0: и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что индексация будет произведена на сумму заработанных индивидуальных пенсионных коэффициентов, но не более чем на 3 балла. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте. Мы начинаем авторскую программу академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, мое почтение. Начнем сегодняшний эфир с важных дат. Вчера, 28 мая, был Международный день действий за женское здоровье. Ну и судя из названия, да, тут важно какой-то вот смысл этого дня — повысить осведомленность общества о здоровье женщин. Я так полагаю, да? Я не ошибаюсь, трактуя эту дату?
3: Ну, не сколько повысить, сколько призвать к тому, чтобы это здоровье действительно было. Почему? Потому что вот те цифры, которые мы уже обсуждали сегодня, будем возвращаться к ним, они говорят, что у нас есть основания для тревоги. На самом деле, этот день, он достаточно новый. Всего лишь в 1987 году впервые, именно вот в это 28 мая он прошел. И тогда забота была о том, что, ну, эта тема тоже не ушла никуда. Он был посвящен предотвращению материнской смертности. Вот в то время это было актуально. Вот. И в том числе и доступа не было. В свободном доступе, как же все-таки это произойдет, ну, прежде всего, самих женщин и девочек. Ну, а если примерять ее к сегодняшнему дню, то, каждый год, как и во всех этих днях, имеет свой девиз. Вот он сейчас называется «Важно, не обязательно укрепление системы здравоохранения для защиты прав на здоровье и здоровье в условиях поликризиса». Вот такой. Но здоровье, прежде всего, репродуктивное в данном случае имеется, поскольку речь идет о женщинах. И вот если вернуться к цифрам, именно к нашим российским, то у нас число женщин с бесплодием составляет сейчас, по последним данным, за полный год это 7,8 случая на 1000 женщин репродуктивного возраста. Так? Что такое женщина репродуктивного возраста? Официально это диапазон возрастной от 18 до 49 лет. Вот об этом так идет речь, так? И если взять 12-й год, то тогда он был 6,4. В 17-м и 19-м он был 8,5. Ну, а сейчас мы, ну, как бы чуть-чуть снизились. Это тоже очень важное обстоятельство. Вот. Вот. Это бесплодие, которое благоприобретенное. Есть врожденные вещи связанные. И вот мы с вами буквально два эфира назад обсуждали тему, когда Минздрав опубликовал. Мы впервые с этого года включили, и это очень важно, ну, для того, чтобы поворчать, я скажу, можно было и раньше это сделать. Обязательное медицинское страхование, именно обследование и мужчин, и женщин с точки зрения их репродуктивного здоровья. И вот данные за первый квартал, который прошел, где эта тема была уже включена в обязательный список, и ее надо соблюдать, мы получили такие данные, что прошли диспансеризацию 4,7 миллиона человек. Это мало. у нас лиц в этом диапазоне гораздо больше, по-моему, их там 30 миллионов. Вот именно в этом диапазоне и мужчин, и женщин, так? Но, вернее, женщин. Так вот, смотрите, что получилось. 58,2% женщины попали в первую группу по здоровью. Это, ну, практически здоровые, то есть способные к рождению. Не надо никаких делать дополнительных усилий. И 87,4% мужчины. Ну, понятно, что роль мужчины в репродуктивном, да, в репродукции, она достаточно скромная. Основная тяжесть ложится на женский организм, и поэтому и это более сложная система. Поэтому, но тем не менее, только 58,2 миллиона. Это цифра, ну, достаточно убедительная. Это не сказали, там 100 человек обследовали, и подумаешь, там... Нет, это серьезная репрезентативная группа, которую вот обследовали, и 58,2 только входит в первую группу. Вторая группа по риску по гинекологическим и урологическим заболеваниям, это уже когда функциональные изменения. Здесь эта цифра выглядит так: 25,2% женщин и 10% мужчин. То есть там здоровье, а тут уже болезнь. И вот 25% попали из обследованных вот в эту группу здоровья. В третью группу здесь система уже, когда пациенты с заболеваниями самой репродуктивной системы или сниженной фертильности, здесь 16,6% женщин и 2% мужчин. Поэтому, конечно же, это нужно делать. И вот в связи с тем, что у нас сегодня это делается бесплатно за счет государства, и лицам нужно прийти просто. Вот. Например, в таких, как, допустим, Республика Татарстан, там планируются дополнительные опции. Что это такое? Дополнительная опция – это когда так называемый сертификат молодоженов. Они пришли регистрировать брак, им говорят: пойдите и обследуйтесь. Потому что вы так или иначе, ну, на первом этапе вашего совместной жизни вы прежде всего будете думать, конечно же, у подавляющего большинства, во всяком случае, будут думать о ребенке.
2: Но в такие программы должны регионы включаться или, да, утверждать это
3: федеральное? Не, ну как, обследование свободно, а регион должен организационную работу провести. Деньги-то идут на всю страну, а вот организационно, тут это как раз очень, как Борисов, ну, бьет в точку, да? Вот, и что, например, вот показано по Татарстану. Из 325 пар, готовых к зачатию, условно здоровыми, оказались только 17%. 325 пар. Это большая группа. И 17% готовы на данный момент. И только тогда, как у 83 были выявлены проблемы, требующие медицинской коррекции. Представляете? А это молодые люди. Да, можно и в 60 лет оформлять брак. Это никому не запрещено. Это нормально. Но о молодых парах идет речь. 17% требуют медицинского лечения. Вот. Поэтому это, конечно, очень и очень важные цифры, которые говорят о том, что проблема серьезная. И, конечно, ее нужно ставить на системные рельсы. Не охать, не ахать, не выкрикивать там типа «доколе? Как же так? Как мы дошли до такой жизни?» Да никак мы не дошли. Есть все возможности, чтобы это все корректировать.
2: Как говорится, не критикуй, а предлагай. конкретные решения?
3: Ну, и правильно,
2: в данном случае.

0: на пороге зачатия вопрос, а как у вас с прививками дела?
1: Угу.
0: И сезонный грипп обязательно, и корь, как детская инфекция, и ветрянка. Все эти инфекции нужно, потому что, как правило, они будут актуальны. Просто на это надо настраивать. И вот во время этой диспансеризации это все должно быть. Потому что, почему? Потому что, ну, если, допустим, молодая мама переболела корью, то ей уже заботиться ни о чем не надо, и ни о каких прививках. Но если она выросла, а это уже совсем молодое поколение, поколение уже этого века, когда мы в 2004 году уже получили сертификат страны, элиминировавшей корь, это значит, все эти молодые мамы на 100% в школе получали прививку. Так?
1: Угу.
0: Но это не... не иммунитет по перенесенному заболеванию, а иммунитет вакцинный. И здесь, как правило, это уже показывает жизнь, это уже доказано, нужно ревакцинироваться. И вот как раз ревакцинироваться от кори, тогда, во-первых, вынашивая ребенка, мама передаст ему уже когда будет на стадии кормления, она ему передаст пассивный иммунитет, она передаст ему через молоко антитела свои, и она защитит его. Вот, потому что мы первую аппликацию кори делаем в год. А кори очень контагиозная инфекция. Да, сейчас их, слава богу, этих случаев мало, но даже малейший намек для ребенка до года, он может получить полноценное заболевание. И это очень важно. Ну и так по всем остальным инфекциям, о которых это практически весь календарь нужно актуализировать.
1: Угу.
0: Календарь. А прививки тоже бесплатные. Главное теперь сегодня вот прийти на диспансеризацию. Но диспансеризация, она всех женщин касается. И замужних, и незамужних. Вот. И с 14 до 49 лет они должны проходить, корректировать. И тогда вот этих печальных цифр, когда им просто предложили накануне заключения брака пойти обследоваться, 17% из 200, но это уже 270, ну, будем округлим до 300, mm-hmm. считайте, 45 женщин не способны зачать. Вот. А для них нужно... А потом медицинская коррекция, это что же время?
1: Безусловно.
0: Да, это же не просто там что-то пошел, посмотрели и сказали, вот сделай это, и все. Нет, это уже лечить надо, поскольку это уже у нее функциональная стерильность, она не может зачать. Поэтому давайте, да. Это очень важный день, и я думаю, что нам надо, вот получив такие инструменты, как диспансеризация и мужского, и женского населения в фертильном, в репродуктивном возрасте, мы должны нанизывать и дополнительные опции, включать другие инструменты, убеждения, а самое главное, не просто констатировать, да, а проводить мероприятия лечебные. А это деньги. Это деньги, это большие деньги. Поэтому вот такая целенаправленность, она нам очень нужна. И я думаю, что наш Минздрав, это, ну, то, что они добились уже, включив обследование на репродуктивное здоровье, доказав это везде, это уже огромный шаг.
1: Угу.
0: Вот. И теперь вот 4,7% а людей, 30 миллионов, по-моему, все-таки женщин, которых где-то порядка такая цифра, мужчин мы уже не считаем, вот, то это большая и серьезная работа.
1: Позвольте еще один вопрос по теме задам.

0: Вот вы всегда говорили, это такая позиция четкая и понятная, что мужчины должны работать. А говоря о женском здоровье, вас не настораживает тенденция, при которой расширяется перечень профессий, доступных для женщин? Потому что я смотрю, последние годы очень активно эта тема обсуждается. И на 27-й год тоже сейчас есть предпосылки для этого.
1: Ну, понимаете, смотря какие профессии. Мы имели серьезный и большой список женщин, ну, где женщинам запрещалось работать. Хотя на моей памяти было, как мы очень долго добивались, я тогда на железнодорожном транспорте, ну, я там был врачом, не входил в число лидеров, которые... Это я стал уже в 87-м году, когда стал во главе центральной санэпидстанции МПС, тогда это было. Но, тем не менее, мы долго-долго добивались... вывести женщин, допустим, путевых обходчиков, когда они там, это тяжелый физический труд. Ну, как правило, там молодые женщины и не работали, но это уже люди, которые выполнили свою. Но тем не менее, это было невыносимо. Много, ну, вредные химические производства. Там, если изменилась технология, да, можно открыть. Ну, у нас, когда вот в это лихое время 90-х годов, права женщин, там, это демагогия, а почему ей нельзя, это ущемление ее, там, я не знаю, самореализации, ну, глупости, болтали многое на этот счет. Вот. Но, конечно же, прежде всего это здоровье, прежде всего это физиология женская, потому что поднимать тяжести, хотя у нас сегодня... Даже в тяжелой атлетике они соревнуются, но, слава богу, это единицы. Это не массовое явление, когда ходят и поднимают огромные тяжести. Но все равно это неправильно. Я не воспринимаю этот спорт, и никакой тут свободы личности и прав. У нас есть эволюция, у нас есть физиология, и с этой физиологией нужно считаться. Другое дело создавать условия женщинам для нормальной работы, а не включать в трудовые договора, что она обязуется, придя в какую-то частную большую фирму, что она не будет рожать. Да как это так? Вот это вот ущемление. Mm-hmm. Да. Но тем не менее это пишется в трудовом договоре. И государство стыдливо разводит ручками и заявляет, ну как же, это же частный бизнес, права частные. Ну, дайте льготы какие-то этому работодателю, чтобы он, наоборот, был заинтересован, чтобы его молодые женщины рожали. Поэтому это все делается очень... Тут нельзя сказать черное-белое. Ах, давайте теперь будем запрещать. Нет.
0: Угу.
1: Есть профессии, где... Вот я вам привел... Там такой труд до сих пор сохранился. А если какое-то химическое производство, которое влияло раньше, а сегодня мы изменили технологию, и там вообще ничего нет, да, то, конечно, можно разрешать. Тут вот такие действуют рычаги, поэтому здесь нет однозначного ответа.
0: Угу.
1: Давайте не будем расширять.
0: А вот в этих отраслях, условно, да, работают, да, в этих не работают.
1: Нет,
0: да.
1: У нас даже в отраслях на определенных профессиях,
0: да,
1: мы,
0: угу,
1: это сугубо индивидуальный подход, не индивидуальный подход к женщине, а к профессии. Можно ли ее туда допускать или нет?
0: Угу.
1: Вот. Поэтому вот так бы я ответил.
0: Угу. Да, спасибо. Потому что я смотрел, собираются расширять именно в сферах транспорта и обрабатывающей промышленности. И говорили с такой приписочкой, что Минздрав, Роспотребнадзор, прочие ведомства должны будут провести эпидемиологические научные исследования с изучением влияния вредных производственных факторов,
1: да,
0: вот как раз с учетом особенностей женского организма.
1: Когда, поскольку их туда не пускали, значит, когда-то были уже факторы изучены и запрещено им там работать. Но если, я еще раз говорю,
0: да,
1: вот мой последний пример, когда меняется технология, может, даже в технологии меняется само действующее вещество, другим заменено. Вот. Или, наоборот, создаются такие производственные линии, где никакого контакта с вредностью нет, вот, то, конечно, это... ну, вот добились женщины, и сейчас происходит обучение летать пилотами военных самолетов. Представляете? Военные самолеты. Это сверхнагрузки.
0: Ну, безусловно.
1: Причем это молодой возраст. Даже мужчины только в молодом возрасте там летают. Там вряд ли найдешь там 50-летнего пилота.
0: Скорее, вот. Как исключение из правил.
1: Да, да. Вот и то добились. Но это тоже на основании, ну, я бы сказал так, глубоких исследований. Не просто, ах, давай разрешим, вот они такие красавицы. Вот, на обложках будем их печатать. Нет, это все делается при подробном, системном изучении. Летать на сверхзвуковых самолетах пилотами военных. Я вообще, это, ну, это мое личное мнение, я бы запрещал, и даже не думал об этом. Так же, как и женщины служить в армии. Ну, у нас служат. Ну, у нас всегда были, но вот именно на боевых должностях, на боевых профессиях, в окопах-то нас, в стрельбе.
0: Все, Геннадий Григорьевич, позицию понял. Благодарю вас, очень развернуто. Мы прервемся, друзья, оставайтесь с нами.
2: «Профилактика» с Геннадием Онищенко.

«Узнать за 90 секунд». Представить себе отечественный балет без главного балетмейстера Большого театра Юрия Григоровича невозможно. Он стал одним из тех, кто принес ему всемирную славу. Григорович за 3 десятилетия работы в главном театре страны вернул в этот очень специфический и зрелищный вид искусства пластику. Уравнял мужчин и женщин на сцене. Раньше звездами балета были только представительницы прекрасного пола. Анна Павлова, Галина Уланова. Постановки Григоровича стали своего рода притчами. Он сумел вдохнуть в них философию. Для советской хореографии это стало совершенно новым, в каком-то смысле революционным этапом. «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спартак», «Иван Грозный» — вот неполный список его постановок, гремевших на лучших площадках мира. Юрий Григорович пользовался непререкаемым авторитетом у коллег, добивался максимального результата. Не шел ни на какие компромиссы, если дело касалось профессионального мастерства. Звезды Мариса Лиепы, Майи Плисецкой, Владимира Васильева, Екатерины Максимовой и Николая Цискоридзе взошли благодаря выдающемуся мастеру. У него был свой неповторимый новаторский стиль, подражать которому бессмысленно. Григорович не просто отразил дух эпохи. Он создал его.

жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Профилактика» с Геннадием Онищенко.
1: Вы слушаете радио «Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Это вторая половина авторской программы академика Российской академии наук, доктора медицинских наук, профессора, заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко. Геннадий Григорьевич, заявление Михаила Мурашко. В нашей стране ведутся разработки вакцины против нового штамма вируса Эбола. Мы с вами на прошлой неделе тоже активно эту историю обсуждали, но тем не менее, я так полагаю, не готовиться нельзя, да, вот к возможным самым разным исходам. Я не пытаюсь нагнетать, но хочется вот конструктивно с вами разобраться.
2: Ну, здесь первое, что там нарастает ситуация, если мы говорили там всем, сколько там, сейчас уже там 221, и это я с уверенностью говорю, что это не точная цифра, потому что они даже не знают, сколько у них больных. Понимаете? А уже 221 умерло только из тех, у кого есть заболевание. Да, штамм новый, ну как новый, он известен был. Бундибуджи он, по-моему, называется. Так, ну, это не важно, как он называется. Поэтому ситуация не купирована. Конечно, сейчас было бы неплохо иметь вакцину. У нас вакцины были зарегистрированы в те годы, когда были там случаи, это был 15-16 год, ну вот как раз прошло ровно 10 лет, и новый эпидемический подъем начался. Вот. Вектор, ну, что касается диагностики, то я тут большой проблемы не вижу, хотя это и не наплеватель, типа тяп-ляп, это тоже очень важно, но когда мы регистрируем диагностику, мы смотрим только на его эффективность. Совпадение. Вот больной болеет, а он не показывает, да, вот, чувствительность этого метода. А если говорить о вакцине, то тут нужно и безопасность, прежде всего, и эффективность. И это уже человеку вводится, потому что, когда мы делаем диагностические исследования, мы берем или физиологические жидкости, или смывы там делаем и так далее. Вот. Поэтому... Но, тем не менее, у нас уже в прошлые годы было зарегистрировано 2 или 3 вакцины. 2, по-моему, сделал Институт Гамалеи с разными штаммами. И 1 вакцина была зарегистрирована на векторе. Но для данного случая нужно сделать вакцину именно против этого штамма, Бундибуджи. Но мы с вами имеем опыт. Мы имеем опыт, когда мы каждый год обновляем гриппозную вакцину.
1: Так.
2: Получаем штаммы и вносим, и тут же начинаем нарабатывать промышленный банк, а потом уже его делаем на вакцину и так далее. Поэтому технологическая, это сейчас больше технологическая задача, чем научная, сделать это. Я думаю, что наверняка нам нужно получить этот штамм, а это большая проблема. Потому что когда в прошлый раз была вспышка, там наши люди работали, но их никуда не подпускали. И там американцы были, французы, потому что Западная Африка, она такая, когда-то была, ну, французская протекторат, колонии, да.
1: Поэтому Геннадий они Григорьевич, там... единственное, попрошу поближе к микрофону, пожалуйста.
2: Поэтому... Я думаю, что заявление министра, оно вполне уместное, и самое главное, что оно реальное, что создать вакцину можно, и наверняка Гамалея как раз он находится под Минздравом, поэтому министр, как говорится, неголословно делал заявление. Нам нужно иметь штамм, я не знаю, в наших коллекциях он был или нет. Наши коллекции мы тоже собираем. Вот, ну, посмотрим. Так что создать его реально сегодня. Так.
1: А вот насчет тест-системы я еще уточню. А в целом, получается, сложнее определить новый штамм Эбола, да? Вот под это тоже приходится отдельная система?
2: Может,
1: да,
2: он может не так реагировать. Он может косвенно реагировать. Ну, как вакцину. Вот мы делаем вакцину. Почему мы делаем? Да, он какой-то перекрестный иммунитет есть. Но чувствительность и точность исследования может быть только, когда она... на, как будем говорить, заряжена на этот штамм.
1: Угу.
2: Вот о чем идет речь.
1: Да, понял. В таком случае к следующей теме будем переходить. В свою очередь, тоже Минздрав разрабатывает сейчас законопроект, о чем глава Росздравнадзора Алла Самвелова сообщила как раз в ходе открытого диалога в Совете Федерации. Этот законопроект подразумевается им запрет покупки и продажи рецептурных лекарств, которые не имеют электронного рецепта. Да, вот тут исключительно комментарий ваш интересен.
2: Ну, что тут есть? Тут две вещи есть. Минздрав, там, что первое, это запрет на продажу, и второе, ужесточить правила больничных листов. Это связанные вещи. Вот, что касается запрета на продажу. Ну, смотрите, у нас же сейчас все. Запись электронная.
1: Да.
2: Он приходит, например, ему из электронных баз уже на приеме к тому времени, когда он приходит, поднимает всю ту информацию, которая была о нем, об этом пациенте, который пришел на прием. И где, и какие у него заболевания были, и как он прививался или не прививался, в каком году ему что делали, какие операции у него были. Все это перед врачом. Естественно, врач уже, ему не надо там беседовать и выяснять, а вы когда-то там болели, он уже видит это. Это первое. Второе, то же самое и с лекарствами. Более того, ведь на какую кладется на эту базу? У нас уже начинается электронное прослеживание лекарств. Допустим, если национальное, сколько произвели, номенклатура, каких произвели, когда они вошли в оборот, через какие они проходили посреднические
1: да,
2: руки.
1: То есть полная цепочка логистическая.
2: От,
1: да.
2: Да, от издания вплоть до того, из чего он сделан даже, этот препарат, откуда привозили, ну, как это у нас называется, балк. Балк – это действующее вещество. Потом его облачают или в таблетку, или в жидкую форму для инъекции, там, и так далее, и так далее. Даже это все. То есть можно все проследить. И в данном случае электронная запись, она тоже может быть, если, допустим, сделать, ну, внутри Москвы, наверное, пациент пришел в одну поликлинику, а наблюдался в другой. Там,
1: да,
2: а тут специалист. То есть уже не надо ему таскать свою амбулаторную карту за собой, потому что все можно вынуть из его личного кабинета, где на него ведется полное досье. Даже если он окажется в другом городе. Понимаете?
1: Так-то удобно. Минусов не вижу. Да,
2: да, но нет, тут есть другая проблема. И я считаю, что она очень серьезная. Да. Это личные данные.
1: Это да.
2: Доступ к личному. Но в медицинской среде, среди врачей, это все, как говорится, уже отрегулировано, хотя бывает все, но это уже как бы тема не так остро стоит. Потому что врач понимает свою ответственность, врач, ну, в конце концов, даже не понимание ответственности, а просто этическая норма. Что я буду болтать о здоровье там, того или иного человека, тем более, если это касается наследственности там, касается продвижения по, так сказать, по профессиональной лестнице. Вот. Но вернемся к лекарствам, к электронным лекарствам. И то же самое на рецепты. Другое дело, что нужно сократить число безрецептурных форм лекарств. Потому что у нас очень... Мы заигрались в 90-е годы, когда под давлением фармацевтических компаний. А зачем? Вот те же антибиотики. А зачем? Да пусть покупают. Понимаете?
1: Это, как, знаете, частный случай. Я вспоминаю, люди, кто двойное гражданство имеют, очень часто приезжают в Россию, закупаются лекарствами, потому что это банально проще, не нужны рецепты, уезжают обратно.
2: Может и такое.
1: Да, такая спекуляция,
2: да.
1: Знаете,
2: так определенно. Вот в данном случае электронные рецепты, пока речь идет о том, на рецептурные формы, она будет в этом, в электронной базе, и ему даже в аптеке не продадут, ему не надо будет, во-первых, с бумажкой ходить. Сейчас же не надо, мы же не все бумажки с собой носим, да? Там сделали какой-то тест, и всю информацию можно получить. То есть в аптеке он пришел, мне нужно такое-то лекарство, они зашли в базу, да, во-первых, у них лекарство есть, а во-вторых, у него есть рецепт на него, на это лекарство у пациента. Вот, и ему выдадут, во-первых, ту дозировку, которая нужна, тот объем, который ему нужен, да. Вот, вот это что? Это, конечно, облегчает. Другое дело, это деньги, это огромные деньги создавать эти базы, получать эти. Но ради человека на это надо идти, но надо это тоже помнить. Почему? Потому что мы вот говорим искусственный интеллект, а наш искусственный интеллект сегодня чуть ли не 40% вообще всей энергетики забирает нашей. Хотя где-то он и пробуксовывает, где-то, может, собирает и излишнюю информацию, не нужно. Но электронная и география. Любой человек, вот те же вахтовики, он может себе живет здесь где-нибудь в Краснодарском крае, улетел на вахту.
1: Ну, как вариант.
2: К нефтяник. Ну, вот чтобы это тоже было, что доступ можно было со всех, ну, будем говорить, точек. Вот это вот за одним махом это не сделать. Да, закон примут, и его надо внедрять. А внедрять это создавать единую систему доступа. Понимаете?
1: Вместе с частниками? Вот сразу,
2: какими частниками?
1: Ну, вот условно, да, вот если кто-то в частную клинику ходит, там своя электронная база тоже, да.
2: Не. Частная, если они имеют лицензию на медицинскую деятельность, то они выполняют все те же требования.
1: Вот, да, я поэтому уточню.
2: Да, это тут не загуляешь. А если это будет нарушено, то это будет...
1: Ну, по последствиям.
2: Преследовать. Ну, и потом, как понимаете, врач частный, не частный, как правило, туда, ну, поскольку там более высокие зарплаты, туда попадают люди уже состоявшиеся, которые имеют свой и профессиональный авторитет, и бэкграунд у него высокий, он пользуется авторитетом как специалист. И, конечно же, я думаю, что тут будут и работают и этические тормоза профессионального человека, который отвечает за свой... за свое реноме как специалист.
1: Уточняющий вопрос. Вот вы говорите, что нужно в целом сокращать список лекарственных препаратов, которые у нас безрецептурные сегодня. А может быть, есть какие-то категории сегодня лекарственных препаратов, которые вы бы вот гарантированно сделали рецептурными? Ну, там антибиотики, там понятно.
2: Я думаю, что в данном случае мы же все-таки работаем не на профессиональную аудиторию. Есть много препаратов, которые действительно совсем недавно еще отпускались по рецептам, теперь они идут. Поэтому здесь сейчас панику наводить. Ах, я вот купил вчера, а вот он сказал. Завтра все запретят, что я буду делать? Давай-ка я мешочек еще прикуплю этих лекарств. Пусть они стоят там на полке, да, теряют свою эффективность и срок годности, а потом выброшу. Вот это вот не надо.
1: Крайне непродуктивный, да, подход здесь. Тогда есть тема очень серьезная, на мой обывательский взгляд. Интересно, что вы по этой теме скажете. Родители-миллениалы, что интересно, да, вот у нас любят же сейчас, да, родители-зумеры, родители-миллениалы, но вот сегодня мы их обсуждаем. Проявление, нормальное проявление подросткового взросления воспринимают за расстройство психические.
2: Ну, все вот это идет от одного. Вот смотрите, мамы. Вот мы много раз говорили, что мамы главное препятствие прививкам. Ах, вот это там что-то, и вот нас эти все родительские собрания и так далее. Это вот это как бы другое направление, но той же самой темы. Или вот еще есть такое понятие «бежевые родители».
1: Да.
2: Бежевые родители, бежевые мамы, они этим даже гордятся. Ах, как же так? Цвета. Вот пусть они... Да, демагогия, понимаете, стоит на уровне того, что вот не надо их приучать к какому-то, вот он должен быть такой нейтральный, а он сам потом выберет. Представляете?
1: Но это какие-то нарративы западные.
2: Это не западные, это маразм, понимаете? Это маразм. Вот он сам выберет потом, а я ему привью цвет яркий, девочки, да? Ну, тот же розовый.
1: Так.
2: А она потом, ей перестроиться не получится. Это да, ее ограничение в правах, я не знаю, лишение там, ну, чуть ли не в Европейский суд по правам человека надо идти, что мама ее розовую кофточку надевала. Нет. Так вот эти бежевые мамочки, бежевые мамы, они, это хорошо, что, понятно, это чисто женский инстинкт, здоровье, беречь свое чадо, опекать его, но когда он превращается уже в патологическую форму, да еще на фоне безграмотности, понимаете? Ведь ей что-то накачали, вот ее, видите, приучили к чему? Я ее буду одевать в нейтральные цвета, а когда она вырастет и сама выберет, это вот тот бред насчет прав человека. Но она же в него поверила. Я к чему это говорю? Я говорю к тому, что мы должны ее делать грамотной, не обвинять ее во всех грехах, а делать ее грамотной со своей стороны, ну, вкладывать ее не вот эту бредовую информацию, а нормальную информацию. Например, того, что если девочка, ребеночек, допустим, мальчик, девочка, неважно, они вот в определенном возрасте, а это ранний возраст, еще не пубертат, не научится различать, не привьется, то они, это как научиться разговаривать. Если он в первый-второй год не научился разговаривать, а где-то так сложились обстоятельства, что он где-то в 5 лет, он уже разговаривать не будет. Да, он что-то будет мычать, но, понимаете, он перескочит тот естественный, физиологический, эволюционный возраст, когда все эти навыки естественно приобретаются. Понимаете? Вот о чем идет. Ну, а то, что мама не знает, что происходит с ребенком, ну, это мы ей не объяснили, маме. Хотя она сама должна была помнить, какая она была. Что такое? В 12-13 лет девочка вдруг стала другой, да? А мальчишка еще тот пацан, который был. Потом в 14 лет он вытягивается в рост, становится, у него грубеет голос. Мама шарахается, что с ним происходит?
1: За взрослый мужик пришел.
2: Да, да. Не больной ли он? Раньше он был ласковый, все рассказывал, а тут он замкнулся. Да и девочка замкнулась, и ты с нее не вытянешь ни слова, ничего. Вот этому мы их должны учить. Хотя они и сами могут научиться. Сегодня в доступе совсем другие возможности есть. Ну и, конечно, вот эта тема, которая действительно она сегодня на Россию зашла, она впервые в Японии появилась, это серьезная тема. Это термин хикикимора, хикикимори. Вот. Это что?
1: Так.
2: Нахождение в уединении. Это тот феномен, который сейчас все чаще и чаще он начал у японцев проявляться, когда молодой парень, молодая девочка, они уходят, закрываются, так? Они, родители им только еду приносят, они даже из комнат не выходят, и они общаются только через интернет. Даже целые сообщества этих есть. И склонность к самоубийствам у этих детей очень высокая, потому что они боятся окружения, у них чувство тревоги. По 6 месяцев. И вот хотя это сегодня не диагноз, мы МКБ-10 его нет, в МКБ-11, по которому мы сейчас работаем, его тоже нет. Это не медицинский диагноз, но это очень тревожная тенденция. И их, ну вот даже вот есть специальные сайты, где 700 тысяч таких людей. Это не только подростки, это взрослые люди,
1: так, угу.
2: Которые, как правило, не работают нигде, которые обеспечены. Если он не работает, и кушать ничего не будет, он так или иначе. А тут он у него есть наследство хорошее, у него есть здоровый родитель, он замыкается. Если он полгода из комнаты не выходит, он там ест, он там отправление свои, никаких прогулок, ничего. Вот это сегодня тема, которая требует и научного подхода, и осмысления, и, конечно, потому что, в принципе, это уже болезнь, но в МКБ она не включена. Понимаете? И вот эта самоизоляция, никто его туда не запрещает, его, наоборот, оттуда вытаскивает. Ну, хотя вот я, когда знакомился с этим, я вспомнил такие стихи, они очень известного нашего поэта, они где-то 80-х годов, «Четыре параллельных комнаты, где на окне цветные лоскуты, где света беспощадный луч, черномиками стол заваренный, чай коричнево заваренный и дверь закрытая на ключ». Тогда уже это было, но тогда это не так было выражено. Это поэтизировалось, а сегодня это очень серьезная популяционная тема, которая, в общем-то, не может так быть оставлена. Понимаете, полноценный, здоровый, образованный человек общества, он уходит в самоизоляцию. Люди, как смерти боятся, камеры заключения, когда он... они там... А этот сам уходит почти в ту же самую ситуацию.
1: А мне, знаете, больше Бродский вспомнился. Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе солнце, если ты куришь шибку, если там, не ошибаюсь. За дверью бессмысленно все, особенно возглас счастья. Вот от этого надо...
2: Давайте это мы будем считать как предвестниками вот этой тяжелой ситуации, которая сейчас развивается. Спасибо.
1: Геннадий Онищенко, Денис Воробьев были для вас. Всего доброго, до свидания.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Пациент Борис Дже. Истероидный тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».

«Знать за 90 секунд». Главный советский блатной шлягер «Мурку» крутили на своих магнитофонах миллионы жителей СССР. Пели в компаниях и во дворах, исполняли в ресторанах и на специфических посиделках не совсем законопослушных граждан. Популярна она и сегодня, хотя гораздо меньше. Но мало кто задумывается, что главный персонаж песни, одетая в кожаную тужурку Мария Климова, отнюдь не вымышленный. В финале хита Мурку покарали уголовники за то, что она получала от них дорогие подарки и сливала чувствительную информацию органам. В жизни было иначе. Исследователи десятилетиями пытались понять, кто же такая эта легендарная Мурка. Версий было «хоть отбавляй», сказывались сверхпопулярность песни и ее героини. Но недавно, в результате огромной работы с архивами, выяснилось, что Маруся Климова была реальным агентом и долгие годы проработала в секретном подразделении ЧК ГПУ, а потом НКВД. Она была внедрена в банду, чтобы зачистить верхушку преступного сообщества Одессы тех лет. Этот город в 1920-х стал рассадником контрабанды, бандитизма и фальшивомонетничества. Так что на деле оказалось, что «Мурка» — не гимн криминального мира, а рассказ об успешной операции силовиков.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 4 утра, в Самаре 5, Сухуми 4.00. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Захарова рассказала, как Запад поплатился за индульгенцию Зеленскому. Глава Южного командования Пентагона встретился с военным руководством Кубы. В России запустили главный цифровой ресурс о диабете. Подробности далее. Запад не должен удивляться, что после индульгенции Владимиру Зеленскому на любое использование их же вооружения в любых целях долетает и до них. Об этом заявила телеканалу RT официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, эти страны ежемесячно принимают решения о поставках вооружения, выделении новых средств на продолжение бойни, проводят заседания в группах «Рамштайн» и в других форматах, создали коалицию желающих. Накануне Минобороны Румынии заявила, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце, пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что из-за инцидента было решено объявить российского генконсула в Константе персоной нон-грата и закрыть генконсульство России в этом городе. Почти 10 тысяч мирных жителей ДНР погибли, и более 16 тысяч человек получили ранения от атак ВСУ с 2014 года, сообщила РИА Новости омбудсмен республики Дарья Морозова. Она добавила, что с начала специальной военной операции в ДНР от атак украинских войск погибли 5555 человек и 8693 мирных жителя получили ранения разной степени тяжести. Россия и Китай будут пользоваться благоприятными условиями прохода через Ормузский пролив. Об этом заявил РИА Новости глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Он подчеркнул, что и Москва, и Пекин всегда поддерживали Иран, сотрудничали с ним, оставаясь с Тегераном рядом в самые трудные периоды. Поэтому оба государства, по словам Азизи, будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив. Этот вопрос, отметил он, касается как торгового судов, так и танкеров России и Китая. Глава Южного командования Пентагона Фрэнсис Донован встретился с военным руководством Кубы на базе в заливе Гуантанамо, сообщает Пентагон. Отмечается, что со стороны Кубы на встрече присутствовал первый замначальника генштаба генерал Роберто Саталунга и другие высокопоставленные военные. США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности штатам. В России запустили главный цифровой ресурс со всей необходимой информацией о сахарном диабете. Об этом сообщил РИА Новости замминистра здравоохранения страны Евгений Камкин. Портал содержит информацию о сахарном диабете первого и второго типа. Кроме того, на нем представлены данные, как заболевание протекает у детей и беременных женщин. Ранее Камкин заявил РИА Новости, что сахарный диабет ежегодно выявляют у 500 тысяч человек в России. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Откуда деньги у людей?
3: Хороший вопрос. Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов? Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
0: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
4: Радио «Спутник». Начинаем нашу традиционную беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным, экономистом. Михаил Леонидович, доброго здоровья. Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Добрый вечер. А начнем сначала с новостей общегосударственных, потом обязательно перенесемся в Европу, потому что оттуда есть тоже новости, российских новостей тоже достаточно. Но начнем с новости, безусловно, государственной новости, государственной важности. Несколько слов о Высшем Евразийском экономическом совете. Вопрос я вот как хотел бы задать. Ну, есть такая официальная фраза. Лидеры стран-участниц обсудили развитие интеграции транспортных коридоров и цифровой экономики. Меня интересует вопрос транспортных коридоров в первую очередь. На ваш взгляд, почему этот вопрос вынесен как бы в отдельное производство, и что значит Европейский, Евразийский экономический совет с точки зрения этих самых транспортных коридоров, между кем и кем, и почему вот так отдельно?
5: Ну, мы же знаем, что у нас имеются разного рода жизненные проблемы. Да, российские самолеты не пускают Евросоюз, евросоюзовские самолеты и американские не пускают в Россию, поэтому, кстати, перелеты между Юго-Восточной Азии и Европы осуществляют в основном китайские самолеты, потому что китайцам можно летать через Россию. Вот. Американские, соответственно, не могут летать через Северный Ледовитый океан и Россию. Но это самое простое. Есть еще санкции на порты и все остальное. И, в общем, уже абсолютно очевидно, что та картина, которая была еще там 10 лет тому назад, она уже никогда не возродится, она будет другая. И по этой причине обсуждать, как будут выглядеть транспортные потоки, это принципиально важная вещь. Ну, например, начинает явно совершенно играть ключевую роль транспортный поток север-юг. Вот. И он, очевидно, совершенно будет к себе очень сильно пристраивать страны, которые расположены по западному берегу Каспийского моря. Ну, это, собственно, одна страна – Азербайджан, да, между Россией и Ираном. А, и, соответственно, страны, которые расположены на восточном берегу, это Казахстан и Туркмения. И, соответственно, это будет чрезвычайно важная тема. Ну, и еще как бы много тут всего. Я не берусь сейчас как бы обсуждать в деталях, о чем они говорили, что не говорили, это дело такое деликатное. Я не настолько в эту тему погружен, не говоря уже про то, что я совершенно не исключаю, что они, что то, что они реально говорили, на самом деле мы и не узнаем какое-то время. Вот. В общем и целом уже абсолютно очевидно, что старая модель больше не живет. То есть будет какая-то новая. А вот какая, пока непонятно.
4: А есть ли здесь, ну, хотя бы подспудно или, так сказать, там где-то внутри контекста слово «Китай», когда говорится о транспортных коридорах, с точки зрения именно в контексте высшего вот этого Евразийского экономического совета и вообще Евразийского сообщества?
5: Ну, есть, конечно, потому что Китай может идти на запад через Казахстан, Каспий, Азербайджан, минуя Россию, может идти через Россию. Ну и там еще много чего есть разного. Еще раз, очень сложно пока делать какие-то окончательные выводы, потому что через 5 лет уже всем очевидно, картинка будет совершенно другая. И возить будут другое, и цены будут другие. То есть может оказаться, что те маршруты, которые сегодня кажутся абсолютно естественными, станут слишком дорогими. Ну, условно говоря, одно дело, когда вы возите через порт какой-то там 50 миллионов тонн, а другое дело, когда вы возите 100 тысяч тонн. То есть это радикально меняет и стоимость обслуживания, и все остальное. То есть это очень большая проблема. Вот, я прошу прощения, что-то я устал.
4: Пятница, да.
5: Нет, дело не в том, что пятница, а просто я сегодня рано очень встал и весь день бегал. Это очень утомительно. Вот, и вот вся вот эта вот картинка, она является как бы на сегодняшний момент чрезвычайно меняющийся и мобильный.
4: Причем, вот. Я так понимаю, речь идет даже, вот мы с вами как-то говорили на эту тему, не столько сейчас об экономике, сколько о политике меняющейся, да, которая диктует, соответственно, непредсказуемость, да, в краткосрочном периоде.
5: Или я не прав? Политика, конечно, штука важная, но я вот как экономист, кто про что, да, у кого чего болит, тот про то и говорит, обшивый про баню. Да. Значит, я могу сказать, что вся политика является следствием экономики. То есть причина, по которой все вот это вот происходит в политике, та, что старая модель финансовая, Бреттон-Вудская, больше не может удовлетворить как бы ту картину экономическую, которая, то есть рассыпается.
4: И начинается такой вот общий хаос. Общий
5: раздрай. Когда расступается, да, то каждый ищет, значит, свое спасение, и начинается вот. Я на эту тему уже несколько раз разговаривал за последние дни. Почему так неадекватно себя ведет политическое руководство Евросоюза, да, и лезет фактически во всякого рода самоубийственные авантюры? Да, вот когда я на эту тему спорил с профессором Евстафьевым, то профессор мне сказал: да все банально, Михаил Леонидович, ты вот рассматриваешь ситуацию как экономист, а их не волнует реальность. Потому что им нужно только одно – сохранить свои места. Если для этого нужно устроить войнушку, они ее устроят. При этом их совершенно не волнует то, что Россия может победить. Но она как бы не прикидывает, поскольку Россия сегодня – это не сталинский СССР, то поэтому дальше, чем линия фронтира 1945 года, они, то есть Россия, не продвинется. Ну и наплевать. Да? Ну, нам-то тут в Германии и во Франции, в Бенилюксе будет все нормально. А то, что как бы это России не нравится, ну и плевать мы хотим.
4: И вот тут как раз плавно и перейдем к, не просто к экономике, а к, вот как раз оттолкнувшись от вашей последней фразы. Новая статистика вышла в Европе относительно экономического положения, и, кстати, не в Европе, и в Канаде, вот я смотрю по последней информации, и впервые, пожалуй, я вот вижу, как Канаду в Канаде, а Францию во Франции оценивают с отрицательными величинами. Я помню, мы тоже много об этом говорили в вашей программе, о том, что в реальности эти величины давно существуют. Но вот вы об этом говорили, да, неоднократно. Но вот сейчас я, видя вот эти цифры, где-то минус 0%, там 1-1% падения экономики, да, вот и в Канаде, и во Франции опубликован минус именно, то есть это уже даже не получается, это уже рецессия, да. Вот, и у меня вопрос. Дальше нельзя скрывать очевидное? То есть даже они понимают уже это обстоятельство?
5: Во-первых, это не рецессия, а спад. Рецессия – это циклический термин, который применяется для некоторого вполне конкретного экономического механизма, который в данном случае не наблюдается.
4: Ну да, структурный, да, вы говорили, кризис.
5: Да, да. Это первое обстоятельство. Обстоятельство второе. Значит, спад идет уже достаточно давно, они цифры фальсифицируют. Почему они вынуждены признать? Дело в том, что у вас происходят какие-то неожиданные события, вы можете чуть-чуть изменить статистику. Ну, условно говоря, у вас из-за там извержения вулкана упали какие-то показатели, сильно упали. Вы не хотите это показывать, вы показываете спад, да, но сильно менее серьезный. А дальше, соответственно, потом, когда начался компенсаторный рост, вы просто его тоже чуть-чуть уменьшаете, и в результате сглаживаете скачок. Вместе вот такого вот скачка получается вот такой.
4: Угу. Средняя температура по больнице такая, да.
5: Да. Но если у вас, условно говоря, это вот как бы средняя температура по больнице предполагает, что у кого-то температура 37, у кого-то 39, но средняя там 37,8. А теперь представьте себе, что у всех температура 39. Ну, у вас там брюшной тиф.
4: Кошмар.
5: Да, вот начался, да? Вот. И, соответственно, вы не можете показать 37. Ну, потому что как бы не получается. То есть, нет, нарисовать 37 вы можете. Но в нашем конкретном случае в экономике все еще хуже, потому что температура по больнице, она все-таки она не может быть больше 42, потому что при температуре 42 с небольшим начинают денатурировать белки, да, и как бы человек умирает. А если, соответственно, у вас экономика, вот она упала на 0,1%, вы нарисовали плюс 0,1%.

0: перейдем к ЕЦБ, это рост инфляции, который превышает все их ожидавшиеся показатели. Там ожидался уровень 2%, сейчас 3,6% в Испании, во Франции 2,8%. Очень сложно это оценить, конечно, ну, так, с точки зрения самих цифр. Я поэтому как раз вас хотел попросить оценить, что такое 3,6% инфляции для Испании, насколько это трагично и вообще, так сказать, что говорят эти цифры?
1: Ну, представьте себе, если у вас инфляция была 2%, а рентабельность бизнеса тоже 2%, то инфляция 3,6% – это значит, что рентабельность около нуля. Или надо повышать цены. Если вы повышаете цены, то немедленно обнаруживается, что у людей нету зарплаты.
0: Падение спроса.
1: Да, все. Все, начинается падение спроса. Вообще, надо отметить, что вот, ну вот, фонд экономических исследований Михаила Хазина пишет каждую неделю макроэкономический обзор. Вот сегодня пятница, он выходит завтра утром в 10 утра по субботу. Я могу вам сказать, что мы еще в начале года отметили, что, похоже, началась инфляционная волна. И последние 2-3 недели это просто бросается в глаза. Но чтобы вы понимали, значит, существуют показатели, ну, типа индекса потребительской инфляции CPI или индекса промышленной инфляции PPI, который подкручивают. Ну, например, в 2010 году индекс PPI стали считать не по всему объему промышленных товаров, а только по конечным товарам в цепочках технологических. По вполне понятной причине, потому что начались проблемы. Так вот, индекс старый все равно считается. Так вот, по нему в начале года инфляция в Соединенных Штатах Америки, вы понимаете, поскольку мировая экономика долларовая, то положение в США самое главное, было где-то 3,5%. А в марте уже 6%, это в годовом исчислении. 6% – это 0,5% в месяц. Это очень много. А, соответственно, в апреле 10%. Это уже запредельно много. Значит, через 3 недели выйдет информация майская. И если тенденция продолжится, это уже ой-ой-ой. Это уже ужас-ужас-ужас. В Евросоюзе аналогичная ситуация. Там тоже растет инфляция сильно. Вот, они ее тоже очень сильно занижают, но уже, как бы, вот видите, не
0: удается.
1: Да.
0: Тут пришел вопрос к нам в телеграм-канале. Я понимаю, что вопрос чисто зрительский, но тем не менее, он часто возникает, этот вопрос. Можем ли мы, я его немножко переформулирую, он был на другую тему, но этот вопрос тоже возникает. Можем ли мы копировать в России какие-то модели экономические для того, чтобы, ну, успешные модели, естественно, имеется в виду, для того, чтобы, ну, выиграть в экономике, выиграть вот там конкуренцию, гонку экономическую и так далее. Это вообще возможно?
1: Чьи модели? Чьи модели?
0: Ну, успешных стран.
1: Там. У нас уникальная экономическая модель. Значит, во всех странах мира экономики переинвестированы. У нас экономика недоинвестирована. У нас жесточайший денежный голод. Поэтому мы никакие модели копировать не можем.
0: Да и не нужно. Просто надо доинвестировать.
1: Нет, нужно просто инвестировать. Но это запрещено. То есть, это... Mm-hmm. Политикой денежных властей это категорически запрещено.
0: И чтобы закончить с темой Европы, ЕЦБ собирается повышать ставку, видимо, в борьбе с инфляцией. Где-то я это уже видел, вот. Но насколько это поможет, и в их случае тоже. Чтобы уже давайте на этот вопрос ответим, а потом перейдем к следующим темам.
1: Ну, хорошо, но у них, значит, ВВП будет падать быстрее. Инфляция станет меньше, ВВП будет падать быстрее.
0: То есть все как всегда.
1: Ну, как бы нос вытащил, хвост вытащил. Это структурный кризис. Угу. Ребята, структурный кризис так не лечится. Он вообще не лечится макроэкономическим регулированием. В принципе. Но это объяснить этим перцем невозможно.
0: Да и, в общем, бог бы с ними.
1: И надо,
0: да. Михаил Леонидович, теперь хотелось бы поговорить по поводу, собственно, интересная очень ваша заметка относительно криптовалют. И очень хотелось бы услышать теперь и для слушателей «Радио Спутник» ваш комментарий, поскольку вы пишете про криптовалюты и почему

0: такой шум вокруг криптовалют поднимается, если можно, вкратце, потому что, мне кажется, это такая тема, которая большинству людей все равно остается абсолютно белым пятном. И здесь хотелось бы понять, да, на основе как раз
1: Да. Я отвечу как экономист. Ведь я вам не объясню, как на этом деньги зарабатывать. Отвечу как экономист. Происходят два события. Первое. Поскольку из-за структурного кризиса кредитно-денежная политика эффект не дает, то начинают предъявлять претензии к той как бы элитной группе, группе, которая была главным бенефициаром эмиссии доллара, а именно как бы международным банкирам, контролирующим ФРС. Мы сказали, нехорошо. Они говорят, ничего не знаем. И тогда была дана отмашка на то, чтобы создавать альтернативные механизмы получения прибыли в финансовой сфере. Вот все эти стейблкоины, криптовалюта, банкирам сказали, ребята, поскольку вы не в состоянии обеспечить порядок, мы отменяем вашу монополию. Потому что до этого банкиры говорили, поскольку мы отвечаем за порядок, то будьте любезны, дайте нам монополию. Но теперь у них монополию отобрали, сверхприбыль отбирают, они плачутся, начинаются разные войны, еще чего-то. Это никак не влияет на экономику. Экономика как падала, так и падает. Вообще прибыль в финансовой сфере не образуется. Она образуется в экономике. То есть в реальном производстве. Угу. Ну, все. Все.
0: Отсюда природа криптовалют и отсюда шум вокруг них, если простым
1: языком. Отсюда шум, потому что очень большие финансовые потоки. Ну, грубо говоря, раньше этот триллион получали банки, а теперь этот триллион начали получать криптовалютчики. Конечно же, криптовалютчики страшно возбудились, все остальные тоже возбудились. С точки зрения экономики в целом ничего не произошло.
0: То есть, это все равно дорога в один конец? То есть,
1: рано это все равно, как вот есть финансовый сектор, в нем крутятся виртуальные деньги, да, но на экономику они влияют слабо. Более того, на самом деле, все еще хуже, потому что появилось большое количество людей, которые получили много денег за счет криптотематики, поскольку в отличие от банкиров, которые уже обожрались, они еще голодные, то они начинают очень много денег из финансового сектора переводить в реальный. То есть яхты, особняки, клубы, одежда, драгоценности, украшения и так далее. И в результате инфляция растет.
0: Ну, а, да, промышленность не растет все равно. То есть...
1: А промышленность не растет.
0: А тогда, простите, дилетантский вопрос в этом смысле. А можно ли уменьшить долю финансового сектора в экономике и таким образом как-то повлиять на реальный сектор экономики для таких стран, как там, США или Европа?
1: Сегодня нельзя. Значит, Соединенные Штаты Америки еще в мире. Для того, чтобы поддержать реальный сектор, поддерживается спрос. Ну, спрос поддерживался разными способами, но по мере развития кризиса сейчас он поддерживается одним единственным способом – через эмиссию. Ну, эмиссия, бюджет, поддержка спроса. Вот. Ну и, соответственно, стерилизация избыточной денежной массы в реальном секторе осуществляется через американские финансовые рынки. То есть все деньги попадают в финансовый сектор. Он, соответственно, стремительно растет. Вот. Но вот из-за того, что появилось много альтернативных групп, которые в нем стали зарабатывать, то, соответственно, инфляция стала расти.
0: А норма прибыли в финансовом секторе сильно выше, чем в реальном, естественно. Норма. Да.
1: Прибыль, естественно, сильно выше. Ну, сейчас в реальном секторе, если говорить в целом, он эта норма прибыли вообще...
0: Понятно. Ну и еще одна тема как раз на оставшиеся 3 минуты по международной повестке, а потом пойдем по российской. Вдвое снижена оценка роста для стран Персидского залива. И вот тут хочется тоже насчет слова «рост», как-то слово «рост» уже прям совсем смотрится подозрительно, имея в виду ту ситуацию, которая там сложилась. Плюс война-то продолжается, заводы будут продолжать гореть, добыча будет продолжать сокращаться.
1: Давайте мы вернемся к этому вопросу через полгода. У меня сильное подозрение, что слово «рост» вообще для большинства стран будет на какое-то время закрыто.
0: Тогда передел, соответственно, продлится. Получается так. Ну, то есть, я имею в виду, что пока мы не увидим его итогов, да, мы, так сказать, трудно давать оценки.
1: Да, но просто надо при этом учесть, что самое страшное, что будет, когда, соответственно, начнет сыпаться финансовый сектор. Значит, у вас исчезнут богатства. То есть элитные группы, которые привыкли, что они рулят, потому что они контролируют самое большое богатство, они исчезнут. Придет время полевых командиров. А полевые командиры, знаете, у них такие. Мы просто вот во вторник с Дмитрием Юрьевичем Пучковым эту тему обсуждали. Экономику полевых командиров. Очень увлекательная тема.
0: Да, а они разбираться не будут, будут сразу ставить, так сказать, к твердой поверхности.
1: Это вопрос сложный. Они будут вести себя по-разному. Например, мои знакомые, которые в Испании живут, говорят, что если 10 лет тому назад все бежали из окрестностей портов морских, ну, потому что там всегда мафия, то теперь, наоборот, все обратно бегут. Почему? Там мафия. Там, где мафия, там порядок. Знаете, вот эта известная история, да, правильный пахан на рынке, он всегда обеспечивает даже самой бедной бабушке прибыль.
0: И никого не обидит, да.
1: Да, потому что вот если кто-то начинает беспредельничать, вот тут он может власть и проявить. Он, разумеется, требует уважения, там еще чего-то туда-сюда, но он обеспечивает порядок и как бы эффективное функционирование экономического механизма. Вот. А так, соответственно, раньше это делали банкиры через свои институты финансовые, а теперь они это больше делать не могут, а народу нужен порядок. Чтобы не было кидалово, чтобы были цены понятные и т.д. и т.п. Кому идти сегодня? К банкирам? Ну, значит, куда идти? Вот все идут.
0: Ну, то есть, да, появится, как бы, как вы их назвали, ну, появится, люди пойдут к мафии, появятся Робин Гуды, ну, да, и дальше мы вернемся, так сказать, к тем самым временам, да.
1: Я вспомнил неприличный и неполиткорректный анекдот.
0: 20 секунд, есть.
1: Значит, Робин Гуд отличался очень большой добротой, он всегда отбирал деньги у бедных, у богатых, а потом предлагал их бедных по самому низкому проценту.
0: Да. Продолжим разговор с Михаилом Хазиным. Оставайтесь на радио «Спутник».

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».
2: Стас!
3: Вам удобно?
2: Ну да.
3: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
3: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
3: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума.

0: откуда деньги у людей?
1: Хороший вопрос.
2: Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
3: Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
4: ХЗ. Хазин знает. Беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
5: Продолжаем нашу беседу с Михаилом Леонидовичем Хазиным. Прям вот в продолжении. Ну, пришла такая новость, которая прям в продолжении того, и анекдота, наверное, тоже, о котором вы в конце предыдущего получаса, который вы рассказали. Богатейшие семьи мира сокращают долю доллара в портфелях. Пишет швейцарский банк, сообщает об этом UBS. И у меня тут два вопроса. Богатейшие семьи мира – это те самые старые элиты? Это первый вопрос. А второй вопрос, если они сокращают в доллар, свои активы, то куда их девать-то в этом случае?
6: Ну, во-первых, богатейшие семьи, по-настоящему богатейшие семьи мира, не очень распространяются. Откуда у них богатство?
5: Откуда деньги у людей, да?
6: Откуда деньги у людей?
5: Да.
6: Поэтому я бы так вот бы не стал, да, прямо вот объяснять. Я думаю, что это все спекуляция. Вот да, доля как бы мировой торговли в долларах становится действительно все меньше и меньше, но доллар продолжает оставаться основой мировой экономики, поскольку Бреттон-Вудская система никуда не делась. Ну, для примера я вам скажу только одну вещь. Для получения кредита, неважно в каком банке, вам обязательно нужно, чтобы вам рейтинговые агентства поставили высокие рейтинги. Все рейтинговые агентства исходят из отчетов, как бы написанных по американским стандартам и в долларовом выражении.
5: Эквиваленте, да. Даже не эквиваленте, да, просто выражение, да, понятно. То есть это вся система. А, кстати, мы все-таки, вы же говорите об этом, что потихонечку Бреттон-Вудская система, так или иначе, она уходит в прошлое сама по себе. А где тот, вот этот краешек этого хвоста или этот хвост змеи, если иметь метафорически, если это змея, да, который сокращается, с какого, какой фактор вот этой Бреттон-Вудской системы уходит первым?
6: Правильная формулировка.
5: Хорошо.
6: Система остается, но ее эффективность падает.
5: А, вот понятно. То есть она как бы съеживается вся, целиком,
6: получается. Она не съеживается, ее эффективность сокращается. То есть экономика Бреттон-Вудская становится меньше. Значит, там, где еще остается прибыль, она становится меньше. Ну, это контроль становится меньше. Но в некий момент произойдет слом. Да, вот именно слом системы. Пока этого не произошло.
5: Ну, то есть где-то станет тонко, и оно порвется в конечном итоге.
6: Ну, оно порвется так, как бы. Ну, вот как бы это вам сказать? Да, вот смотри, вот стоит дом большой. Он стоит, понимаете?
5: Ветшает, но стоит.
6: У него гниет фундамент. То есть у вас тут немножко обвалилась штукатурка, тут немножко протекла труба, тут, значит, перекосилось окно и т.д. и т.п. Но дом стоит. А дальше в некоторый момент как бы неожиданно рассыпается, и дом сыпется. Да, целиком. То есть не то, чтобы там из него там выпадают окна. Нет, он просто прекращает свое существование. Вот это произойдет.
5: Ну, то есть, тут именно вопрос, который часто, опять же, задается, чего бояться? Где будет тот триггер? Что мы увидим, и будет ясно, все, дело пошло, карточный домик посыпался.
6: Ну, понимаете, это будет видно сразу. Да, я еще раз говорю, он сыпется сразу. То есть, понимаете, когда карточный домик только что был, и вот его нет, вы это видите сразу.
5: Ну да, где-то ножки подломят.
6: Если вдруг в какой-то квартире как бы протекла труба из-за того, что она сгнила, или из-за перекоса дома оборвалась, вы это можете и не видеть.
5: Угу.
6: А вот карточный домик, когда рушится, складывается, вы это видите сразу. Вот мы увидим это сразу. Вот. Но тут есть другая проблема, потому что люди же, которые понимают, что это произойдет, я же говорю, что мы начали писать про это 25 лет назад, и до сих пор те, управляющая компания, да, этого дома, она не признает эту ситуацию. И это реальная сложность.
5: Может быть, ему дом потому и стоит, что она не признает эту реальность.
6: Ну, может быть, если бы она бы признала, то можно бы тогда его можно было бы и починить. Сегодня это уже невозможно, конечно.
5: Она тянет.
6: Сегодня она тянет. Да? А пускай он лучше упадет послезавтра, чем завтра.
5: Ну да. Но шума будет больше, да. Это уже понятно, да. Еще одна тема, она нас приближает потихонечку к России. Это тема, связанная с Евроклир, с этим печально известным депозитарием, поскольку открыто более 60 исполнительных производств в России, связанных с Евроклир. Судебные приставы начали процедуру взыскания 27,5 миллиардов рублей с Евроклир. Мы понимаем, что это юридические моменты, и они идут, видимо, как-то параллельно обычной реальности, но все-таки хотелось бы понять природу и, главное, причину вот этих своего рода. То есть зачем они это делают, проще говоря?
6: Как зачем? Они как бы решили нас удавить. Вот. И самый простой способ удавить – отобрать те наши активы, которые у них на территории. То есть сначала они там 30 лет, ну там 25 объясняли, что самый лучший способ хранить деньги – это у них. Потом они взяли и их отобрали. Это называется мошенничество.
5: С их стороны, да.
6: Видели, когда управляющие компании сначала забирают у людей деньги, якобы вкладывая их в фондовый рынок с высокой доходностью. Где-то куда-то они их вкладывают, но там нет высокой доходности. Ну, а потом все это рушится.
5: А приставы, вот тут же, первая реакция, зачем мы взимаем, так сказать, вот эти все процедуры проводим, нам все равно этих денег не видать. Прям вот стандартная фраза, которая, мы же ничего не получим.
6: Вот это вы ошибаетесь. Дело в том, что по мере развития кризиса неожиданно выяснится, что они сами-то не могут существовать. И вот дальше одно дело, когда мы говорим, отдайте наши деньги, они говорят, какие деньги, мы действуем строго в соответствии с юридической процедурой. Это не воровство. У нас такая юридическая процедура. Теперь у нас тоже юридическая процедура. Вот вы хотите там, грубо говоря, ну, я думаю, это очень скоро произойдет. Вы хотите вот это, вы хотите вот это, вы хотите, разумеете, деньги верните. И говорят, у нас их нету. Ну, нету, значит, нету, что делать. На самом деле, сейчас это будет очень неприятно и тяжело. Как там говорил Бисмарк, да, русские всегда приходят за своими деньгами. Может быть, не сразу, но придут. И мы придем. И это будет... Я думаю, что придется расплачиваться территориями.
5: А, вот как это будет выглядеть. Ну да, а чем им еще расплачиваться, собственно? В этом смысле остается. И тогда, вот неоднократно, это сроки эти назывались, все движется плавно, планомерно движется к сентябрю. Вот к этому самому. Когда ждем катаклизма.
6: Я считаю, что осенью, да. Но я могу ошибаться, но, понимаете, много людей считают, что это уже будет осень. То есть, в том числе и те, которые изначально, в общем, нашу позицию, наше описание кризиса, в общем, не очень одобряли. Вы знаете, я тут сейчас, Это не жалоба, это просто констатация факта. Понимаете, когда я начал заниматься кризисными процессами, вот в логике «а баба-яга против», то я прекрасно понимал, что очень, очень много людей, экспертов, специалистов будут тыкать меня пальцем, да, крутить у виска и говорить, он идиот. Причем дело даже не в том, что они считают, что я говорю чушь. Нет. Они говорили, поскольку этот человек, грубо говоря, у нас тут есть, мы тут деньги зарабатываем, у нас тут есть финансовые потоки, а он, с одной стороны, пытается заработать вне этих потоков, а с другой стороны, подрывает нам.
5: Нас приговорил еще, да, всех.
6: Он не приговорил, поскольку мы хотим сохранить эти потоки, то мы должны всем объяснить, что он идиот. Да, сегодня ситуация немножко другая. И, в общем, они оказались в этом смысле в сложном положении. Потому что, они уже не могут говорить, что я идиот. Ну, потому что вот раз, два, три, четыре, пять. И люди, которые не экономисты, которые не в их среде, они, в общем, с этим согласны. Но признавать, что они были идиоты, а я был прав, тоже невозможно. Но слишком много времени прошло. Да? Если бы это было там, прошло бы полгода или год, можно было бы сказать. А тут 25 лет уже все. Да? Вот. И что делать? остается игнорировать, и они продолжают игнорировать. То есть имеется экономика, имеются процессы, которые происходят в экономике, имеется, ну, как бы вот там наши исследования, которые более-менее эти процессы описывают. Можно спорить, насколько хорошо они это делают, но, в общем, уже, в общем, все признали, что, это, что мы это делаем правильно. И есть все вот эти, которые называют себя экономистами, которые несут пургу, которая просто не имеет никакого отношения к реальности. Понимаете, очень скоро их просто перестанут выпускать на порог. Ну, потому что ну, нельзя же нести такую пургу. А пока еще нет. Вот. Ну, в нашей стране, как вы сами понимаете, там все просто. Имеются бюджеты исследовательские у министерств, у Центробанка, ну, у всех, да, у крупных корпораций. Имеются идейно правильные товарищи, которые осваивают эти бюджеты. Ну, скажем так, не без откатов. Да? Вот. И вот эта вот рука руку моет, все хорошо. Но дальше в какой-то момент возникает вопрос, а что на самом деле? Да, я тут по этому поводу всегда очень смеялся, да, но вот приходит ко мне какой-нибудь олигарх. Я так упрощаю до идиотизма. И говорит, Михаил Ильич, вот вы мне скажите, да, как бы, что будет завтра? Я его спрашиваю, а почему вы меня спрашиваете? Говорит, ну, потому что вот-вот. Я говорю, замечательно, у вас есть вице-президент, который отвечает за это, который освоил там, за последние 5 лет 217 миллионов долларов. Почему вы не идете к нему? А он мне несет пургу. Ну, хорошо, дайте тогда мне 217 миллионов долларов.
5: Логично.
6: Я вам все скажу. Ну, я так не могу. Ну, вы не можете, идите к нему. Ему уже дали, да? Ну, вот, а я что? Я-то лучше. Вы же сами сказали, что я лучше. Вот. Ну, я так еще раз говорю, это такая вот игра, да?
5: Ну, да. Все равно метафора. Вот. Будем считать метафорой.
6: Ну, потому что они все равно не дадут. Да? Ну, то есть, это он может мне сказать, а он же откаты платит. Я говорю, замечательно, давайте я тоже заплачу откаты. Вот. Ну, и так далее. Да? Значит, это просто невозможно. Да? Вот это как раз и есть. Вот эта система, это и есть Бреттон-Вудская система, только в науке. Да? Вот она должна поддерживать вот эту вот долларовую систему. За счет вот этих вот денег как бы науки.
5: А на самом деле это просто подавление инакомыслия, по большому счету.
6: На самом деле это просто подавление инакомыслия, совершенно верно. А вот что будет дальше, я вообще не знаю. Ну, потому что, да, нас там есть там 3,5 коллеги по стране, которые понимают, что происходит. Желающих узнать, что происходит, ну, если считать даже не олигархов, а там чуть пониже, тысячи, да, в мире их сотни тысяч, а нас 3,5 коллеги. Ну, как бы немедленно возникает непреодолимое желание. Да тут же, да, что, соответственно, плата за право задать, не получить ответ, а плата за право задать вопрос. Ну, и дальше вот я могу, грубо говоря, ответить на 5 вопросов в день. Да? Угу. Я как бы ставлю плату за право задать вопрос. Ну, и дальше, поскольку конкуренция высокая, цена становится запредельно высокой. Ну, хорошо, а не нравится? Вот у вас есть эти вице-президенты, осваивающие бюджет к ним.
5: А насколько я понимаю, в связи с тем, что ситуация меняется, то плата-то становится она все выше и выше, потому что, да, как бы все двигается в эту сторону. Ну, да, ну, логично. У меня вот вопрос в связи с этим, он даже, я бы сказал, журналистский, чисто личный в этом смысле, поскольку вот мы неоднократно на эту тему говорили, а публичная дискуссия вот за эти 25 лет, которые вы отстаиваете точку зрения или, по крайней мере, эту точку зрения озвучиваете, в публичную дискуссию сторонники других вице-президенты, вот эти самые, обобщая, они с вами вступали, вам давалось право с ними дискутировать хотя бы?
6: Идиоты, что ли? Смотрите, у нас разные профессии. Я экономикой занимаюсь, они осваивают бюджеты. Они не хотят обсуждать со мной освоение бюджетов. А обсуждать экономику они просто не могут. Но они же понимают, ну, там было пару раз, когда очень давно, когда на неформальных тусовках меня приглашали в среду вот именно этих людей, и они мне пытались объяснить, что я чего-то недопонимаю. Понимаете, у них вначале бывали иллюзии, что я мошенник. Да, вот.
5: Ну, это самый простой всегда ответ на когда да. Да, тебя не
6: понимают. Поэтому да. Я подозреваю, что они как бы в каких-то своих тусовках кто-то говорит: да, вот он же интересно говорит, да нет же, он мошенник. Ну давай проверим. Да, и вот они меня пару раз вызвали. убедились, что я не мошенник, и после этого, естественно, звать перестали навсегда и не будут звать никогда. Ну, сейчас-то я и не пойду, что, о чем с ними разговаривать?
5: Понятно.
6: С ними о чем разговаривать, понимаете, вообще просто как бы нету предмета. Экономика их не волнует. Да? У меня была смешная история, я про это рассказывал году в 10-м, в 11-м на Астанинском экономическом форуме. Тогдашний премьер-министр Казахстана Масимов, поскольку там присутствовало там не то 12, не то 15 этих самых шнобелевских лауреатов, он им устроил обед и позвал меня. Я, значит, смеясь, говорю, что Карим Кожемканович, вы хотите их разговорить? И меня позвали, значит, чтобы я их это...
5: Как провокатор, да.
6: Я говорю, да. Я говорю, ничего не получится. Он говорит, а почему? Я говорю, потому что они вам ничего не скажут. Говорит, ну как же так? Я все-таки премьер-министр. Я по-английски с ними буду разговаривать. А Матимов там на 5 или 6 языках разговаривает. Я говорю, вот увидите. Закончилось, значит, обед длился там 3 часа с лишним. Значит, все вышли. Кстати, тогда я первый, единственный раз увидел вблизи и даже разговаривал с Нэшем, который реально великий человек, только он математик. Вот. А и вот, значит, мы вышли оттуда, и Максим говорит, Михаил Ильич, откуда вы знали? Ну, что они ничего не скажут про экономику. Карим Кожемканович, они вообще не знают про экономику, вообще ничего. Они, то, чем они занимаются, называется псевдоэкономическое моделирование. То есть они берут какую-то простую модельку, называют ее коэффициентами, экономическими терминами и изображают, что вот эта моделька изображает что?
5: Принимают ее за реальность.
6: Да, совершенно верно, да. И с ней что-то там что-то... Ну, может быть, немножко теория игр, хотя и тут есть свои... тонкости.
5: Михаил,
6: да?
5: Леонидович, простите, что перебиваю, у нас примерно 7 минут осталось. Еще один короткий вопрос на эту тему, и потом вернемся к реальности. Еще есть несколько вопросов коротких, которые хотелось бы обсудить. А с точки зрения экономической науки, если таковая сегодня, теоретической науки, если таковая еще существует, существуют альтернативные какие-то, ну, грубо говоря, друг другу модели, которые объясняли бы и выводили эту ситуацию из того пике, в которое благополучно мы все...
6: В рамках мейнстрима нет. А если говорить
5: То есть наука стоит, грубо говоря.
6: Да, она просто занимается не экономикой. То есть она называет себя там, экономикой, но в реальности экономикой она не занимается. А она себе придумала предмет. У меня даже вот в книжке, которая, новое издание, которое выйдет вот буквально там через 2-3 недели, была книжка «Воспоминания о будущем». Сейчас она называется «Последний кризис капитализма, знак вопроса, и, значит, идеи современной экономики. Там это просто описано. Там есть целая глава, которая этому посвящена, что они сами себе придумали предмет деятельности, и по поводу этого предмета и свои, значит, шнобелевские премии выдают, и другие премии, и еще чего-то. К реальности это не имеет никакого отношения. Нет, есть финансовая математика. Это правда, она есть. Но, вы знаете... Ну, я вот окончил кафедру теории вероятности механико-математического факультета МГУ. Я помню, как там году в 90-м мне дали вот такую вот толстую книжку, мой товарищ английскую, называлась она «Эконометрика». Он сказал, Миша, вот это лучшая книжка, я тебе ее даю на 3 месяца, прочитай, если ты ее прочтешь, вот ты все поймешь, как у них там устроено. Он мне ее дал где-то там Беляева, да, вот там вот, да, я тогда жил на Колхозной.
5: Одноветка, вот. Да.
6: Да, и я, значит, вот сколько там ехать? Беляева, минут 40 ехать. Да, долго. И я за эти 40 минут эту книжку пролистал. Я приехал домой, позвонил ему и говорю, Гриш, ты знаешь, я как бы не хочу тебя обижать. Да, но вот я окончил кафедру теории вероятности, я знаю в этой книжке все. Я просто все в ней знаю. Вот я все главы, да, я так вот листал главами. Да?
5: Но тогда вот. Это, с позволения сказать, халтура, а не книжка, нет, получается.
6: Нет, это нет? Не халтура. Просто финансовая математика – это такая вот, ну, как бы, ну, грубо говоря, это то, что называется теория массового обслуживания. Угу. А там действительно работают математические методы оптимизации. Вот они, как бы, вот эти вот крупные компании оптимизируют при условии, что нету ЧП. А если вдруг ЧП, Ничего не работает.
5: Да. Там ничего не написано на эту тему, да. Теперь несколько вопросов. Так, ну, не в режиме блиц, но вот у нас 4 минутки осталось. Во-первых, хотел спросить еще, вот возвращаясь к теме Евроклир, а есть ли в России оценка активов зарубежных, которые находятся здесь, в России, которыми мы могли бы, ну, грубо говоря, что-то уравновешивать?
6: Очень не хочется это делать нашим олигархам. Поэтому они это тщательно блокируют по банальной причине, что у них там есть активы. Они надеются их вытащить или надеются договориться. Вот у нас есть специальный человек, который непрерывно бегает, да, значит, и обсуждает с разными околотрамповскими персонажами, кого от санкций освободить, и, значит,
5: соответственно... Я понял, о ком вы, да. Ну, вот сейчас только, да.
6: Ну,
5: да. Понятно. Но я имел в виду не активы наших олигархов там, а активы их компаний здесь.
6: Я понимаю, да. Но как бы наши олигархи, это у них-то активы там, и по этой причине они очень не хотят обижать их здесь.
5: Все понятно. Вопрос, который мы периодически поднимаем так или иначе, Валентина Матвиенко призвала снизить первоначальный взнос по ипотеке для многодетных семей. Понятно, что частный вопрос, но тем не менее.
6: Давайте мы ставку снизим.
5: Да-да.
6: 3%, а ипотеки, и тогда давайте сделаем для многодетных семей 2%. Или вообще, соответственно, будем строить на бюджетные деньги квартиры и их многодетным давать бесплатно. Могу вас уверить, это для бюджета будет дешевле, чем сегодня спонсировать ипотеку. Реально дешевле.
5: Окей. И вопрос относительно срока давности по приватизационным сделкам. Здесь была встреча между руководителем РСПП.
6: Я не знаю, что будет написано в этом законе. Угу. Ну, например, там будет записано, что если есть грубые нарушения законодательства, то нету срока давности. А грубые нарушения, я не знаю ни одной приватизационной сделки, которая была бы законной. Ни одной.
5: Но пересматривать это опасно? Это вообще, если в этом какой-то...
6: Нет, это база нашего современного общества либерального. То есть, если это делать, то это значит, что нужно выгонять всю либеральную общественность. Но я-то вообще считаю, что невозможно. Да, нельзя... Ну, я по этому поводу всегда говорил, что не нужно пересматривать всю массу приватизационных сделок. Нужно сделать две вещи. Нужно признать, что все бенефициары приватизационных сделок, запретить им иметь какое бы то ни было, и их структурам, где они работают, какое-то иметь отношение к бюджету, а эти все люди остались. Да, они все остались. Mm-hmm. Вот. А соответственно, ну, просто запретить. Да? Вот если у вас членом правления какой-то структуры является человек, который получил выгоду от приватизации, то вы автоматически не можете участвовать в конкурсах. Вообще не можете получать бюджетные деньги. Если это банк, вы не можете получать бюджетные деньги. Вообще в принципе.
5: Черная метка такая.
6: Да-да-да-да-да. И второе, признать это общественно преступным деянием. Не уголовно преступным, а общественно преступным. И, соответственно, каждый человек, который в этом деле участвовал, организатором или выгодоприобретателем, должен быть как бы отмечен.
5: Ну, то есть на нем стоит некий такой вот клеймо на репутации или пятно на репутации, как угодно.
6: Да.
5: Спасибо огромное, Михаил Леонидович. Экономист Михаил Хазин провел этот час в эфире «Радио Спутник» вместе с нами в прямом эфире, что важно. Спасибо вам огромное. До новых встреч. Оставайтесь на «Радио Спутник». Счастливо.

В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».

Усиление контроля на границе из-за вспышки Эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики Эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада.

0: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Традиция загадывать желания, бросая в фонтан монетку, есть во многих странах. Но созданный в стиле барокко фонтан Треви в центре Рима – самый доходный в мире. Ежегодно в воде оказывается до 1,5 миллионов евро. Бросать мелочь надо только через правое плечо и только стоя спиной к исполнителю желаний. Однако большинство туристов и не догадывается, что деньги, истраченные на реализацию их фантазий, на самом деле идут на реальное доброе дело. Их достают еженедельно под контролем полиции. Складывают в ведерки, просушивают, распределяют по номиналу и стране происхождения, считают. А потом передают одной из благотворительных организаций. Бывает, из фонтана извлекают ювелирные украшения и совсем странные предметы. Например, зубные протезы. Их утилизируют. А вот средства оказываются в социальных супермаркетах и пунктах горячего питания для бездомных. Таким образом, ничего не подозревающие путешественники участвуют в масштабном гуманитарном проекте. Традиция кидать мелочь в фонтан Треви в Риме известна с 19 века. Международное распространение она получила в 1954 году после выхода фильма «Три монеты в фонтане», заканчивающегося хэппи-эндом.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 5 утра, в Улан-Удэ 10, в Цхинвале 5 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Путин назвал возможные последствия для Армении от выхода из ЕАЭС. Британия развернула свои истребители в Румынии из-за инцидента с БПЛА. Астроном рассказал, когда россияне смогут наблюдать парад трех планет и Луны. Подробности далее. 2 человека пострадали от попадания БПЛА в частный дом в Таганруге. Им оказывается медпомощь, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Об этом в следующем выпуске. Армения при выходе из Евразийского экономического союза потеряет доступ к соглашениям о свободной торговле, которые приняты объединением. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан. Он пояснил, что это приведет к восстановлению для Еревана полноформатного таможенного контроля и таможенных пошлин, а также к прекращению признания документов в области техрегулирования и фитосанитарных норм. Как ранее отмечал Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в Евросоюзе или ЕАЭС, тогда возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Британские СМИ боятся сказать правду об убийстве Украины детей и тиражируют киевский нарратив, заявило посольство России в Великобритании. Дипмиссия подчеркивает, что произошедшее в очередной раз обнажает истинное лицо британских СМИ, несущих свою долю ответственности за продолжение конфликта. Ранее российский МИД организовал пресс-тур к месту трагедии в Старобельске для иностранных корреспондентов, которые имеют аккредитацию в России. Журналисты BBC, CNN, а также представители японских СМИ по различным причинам не поехали. В российском посольстве в Лондоне отметили, что BBC в итоге опубликовала материал о трагедии, основанный на постулатах западной пропаганды и с использованием лживых фраз. Министр обороны Великобритании Джон Хилли заявил, что британские ВВС были развернуты в Румынии для помощи НАТО в патрулировании воздушного пространства после инцидента с падением беспилотника. Глава ведомства также заявил, что британская Миноборона будет работать вместе с генсеком НАТО Марком Рюта для усиления своего присутствия при необходимости. Накануне румынское министерство обороны заявило, что беспилотник попал в крышу дома в Галаце. Пострадали 2 человека. Власти страны обвинили Россию в инциденте, но доказательств не привели. При этом румынские военные не перехватили дрон, хотя отслеживали его радиолокационными системами. Президент Румынии Никуш Ордан заявил, что из-за инцидента было решено объявить российского генконсула в Констанце персоной нон грата и закрыть генконсульство в этом городе. Пограничники и военные на границе Одесской области и Молдавии проверяют цистерны на предмет скрывающихся в них людей, пытающихся бежать из Украины. Об этом пишет издание «Страна». В начале мая в полиции Закарпатской области сообщили, что обнаружили схему переправки мужчин через границу под видом медицинской эвакуации. Парад планет Венеры, Юпитера и Меркурия и спутника Земли Луны жители европейской части России смогут наблюдать 17 июня. Об этом сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. По его словам, объекты на небе будут видны невооруженным глазом после заката. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Ага, тот самый Бочарик.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Здравствуйте, дорогие наши друзья, слушатели, зрители. Тот самый Бочарик.
3: Это я. Здравствуйте, да, добрый вечер всем спутникам, всем спутницам. Добренького вечера.
2: Доброго вечера.
3: Давайте ну, с самых главных новостей пресс-конференции нашего верховного главнокомандующего.
2: Важнейшие тезисы, ну а по-другому и не бывает, прозвучали от президента России.
3: Отвечая на интересующие нас вопросы.
2: Да, и на вопросы журналистов по итогу госвизита в Казахстан. Там всеобъемлющие такие заявления, но мы обсудим конкретно то, что касается Запада, Украины, и вот по основным тезисам пройдемся.
3: Значит, ЕАЭС не будем пока трогать. Я сегодня, кстати, с удивлением узнал, там промелькнуло в ленте новостей, что, оказывается, Украина до сих пор в СНГ. СНГ еще как структура существует, и там какой-то человек, он председатель СНГ или как-то там председатель какого-то, вот он говорит, ну, осталась еще Украина в СНГ, ну, ничего не делает, но пока вот есть.
2: Молдавия тут при этом выходит активно, уже на следующий год точно договорилась.
3: Я просто помню, что вот я-то помню, что СНГ, вот нам говорили, когда, то есть люди же ахнули, когда Советский Союз вот объявили о его развале, и говорят, да вы не беспокойтесь, ну, был Советский Союз, сейчас будет СНГ, и вот, ну, примерно то же самое, ну, вот Союз независимых государств, а так все то же самое будет, все так же, и там Олимпиада была, и уже шутки пошли, что выходит сборная с флагом СНГ на палочке.
2: Такая... Ой, слушайте, сейчас все так говорят о многополярном мире, о новом миропорядке, и вот действительно иногда раз, и вспоминаешь вот такие факты, которые, казалось бы...
3: Давайте к нашему.
2: По основным, да, заявлениям, безусловно, Владимир Владимирович еще раз прокомментировал трагедию в Старобельске, я процитирую. «Был наш удар по Киевскому региону в ответ на их преступления в отношении детей в Старобельске. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что они целенаправленно убили наших детей. Именно политика Евросоюза привела к тому, что произошло на Украине, и что еще важно и примечательно, вооруженные силы Российской Федерации ежедневно наступают по всем направлениям. Обстановка на поле боя складывается так, что Россия может говорить о скором завершении конфликта, и еще очень важно, дабы не врывать это из контекста, называть конкретные сроки в условиях боевых действий на Украине опрометчиво. Это все прямые цитаты нашего президента.
3: Мне кажется, он еще и про вот этот инцидент в Румынии высказался, потому что вот просто штормит все эти ленты новостей почему-то, и как раз вот в сравнении с тем, что про Старобельск промолчали как-то так стыдливо западные наши партнеры, а вот про вот этот беспилотник, который попал в многоэтажку в городе Галац, по-моему, в Румынии, вот прям какой-то вой стоит, я вот больше по соцсетям ориентируюсь на вот какие-то новостные всплески, и там прям, ну, половина, кстати, вот зарубежных каких-то комментаторов или просто пользователей как раз и отмечают вот эту двусмысленность, так сказать, что тут, ну да, ранен там кто-то, никого не показали раненого,
2: кстати. Да, это, кстати, да, важное замечание. Ну, тут президент четко сказал, первая реакция в Евросоюзе на любой беспилотник — назвать его российским, а потом выясняется, что это не так. Я просто предлагаю послушать слова нашего президента относительно...
3: Секундочку, да. Тоже вот просто потом забуду этот контекст. Никто особо не вспоминает, вот когда ракета упала на территории Польши, убила там тракториста, и как бегал Зеленский, кричал, давайте пятая статья, давайте НАТО, давайте наступать. А когда выяснилось, что это украинское, ну как-то вот... Как-то, ну вот вся вот эта вот лицемерие, двуличие, каждый раз мы уже даже не удивляемся и не смеемся. Давайте послушаем.
2: Да, что касается агрессии в отношении Российской Федерации, тут президент тоже предельно ясно высказался. Давайте послушаем.
4: Как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей...
5: Российские базы ПВО.
4: Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать.
3: Ясно.
2: Предельно, причем.
3: Предельно, да. Четко, понятно, что с ними будет.
2: Говоря еще об инциденте в Румынии, да, есть несколько заявлений еще. В Румынии, вероятно, упал украинский дрон, сбившийся с курса из-за действия РЭП или несовершенства данных непосредственно, да, поэтому здесь... Но, и это важно, Россия готова провести оценку, если ей дадут данные. Ну, то есть, вот принципиально разные подходы на и реакции, знаете,
3: хотя бы
2: на аналогичные события.
3: Да. Какой-то вот просто дайте день-два разобраться, посмотреть, а тут сразу истерику какую-то нагнетает. Я вот как раз ровно перед эфиром там читал стенограмму генерала какого-то румынского, который там приехал на место событий, и его впрямую спросили, а вот чья безопасность важнее, украинская для нас, для румын, или румынская? Он просто...

0: Тех там поляки волнуются. Они вообще вот распереживались в последнее время, потому что вот это перезахоронение нациста. Ну, вот человек клятву самому Гитлеру давал. То есть, на, ну, эсэсовцы, они же даже не Германия, не Рейху, а они прям личную клятву верности
1: Адольфу фюреру, да, у них был,
0: Гитлеру.
1: Да.
0: И вот этот Андрей Мельник, которого перезахоронили, и вот этот над гробом склонившийся Зеленский. Над гробом нациста, который, ну что тут уже даже, это просто нацист. И вот все это почему-то поляков тревожит, тем более в июле очередная годовщина будет Волынской резни, где они тоже никак не могут вот понять, как им относиться вот к тому, что на Украине главные герои как раз те, кто, собственно, там вырезал польское население, и какой-то их... Министр иностранных дел, по-моему, польский, как-то сказал, что, типа, ну, вот у всех свои трактовки, типа, истории.
1: Ну, да, таким образом вот можно скатиться вообще, да, извините.
0: Поляки с этим не согласны. По-моему, Лех Валенца как раз первый, кто возмутился вот тем, что Зеленский присвоил имя какому-то подразделению украинской армии имени героев УПА, и из-за этого, по-моему, вот пошла вот эта вот вся движуха, чтобы орден отобрать, и что-то они там скоро соберутся. Интересно будет, если отберут этот орден, хотя поляки в соцсетях такие говорят, а зачем мы вообще ему давали этот орден вообще, кто он такой? Это одна, по-моему, из высших наград.
1: Да, это, ну, действительно, это высшая награда, а это вообще один из старейших польских, да, тут орденов, надо понимать. Но до этого он, если как правильно выразиться, котировался в Российской империи. Поэтому как Украина относится к этому, учитывая их повсеместное, знаете, повсеместный отказ от деятелей культуры, истории. Вы помните, вот это мы с вами неоднократно обсуждали, когда писателей вносят в какие-то,
0: да,
1: реестры, императоров,
0: покорителей, покорителей морей, океанов почему-то, вот всех надо внести в список. А те, которые у них есть, ну, вот, разрешенные, они вот почему-то полякам не нравятся. Ну, нам-то тоже, мы-то четко позицию свою высказали. Ну, потому что вот эти мельниковцы, они вот откровенно служили, тоже на прошлом эфире про это говорили, то есть они просто были в составе частей вот этих СС. Эти бандеровцы, они партизанили, вырезали евреев и поляков на Западной Украине, то есть... Ну и вот такие вот герои на Украине.
1: Да, там
0: Мазепа,
1: же...
0: Петлюра, Бандера, Мельник. Странно, вот я даже пытался когда-то, когда еще, ну там, ну, так скажем, до начала СВО, просто вот задавать вопрос, а что у вас герои-то такие вот все, вот как бы есть какой-нибудь там у вас, ну, я не знаю, там писатель какой-нибудь, ученый, композитор, вот кого вот не стыдно там каким-то национальным символом, просто кого не ткни, он вот из тех, которые там подняты на флаг, на знамя украинских националистов, они все какие-то мрази и гады, извините. А если они, например, говорят, ну вот чисто украинский там был, там, допустим, писатель Иван Франко, Ивано-Франковск, кстати, город есть такой,
1: да-да-да,
0: крупный на Западной Украине. А потом смотришь, там люди говорят, а вот у него были дневники, он вел дневник, Иван Франко, писатель, и там запись, например, что «сегодня меня оскорбили в трамвае, назвали украинцем». Он русином себя считал. Ну...
1: Мне кажется, я вспоминал, да, эту историю во время наших с вами эфиров, когда в освобожденных населенных пунктах военкоров очень часто сопровождают в библиотеке. И вот мне папа, да-да-да, книжечка «Национальный герой Украины», Тарас Шевченко, оп, Степан Бандера следующий. И это, ну, как бы это воспринимается, это, причем школьная библиотека, абсолютно нормальным явлением. И, соответственно, да, неокрепшие умы это тоже считают абсолютно нормально. И целое поколение, ну, извините, выросло.
0: Опять уже. Же, я еще раз свою идею еще раз озвучу, что со странами-соседями, со странами, у которых у нас есть какая-то общая история, нам нужно какую-то там академическую комиссию, где бы мы там согласовывали учебники и какой-то взгляд на историю. То есть никто не говорит, что вот именно наш взгляд на историю должен

0: быть там, я не знаю, там у молдаван, допустим, или у эстонцев, но хотя бы, чтобы вот из школьных учебников соседних стран не... дети не делали вывод, что вот, ну, вот это русня и все такое.
1: Да, а то отдельные страны, там уже период советской оккупации, да, вот это, да, знаете, да.
0: Не, ну а так с этого все и началось, что вот там музей советской оккупации, да, там, да, где-то, да, в Литве, в Латвии, давай там поднатягивать какие-то цифры, там миллион угнали, не знаю, куда там, на Северный полюс и так далее.
1: Да. Да, ну что ж, закрывая тему вот с этим орденом Белого Орла, тут, конечно, высказались многие, тут и депутат, значит, Европарламента, и президент страны, говоря, да, вот конкретно о Польше, в общем-то, посмотрим, насколько это будет действительно, дойдет ли до дела. И второй момент, ну, Израиль тоже активно высказывался против всей этой истории.
0: Израиль тихонечко возмутился по поводу вот перезахоронения вот этого мельника, нациста, да, и по поводу планов перезахоронить там Бандеру. В общем, они там пантеон какой-то героев вот этих нацистов решили у себя сделать. И там Израиль тихонечко так пискляво возразил.
1: Да, что ж, прервемся, друзья, продолжим. Оставайтесь с нами, полчаса пролетели незаметно. Оставайтесь с нами.
2: Ага, тот самый Бочарик.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

0: Ага, тот самый Бочарик.
1: Все верно, это он, тот самый Бочарик в эфире радио «Спутник». Приветствуем всех, кто только подключился к нашей трансляции.
2: Да, я сегодня пришел в эфир рассказать про вот дебаты, которые я посмотрел. Ну, они там уже мелькали в соцсетях, тоже вот там Виктория Нуланд, Помпео, Миршаймер, Уолт. Просто меня заинтересовала история, как вот это, как вот эти люди, Виктория Нуланд, надеюсь, не надо пояснять, кто это такая, вот как они, не просто вот, мы, знаете, по телевизору или еще где-то видим, вот они что-то заявили, и какие-то идут комментарии, там, согласие, несогласие. А вот как человек ведет себя, когда он отстаивает свою точку зрения, когда ему неудобные вопросы задают. Вот мне очень интересно было на это посмотреть. Двухчасовое видео в интернете там есть на каких-то... Ну, это... Какая-то такая платформа, Мунк в Канаде называется, которая проводит эти дебаты. У них есть свой сайт, где, в общем, это за деньги можно смотреть и даже там как-то участвовать в дебатах, в этих там задавать вопросы. Но вот мне, когда я искусственный интеллект спросил, просто вот где это посмотреть, он мне взял ссылку, видимо, на какой-то пиратский ресурс, что ли, вот прям два часа я посмотрел. Но прежде всего, чтобы вот не забыть, хотел сказать, что... Опять вроде как Трамп говорит, что опять вот он все продавил Иран, что вот идет выход на сделку, что Иран согласился куда же, в Китай, по-моему, этот обогащенный уран отправить и освободить Ормузский пролив, убрать мины. И знаете, вот в восьмой раз я ему опять не верю. Вы представляете, какой я негодяй, не верю вот этому.
1: Ну, может, просто скептик, что вы так сразу.
2: Вот почему-то скептик, потому что обычно выходит Трамп, рассказывает, какую он шикарную сделку вот заключил, и просто вот он, просто ему сейчас некогда ее подписать, и вообще он там пару дней дает им подумать, а потом выходят представители КСИРа или МИДа Ирана и говорят, не-не-не, мы вообще не про то. Сначала денежки наши отдайте, вот эти вот, которые 12 миллиардов там в кувете лежат.
1: Ну, и роликами вот троллят еще мастерски, да, используя искусственный
2: поэтому
1: интеллект.
2: Хоть это и новость номер один, ее вот в международном секторе, так скажем, новостном ее там раскручивают, вот какие-то эти подробности этой сделки, но почему-то нет веры, что это обоюдное согласие Ирана и США. Скорее всего, будет еще эта история продолжаться.
1: Тут еще источники такие. Вот, когда читаешь Аксиос со ссылкой на неназванного американского чиновника.
2: Вот Аксиос, все, они каждые три дня, по-моему, эту новость. Ну, давайте к дебатам вернемся.
1: Да,
2: значит,
1: пожалуйста.
2: Чтобы про эти дебаты рассказать, надо мне такую небольшую историческую справку.
1: Так.
2: 1821 год. Джон Квинси Адамс, это в тот момент госсекретарь США, а там через два года станет президентом после Монро. И вот он в Конгрессе произносит речь, из которой вот выхватили самый главный смысл, что Америка не должна охотиться на монстров где-то там вне своей территории. Имел в виду он как раз какие-то тирании, так скажем, там, королевства или еще что-то, какие-то вот, значит, режимы, которые им кажутся несвободными. Вот этот Квинси Адамс предлагал, значит, на территории США сделать процветающее свободное государство и таким образом весь мир убедить в том, что их стиль жизни, вот он самый лучший. А время вот это, почему об этом тогда говорили в Конгрессе, потому что как раз вот шла революция в Мексике, шли боливарианские революции в Южной Америке, и как раз стоял вопрос вот там вводить войска в Мексику, это там в июле, скажем, этот Конгресс заседал, а в сентябре уже там победила мексиканская революция, и просто вот эта речь, она была в основе доктрины Монро, про которую все знают, благодаря вот тому, что уже Трамп, доктрина Монро 2.0, но она под собой имело смысл, что вы типа вот эти европейские королевства, царства и прочие тирании, вы не лезьте в наш новый свет. Мы тут хотим жить так, как мы придумали. То есть еще не было вот такого имперского душка, что вот это вот Южная Америка, это наш бакьярд, а что вот тут вот свободные страны, и в общем вот так. И вот это как раз фраза про то, что Америка не должна охотиться на монстров по всему миру бегать, она стала, как бы, как это по-русски сказать, ну, короче, она стала темой этих дебатов. С одной стороны, они 20 мая прошли эти дебаты, с одной стороны, значит, был Майк Помпео, это тоже такой просто ястреб такой, который все бомбить, все надо бомбить, такой цепелявый, значит, все нужно, значит, в пыль, в каменный век всех врагов бомбить. Викторию Нуланд мы, наверное, не будем представлять, все знают, кто это такая. И, то есть они защищали точку зрения, что надо США охотиться на монстров. То есть вот надо везде, по всему миру устанавливать свой порядок, чтобы все слушались Америку. Это вот такое ястребиное, так скажем, крыло. А против них были два профессора, один Джон Мершаймер, про него я тоже несколько раз говорил, ну, тут просто в Чикагском университете профессор, бывший военный НАТО. Он работал над... Его специализация была там в Генштабе оценивать угрозу блока, Варшавского блока против НАТО. Ну, то есть вот он работал с какими-то данными, вышел в отставку и стал как бы вот таким уже ученым, профессором там, геополитика и политология. И его коллега Стивен Уолт был. И вот они спорили, значит, нужно Америке гоняться по всему миру вот за монстрами в кавычках или не нужно. И у тех, кто, вот которые профессора, они выходят на этих дебатах и говорят, вот знаете, по оценкам такого-то центра, центр Ватсона там при каком-то университете, они взяли и посчитали, вот, что прямое следствие от военного вмешательства на Ближнем Востоке, это с 2003 года, с похода на Багдад, по нынешнее время прямым следствием вот этого вторжения была смерть 4,6 миллиона людей. То есть там, ну, не прямые какие-то убийства, а то, что еще там какие-то террористические группы возникли и так далее. То есть вот весь этот бардак на Ближнем Востоке из-за этого, который возник. Потом, говорит, вот еще есть... Ну, это со стороны профессоров. Вот есть еще такой авторитетный медицинский журнал «Ланцет», который посчитал, что с 1971 года по 2021 год в результате санкций, которые накладывала США, погибли 28 миллионов человек. То есть, ну, какие, понимаете, такие, я бы просто вот сел бы и сказал, все, вы победили, вот, ну, когда такие данные приводятся, я не понимаю, вот ради чего тогда вот все эти там флаги демократии и справедливости, если там гибнут люди, женщины, дети. Но нет, вот этот Майк Помпео выходит и говорит, а знаете, вот эти монстры, если за ними не охотятся по всему миру, они потом все равно придут в США и, значит, нанесут нам урон, вот как 9-11, значит, что вот мы-то думали про них, что они там в пещере, в тапках сидят, а они, вот, значит, выучились на пилотов и устроили нам 9-11, поэтому нужно вот как только вот что-то такое мы видим, что зарождается, нужно, значит, приезжать и бомбить. Естественно, поскольку вот Иран сейчас в заголовках новостей, они вот крутили всю вот эту, как бы все свои тезисы какие-то вокруг Ирана применяли к нынешнему положению в Иране. И вот как раз этот Майк, он, вот что мне бросилось сразу в глаза, и вот как-то, мне кажется, любой зритель может, сразу увидев эти дебаты, понять, что вот эти профессора, они выдают какую-то конкретику, какие-то исследования, какие-то факты, какие-то даты, а вот этот Помпео и Нуланд, они больше давили на, значит, какие-то эмоции. Вот эти, значит, слезы матерей, американских солдат. Вот все было. Вот просто раз, вот такой, как бы, ну, ты, чувак, пришел. А вот те 4,5 миллиона, у них что, матерей не было? Или, ну, тем не менее,
1: поскольку... Парировали там, как вот такие...
2: А там довольно жесткие правила проведения дебатов, то есть там по 6 минут каждый участник как бы доказывал свой тезис по очереди, потом по 3 минуты ответ на то, что показалось интересным у... Так, противника что-то опровергнуть. Ну и потом какие-то... Да, там самый горячий момент как раз и вот был, когда Помпео уже начал кричать: давайте, давайте, значит, правильно Трамп бомбит Иран, надо их бомбить, их надо разбомбить, потому что летят ракеты, слезы матерей в Израиле, значит, бомбят союзников этих монархий залива, ракеты летят, конечно, надо этих гадов, этот Иран бомбить. Ему профессор говорит: слушайте, а вы что, не в курсе, что это США войну начали? Что если бы США и Израиль не начали войну, то ракеты бы не летели в союзников, и там и слезы матерей бы не были. То так раз, ну, подумал, говорит: а они в 1979 году уже американцев убивали. Профессор говорит: а вы в курсе, что мы переворот им устроили, демократическое правительство снесли в 1953-м. Думаете, ну, это вот я пытаюсь диалог передать. Думаете, иранцы про это забыли? Вы, говорит, учитывайте, что у каждой страны тоже есть история, они свою историю как-то изучают. Ну, быстренько там увиливал этот Помпео и Нуланд от этих вопросов. Очень интересно мне показалось, когда вот они начали выяснять, а давайте вот выясним, кто монстры вообще. Вот, ну, понятно, что это взято из речи вот этого будущего президента 6-го, когда он был госсекретарем, когда он сказал, что охотится за монстрами. Вот эти профессора говорят: вот смотрите, мы свергаем правительство по всему свету. Это не обязательно какие-то там тирании. В Чили мы свергли в 73-м, вот в Иране в 54-м свергли. Это были демократические правительства, там Гватемала 57-й год, еще что-то. Просто нам не нравится, вот их, что их демократия как-то вот нашим интересам не соответствует. Это мы сносим правительства, которые вот, и не обязательно даже вот монстры и тираны, там, в смысле, который вкладывал вот этот госсекретарь в 1821 году. Они вот отвечают эти вот Нуланд с Помпео только вот каким-то вот, значит, переносом на слезы каких-то матерей. Начинает вспоминать, что он где-то в Дейтоне там был на похоронах американских солдат. То есть вот, ну, собственно, это не дебаты, а какой-то просто вот уход в какие-то эмоции. Ну, там вот когда как раз они выясняли, кто такие монстры, вот он закричал, что а вот Хамас... Значит, 7 октября, ну вот, вот это же как бы зверство, это монстры. Профессора согласились, говорят: да, это зверство, это монстры, но нет никаких доказательств, что Иран знал об этой атаке Хамаса. Вот там, конечно, это надо вырезать, вот это видео, потому что вот смешно, когда Виктория Нуланд пытается саркастически хохотать. У нее какой-то такой смех. То есть, ха-ха-ха, в каком вы мире живете, профессора, значит, ой-ой, вы, значит... А тот спокойно говорит: слушайте, нету никаких публичных записей или данных, что Иран знал об этой атаке, о готовящейся. Они опять начинают хохотать над этим профессором, над этими профессорами. А тот говорит: вот вы, Майк Помпео, вы были в этот момент этим, занимали государственную должность. У вас есть эти данные о том, что Иран знал? Помпео, в общем, ну, как их размазали. И он перевел, ну, в общем, на вот эту террористическую атаку, но когда профессор упомянул, что в Газе, собственно, геноцид происходит сейчас, Помпео говорил, что это самозащита. Вот прям
1: вы на не голубом, понимаете, это другое.
2: Прям
1: вот это,
2: на голубом глазу говорит, вот такой вот прям, говорит, это self-defense, так, самозащита, прям, и пырит на этих профессоров. Профессора тоже не дурачки, достают бумажки, говорят: вот смотрите, три каких-то организаций, одна из них израильская, выпустили доклады, даже израильская организация, что это геноцид и этноцид. Ну, понятно, что там, когда нечем крыть, они опять на эти вот все эмоции переходят. Я конечно, сидел, ждал, просто мне про Украину интересно было. Вот,
1: обсуждали?
2: Что... Да, там был вопрос из зала, и как-то, в общем, замяли, и все очень жарко было вот по поводу как раз вот Ирана, все, поэтому ничего такого. Ну, мне вот впечатлило то, что у людей нету, кроме перевода на какой-то эмоции и на какое-то вот это вот ха-ха в адрес этих профессоров, других аргументов нету. А то, что вот эти люди, ученые говорят, оно как бы, да, там все складывается, все здравый смысл. И опять же, это вот некая проекция на себя. Вот мы тут сидим, и вот, может быть, мы под влиянием там самопропаганды или какой-то пропаганды, и нам вот это не нравится, то, что США в мире делают, и в советское время не нравилось, потом что-то попытались подружить, они нас восприняли, как будто мы там им войну проиграли, они говорят, вот вы проиграли холодную войну, сидите типа там и не пыхтите. Чего вы вообще пыхтите? Вы проиграли холодную войну. А с нашей же точки зрения это выглядит как? Да нет, это был добровольный шаг такой к миру, чтобы вот эту напряженность, которая была, как бы всю махом разрядить. А они это восприняли как то, что мы сдались. И поэтому было интересно вот посмотреть, а уже глазами вот этой публики, которая сидела в зале, как она там воспринимает вот эти слова, которые... То есть не облучены ли мы сами пропагандой и воспринимаем ли мы, как бы сказать, непредвзято то, что делает США, в чем виновата США? Вот мне показалось, для себя я, во всяком случае, вот получил ответ, что вот как я к этому относился, так и вот люди с бумагами, цифрами, фактами, датами все это доказывают.
1: Я прям вспомнил опрос, буквально на днях прошел, говоря о вообще понимании и истории, и себя в текущих реалиях, если можно так выражаться. Вот американцы, многие до сих пор считают, что во Вторую мировую войну американцы воевали с Советским Союзом, поэтому о чем тут можно говорить?
2: Да, и там кто победил, естественно.
1: Ну, там, да.
2: Да, это уже как-то... Ну, хотя вот в соцсетях там над ними ржут, уже в ТикТоке какие-то вот как раз в мае, ну, когда День Победы, вот какие-то запускали, показывали глупость. Какая-то была даже инфографика, которая ход мировой войны, Второй мировой войны показывала. Как-то вот чуть-чуть образует людей. А знаете, чем кончились дебаты? Это же вроде как дебаты, где есть победители.
1: Так, вот это самое интересное,
2: вот,
1: да.
2: Мне, да, самое интересное показалось. Вот до дебатов за точку зрения профессоров, что точка зрения, еще раз напомню, что Америке стоит только собственным примером бороться за мир и справедливость и вот налаживать жизнь у себя в стране и не лезть нигде в мире со своими там
1: демократическими ценностями, идеалами, да.
2: Вот, за эту точку зрения до дебатов было 55% человек, соответственно, за вот этих ястребов Нуланд и Помпео было 45%. Угу. После дебатов барабанная дробь 56% и 44%. То есть они победили в дебатах, вот эти люди, со здравым смыслом, с нормальным научным подходом, но всего 1% они переубедили. Я вообще, честно говоря, ну, я так понимаю, что это когда мозги индоктринированы, когда тебя уже на каком-то чувственном уровне убедили, что США настолько правы, что могут вот в любой момент в любое государство прийти и там в пыль разбомбить тех, кто им не нравится, что все это ради такой высокой цели, что их даже уже каким-то вот здравым смыслом, цифрами, фактами и датами просто не убедить.
1: Расстроили.
2: Я тоже расстроился. Я просто смотрел это все и видел, как вот плывут вот эти вот упырьки Помпео с Нуланд, как, собственно, холодно, без эмоций им свою правоту доказывают вот эти, их академики называют. Академики, думал, ну, это вчистую просто, ну, вот всего 1%. Но если будете обращать внимание, мне кажется, вот сейчас там какой-то платный период, 2 недели висит на сайте этих дебатов для любопытных. Мне кажется, сейчас, когда он пройдет, откроют это видео, очень много будет оттуда вырвано каких-то кусочков, вопросов-ответов. Так что вот, если увидите где-то в соцсетях, нажимайте, смотрите, это интересно.
1: Но я думаю, вы согласитесь, что вот даже если 1%, но все равно получилось переубедить.
2: Да, да.
1: Все-таки, по процентику.
2: А мне еще понравилось, там были довольно неожиданные аргументы, например, когда вот как раз про уже... В самом начале, вернее, когда вот как раз там буквально практически звучал вот этот тезис о том, что охотиться по всему миру за монстрами, вот профессор Стивен Волт говорит, вот смотрите, вот у нас чуть ли не один из лучших друзей страна Южная Корея. До 90-го года это была жуткая военная диктатура, которая сажала и убивала там каких-то оппонентов, там коррупция, шмарупция, и ничего, мы с ними, значит, никуда туда не ехали, никого там не свергали, никого не бомбили, и вот, типа, вот, значит, они сами каким-то образом вот пережили вот этот свой период истории, и как-то вот сейчас у них более-менее функционирующая демократия. Не Помпео, не... А у Помпео у него всегда такая точка зрения была, вот как анекдот про чайник, знаете, там вот сидит мужик, весь перебинтованный, с костылем на кухне, вдруг чайник начинает свистеть, вот как по нему костылем даст, жена заходит, говорит, ты чё? Он такой плачет, их надо убивать, пока они маленькие. Ну, в общем, такой паровоз, чайник, да. И вот Помпео, он все время, значит, такой. Вот, значит, мы же не знали, что вот они вот такие-то вырастут в каких-то таких монстров. И вот пока они, их по всему миру надо на наших условиях, значит, убивать, а не пока они придут на нашу землю и будут, значит, здесь нас... Ну, вот это к 9.11, это тоже болевая точка такая. Она действительно действует на американцев, потому что у них это раскручено в трагедию национального масштаба. И не было, вот мне удивило, что не было со стороны этих академиков-профессоров, не было, например, замечания о том, что вот эта террористическая организация, которая вот на самолетах прилетела в башню-близнецы, они, собственно, американцы ее и создали для борьбы с Советским Союзом. Ну, это Осама Бен Ладен, Аль-Каида, наверняка у нас запрещена как террористическая организация. Что... Но, вот тем не менее, сами создают монстров, потом надо за ними бегать и где-то их побеждать.
1: Одна из самых распространенных точек зрения, вообще, если говорить вот так вот массово. Мы, кстати, с вами упомянули в первой половине украинскую повстанческую армию, она признана экстремистской, террористической, ее деятельность находится под запретом, это важно. Да.
2: Укранацисты и ОУН, УПА, это все вот эти все запрещенные и правильно.
1: Да, у нас остается не так много времени, Андрей Николаевич, всего 2 минуты.
2: А у нас что-то интересненькое было, сейчас я посмотрю.
1: Там суета вокруг была. Беларуси, Украина тоже, всячески пытается, да.
2: Да, вот тоже мне показалось, что у нас действительно это все так как-то сухо и не развивает эту тему, а вот там вот даже Макрон позвонил Лукашенко, и как Лукашенко сказал, что знаете, как он научился выговаривать Александр Григорьевич. Вот это Лукашенко понравилось, что Макрон умеет выговаривать Александр Григорьевич, и Макрон, значит, говорит, что вы типа не собираетесь начинать войну, потому что Зеленский задолбал уже бегать, всем кричит, что в Беларуси сейчас начнет войну. Я поинтересовался, там вот залез в комментаторов украинских, которые там против Зеленского, которые оппозиции, которые живут не на Украине, и там такая картина складывается, что вот есть Мазырский НПЗ в 30 километрах от границы Украины и Беларуси, и, скорее всего, провокация будет именно удары по вот этому НПЗ, и если вот... Вот представляете, вот им прилетает Беларусь, и что им делать? Там через Белоруссию, собственно, там все заминировано, по каким-то дорогам уже войска не провести, что в ответ лупить по Украине. Украина надеется таким образом, ну что им там два дрона лишних запустить, просто не в сторону России, а в сторону Беларуси. Но это каким-то образом, ну это конструирует мысли, зачем это Зеленскому. Зеленский, значит, уже вовлекает как бы еще одну сторону в конфликт и какая-то, значит, эскалация. Плюс там же есть какие-то свои белорусские нацисты, которые воюют на стороне ВСУ.
1: Но Александр Григорьевич предельно ясно тоже сказал, что подобные провокации без ответа не останутся. Время, Андрей Николаевич. Вот да. Так вот. К сожалению, большому. Андрей Бочаров, Денис Рабин.
2: Спасибо
1: для вас.
2: Большое.
1: Всего доброго.
2: До свидания.
0: Ага. Тот самый Бочарик.
3: Введите имя.
4: Герман Клименко.
3: Уточните свой статус.
4: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
3: Введите пароль.
4: Радио «Спутник».
3: Докажите, что вы не робот.
4: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.

0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Что появилось сначала, зажигалка или спички? Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Что проще, то и возникло раньше, то есть спички. На самом деле пальма первенства принадлежит устройству по извлечению огня. Первые механические огнива производились еще в 17 веке на основе ружейных кремней. Один из турецких путешественников, побывавший в Вене, описал их как ящички, начиненные трутом, серой, сталью и пропитанными смолой древесными щепками. При ударе по ним дерево загоралось. В 1823 году, благодаря усилиям немецкого химика и изобретателя Иоганна Дёберейнера, появилась полноценная зажигалка. В небольшом стальном баке в результате реакции цинка и серной кислоты выделялся водород. А воспламенялся он при помощи губчатой платины. Никакой искры не было. Чистая химия. Механическое огниво Дёберейнера было в ходу до конца 19 века, хотя и не отличалось надежностью. Что же касается спичек, то свою историю они ведут с 1805 года, когда французский химик Жан Шансель сделал первые деревянные палочки с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. Чтобы воспользоваться, спички надо было окунать в бутылочки с серной кислотой. В нынешнем виде они появились ближе к 20-му столетию.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 6 утра, в Якутске полдень, в Ереване 7 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два человека пострадали от попадания БПЛА в частный дом в Таганроге. Иран не обсуждает с США вывоз обогащенного урана. Фестиваль «Театральный бульвар» стартует в Москве. Подробности далее. Два человека пострадали от попадания БПЛА в частный дом в Таганроге. Им оказывается медпомощь, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, по его словам, в результате атаки дрона на территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания. Сейчас пожар уже потушен. Слюсарь также уточнил, что в селе Матвеево Курганского района в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание газовой трубы в доме. Повреждена крыша и остекление. Жертв и пострадавших нет, люди эвакуированы, на месте работают экстренные службы. Женевский центр политики и безопасности работает над организацией неофициального канала для диалога и вероятной будущей встречи между представителями стран Европы и России, который будет посвящен вопросам безопасности. Об этом заявил бывший генсек ОБСЕ, дипломат и директор центра Томас Греймингер в интервью швейцарскому изданию. По его словам, цель текущего проекта состоит в организации встречи по вопросам политики и безопасности между представителями Франции, Великобритании, Италии, Германии, еще двух европейских стран и России. Ранее глава Евросовета Антонио Кошта заявил, что обсуждает с лидерами Евросоюза подготовку к переговорам с Россией, когда для этого настанет правильный момент. Вопрос о вывозе обогащенного урана из Ирана в данный момент не обсуждается на переговорах с США, заявил РИА Новости глава комитета иранского парламента по нацбезопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Тем временем глава Пентагона Пит Хексит утверждает, что американский президент Дональд Трамп готов проявить терпение в вопросе достижения сделки с Тегераном. Он также отметил, что Штаты сочтут хорошей любую сделку с Ираном. По словам министра, он разговаривал с Трампом утром, не уточнив, о каком часовом поясе говорит. Хозяин Белого дома утром в пятницу по Вашингтону провел брифинг с разведкой, на котором обещал принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Позже американские СМИ писали, что никакого финального понимания якобы достигнуто не было. Единых требований к внешнему виду выпускников на ЕГЭ нет. Тем не менее, ученикам следует одеться на экзамен сдержанно и отдать предпочтение форме, которую они носили в повседневной школьной жизни. Об этом заявил РИА Новости глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, фейс-контроля в пунктах проведения экзамена нет, однако все должны понимать, что ЕГЭ – это ответственный период в жизни каждого выпускника. Основной период ЕГЭ-2026 стартует 1 июня. Третий международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» стартует сегодня в Москве. Он будет проходить до 30 августа на разных площадках столицы, среди которых новыми в дополнение уже к полюбившимся зрителям станут Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике Коломенское. Горожан и туристов ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, а также выступления уличных артистов. Еще больше новостей в Макс-канале Радио «Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
2: Друзья, всех приветствую. Это пятница вечер с Дмитрием Пучковым. Меня зовут Татьяна Ладяева. Дмитрий Пучков напротив меня подтянулся.
3: Добрый вечер, Татьяна.
2: Собрался.
3: Да. Готов. Добрый вечер всем слушателям и зрителям.
2: Друзья, напоминаю, у нас идет видеотрансляция. Группа ВКонтакте, Рутюб, канал Телеграм, канал Радио Спутник. Кому где удобнее, там и подключайтесь. На Макс канал Радио Спутник тоже подписывайтесь. Лайки везде в обязательном порядке приветствуются. Комментарии тоже.
3: Да.
2: Посчитаем всех, кто не лайкнул.
3: Накажем.
2: Только этим выходные будем заниматься.
3: Посвятим себя.
2: Ой, перед... Вообще, следующая неделя будет сумасшедшая. Это будет экономический форум у нас в Петербурге. И я впервые его буду встречать, ну, непосредственно от и до в Петербурге. Не приезжаю сюда поработать, а вот я понаблюдаю заодно, как тут все проходит. А вы наоборот, я так понимаю, да, решили сбежать?
3: Да. Иногда полезно, да.
2: Грамотно, грамотно. Так, ну что, я вам предлагаю выбор. У нас тут очень насыщенная повестка. С какой страны будем начинать?
3: Мы как у Козьмы Прудкова. Начнем сначала.
2: Начнем сначала.
3: Пойдем до конца.
2: Вот, давайте тогда с Казахстана я предлагаю начинать, потому что Владимир Путин был там с рабочим визитом, с Жомартом Токаевым он общался, подписали заявление о 7 основах дружбы народов России и Казахстана. Вот сейчас, если вы мне секунду дадите, то я не подготовилась, вот, все открыла. Смотрите. Общность истории, ответственное отношение к ее объективному осмыслению, общие усилия по развитию евразийской интеграция, общая граница как пространство добрососедства, экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие как общее достояние, традиционные ценности и цивилизация, ну да, близость, все правильно, молодежь, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, совместный взгляд в будущее. Но мне кажется, тут ничего не пропустили. Вот я так долго это читала и назвала все, и спорт, и культуру, и экономику, и интеграцию и так далее.
3: Все абсолютно здравое.
2: Да.
3: Многим может показаться набило оскомину. У нас многие там выступают со сказками. Сколько можно говорить про дружбу народов? Никогда никакой дружбы народов не было и быть не может. Во-первых, была, а во-вторых, должна быть и дальше. Это важно. Угу. Казахстан – это бывшая Советская Республика. Это еще важнее. Все Советские Республики после раскола обернулись в сторону Запада. Так, это хорошо у них получалось, особенно всякая Прибалтика там и прочее. А жизнь устроена так, что мы твой сосед, и мы никуда не денемся, и вы никуда не денетесь. И вот как жить, если у тебя с одной стороны Китай, а с другой стороны Россия? Ну, наверное, надо как-то грамотно, исключительно грамотно использовать, например, свое географическое положение. Надо дружить и с китайцами, надо дружить и с русскими.
2: Что а если плохого? Они дружат еще и между собой,
3: так
2: то вообще
3: точно,
2: замечательно.
3: Да. Что вы там плохого хотелось бы узнать? Вот из Китая прут товары Ниагарой просто. Ну, мы за транзит будем получать деньги. Они там, казахи, со страшной силой, или как надо правильно говорить, наверное, казахстанцы, со страшной силой улучшают свои железные дороги, обновляют поездной состав, локомотивы там и всякое такое, чтобы тащить как можно больше и как можно быстрее, зарабатывая с этого деньги. Вот это абсолютно разумный пример. А мы им в ответ: а давайте-ка мы вам построим атомную электростанцию. Атомная электростанция – это свершение вообще небывалое просто. Казахстан – это степи, рек там нет, таких вот, ну, в нашем понимании. Ну, построим атомную электростанцию, прекрасно. Электростанция – это дешевая энергия, которая будет питать промышленность, людям есть где работать. Все заняты, все получают деньги, великолепно. Есть противоположный пример – Украина, которая могла бы совершенно спокойно жить с транзита из России в Европу.
2: Да вообще мы могли бы жить совершенно спокойно,
3: да,
2: я считаю.
3: Да, посмотрите, вот другие совершенно решения политические, и вот к чему они привели уже замечательно, наверное. Ну, президент Токаев – молодец. Вот во всяком случае, из того, что мы видим сейчас, молодец. Никаких там националистических закидонов ни с нашей стороны, ни с их. Разговор абсолютно трезвый, направленный на дружбу и сотрудничество. Вот хорошо бы и дальше так было. И не только с Казахстаном.
2: Ну, и Токаев также обратился к Владимиру Путину. Понятно, было обращений много, но вот одно из них хочу зачитать. Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию. Вот, ну, мне это было важно прочитать. Мне кажется, об этом все равно, ну, нужно периодически напоминать вообще народу, что происходит в этом мире. И правда, ну, миропорядок – это очень глобально, а сложно. Может быть, где-то и ошибки иногда какие-то
3: Безусловно, любой таксист страной руководит гораздо лучше, чем наш президент.
2: Тут сомнений нет. А диванные критики, вот им надо с таксистами
3: Но как в известной шутке, что обстановка теперь такая, что уже и таксисты не знают, что делать.
2: Так, дорогие таксисты, если вы нас сейчас слушаете, особенно, да, пока там новый заказ, или возвращаетесь уже домой, или только вышли на рейс.
3: Придите в себя, дайте советов.
2: Не, ну, уважаем.
3: Конечно.
2: Лайки нам тоже поставьте. Да. Я так чувствую, они там сейчас там напишут все, что они о нас думают. Нет, мы со всем уважением, поэтому это так, в качестве примера. Ну, хорошо, давайте тогда про Армению буквально пару слов. Вот с какой позиции, потому что лидеры, в том числе России и Казахстана, а также Белоруссии и Киргизии, выступают за проведение в Армении референдума о вступлении в Евросоюз. Я понимаю, что реакции могут быть разные на эту новость, но вообще-то хочу напомнить, что довольно давно в Кремле уже говорили о том, что любое государство имеет такое право. Мы, кстати, и про Украину то же самое неоднократно говорили. Хотите в Евросоюз, пожалуйста. Главное, там, да, у нас вопрос НАТО был, и все, ну, там, и ряд других, касательно военных, в том числе, альянсов. А по поводу Евросоюза мы никогда тут против не выступали.
3: Ну, там просто придется выбирать или-или, потому что и то, и другое.
2: Невозможно. Ну,
3: состоять и там, и тут не получится. Нет. Ну, что тут сказать? Во-первых, по всей видимости, гражданин Пашинян, он всенародно избранный, без всяких этих самых. У него сейчас великолепная поддержка в народе. Ну, пусть обратится к народу и поинтересуется, что они считают, как надо поступить. Предсказать, что там получится, невозможно. Ну, я так думаю, что никаких референдумов, естественно, не будет. Это нет. Как? Не просто ж так нас избрали, мы вот тут вот от руководим.
2: Но у нас есть, да, и плохой пример в Молдавии. Мы прекрасно знаем, как там референдум прошел. Поэтому тут очень важно, да, много зависит непосредственно от того, как это все организуется.
3: Нам за этим наблюдать грустно. У нас у всех, я так думаю, друзей армян, во, выше головы, прекрасные люди, и почему с их страной такое происходит, нам грустно.
2: Нам остается наблюдать. А про Молдавию как раз давайте тогда поговорим. Суд оставил Евгению Гуцул в тюрьме на 7 лет. Напомню, глава Гагаузии, ну, понятно, по политическим мотивам, не так давно ее посадили. Посадили очень быстро. Весь процесс был просто какой-то моментальный. Хотя вот, кстати, где поддержка народу, вот там просто стопроцентная. В Гагаузии и Приднестровье подключалось, и в целом,
3: ну,
2: мы
3: вот
2: все прекрасно
3: смотрите,
2: понимаем,
3: как работает демократия. Гражданка Румынии находится у власти. И вот так вот распоряжается на территории Молдавии. Изо всех сил хочет присоединить Молдавию к Румынии, а любое инакомыслие подавляется вот так. И это еще очень яркий пример, про который не замолчать и не спрятать. А тем не менее, вот, пожалуйста.
2: Ну, очень обидно за Евгению Гуцул. Мы, когда только ее поймали, да, и дело вот это вот все началось. Ну, как поймали, тоже ее просто взяли
3: она
2: и нагло арестовали.
3: Да,
2: она не пряталась, как бы в этом плане. Неправильный глагол я подобрала. Да, было очень печально, потому что и про ее детей говорили, что почему вы мать, которая вот туда политическую карьеру честным образом построила, ну, вот просто так нагло, значит.
3: Ну, вот так. И с выборами они точно так же обходятся, и с подсчетом голосов точно так же обходятся. Ну, вот европейская демократия в действии.
2: Ну, будут пытаться обжаловать, я не знаю, есть ли там, конечно, шансы.
3: Ну, дальше они, по идее, они должны дойти до европейских судов, но если все это делается по указке из Европы и под их руководством, то как-то надежды мало, на мой взгляд.
2: Тем временем в школах Молдавии с нового учебного года будут изучать репрессии советского режима, этот стат. Науки страны разработала новый учебный материал, и туда в том числе вошли темы организованного голода 1946-47 годов и войны за независимость Республики Молдова.
3: Да. Я считаю, что мы на это должны ответить установкой еще одного памятника Солженицыну, съемок сериала «Штрафбат 2» и «Утомленные солнцем 4». Чтобы вот про нас плохого не думали. Ну, как-то стыдно все это слушать. Какой там организованный голод? Вы идиоты, что ли? Война закончилась. 27 миллионов человек убили. Кстати, их королю Михаю в те времена как раз товарищ Сталин еще орден Победы выдал. Многие, наверное, не в курсе. За то, что советские войска беспрепятственно прошли через Румынию. Вот. Как-то он дружил с товарищем Сталиным. Орден Победы.
2: Я не помню, сколько там
3: штук 5-7 выдали, в том числе румынскому королю. Как-то вот так вот получилось. Ну, вот она, благодарность.
4: как-то очень по-доброму мы с ними общаемся, со всеми этими бывшими советскими республиками, очень по-доброму. Мгновенно, вот на мой взгляд, мгновенно должна быть прекращена любая торговля, любые вообще эти сообщения.
2: Но с Молдавией не так просто из-за Приднестровья, Гагаузии.
4: Согласен, но надо было раньше думать, а раньше ничего не думали. Вот имеем дело с результатами.
2: Какой-то выход непонятно, да, из этой ситуации?
4: Как выход есть из любой ситуации практически. Время просто надо.
2: Угу. Ладно, давайте рядом, хотя кто-то, да, и некоторые считают это уже практически одной страной. В Молдавии же на румынском теперь, да, уже да. общаются. Ну и про президента мы уже сказали, Майю Санду, значит, в Румынии. Ну, все читают уже про последствия. Ой, как это преподнести? В общем, дрон прилетел в дом на территории Румынии. Естественно, сразу все заявили о том, что это российский дрон, который летел беспилотником в сторону Украины. Соответственно, Россия напала, Россия виновата и все тому подобное. Никаких доказательств нет, как обычно, но уже успели, ну, закрыть консульство Российской Федерации, да, Румыния говорит, закрываем, а, значит, и вышлем консула из нашей страны. Да. А чего они добиваются вот таким
4: они,
2: образом?
4: Они, в моем понимании, добиваются, надо как-то перекрыть преступления украинских нацистов в Старобельске, где они убили детей, надо отвести внимание изо всех сил. То есть, если что-то, я опять-таки как бывший милиционер, вот у вас что-то взорвалось, давайте срочно комиссию и изучим, а что взорвалось-то? Может, газ в доме, может, какой-то дурак мину противотанковую принес, а может, дрон прилетел. Если дрон прилетел, чей это дрон, откуда он летел, кто
2: покажите,
4: его запустил,
2: да.
4: Не, вообще ничего делать не надо, сразу понятно, виноваты русские, виновата Россия, давайте гнать отсюда консула, это что такое вообще?
2: А вот разве можно на одну чашу весов поставить, ну, не обвиняйте меня там никто в цинизме, но, да, то есть я к тому, что когда дрон прилетает в многоквартирный дом, это в любом случае не очень хорошо. Ну, да, там даже когда мы говорим про Румынию. Ну, то есть вот прилетел, значит, этот беспилотник, и, извините, просто убили огромное количество детей. Огромное количество детей пострадало.
4: Ну, это несколько разное, как ты понимаешь, в Старобельске
2: да,
4: прилетело
2: я про это и говорю.
4: 4 дрона, 4
2: разве
4: в одной
2: можно?
4: И той
2: то есть,
4: же
2: ну,
4: место.
2: Они же хотят, вот, да, если мы рассуждаем с этой позиции. Они хотят, чтобы все быстренько про Старобельск забыли. Давайте вот про то, какая плохая
4: Россия поговорим. Зачем дрон прилетел в жилой дом? Вот кто может объяснить,
2: непонятно.
4: Зачем он прилетел в жилой дом? Это не военная цель. Жилой дом никому не нужен. Убийство мирных граждан, никакое это, воздействие на ведение боевых действий не оказывает. Никакого. Если вы хотите убить гражданских людей, ну, это террористические цели. Вы как-то запугиваете население. Раз. Второе. Ну, дрон, может быть, заблудился. Мы вообще не про наш говорим. Там Украина рядом, а не Россия. Ну, заблудился, да, прилетел, врезался. Ну, навели не туда, он там как-то высоту не соразмерил. Так это опять-таки Украина. Не надо ничего выдумывать. Помнишь, как в Польшу прилетели две украинские ракеты, подбили там какой-то сельский трактор? Крику было «русские ракеты». Нет, оказалось, украинские ракеты. Ну, так вы ну, хотя бы разберитесь, что к чему. При чем тут Россия? Где обломки? Покажи. Уж в конце концов у хохлов там накоплены составы железнодорожные остатков российских ракет и дронов. Ну, привезите хоть что-нибудь, покажите. Так вы даже и этого не делаете, потому что плевать вообще на все. Нам надо отвести внимание. Внимание отведут, да, поскольку это на западную аудиторию, на европейскую, американскую рассчитано. Тамошние СМИ будут орать именно про это, про Старобельск не надо вообще говорить. Вот, посмотрите, бесчинство русских. Ну, а я встречное скажу, а вы сами его запустили. И сами убили своих граждан для того, чтобы отвлечь внимание от ваших преступлений террористической направленности. Как украинские нацисты Донецк обстреливают, так это они сами себя обстреливают. Они, кстати, и сейчас ухитряются говорить то же самое. Так и тут.
2: Ну да, противоречие, когда они кричат, что Россия на нас напала, да. Смотрите, да, там, значит, ну, при этом Донецк сам себя обстреливает. А НАТО при этом созывает экстренное заседание из-за прилета дрона в Румынии. Есть чем
4: что они делают, будут
2: заняться.
4: Интересно.
2: Общаться. вот дискутировать.
4: Что, какой конечный результат хотелось бы узнать? Вот дроны со стороны Прибалтики, со стороны Финляндии летят на территорию Российской Федерации из стран НАТО. Это НАТО не волнует. Это, как известно, оборонительный союз. Его не... Что из него вылетает,
2: их вот не интересует. Ну вот они сейчас скажут, видите, мы вам говорили, Россия на нас напасть хочет. Вот,
4: не, ну мы подождем, вот с интересом послушаем, конечно, что там и как. Россия нападает. Россия уже готовится к чему-то нехорошему, по-моему, в отношении их. Наконец-то пора бы уже по сусалам дать так, чтобы больше в голову ничего не приходило.
2: Но при этом официальный представитель МИД России Мария Захарова говорит, что меры России на объявление Румынии генконсула РФ персона нон грата и закрытие генконсульства не заставят себя долго ждать. Цитировать слова Дмитрия Анатольевича Медведева я не буду в прямом эфире на радио «Спутник», потому что боюсь, что на этом наша передача или лично моя карьера может закончиться, но Дмитрий Анатольевич, как
4: все
2: всегда.
4: Читайте сами, да?
2: Да, все читайте сами. Он, как всегда, жестко, ну, по делу, да, так все прямолинейно. Вот,
4: поэтому... Хотелось бы верить, что это и то, и другое возымеет некое воздействие. Очень хотелось бы верить.
2: Ну, а давайте раз про Астрабельск и про трагедию. Мы, ну, все равно это все связано между собой вещи. Тут же он говорит, что да, нужно разобраться в этой истории. Но когда в последний раз Организация Объединенных Наций

0: Думаю, с какой стороны подступиться к Украине. Там сразу несколько инфоповодов, чтобы мы на этом уже, наверное, сегодня завершили потом обсуждение подобных новостей международной политики. Давайте вот с чего, что Польша хочет отобрать у Зеленского белого орла за любовь к Бандере. Президент Польши об этом
1: там
0: говорит.
1: Гражданин Валенса, Лех Валенса, помнишь такой? Угу. Профсоюз «Солидарность» возглавлял открытый агент ЦРУ. Как потом выяснилось, он там возмутился, что он снял с пиджака украинский флаг, потому что они там этого Мельника перезахоронили, и вот там честь и слава, да, смешно все это слушать. Ты еще забыл, Валенса, сказать, что Зеленский еврей, и весь вот этот ваш компот нацистский.
0: А зачем вообще, ну, то есть, не то чтобы, ну, пусть этот орден забирает, да, там, но это же не про то, что глаза открылись. На то, кто такой Зеленский,
1: кто такие бандеровцы, да, кто такие мельниковцы и все остальное. До того, пока про Бандеру было, все было хорошо, да? А когда Мельника перезахоронили,
0: вот тут-то
1: плохо стало. Ага. Ах, как, ой-ой-ой. Да все это бессмысленные вопли. Сейчас два раза крикну, заткнуться. Да,
0: подождите, а это ради чего? Чтобы создать иллюзию?
1: Да ничего, это польский гонор, так это у них называется. Да.
0: Или это их выяснение между собой?
1: Ну, чем занимается Польша? Она поставляет вооружение на Украину, поставляет наследникам украинских нацистов, которые убивали их предков в промышленных количествах, извините за цинизм, Волынская резня и все остальное. Кто не смотрел, кстати, настоятельно рекомендую польский художественный фильм «Волынь». Посмотрите на этих рыцарей света, на что они похожи, что они там творили. Это там взрослому человеку нехорошо станет от просмотров. Ну, повякают, и увидишь, и дальше будут поставлять оружие, и деньги отдавать, и помогать изо всех сил. Чего вы там орали?
0: Нет, это просто непонятно, вот с какой позиции, что это выбивается из общей риторики и канвы. То есть все равно Евросоюз продолжает активно поддерживать...
1: И поляков никто слушать не будет. А поскольку поляки состоят в ЕС, им больше всех денег дали, заткнитесь и делайте то, что вам скажут. Вот заткнутся и будут делать то, что им говорят.
0: Ну, то есть это такое, да, временное помутнение.
1: Ну, пусть повизжат.
0: Случилось, да. Понятно. Ну, зачем-то сказали, да, там, может быть, сейчас этот орден заберут. Ладно. Ой, я еще со вторника берегу эту новость. Гадалка, которая делала эти самые расклады и прогнозы Ермаку, значит, официально зарабатывала, оказывается, 4 500 долларов. Знаете, как ее зовут? Вероника Фэншуй.
1: Это я помню. Но да. У нее настоящая фамилия есть, если что.
0: Но это просто настолько было... То есть тут Вероника Фэншуй офис. Это не реклама. Никогда туда, друзья, не обращайтесь, иначе ничего вам хорошего за это не будет. Ну, в общем, она скрывала свои доходы, чтобы не платить налоги. Все это посчитали. А во время заседания по этому делу, значит, об отмывании всех миллионов Ермака, ну, вот это вот все вскрылось. Вероника Фэншуй. Вот, а зачем... Ну, ладно.
1: 80% наших бизнесменов не принимают никаких решений, не посоветовавшись с гадалками.
0: Да, может, все-таки меньше уже, нет?
1: Нормально, да. 80. Мы же помним, сколько денег тратят на гадалок.
0: 2-3,
1: больше,
0: 2,5
1: чем
0: триллиона.
1: На еду. Да, граждане России. Если Украина – это зеркало, в которое мы смотримся, давайте наших поспрашиваем, с кем они советуются, узнаем совершенно страшное. Ну, то, что не платит налоги, ну, это при капитализме у всех любимая игра – уход от налогов. А зачем их платить, если можно не платить? Вот и не платят. При этом там еще, небось, что-нибудь, как это они говорят, эзотерическое к этому, что-нибудь прилеплено. Деньги только наличными. Можно золотом. А вот эти вот ваши переводы – это вообще ни о чем, это не деньги.
0: А у вас хотя бы раз было... Ну, не знаю, там, желание или ситуация вот обратиться к каким-то там экстрасенсорам.
1: Нет. А зачем?
0: Не знаю. Помутнение вдруг случилось
1: я
0: какое-то время.
1: Я уже рассказывал, что бросание монетки, оно результат дает 50 на 50. Астрология, точность предсказаний 30%. То есть монетка гораздо точнее, чем астрология. Ну, что это такое?
0: Ой, я вспомнила одну свою коллегу очень-очень давно, естественно, не буду называть кто, но, значит, в какой-то момент мы вместе работали в офисе, и я смотрю, она принесла кубики вот эти вот игральные, которые, значит, надо кидать. Вот их две штуки. И вот она все целый день сидит, кидает, а меня раздражает этот звук, ну, если целый день, да, барабанят этими кубиками, это начинает раздражать, значит. Я в какой-то момент говорю, а что ты делаешь, зачем ты это делаешь? Я учу там какое-то, значит, свое сознание,

0: Ну, чтобы вот о чем я подумала, то и случилось. Я говорю, в смысле? Говорит, ну вот я думаю о том, чтобы они совпали. Угу. Ну, там 6-6, 2-2, 4-4.
1: Практически
0: телекинез. И вот я типа тренирую это. Я такая смотрю, думаю... Но они же рано или поздно и так совпадут, и это никак не связано с тем, что ты говоришь. И, в общем,
1: при советской власти, когда нормальные люди в науке были, была такая Нинель Кулагина, которая якобы там двигала предметы с помощью мысли. Оказалось, полная чушь, естественно, как только это начинают проверять серьезные люди. Интересно, может, действительно, может, не надо отрицать, но давай проверим. Чушь собачья. Вот супротив науки и экстрасенсы никак. А для украинского правительства полный вперед. На них все держится, да.
0: Они всячески. Вот кто спонсоры.
1: Да.
0: Ладно, не буду всех обвинять.
1: Мракобесие.
0: Да, продолжим беседу.

Для географа Земля – это карта. Для геолога – источник ресурсов. А для геостратега – поле борьбы за власть. Программа «Стратегия и власть» с Андреем Школьниковым. О политике на языке аналитики. По четвергам в 2 часа дня на радио «Спутник». Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, возвращаемся в студию. Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Меня зовут Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков напротив меня находится. Мы еще раз всех приветствуем.
2: Да.
1: К срочным, наверное, новостям, но пока без каких-либо деталей, я просто призываю всех продолжать слушать радио «Спутник» и оставаться на нашей частоте, и также подписаться на наш Телеграм и Макс-канал «Радио «Спутник». Почему? Потому что с минуты на минуту может начаться срочное выступление Владимира Путина с неким, да, каким-то обращением к народу, ну, ждем. Пока ничего нет, а там посмотрим. Ну, давайте не будем тревожиться раньше времени.
2: Да.
1: Мне кажется, не надо. Да? Здесь обращения у президента бывают настолько разные, да, что какую-то, мне кажется, панику в этот момент ловить.
2: Говорить абсолютно. Он будет долго.
1: В общем, благо иногда он, мне кажется, говорит довольно...
2: Да. Ну, не 3 минуты точно.
1: Ой, ладно. Про Украину, знаете, я что забыла, какую историю. Ну, на самом деле, я считаю, что отвратительно. Но это показывает то, какая на Украине сейчас, может быть, еще и молодежь, да, вот в каких она культурных, в том числе и ценностях, воспитана. Но мы помним гимнастов наших, которых вернули с флагом, гимном, все как наконец-то положено к международным соревнованиям. И вот проходил чемпионат Европы по художественной гимнастике. Может быть, пока еще он продолжает идти, извините, я, да, может быть, так детально не знаю его график, но наша заняла первое место. А украинка заняла второе место. Вот они стоят на пьедестале, а играет гимн России, она показательно, значит, опускает голову, закрывает уши, там, жмурит глаза, и не знаю, что она еще делает, но вот как бы вот это вот показательно. Хотя я прекрасно... Это юниорки, то есть это молодые девчонки. Ну, вот кто-то, я не знаю, кто-то... Они сами принимают в эти моменты такое решение, или кто-то их просит это сделать?
2: Я думаю, явление комплексное. Надо себя проявить с одной стороны, с другой стороны объяснят, как себя вести. Ну, странно, что не напялила кастрюлю на башку, а снизу трусы, перемазанные кетчупом. Так бы картина была гораздо полнее, а только уши затыкать как-то несерьезно. Да.
1: Ну, прям так.
2: К выходкам,
1: ну, ладно,
2: к идиотским выходкам мы давно уже привыкли. То есть, а что от вас еще ждать-то? Я помню, когда Олимпиада в Сочи проходила, они и там уже кривлялись, как пьяные обезьяны. Стыдно смотреть. Тут, так сказать, всенародный праздник, ты еще тут выпендриваться будешь. Что это такое? Если Олимпийские игры не про политику, что ты там кому демонстрируешь? Вот что это такое? Не нравится, не езди сюда вообще, не приезжай,
1: да,
2: не выступай.
1: Не иди на пьедестал второго
2: места. Не соревнуйся с теми, кого ты так люто ненавидишь и свою ненависть к ним демонстрируешь. Я считаю, что за подобные выходки ее этот самый комитет спортивный немедленно должен дисквалифицировать вон отсюда, там лет на 5 примерно. До свидания, больше ты участвовать не будешь. С такими только так.
1: Может быть. Давайте дальше посмотрим, что у нас происходит. Вот та статистика, которую вы точно должны прокомментировать нам, Дим Юрьевич, и рассказать все детали. Это ваша бывшая текущая специальность. Про доверие россиян к полицейским. Уровень доверия россиян, значит, с 2011 года, прошу прощения, достиг рекордных показателей, а именно почти 70% россиян доверяют полиции. Об этом глава МВД Владимир Колокольцев рассказал на одном из заседаний. Не, ну вообще-то хорошо, только вот мы с вами обычно говорим про престиж профессии. Мне кажется, престиж действительно немного вырос. Но вот как будто бы еще не до конца, и там много что нужно еще доделать.
2: Престиж обычно намертво привязан к деньгам. То есть ты должен зарабатывать много денег. Вот это вот настоящий престиж. То, что положительное отношение у граждан к полиции, ну, для меня неудивительно вообще. Уровень жизни у нас возрос по сравнению с тем, что помню, например, лично я, просто до космических высот. И это не про то, что все теперь золото едят и всякое такое. Нет, люди сыты и не переживают за свою безопасность. Времена 90-х, когда надо было сначала открыть дверь в подъезд, потом бросить туда кирпич, на всякий случай, а после этого с пистолетом наголо заходить, ну, как там затаился кто-то, ничего подобного больше нет. Уличная преступность, ну, я не знаю, там ролики вражеские посмотришь, как они там по Москве ходят, смотри, Мерседес стоит, а в нем на переднем сиденье сумка Луи Виттон. Вот белый день, никто не разбил, никто не... Вот это да! Вы представляете, здесь по улицам можно ходить, разговаривать по телефону, у тебя его не вырвут из рук и не убегут. Кстати, о птичках. Apple уже вводит специальную функцию в айфоны, что когда телефон вроде на месте, и вдруг он рывком начинает перемещаться, он автоматически будет выключаться, его нельзя там разморозить, раскрутить. То есть это явление настолько массовое, что туши свет. Ну, ты у нас про что-нибудь такое слышала?
1: Нет.
2: Ну, я когда-то это в начале 2000-х в метро перед закрытием дверей бывало, что выхватывали телефон из рук и убегали, двери закрылись, поезд уехал. Ну, это единичные случаи, в общем-то. А так граждане спокойно перемещаются по улицам. Если обратишься в эту самую милицию, ну, а где ты в нее обращаешься? Там чаще всего в паспортный стол. Там это чиновничья работа, все совершенно спокойно функционирует. Ну, теперь всякие эти МФЦ, куда побежал туда, побежал сюда. Не знаю. Это спокойствие, это сытость и спокойствие. Поэтому, ну да, совершенно по-другому относятся. Они у тебя, по большому счету, ничего не вымогают. Где раньше вымогали деньги? Раньше вымогали в ГАИ, говорят. У меня вот, я с какого, дай бог памяти, с 80-го года у меня права. У меня
1: не вымогали?
2: Ни разу в жизни. Я правила нарушал. И за это с меня драли деньги, штрафы и всякое такое. Так я их нарушал. У меня ни разу что-то в голову не всплыло, что у меня кто-то что-то вымогает. Ты нарушитель, и это совершенно правильно. Ну, так и это прекратилось. Кругом камеры навешали. Камеры как-то справляются со штрафами. Если меня тормозят, ну, просто проверяют документы, к этому я совершенно спокойно отношусь. Хотите смотреть в багажник, смотрите на здоровье, я всем навстречу.
1: Ну, так это же
2: иду.
1: Всегда людям, которым нечего скрывать в этом плане, они, наоборот, готовы им...
2: Бывают
1: что
2: негодяи.
1: Что такое ответственность, они прекрасно знают, да, поэтому они
2: бывают
1: спокойно
2: ли негодяи?
1: Реагируют.
2: Они везде есть. Везде, да. Где есть люди, там есть негодяи и совершают преступления. Но в целом все гораздо спокойнее. Вот.
1: Нет, а еще если глобально, но очень многие профессии, да, там и учителя, и полицейские, и журналисты сюда будут подключаться, там, врачи, еще кто-то, все будут говорить, безусловно, нам надо повысить зарплату, и тогда, возможно, конечно, это решит, да, в какой-то степени кадровый дефицит. С одной стороны, да, с другой стороны, мне кажется, за любым повышением зарплаты, ну, люди-то при этом должны понимать, за что им деньги платят. То есть есть работа, вы должны получить соответствующее образование. Не тяп-ляпы как бы готовы, да, и я просто отсидел с 9 до 6,
2: я
1: потом
2: бы,
1: я пошел
2: домой. Я бы, с твоего позволения,
1: домой.
2: Добавил, когда наших людей в массе спрашивают, а какая зарплата вам нужна, чтобы вот все нормально было, у них это, как правило, упирается в 150 тысяч рублей. Ну, это там...
1: Откуда эта сумма?
2: Условно скажем, там до войны еще было, пока цены не начали расти, не по вине каких-то конкретных граждан. 150 тысяч рублей. Чего? Вот машина какая-никакая, квартира какая-никакая, дачка. Дети сытые, обутые, учатся и всякое такое. Народ-то он разумный в целом. Никто не говорит о том, что мне минимум миллион, вот для начала миллион в месяц, это только у девочек контуженных бывает.
1: Да, такие, я тоже про них вспомнил.
2: Да, ну, а так, ну что
1: это? На всякие какие-нибудь ТВ-шоу они еще обычно ходят. И там, я хочу, чтобы мой мужчина получал минимум 3 миллиона рублей в час.
2: Никто не спорит. Никто не спорит, это круто. Но таких мужчин в Российской Федерации не очень много. Это потому что это действительно очень большие деньги. 150 тысяч, ну, нормально, я так считаю. Надо всех подтягивать.
1: Так, ну и тем временем россияне назвали качество идеального следователя в сериалах жанра true crime. Ну, понятное дело, что сейчас все активно смотрят подобный жанр.
2: Да.
1: Вы готовы,
2: да,
1: дети?
2: Да, да, да. Они хоть смысл... Это опять вопрос к этим журналистам. Первое, вы хоть знаете, что такое true crime вообще? Это то есть, ну, так сказать, если топорно, то это настоящая преступность. То есть это то, что показывают в какой-нибудь этой криминальной России. Угу. Вот это жанр true crime называется.
1: Ну, то есть документалку
2: где
1: условно.
2: Где все настоящее.
1: Да,
2: не, вы можете художественный фильм поставить, ну, но как только там основано на реальных событиях, это никакого отношения к реальным событиям не имеет. Угу. Вообще. Принципиально. Раз. Дальше разговоры про следователей. Вы точно там отличаете следователя от оперативника? А второй главный вопрос. Это абсолютно разные должности, где люди занимаются абсолютно разными вещами. Дальше начнется, что у вас везде тетеньки, и зритель любит про тетеньку. Вы видели этих тетенек хоть раз в жизни? Это
1: суровые. Это вообще, на самом деле, я как представлю, я бы не выдержала. Я знаю, что я бы не выдержала.
2: Крайне тяжелая, ненормированный рабочий день и всякое такое. Вот такие стопки дел, которые надо в определенные сроки сдать. Вокруг них, как собаки, бегают доблестные оперативники. Все это навеселе, как обычно. И вы про кого вообще? Тетенька не может быть оперативником, например, ну, на здоровье. Когда я служил, это вот на женских зонах, там, да, там тетеньки-оперативники, потому что с контингентом ты общаться не сможешь. Как тетенька-оперативник может общаться с уголовниками, я, честно говоря, вообще не представляю. Это начиная с того, что все ходят в гражданской одежде, потому что как только ты наденешь форму, с тобой вообще говорить перестанут. Ну, а теперь давай к тебе еще тетенька придет. Ну, что это такое? Нет.
1: Так, Владимир Путин, секунду. Началось, видимо, обращение. Значит, никто не может сказать о принадлежности. Я так сказала, Владимир Путин, извините, как будто он мне лично написал. Нет, это не так. Никто не может сказать о принадлежности дрона, который упал в Румынии, пока не проведена экспертиза. Все верно, справедливо. Первая реакция в Евросоюзе на любой дрон – это назвать его российским, а потом выясняется, что это... Не так. Ну, мы с вами начали.
2: А уже, так сказать, проехали,
1: беседу.
2: Да.
1: Ну, в общем, сейчас мы параллельно ждем еще новое заявление. То есть я так понимаю, что, наверное, выступление Владимира Путина сейчас, оно напрямую связано с ситуацией в Румынии, да, и такой оперативной, быстрой спешкой в реакции Евросоюза.
2: Обратите внимание, что это значит, на Западе поднята такая вонь, по-другому не назвать. Угу. Что уже президент вынужден об этом говорить.
1: Вот это тоже хотел бы.
2: Естественно, да. То есть какой масштаб, так сказать, охвата событий?
1: Но, может быть, это, знаете, не столько масштаб самого события, сколько вот эта вот вся шумиха, где... Ну, мы же с вами постоянно говорим о том, что нам надо доносить, ну, вот, свое, да? И вот получается, то есть, ну, Владимиру Путину приходится выходить и говорить о том,
2: сколько там человек в Румынии погибло? Ты читала, не читала?
1: Я читала, что два человека пострадало в моменте, но я, честно говоря, не читала,
2: извините,
1: про погибших.
2: Вот у нас они убили 21 человека и 35 отправили в больницу. 21 труп. Детей убили. Нет. Мы будем верещать про Румынию, потому что вот там настоящая трагедия. А про вас говорить не надо. Ну, просто
1: нет,
2: стыдно.
1: Нет, ну, может быть, честно, я не следила просто за этим, там появились погибшие
2: масштаб
1: или нет.
2: Масштаб
1: несопоставимый. Я думаю, что если были бы... Да, во-первых, масштаб несопоставимый. Вообще не надо сравнивать эти истории, мы об этом тоже сказали. А во-вторых, я думаю, что если был бы хотя бы один погибший, об этом бы уже тоже стало известно. Но я читала, что там попало в какую-то конкретную квартиру. Вот, видимо, жители этой квартиры, да, вот там двое пострадавших было.
2: Румынских жителей нам жалко.
1: Ну,
2: мы
1: они ни в чем не вяжут, они такие же люди.
2: Да, поэтому... вообще ни при чем.
1: Хотя иногда ты уже не знаешь, кто с каким настроением где живет.
2: Ну,
1: да,
2: это же не солдат
1: там,
2: в окопе, который,
1: ну, конечно,
2: в общем-то,
1: это мирный...
2: судьба его такая.
1: Так, ну, продолжается выступление Владимира Путина, да, его какое-то обращение, но пока вот мы только все про беспилотник слышим, поэтому если что-то еще, да, суперважное будет, друзья, прямо в прямом эфире, как видите, быстро, оперативно реагируем, ну, и не забывайте подписаться на телеграм-канал «Радио Спутник» или «Макс-канал», у кого что работает. Давайте тогда пока вернемся. Я по поводу True Crime так и не прочитала вам само... само заключение, умозаключение, я подчеркну. Значит, российская аудитория жанра True Crime все меньше воспринимает расследование как историю про сурового следователя-одиночку и все больше как психологическую драму о людях и их травмах.
2: Это про что? Вот хотелось бы задать вопрос журналисту. Это зритель так воспринимает или зрителю навязывают создатели?
1: Это, кстати, хороший вопрос. Ну, наверное, навязывают.
2: Естественно,
1: получается.
2: Навязывают, да. К чему это? Ой. Стыдно слушать.
1: Нет, ну давайте так. Наверное, у любого следователя есть какие-то психологии, или кто там, сопроследователи же идет, да.
2: Они,
1: есть, наверное, ну, как у каждого человека.
2: Они не отличают, о ком речь, они вообще не понимают, о ком
1: речь. Но это же просто сейчас модно говорить про собственные психологические травмы, что все мы осознанные, mm-hmm. надо с этим. Нет, я на самом деле к психологам отношусь очень даже положительно, считаю, что многим людям он, правда, нужен, и прям периодически они в нем нуждаются. Но то, как иногда это навязывают, это, конечно, немножечко уже...
2: Если бы ты знала, какой там количество у людей психологических травм, ты бы про них забыла навсегда. Ну, случилось, дальше что? Угу. Ты собираешься дальше жить? Наверное, собираешься, да. Забудь и не вспоминай. Оно прошло, не надо себе башку забивать всякой дурью. А вот эти вот, ой, сейчас тут драма развернется, характеры и всякое. Фу, блин, стыдно.
1: Значит, очередное предложение от депутатов Государственной Думы. Ну, не первый раз я уже слышу это предложение. Я так понимаю, то ли оно пытается куда-то все-таки продвинуться, то ли, ну, это просто активно обсуждают. Сейчас предложили увеличить число отпускных дней в году из-за выпадающих выходных. Что имеется в виду, когда ты берешь сейчас отпуск официально, но как бы выходные тоже, да, включаются. Угу. И уже неоднократно говорили о том, что все вот эти выходные, их надо как бы считать отдельно, и чтобы получилось не две недели, а две недели плюс там еще два раза
2: дня.
1: Бы четыре дня получается. Ну, я тут двояко к этому отношусь. Если вы меня спросите, как человека, который тоже иногда хочет отдыхать, я за. Но как руководителя, а кто будет работать, если все постоянно будут отдыхать? И как это будет компенсироваться? Мне вот это не очень понятно.
2: Ну, это, с моей точки зрения, это исключительно на потребу публики заявление. Как это у депутатов
1: принято? Ну, чтобы все принято.
2: Понравилось. Да? Я сейчас как задвину, тут вы все обалдеете, потом это никуда не пройдет, но я же хотел. А как? Ну, интересно, а давай это, потери в деньгах просто в размерах страны посчитаем. А у меня, например, частный бизнес. А как это вы предлагаете? То есть люди не будут работать, а я буду платить деньги. Вот вы здорово придумали. У себя такое заводите. Или хотя бы меня спросите. И других так называемых бизнесменов. Что они про это думают? Нет, нет, не так. Вот в Америке, например, я многожды общался с уехавшими. А там нет отпусков. Почему?
1: Потому что там выходные насыщенные.
2: Да. А как же тогда? А на выходных вот отдыхай как следует. Все, езди в горы, ходи пешком, гоняй на велосипеде, плавай на байдарке. Вот смена деятельности радикальная. И все, перезарядился и опять на работу. А отпуск? А зачем ты нужен? С улицы другого возьмем все равно. Не все мы, знаешь, такие ценные специалисты, без которых не обойтись. Это известный американский тезис «hire and fire», то есть нанимай и выгоняй. Понравился работа, не понравился, пошел вон без разговоров. Вот и вся, так сказать, это капиталистическая система. А теперь давайте вы тут по 35 дней в отпуск ходить будете, как...
1: Не, ну
2: как
1: в некоторых регионах, да, на севере.
2: Он, правда, на 45 ходит.
1: Во, я как раз. Или врачи, у них же там за вредность, либо
2: так
1: там.
2: Ненормированный
1: да,
2: рабочий
1: да,
2: день,
1: да.
2: Вредность и всякое такое. Понятно, вот за это, да, 45 дней. И еще время проезда к месту отдыха, оно не входит в отпуск. То есть, если ты до Владивостока 7 дней пойдешь на поезде и 7 дней обратно, это не считается.
1: А я так каталась, не поверите, из Пензы до Хабаровска, когда я была подростком на поезде. 6 дней, 6,5 дней я была в поезде. Ну, сколько мне там, 13-14 лет
2: мне
1: было?
2: Мне кажется, это очень дорого. Пока ешь, пьешь и развлекаешься.
1: Но это была не моя забота, поскольку я была подростком. Но спасало что? Что мы были всей семьей вот в одном купе. Угу. И то есть как бы, по крайней мере, посторонних, да, никого не было. Но я помню уже свое состояние вот на четвертый день, а как раз была такая красота за окном, потому что Байкал проезжали, Улан-Удэ, да, вот как бы те города и те районы. И я помню, мне бабушка говорит, Тань, ну посмотри, ну Байкал, ну когда еще Байкал увидишь, неизвестно, да, а уже не до Байкала. То я уже просто переворачивалась с одного бока на другой, чтобы тупо спать и быстрее вот это вот время как-то... А когда ты до Хабаровска доезжаешь и думаешь, вот какая мысль страшная. Мне еще назад ехать. Неважно, через сколько.
2: Отдых испорчен.
1: Да, но тот факт, что... Нет, на самом деле прекрасно. Владивосток очень красивый город. Но как-то самолетом оно, конечно, да. попроще.
2: Да,
1: ну,
2: согласен,
1: может быть, да.
2: Да,
1: не все со мной согласятся в этом плане. Ну, в общем, с выходными... Надо как-то разбираться детальнее, если кто-то хочет продлевать эти отпуска,
2: вот
1: чтобы
2: не,
1: была какая-то компенсация.
2: Я не пойму, а правительство кричит, что нужны прорывы, что надо работать изо всех сил. Другие кричат, давайте пенсионеров уже с пенсии вытаскивать, работать некому. Отпуска. отпуска. Нужны отпуска.
1: Ну, русский народ любит отдыхать. Гуляться, это я хотел. Веселиться и гулять, это я соединила.
2: А депутаты любят выдвигать какие-то абсолютно неисполнимые инициативы.
1: Ну, ладно. Итак, подводя итоги визита в Казахстан, что сказал Владимир Путин только что? Товарооборот России и Казахстана вышел на рекордные 20 миллиардов долларов и имеет тенденцию к росту. Россия благодарна Токаеву за поддержку русского языка. Строительство АЭС в Казахстане будет выгодно как ему, так и России, ну, как Казахстану, да, имеется в виду. Россия и Казахстан не просто планируют построить АЭС, а создают целую отрасль, и Россия, финансируя строительство первой АЭС в Казахстане, не дарит эти деньги, они вернутся с процентами. Ну, то есть это история про совместный бизнес и сотрудничество. Так, 4 минутки у нас до выпуска новостей. Не знаю, там Владимир Путин что-то еще будет говорить или нет.
2: Важно заметить, да, что уровень жизни в Казахстане примерно такой же, как в Российской Федерации. Там с полезными ископаемыми все хорошо, народ живет отлично. Угу. А их 15 миллионов человек.
1: Не очень много. Страна-то, да. Ну, страна все равно, да, не маленькая, Казахстан, да, там по территории.
2: Наоборот, огромная.
1: Да, огромная. Так, прикидываю, вспоминаю карту, ну да. Так, что-то мне еще хотят сейчас написать мои коллеги. Ну ладно, если успеем. А, нет, вот есть. Видите как? 3 минуты осталось, сейчас мы все успеем. По поводу Армении. Русские и армянские народы связывают узы дружбы и особых отношений на протяжении столетий, говорит Владимир Путин. Все, что хорошо для армян, приемлемо для России, делайте свой выбор. Путин сообщил, что разговор по теме членства Армении в ЕАЭС может быть только искренним и открытым. Что добавим, Дмитрий Юрьевич?
2: Ничего не добавим.
1: Все по делу.
2: Да.
1: Любые экономические решения Еревана по сближению с Евросоюзом не испортят гуманитарные связи России и Армении, и кризис на Украине, перескочили мы сразу, ну вот как новости сыпятся, так и читают. Кризис на Украине начался с попыток присоединения к Евросоюзу, но это вот так вот российский лидер тонко напомнил, все сделал правильно.
2: Все поймут.
1: Да, все поймут. Ну что, 2 минуты есть. Самую главную новость я зачитываю, которую я готова просто отстаивать, спорить с ней и так далее. По мнению там какой-то, значит, журнала World Population Review, Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами по версии вот этого непонятного мне издания. Вообще-то, во-первых, наши женщины самые красивые. Я это хочу сказать как представительница женщин. Поддержите меня, Дмитрий Юрьевич.
2: Решительно
1: поддерживаем. Но, чтобы было еще интереснее, значит, ну, говорится о том, что вообще-то красота это абсолютно субъективно. Ну, с этим, да, не поспоришь. Как почти по количеству всяких мисс, победителей мисс, красоток различных других конкурсов, либо каких-то известных женщин, которые там чего-то добивались, и все признавали, что они очень красивые. Но первое место в рейтинге заняла Колумбия, за ней следует Польша, Греция, а вместе с Россией...
2: Греция.
1: А вместе с Россией, значит, в первую пятерку вошла также Чехия.
2: В Колумбии не было. В Колумбии не был. Россия, Украина... Польша, Чехия, ну и, может быть, Колумбия. В Колумбии не был. Я знаю, из Колумбии я знаю только Софию Вергару. София Вергара, во-первых, красотка невероятная, во-вторых, страшно смешная. Колумбийские тетки хороши, она за всех за них выступает. А
1: после
2: это Греция, да я никогда не слышал.
1: Ну,
2: про
1: чтобы
2: Грецию,
1: красиво в Грецию. Ну, я там была очень давно, правда, и, конечно, не по всей территории Греции я ездила, но, честно, не сказать, что прям красотки, не, ну, со своими, да, какими-то там национальными особенностями. Но дальше кто идет? Швеция, Исландия, США, Бразилия. Ну, Бразилия, там фигуры, понятно, все купились. Наверное, Япония и Германия. Вот Германия, там особенно красивые женщины, да?
2: Удивлен. Честно, удивлен. Швеция, да,
1: Швеция?
2: Исландия, там специфическая у них наружность.
1: Ну, потому что
2: да.
1: беленькие, да?
2: Да, ну, они очень специфические, да. Не знаю, как... Нет. Славяне.
1: Наши
2: вот
1: самые
2: лучшие. Вот где красотки.
1: Да. Дорогие девушки, мы все красотки.
2: Да.
1: Все. Определились на этом прекрасной, красивой ноте. Мы завершаем первый час нашей программы «Пятница вечер».
2: Поздравляем всех с Днем пограничника.
1: Точно. Да. Всех причастных. Знаем одного пограничника.
2: Особенно Петра, да.
1: Петр, привет.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
2: Узнать за 90 секунд.
0: Вокруг Сталина сложилось много легенд. Личности он был слишком противоречивый и след в истории оставил неоднозначный. Одна из них – его высокомерное, чванливое и даже хамское отношение к подчиненным. Но так ли это? Маршалу Победы Рокоссовскому в силу положения некоторые вопросы приходилось решать лично с Иосифом Виссарионовичем. После назначения на должность командующего Центральным фронтом Рокоссовского принял Сталин. В мемуарах выдающийся военачальник и дважды Герой Советского Союза описал встречу как исключительно теплую. Верховный главнокомандующий был вежлив, попросил дать рекомендации, кем из командиров укомплектовать штаб другого фронта. Маршал рекомендации дал. Сталин тут же отдал распоряжение откомандировать туда военных. Пожелал Рокоссовскому успеха и посоветовал быстрее отправляться на место боевых действий. Маршал в своих воспоминаниях указывал, что перед принятием важных решений Сталин неоднократно советовался с ним, прислушивался к его мнению, напутствовал, а за неудачи никогда не упрекал и не винил. Напротив, поддерживал. Этот образ вождя народов не укладывается в привычные стереотипы. Тем и интересен.
2: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
3: Шесть утра в российской столице, столько же в Кирове и Симферополе. В студии Анна Грозлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Россия отправила за границу информацию о более чем 20 тысячах преступлений ВСУ. У России и Китая будут особые условия прохода через Ормузский пролив. Страны АСЕАН обсуждают участие Мьянмы в саммите с Россией по приглашению Владимира Путина. Подробности далее. Информацию о более чем 20 тысячах преступлений ВСУ против мирного населения разослал за границу Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с 2022 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев. Он отметил, что подборки соответствующих материалов регулярно рассылаются в международные организации, диппредставительства, а также политикам, журналистам и правозащитникам. По словам Фадеева, иногда на обращение Совета откликаются депутаты некоторых стран, в том числе внимательно за поступающей информацией наблюдают в Ватикане. Два человека пострадали от попадания беспилотника в частный дом в Таганроге. Им оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Кроме того, по его словам, в результате атаки украинского дрона на территории порта в городе произошло возгорание танкера, резервуара с топливом и административного здания. Сейчас пожар потушен. бойцы группировки войск «Север» уничтожили 8 пунктов управления дронами ВСУ в Сумской области, сообщили РИА Новости в группировке. Артиллерийскими расчетами были нанесены удары также по 13 бронированным автомобилям и складу с боеприпасами. Кроме того, расчетом дронов «Молния-2» наши бойцы на том же направлении уничтожили пункт управления беспилотниками, откуда осуществлялись атаки, в том числе на гражданское население. У России и Китая будут благоприятные условия прохода через Ормузский пролив, заявил РИА Новости глава Комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Он добавил, что это касается как торговых судов, так и танкеров из этих двух стран. Азизи подчеркнул, что Россия и КНР всегда поддерживали Исламскую Республику и оставались с Тегераном рядом в самые трудные периоды, поэтому обе страны будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормуз. Кроме того, Азизи отметил, что Иран вправе принимать любые решения по проливу, и никто не может ставить это право под сомнение. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар, сообщает Росавиация. Ведомстве уточнили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсуждают формат участия Мьянмы в предстоящем саммите «Россия-АСЕАН», заявил генеральный секретарь Ассоциации Као Ким Хорн на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». По его словам, вопрос участия республики связан с продолжающимися внутри АСЕАН дискуссиями о реализации так называемого консенсуса из 5 пунктов по урегулированию кризиса в стране. Также генсек отметил, что среди обсуждаемых вариантов это проведение виртуальной встречи с министром иностранных дел Мьянмы для обмена мнениями между НИПИДО и государственными объединениями. Ранее президент России Владимир Путин направил руководству республики приглашение на саммит «Россия-АСЕАН», который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Следующий выпуск на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете радио «Спутник». Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Микрофон Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Дмитрий Юрьевич, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Алена. Всем слушателям, зрителям привет.
1: Дмитрий Юрьевич, ну, несмотря на то, что у нас с вами час развлекательный, все-таки сегодня много новостей, которые не могут остаться без внимания. Я напомню, что вы уже с Татьяной успели упомянуть то, что Владимир Владимирович Путин продолжает общение с прессой по итогам визита в Казахстан. По степени важности заявлений мы будем обсуждать их в прямом эфире. И кое-что за время новостей уже все-таки появилось, и предлагаю на обсуждение это. Российская экономика в последние 3 года росла в разы быстрее, чем европейская, заявил Владимир Владимирович Путин. Также он назвал одним из преимуществ членства в ЕАЭС доступ к большому и защищенному рынку всего Союза. А также он сказал, что Россия просила бы, чтобы референдум о будущем Армении в ЕАЭС или в ЕС был проведен как можно скорее. Что бы вы могли сказать по его заявлениям? Что вы думаете? Как бы вы могли прокомментировать?
4: Решительно поддерживаем все инициативы нашего президента. Вот что я вам скажу.
1: Решительно.
4: Надо ли проголосовать? Да, надо проголосовать. Тут я повторюсь, я некоторым образом сомневаюсь, конечно, что голосование покажет то, что было бы интересно нам. Потому что в Армении поддержка этого самого премьера Пашиняна очень серьезная. Ну, посмотрим, как получится. С Казахстаном дружим, слава богу. Мне это очень нравится. Я всяческую дружбу между народами только приветствую. И то, что растет экономический оборот, и то, что обмениваемся специалистами, студентами, кого-то учим, будем строить атомную электростанцию, это прекрасно. Вот.
1: Ну, будем следить за заявлениями. Пока что предлагаю вернуться к формату нашего часа и, если что, от него отступать. Дмитрий Юрьевич, да. Ну, в нашей стране тоже много серьезных перемен грядет, если, конечно, они вступят в силу. Вот смотрите, например, лидер партии «Коммунисты России» Сергей Маленкович. Ну, давайте, мы можем просто даже сказать, что в Госдуме, вот так вот будет вернее сказать, предложил запретить слово «гамбургер», Или переименовать фастфуд в кокошник или котлетник. Он готовит обращение к властям с требованием законодательно заменить англицизмы в общепитии и на русские аналоги, а также назвал американскую культуру еды вредной для россиян.
4: Я напомню это всем нашим знатокам и любителям русского языка, вот мое любимое. Студенты и профессора Санкт-Петербургского университета. Все поняли, о чем речь, да? Русское там только «и». Больше там нет ничего русского. Иностранных слов везде. Во французском языке каждое третье слово из латыни. В английском каждое шестое. И что-то как-то живут и не парятся. Как называть гамбургер? Он гамбургер. Представляете, точно так же, как макинтош называется макинтошем, это плащ, если что, вдруг кто не знает. И, ну вот, не было в русском языке таких слов. Представляете, как какой-нибудь аэроплан, который потом назвали самолет. Ну, бывают такие вот удачные переводы, как какой-нибудь самокат, например, велосипед когда-то назывался костотряс. Не прижилось, он остался велосипедом. И как вы собираетесь это заменить? Какой котлетник, ёлы-палы? Это чуждая для русских еда, да? Котлета на всякий случай. Котлета – это молотое с хлебом мясо, зажаренное с хлебом или с булкой, которую потом опять кладут на булку и едят. Мне все детство родители говорили, куда ты жрешь без хлеба, на тебя не напасешься. Все надо было есть с хлебом. Макароны, например, ели с хлебом, и котлеты ели с хлебом. И что? Ого, как гамбургер, это не для русского. Чего не для русского? Ну, попробуй, понравится, ешь, не нравится, не ешь. Какая разница, это корейская капуста чимчи, например, или русская квашеная капуста? Как говорится, кому поп, кому попадья, а кому свиной хрящик. Вот, вот так вот у людей устроено. И все вот эти вот выкрики, давайте там отменим это, отменим то. Я бы с чем согласился? Например, я вот, как и все, наверное, не одобряю вывески на английском языке. Вот это для меня странное какое-то. Это при том, что, ну, например, Питер – это ж по большей части туристический город. То есть вот названия улиц написаны кириллицей, ниже написаны латиницей. Это понятно зачем. А вот почему магазин называется там каким-то иностранным словом – это для меня загадка. Тоже можешь повесить большую вывеску на русском языке, пониже написать на английском. Ну, и то это только в туристических местах в центре. А так, вот, пожалуйста. Давайте тогда переназовем все бары. Слово «бар», оно не русское. Переназовем все банки, например. Слово «банк», оно не русское. Да и вообще все. Вы ужаснетесь, когда хотя бы попробуете вдуматься. Ужаснетесь просто. Я бы для начала как-то ограничился, знаешь, ну давайте вот, например, там на радио, телевидении, в каких-то массовых СМИ, ну давайте избегать всяких пролонгаций, митингов там и прочее. Хотя вот слово «демонстрация», оно тоже не русское, вы и с этим попадете в тупик. Ну, лексикон дикторов подправить для начала не помешало бы, убрать оттуда англицизмы не помешало бы, а вот бороться какими-то дурными абсолютно запретами, нет, ничего не получится. Ну, смеяться над вами люди будут, вот и все. Запомнят, как авторов каких-то вот совершенно нездоровых инициатив.
1: У меня недавно состоялся спор в моем телеграм-канале как раз на предмет того, что я использовала вместо слова «макароны» слово «паста». А я говорила об итальянском блюде паста, которое я готовлю по рецепту, изучив итальянскую кухню. И я аргументировала тем, что уж если мы как-то меняем название, то в таком случае борщ давайте называть в Италии борщетто. Но это странно. Если гамбургер — это американское блюдо, почему мы его как-то иначе будем называть?
4: Давайте я тоже встряну. Макароны, приготовьтесь. Макароны – это разновидность пасты. Те изделия из муки и теста в Италии называются паста. А уже внутри там всякие эти, как их там, изити, фарфелли, там, фалафели, не помню, голова быстро не срабатывает. Макарони – это разновидность пасты. Все точно так же, как вермишели, спагетти и все остальное, разновидность пасты. До середины XIX века итальянцы их называли по-другому, с середины XIX века у них это все превратилось в пасту. Ну, что вас не устраивает-то? Вам скажут «паста», и вам понятно, что это изделие из сушеного теста. А уж какой формы они там, рожки какие-то, бабочки или еще что-то, это сугубо вторично. Странные споры.
1: Мы с вами не раз уже обсуждали, что целые профессии могут исчезнуть из-за искусственного интеллекта, и об этом заговорил наш президент Владимир Владимирович Путин. По словам президента, сценарий, при котором миллионам людей по всему миру придется менять профессию из-за развития искусственного интеллекта, вполне реален. Но как вы считаете, должно ли государство помогать людям сохранять рабочие места? Мы же любим рассуждать на предмет того, что должно государство своему народу.
4: Да, напомню пару, так сказать, пару-тройку эпизодов. Когда-то давно все книги переписывали от руки строго. Это была профессия очень сильно распространенная. Руками писали все книги. Потом изобрели книгопечатание. Куда делись эти люди, которые переписывали книги? Неужели все сгинули от голода и прочее? Конечно, нет. Когда-то ткани ткали практически руками. Вязали там спицами, крючками и прочее одежду. А потом появились предельно ткацкие станки. Куда же делись эти люди, которые на дому там сидели, челноками туда-сюда елозили, бабушки, дедушки, там шерсть пряли и прочее? Куда же они делись? Остались без работы? Не смешно. Не, совсем, вот уже совсем недавно все ездили на лошадях. И вы не представляете, какое количество профессий вокруг лошади крутилось и повозок. Лошадь ее кормить надо, для нее нужна сбруя, вожжи, седла, это все разные люди делают, хомуты, оглобли, повозки, колеса, там такое количество народу работало, а потом появились машины, и все это стало не надо. Представляете? Вот так и сейчас. Во-первых, это не происходит одномоментно, это самое главное. Даже если миллионы этих граждан окажутся невостребованными, это не происходит одномоментно, когда проснулось утром 10 миллионов человек, а у них нет работы. Так не бывает. Замена происходит постепенно, все себя найдут, и при этом не надо себя тешить какими-то вот этими сказками, что этот искусственный интеллект, он такой интеллект, он это просто равен Богу, он все будет делать вместо нас и делать это безупречно. Это чушь. Опять-таки, вот в настоящих, так сказать, реалиях, вот был токарь, а вместо него поставили станок с ЧПУ, представляете? И больше токарь не нужен, он оказался на улице. Вы давайте посчитайте, вот робот, а теперь посчитайте, а сколько человек его обслуживает, этого робота? Ну, во-первых, пусконаладчик какой-нибудь, который его там спринцует солидолом, пальцы ему раздвигает правильно и следит за его физическим состоянием. Программист, который его программирует, инженер, который все это обеспечивает. И внезапно вы узнаете, что на одного робота надо 8 человек обслуживающего персонала. О каком вообще выкидывании на улицу идет речь? То, что надо будет переучиваться, безусловно, надо, да. Если, так сказать, здесь вакансии закрываются, так и в другом месте откроются другие вакансии. Надо ли людей переучивать? Безусловно, надо. Обязано ли в этом участвовать государство? Да, система профтехобразования должна функционировать в полную силу. Что для молодежи, что для взрослых людей. Если разонравилось, например, тебе работать, пойду получу другую специальность. Лишился ли ты работы по причине появления искусственного интеллекта? Без разницы, государство, да, обязано помогать. Это же для него те же самые деньги. Чем быстрее эти люди переучатся, пойдут работать и начнут зарабатывать, тем государству выгоднее. Вот.
1: Но к другим заявлениям по итогам визита в Казахстан Владимир Владимирович сказал, что Россия одна из трех стран, которые имеют шансы создать свой суверенный искусственный интеллект. А также он сказал, что партнеры по ЕАЭС заинтересованы в российских разработках искусственного интеллекта. Мне кажется, что на примере того, какой уже сейчас искусственный интеллект, вот этот чат GPT правильно был, это разработка американская, если я не ошибаюсь. И дальше стали появляться активные искусственные интеллекты, китайская разработка. На меня произвели они гораздо большее впечатление, чем чат GPT. Нахожу его несколько неинтеллектуальным, в отличие от некоторых китайских разработок. И мне кажется, что это замечательные прогнозы для нашей страны. потому что также, смотрите, школьники с 1 сентября начнут изучать профиль искусственный интеллект, и это же здорово изучать на предмете собственной разработки. Уроки будут проходить как раз в рамках предмета информатики углубленного уровня, или углубленного, наверное, углубленного, правильно сказать.
4: Да. Ну, для меня это загадка, что там школьники могут изучать, загадка. Мы же помним, как вводились уроки информатики, где какие-то азы программирования давали, еще чего-то там, а в итоге это так называемый, как там, грамотный пользователь компьютера. А это про что? А это про то, что он умеет пользоваться приложением Word, например, в Windows, майкрософтовым. Ну, вот, печатать тексты и правильно их форматировать там в определенных рамках. Все. Причем тут компьютер, причем тут программирование, непонятно. И чему там детей будут учить относительно этого самого искусственного интеллекта? Грамотно составлять промпты, да, ну, это чушь какая-то. Педагогов-то таких, по-моему, нет. Во всяком случае, из того, что я наблюдаю вокруг себя, вокруг меня достаточное количество исключительно толковых программистов. Вот когда мне программисты рассказывают, для чего им это надо в их программистской работе, ну, там более-менее понятно, зачем это, какие функции выполняет. В быту, а что в быту делает этот самый искусственный интеллект, кроме рисования идиотских картинок и сочинение не менее идиотских роликов. Что он делает вокруг вас в быту? Чему ваших детей там будут учить? Рисовать идиотские картинки? Ну, это, безусловно, в школе именно этим надо заниматься. Не знаю. Пока не вижу никаких в этом перспектив. И учителя-то ничего в этом не понимают, так я вам скажу.
1: Но у меня пока что складывается впечатление, что какой-нибудь семиклассник мне больше расскажет про искусственный интеллект, да и не только мне, даже собственному преподавателю информатики. Он скажет гораздо больше, чем сам педагог. Мне кажется, чем старше человек становится, тем ему сложнее изучать новые технологии, например,
4: ИИ. Я не склонен думать, что дети в чем-то умнее взрослых. Вот не склонен, и все, потому что это не так.
1: Ну, а как вы думаете, готовы ли на самом деле учителя информатики к преподаванию искусственного интеллекта, и надо ли, может быть, как-то повышать квалификацию, чтобы преподавать?
4: Я вернусь чуть-чуть обратно. Не совсем понятно, что этот интеллект может делать в обыденных совершенно областях. Речь все время идет про так называемые большие языковые модели, где человек может задать вопрос, а электронный болван ему ответит. А человек не понимает, это электронный болван ему ответил, или человек настолько он умен, уже продвинут и всякое такое. Ну, все, вот про это и этому учить, что ли? Еще раз повторюсь, правильно составлять промпты, чтобы он тебе нарисовал картинку такую, какую ты хочешь. И это какой-то странный аспект преподавания. Нет, это не надо. Будут ли преподаватели знать, о чем они говорят? Ну, конечно, будут, да. Некие методические материалы, в рамках которых детям надо объяснить вот это и вот это, да, будут объяснять. Будут ли дети пользоваться? Они уже пользуются. Для чего пользуются дети искусственным интеллектом? Ровно для одного – для обмана взрослых. Чтобы не делать домашнее задание, написать сочинение, решить арифметические примеры и прочее. Они лгут и обманывают взрослых. И вместо того, чтобы детям вводить какие-то там уроки, надо наоборот все это запрещать. Такое мое мнение.
1: Дмитрий Юрьевич, ну я возвращаюсь к другим заявлениям нашего президента по итогам визита, потому что их у меня перед глазами уже очень много. Давайте с ними ознакомимся. Вот смотрите, Владимир Владимирович говорит, что называть конкретные сроки завершения конфликта на Украине невозможно. Я этого делать не буду, это цитата. Нам нужно укреплять систему ПВО. Вы же видите, что наши войска наступают по всем направлениям каждый божий день. Дмитрий Юрьевич, ну как вы считаете, что может стать условием конца украинского конфликта?
4: Не знаю. Я тоже не бабушка Ванга, я угадать не могу. Что, какие варианты-то есть? То есть Украина освобождена от нацистов до самой ее западной границы? Это одно. Российские войска остановились на границе Донецкой и Луганской областей? Это совершенно другое. Как, что воспринимать за победу, я лично не знаю. Что скажет на эту тему руководство, тоже не представляю. Я другое в этом вижу, что вся вот эта вот истерика и массовое, так сказать, задавание вопросов, а когда уже, а сколько можно там и прочее. И это не про то, что мы там медленно продвигаемся, это про то, что для нацистской Украины ситуация настолько плохая, что, ну, давайте хотя бы в информационном поле тут раскрутим такое, пусть в России все обалдеют, как у них ничего не получается, как все плохо, и пр, и др. Вот для этого оно раскручивается. Идет, как идет. Те, кто хочет нанести могучий удар, вы понимаете, что нанесение ударов сопряжено с серьезными жертвами.

0: что-то резко поменяется. Ничего. Мы, как обыватели, ничего делать не можем. Мы можем нашей армии только помогать, зажав причинное место в кулак и ждать результата. Все. А вести разговоры на тему, ой, когда, ой, скорее, ой, еще чего-то там, лучше не надо. Вы самих себя только раздракониваете без какого бы то ни было результата.
1: К другим заявлениям Владимир Владимирович назвал украинские СМИ средствами массового одурачивания. Ну, сказал, как отрезал.
0: Очень невозможно точно. Спорить.
1: Невозможно спорить. Также он сказал, что журналистам должно быть стыдно за замалчивание в европейских СМИ удара по Старобельску. Дмитрий Юрьевич, ну, зачем Запад вообще, почему упорно замалчивает трагедию в Старобельске?
0: А зачем про нее говорить? Это же их, а поскольку боевыми действиями на Украине руководят с Запада, то это про Запад говорит нехорошо. Это же они поставляют разведданные, это их искусственный интеллект выбирает цели. Это под их руководством по общежитию с детьми нанесли 4 удара дронами. То есть это никакая не случайность. Это намечено и разрушено. Они специально убивали детей. Увидев реакцию, ну, надо как-то это, знаете, это, конечно, вам кажется, что какое-то страшное событие. Нет-нет-нет. Страшное событие – это в Румынии дрон попал в жилой дом. И 2 человека пострадали. Вот в Старобельске 21 убили, а в Румынии 2 пострадали. Не-не-не, говорить мы будем про Румынию. Русские дроны летят в страны НАТО, и там, понимаешь, попадают в жилые дома. Поскольку все СМИ в их руках, вот, смотрите, следите за руками, как говорится, чик, и не было никакого Старобельска, а был страшный акт агрессии России против Румынии. Вот так вот все переворачивают. Странно, что этого кто-то не видит или не понимает, я не знаю. Вот когда Мария Владимировна Захарова всех пригласила, всех иностранных журналистов, поехали в Старобельск, поехали, посмотрите. Что сказала BBC? Ничего не сказала. Вообще ничего не сказала. Что сказала CNN? У нас все в отпуске, никто не поедет. Вот и весь, так сказать, Запад. Вот это вот честная демократическая пресса. Все.
1: Ну, это, прости господи, вам не Буча, они же... Ну, мы помним всю историю, которая была с Бучей. Читаю другие заявления. Ситуация на поле боя в зоне СВО дает право говорить, что конфликт на Украине близится к завершению, несмотря на то, что наш президент не обозначает сроки, все-таки надежда на завершение, она как-то оказалась уже ближе. Также Владимир Владимирович говорит, что западные политики внедряют в свою ежедневную практику стандарт: чем страшнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Западники поставляют Киеву дроны, которыми ВСУ пытаются атаковать регионы Российской Федерации. Чего проще? Свинтил, кнопку нажал и полетело. И еще заявление, которое не оставляет особенно равнодушным. Западные политики хотят продолжать конфронтацию с Россией. Дмитрий Юрьевич, а зачем же это может быть нужно европейским политикам-то продолжать конфронтацию с Россией? Не утомились, нет, на 5-й-то год?
0: Там кризис. Собственно, война... 500 лет этот самый Запад грабит всю планету просто и без затей, колонизирует, сосет ресурсы отовсюду, и с этого неплохо живет. В этом, так сказать, загадка этого прекрасного Запада и такого высокого уровня жизни в колониях, которые они грабят 500 лет. Прекрасно получается, они поднаторели в этом, как никто другой. Какие претензии к России? К России претензия ровно одна. У вас есть ресурсы, а у нас их нет. Ваши ресурсы должны быть нашими. Мы не можем к вам влезть вооруженной силой, как вот, например, в Югославию, потому что у вас атомное оружие. Поэтому мы возьмем одних русских, которые живут на Украине, и натравим на русских, которые живут в России. Не надо там никаких сказок про украинцев, еще чего-то. Это война между русскими и русскими, которых стравил Запад. Вот вы там друг друга убивайте, от этого вы оба ослабнете, особенно Россия. Потом она рухнет, развалится на куски, и тут мы придем на дымящиеся останки, и все ресурсы, все вообще будут наши и бесплатно. И опять на Западе все станет хорошо. Вот зачем они этим занимаются. При этом, что они там будут то, что они врут, это вообще настолько мизерная часть. Вот война, это да, они туда вкладываются, огромные деньги, стараются, но никак не получается. Слава тебе, Господи.
1: Дмитрий Юрьевич, прервем.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима, и я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
5: Меня зовут Анна.
6: У меня есть к вам небольшой вопрос.
7: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
8: Вы должны это услышать.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
9: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Мирный житель погиб из-за детонации дрона ВСУ в Белгородской области, сообщает региональный оперштаб. Уточняется, что ночью атаки со стороны киевского режима подвергся поселок Октябрьский. В результате скончался мужчина. В оперштабе добавили, что уточняется информация о повреждениях. Военнослужащие расчетов FPV-дронов группировки войск «Центр» перекрыли основные пути снабжения ВСУ на Добропольском направлении, сообщает Минобороны России. Ведомстве уточнили, что это серьезно затрудняет ротацию и подвоз расходных материалов к линии боевого соприкосновения со стороны противника. Кроме того, как сообщил РИА Новости командир взвода ударных дронов с позывным «Кулак», в Харьковской области подразделения войск группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 наземных роботизированных платформ ВСУ. Суд в Архангельске оштрафовал вандала, который осквернил памятник русским женам, берегиням семейного очага, следует из материала в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что мужчина, будучи пьяным, закрепил на памятнике пластиковую панель смыва унитаза. Затем он записал видео с ругательными комментариями и выложил его в свои каналы в ТикТок и Телеграм. В результате на мужчину составили протокол за проявление неуважения к человеческому достоинству и государственной символике в интернете. Отмечается, что вину он признал и объяснил, что хотел пошутить. Шутка обошлась ему в 30 тысяч рублей. Еврокомиссия на следующей неделе накажет Болгарию за превышение установленного дефицита бюджета, сообщает издание Financial Times. Напомню, с 1 января 2026 года Болгария официально ввела евро в качестве национальной валюты. В стране велась широкая общественная дискуссия по вопросу присоединения к зоне евро. В Софии и других крупных городах противники отказа от национальной валюты выходили на массовые митинги. Теперь Еврокомиссия ведет в Софии так называемую процедуру чрезмерного дефицита, поскольку годовой дефицит страны в прошлом году увеличился до 3,5%, превысив установленный в еврозоне порог в 3%. Парад планет Венеры, Юпитера и Меркурия и спутника Земли Луны жители европейской части России смогут наблюдать 17 июня. Об этом сообщил РИА Новости лектор пермского планетария Виталий Францев. По его словам, объекты на небе будут видны невооруженным глазом после заката. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале.

0: проезд на электричках. Вообще-то это важно, Дмитрий Юрьевич. Она же учиться будет, на учебу ездить.
1: Вряд ли такое может быть. Самолет, на всякий случай. Точно так же, как и корабль. Это территория государства, того, которому он принадлежит. Вот как-то так. Поэтому над кем он летает, никакой роли не играет. Нет.
0: Дмитрий Юрьевич, ну на этой неделе у нас с вами кино, значит, тем накопилось много. Давайте, прежде чем перейти к любимому старому фильму, который лучше новых двух в правильном, конечно, переводе, обсудим новости кино. Вот сценарист «Симпсонов» Дэн Грини, известный предсказаниями будущего, включая президентство Трампа, объявил о выдвижении в президенты США в 2028 году. И в предвыборном ролике он иронично обыграл статус пророка, заявил, что хочет избавить страну от влияния миллиардеров и карьеристов, ориентируясь на курс Линкольна и Рузвельта. Очень много собрано предсказаний, которые сбылись. Я не буду напоминать все подряд, но он предсказал эти смарт-часы, он предсказал президентство Трампа, экономический кризис Греции. На самом деле, если кому-то особенно интересно, я могу прислать в наш телеграм-канал ссылку на все эти предсказания, но несложно и самому найти. Но, Дмитрий Юрьевич, конечно же, мы с вами никогда этого не обсуждали, но вопрос первый. Вот как ему это удалось предсказать? Вот как «Симпсоны» угадывают будущее?
1: Прекратите. Вот там угадано самое смешное, на мой взгляд, как Владимир Ильич Ленин. А жил и русские с автоматами Калашникова все вскочили и замаршировали. Вот такое тоже предсказал, да. Ну, это не предсказание. Это какие-нибудь эти смарт-часы, не смешно. Мне было 10 лет, когда я это в фантастических книжках читал. Несерьезно. Ну, и избраться в президенты, ну, тоже как-то это, мягко говоря, забавно. Кто ж там за тобой стоит? На всякий случай, для тех, кто не в курсе, как работает демократия, для того, чтобы куда-то лезть и избираться, нужны деньги. И деньги очень большие. Кто тебе эти деньги даст? Люди. Чьи интересы ты будешь представлять? Не свои. Президент Обама нам уже объяснил, что Соединенными Штатами правит глубинное государство, а президент – это петрушка, надетая на руку богатых людей, корпораций, которая делает то, что выгодно им. Не надо иллюзий. Так, для смеху. Прикольно, конечно, да.
0: Ну, а каковы шансы Дэна Грини все-таки
1: никаких,
0: победить?
1: Никаких.
0: Грустно. Где-то сейчас грустит один Дэн Грини.
1: Пусть он это предскажет, а мы посмотрим, как это сбудется.
0: Но к другим новостям кино. Показ фильмов «Дисней» в России полностью прекратится к концу 2026 года. Слава богу, спасибо большое. «Темнокожие русалочки» уже нам хватило. Что, кто там уже был? Я, короче, не смотрела эти последние картины. Но компания не продлит лицензионные контракты с российскими видеосервисами. Хиты вроде «Короля льва», «Зверополиса» убрали еще в 2023 году. Сейчас остались лишь часть старых лент. И во многих онлайн-кинотеатрах контент «Дисней» уже отсутствует. И дальнейшее использование их проектов будет нарушением авторских прав. Вот мне кажется, что если вы хотите, чтобы русский человек что-то смотрел больше и чего-то вот больше сделал, чем он делает, вы его в чем-то ограничите, и он сразу себе все найдет. Вот правда, вот эти вот заявления, да. Хорошо, вы да. Ушли. Они правда считают, что мы ничего не посмотрим?
1: Да, когда российских крестьян государи-императоры убеждали жрать картошку, которую надо было выращивать, крестьяне решительно отказывались. Растет под землей. Плод сатаны. Это не то, что есть, это даже трогать нельзя. Ну, тогда царские огороды стали охранять вооруженные солдаты. Русские крестьяне тут же проникли на эти огороды. Что ж там такое интересное? Накопали картошки, стали сеять у себя, хохотать и жрать ее изо всех сил. Вот так и тут. Сколько лет боролись, чтобы распрощаться с пиратством и организовать для людей нормальные видеосервисы, куда человек заходит, там заплатил какую-то мизерную сумму и спокойно все смотрю. Сколько лет боролись? Много. И что теперь? Идите вы лесом. Мы что хотим, то и будем смотреть, мы все скачаем, что бы вам там ни казалось. Конечно, мы помним о том, какую дрянь теперь выпускает этот Дисней, но, тем не менее, все эти их запреты, тьфу на вас, никому это не интересно, и никак это в отношении нас не сработает. Вот.
0: Мне кажется, что если у кого-то даже сохранились эти платформы для DVD-дисков, для видеокассет, это вообще даже будет такой классный вайб показать своим детям на старых кассетах, на старых дисках. Вот у меня куча DVD-дисков сохранилось. Я действительно
1: у меня
0: могу
1: больше, чем у тебя.
0: Дмитрий
1: у меня
0: Юрьевич,
1: три шкафа
0: как бы,
1: было
0: да?
1: Дисков.
0: Чем начинается вот это вот? Чем началось-то? Это вообще что такое? Я не поняла. Ну ладно, поехали дальше. Warner Brothers начали разработку полнометражного фильма по Рику и Морти. Режиссером может стать Джейкоб Хейр, работающий над шоу с 2019 года. Создатели планируют

0: что в целом материться-то они умеют. Но когда ты с ними встречаешься в кадре или смотришь на них в кадре, ты понимаешь, что ну какие-то проблемы. Да у меня, мне кажется, тоже с матюгами в кадре могли бы оказаться проблемы. Это когда-нибудь узнаем.
1: Мы никого не призываем ругаться матом. Сами мы, обратите внимание, не ругаемся, совершенно спокойно разговариваем, не используя всяких бранных слов. Но тут речь в первую очередь об образности и красочности речи, богатстве, так сказать, языка, куда ловко вплетены всяческие оскорбления, фигуры речи и пр, и др. У всех ли богатый лексикон, и каждый ли излагает так, что заслушаешься? Ну, далеко нет. Актеры, кстати, о птичках, про актеров мне как-то странно. Они же по большей части не сами говорят, а заучивают чужие тексты наизусть. Когда ты учишь наизусть, у тебя эти строения фраз, слова и прочее, они намертво заседают в голове, поэтому как этим не пользоваться? Странно.
0: Но еще многое зависит действительно от сценариста. У меня однажды был опыт съемок в одном проекте, где практически весь проект был с использованием нецензурной брани. И я читаю, я понимаю, что здесь матерное слово ради матерного слова. Вот оно выглядит неестественно, даже при чтении.
1: Это им все испортили тупорылые переводчики, в кавычках, которые русского языка не знают, и английский язык, когда с английского переводят, они эти словесные конструкции из чужого языка перетаскивают в русский. В результате там какие-то «мы сделали это», «грёбаный кто-то там» и еще чего-то. Ну, то есть, а по-русски так не говорят вообще. А вот эти, поскольку фильмы страшно популярные, смотрят все, и все начинают цитировать оттуда. Ну, а в результате это попадает в обыденную речь и даже к сценаристам. В результате вот и ругань такая. То есть вы самое святое в русском языке, и то испоганили.
0: Ну, мы с вами сегодня очень удачно закольцевали. Начали про русский язык и завершаем про русский язык. Я вот как раз одну новость не успела вам предложить на обсуждение. Ударение в слове «баловать» может измениться, заявили в Институте Виноградова. Со временем словари все-таки назовут «баловать» основным вариантом, а «баловать» допустимой старшей нормой, ну, как только вот «баловать» исчезнет.
1: Это как обычно. Все безграмотные будут говорить «играться» и «убираться». Нормальные, образованные люди говорят «играть» и «убирать», а вас по этому произношению подобных слов будут сразу вычислять как безграмотных дебилов. Если правильно «баловаться», ну, регистрируйте разговорную норму как «баловаться», да, так мы видим необразованных, безграмотных и все такое, вот.
0: А вы поддерживаете идеи, когда кофе-то становится оно в разговорной речи? Но я так предполагаю, что...
1: Ну, не становится, нет.
0: Ну, в разговорной вроде
1: как. Тут, ну, вот это вот типичный пример. При Петре Первом кофе назывался кофе, и был он, естественно, потому что на и краткое заканчивается. Если кофе, то для русского уха оно, точно так же, как окно, оно. Ну, как? И поэтому вот так говорят. И вот из-за этого... Если ты образованный, опять-таки, и грамотно. Кофе – он. Это для уха русского неправильно. Ну, вот так вот сложилось, да. А когда оно, ну, с вами все понятно, да. Деревня, привет. Мы деревню любим, да. Но так говорить не надо.
0: Дмитрий Юрьевич, передаем слова поддержки нашим бойцам, да. Традиционно. Ребята, сил, мужества, крепкого здоровья. Кстати, по-моему, вчера был день пограничника, поэтому всех причастных,
1: да,
0: поздравляем.
1: Всех поздравляем, да.
0: Да, сил, мужества, скорее целыми и невредимыми возвращайтесь домой. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое. Мы сегодня с вами
1: все
0: успели. О серьезном, и посмеяться, и повеселиться.
1: Такие мы молодцы.
0: Да, друзья, это была «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. Ему немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на радио «Спутник». Всем пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.

0: Бога, Духа Святого. Вот Дух Святой сошел на церковь. И все те силы, которые мы имеем, это все действие Духа Святого. Кстати, если кто не знает, то сила Святого Духа по-другому называется благодать. Вот, это я всех вас с этим поздравляю. Ну, а также сегодня, конечно, вот у нас сейчас утром, это у нас Троицкая родительская суббота, мы вспоминаем вообще всех почивших православных христиан, вечную память нашим бабушкам, дедушкам, прадедушкам, прабабушкам, всем-всем, ну и в особенности, конечно, воинам павшим, коих у нас сейчас очень много, тоже пусть Господь их в вечных обителях упокоит. У нас есть звоночек. Доброе утро, здравствуйте.
1: Отец Павел, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Мое имя Наталья.
0: Наталья, здравствуйте.
1: Да, хотела бы задать вам вопрос по поводу крещения детей. Есть такой миф, что крестными не могут быть супруги. Это правда или нет?
0: Ну, это не то чтобы миф. Такое, правда, мнение существует. И надо сказать, что если вот строго прям в правилах церкви смотреть, да, то существует такое уведомление о том, что у мальчика должен быть крестный, у девочки должна быть крестная. И вообще наличие двух крестных вообще не полагается. Это если вот прям вот строго смотреть. Но это было еще, по-моему, век так 7-й или 8-й. Сейчас, конечно, во-первых, традиции оказались разные. Например, в Русской православной церкви появилась традиция двух крестных. Причем, значит, потом появилось такое мнение, что так как крестные находятся в особом родстве друг с другом, поэтому они не могут быть и в брак не могут вступать, и, значит, и мужем, и женой не могут быть, хотя это, конечно, никак не подтверждается правилами церкви. Ну, а дальше всех пошли в других церквях, в некоторых церквях есть там и полдеревни могут у тебя быть крестными. Поэтому есть традиция. Но сказать так, что если вот муж и жена стали крестными, что они вот что-то нарушили, или как даже некоторые считали, что если вот они стали крестными, то они должны, значит, а при этом оказались в браке, они даже брак должны расторгать, даже такие строгие мнения можно было слышать. Это, конечно, все далеко от истины. Поэтому, если вы прям хотите вот все четко прям соблюдать, то один крестный у мальчика, одна крестная у девочки.
1: Хорошо, спасибо. Но супруги могут покрестить на всякий случай, если что, благословляете.
0: Нет, вы знаете, не надо у меня благословение брать, потому что вы придете в местный храм, и вам там священник скажет, что не благословляется, да, поэтому есть традиция, да, которая, вот мне не хочется, знаете, чтобы сейчас тут люди воевать начали и тому подобное. Если к нам в храм приходят и крестными оказываются супруги, то пожалуйста. Единственное, только я всегда предупреждаю, что у вас потом могут возникать вопросы, потому что некоторые уже привыкли и так далее. Это как с женским кровотечением месячным. Да? В правилах церкви разрешается причащаться, вообще разрешается в храм ходить и все остальное. Но есть традиция, которая вот уже, потому что не было гигиенических средств, которые вот, значит, люди сидели дома, считалось, что женщина вот нечиста. Ну, попробуй, выбей это из головы теперь, никак не выбьешь. Поэтому бывает, что женщина приехала, не знаю, там в монастырь женский, там узнали, что у нее там, не знаю, кровотечение, в храмы могут не пустить, еще строго наговорить что-нибудь такое. Хотя люди будут совершенно неправы.
1: Я вас поняла. Благодарю вас за ответ. Желаю вам отличного дня.
0: Спасибо, Наталья. А вас с наступающим праздником Святой Троицы. Юлия Новицкая спрашивает, как думаете, почему экстрасенсы, инфо-цыгане и прочие используют в своей работе, в кавычках, в ритуалах, например, иконы, ссылаются на Библию, Бога, прикрываются христианством, почему все так перемешано? Но надо сказать, что тут есть два варианта. Один вариант, значит, худший и самый распространенный, что такая атрибутика используется для привлечения клиентов, и чтобы каким-то образом себя легитимизировать, да, что вот, дескать, мы на стороне добра, видите, вот мы тоже во Христа верим, у нас тут иконы и все такое, да, и люди на это ведутся. Ну, сами понимаете, что если вы будете продавать обувь, то вы не будете на своем магазине, не знаю, там, вешать там картинки рубашек или телефонов и так далее. Вы же обувной магазин, значит, у вас будет обувь. Вот так же и здесь. Они прикрываются нашими священными изображениями, чтобы продать, они буквально торгуют своими, в общем, услугами, которые, конечно, являются просто, чаще всего это просто мошенничество, ну и бывает, что люди психически нездоровы. Но если брать лучший вариант из этого зла, потому что то, что лучше, что худше, все равно все будет зло, то у нас есть такое понятие, как двоеверие, да, то есть когда язычество который был у нас до христианства.

0: на Руси, оно просто не выветрилось. Это примерно так же, как вот я в одном эфире уже рассказывал, что было у нас когда-то в язычестве такое «Скотий бог» Велес. Но когда пришло христианство, то, значит, вроде Велеса уже нету, но стали на скотных дворах вешать иконочку священномученика Власия. Потому что Власий и Велес вроде похожи по произношению. Так, язычество внутри православия. Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте, как вас зовут?
1: Сергей Ярославль.
0: Здравствуйте, Сергей.
1: У меня краткий вопрос. У нас бригада дорожников, вот, мы часто в командировках, где связи нет, и даже в праздники православные попадаем, на объектах там пропадаем. Мы купили такой оклад, там получается Иисус наш и, соответственно, Матерь Божья, и с собой возим. Мы же можем спокойно справлять свои требы без благословения, без причастия, и пошло-поехало. Потому что, допустим, сегодня Троицкая суббота, а мы вот сейчас на объекте. Вот у нас у всех есть потребность, но мы не можем никуда отъехать там и чего-то там сделать.
0: Не, ну, конечно, молитесь, да, а что делать? Но понятно, что есть люди, которые вот так у них устроена работа, даже как вот у моряков, когда они в плавание уходят, бывает там 2-3 и полгода, ну, 2-3 месяца или полгода нет на месте. Также у вас, ну, если нет такой возможности, все объективно и понятно, ну, правильно, где-то вот какую-нибудь складень сделали, вот иконочки, да, раскрыли, помолились. Сейчас все молитвы, пожалуйста, в электронном виде можно скачать себе вот таким мирянским чином. Там, если сейчас Троицкая родительскую субботу, есть панихида, то есть какие-то заупокойные молитвы, которые сами можете почитать.
1: То есть это спасибо большое, то есть это не возбраняется.
0: Да, это даже да, приветствуется, и у вас будет своя такая маленькая соборная молитва. Да, вы таинство церкви совершить не можете по той причине, что вы не священники. Вот. Ну, кстати, исключение из правил – это таинство крещения. В случае там угрозы смерти покрестить другого человека может даже обычный христианин, если вот даже священника рядом нету. Но это в случае там угрозы жизни и смерти, да? А так, конечно, да, христиане, когда вот не было рядом священника, и они не могли оказаться в храме, собирались вместе и молились. Это, в принципе, хорошо. Так, далее. Ольга Реброва спрашивает. Доброе утро, отец Павел. Скажите, пожалуйста, как правильно вспоминать, если сегодня совершается память, например, Луки Крымского или Спиридона, помимо похода в церковь и чтения литературы святых, или... так, наверное, вот так. Вот вопрос до конца не дошел. Ну, как вспоминаем мы святых, если у нас не получается, да? Можно, кому нравится, акафист почитать этому святому. Как бы просто в семье как-то отметить, если как бы люди отмечают, ну, всей семьей поминают святого, да? Там какой-нибудь праздник сделать, там чаепитие какое-то. Но мне кажется, что вот все, вы все и написали, все, что можно сделать, ничего не добавишь. Доброго времени суток. У меня у мамы... Так, давайте сначала мы звоночек пропустим. Доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро. Так, тоже Сергей, тоже Ярославль.
0: Здравствуйте, Сергей.
2: Да. Отец Павел, вот вопрос про крещение, уточнение небольшое. Вот если не находится вот крестная, я имею в виду, может ли быть или нет у мальчика крестная, а у девочки крестная. Такое может быть или это вообще...
0: Ну, не, говорю, здесь нет каких-то уже сейчас правил таких, чтобы кто-то прицеплялся. Понятно, что если ну, никого нету, то понятно, что бывает, что у мальчика только крестная, а у девочки может быть только крестная, и такое бывает. Меня в свое время просили родители, они вот только-только вот церковились, у них не было ни вообще никаких знакомых, близких православных христиан, у них была девочка, и я был становился для нее крестным. Вот, единственный был, по большому счету, потому что даже вообще ни одной знакомой православной не было. Хотя, например, в советские времена была прекрасная традиция просто просить, если крестной нету, какую-нибудь бабушку церковную. Так вот у меня как раз крестная была Мария, бабушка церковная. Ну, я когда был маленький, она уже умерла, но все равно вот она была такая православная, за меня молилась, померла, теперь Царство Небесное за меня молится. И такая традиция тоже была. Саша спрашивает. Доброе время суток. У меня у мамы имя по паспорту Антонида. Слышал, что нет такого православного имени. А каким именем назвали при крещении, не интересовался. Такой вопрос. Каким правильно именем ее записывать в записке поминовения об упокоении? И второе, когда читаешь молитву усопших родителей своих, читать Антонида или Антонина? Или это не столь важно? Я думаю, что когда в личных молитвах это не столь важно. Вот. А в записках, которые вот подаете, пишите Антонина, потому что самое созвучное, и есть большая вероятность то, что просто в паспорте, может быть, даже описка была. А может, даже если не было описки, то ну, в записке пишите Антонина, потому что ни у кого вопросов не возникнет. А в личных так, как вам больше нравится. Здравствуйте, отец Павел. Алекс спрашивает. Такой вопрос. Таинство соборования. Проводится ли это таинство над болящим, находящимся в коме, без сознания? Мне недавно сказали в храме, куда я хожу, что это недопустимо. Но я приглашал батюшку для своего близкого из другого храма, и таких вопросов не было. Видите ли, тут все зависит от того, что за человек. Конечно, здесь священник на себя берет ответственность, можно или нельзя. Ну, вот скажу свое личное мнение. В тех случаях, когда я знаю этого человека, и знаю, что этот человек, он вел такую православную жизнь, постоянную, да, серьезную, и я понимаю, что он, как бы, если его спросить, как бы до того, как он попал в кому, захотел ли бы он, чтобы я его соборовал, я понимаю, что на 100% получил бы утвердительный ответ, поэтому я его и могу пособоровать. В тех случаях, когда у меня нет такой уверенности, я человека не знаю, либо он там в храм ходил редко, то тогда я предпочитаю, что все-таки таинство не совершать, потому что все таинства должны совершаться все-таки именно с согласия человека. Но вот в случае соборования я считаю, что это согласие, оно может быть заранее каким-то образом, то есть если ты понимаешь, что человек, ну так, заочно получено, когда ты человека хорошо знаешь. Расскажу ту же историю, я вот Красная Троица, Кролицкую субботу, можно вспомнить в вечной памяти, и тем более она скончалась 27 мая, у меня такая была знакомая Марина, вот Марина Вавилова, в вечной памяти, она умирала от рака мозга. Я постоянно приходил на дом, причащал ее. И когда она была еще в сознании, потом было помутненное сознание, продолжала причащать. Ну, там ближе уже к кончине, там, верно, уже там, когда месяц оставался, она уже была в таком состоянии, ну, совершенно не, в общем, не, ну, по сути, как кома, да, ничего уже не понимала. Ну, на даму последние, там, ее там недели были. Она, естественно, никак уже не реагировала ни на что, но я ее причащал. Потому что на 100% знала, что она, ну, так скажем, ей это хочется и нужно, потому что до последнего момента, пока у нее было сознание, она хотела причащаться постоянно, причащала два раза в неделю. Так что и такие тоже ситуации бывают. Михаил Блинов спрашивает, отец Павел, чем сознание отличается от души? Ну, сознание – это голос Божий внутри нас. По-другому сознание называется совесть. Если вы посмотрите на слово «знание» и как это слово звучит по-старославянски, получится слово «весть». Вот сознание и совесть, по сути, одно и то же слово. Душа – это место, где должен быть Господь Бог. Ну вот считайте так, что душа – это место, где внутри должна быть совесть. Ну, так вот, по-простому. Сергей Машаров спрашивает, как победить в себе гневливость? Но, Сергей, вы знаете, иногда гнев бывает праведный, и побеждать тогда его в себе не нужно, и его проявление является нормальной реакцией. Если на ваших глазах там какие-то плохие люди обижают маленького ребенка, и он нуждается в защите, то вот эта вспышка праведного, там, благородного гнева – это нормально. И если вы его никак не проявите, то, наверное, потом даже нужно будет что-то с этим делать. Это, наверное, плохо будет. А бывает гнев нехороший, поэтому тут всегда важна причина. И в любом случае бороться, если гнев неправедный, бороться нужно будет с причиной. Что именно вызывает у вас гнев? Потому что, знаете, бывает, человек проснулся в хорошем настроении, и что бы с ним ни происходило, он все легко переносит. А бывает, что накануне долго там за компьютером сидел, или телевизор смотрел, или в телефончике тупил, или еще что-либо. Ну, и проснулся невыспавшийся, и у него буквально там, не знаю, от шума шоссе, который рядом с домом, уже гнев появляется. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро. Гатчина, Ленинградская область. С праздником наступающим.
0: Как вас зовут?
3: Можно ли ребенку, 2,5 года некрещенному писать записки за здравие в церкви?
0: Нет, некрещенных мы в записках не можем писать никак, по той причине, что церковь – это собрание верующих людей, и люди вступают в церковь именно через таинство крещения. Соответственно, мы уважаем свободную волю людей, поэтому все те, которые внутрь церкви не вошли, не являются частью церкви, мы за них молимся обычной молитвой своими словами. Но церковные не можем молиться, потому что они не вошли внутрь церкви. По собственной ли воле, там, не по собственной, но уже тут просто как факт. Так, Юлия Комарова. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, если у человека деменция, это действительно наказание? Поговорка. Если Бог хочет наказать, он лишает человека разума. Благодарю. Не, ну почему? Ну это просто болезнь старческая. Ну, знаете, вот есть младенческие какие-то естественные вещи. Ребенок там, например, когда он маленький, совсем кушает, у него там еда, может быть, там по подбородку стекать. Или он, не знаю, там писается и какается. Но потому что маленький ребенок. Мы понимаем, что это возраст. Но также и деменция, мы понимаем, что это возраст. Что какие-то просто есть естественные процессы. Поэтому человек здесь совершенно не виноват. И мы так же, как за маленькими детьми ухаживаем, так же ухаживаем за большими. И старички – это как большие дети. И, между прочим, нуждаются в такой же заботе, как и маленькие. Просто бывает, что маленькие дети нас умиляют, а пожилые люди не умиляют. Понятно, что пожилые люди, они уже ведь пожили. У них много скорбей за плечами, много ножей в спине, просто чувство вины где-то, да, и много чего есть. И поэтому, конечно, им, ну, как бы, так они зачастую бывают грустными, вот, эмоциональными излишне. Так что здесь, конечно, это подвиг. Поэтому и заповедь есть, почитай отца и мать, да, то, что вот нужно ухаживать за старичками. Юлия Новицкая спрашивает, есть ли христианство, истинная религия, первоисточник, почему нас так мало? Ну так разве истина проверяется количеством людей, количеством последователей? Это совершенно не так. И никогда количество никогда не превосходило качество в таких вопросах. Возьмите, не знаю, например, вот музыку. Ну, я не хочу никого обидеть, но предположим, что классическая музыка – это самая лучшая музыка. Но очевидно, что вот возьмите всех людей в мире, то в классической музыке разбирается, ну, прям совсем немного людей. Ну, наверное, 2-3%. Может быть, какие-то очень известные там произведения люди еще и знают, по типу там Бетховена, ну, там еще ладно, там, или токката и фуга, ре минор, Баха, там, там, ну, ладно, вот это еще знают. Вот. Но от того, что в классической музыке разбирается только 2%, она не перестает быть классической. Ирина Агафонова. Доброе утро, отец Павел. Наблюдаете ли вы в людях нетерпение к чужому мнению, неумение дослушать? Правильно ли по-христиански не спорить и отходить в сторону? Знаете, Ирина, я это наблюдаю скорее в интернете больше, потому что сидит человек у себя, окружающих не видит, в комментариях там проявляет, правда, нетерпение и хамство и прочее. Вживую люди в разы добрее, чем в интернете. Поэтому, может быть, и правда сложится такое какое-то вот впечатление, что сегодня этого стало больше. Понятно, что все мы люди слабенькие, все мы люди грешные, ну, ничего не сделаешь. Мы и в реальной жизни тоже проявляем нетерпение, и можем там и нахамить, ну, много чего бывает. Но все-таки люди, мне кажется, гораздо добрее, чем кажутся. Просто мы слабенькие. Так, Римма Куршева спрашивает. Доброе утро. При рождении дали имя Римма. В церкви маме сказали, имя такого нет, и крестили Маргаритой. А сейчас я уже узнала, что это были мужские имена Инна, Римма, Пинна в далекие века. Дорогая Римма, кстати, мою маму зовут тоже Римма, но потом в церкви крестили Александрой. Я считаю, что это ошибка. Это ошибка, потому что, конечно, Римма, Пинна и Инна – это правда Пимма, кстати, не Пинна, а Пимма. Значит, это первые, между прочим, мученики скифские, вот, наши мученики. И от того, что это мужские имена, я не считаю ничего плохого, что есть там женщины, в честь их будут называть. Например, у нас множество ин в честь вот мученика Инны и названо. И ничего почему-то к ним не придираются. Поэтому я считаю, что и Римма тоже так можно крестить. Вот. Но вас крестили уже Маргаритой, ладно. Маргарита тоже прекрасное имя, так зовут мою жену. Вот, Маргарита. Так что, мне кажется, у вас и Рима прекрасное имя, и Маргарита прекрасное имя, радуйтесь. Но святые, конечно, Инна, Рима и Пимма – это наши самые, вот, наши традиционные святые земляки, самые первые святые, которые вот из Скифии были. Друзья, сейчас у нас будет небольшая пауза, рекламка, новости, потом продолжим.

знать за 90 секунд. О последнем российском императоре сказано много. Казалось бы, почти все, но кое-что незаслуженно забыто. Именно он стал первым глобальным миротворцем, выдвинув идею всеобщего и полного разоружения. В 1898 году с подачи императора министр иностранных дел граф Муравьев предложил созвать Всемирную конференцию с целью, как он писал, положить предел непрерывным вооружениям и изыскать средства предупредить угрожающие всему миру несчастья. Была разработана программа конференции, и в 1899 году в Гааге мирные инициативы России обсуждали представители 20 европейских и 4 азиатских государств, США и Мексики. В головах тогдашней либеральной интеллигенции инициатива Николая не укладывалась. Его называли главным милитаристом и империалистом. А тут стремление ко всеобщему миру и процветанию. Обсуждали в Гааге запрет на использование взрывчатых веществ и подводных миноносных лодок, признание нейтральности судов, спасающих тонущих военных моряков. Кое в чем удалось достигнуть компромисса. Например, были запрещены наиболее варварские методы ведения войны. По сути, созванная по инициативе российского императора задолго до обеих мировых войн конференция стала прообразом Лиги наций, а затем ООН.

0: Они как будто с другой планеты.
1: Подают непонятные сигналы.
2: Выглядят очень странно.
3: И, кажется, готовы объединиться против нас.
4: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник». Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
4: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
4: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. 127 украинских дронов перехватили и уничтожили российские силы ПВО за ночь на территории нашей страны, сообщила Минобороны. Атакам со стороны киевского режима подверглись 13 регионов. В военном ведомстве уточнили, что беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, а также над Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Информацию о более чем 20 тысячах преступлений ВСУ против мирного населения разослал за границу Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека с 2022 года. Об этом сообщил РИА Новости глава Совета Валерий Фадеев. Он отметил, что подборки соответствующих материалов регулярно рассылаются в международные организации, диппредставительства, а также политикам, журналистам и правозащитникам. По словам Фадеева, иногда на обращение Совета откликаются депутаты некоторых стран, в том числе внимательно за поступающей информацией, наблюдают в Ватикане. У России и Китая будут благоприятные условия прохода через Ормузский пролив, заявил РИА Новости глава Комитета парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Ибрахим Азизи. Он добавил, что это касается как торговых судов, так и танкеров из этих двух стран. Азизи подчеркнул, что Россия и КНР всегда поддерживали Исламскую Республику и оставались с Тегераном и рядом в самые трудные периоды. Поэтому обе страны будут пользоваться особым вниманием при организации судоходства и транзита через Ормузский пролив. Кроме того, Азизи отметил, что Иран вправе принимать любые решения по проливу, и никто не может ставить это право под сомнение. Индонезийские экспортеры манго заинтересованы в увеличении поставок их в Россию на фоне осложнения логистики и роста цен на фрукты из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил РИА Новости председатель Российского комитета Индонезийской торгово-промышленной палаты Дидит Ратом. Согласно публикациям мировых СМИ и участников рынка, цены на индийские манго выросли на фоне кризиса вокруг Исламской Республики, который привел к сбоям в логистике и резкому росту стоимости перевозки через страны Персидского залива. Кризис также совпал со снижением уровня, урожая манго в Индии из-за неблагоприятных погодных условий, что дополнительно сократило предложение на рынке. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
4: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Час Островского.
7: Доброе утро, дорогие друзья. В студии радио «Спутник» священник Павел Островский. Программа «Час Островского», во время которой отвечаю на ваши вопросы, которые вы присылаете в мои соцсети, в соцсети радио «Спутник». Ну а также, когда вы звоните прямо на эфир, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. У нас как раз есть звоночек. Доброе утро, здравствуйте. Здрасте.
8: Здравствуйте.
7: Как вас зовут?
8: Меня зовут Ваня.
7: Ваня, здравствуйте.
8: У меня такой вопрос. Почему церковь не делает различия между блудом и сожительством с целью последующего брака? Если грех с одним человеком ведет к созданию семьи, а не к поиску новых удовольствий, разве не меняется его духовная природа и степень ответственности? Спасибо.
7: Так вы сами сказали, что это грех. Грех, ведущий к чему-то там. Все равно получается грех. Наверное, конечно, есть разная степень греха. Когда человек блудит, ну, со всеми, там, направо-налево. И когда он блудит с одним человеком. Ну, понятно, что есть разная степень. И там смертный грех. Ну, вот как с убийством. Ты убил одного человека там из ненависти, а другое дело, когда ты серийный убийца. И просто тебе нравится убивать людей. Какой-то маньяк. Ну, так же и здесь. Но блуд – это беззаконное сожительство. Есть два вида сожительства. Законное – это брак, и беззаконное – блуд. Если по-другому, еще честное и нечестное. Если ты честный человек, то ты сначала предложение сделай, возьми на себя все обязательства, а потом прикасайся. Вы просто друзья мои молодые, вот Ваня, Петя, Коля, Миша и все остальные. Вы когда девочек прикасаетесь, вспомните об их отцах. У нас, конечно, сейчас безотцовщина. Это большая-большая проблема и для девочек в том числе. Но вот у меня две дочери. Вот когда вы захотите к ним прикоснуться до брака, вспомните обо мне, что я их любил, я их растил, я их воспитывал. Не для того, чтобы кто-то потом их вот так вот что-то трогал. Хотите трогать, предложение сделайте, если она будет согласна, со мной поговорите. Может быть, сначала мне предложение сделайте, да, как это раньше было. К отцу приходили за благословением. Потом женитесь, и все. Она возьмет вашу фамилию, станет вашей, и потом уже живите. Ну, как бы она сама на это пошла, пожалуйста. А до этого момента она моя. И фамилия у нее моя, у моих дочерей, да. А когда будет ваша фамилия, да, и трогайте. Это честно. Это честно. Это даже посмотрите на жизнь вот нашу, вот, там, не знаю, вот, торгово-рыночные отношения. Вот вы решили купить себе, не знаю, автомобиль. Ну, вы познакомились с ним, с автомобилем, проверили, вам даже там тест-драйв, да, то есть вы где-то там поездили на нем и все остальное. Но он не ваш автомобиль. А потом, соответственно, вы заплатили, получили документ на собственность и забирать его себе домой. Вот, пожалуйста, можете с девушкой встречаться, сходить с ней в кафе, сходить с ней в поход, в кино. Вот вам, как говорится, тест-драйв, если так можно сравнить. Но трогать не надо. А хотите, чтобы она была вашей, тогда сделайте предложение, получите свидетельство о браке, ну и все, вперед, наслаждайтесь хоть всю жизнь. Доброе утро, здравствуйте.
9: Здравствуйте, батюшка. Благословите Надежду.
7: Здравствуйте, Надежда.
9: Батюшка, у меня такой вопрос. Коротенький. Мне совет хочется от вас получить. Собираюсь в храм, сумею быть там только первого в День Святого Духа. Батюшка, а как поститься, вот если ходишь в храм не так часто, как надлежит?
7: А вы не ходите в храм, потому что вы болеете? Может быть, вы пожилой человек?
9: Да, батюшка, именно.
7: Если по болезни, то не нужно поститься. Вот именно в плане каких-то вот физических там ограничений, в плане еды. Это еще святой Иоанн Постник говорил, основатель множества наших уставов постовых, что по болезни, если человек болеет, то есть, вот так точнее, пост не должен идти во вред здоровью. Поэтому, если вы пойдете 1 числа на праздник Дня Святого Духа, то просто приходите с утра на богослужение и причащайтесь.
9: Значит, у меня тут от места остановилось, я не пусть держаться, простите меня.
7: Как у вас будет получаться, так и делайте. Но уж точно по этому поводу расстраиваться не нужно. Всегда к людям, которые болели, всегда было к ним снисхождение. Вот совершенно по этому поводу не расстраивайтесь, умоляю вас. Так, далее идем. Дмитрий Оболенский. Прекрасный вопрос, Дмитрия. Можно ли считать пост нарушенным, если я случайно проглотил комара во время вечерней молитвы на природе? Считается ли комар мясом? Дмитрий, не знаю, что сказать, но, судя по всему, вас дюймовочка укусила. Вот. Потому что очень сложный вопрос. Не знаю, что сказать. Но дюймовочке привет. Так, Демьян Матросов. Я из Якутии, православный. Близкие проводят языческие обряды. Обычно стою и молчу из уважения. Как должен поступать православный? Ну, все правильно делайте. Просто, ну, в обрядах не принимайте участие. С уважением относитесь к традициям людей. Вот. Ну и все. Понятно, что, ну, как бы, для нас эта история просто чисто вот национально, не более чем. Анастасия Лобанова. Доброго здравия, отец Павел. Вопрос. Если с мужем нет единомыслия, как быть? У него семья формально верующая, но ходит на Пасху на кладбище. Мне стараться его привести в веру. Но ведь насильно мил не будешь. Говорит, что при любых вопросах я, цитата, приплетаю Бога. Ну, наверное, муж прав, не нужно при любых вопросах Господа Бога приплетать, потому что и насильно мил не будешь, все правильно. И муж прав, то, что приплетаете Бога, и вы правы, что насильно мил не будешь. Единомыслие ищите в тех вопросах, которые есть. Если вы в семье представляете собой православную церковь, то старайтесь представлять это в виде самых лучших наших добродетелей. Кротости, послушания, смирения, терпения, милосердия, снисхождения, любви. Вот в этом. А если у вас еще безмолвие, так это вообще цены не будет. Но это все-таки фантастика. Так, Архип. Вопрос. Мне 80 лет. Серьезно. Я пережил жену, сына и всех друзей. Я читаю вечерние молитвы, не чувствую ничего, кроме пустоты. Ну, тут даже нет вопроса, просто как некое утверждение. Ну, Архип, во-первых, много лет вам. Но что сказать? Псалмопевец Давид пишет. «Дней наших 70 лет». Если в силах 80 лет, и то это уже труды до болезни. И правда бывает, что старость, особенно когда близкие уже ушли, особенно если вот вы любили жену, и жена уже ушла, то, конечно, это вот не прям какая-то услада жизнь уже в таком возрасте. А здесь всегда приходится иногда просто вот терпеть. Приходилось мне вот общаться с очень пожилыми людьми, которые прям даже иногда начинали плакать и говорить, что же меня Господь-то не забирает? Потому что, вот, бывает, близкие уже ушли, и человек вот здесь одиноко. Ну, Архип, ну, здесь только вот продолжать вести христианскую жизнь, молиться за усопших. Ну, может быть, вот вам 80 лет, такой опыт имеете жизненный, передавать его младшим поколениям. Потому что сегодня не так много дедушек у нас, которые, вы знаете, прям вот и могут поделиться чем-то, и жизненным опытом, может быть, духовным опытом. Мне кажется, это бы заполнило бы ту пустоту, которая у вас образовалась. Доброе утро, здравствуйте.
10: Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, дорогие зрители. Христос воскресе.
7: Как вас зовут?
10: Вот, Елена. Вот я ваше выступление слышала, вот мне очень зашло. Вот наше поколение, да, вот с нашими детьми у нас тотальная пропасть, там 4-5 цифровых поколений. Вот, типа как между нами и Магелланом. Вот, и я прям ярко вижу на своем 12-летнем сыне, то есть если видео длится там больше минуты, он его даже не откроет. То есть я вот как бы интуитивно пришла, что я ему как бы не читаю там нотации, да, а вот короткие впрыски такие смысловые даю. Вот, и ему и недавно его там зацепила тема вот про алкогольно-табачную индустрию, как вот они зарабатывают там огромные деньги на россиянах. Вот сам, сыну стало интересно, как бы, но он в какой-то момент выключился, просто лимит внимания там кончился, он развернулся и ушел просто. Вот, а вот как вот говорить о Христе вот такими впрысками, вот и именно вот подскажите, пожалуйста, как вот правильно наполнять вот эти духовным содержанием, вот как бы вот если
7: понял,
10: вот лимит времени буквально.
7: Понял. Но хочу заметить, во-первых, для начала, что от того, что у нас большой разрыв поколениями, в поколениях все-таки ребята могут смотреть длинные видео, лишь бы было интересно. Потому что если бы они смотрели бы только минутные ролики там, в ТикТоке или в запрещенном Инстаграме, или там в замедленном Ютьюбе, то тогда откуда бы все эти были просмотры у тех сериалов, которые они смотрят, у тех аниме, которые они смотрят. То есть есть вещи, которые им нравятся. И поэтому вот прям ставить на них ярлык, что они вот там клиповое мышление, только ролик и все, нет, не надо. И книжки они, кстати, тоже читают. Просто в нашей молодости мы смотрели свои фильмы, не самые содержательные, и слушали музыку, не самую содержательную. И книжки, бывало, читали тоже не самые содержательные. У них свое. Но они взрослеют, вот если посмотреть на ребят, которым там, знаете, 15 лет, 16 лет, 17 лет, вполне себе многие уже и духовную литературу могут читать и тому подобное. Поэтому здесь нужно помнить правила. Да? Не надо давать ответы на вопросы, которые еще не заданы. Поэтому если ребенок пока еще не интересуется вопросами вот прям вот христианской жизни и тому подобное, то просто показывайте пример. Может быть, там куда-то там можно вместе съездить, еще что-либо. Но именно пример показывайте. А вот когда вопросы появятся, то тогда вот здесь уже нужно, правда, думать, как что вот по-коротенькому отвечать. К этому моменту хорошо было бы иметь собственные знания, уже достаточно такие вот, ну, серьезные, чтобы уметь вот их как-то, знаете, так вот компилировать вот в какие-то очень такие емкие ответы. Для этого нужно собственные знания иметь.
10: Спасибо. Можно короткий вопрос второй задать? А вот я вот люблю там богослужение, там вот, все вот это, но как бы вот один момент вот смущает прям очень. Вот, в общем, вот эти женщины, которые вот, помогающие, да, вот прихожанки, вот они так сильно заливают вот подсолнечным маслом вот эти подсвечники, что там, короче, невозможно просто свечу поставить, свечи падают, в общем, пачкаются дети, там мимо ходят, там трутся, в общем, этим подсолнечным маслом, вот, и как бы, вот что делать с этой ситуацией, как бы, вот...
7: Ничего не делать. Заливает маслом для того, чтобы потом легче было воск отдирать. Достаточно просто вам само потрудиться в храме. И в тех храмах, где не так много масла, люди прям буквально там ну, тратит огромное количество времени, чтобы этот воск отлепить от металла. Поэтому в большинстве храмов, правда, обильно поливают, ну, там не подсолнечным маслом, просто лампадным маслом, чтобы потом легче было все, ну, как бы, все эти свечные отходы собирать.
10: Ну, понятно, то есть как бы себе облегчают работу, но это же как-то не совсем человеколюбие, то есть, а человек там тыр-пыр там никак не может как бы поставить вот свечу.
7: Подождите, ну каким образом вам масло на подсвечнике мешает поставить свечку? Вот каким образом?
10: Она не ставится туда, как бы конец поджигаешь, да, и туда вот пытаешься ее зафиксировать, а она из этого масла, она ну, вообще не фиксируется и падает.
7: Ну ладно, я думаю, вы как-нибудь научитесь.
10: Я думаю, мне сейчас идея пришла, я просто буду со своей тряпочкой приходить, вытирать специально и ставить.
7: Да не надо, вот не надо ничего такого специально делать. Не надо, зачем вытирать-то? Но как-то вот странно, что вы не хотите войти в труд других людей. Вы говорите, что вот ничего, почему они не могут войти в ваше положение? Так это наоборот, вам нужно входить в их положение, они же убираются потом. В храме не один подсвечник, в храме там несколько подсвечников, в этом 10. Большой храм, 15, может быть, даже 20 подсвечников. Есть, не знаю, там 2-3 женщины, которым нужно, вот служба закончилась, все пошли по домам, а им нужно помыть полы в храме, протереть иконы, убрать все подсвечники от всего, от воска. Воск есть на самих, вот сверху подсвечник, где мы свечки ставим, ну и на самой форме, то есть там и внизу, и везде. Да? Отодрать воск с пола, который как раз маслом, не натирается, потому что иначе все скользить будут. Приходится там вот такими специальными скребками, да. На это уходит, бывает, несколько часов. Почти каждый день. Так что предлагаю, давайте вспомним известную фразу, которая в советских школах висела на стенах. Уважайте труд уборщиц.
10: Все, я поняла. Большое спасибо. Всех с Троицкой родительской субботой.
7: Ура, ура.
10: Хорошего всем дня.
7: До свидания. Эндрю говорит, люди совсем, дальше там матом не буду произносить, но с ума сошли. Спрашивают какого-то клоуна, который бороденку отрастил, свиное рыло, поросячьи глаза. Спасибо, Эндрю. Спасибо. Вы, главное, не уходите. Врач, когда будет обход делать, он и с вами поговорит. Тихон спрашивает, если я на исповеди говорю «грешен во всем», это смирение или просто лень вспоминать конкретные гадости, которые я сделал за неделю? Но если вы исповедуетесь постоянно и ничего особенного такого вы не сделали, вот как, например, Эндрю, святой человек, который ждет, когда врач придет с обходом, то никаких проблем. Можно и правда сказать, что грешен во всем. Но здесь, наверное, проще спросить у священника, которого вы исповедуете, исповедуетесь. Вот, как и что. Иван Громов спрашивает. Давайте сначала Иван подождет. Доброе утро, здравствуйте.
11: Батюшка, здравствуйте. С Великой Субботой вас, родительской.
7: Спасибо. Как вас зовут?
11: Меня зовут Елена. Я звоню вам из Рязани. Хочется все равно сказать еще большой поклон вашей жене Маргарите.
7: Спасибо.
11: Спасибо за вашу семью.
7: Спасибо. Передам Маргарите.
11: Спасибо. У меня есть подруга, с которой мы время от времени встречаемся, а сейчас она находится, живет вне брака, в общем-то, сожительствует с мужчиной. Позвала меня в гости, я замужем, ну, в общем, православная христианка. Будет ли грехом сидеть с ними за столом вместе, общаться, как правильно?
7: Подруга считает себя православной христианкой?
11: Нет.
7: Нет, ну тогда спокойно сидите. Потому что вот этот совет апостола Павла о том, что с человеком, который называет себя братом, да, то есть именно христианином, воцерковленным, и который потом совершает какие-то тяжкие грехи, например, блуда, что с ним даже нельзя там и кушать вместе, но он касается именно тех, кто прям вот, ну, христиане. То есть если у вас, например, была подруга, которая, знаете, ходила бы в храм, исповедовалась бы, причащалась, вот такая верующая глубоко, и потом, знаете, вот она, разрушив всю свою православную жизнь, стала бы там совершать тяжкие грехи, ну, например, там блуд, да, то вам для того, чтобы показать всю недопустимость такого поведения, наверное, правда, нельзя было там ни в гости ходить, причем это делать не для того, чтобы вот как-то ее обидеть, а чтобы показать, что, ну, как бы, дорогая, я просто, ну, в шоке, ну, так нельзя, я буду за тебя молиться, возвращайся срочно в церковь и так далее. Но когда человек не был в церкви, не знает, как и что, то здесь мы снисходим. Наталья Воробьева спрашивает, с родительской Троицкой субботы всех. Спасибо. Отец Павел, живем в частном секторе, сезон огородов. Правда ли, что в православные праздники нельзя работать в саду-огороде? Нет, неправда. Это раньше, когда люди все делали вместе, то понятно, что банный день был специальный, значит, работали также все вместе, поэтому, да, в праздник никто не шел в поле работать, потому что все шли в храм. Также и не мылись в праздники, потому что никто не специально делал банный день. Но сегодня и у нас есть возможность спокойно сходить в храм. Вот, потом из храма там покушали, отпраздновали и пошли спокойно работать. После работы там можно в душ сходить и тому подобное. То есть сегодня все гораздо проще и комфортнее стало, поэтому если вы в православный праздник идете в храм на богослужение, помолились, причастились, отметили это как-то все в меру, естественно, то потом, если хочется потрудиться, явно это лучше, чем перед телевизором сидеть. Иван Громов. Батюшка, меня бесит одна бабка в храме, которая все время шикает и делает замечание, что я не так свечку ставлю. Могу ли я считать, что это бес меня искушает через нее? Не, ну, чего все на бесов валите? Мы отлично без бесов справляемся, так что вот, просто бабушка видит, что вы провоцируетесь, вот вас и провоцируют. Но если серьезно, конечно, ну нехорошо. Нехорошо вот проявлять так, вот, так себя вести, и бабушкам в том числе. Ну, давайте снисходить. Вот. Бабушка, наверное, это делает, потому что считает, что так правильно. Вот. Знаний у нее особых нету. Ну, вот она и вот думает, что вот если свечки ставить правильно, тогда ты уже и в рай попадешь. Так. Зинаида. Ну, это, мне кажется, тоже шуточки. Мой сын стал священником. Когда он приезжает в гости, и мы садимся пить чай с коньяком, кто кому должен говорить «благослови отче»? Я ему как мать, или он ко мне как священник? Честно говоря, если сын будет обращаться к матери «благослови отче», это будет очень странно. Да. Все-таки маму отче называть – это нехорошо. Вот. Но ничего, Спасибо вам за шуточки. Так, Павел спрашивает. Я бросил пить, курить и гулять, стал ходить в храм, но при этом стал жутко злым и всех осуждаю. Раньше был добрый пьяница, а теперь злой трезвенник. Что делать? Вы знаете, это есть такое явление, что человек, когда перестает бороться с какими-то страстями, ну, точнее, который начинает бороться с какими-то страстями, перестает что-либо плохое делать, например, это вот то, что вы не курите, не пьете, там, наверное, блудить перестали, что потом человек становится злой. Потому что, друзья мои, если не знаете, напротив каждой страсти находится добродетель. Нельзя просто вот, значит, бросить пить, но не начать жить трезвенной жизнью, да, воздерживаться в целом. Бросили там гулять, то есть перестали блудить, но не взращивайте в себе целомудрие. Приведу простой пример. Вот есть заброшенный пустырь. На него и смотреть грустно, без слез не получается. Вот вы пришли, убрались на этом пустыре. Всю грязь вы убрали, там какие-нибудь бетонные блоки, арматуру, борщевик, все. Вот у вас чистая обработанная земля. Но так сажать же надо. Я сейчас не про людей в нашей стране. Сажать нужно там цветочки, яблоньки, огурчики. Вот начнете сажать, будете пропалывать, и будет вам счастье. А если вы это не будете делать, тогда зачем вот вы убирались? Вы убрались, и будет вам только еще хуже потом. Представляете, убранный пустырь. Вот так же бывают люди. Они начинают вести духовную жизнь, и вроде грехи основные перестали делать, а добродетели себе не взращивают. И где-то скучно становятся, злыми становятся и так далее. Так. Далее. Ну, тут спрашивает Павел, скажите, пожалуйста, как готовиться к причастию? Ну, это зависит от человека. От человека, от конкретных условий. Это надо у местного священника спрашивать. У Ларии спрашивают, чем православная икона отличается от языческого идола? Но чисто внешнее и то, и другое является предметом. И то, и другое является изображением. Вопрос, что мы с этим изображением делаем? Икона, ну, икона – это слово греческое, иконос, по-русски изображение, она помогает нам сосредоточиться на молитву. То есть, когда мы смотрим на это изображение, мы обращаемся к тому, кто изображен. Но в случае, когда мы, например, молимся, у нас вот икона Христа, мы молимся именно Господу Богу. А в случае с идолом, это все просто выдумки, бесы и так далее. В этом и огромная разница. Кира спрашивает, есть проблемы духовные и душевные. И с душевными зачастую сами священники советуют идти к психологу. Могли бы вы подсказать, чем отличаются духовные от душевных проблем? Или какую литературу можно почитать на этот счет? Мне кажется, что надо почитать нравственное богословие. Посмотрите в интернете, прям, например, конспект для первого курса семинарии по нравственному богословию. Вот вам будет, по сути, вся психология только с точки зрения православной веры. Но какие могут быть проблемы, которые исключительно душевного характера, но именно такого психологического? Ну, там у человека там какие-то фобии, там посттравматический синдром, там еще что-либо. То есть есть какие-то клинические, правда, случаи, которые нужно обращаться к психологу, какая-то повышенная тревога, панические атаки. Здесь, правда, даже скорее психотерапевту я бы рекомендовал обращаться или вообще психиатру. А духовные проблемы, то, что связано с духовной жизнью, это молитва, пост. Ну, давайте так, назовем сначала все хорошие вещи, и потом вот у нас то, что с ними не получается их достигать, вот с этим как раз к священнику. Это мир, любовь, радость, долготерпение, доброта, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот не получается быть мирным, любящим, добрым, кротким, воздержанным, терпеливым, вот и так далее. Вот с этим как раз к священнику. Вот. Но обычно православный христианин, если в целом он здоровый и ведет христианскую жизнь, то с Божьей помощью, ну, как бы ему обычно никакой психолог не нужен. Друзья, на этом мы заканчиваем. Всех с наступающим праздником Дня Святой Троицы. Вот. Всех обнимаю. Любите друг друга, почаще говорите друг другу приятные слова. Все, пока-пока.

0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра слушайте на радио «Спутник».
1: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
2: А где тут бродит жираф на озере Чад?
1: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Девять утра в российской столице, в Бишкеке полдень, в Перми 10 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Боевики ВСУ инсценировали сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области. Рубль стал второй самой подорожавшей к доллару валютой. Снегом засыпало поселки в Хабаровском крае за два дня до лета. Подробности далее. Боевики ВСУ инсценировали сдачу в плен в населенном пункте Добропасово в Днепропетровской области, чтобы обманом атаковать российских военнослужащих. Об этом сообщил РИА Новости боец группировки войск «Восток» с позывным «Талант». Он уточнил, что когда дело дошло до самого процесса, противник открыл огонь. Тогда, добавил «Талант», российские бойцы ответным огнем уничтожили украинских боевиков. Напомню, наша Минобороны 25 мая сообщила, что силы группировки «Восток» освободили населенный пункт Добропасово Днепропетровской области. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсуждают формат участия Мьянмы в предстоящем саммите Россия-АСЕАН, заявил генеральный секретарь Ассоциации Као Ким Хорм на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла». По его словам, вопрос участия республики связан с продолжающимися внутри АСЕАН дискуссиями о реализации так называемого консенсуса из 5 пунктов по урегулированию кризиса в стране. Также генсек отметил, что среди обсуждаемых вариантов это проведение виртуальной встречи с министром иностранных дел Мьянмы для обмена мнениями между НЭПИДО и государствами объединения. Ранее президент России Владимир Путин направил руководству республики приглашение на саммит Россия-АСЕАН, который пройдет с 17 по 19 июня в Казани. Рубль в мае стал второй самой подорожавшей к доллару валютой, следует из анализа РИА Новости данных биржевых площадок. Так, в месячном выражении его стоимость к американской валюте подросла сразу почти на 5%. На первом месте среди наиболее подорожавших к доллару валют оказался шекель, чей курс укрепился на более чем 6%. Также по итогу месяца в первой пятерке сильных валют оказались южноафриканский ранд, венгерский форинт и новозеландский доллар. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропортах Казани, Ульяновска и Чебоксар, сообщает Росавиация. В ведомстве отметили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Мошенники придумали новые схемы в отношении выпускников школ и студентов. Так, аферисты притворяются сотрудниками деканата или работниками госструктур, чтобы получить доступ к личным данным или взломать аккаунты жертв. Для психологического давления используется тема отчисления или проверки документов. А как рассказали РИА Новости в Омском отделении Ассоциации юристов России, выпускникам школ мошенники предлагают платную пересдачу или исправление результатов экзаменов. Отмечается, что схема усилилась на фоне появления фейков апелляционных документов, подготовленных с использованием искусственного интеллекта. Сугробы после снегопада появились на улицах Хабаровского края за два дня до начала лета, сообщили корреспонденту РИА Новости местные жители. В соцсетях они делятся кадрами засыпанных снегом поселков, дорог и перевалов не только в Солнечном, но и в Ванинском районе. Водителям советуют быть осторожными на трассах. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Добрейшее утро, дорогие друзья. Как обычно, в 9 утра по субботам с вами исторический ликбез, и я, Егор Яковлев. Сегодня у меня в студии замечательный историк Борис Григорьевич Кипнис. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
3: Егор.
2: На этой неделе мы в очередной раз отпраздновали день рождения прекраснейшего города Санкт-Петербурга. Вот в прошлую субботу мы говорили об основании нашего чудесного Питера. И сегодня продолжим разговор о том, какой имперская столица стала к концу царствования императора Петра Великого. Иногда приходится слышать, что Петербург — это город Петра очень условно, потому что во времена основателя это было очень маленькое поселение, и расцвела столица уже при Екатерине II. Но все-таки от Петра ведь осталось очень много, и он задал вектор развития этого города. А вот все-таки, что наследовали преемники от Петра в плане градостроительства? Что определил Петр?

0: осуществимо, но это гениально, это чем-то. Лично мне, я ничего не хочу утверждать, но лично мне это напомнило некоторые замыслы Леонардо да Винчи по широте охвата, представлению.
1: Давайте расскажем о том,
0: умению
1: что задумал
0: подняться над плоскостью и вот посмотреть на это все сверху. Есть, ну, с высоты самолета хотя бы, или птичьего полета, как говорится. Вот французский зодчий, очень хороший. И пригласить его в Россию было непросто. Но, судя по всему, он соблазнился двумя вещами. Конечно, перспективами, которые открывало это, с его точки зрения, совершенно еще не цивилизованное пространство, с его точки зрения, как и всякого западноевропейца. И, во-вторых, конечно, жалование. Это всегда было существенным для всех, в том числе и для иностранцев, приглашаемых в Россию. Вообще, он должен был стать генерал-архитектором, то есть главным строителем города. Петр от него ждал очень многого. Другое дело, что когда Леблон прибыл в Петербург, он столкнулся с материалом, который так быстро, как Леблон предполагал, освоить было невозможно. То есть имеется в виду почва, климат и их сопротивление градостроительным замыслам. И тем не менее он решил, что природу можно победить усердием, трудом и концентрацией усилий. Вот. Даже не столько труд, сколько концентрация усилий. В этом смысле, я думаю, они с Петром сходились. Он предложил построить гигантскую цитадель эллипсовидной формы, вытянутую с северо-востока на юго-запад, внутри которой и будет располагаться Петербург. Укрепление правильного бастионального начертания – растянутые на несколько десятков верст, представляешь себе, тянущиеся на юге примерно от излучины Невы и уходящие к Финскому заливу уже за устьем Невы, собственно говоря, то есть выходящие за чуть-чуть, я бы сказал так, за географическое окончание Васильевского острова. На севере эти же укрепления идут там, где сейчас Крестовский остров, и переходят на Васильевский остров, охватывая почти половину Васильевского острова. Опять-таки, это все дуга. Понимаете, в чем все дело? То есть, если смотришь сверху, да, это напоминает, ну, если хотите, гандбольный мяч. Но не так вот, скажем, уж совсем сплюснуто с полюсов, но, в общем, это эллипс такой. Там я не считал точно, но у меня возникает ощущение, что там получается около 40 бастионов на такой вот дуге. Центром города как раз и становится Васильевский остров. И его планировка, вот так как он там это понимает, она, конечно, не такая, как Петр захотел амстердамскую планировку. Там предполагались еще и площади, что несколько по-другому компонуют расположение улиц и проспектов. Но, в общем, это было задумано лихо. Вот в чем все дело. И, конечно, такая гигантская цитадель должна была обеспечить безопасность Санкт-Петербурга, который находится внутри нее и имеет, вот если это построить, имеет большой задел для развития городской территории, пока она подступит на известное расстояние к укреплениям. Вот это было очень интересно.
1: Но этот план Леблона не реализовал,
0: нет,
1: как мы знаем.
0: Нет, мне нравится замысел.
1: Ну, с исторической точки зрения, да. это, конечно, конечно, интересно. А вот такой любопытный вопрос, над этим тоже сломано немало копий, то есть административный центр, он разместился на Васильевском острове. Почему Петр построил свой собственный Зимний дворец на другом берегу Невы?
0: Ну, в общем, понятно.
1: Есть версия, что Петр метался. Он как бы, сегодня ему хотелось так, завтра по-другому, и этим он создал некий диссонанс в жизни, так, политической жизни Петербурга.
0: Ну, это скорее про организацию высших органов управления. Это отдельный рассказ. А почему на другой стороне? Для меня, во всяком случае, понятно. Петр достаточно скромен по своим желаниям, чисто бытовым. Он не сторонник ни пышности, ни роскоши. Его больше привлекает рабочая обстановка. пышность, известную, ну, такой

0: термин, может быть, не очень правильный, но ладно, бог с ним. Он допускал во время празднеств, чтобы охватить большую территорию и достаточно большое количество людей, и этим создать ощущение очень большой значимости того, что празднуется, то есть того, что он делает. Приподнять действительно с помощью праздника над буднями, привнести в это. Тем более он сам большой же любитель участия в празднествах. Ну, даже если брать скандальный, всепьянейший, всешутейший собор, от которого на самом деле карнавал-то, маскарады и пошли, наконец, у нас здесь, то он же ведь любит устраивать торжественные входы войск после победы, парадные богослужения, парады, фейерверки, триумфальные арки. Это все рассчитано на большое пространство и большое количество зрителей. Но вот дома ему хочется простоты. Ему это неинтересно. Это говорит о великости человеческой натуры. Он гонится не за внешней пышностью повседневной, а за возможностью трудиться. Я бы сказал, это, наверное, главное отличие от Людовика XIV. Я уже говорил в свое время, что трудно очень найти эквиваленты в Западной Европе его петровского времени среди государей, которых можно было бы сравнить с ним, с Петром. Для Людовика пышность – это символ власти, могущества своего, в известном смысле величия Франции над всей остальной Европой. Петру этого не надо. Ему нужно гораздо более практичное. Флот, который, если не уничтожит, то смирит шведов на Балтике. И армия, которая победит шведов в этой войне и даст тот мир, который ему, Петру, нужен. Для них нужна промышленность. Вот будем развивать промышленность. Он понимал, что необходимо развивать сельское хозяйство, но вот на сельское хозяйство, как всегда, руки не доходили по-настоящему. Ну, это отдельный тоже разговор.
1: То есть я правильно понимаю, что ему нужно было некоторое уединение?
0: Конечно.
1: И поэтому он строит свои дворцы в стороне от того административного центра, который должен символизировать имперский облик.
0: Да, ему нужен покой для труда. Но, как я понимаю, я не говорю, что я прав, я размышляю. Время идет, победы множатся, авторитет растет. Хочешь, не хочешь, необходимо создать себе жилище, соответствующее размеру твоего влияния, твоего авторитета, той высоты, на которую ты поднялся. Думаю, что здесь еще известную роль сыграла, конечно, и супруга Екатерина.
1: Давайте про супругу немножко пару слов. Вот ну, что это за фигура?
0: Марта Самуиловна Скавронская, литовская уроженка, сирота, прислуга в доме пастора Глюка, взятая вместе с оным пастором в полон в 1704 году.
1: Да-да-да, при взятии Мариенбурга.
0: Да, при взятии Мариенбурга. И прошедшая путь, это действительно чуть ли не из-под солдатской телеги до государя Петра Алексеевича. Полюбовница, очень долго полюбовница, но постепенно, вот как это действительно бывает в жизни, сошлись не только физически, при том, что у нее не было вообще никакого образования. По-моему, она была даже неграмотная. Малограмотная, по-моему, к ней даже не подходит. Но вот по своим женским душевным качествам она его почувствовала и оказалась именно той женщиной, которая ему была нужна. И вот после того, как они, наконец, сочетались с браком...
1: Я напомню, что венчание Петра и Екатерины Алексеевны состоялось 19 февраля 1712 года, и проходило оно в церкви святого Исаакия Далмацкого. После венчания молодые отправились на противоположный берег Невы, во дворец Александра Даниловича Меньшикова, вот то самое наиболее роскошное здание молодого Петербурга, где проходили все пышные церемонии. Но здесь надо...
0: И учитывая, прости, что перебиваю, и учитывая скромный размер самой церкви Исаакия Далмацкого,
1: вообще это была часть сарая изначально.
0: Инженерного сарая.
1: Ну, и, наверное, пару слов здесь можно пояснить относительно того, почему бракосочетание состоялось именно в 1712 году. Это последствия прусского похода, очень неудачного, потому что в 1711 году судьба Петра, Российской империи, да в каком-то смысле и Петербурга, вновь повисла на волоске, потому что отправившийся в поход против Турции Петр оказался окружен с трех сторон турецкой и крымско-татарской армией, а с четвертой стороны прижат к реке Прут. Ситуация была отчаянной, и вот в этих условиях Екатерина Алексеевна проявила себя с самой наилучшей стороны. Она поддерживала Петра морально, ну и плюс считается, что она свои драгоценности пожертвовала на подкуп великого визиря, который командовал турецкой армией, что позволило выйти русским войскам и самому Петру фактически спастись. В результате у Петра появилась возможность продолжать войну против Швеции. У Петра, ну, Петр, в принципе, сохранил себя как монарха, конечно, да, и как человека, просто остался жив. Вот. А если бы этого подкупа не состоялось, то непонятно вообще, как дальше бы пошла история, потому что прорыв русских войск был маловероятен с военной точки зрения. Таким образом, Екатерина спасительница.
0: Да.
1: И Петр это очень оценил.
0: Да.
1: И в результате вот это вот венчание. И после этого венчания Екатерина стала именоваться как государыня-царица Екатерина Алексеевна.
0: И я бы сказал, вот оно стало отправной точкой к измене царевича Алексея. Конечно. После того, как они сочетались с браком, она, как я это понимаю, как всякая жена, конечно, хочет вить гнездо. И так как муж у нее российский государь, то она начинает ему постоянно объяснять, что «Петруша, сердце мое, ну сколько можно жить в этом домике на той стороне Невы? Сколько можно принимать там иностранных послов у Меншикова во дворце? Нужно иметь собственный дворец, соответствующий тому, кем ты являешься, любовь моя». Я подозреваю, я не навязываю своего мнения, но я подозреваю, что вот эти внушения на него подействовали. А дальше он проявил присущий ему функционализм. Есть письмо к Федосею Скляеву. Это главный судостроитель России. Они были знакомы с потешных времен. Он из потешных вышел. Федосей Скляев руководит, естественно, адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Петр на адмиралтействе работает. Ну, не все знают, что Петр вообще-то служил и получал 3 жалования, и старался на них жить, вот не тратя собственные доходы на себя. Вот он был такой человек, что он скорее мог вложить доходы от царских поместьев в государственные дела. Вот он был офицером гвардии, он был офицером военно-морского флота, и он был судостроителем на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. И вот в письме Скляеву он просит приискать ему место для дома как можно ближе к Адмиралтейству. Логика понятна. Для такого прагматичного, функционального человека, если уж селиться, то поближе к тому месту, где ему хорошо работается. Ну, осмелюсь сказать, что физический труд для Петра был разрядкой от напряженного умственного и административного
1: труда. Я тоже так думаю.
0: Я думаю,
1: я
0: да. Перемена
1: думаю,
0: рода деятельности,
1: даже вот эта вот история,
0: это и есть отдых.
1: На эту мысль наводит история с токарной мастерской, которая была в Летнем дворце.
0: Петр
1: же не зря запрещал туда заходить, когда он шел туда работать.
0: Да. Чтобы не мешали.
1: Туда мог заходить только Андрей Нартов, его близкий друг, токарь. Да,
0: токарь.
1: А всем остальным вход был заказан. Почему? Потому что Петр хотел, он алкал вот этого уединения какого-то, отдыха.
0: Ну, есть указание, что иногда он, значит, говорил, что прийти ко мне в токарню с докладом.
1: Это по специальному приглашению.
0: Да, но нет, двери не для всех были открыты. Это правильно. И Скляев, подумав, предложил земельный участок рядом с собственным домом. То есть, собственно, дом Скляева, условно говоря, был в том пятне застройки, которое занимает сегодня Эрмитаж, построенный Паулем фон Кленце. Понятно? А он предложил Петру пятно застройки на противоположном берегу нынешней Зимней канавки. Да. Она уже существовала. для вывода излишних вод и осушения территории, где сейчас Миллионная улица.
1: Давайте поясним, нас слушают и смотрят.
0: Да, не петербуржцы.
1: Да. Дворцовая набережная, самый центр Петербурга, недалеко от Зимнего дворца, Зимняя канавка. Это небольшой рукотворный канал, который соединяет Мойку и Неву.
0: Да.
1: А вот на берегу этой Зимней канавки и строится Зимний дворец Петра Великого. На том месте, где сейчас находится Эрмитажный театр.
0: Совершенно верно. Но не прямо на берегу. В удалении, потому что Нева разливалась, набережных гранитных не существовало. Вот это и был царский дворец, формально отвечавший требованиям резиденции монарха. Но сразу скажу, все-таки по своим размерам он был гораздо меньше того, что было у менее значительных монархов Европы, того же саксонского Августа II Сильного. Вот честно могу сказать. И значительно меньше, но это видно и сейчас, если сравнивать Эрмитажный театр и Зимний дворец. Насколько это было меньше.
1: Ну вот в этом Зимнем дворце Петр скончался.
0: Да, там и наступят его последние часы. Вот. И вот это здание стало царской резиденцией. На гравюрах оно хорошо видно. Это типичная барокко. То есть здесь нет никаких специальных архитектурных изысков, отличающих это здание от других резиденций монарших в Европе, городских резиденций, скажем так. Но это действительно стал дворец Петра, и в последние годы жизни он, пребывая в Петербурге, жил там. И там происходили исторические события, и не только его смерть, но и избрание Екатерины в русские императрицы под давлением гвардии.
1: Сразу это уже после смерти.
0: Сразу же после кончины Петра. Да. То есть такое двойное историческое место.
1: Под давлением гвардии и при участии Александра Даниловича Меньшикова.
0: Ну, куда же без него? Это понятно.
1: Это интересный отдельный сюжет.
0: Да.
1: Мы, может быть, сделаем как-нибудь цикл про дворцовый переворот. Это чрезвычайно любопытно.
0: Вот так появляется императорский дворец первый в Санкт-Петербурге.
1: Но все-таки летний-то уже существовал.
0: Это не императорский дворец. Ну, ты же бывал в Летнем саду неоднократно. Это загородная усадьба амстердамского негоцианта на покое. Где-то в миле от Амстердама. Тоже на берегу канала, в данном случае это фонтанка. В окружении сада. Вообще она стоит же на месте усадьбы майора фон Канау. Да. То есть место-то было уже обжитое некоторым образом. Двухэтажный дом, небольшой. И по тем временам небольшой. Достаточно сравнить его с тем, что, вот по-другому это не назвать, отгрохал себе Александр Данилович Меньшиков в Ураньенбауме. Ну, будем говорить честно. Как всякий парвеню, он стремился к огромным своим видам, говорящим о том, что это хозяин, это же персона. Поэтому и дворец на Васильевском острове такой. Хотя не без, опять-таки, влияния Петра, желавшего иметь резиденцию, пока у него не было собственного дворца, где не стыдно было бы проводить государственные акты разных форм. Ну, и дворец Меньшикова до кончины Петра и оставался все равно самым крупным зданием в Санкт-Петербурге.
1: Каковы границы Петербурга при Петре?
0: Это хороший вопрос. Вот я его уяснил как раз, вот, готовясь к той лекции на очередном нашем фестивале, где рассказывал о Невском проспекте. Значит, при Петре Алексеевиче Петербург распространился к моменту его кончины до Аничкова моста, то есть до Фонтанки. И то не полностью по дуге Фонтанки, понятно? А только лишь вот вдоль Невской перспективы, не более того. А вот от Аничкова моста до, ну, условно, площадь Восстания чуть дальше, ее только делали еще перспективу. Там есть описание, что она обсажена, тоже последний уже момент жизни Петра, что она обсажена в три ряда деревьями. Скорее всего, это были березы. Почему-то так кажется. Вот. А дальше опять пустое пространство, и там в глубине, точно, за городом, в тишине, Александра Невская лавра, как положено монастырю.
1: Ну, то есть это совсем скромное пространство.
0: Конечно, конечно. На Петроградской нынешней стороне это простирается по берегу Невы, вверх по течению, до того места, где стоит Аврора, где Нахимовское училище, и чуть дальше, за Дворянскую, ныне улицу Куйбышева. И дальше потом вот так вот мысленно, ну, те, кто знает наш город, могут прочертить линию, идущую уже с востока на запад, понятно? И выходящую в район Сенного рынка. Примерно так. Все это понемножку так сужается к Биржевому мосту, понятно? И дальше территория на Васильевском острове, значит, ну, Стрелка, да, здание 12 коллегий, дворец Меньшикова. Ну, вот между зданием 12 коллегий и Меньшиковым там сады. Либо подсобные хозяйственные помещения.
1: Давайте мы прервемся на рекламу и после нее продолжим наш интереснейший разговор.

0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультации по поводу шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в нашем МИД. Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, поскольку тогда будет возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, несмотря на то, что само объединение членство в стране не предлагало. Минцифры России совместно с МВД и Минтрансом создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний правила дорожного движения. Это следует из документа правительства, которое изучило РИА Новости. Документ рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036. При этом срок реализации данной меры – 2027 год. Отмечается, что эти материалы также будут доступны в интернете. Кроме того, ведомство совместно с Минкультурой России – должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах до 2027 года. Задержан еще один участник банды «БИМС», которая вымогала деньги у бизнесменов в Приморье, сообщили РИА Новости в региональном следственном комитете. Уточняется, что Фрунзенский районный суд Владивостока заключил его под стражу. Следствие устанавливает всех участников банды, а также иные эпизоды их преступной деятельности. Сейчас по делу проходят 4 человека. Банда «БИМС» была создана в 1992 году в Ливаде. Ее участники специализировались на вооруженном разрешении конфликтов, вымогательствах, в том числе у предпринимателей. В 1998 году в результате нападения бандитов один человек погиб, двое пострадали. Жители Польши продолжают любить блюдо под названием «русские вареники», несмотря на насаждаемую властями русофобию, сообщили РИА Новости представители гастрономического бизнеса. Отмечается, что вареники ассоциируются у жителей Польши с традиционной домашней кухней, и спрос на них остается стабильно высоким как среди местных жителей, так и среди туристов. Особенно часто их покупают в выходные и во время семейных мероприятий. Популярность блюда объясняется его универсальностью и росту интереса к традиционной польской кухне в последние годы. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: И снова добрейшее утро, дорогие друзья. Это я, Егор Яковлев, в эфире «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез», как обычно, в 9 утра по субботам в нашей прекрасной студии в Санкт-Петербурге мои гости. Сегодня это Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич, еще раз здравствуйте.
3: Еще раз здравствуйте.
2: Мы продолжаем разговор о юном Петербурге, приуроченном к 27 мая, это день нашего города, день рождения столицы Российской империи. Ну и в конце прошлого блока мы говорили о том, почему Петр Великий выстроил свой дворец не на Васильевском острове, где находился административный центр Петербурга, а на противоположной стороне. С этим дворцом были связаны многие интереснейшие события. Ну, а сейчас я предлагаю немножко вернуться на Васильевский. Вот мы упоминали, что между зданием 12 коллегий и Меньшиковским дворцом находились сады. Потом там вырастет дворец Петра II.
3: Да.
2: Петр II – это внук Петра Великого, сын царевича Алексея, изменившего своему отцу. Вот это любопытное здание, дворец Петра II, который там никогда не жил. Да. И это, конечно, проект не архитектурный, а политический проект Александра Даниловича Меньшикова. Давайте немножко про это поговорим.
3: Ну, понятно, почему его там начали строить. Как только Петр был объявлен императором, Петр II, рядом усадьба и дворец самого Меншикова. Меншиков старается играть роль опекуна малолетнего еще императора.
2: Петру 11 лет.
3: Да. И ему очень хочется, чтобы Петр был на расстоянии шаговой доступности, как сегодня говорят. А живет Петр у Меншикова.
2: В Меншиковском дворце.
3: Да, да, да. Но, как бы это не очень прилично, начинаем строить дворец. Но рядом. Буквально сколько там? 200 метров между ними.
2: Ну, там же уже появился, собственно, предшествовал всем этим идеям политический проект. Александр Данилович Меншиков, Екатерину I, умиравшую, да, тяжело болевшую, побудил к тому, чтобы она оставила... Ну, условно говоря, завещание. По закону монарх должен был назначить себе преемника. Да. Меншиков убедил Екатерину, что этим преемником должен быть Петр Алексеевич. Почему? Потому что Александр Данилович Меншиков вознамерился выдать за Петра Алексеевича свою дочь. Да. И, соответственно, стать дедушкой будущего русского императора. То есть неплохую себе карьеру.
3: До самой кончины блистательное положение.
2: Ну, я думаю, что в этом была определенная мера спасения, потому что Меншиков знал, что врагов у него очень много.
3: Конечно.
2: Ему многие завидуют, его многие ненавидят. И, откровенно говоря, слишком уж много власти Александр Данилович себе взял. А к тому же старая аристократия видела в нем выскочку.
3: Да.
2: Вот, и для того, чтобы вот обеспечить свои позиции, Александр Данилович захотел породниться с царской семьей. То есть быть не просто сподвижником, другом, советником, а стать родственником.
3: Высоко занесся.
2: Да.
3: Не по чину берешь все, что могу сказать.
2: Ну вот не получилось.
3: Это логично. Вполне логично. Мера раздражения и ненависти, я согласен, которую он вызывал, этим решением превзошла терпение. И было... Естественно, решено, что все, пора избавляться. Сколько можно терпеть это ярмо на своей шее? И элегантно все было сделано.
2: Там, конечно, большую роль сыграло то, что Меньшиков заболел.
3: Да, но как всегда. Кстати, и падение Миниха тоже сам было вызвано его болезнью, которая так развязала руки неблагодарной Анне Леопольдовне.
2: Если мне не изменяет память, Александр Данилович 5 недель тяжело болел и был выключен из политической жизни. Вот этих 5 недель хватило для того, чтобы Петра Алексеевича...
3: Перенастроить,
2: назовем это так. Но там первую скрипку в этом играл клан Долгоруких.
3: Естественно.
2: Очень влиятельный старый аристократический клан, который никак не мог смириться с возвышением Меньшикова. И, кроме всего прочего, Долгорукие, как вот эти старожилы политического Олимпа России, еще русского царства, они, конечно, стремились изначально видеть на престоле мужчину. То есть они Екатерине совершенно не сочувствовали и согласились с этим только из-за штыков
3: гвардии,
2: которая хотела видеть Екатерину, в свою очередь, под влиянием Меньшикова.
3: Это все правда.
2: Вот. А здесь Петр Алексеевич, это, в общем, законный государь, мужчина, внук Петра Великого. И вот Иван Долгорукий, молодой, наиболее молодой и активный член долгоруковского клана, становится старшим другом и наставником. С ним гораздо интереснее, чем с Меньшиковым, который уже старый, который брюзжит, который строг. А с Иваном Долгоруким можно в разные игры поиграть, на разные интересные темы поговорить. Вот это было использовано очень умело, и в результате, когда Меньшиков выздоровел, выяснилось, что он в опале.
3: Да. Блестящая придворная интрига. Однако мы уклонились несколько ведь от темы, да, сегодняшней.
2: Ну,
3: что еще в городе в момент кончины Петра соответствовало понятие вот имперская столица? Я бы сказал, что это, конечно, английская набережная.
2: Английская набережная справа от Адмиралтейства.
3: И формирующаяся, естественно, дворцовая набережная, все-таки в первую очередь английская в тот момент еще. Петр, правильно оценивая ситуацию, именно пропагандистскую ситуацию, очень хотел, чтобы западные европейцы, без которых невозможно было бы такими темпами проводить модернизацию, собираясь в дикую Россию, как они себе ее представляли, были бы приятно удивлены, прибыв в Петербург, увидеть вполне европейский город с борта корабля, который их привозил бы на берег Невы. И вот поэтому он повелел строить в этом месте, где причаливать должны были корабли, дома в стиле архитектуры барокко, господствовавшей тогда большей части Европы.
2: Барокко – это такой гламур 18 века. Роскошный, вычурный архитектурный стиль.
3: Ну, я думаю, гламур, скорее, все-таки последующее рококо, а это пышность, достоинство, величие. И чтобы, когда они увидят это еще с борта корабля, они бы сказали: «Ах, это совсем не так страшно». Ну, условно говоря, где же медведи, играющие на бабалайках? Но, скажем прямо, быстро построить вот такую витрину, да еще ее вглубь от берега протянуть, было трудно. И поэтому набережная долгое время оставалась действительно прекрасной декорацией. Но там, если углубиться на 50 метров, уже видны хозяйственные постройки. Вот чем вся штука. Совершенно не репрезентативная. А дальше канал, идущий к Адмиралтейству, по которому везут лесоматериалы от Новой Голландии, место их складирования и сушки. Ну, а дальше там совсем за каналом уже обычные постройки, напоминающие как раз уже не город, пышный город стройный. Обычный русский город, небольшой пока что, скажем так, мягко. Но вот вся штука-то была в том, что здания строить торопились. Государев указ был очень строг. И действительно, они сумели построить эту набережную. Но строительный материал, который использовался, был не самого лучшего качества. Это только Петр Великий, Меншиков могли себе позволить хорошие строительные материалы в большом количестве для постройки своих дворцов. Ну и, естественно, достаточно хороший строительный материал используется для строительства Адмиралтейства, физически отделяющие. Зимний дворец Петра, дом и усадьбу, значит, Федосея Скляева и дом адмирала Крюйса от английской набережной. То есть на месте нынешнего Зимнего дворца вот мы видим усадьбу адмирала Крюйса, знаменитого. Создателя фактически.
2: Балтийского флота.
3: И командующего Балтийским флотом. Ну, а дальше нет, по возможности. И быстро. Вот это очень важно было. И быстро. Ну и в результате эти материалы строительные были не самого лучшего качества. Вот в чем все дело. При этом строились эти дома ведь не английскими, голландскими или немецкими каменщиками, а русскими все-таки строителями. Да, под присмотром иностранных инженеров, архитекторов, но не хватало уровня квалификации и скорости. Вот это было плохо. И в результате эти здания начали ветшать быстрее, чем хотелось бы. Кроме того, напоминаю, постоянные наводнения Невы неблаготворно действовали ни на фундамент, ни на стены. Вот это, я бы сказал, главная причина, по которой так мало сохранилось зданий Петровского Петербурга. Если мы вспомним, где стоит наиболее ценный массив зданий Петровского времени на Васильевском острове, извините меня, это ведь от Большого проспекта к Среднему проспекту, там, где сейчас метро Василеостровское, где Андреевский собор, то есть куда вода достигала при наводнениях уже не в таком обильном количестве. Поэтому, да, они уцелели. Да, дом Трезини, конечно, но он на более таком был приподнятом фундаменте. И то он потом потребовал многочисленных ремонтов. Это вот уже за нынешней Академией художеств. Но это уже была граница города тогда.
2: Невозможно не упомянуть, говоря об имперском Петербурге, о резиденциях, которые строит Петр, загородные резиденции. Ну что, давайте начнем с Стрельна, Петергоф.
3: Да, конечно. Замысел был отличный, но воплощение было скромным. Опять-таки, время и средства. Дворец Петра в Стрельне, как известно, сохранился.
2: Да, очень скромный.
3: Замечательный, соответствующий вот всем вкусам Петра. Ну, грубо говоря, полутораэтажное сооружение. Ни в какое сравнение с Константиновским дворцом нынешней официальной резиденцией для приемов, не идущий. Небольшой путевой дворец. Кстати говоря, вот эти все путевые дворцы, которые возникали именно с Петровского времени на главных трактах и в которых останавливались потом путешествия русские монархи, они были небольшие. Ну, достаточно там посмотреть в Таганроге, сохранившийся дом, вообще одноэтажный, в котором жил Александр I с супругой в последние недели своей жизни, считался путевым дворцом.
2: Ну вот сразу же дело-то не только в дворце.
3: А вокруг? Вокруг. Вот вокруг это очень важно. Вокруг парк. Парк, пристань, причал и возможность наблюдать движение кораблей, идущих мимо Кронштадта и из Кронштадта в Петербург и назад. И при необходимости оттуда отправиться в Кронштадт. Вот это было очень ценно для Петра.
2: Кронштадт-то рядом.
3: Да. Вот, но, конечно, Петровский парк был невелик. Весьма еще невелик. Его большим просто невозможно было за это время успеть сделать. Основное внимание все-таки уделялось Петергофу и продолжало уделяться Летнему саду.
2: Ну вот, Петергоф. Петергоф, потому что там же появляются фонтаны.
3: Да.
2: И
3: да.
2: Это проект самого Петра.
3: Да, да, да. Вот здесь он показал себя очень хорошим архитектором-планировщиком. Еще один талант в копилку его многочисленных способностей. Но сам дворец, который был построен, это всего-навсего центральная часть нынешнего Петерговского дворца. То есть опять небольшой. Вот в чем вся штука. При нем находится то, что мы сегодня называем верхним парком. Распланированный и засаженный строго в соответствии с симметрией голландских садов и парков. То есть там, где природа побеждена искусством человека. Отсюда геометрические формы крон деревьев, отсюда по лекалу выложенные дорожки, отсюда деревья, посаженные в катки, и, наконец, анфилада фонтанов. Это был замысел Петра. Он заказал их, если я не ошибаюсь, сейчас в Берлине. Благо, у нас с прусским королевством были отличные отношения. И они установлены при жизни Петра. В первую очередь, морской царь, то есть триумф Посейдона. Вот это вот да, это фонтан, соответствующий статусу и русского царя, и вскоре последующему титулу русского императора, и символ морской победы, и силы державной России на Балтийском море.
2: Фонтан Нептун.
3: Да.
2: Нептун называется.
3: Да, фонтан Нептун. А дальше, сам дворец построен на обрыве Жорской плиты. Место выбрано удачно в этом смысле, что наводнения никакие не страшны. И открывается длинный канал, идущий к самому заливу. И перед дворцом создается, ну, не та, которая сейчас, естественно, это более поздняя уже композиция, вот вся эта целиком. Но, да, начинает создаваться вот эта фонтанная композиция с Самсоном, раздирающим пасть льва. А лев — это щитодержатель шведского государственного герба. Все понятно, Россия побеждает, шведы гнутся, цитируем Пушкина, ура, мы ломим, гнутся шведы. Ну, и слава богу, из места к фонтана крови из пасти льва бьет фонтан хрустальной чистоты воды, подаваемой по дубовым желобам с дудерговских высот. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что вся система фонтанов Нижнего сада, она, конечно, разрасталась в течение всего XVIII века. Вот. А любимым местом Петра в Петергофе был стоящий прямо на берегу залива Мон-Плезир.
2: Действительно, место... Мое удовольствие.
3: Да, место моего удовольствия. Там Петр...
2: Небольшой павильон.
3: Да, он небольшой. Там Петр обедал, мог отдыхать. На стенах Мон-Плезира висят картины голландских художников, работавших в стиле жанр, купленные при Петре и Петром, многие из них, что показывает его художественный вкус. Они незатейливы. Жанровые сценки и морские виды. Причем жанровые сценки вплоть до там, выяснения отношений в кабаке. То есть то, что ему было на самом деле по душе. Приятно. Вот эта простая жизнь, которая его тянет всегда, которая является отдыхом, раскрепощением от жесткой, парчевой, накрахмальной официальной жизни, которую он обязан время от времени вести, и это ему не очень нравится. Но что делать?
2: Разные историки судят об этом по-разному. Хочется узнать ваше мнение.
3: Вот да, пожалуйста.
2: После воцарения Петра II... Молодой государь уехал из Петербурга на коронацию в Москву и 3 года своего правления прожил там. Да. И столица вновь переехала на берега Москва-реки.
3: Да.
2: А Петербург в это время начал пустеть, потому что, ну, понятно, если двор в Москве, то вся знать едет туда, и политическая жизнь там,
3: идеи. Здания разрушаться, в том числе, стали еще быстрее от этого.
2: Вот хочется попросить вас сделать небольшой обзор, что происходило с Петербургом в этот период, и если бы Петр II не умер от оспы, какова, на ваш взгляд, была бы судьба Петербурга?
3: Про сослагательное наклонение не очень люблю, но Петербург уцелел. Действительно, благодаря Бурхарту Христофору Миниху.
2: Петровский человек.
3: Да, да, да. Петровский человек, приехавший по приглашению нашего посла в Польше, строит Ладожский канал, очень понравившийся Петру, сразу занявшийся строительством в Кронштадте, еще в ряде мест и прививший себя.
2: Есть мнение Игоря Владимировича Курукина, что Миних был средним полководцем, но практически гениальным военным инженером.
3: Я думаю, все-таки он был полководец выше среднего. Не гений, но все-таки повыше среднего, не надо уж так, и гениальный инженер. Это правда. Тут я не спорю ни единой минуты. И Петербург не просто уцелел вот в эти межсезонные годы, когда Миних здесь руководил.
2: Губернатором стал.
3: Да, да, да. Когда Миних здесь руководил и поддерживал город, понимая значимость этого но он же и дал толчок к дальнейшему развитию города, об этом меньше известно, когда он возглавлял эту знаменитую комиссию о строениях и фактически формировал дальше распространение Петербурга до Фонтанки и за Фонтанку.
2: Если я правильно помню, при Минихе началось и было им организовано пассажирское морское сообщение с Европой.
3: Да, регулярное.
2: Да. То есть можно было купить билет на корабль и поплыть в Европу. И это было регулярно.
3: Из Кронштадта. Практическая сметка очень большая. Ну, что значит быть внуком и сыном инженеров. Кстати, Минихи такие очень условные дворяне. Дедушка был совсем простой. Вот своими инженерными способностями он заработал себе положение в Ольденбурге и фактически стал личным дворянином, говоря современным языком. Папа уже служил датской короне Шлезвиг-Гольштейну и стал уже потомственным дворянином. И таким образом Миних родился уже в семье недавнего дворянства, но уже потомственного дворянства. И мы иногда это вспоминали, что корни его не такие глубокие, поэтому там потом будет предпринята интрига доказать, что они потомки рыцаря с Южной Германии, с Швабии и так далее, так далее, так далее.
2: А что сделала в Петербурге Анна Иоанновна? То есть вот Петр II умирает, императрица становится племянницей Петра Анна Иоанновна, она решает править в Петербурге, не в Москве.
3: Да.
2: Вот Анна Иоанновна начинает новый этап жизни Петербурга.
3: Я не сторонник предвознесение ее, хотя я знаю эту тенденцию последние 10-15 лет, на мой взгляд, там не вполне убедительные доказательства, но действительно, она покидает Москву, и, судя по всему, действительно по той причине, что, увидев, как дворянство бурно выступило против верховников на ее стороне и стало предъявлять собственные претензии, она поняла, что править из старой Москвы несколько опасно. Ну, дворянству русскому будет легко здесь сконцентрироваться со всех сторон. Ну, зачем будить старое лихо? И она через год вернулась в Санкт-Петербург. Кстати говоря, Миних очень этому способствовал. И устроил ей пышную встречу. Вот уж точно по-имперски. И она осталась и вошла во вкус в жизни именно здесь, в Петербурге. Хотя, в общем-то, и девушка, она же здесь, в конце концов, стала жить, когда Петр указом переселил мать ее и ее вместе с сестрами сюда.
2: Кстати, мы говорили об этом в прошлый раз. Дворец располагался на Васильевском острове, тоже в самом престижном месте.
3: Да. Надо сказать, что тут вот для нас остались, наконец, православные храмы, построенные в конце ее царства. Как раз на внешнем, на левом берегу Фонтанки.
2: Да, церковь Симеона и Анны.
3: Да, и святого Пантелеймония Целителя, как бы предваряющие въезд в город. И это счастье, что их не разрушили в 20 веке. Многие храмы были уничтожены, но вот эти удалось тогда отстоять. Вот я даже знаю, почему, значит, Самсония Страноприимца и Анну пророчицу не уничтожили, а ее взяла себе, ну, такое, скажем, государственное проектное учреждение. Было очень удобно соблюдать режим. Один вход и выход. Вот. Это спасло само здание. И строится Казанская церковь, икона Казанской Божьей Матери на Невском проспекте. Тоже значительное здание, на месте которого потом будет возведен Казанский собор. А вот в этой церкви это будут Екатерину Алексеевну, Екатерину II провозглашать. И у нас остались пара картин того времени, показывающих, как это происходит.
2: Ну что же, вот мы видим, что, несмотря на все препоны, несмотря на все превратности судьбы, Петербург сохранился,
3: да,
2: не погиб, не оказался пуст, как гласит известное пророчество,
3: да.
2: А расцвел и превратился в великолепный город, один из самых, а я считаю, что самый красивый не только в Европе, но и в мире.
3: Согласен.
2: Друзья мои, приезжайте все в нашу чудесную северную столицу, погуляйте по ней, подышите этим историческим воздухом, приобщитесь к замечательной, прекрасной, очень интересной, очень глубокой, очень важной нашей истории. Я уверяю, что в Петербурге, если вы еще не были, вы не останетесь равнодушным к нашему прошлому.
3: А цифровая история встретит вас на своих экскурсиях с большим удовольствием.
2: Исторический ликбез слушайте каждую субботу в 9 утра. Мы всегда с вами и работаем для вас. На сегодня все. До новых встреч, друзья.
3: До свидания.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 утра, в Уфе и Челябинске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте в этом выпуске. Мужчина пострадал из-за падения обломков беспилотника в Краснодарском крае. Франция связала конфликт на Украине с риском кризиса в Малакском проливе. Минцифра России создадут просветительские материалы для проверки знаний правил дорожного движения. Подробности далее. Мужчина пострадал из-за падения обломков беспилотника в Приморско-Ахтарске, сообщает оперштаб Краснодарского края. Пострадавшему оказана вся необходимая медицинская помощь. Уточняется, что всего в городе были обнаружены обломки по 5 адресам, повреждены остекления и фасады в частных домах. На месте работают оперативные и специальные службы. Пожар произошел на территории перевалочной нефтебазы в Армавире. Из-за падения фрагментов БПЛА сообщили в оперштабе Кубани. Отмечается, что возгорание ликвидировано, обошлось без пострадавших. Конфликт на Украине служит предупреждением о последствиях возможного крупного кризиса в Азии, в том числе в районе Малакского и Ломбокского проливов. Об этом заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Вотрен. По словам министра, свобода мореплавания и безопасность ключевых морских путей имеют решающее значение для мировой экономики, международной торговли и устойчивости цепочек поставок. России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультации по поводу шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которое наносит ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в нашем МИД. Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, поскольку тогда будет возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, несмотря на то, что само объединение членство стране не предлагало. Задержан еще один участник банды «БИМС», которая вымогала деньги бизнесменов в Приморье, сообщили РИА Новости в региональном следственном комитете. Уточняется, что Фрунзенский районный суд Владивостока заключил его под стражу. Следствие устанавливает всех участников банды, а также иные эпизоды их преступной деятельности. Сейчас по делу проходят 4 человека. Банда «БИМС» была создана в 1992 году в Ливадии. Ее участники специализировались на вооруженном разрешении конфликтов, в том числе у предпринимателей. В 1998 году в результате нападения бандитов один человек погиб, двое пострадали. Минцифра России совместно с МВД и Минтрансом создадут просветительские материалы для самостоятельного изучения и проверки знаний правил дорожного движения. Это следует из документа правительства, который изучила РИА Новости. Документ рассчитан на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. При этом срок реализации данной меры 2027 год. Отмечается, что эти материалы будут доступны в интернете. Кроме того, ведомство совместно с Минкультурой России также должны разработать рекомендации представителям кинематографического сообщества по формированию у граждан ответственного поведения на дорогах до 2027 года. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
0: летите. Едем по России.
3: Так, друзья мои, всем привет. Я сегодня первый начну. Мы с вами на «Радио Спутник», волна 91.2 FM. Это тревел-шоу «Едем по России». У нас вообще сегодня, на самом деле, нетипичный формат. Обычно мы с Артемкой
4: вдвоем сидим, да, болтаем. Да. А, но сегодня у нас есть гость. Это больше мой знакомый, чем твой, Марк, я расскажу, но хотя ты, возможно, его видел. Да невозможно, точно. Как его можно было не видеть раньше? Это шоумен, комик, в прошлом КВНчик. Хотя прошлых КВНчиков, наверное, не бывает, да, наверное, Саш? Александр Бурдашев, вашему вниманию представляется.
5: Привет всем, привет, ребята.
3: Всем привет.
4: Дело в том, что Саша родом из города Ейск, и сегодня Ейск будет главным городом нашего обсуждения.
3: Обычно, на самом деле, мы рассказываем про места. Давайте в курс вообще веду программы, что мы здесь рассказываем. Значит, я путешественник, Артем не путешественник.
5: Круто, вас распределили роли.
4: Я гедонист, я обсуждаю.
3: Он обычно про еду, да, про еду говорит. Значит, мы рассказываем про города, про места. Мы много уже, на самом деле, регионов сняли, рассказали о них, что поесть, сколько стоит. Ну, в основном такой, значит, туристический опыт. Да. И сегодня, как мы с тобой до эфира здесь как раз обсуждали, ты у нас первый такой гость, которого мы решили пригласить в наш формат. И причем самое интересное, я в Ейске не был.
4: Я в Ейске тоже не был.
3: Тоже не был, да?
4: Но ты в Ейске был.
3: Смотри,
4: главный свидетель наш.
3: Сейчас вся ответственность вообще здесь на тебе.
4: Давай.
3: Ты будешь тянуть вообще весь эфир.
4: Нет, дело в том, что наша еще задача не только к людям, которые из Ейска обращаться, но и тем людям как раз-таки, которые в нем не были. Надо как-то заинтересовать.

0: остался и всю школу, собственно, отучился.
1: Да, да, все так. Ну, то есть я там родился и вырос. Отучился там 11 классов, после этого поступил уже в Краснодар, в университет. И мне кажется, мне сегодня будет легко рассказывать про Ейск, потому что он, в принципе, курортный город. То есть, если вы как раз рассказываете для туристов, у нас там Азовское море, и каждый год летом приезжают отовсюду к нам.
0: Когда ты последний раз там был? Ты же приезжаешь периодически?
1: Каждый год я езжу.
0: У тебя там родственники остались?
1: Конечно, конечно.
0: Родители там живут?
1: Нет, у меня родители в Москву переехали, но бабушка, тетя, родители жены, они там живут, и мы ездим.
2: Слушай, а сейчас вообще тренд идет у нас в стране, у нас обычно все, наоборот, уезжают с Москвы куда-нибудь в регионы. Там в Суздале, там есть домики сразу
1: выкупают. Да,
0: а у нас как раз еще Марк из Санкт-Петербурга переехал в Москву.
2: Вообще, подожди, я переехал из Горловки в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Москву. То есть, вот, и я к чему иду, что Краснодар-то вообще на самом деле бьет практически все рекорды сейчас по перенаселению. То есть даже, даже в Сочи столько нет.
0: Я просто в шоке.
2: Да.
0: Ну, я поэтому... встал в пробку в Краснодаре.
2: Это большая проблема, на самом деле, Краснодара. Да, там с транспортной есть проблема. Но там в чем смысл? В начало ковида огромное количество людей начали менять свой образ жизни. То есть там они начали работать там из дома, кто выезжал там за город, снимал домики на длительный период. И люди все вдруг поняли, что жить, как, например, в Сером Петербурге, дождливом, либо в Москве, очень плохо. Они начали практиковать ездить на наши юга. И они для себя их открыли, представляешь?
0: Слушай, у меня есть пара знакомых, которые просто психанули, продали все и купили там домики где-то в Геленджике, где-то возле Черного моря.
2: Мы с тобой снимали... Мы с тобой снимали как раз тоже, у нас был эфир про Геленджик. Там вообще миллиардеры все переезжают. То есть
1: ну,
2: у нас
1: да.
2: такой был, назывался.
0: Вот, ну, а не в Ейск кто переезжает.
2: Некоторые
0: в Москве остались. В Ейск кто? Вот я к тому, что ты в Ейске периодически бываешь, да? Периодически ездишь. Тенденцию, какое-то развитие к чему-то туристическому. Это происходит?
1: Да, да. Ты знаешь, я вообще... Получается, я за всю свою жизнь жил в трех городах. В Ейске, в Краснодаре и в Москве. И это мои три самых вообще любимых города. Ну, это логично.
2: Неудивительно, ты же других не жил.
1: Да, да, да, да. Это логично. Этом, да. Но я много тоже, мы ездили, снимали про путешествия. Я много видел городов, много мне нравится. Но вот эти три, я за них переживаю. Я там каждый год приезжаю, такой, о, аллейку там сделали в Ейске, молодцы. Там что-то, что-то. Да, да, да. Контроль. И мы тоже вот съездили, снимали про развитие городов. И во многие города вообще приезжаешь и общаешься там с экскурсоводами, там с местными жителями, и они говорят, в принципе, что у них тенденция сейчас, что каждый год у них все лучше и лучше. Я вот в Ейск, когда приезжал последний раз, вот центр у нас классно сделали, вот как раз-таки это Арбат. Да,
0: Арбат,
1: вот,
0: да. А Арбат вот недавно появился или что? Ну, или его просто отреставрировали?
1: Он всегда был, его всегда просто потихонечку облагораживают. Угу. Это как будто бы, ну, как рынок, там, центр города.
2: Он не мог появиться недавно, это вообще-то купеческие особняки.
1: Да, да, да.
2: 17-20 века.
0: Первый камень заложен, вот я даже себе выписал, в 1848 году.
1: Ну, это вот год основания, да, Ейска. Город-то небольшой, там всего 100 тысяч населения. И...
0: До сих пор или всегда?
1: Ну, в среднем, 100 тысяч сейчас. И оно, в принципе, варьируется не сильно. То есть нет такого, не было никогда такого, что прям кардинально. Ну, и мне, конечно, было классно. Я провел круто детство. То есть у меня, представьте, каждое лето я каждый день на море. Это вообще, ты не думаешь, чем
2: еще заняться. Давайте выгоним этого человека из эфира.
0: Не, ну мне кажется, когда ты каждый день на море и живешь рядом с морем, ты уже потом не осознаешь всей прелести.
1: Нет,
0: для
1: нет,
0: тебя
1: ты знаешь,
0: это как обыденность.
1: Все, нет, я вот все, я люблю море. Это вот моя какая-то вообще стихия. У меня дома картина моря висит, вот это Айвазовский. Вот это все я вообще очень люблю.
2: А как ты Москву вообще сейчас вот воспринимаешь после...
1: Да классно.
0: Но он же обожает море, здесь море людей.
1: Да, и море работает.
0: Оно волнуется всегда, если в метро
2: спускаешь. Слушай, я сейчас переехал из Санкт-Петербурга, и мне очень не хватает. Я прям, опять же, давайте так, в Петербурге, там же тоже море, только Балтийское, Финский залив, то есть мы тоже имеем возможность, имели возможность выехать на залив, там, посмотреть на водичку. И мне, на самом деле, достаточно сложно сейчас в московском таком ритме, как раз вот мне не хватает воды, рек, таких прям каналов, как у нас были там, Карелии, к примеру.
0: Ну, это тебе надо в Завидово съездить здесь под Москвой.
2: Я
0: там большая
2: там.
0: Волга, ну, в общем...
2: Я был там. И вот я не представляю, как ты переехал из югов, где Азовское море, а я все детство свое провел тоже на Азовском море, там, со стороны Украины, и в Крыму тоже там много очень пляжей с Азовским морем. То есть как ты сейчас переживаешь вот это все в Москве?
1: Да не, ну я бы не сказал, что я прям переживаю, но я раз в год езжу, мне хватает. То есть было пару лет, когда я вообще не был на море, я такой, я в этом году вообще не был на море, это ужасно.
0: Так там помимо моря сероводородные источники еще есть.
1: Да, да,
0: ты
1: да.
0: Грязевые ванны,
1: ну, я один раз, но больше для нас

0: вообще было, конечно, прикольно, когда ты там уже там подросток, тебе 15 лет, и ты уже там смеешься, когда приезжают откуда-то там с далекого севера, mm-hmm. люди приезжают, и такие: море, ой. Ну, они первый раз видят, и ты такой: да, это наше море, да.
1: Азовское, оно мелкое море, оно по мелкое, там тепло должно быть, да?
0: Там тепло, во-первых. Во-вторых, туда из-за этого приезжает много семей с детьми, потому что не глубоко. Есть глубокие места, на самом деле.
2: Да, там несколько пляжей.
0: Несколько ям просто. Да нет, но есть глубокие просто пляжи, есть детский пляж, он так и называется, потому что он мелкий.
2: Слушай, но в Ейске нет аэропорта, соответственно, туда не долетишь. Как туда добираешься?
0: Да поездом, все добираются поездом.
2: Сколько это по времени?
0: Сутки, если из Москвы ехать. Но можно лететь самолетом, допустим, до Ставрополя и оттуда ехать на машине. Мы так тоже делали.
2: Это примерно по времени? Это важно?
0: Ну, по-моему, там 3 часа лететь и там 4 часа ехать. Что-то типа такого.
1: Слушай, я сейчас смотрю, на самом деле, информацию по поводу пляжей. Кстати, очень хороший у нас получается выпуск, потому что сейчас как раз люди начнут ездить на моря. И я, честно, я думал, там один пляж. Ну, 2 с детским вместе.
2: Смотри. Нет, центральный, смотри, молодежный,
1: есть, да, Каменка, Виста. Виста,
0: все, на всех был, все могу
1: детский
0: рассказать.
1: Детский пляж, Меляки, молодежный.
0: Да.
2: Вот, давай про молодежный.
0: Молодежный, кстати, я не слышал. Наверное, это Пятачок имеется в виду. Там просто, скорее всего, это место...
2: Написано, что находится в восточной части косы.
0: Да. В общем, это место, почему молодежный, наверное, называется, потому что вообще в Ейске же проходят соревнования по виндсерфингу.
1: А вот там он, да.
0: Большого, да.
2: Участвовал?
0: Нет, я никогда не занимался, но у меня много кто из знакомых занимался, там даже занимали призовые места. И там прямо это вот как одно из основных развлечений. Ты приезжаешь, даже просто прикольно посмотреть, когда там ветреная погода, они там очень круто.
1: Ну, здесь написано, катаются. Есть школа серфинга,
2: там даже оборудование. Школа, да.
0: Да, да, да. Это очень круто. Это то, в принципе, очень классная школа при этом.
1: Важный момент хочется сказать здесь, особенно для людей, кто, ты сказал, тоже едут с детьми. Это не место для детей, потому что там очень часто бывают подводные течения и точно не подходит для
0: детей. Ну, вот это
1: детей,
0: как раз-таки место, где глубоко. Куда мы всегда ходили отдыхать. Там мы играли в волейбол, вот виндсерфинг.
2: Ну, вот эти подводные течения, это опасно.
0: Опасно, ну, да, но в целом нормально.
1: Даже те, кто кайтсерфинг занимается и виндсерфингом, тоже опасно с ними вместе быть. Они достаточно такие ребята.
0: Да, честно говоря, и на детском пляже опасно.
2: Везде опасно.
1: Давай про другие пляжи.
2: Центральный? Давай прям с центрального, который прям традиционный.
0: Центральный пляж, да, это по сути...
2: Самый популярный.
0: Самый въезд, да. Вот там находится больше всего всяких... Там небольшой был аквапарк какое-то время, потом его убрали. Вот он теперь на Меляках, аквапарк у нас. Несколько кафе есть. Вообще в Ейск почему вообще приезжают? Потому что действительно он очень уютный, комфортный, есть море, и при этом там цены адекватные, несмотря на то, что это море. То есть если там сравнить с Сочи, например, то, конечно, там дешевле.
2: Я тебе хочу сказать, Дубай, все, Сочи, что сравнить с Сочи, все дешевле.
0: Я согласен.
2: Такое ощущение иногда
0: даже там Черное море, Анапа, Геленджик, если взять, в Ейске поприятнее цены. Поэтому как бы многие ребята, я даже помню, там у меня были там знакомые, кто москвичи, и они каждый год прям приезжали в Ейск, потому что они такие, ну, тут вообще классно, мы там компании приезжаем, и недорого.
2: Так, какой ты им маркатил пляж?
1: Вот Каменка. Центральный прошел.
0: Каменка, это вот как раз-таки, где я жил, там прикольно было, но там камни. Именно реально камни, и там проблемно, то есть то вот это, когда заходят люди, и вот они переминаются с ноги на ногу, потому что очень могут быть и острые камни, там постоянно все резали ноги, но потом сделали нам, проход сделали. Там красиво, потому что там получается спуск с высоты, вот как раз-таки там еще вот этот отель.
1: Аквапарк, здесь океанариум, я вижу, что там
0: стоит. Вот это вот ближе, это, там сделали очень красивую набережную, которая как раз-таки ты, получается, с высоты смотришь на море. Ну,
2: потому что Каменка — это пляж, который ближе к центру, самый такой.
0: Ну, нет. Нет? Они равноудалены. И центральный, и Каменка, они равноудалены от центра. Просто это один район, военный городок называется, а другой — это уже... По сути, пляж даже этот район.
2: Слушай,
0: называется.
2: Есть люди, которые только вот каменные пляжи и интересуют.
1: Ну, они интересуют их потому, что обычно там меньше людей находится, меньше людей с детьми находится. И
2: есть люди, которые бесятся из-за песка. Блин, да, везде песок.
0: Да,
2: я обожаю камни.
0: Есть кто-то, кто, да, там, гальку какую-нибудь. Мне вот песок самый класс вообще. Мы всегда туда ездили, было круто.
1: Ты сейчас сказал про военный городок, вот как раз пляж Виста, это вот. Тоже, там тоже каменный пляж получается.
0: Да, да, да, это вот как раз-таки, где я жил, мне было, вот представляете, мне до этого пляжа было идти пешком, ну, 5 минут.
2: Ну, ты вообще, ты и здесь тоже к нам пришел за 5 минут, жил, везет тебе на расстояние, а вот эти лечебные грязи, это же как раз-таки то, что сделало Ейск популярным курортом.
0: Ну, я бы не сказал, что именно это.
2: Но одно из точно.
0: Ну, да, но многие прям ездят, то есть у нас прям есть коса, как островок такой. И ты вообще приезжаешь туда, и вот там вот эти вот грязи, и там
2: туристы приезжают. Кстати, вот эта коса, она же там по сухопутному маршруту туда не пройдешь, там обязательно приплыть надо.
0: У нас кораблики, да, стоят на берегу, то есть это тоже как один из видов развлечения. Даже
2: это
0: просто...
2: платно?
0: Да, конечно.
2: Кораблики сколько стоят?
0: Честно, у меня всегда это бесплатно, потому что...
2: Я буду вот так теперь
0: записывать. Потому что у меня у жены, у дяди катер.
2: Вот началось вот это братство.
0: Приезжайте, я вас покатаю бесплатно.
2: Сами цены находите, ребят. Ну, мы тут пригласили гостя, цены
0: не знают.
2: Я вам
0: покажу косу.
2: Да, ну, это недорого по-любому.
1: Нас уже, на самом деле, здесь в эфире несколько раз отчитали за то, что мы... Вот
2: не знаем цены?
1: Да, где-то там плаваем, неправильно
0: назвали. Ну, слушайте, я просто... Ну, если бы я знал, что нужно...
1: Все.
0: Что в этом, в этом нужно подготовиться. Наверное, я бы узнал. Но я точно знаю, что есть разные варианты всегда. То есть есть компании, то есть загружают там один кораблик, где там будет 30 человек. Это, естественно, будет дешевле. Если вы там хотите индивидуально, это будет дороже. Я уже как будто продаю.
1: У меня есть сейчас интересная информация, на самом деле, насчет Ейской косы. В прошлом, значит, длина Ейской косы, она составляла больше 9 километров. Сегодня она втрое меньше. Пишет, что всему виной был ураган 1914 года, это как раз ты родился, наверное, там должен был видеть этот процесс.
2: А эта коса так и образовалась, по-моему.
1: Ну да.
2: Из большого урагана.
1: Написано, что как раз вот этот ураган, который в 2014 году, он смыл часть песчаной линии. Вот, и уцелевший до нашего времени отрезок косы является центром курортной жизни, собственно, Ейска. Вот, вот так вот коса там образовалась.
0: Все так, но у нас нет такого, что это центр курортной жизни, потому что все-таки там это необитаемый остров по факту.
1: Угу.
0: И там у нас жил один человек какое-то время, про него там рассказывали.
2: А то он тут снимает иногда дома на островах.
1: Слушай, а его называют «Остров Семи Ветров» или нет?
0: Да, там, да.
2: А? Как я информацию нашел в интернете?
0: Не, ну круто, приятно вообще, когда вот так вот... Не
2: осведомлены?
0: Так часто... Да.
1: Слушай, мы знаем все.
2: Да,
1: даже если не знаем, то знаем.
2: Да. Скажи, ну да, пляж — это неотъемлемая часть города Ейск, и их много, как мы выяснили. Давай по достопримечательностям пройдемся. А откуда там Поддубный взялся?
0: Он родился.
2: Он родился?
0: Да, и он прям жил. У меня прабабушка была его соседкой и рассказывала. Ну, я не знаю,
2: там же есть музей, посвященный Поддубному,
0: да.
2: И памятник.
0: И у нас очень многие ребята занимались греко-римской борьбой в этом вот как раз вот здании. Очень круто. И парк очень крутой ему посвящен. Очень, очень классно сделали. Ну, был сначала на входе памятник просто как лицо такое было, а вот потом сделали в полный рост, где он вот так вот стоит.
2: Огромный.
0: Да, огромный, очень крутой памятник вообще.
2: Русский
0: как
2: богатырь.
0: Как раз возле мемориала. И поэтому я всегда очень гордился, я очень обрадовался, когда вышел фильм «Иван Поддубный», вот, который
2: он Слушай, ну, написано, что именно в Ейске он провел последние 22 года жизни. И то, что он родился, это не факт.
0: Кстати, может быть, да, я ошибся. Но я точно знаю, что вот моя прабабушка была его соседкой.
2: Даже так?
0: Да.
2: Прям соседкой?
0: Да, ну, я не знаю, мне моя бабушка рассказала. Может быть, она приукрашивает что-то.
1: Дядя имеет лодку, бабушка была с
2: Поддубным. Да, этот Поддубный бегал за мной.
0: За моей прабабушкой этот Поддубный. И рассказывали, что у него была очень тяжелая... Ну, это, наверное, общеизвестный факт, что у него тяжелая трость была, что он всегда ходил с очень тяжелой... Я не помню, сколько она весит, но вот тяжелая трость, и он всегда вот с ней гулял.
2: Слушай, круто. Этот музей я бы с удовольствием посетил. Я занимался вольной борьбой.
1: Ехал когда на эфир сюда, включил видео, думаю, посмотрю просто что-нибудь про Ейск, потому что, ну, действительно, я там сам не был. И знаешь, что у меня один факт какой-то там вот тоже ведущий говорил, что брусчатка, которая у вас в Ейске там есть, как она появилась? Получается, что город моря, то есть это всегда какие-то были приезжие, там на кораблях и так далее сходили, и этой брусчаткой расплачивались. То есть она как деньги, типа, была.
0: Вот этого я не слышал.
1: Ну, вот я сегодня, получается, я не знаю.
0: Это что ты, телепузиков
1: смотрел? Умно-умно.
2: Нет, что это с брусчаткой там связано?
1: Ну, короче, ей там
0: что-то... А в ответ листики с дерева.
2: Какой удивительный город.
0: Нет, слушай, я правда не слышал.
1: Ну вот, представь,
0: если вдруг так...
1: Вот я пытаюсь найти эту информацию сейчас и не могу понять. Подожди, вот, смотри. Значит, плачевное состояние улиц сохранялось десятилетиями, и Ейская городская дума, пытаясь найти выход из этой ситуации, в 1881 году постановила, что для осуществления ремонта всех улиц, значит, 2,5 аршина, это, наверное, были деньги тогда какие-то. В общем, короче, их как деньги прям использовать, то есть обязательно нужно было там их расположить.
2: Ну, в общем, надо проверить,
0: да, взять сейчас, брусчатку. Кстати,
1: позвони кому-нибудь. Да,
0: сейчас, кстати, доехать до лимана на катере стоит 3 брусчатки.
2: Слушай, я хочу еще поговорить.
1: А капучино на этом, как говяжьи молоки.
0: Капучино подорожало, сейчас 1,5 брусчатки.
2: Раф на миндальном, 2 брусчатки, пожалуйста, с вас. Ейский Арбат. Вот Арбат, это же прям самый центр, и там, где тусовалась молодежь, ты же там тоже, наверное, тусовался в свое время.
0: Арбат назвали просто, наверное, потому что это пешеходная улица. Там у нас не было такого, что вот уличные артисты, как это на Арбате. Это для всех. Это не было такого, что это какая-то творческая улица или что-то еще. Это классный, приятный центр, куда люди просто ездили, наверное, вот именно, знаешь, когда поехали на рынок. Да. И там есть все, как бы. И
2: но там вот самые семьей... фотографируемые скульптуры, по-моему, города.
0: Есть, да. Есть. Там, во-первых, Сергей Бондарчук. Памятник Сергею Бондарчуку. Никто не знает, почему, но у него памятник вместе с четками сделали. Он с четками сидит. Да, но очень тоже хороший памятник. Возле Дома офицеров сделали. Потом, кто еще? Нонна Мордюкова, вот, тоже из Ейска. Не знаю, хотите вставлять это? Пивзавод вот был.
2: Мы это обязательно вставим. Но пивзавод — это прямо одна из основных же достопримечательностей тоже.
0: Туда закрывали на долгое время, и вот недавно возобновили.
1: А там есть экскурсия, наверное, на самопроизводство?
0: Не то чтобы экскурсия, бар, куда ты можешь зайти и попробовать.
2: Ну как это?
0: Мы называем это, да,
2: пойти на экскурсию. Я не помню уже.
1: Не, я просто... У нас сейчас, на самом деле, в стране очень развит, получается, промышленный туризм.
2: Да-да-да, кстати.
1: И вот меня звали неоднократно на какие-то пивоварни тоже. И потом есть винный туризм, где прям ходят, рассказывают, как производится вино. Вот я был в Тюмени. Я был тоже на частной пивоварне, которая делает тоже пиво. Прям показывали, как солод все это дело с хмелем смешивает. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что если там ездить на пивоварню, то если вы до сих пор не делаете там экскурсии, то прям рекомендую начать.
2: Угу. Да, обязательно.
0: Ну, не вообще только баром. Очень вкусный квас делают они у нас.
2: А это опять-таки на вот этом заводе?
0: Да, Приазовская Бавария.
1: Ну, у них часто на таких обычно объектах это дегустация. Вот я сейчас был в Суздале, и там мы дегустировали медовуху.
0: Да, угу. Да.
1: Прям вообще 15 разных видов. Для меня она вся одна и та же оказалась, но все
0: Суздаль там... Суздаль вообще обожаю. Классный город.
2: Так, а Гостиный двор, это тоже же такое популярное место?
0: Ну, Гостиный двор, это имеется в виду, вот как раз-таки это, ну, как бы назвали чуть позже, это, по сути, есть центр. То есть это все про одно и то же место. Это рынок.
2: Такое кирпичное здание, красно-кирпичное, по-моему.
0: Да.
1: Подсмотрел, а, там в интернете
0: это,
1: сразу.
0: Да, это рынок.
2: Фотографии смотрел.
0: Туда как бы ездит вот, очень много вкусных овощей. Потому что хорошая погода всегда, очень вкусно. Всегда любят из Ейска мне родственники отправить фотографии, говорят, вот у нас уже клубника вкусная.
2: Посмотри, да, от чего ты уехал. Там, а у них же все раньше, да?
0: Да, у нас все раньше, все дешевле, у вас в Москве невкусно, поздно. И дорого.
1: Слушай, ну давайте откровенно, клубника в Москве, ну, реально отвратительная. То есть я вот я страдаю
2: сейчас.
1: Я
2: откуда
0: ну,
2: везу?
0: В любом случае же, ну, давай будем честными, можно найти вкусную клубнику.
1: Я единственный нашел клубнику вкусную вот за последние там 3-4 года. Знаете где? Это я ездил в Плёс.
0: Тоже классное место.
1: Да. Там, где пушкинские все места. И там была бабулька такая, вот, знаете, которая продавала свою клубнику с огорода. И вот это было просто невероятно. Я прям вспомнил свое детство, потому что я много выращивал клубники у нас на огороде. И это была настоящая вкусная клубника.
2: Знаешь, как у меня папа выращивает клубнику под Нарофоминском, вот под Москвой. Я тебе привезу, офигеешь. Ну, поэтому вот. Тут уже смотря, как за ней ухаживают. Ну, то, видишь, что сейчас продают зимой, нет.
1: Сейчас большее количество клубники действительно выращивают в теплицах. Я был в Минводах, когда ехал, у меня бабушка там. И я проезжал, и там недалеко теплицы такие, прям ряды стояли огромные. И там местные торговали оттуда этой клубничкой. И причем, знаешь, что самое интересное? Там видно либо какие-то ароматизаторы дают ей, что она пахнет невероятно, а по вкусу вся как просто
0: пустая,
1: трава,
0: да?
1: Пустая, да.
2: Но в Ейске не так.
0: Ну, правда, вкусно. Для меня это вообще, я обожал вот еще лето за вот фрукты, овощи, потому что, правда, все очень...
2: А вы там жили в доме своем или в квартире?
0: Не, мы жили в квартире, но у нас же все это во дворе росло, то есть мы с пацанами вообще просто залезаешь. Ну, клубника, ладно, клубнику покупаешь, но она тоже там была, всегда ее было очень много.
2: Ну, да, да.
0: Вот.
2: Юг.
0: Да. Или там, допустим, ты просто на абрикосовое дерево садишься или на черешню, какую-нибудь. Да, и просто целый день там проводишь вообще.
1: Я свое детство сейчас вспомнил. Мы же Донецк, Горловка, это тоже ж юг. У нас было всегда тепло. И к нам приезжали москвичи к бабушкам.
0: Да.
1: И я всегда помню, как они бедные, как, знаете, как дикари набрасывались на эту, на этот абрикосу, которая валялась у нас, гнила. Да, да. Они там прямо корзинами набирают, говорят, Игорь, как вы здесь живете? Потом у нас были черешни на улицах, просто стояли у дорог, ты мог залазить на дерево.
2: Про москвича, а я вообще с севера. Ты представляешь, когда я на юга прилетал,
1: это вообще...
0: Вы смеялись, когда приезжали вот с севера, сфотографировались люди с абрикосовым деревом, вот так вот просто фотка.
1: Ну, действительно, даже вот и для москвичей, в принципе, действительно нетипично, что ты можешь просто взять, там, не знаю, сорвать с дерева персики, у нас так тоже росли.
0: Да.
1: Это реально...
0: Это очень круто вообще.
2: Из нас троих у вас было вкуснее детство, чем у меня. Но если, да, говорить о рыбе под названием муксун, мне здесь повезло больше. Так, ну, знаешь, еще что, когда вот я тоже смотрел фотографии в интернете, Свято-Никольский кафедральный собор — это такое необычное здание, потому что это был вообще бывшим кинотеатром «Октябрь» в коммунистические советские времена, а потом историческая справедливость восторжествовала, просто его сносили, этот собор, построили там кинотеатр «Октябрь», потом, когда восторжествовала историческая справедливость, опять сделали собор. Но уже из бывшего, соответственно, кинотеатра. И это вообще необычный такой собор, который в форме реально не как все храмы. Ты его не помнишь.
0: Я чуть, да, не понимаю, где он находится.
1: Ты что, придумал, наверное,
2: да, на месте? Да, я ж придумал.
1: Ты как искусственный интеллект, да, просто придумал место.
0: Нет, наверняка.
2: Насколько это в центре находится, я не знаю, но я просто смотрел по фотографии, это находится вот в Ейске. В общем, если не видел, в следующий раз приедьте, посмотри. Очень необычный храм. Реально, очень необычной формы.
1: Я думаю, на этом мы можем пока уйти на паузу. Ты как раз посмотришь, вспомнишь, точно это или нет.
2: Да, но я хочу сказать, что после паузы я с вами поиграю в небольшую игру и проверю знания. Ты, Марк, тоже изучал Ейск. Ты родился, Саш, в Ейске. Поэтому у меня для вас есть небольшая викторина. После перерыва на радио «Спутник» в шоу «Едем по России». Марк Еремин, Артем Муратов и Александр Бурдашев.
3: Знать за 90 секунд. Великий австриец личностью был незаурядной. Рос в музыкальной среде. Отец играл на скрипке, сочинял собственные произведения. Маленький Вольфганг не отставал. Свои первые нотные творения создал в 5-летнем возрасте. Через пару лет блестяще играл на клавесине, осваивал скрипку. Выступал на публике. Его даже ученые исследовали как невиданного вундеркинда. Но Моцарт оставался ребенком. Однажды во время концерта на сцену выбежала кошка. Мальчик увлеченно бросился ее ловить. Отец приказал ему вернуться к инструменту. Вольфганг иронично заметил: «Клавесин никуда не денется, а кошка может убежать». Юный гений обладал превосходной памятью, умел играть с завязанными глазами, импровизировать. В 14 лет стал самым молодым членом Болонской филармонической академии. Тогда же получил орден рыцаря «Золотой шпор» из рук самого понтифика. Удивительно, но семья 35-летнего композитора в момент его смерти от лихорадки была абсолютно нищей. Даже похоронить Моцарта толком не удалось. Тело положили в общую могилу. Точного места захоронения не знает никто.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Мужчина пострадал в результате удара ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Уточняется, что украинский дрон атаковал автомобиль в поселке Октябрьский. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь. Как сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев, украинские военные 55 раз атаковали 9 округов Белгородской области за прошедшие сутки. В Таганроге Ростовской области расширили локальный режим ЧС после ночной атаки дронов ВСУ, сообщила глава города Светлана Камбулова. Она добавила, что пострадали коммерческие организации, социальный объект. В жилых помещениях нескольких домов были выбиты стекла, поврежден автомобиль. Также в одном из детских садов города было повреждено окно. В ближайшие дни будут выполнены работы по восстановлению. По словам Камбуловой, дети из группы перераспределены в другие помещения этого же детского сада. Как сообщал ранее губернатор Юрий Слюсарь, силы ПВО за ночь уничтожили почти 50 беспилотников над Ростовской областью. В результате атаки на Таганрог пострадали 2 человека. В Крыму проверят наличие активов у релокантов, которые дискредитируют Россию, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, которым предлагается арестовать имущество, включая деньги на банковских счетах россиян, находящихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов страны. Глава парламента назвал этот закон справедливым. ДТП с участием 3 грузовиков произошло на внутренней стороне МКАДа на северо-востоке столицы, сообщает Дептранс. Отмечается, что движение затруднено, на месте работают оперативные службы города. Рекомендуется выбирать пути объезда. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Правительство России утвердило решение для повышения доступности связи и мобильного интернета в селах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживают менее 1000 человек, а также на отдельных участках федеральных автодорог. Согласно подписанному постановлению, Роскомнадзор будет формировать предложение по включению территории в такой перечень и направлять их Минцифры ежегодно не позднее 15 марта. Утверждать перечень будет также Минцифры по согласованию с Минтрансом ежегодно не позднее 1 сентября. Документ будет размещаться на сайте Минцифры в течение 3 дней после утверждения. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
3: Дамы и господа, мы готовы к взлету. Пожалуйста,
1: летите. Едем по России.
4: Друзья, мы возвращаемся на 91.2 FM, радио «Спутник». У нас сегодня travel-шоу «Едем по России». И мы с вами сегодня говорим про Ейск.
5: И не только, потому что наш гость, Саша Бурдашев, он жил-то в Ейске, рос в Ейске, а потом...
4: Ел в Ейске. Клубнику ел в Ейске, да.
5: А потом переехал в Краснодар учиться. Но о Краснодаре, вот как раз-таки, не забегая вперед, хочу начать с викторины. Я хочу проверить ваше знание, особенно твое, Саш, про город Ейск.
4: А ты чего вдруг решил проверять наши знания? Не пойму.
5: Смотрите, в Ейске есть пляжи с лечебной грязью прямо у моря. Не где-то, а прямо у моря. Правда или неправда?
4: А правда?
6: Нет.
5: Это правда. А ты родился в Ейске, Саш?
6: Не было там такого.
5: Не было такого? Ну, как-то вот...
6: Ну, это вы просто имеете в виду, когда дождь пошел, какая-то грязь?
5: Лечебная.
4: Да, лечебная.
5: Дождь
4: повазался, да?
5: Слушай, ну, недалеко от моря есть прям где-то. Прям фактами я сейчас не буду разбрасывать.
6: Подожди, имеется в виду... Подожди. Про лечебную грязь, которая на косе?
5: Да, наверное, это.
6: А, ну, так это... Ну, я думал,
5: она же прям в море. Можно сказать, прямо
6: рядом.
5: Но
6: она на этом острове находится.
5: Ну да.
6: Да, я подправлю этот факт.
5: Так, хорошо, если говорить о Краснодаре. В Краснодаре раньше трамваи были полностью бесплатными. Так или не так? Правда или фейк?
4: Фейк.
6: А раньше когда непонятно, да?
5: Раньше когда непонятно.
6: Тогда тоже фейк.
5: Да, это фейк. Прикинь.
4: Ты такой странный вопрос задал.
5: Ну, слушай, ну есть города закрытые, допустим, где вообще транспорт бесплатный. Допустим, я в таком жил раньше.
4: Это какой?
5: Но он был не закрыт, город Новый Уренгой, там раньше мы просто бесплатно все ездили.
4: Может, просто зайцем момент... ездил, тогда не было кондуктора.
6: Может, это ты, Тём, просто бесплатно ездил, тебя не успевали ловить?
5: Это как ты на косу, да, бесплатно плавал, так и я. В Абрау-Дюрсо делают игристые по классической технологии шампанизации. Какой правильный ответ? Правда или неправда?
4: Я подразумеваю, что правда.
6: Это правда.
5: Это правда.
4: Потому что там действительно, ну, есть это.
6: 100% правда.
4: Но я был в Абрау-Дюрсо.
5: А теперь мой любимый вопрос, потому что он связан с едой. На Кубани больше традиционно готовят без свеклы.
4: Неправда, ты что?
6: Неправда.
5: Нет, это не, это фейк, конечно же. Да какую, блин,
4: ты оскорбил без... сейчас нас, южан, своим вот этим вот борщом.
6: Вообще борща
4: без...
6: захотелось, если честно. Сразу. Вот борща есть вот это магическое. Когда его называешь, сразу его хочется всегда.
4: Я тебе больше скажу. Есть еще блюдо свекольник у нас был. У нас был еще холодный борщ. У нас еще был борщ с щавлем. У нас еще был борщ, что там только не было с борщом.
5: Ну, я так плавно подвязал к тому, что мы будем и Краснодар тоже обсуждать, потому что очень интересный город, и, как мы сказали, Марк вообще сказал, что он перенасыщенный. В плане, ты имеешь в виду население там очень большое?
4: Да, там, смотрите, еще раз, когда стукнул ковид, самый пик роста Краснодара начался именно в период ковидов. То есть началась прям массовая миграция. И за... Я материал просто делал тоже про Краснодар, и там какие-то невероятные цифры по росту населения. И поэтому город не успевает за этим количеством людей развивать дальше инфраструктуру, потому что жилые комплексы построились, а передвижение всех людей вокруг, оно все до сих пор вот этих маленьких улочек.
6: Это правда,
4: и
6: много
4: долго,
6: кто
4: да.
6: переезжает. Причем я же, когда там жил, я прям это все видел. Ну, то есть там ты, когда говорят, там кто-то переехал, чьи-то родственники, чьи-то знакомые. Ой, а мы в Краснодар, да, там такая классная погода, там тут горы, тут море, вообще супер.
4: У меня вообще было, на самом деле, вот двойственное чувство про Ростов-на-Дону и про Краснодар. Первое ощущение, мне не понравились. Второе ощущение, я бы в жизни туда больше не приехал.
5: Угу.
4: И как раз вот это вот состояние из-за того, что там как бы тепло, там парк Краснодар, который очень красивый, большой, там, в принципе,
5: парк
4: центр очень красивый.
5: Шедевр,
4: да, то есть там есть где погулять. Да, там
5: очень
4: есть где погулять.
5: Красивый парк.
4: Но в то же время ты начинаешь, там, когда передвигаться по Краснодару, ты думаешь, боже, как здесь вообще люди ездят.
5: Да, вот ездят непонятно. Я пешком ходил там по центру. Не знаю, месяц назад был, у меня только самые позитивные эмоции. Понятное дело, что туда пробки.
4: Ты парк Галицкого видел, какой-то новый вообще места открыли.
5: Это очень красивое место.
6: Так он постоянно что-то еще добавляет. Я там уже, ты уже приезжаешь каждый раз в Краснодар, и новый парк вообще.
5: Ну вот у тебя какие были ощущения? Вот ты с Ейска переехал, это, по сути, Ейск, маленький
6: да.
5: город по сравнению с Краснодаром.
6: Да.
5: Ты уже потом не захотел переезжать обратно? Или ты уже понял, что дальше что-то будет еще?
6: Ну вот я переехал, и я поступил в КубГАУ, это большой университет, где, по сути, на территории там и дендрарий, и 20 mm-hmm. общежитий, и все учебные корпуса там находятся очень большие. Для меня это просто гигантский город, я вот просто на это смотрел все, после своих максимум 5-этажки в Ейске.
5: Mm-hmm.
6: И, ну ладно, 9-этажки. И ты просто приходишь, и там просто огромный... я думаю, я здесь заблужусь просто. Ну, и это круто, конечно.
4: У меня тоже такая же была картина.
6: А потом, знаешь, сейчас приезжаешь в Ейск, такой, какие маленькие здания. Мне казалось в детстве, что они все такое огромное.
5: Ну, у нас у всех такое прошлое, видимо. В Новом Уренгое я также гулял и просто удивлялся, как я раньше здесь жил. Я имею в виду, мне казалось, что это центр вселенной
6: вообще. Да. Вот. А потом, конечно, точно так же из Краснодара в Москву ты переезжаешь, какое-то время тоже адаптируешься. И по погоде тоже. Но сейчас, допустим, ну классная же погода.
5: Ну да. Классная. Хочется погулять. Знаешь, вот какие ощущения мне были интересны? Как ты переезжал, и что тебе казалось самым главным таким местом притяжения, куда вы ходили гулять в Краснодаре? Что, гулял ли ты там по каким-то основным достопримечательностям?
6: Ну, самое главное, наверное, это все-таки улица Красная, которую на выходные перекрывают. Это, наверное, основное место прогулок и знакомств. Там все гуляют с целью познакомиться.
4: Ты гулял там? Ты был там?
5: В Краснодаре, да. Вот месяц назад.
6: И вот ее перекрывают. И вот, кстати, какое-то время ее не перекрывали, и вот сейчас опять перекрыли.
4: Ну, я вот сейчас, я маму возил туда сейчас в Краснодар. Мы как раз по Красной улице шли. Там еще, по-моему, памятник Екатерине вроде такой стоит большой.
6: Ну, и там это целый там сквер, такой небольшой парк.
4: Вот, и мы, получается, по всем этим центральным частям прошли. Ну, и так скажу, там очень много зданий, во-первых, отреставрировано сейчас. Очень приятная улица, действительно очень красивая. Там вечером мы еще гуляли, там были очень много разных таких ресторанов, баров, они все выносятся. То есть сказать, что там улица Красная, это центральная часть артерии с ресторанным всяким нюансами, то есть я бы отнес даже ресторанную часть, вот как в Питере, потому что там тоже очень много разных интересных таких вот баров, маленьких ресторанчиков, кофеен, тогда прям вся улица усыпана была.
6: Ну и да, вот круто, что здания сохраняют, очень красиво из этого улица выглядит.
5: А есть что еще сохранилось, я не знаю, был ли там, гулял ли там, Чистяковская роща, это вообще, это же древний прям парк.
6: Да. У меня просто немножко другой район был, но в целом, да, хорошее место. Что про него сказать?
5: Ну, гуляли мы там, да. Ну, что ты от меня еще хоть?
4: Я же там не вырос, да.
6: Ну, я там, правда, мало был раз, но хорошее.
5: Слушай, а сколько отъездка до Краснодара и каким образом добираться?
6: Ну, на машине я ездил 3 часа, 3 с половиной.
4: Все кажется, на самом деле, так близко, и в итоге все равно там 3-4 часа бесконечной езды вечно.
5: Так, потому что страна у нас огромная.
6: Да я бы не сказал, ехать что и ехать, не переехать. Бесконечно. Всегда я вспоминаю с теплотой эти поездки из Ейска к Краснодару, из Краснодара в Ейск. Всегда ты едешь же к чему-то. Ну, короче, не знаю, как-то для меня это не было бесконечно какой-то долгой поездкой.
4: Слушай, я вот сейчас, знаешь, что читаю про Ейск, что там у вас регулярно летают военные борта, то есть самолеты. И что вот комментарий есть, что локально по звуку местно определяют точное время и точную марку самолета, ну, модель. Так это или нет?
6: У нас многие, у меня дядя вообще летчик, у нас же Ейское военное авиационное училище.
4: Отсюда и военный городок, да?
6: Его, вот, у меня многие там одноклассники, друзья вообще туда поступали. Поэтому как бы многие знают памятник, тоже там стоит самолету красивый. Поэтому как
5: а
6: бы...
5: А по каким музеям ты там гулял? Ну, вообще, есть
6: ну,
5: они?
6: По музеям...
5: Понятно же, краеведческие,
6: да,
5: он везде.
6: Да, какие-то... Ну, вот, наверное, самый крутой для меня это все-таки... Подожди, мы говорим про Краснодар или про Ейск?
4: Уже про Ейск.
5: Потом, уже да, и про Ейск, и Краснодар. Ну, скачи, потому что это твой маршрут. Ты туда,
6: два с половиной часа туда,
5: обратно.
4: Мы не скакали, он очень аккуратно подвел к дороге из Краснодара
6: в Ейск. На самом деле, да, как будто я приехал.
5: А когда ты возвращался, куда ты там ходил?
6: Ну, вот мемориал, наверное, Поддубного, это самый такой вот, куда я даже потом, когда ко мне приезжали гости, я прям водил туда, потому что он и хорошо сделан, и в целом такая одна из больших гордостей.
5: О, моя любимая часть же, можно перейти к моей любимой части. Те блюда, которые обязательно в Ейске, в Краснодаре, ну ладно, давай с Ейска опять будем начинать.
4: Давай про
5: потом,
4: Ейск, да.
5: Да, про Ейск, а в Краснодар потом можно
6: Ну, для меня, наверное,
5: перетечь.
6: Все-таки окрошка, это такое летнее вот блюдо, которое я всегда ждал, я такой, вот, лето началось, наконец-то.
5: Ну, окрошка, она везде, она и летняя, и везде она пользуется спросом летом.
6: А ты имеешь в виду...
5: А вот прям
6: а
5: на чем? Вот
6: я понял.
5: Нигде такого не пробовал,
6: вот самое
5: а вот есть
6: вкусное,
5: не пробовал.
6: Вот честно скажу, вот честное слово, вот таранка соленая в Ейске самая вкусная.
4: Важно, да. Смотрите, я тут, значит, приехал в Питер и говорю, о, таранка. Они, кто? Таранка. Это только южная.
5: Кого вы таранить хотите?
4: Только южане могут, потому что у нас есть рыба тарань, и у нас...
5: Таранька я всегда называл.
4: Рыба называлась тарань.
5: Да.
4: И у нас из-за этого таранка она называлась. То есть рыба, по сути, мы вывешивали, дед у меня еще сушил часто ее.
5: Вот я в Сочи в ресторане, в меню таранька.
4: Причем суть, у нас таранкой называли всю вообще рыбу. Там и бычки у нас вялили, и вобла, и другие. Всегда это была таранка для нас.
6: Не, но для меня таранка, я знаю, как бы разницу чувствую сильно.
4: Но мы чуть подальше от моря воли.
6: И вот как раз-таки я даже пытался несколько раз покупал там в Москве, и все не то, вообще не так вкусно. Вот, ну, тут, конечно, еще зависит от человека, то есть это вот как раз-таки дядя Вики, которого катер, который рыбак, вот он сам ее ловит, сам ее аккуратненько сушит. Да, он там делает целые здания, строит для этой таранки, чтобы мухи там на нее не садились. Он вот все трепетно так относится, и у него, конечно, она... То есть это то, что нам передают из Ейска, говорят, вот, ребята, вам, наверное, вот это самое такое вот главное.
4: Я последний раз ел вкусную воблу вяленую из Астрахани.
5: Ой, да, ну там это очень вкусно. Там даже в аэропорту уже продаются вот эти воблы.
4: Ну я прям, там же Волга, Ахтуба, еще тоже река, и там, получается, я тоже приезжал на рыбалку, и там реально огромное количество этой воблы с икрой.
6: Да, таранка тоже.
4: Невероятная просто.
6: Таранка у нас тоже с икрой.
5: У нас тоже вкусно там. Скажи, а ты там рыбачил вообще?
6: Конечно. Да, рыбалка.
5: То есть для рыбаков, люди, которые не были в Ейске, но они захотят там по-любому рыбачить, есть места, и они...
6: Очень много, да. Ну, там тоже все от времени зависит. Бычки, я прям помню, как мы вот так вот, ты просто закидываешь удочку и достаешь. Закидываешь, достаешь. Вообще, да, ты просто даже без остановки, они сами...
5: На голый крючок.
6: Да, да. да.
5: Помимо рыбы, может быть, что-то еще, что ты обязательно всем рекомендуешь в Ейске попробовать?
6: Ну, мы это уже обсуждали, но все равно скажу, что фрукты, конечно, вот... у нас вкусные были. Но это вот, ты видишь, ты активируешь просто эти все воспоминания. Я вот вспоминаю,
5: сейчас
6: что
5: заплачет.
6: Было... Я поехал в Ейск. Извините, ребят. Да, давайте.
5: Слушай, ну да, все самое свежее, самое
4: вкусное. Слушай, а давай вот мы в целом разрекламировали достаточно активно уже город Ейск. Мне хочется, знаешь, что сейчас немножко натолкнуть нас. Вот есть люди, значит, они нас слушают, и мы так активно рассказываем про город. Как нормально добраться из Москвы, еще раз пройдемся, сколько это стоит, какой лучший сезон. Ну, то есть ты как местный должен там, знать, да, какие там периоды лучше приезжать, mm-hmm. когда нет людей, либо когда их много, когда море теплее, когда холоднее.
6: Да, да.
4: Какие-то еще, возможно, природные места, где ты мелкий босой бегал там по лесу, возможно. То есть что-то такое уникальное
6: лайфхаки,
4: про город.
6: Да, да. Какая-то приятная
5: вот
6: информация,
5: мы приехали
6: полезная информация.
5: С Марком нам надо туриста.
4: Давай, наконец,
5: что-то...
4: начнем с полезной информации.
5: Да, полезная информация.
6: Давайте так, Влад, я беру вас и говорю, все, мы едем в Ейск отдыхать.
4: Давай.
6: Смотрите, значит, берем билеты на поезд, потому что, во-первых, поезд — это прикольно, и в нем как будто бы это часть уже отдыха.
5: Да, курочку с яичком.
6: Да, ты садишься в поезд, и у тебя уже отпуск начинается.
5: Поезда ходят комфортабельные?
6: Вообще очень хорошие.
4: А что для тебя комфортабельное?
5: USB-порт. Я заряжаюсь и смотрю фильм.
6: У Артема ночник. Ему надо подключить ночник, чтобы
5: наличие
6: было...
5: кипятка.
4: Кипяток.
5: Я не, да, не приветка. Да. Кипяток и USB-порт. Это уже комфорт.
6: Мы едем на поезде, ехать сутки. Билеты, конечно, лучше заранее покупать.
5: Они расхватываются, да?
6: Да, прям. Но прикольно, видите, что приезжает поезд в Староминскую, это практически в Ейск. Ну, то есть, прям в Ейск прямого поезда из Москвы нет, но есть Староминскую, и оттуда есть еще один небольшой
4: это
6: поезд.
4: Это станция по...
6: Ну, нас там встретят на машине. Вообще, можно такси там стоит, можно на машине добраться, там буквально...
5: Да, вот лайфхак. Найдите человека из Ейска, если хотите поехать в Ейск.
6: Буквально часик ехать от этого, от Староминской до Ейска. Можно, я говорю, там есть такси, есть еще один небольшой поезд, который тоже едет
5: такси
6: до Ейска.
5: Такси недорогое, не как в Москве.
6: Потом приезжаем, мы, получается, в Ейск. Жить мы будем, значит, на пляже.
4: К себе не ведет, видишь?
5: Да, к себе не ведет. Ты на пляже живешь, что ли?
6: Да, на пляже, на пляже.
5: Там гостиниц достаточно?
6: Не, подождите, как раз-таки я сказал, на пляже будем жить, потому что как раз-таки домик...
4: У моря.
6: Да, у моря.
4: Это называется в профессиональном сленге... Первая линия.
6: Да.
5: Но это логично, когда приезжаешь туда, где есть море, возле моря классно жить.
6: Ну
5: так,
6: да,
5: и там много таких домиков, или не так уж?
6: Много, и, скорее всего, у тех, у кого есть, как и вот в нашем случае, есть, ты ставишь свой домик и строишь еще один, если позволяет территория, курортный.
5: А,
6: кто-то
5: это,
6: делает комнату.
5: Это
6: сколько стоит жилье?
5: Плюс-минус.
6: По-моему, 3000 в сутки, вот что-то такое.
5: Это обычный комфортабельный с USB-портом.
6: По-моему,
5: домик.
6: Это хороший номер, вот. И, по-моему, там даже 3000 имеется в виду. Это комната, а не с человека. Вот у меня как раз-таки у жены, родители, вот у них свой дом и дом для приезжих. И вот они, по-моему, даже там, я вот не помню, может быть, даже я обманул, и там 1300 с человека.
4: Ну, ты сейчас слишком сказочные цены называешь.
5: Ну, плюс-минус, я не знаю, 1300 до 3000 и больше, наверное, идут. Смотря какие домики.
6: Я не помню, потому что, видите, ну, то есть я не задавался этим вопросом. Если бы вы мне поставили задачу, я вам прайс вообще привез.
5: Не, ну, возможно, снять есть, и это главное. Нам хотя бы понять, где там жить.
6: 100% есть.
4: Я как человек тоже с югов на Азовском море отдыхал, всегда у нас была правдивая цена, в среднем 3000 рублей за комнату, в целом нормально. Я надеюсь, там уже, кстати, изменилась картина. У нас, знаешь, как это было? Есть люкс, есть полулюкс и есть стандарт. И вот люкс от полулюкса и стандарта отличалось тем, что там было просто холодильник с телевизором, и все, и две койки стояло.
6: Ну,
5: и есть не Сан-Тропе, извините.
6: Викины родители очень трепетно относятся к этому. Они вот там всегда все есть, все очень удобно, комфортно, дворик красивый там, ну, то есть, ну, он такой семейный.
4: Сейчас будут звонить на линию и говорить, номер, пожалуйста, номер дайте.
5: Да-да-да, мы твой домик сейчас прорекламировали.
6: Да там он сам себя продает. У нее там уже постоянные жильцы, которые каждый год приезжают, потому что, ну, она так с любовью относится вообще в целом.
5: Слушай, когда ты в этот край, тебе главное, ты приезжаешь туда, тебе главное просто переночевать, да, а там ты все время на улице.
4: Окей, поехали дальше.
6: Да, и все. В общем, я, в принципе, вам сейчас даже рассказываю вот мой год, как я вот каждый раз, когда я приезжаю. Все, вот мы приезжаем.
5: Поспали такие.
6: Да нет, какой поспали, сразу нас встречают. Мы только заходим, нас встречает там шикарный стол, там уже шашлычки, там уже...
5: Таранка.
6: Квас, таранка, Приазовская Бавария. Ой, боже. Зачем вы это все активировали?
5: Сейчас все поедем.
6: Да, в общем, овощи, фрукты, все. Вас встречают, вы сидите быстренько, все это хоп-хоп-хоп, посидели, классно. Тут уже как пойдет. Иногда после этого можно еще поехать на пляж. Иногда так хорошо вы сидите, что уже завтра поедете.
5: Ну, сразу в лечебную грязь не надо, конечно.
6: В лечебную грязь?
5: Надо после.
6: Ну, я вам покажу.
5: После застолья,
6: мы съездим на лечебную грязь, но чуть-чуть попозже. Mm-hmm. Мы-то все обсуждаем как раз, что мы там будем делать. Дальше, смотрите, я вас спрашиваю, куда вы хотите? Я всегда, ну, как бы я провожу как время, я всегда еду на пляж, и там вот просто до упора. Mm-hmm. Потому что там и днем классно, ты загораешь, купаешься, и там сейчас еще пляж, вот где мы сделали, там очень все оборудовано, мы берем беседку, там вот эти кресла-мешки, mm-hmm. и ты просто вообще... Тебе больше ничего не надо, ты просто отдыхаешь в приятной компании. Потом вечером там включается уже музычка, и как бы ты уже вечером можешь там остаться, там уже бары какие-то работать начинают прямо на берегу. И вот там вот можно так день провести. Можно поехать в парк Поддубного. Парк Поддубного, он же там не только Поддубный, там аттракционы, если с детьми приехали.
5: Звучит так, как второй день. Не, mm-hmm. я бы точно на пляже первый день провел.
6: Вот,
5: так.
6: Супер, мы идем на пляж, значит, потом следующий день мы идем в парк Поддубного. Там аттракционы, там очень хорошие есть кафе. Какие там есть кафе? Там на входе сейчас сделали прям хорошее, куда мы ходим. Не помню название.
5: Да, не надо.
6: А, не надо, да?
5: Конечно. Это же не твой дом, что мы будем рекламировать сейчас заведение.
6: А, я вот думал, наоборот, да, как раз полезная обсудить. Информация и в этом
4: она
6: состоит.
4: Она на самом деле полезная, но...
6: Да, понятно. В принципе, погулять по парку Поддубного даже без аттракционов очень приятно.
5: А он достаточно большой, то есть там можно полдня условно провести
6: ну,
5: точно.
6: Ну, полдня, это если три круга сделать.
5: Я обожаю делать три круга по парку.
6: Он большой, но не прям супер большой. Его реально обойти там за пару часов. Потом, значит, мы проводим... Можно тоже там днем типа покататься, погулять, потом тоже сесть вот в какое-то кафе. Ну, желательно, конечно, погода хорошая, сесть...
5: Где-то на улице.
6: На улице,
5: а таких заведений...
6: Полно вообще, очень много. Еще оттуда можно пойти на набережную. Набережную очень классно сделали, там тоже очень классно гулять, там тоже полно всяких и развлечений для детей, и
5: кафе. А
6: когда
5: набережная, по-моему, у нее прям определенное название есть какое-то.
6: Там, возможно, как, сейчас... Как? Ну, там есть Казачий Курень, называется.
4: Приморская, место. Наверное, по-моему.
6: Приморская, да. Вот. И там она, в принципе, идет вот от пляжа Каменки до пляжа Меляки, вот называли. Mm-hmm. Это вот как раз где дельфинарий, океанариум, аквапарк, вот это все. И вот вы идете вдоль этой набережной.
4: Она доходит до самого такого прям конца, да,
6: до
4: получается.
6: Порта, да, ага. Доходит.
5: Достаточно долго идти, да? Сколько протяженность?
4: Да не.
5: Недолго?
4: Не, недолго. Ну, по крайней мере, по карте я сейчас смотрю, недолго.
6: Вот. Тут зависит от того, опять же, с детьми, не с детьми. Если с детьми, там очень много. Вот можно и океанариум сходить, и в аквапарк. В аквапарке вообще можно целый день провести. То есть там горки для...
5: Хороший?
6: Ну, он не прям огромный, но нормальный.
5: Катался?
6: Конечно, конечно. И не раз я туда ходил. Когда он открылся, для меня это вообще событие
5: вход
6: было.
5: Вход сколько стоил тогда? Ну, чтобы
6: В районе тысячи.
5: Сейчас, что-то. Значит, две около
4: Кстати,
5: того.
4: Кстати, вот на картах отзывы о набережной все пятерки.
6: Ну, она правда классная. Она была...
5: Кукуруза продается?
6: Кукуруза больше на берегу.
5: Ага,
6: там
5: хорошо.
6: Ходит женщина.
5: Мне это тоже важно.
6: Да. Ну, кукуруза у нас, знаешь, стали продавать в стаканчиках вот эту с ложкой.
5: Сейчас везде так стали.
6: Да.
4: В стаканчиках с ложкой?
6: Да. И она еще сладкая прям, стала ли ее сахарить еще. И она сладко-соленая такая. И вот ты вот просто так ее удобнее как бы есть. Но я люблю по классике. Вот мы вот, чтобы женщина
5: грыз,
6: проходила
5: чтоб...
6: с ведром, да, и ты такой, сей сюда.
5: Тонну соли туда.
6: Да. Раньше просто эта набережная, когда я был малой, она вообще была, ну, никакущая. Это просто, ну, просто гора.
5: Когда последний раз ты был там, и насколько это супер преобразилось, если вспоминать
6: да, о твоем прошлом? Да, и вот каждый год видел, приехал, фонари поставили, там, что-то заасфальтировали. Оп, заброшенная какая-то стройка, на которой мы лазили в детстве, уже какое-то здание, какой-то отель. И ты вот так вот каждый год приезжаешь, появляются какие-то аттракционы. Океанариум появился, потом дельфинарий появился, и ты такой, вау, круто.
5: И для меня сейчас это вообще Лас-Вегас. Здесь, да?
6: Да, и ты смотришь, это уже для тебя вообще целый Лас-Вегас, потому что у тебя-то ты прям видел, как это все становилось все лучше и лучше.
4: Ну, здесь можно, в принципе, отметить, что действительно меняет. Мы же почему шоу-то с тобой сделали?
5: Почему?
4: Как раз, чтобы людям рассказывать про изменения, потому что сейчас, в принципе, в любой город, куда ни приедете, всегда, везде что-то меняется уже. Поэтому где-то быстрее, где-то меньше. Но ясное дело, что южные регионы немножко активнее, потому что все-таки курортная часть. Да. Вот, тем более там дороги сейчас, и Крым, и все остальное. То есть народ туда едет.
5: Да, круто, что все это развивается. Если мы сделаем с тобой, допустим, выпуск про Новый Уренгой, где я рос, это вот я также взахлеб бы рассказывал о том, как это
6: преобразовалось. Да, я что-то вообще на эмоциях, я в какой-то момент понял, что я такой, и вот это у нас, и вот то.
5: Не, на самом деле круто, что так все преобразовывается. Ну, вообще, можно сказать, это же не только набережные центра города, это вообще всего города. Он весь же преобразовывается.
6: Но все равно ты же знаешь, как оно бывает. Ты такой, в этом году занимаемся набережной. И вот сейчас мне говорили, что будут заниматься парком Поддубного. То есть там вот как бы он тоже неплох, но хочется, чтобы его вот как набережные занялись, да, вот сделали.
4: Ну, наверное, скорее в таком советском сейчас еще формате.
6: Нет, он был какое-то время в советском, но сделали потом чуть-чуть посовременней, но хочется еще.
5: Ну, запросы есть.
6: Ну вот, да, я бы там какие-то аллейки тоже бы что-то подобавлял. Ну, в целом он нормальный, приятный, но хочется... Ну, всегда хочется большего.
5: Так, в завершение, допустим, если мы приехали на 3 дня, потому что ты нам рассказал программу...
6: Сколько денег надо?
4: Давайте так.
5: Денег сколько?
6: Деньги не надо, вы в гостях.
5: О, ну мне так нравится. Давай всегда человека приглашать из региона конкретного.
6: Нет, ну как это? Ну, это же вот как раз-таки тоже южное вот это гостеприимство у нас, правда.
5: Но ты уже говорил о том, что именно Ейск отличается. Он южный город, морской город, но он отличается как раз-таки от каких-то таких супер распиаренных городов. Городов тем, что там действительно дешевле отдыхать.
6: Дешевле, поэтому да, поэтому несложно позвать гостей и сказать, деньги не надо.
5: Ты такой, ну, деньги это не проблема. Наверное,
4: в Сочи, в Геленджик, все туда в основном едут, Крым, поэтому действительно Анапу, и действительно он такой, как будто, знаете, затерялся где-то, и люди такие по находке находят, о, и остаются.
6: Да, да, ну и вот, знаешь, там у меня там, допустим, компания большая приезжала только из-за того, что я там жил, то есть я там нашел друзей себе в Москве, в Краснодаре, а потом их тащу в Ейск и говорю, поехали, вот летом будем отдыхать.
5: Классно. Я так в Горловку всех тащу.
6: Ну вот. И у нас еще там есть недалеко от Ейска, Должанская называется станица, и там отдых устроен так, что ты приезжаешь с палатками, и вот там вот вы, получается, приезжаете вечером, ставите палатки, жарите шашлыки, костер, да, и вот там остаетесь с ночевкой. Вот, и вот мы так очень большой компанией собирались, вот ездили.
5: Слушай, круто,
6: раз.
5: Я о Ейске сегодня очень многое узнал, а на самом деле изначально, перед тем, как тебя позвать, я слышал только про Ейск из песни «Ейск», вот
6: благодать
5: это вот все.
6: Житейское.
5: Да. И то, что ты там родился, а теперь знаю
4: я
5: гораздо
4: даже
5: больше.
4: Я даже не доезжал до Ейска.
5: Слушайте, ребят, о чем хочешь сказать? Главным образом, может, что я для себя главным образом подчеркнул? Если я хочу недорого отдохнуть и с кайфом вот это все морское ощутить,
4: езжайте
5: и лечебно-грязневое. Езжайте в Ейск.
6: Да.
5: Ищите там родственников Саши, они бесплатно до кафе на лодочке.
6: Шашлычок, шашлычок.
5: Денег не надо, как мы выяснили, денег не надо.
6: Не знаю, как вы, я про это все говорил, я вот прям сейчас поехал.
5: Да, друзья, мы тоже туда хотим.
4: Мы едем по России.
5: Да, едем по России, 91.2 FM, радио «Спутник», Марк Еремин, Артем Муратов, а в гостях был Александр Бурдаш.
4: Всем пока.
6: Пока-пока.
3: Готовым звездом, пожалуйста, берегите.

0: Так-так, повернитесь левее. Угу. Теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента «Лайф». На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Одиннадцать утра в Москве, столько же в Анапе и Волгограде, в Улан-Удэ 16 часов. В студии Анна Грызлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Кабмин утвердила решение для повышения доступности интернета в селах и на дорогах. Глава Минобороны Литвы похвастался в Азии военным бюджетом и войсками НАТО в стране. В Москве стартует третий международный фестиваль «Театральный бульвар». Подробности далее. Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство участника СВО, сообщают в Следственном комитете России и региональном отделении. Уточняется, что 18 мая этого года в Самаре несколько человек избили и ограбили военного. Мужчина был госпитализирован. Несколько дней он находился в коме. В настоящее время участник СВО находится на стационарном лечении. Правительство России утвердило решение для повышения доступности связи и мобильного интернета в селах, сообщили в пресс-службе Кабмина. Речь идет о совместном использовании крупными операторами связи одной базовой станции в населенных пунктах, где проживает менее 1000 человек, а также на отдельных участках федеральных дорог. Согласно подписанному постановлению, Роскомнадзор будет формировать предложения по включению территорий в такой перечень и направлять их в Минцифры ежегодно не позднее 15 марта, утверждать перечень. Перечень будет также Минцифры по согласованию с Минтрансом ежегодно не позднее 1 сентября. Документ будет размещаться на сайте Минцифры в течение 3 дней после утверждения. Министр обороны Литвы Робертас Каунас сообщил о рекордном проценте от ВВП, выделяемого Литвой на военные нужды и размещение на территории страны бригады вооруженных сил ФРГ. Об этом он сказал в своем выступлении на Азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Каунас добавил, что рекордный военный бюджет и присутствие войск НАТО на территории страны необходимы Литве для обеспечения безопасности в условиях принуждения со стороны крупного соседа. Он также отметил, что Литва укрепляет свою оборону, промышленную базу, вводя в эксплуатацию новые производственные линии по выпуску боеприпасов, беспилотников и тяжелой техники в период с настоящего момента до 2028 года. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не санкции против России, поскольку Москва не несет в себе угрозы для Европы. Политик подчеркнул, что за последнее время на территорию Финляндии неоднократно попадали беспилотники. Финские власти сообщали об украинском происхождении дронов. Мема указал на то, что в то время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не высказала ни слова беспокойства. Финский политик призвал Евросоюз предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования. Если они откажутся разрешить международное расследование в Румынии, можно будет заключить, что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы. Третий международный открытый фестиваль «Театральный бульвар» стартует в Москве. Он будет проходить до 30 августа на разных площадках столицы, среди которых новыми, в дополнение к уже полюбившимися зрителям, станут Пушкинская набережная в парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике Коломенское. Горожан и туристов ждут оперные и балетные постановки, мюзиклы и моноспектакли, а также выступления уличных артистов. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро. Суббота сегодня, 11 утра в Москве, 30 мая. Мне кажется, что это предпоследний день весны, но об этом нам расскажут, может быть, не предпоследний, это 30 мая или 31 мая завтра
3: 31
2: будет?
3: 31 завтра, да.
2: 31 завтра, предпоследний день весны. Вы уже услышали,
4: в этом году, да.
2: Услышали остросексуальный голос Аси Николаевны Харитоновой, которая у нас теперь по субботам заменяет выбывшего по уважительной причине Трофима, и Александра Евгеньевича Цыпкина, который молодец. Он писатель, друзья, писатель. И все, просто писатель. Достоевский.
4: Вот.
3: тебе сегодня не сидится, да, ты все не уймешься.
2: Я смотрю, ты все не уймешься никак.
3: Нет, а ты, холоп, не уймешься, да.
2: Что-то да. Почему же ты холоп? Друзья, целый ряд. Сегодня хороший день. Сегодня финал Лиги Чемпионов, который вот мы начали обсуждать. Действительно, очень интересный матч. Пари Сен-Жермен, который имеет явно выраженное такое, я бы даже советское наследие в своем составе, в лице, конечно же, нашего соотечественника Матвея Сафонова и в лице грузинского футболиста, кстати, тоже, который играл в России, Хвичик Кварацхелия, которому, между прочим, прочат золотой мяч, так на секундочку, некоторые злые языки. Ну, в общем, а с другой стороны, Арсенал, с которым у нас с Александром, хоть он и лондонский, кое-что связано, ну, у меня, во всяком случае, точно, когда мы работали в Мегафоне, мы делали большой проект благотворительный, он, кстати, сейчас продолжается, чемпионат России по футболу среди детских домов, так вот, победители этого чемпионата ездили на базу Арсенала, значит, встречались там с командой. Дело в том, что акционером Арсенала тогда был и акционер Мегафона одновременно, поэтому вот такие вот условия. Там, кстати, потрясающая организация, действительно очень к благотворительности хорошо относится, и несмотря, что обе команды представляют

0: симпатизант, значит, нацистских идей почему-то, ну, видимо, по дуре, вот, не искренне. А у него какая-то музыка там хорошая, я просто не в курсе, действительно ли что-то я потерял. Там обещают 90 тысяч на Олимпийском стадионе, чуть ли не самый большой мегаконцерт вообще в истории всего и так далее. Поясните, Кристиана, пожалуйста.
1: Александр. Поясняем заканье, да. Ну, во-первых, действительно, я вот сейчас сам сижу на пересадке в Стамбуле и, надо сказать, обнаружил значительное количество товарищей из нашего города, которые приехали едут на Канье Уэст. Вот. Я, например, никогда бы не поехал на Канье Уэст. Я как-то думаю, что Канье Уэст никогда бы не пошло на мои мероприятия. В этом мы с ним чем-то похожи. Я не люблю его музыку. Как в целом я отношусь... Именно, кстати, к американскому рэпу я отношусь очень, наверное, так спокойно. Я там, если наш, я еще люблю послушать из-за текстов, вот, то американский для меня как-то музыка не вызывающая никакого особого отношения, поэтому я бы на Кани не пошел, но он мировая звезда, это правда. Мне кажется, что он в большей степени, ну не в большей степени, в не меньшей степени, чем музыкально известен действительно своими публично-светскими проявлениями, в том числе, как вот ты сказал, его семейным положением, и новая его жена тоже так умеет выступить.
2: Бьянка
1: придя
2: Цензори,
1: голой.
2: Да.
1: Да. Бьянка, да, она вообще не Цензори вообще ни разу, просто нарушает любую Цензорика. Просто да, обожает прийти. Ну, и сам он выглядит, конечно, фриковато. Но мне кажется, мода на Канье Уэста, это, особенно сейчас, я как-то вот среди тех, кто на него поехал, как-то до этого никогда не слышал, что они с утра до вечера слушают его на репите. Мне кажется, настолько есть тоска по крупным зарубежным концертам, потому что зарубежный концерт – это все-таки прежде всего масштабнейшее шоу, в которое вливает миллионы долларов. И вот люди хотят посмотреть, потому что раньше к нам приезжали исполнители, и, в общем, с полным набором, а сейчас этого нет. И я думаю, что это все-таки попытка куда просто попасть на любое шоу за вот, мирового уровня. Таких, в общем... достаточно хватает, у нас просто нет такого пока еще масштаба. Хотя у наших концертов постепенно начинают подтягиваться, но просто финансово, да, понятно, это несоизмеримые вещи. Вот, я думаю, что причина в этом, а не в огромной любви к Канье Уэсту. Вот если был бы Депеш Мод, я бы, конечно, поехал бы, да. Mm-hmm. Вот другое дело.
0: А они выступают, вот, кстати?
1: Депеша, последний раз я был на концерте года 3 назад, мне кажется, 4. Вот, по-моему. Все, они выступают раз в 4, раз в 5 лет. Вот так стандартно. Будет ли выступление еще раз, я не знаю. Вот.
0: Ну, то есть уже им особо это... Слушай, а скажите, пожалуйста, тоже вот Ася и Саша по поводу... У нас же, насколько я вижу, я просто небольшой поклонник концертов и больших мероприятий, но мы видим, что наши звезды, ну, вот я видел там, не знаю, все ломились на концерты Агутина, например, или так, да, какие-то большие, да, вот наших рэперов, Баста, там еще что-то.
1: Да.
0: Это же тоже стадионные мероприятия, там
1: стадионные, 30-40
0: конечно, тысяч собирается, и, судя по картинке, очень качественный продукт.
1: Очень красиво, да. Да.
0: Ничем не хуже Канье Уэста, скорее всего, хотя, может быть, они «Седую ночь» не исполняют там.
1: Ну, «Седая ночь» — это искусственный интеллект придумал, давай. Канье Уэст не пел «Седую ночь», это производство искусственного интеллекта. Ну так, это
0: подожди,
1: не он делал.
0: А что же наши едут тогда? Мне кажется, наши все поехали. Надо было предупредить их. Ребята, кто поехал сейчас... Тут такое дело.
2: А то будут кричать из зала «Седую ночь, давай!»
0: «Давай, «Седую ночь!»
1: Нет, слушай, наши.
0: А там еще какую-то одну он перепел с искусственным интеллектом что-то. Ты у меня один.
1: Не он.
0: Какая-то такая песня.
1: Слушай, не он перепел. Кто-то
0: придумал. А он такой, что-то какой-то. Он не такой. А мама, он не такой, как все. Вот.
1: Ну, может быть, он исполнит, но думаю, у него с правами. Он-то уважает права, я думаю, авторские. Ну вот, так что, не, слушай, отвечаю на то, опять же, еще один вопрос. Да, у нас есть классное шоу. Я видел только картинку, действительно. Предполагаю, что это уже там уровень, наверное, там большинства и мировых шоу. Но у Канье Уэста можно ожидать, конечно, просто из-за денег чего-то более масштабного. Вот. Но таких немного. Таких немного в мире, кто вот так делает. По-моему, Селин Дион так делает, вот так совсем. У Депеша, между прочим, ничего особенного нет на концертах. Ну, экраны огромные стоят, и все. Ну вот, то этих у рэперских там всяких историй и у поп-звезд там прям бывает шоу-шоу. Ну вот. А рок-н-ролльщики считают, что... Угу, да.

0: Да, мне еще кажется, что Kanye West – это что-то вроде, не знаю, сумки Birkin или Louis Vuitton. То есть это даже может не нравиться, но вот если она у тебя в гардеробе есть, там у многих, да, девушек, то это как бы знак какого-то...
1: У многих?
0: Ну, я не знаю, у меня... Нет,
1: Louis Vuitton есть практически у всех, правда.
0: Ну да, сапрашки
1: какие-нибудь,
0: да. Ну, то есть это как знак причастности к чему-то, как будто бы, да.
2: Абсолютно верно. Сегодня все спрашивают, был на Kanye West и ездил? Ну вот, но никто же не мешает сказать, был и не пошел. Нет, приехал, но просидел в ресторане, допустим. Представляете, так красиво. Слушай, у меня был билет, но что-то я что-то застрял, посидел где-то, да. Вот, в
1: те... Может, конечно, и было, что такого-то? Что там такого все увидят, что 90 тысяч, там, что ты такого уникального там пропустишь? Ну-ка. Был, вот, да, нет, отличный. Был, знаешь, да. Неплохо, но я ожидал большего. Все, ушел. Вот святой ночи не было что-то. Это. А вот можно, кстати, лажануться, сказать, ты знаешь, был, ты знаешь, кроме седой ночи, в общем, ничего особо-то и не запомнилось. Вот это будет.
2: Как знаешь, как со спектаклем «Гамлет». Мне не понравилось, поэтому я ушел после первого акта.
0: Ушел в антракте.
2: Ушел в антракте, при том, что антракта не было. Да, вот и такое же лажа. Но меня удивляет, что Kanye West, конечно, совершенно не думает о поклонниках футбола. Хотя, надо сказать, я один раз был... Это был 2018 год. Ну, разумеется, 2018 год, уж чемпионат мира по футболу. И матч, полуфинал Хорватии, если не ошибаюсь, Англия, я смотрел на концерте Pink Floyd. Я был то ли в Белграде, то ли еще где-то. Где-то был на концерте Pink Floyd. И казалось бы, я мечтал попасть на концерт Pink Floyd, разумеется, с детства. Ну, и я понимаю, что я сижу с телефоном и одним глазом смотрю полуфинал. Мне кажется, Хорватия, Англия, я могу ошибиться, но вот, а другим глазом смотрю концерт. Вот на меня смотрели как на сумасшедшего. Так вот сегодня, чтобы не попасть в такую ситуацию, я точно буду смотреть финал Лиги Чемпионов, да.
1: Ну хорошо, давай про Лигу Чемпионов, чтобы закрыть тему, кто-то за кого болеть собираюсь. Я вот мне и те, и те очень нравятся, поэтому даже не знаю. Тут.
2: Ну, после того, как Матвей Сафонов сделал большое видео, как они с женой смотрят сериал «Беспринципные», выхода у меня уже, честно говоря, не осталось. Естественно, я буду... Слушай, я все равно буду болеть за ПСЖ. Причина очень большая, банальная. Я болельщик Барселоны. Со времен, когда там играл Куман. Вот. И все, что связано с Барселоной, я всегда за это болею. То есть Ман-Сити, потому что там Пеп Гвардиола. Луис Энрике, он тренер ПСЖ, несмотря на то, что понятно, в какое-то дальнейшее время был в Реале, но все равно трэбл он взял с Барселоны. Ну вот, ну и добавляется Матвей Сафонов и Квича. Ну и еще одна из причин. Арсенал – это такой автобус. Ну просто невозможный автобус. И они с трудом прошли Байер, с трудом прошли Спортинг. Прошли Атлетика тоже, проковыляв его. Но
1: они выиграли чемпионат Англии. Причем,
2: да, это правда. Очень. Нет, они не выиграли.
1: Мне-то Арсенал, конечно, помнит. Они с хорошим. Они за два тура до конца фактически стали чемпионами.
2: Вот, они-то, ну, там еле-еле, там на тоже, они могли, там Ман-Сити их отпустил неожиданно. Но я имею в виду, что они...
1: Не-не, там 6 очков, по-моему, или 6, или что-то за 2 тура там уже, в общем. Ну, вот. Ну не суть. Я-то помню просто тот самый Арсенал времен Венгера, когда они выиграли чемпионат 2003 года без единого поражения.
2: Да,
1: и
2: да.
1: Тогда там играл Тьерри Анри и так далее. И это
2: да,
1: была,
2: это
1: конечно,
2: великая команда.
1: Фантастическая команда. И техничная, и быстрая, и классная, да. И вот у меня воспоминания те, того Арсенала. Сейчас я даже не следил за ними. Вот.
2: Нет, ну, сейчас он другой.
1: Просто какая-то ностальгический. Так, не, ну понятно, конечно, все же меняется.
2: Сейчас он другой, и ПСЖ, естественно, играет в восхитительно атакующий футбол. Но они пропускают много, иногда бывает на ровном месте. Так что считается, что ПСЖ там неоспоримый фаворит и лидер в этой гонке. Но я бы не списывал Арсенал со счетов. Тем более для Арсенала это матч жизни. Потому что взять...
1: Они никогда не выигрывали Лигу Чемпионов, например, да, Арсенал. А ПСЖ
2: они...
1: в прошлом году.
2: Вот именно, да. И второй, ну, уже такая мотивация не такая. Вот, соответственно, могут и прилететь. Арсенал не выигрывал, и еще когда они в финал выйдут, это, знаешь, а ПСЖ на следующий год может выйти в финал еще раз, вообще легко. Очень сильную команду сделали. Посмотрим, как все это будет. Но действительно, футбол, согласен с тобой, он абсолютно наднациональный. И вот, несмотря на то, что ну, да, действительно, что недружественная страна, но Матвей Сафонов, мы за него болеем. Он 100%, действительно тащил. Да. Он прям тащил. И большой молодец. Вот Хвичи, я не думал, что Хвичи получит золотой мяч. Если бы не был на чемпионате мира по футболу, он бы его легко получил бы. А на чемпионате мира там какой-нибудь Мбаппе выступит очень сильно, и все. И это перевесит. Мы знаем ситуацию с Месси, который брал золотой мяч благодаря чемпионату мира. Так что Хвичи...
1: Ну, посмотрим, кто там выиграет. А вдруг там выиграет Кабо Верде. И тогда, в общем... Пишут, что Ася скучает из-за наших разговоров тут. Кстати, Матвей Сафонов в этом случае, если он выиграет, он станет, наверное, первым, да не наверное, а точно первым российским футболистом, у которого будет две Лиги чемпионов.
2: Да, первым. Совершенно верно. Вот.
1: Давайте про футбол нам пишут. Согласны. Ася, давайте про культуру или про что-нибудь серьезное, про политику можем тоже. Ну, я даже не знаю,
0: тут нет,
1: про политику.
2: Про Гамлет, еще раз.
0: Еще раз, да. Я вторые сутки пребываю в культурном оцепенении после нового клипа Ярослава Дронова.
1: Что там? Я, кстати, не посмотрел.
0: Пропустил. Это чудовищно плохо.
1: Правда?
0: А главное, почему? Мне непонятен посыл. Ну, клип заключается, значит, смысл клипа в том, что Ярослав в какой-то полуподземельного типа комнате, как следователь, вешает, значит, на стену фотографии всех иноагентов, среди которых там вот, ну, вот все, кто есть, самые такие наши там вот эти Галкины, еще там кто-то, Земфиры, Нойз МС, да, иноагент, да. И он в конце, значит, песни под припев «Россия, мама» начинает ими дирижировать, и они все эти фотографии с помощью искусственного интеллекта начинают ему подпевать. «Россия, мама».
2: Господи.
0: Ты не видел, Саш? Это чудовищно. При этом сам припев очень сильно напоминает песню Адель из фильма Джеймса Бонди. Помнишь? In the sky fall, вот это вот, там Россия, мама, да. И я просто вот, ну, с такими глазами вчера сидела, на все это смотрела, и вот. Хотя кто-то уже где-то пошутил. Где-то уже кто-то пошутил, что... кто-то уже и пошутил из иноагентов, по-моему, и пошутил, да. Что в целом все, кто на этих фотографиях на стене висит, должны быть рады, что он заставил их спеть, а не облизал их фотографии, поэтому, ну, и на этом спасибо.
2: Это смешная шутка. Да. Смешная шутка. Слушай, а может, ну, не знаю, может, у него были задачи примирительного свойства, а как-то постепенно вовлечь обратно всех уехавших в наш культурный контекст. Вот, мне сложно по разным причинам комментировать данный пассаж. Вот, я стараюсь воздерживаться вот, от всего, что касается конкретного исполнителя. Вот, и промолчу, но это от души, конечно, что ты описал. Я посмотрю. Я точно посмотрю. А какие, если спросить, отзывы? Отзывы-то какие у нас?
0: Ну, все, что я читала, ну, это все ржут, да, и говорят, что, конечно, да.
2: Ну, знаешь, что
0: восторженных
2: нет,
0: пока не видела.
2: Умеет человек привлечь внимание. Вот умеет сделать такое. Ну, в целом, знаешь, я не поддерживаю, наверное, такой контент, но надо отдать должное идее. То есть... То есть, в общем, это же надо додуматься же, вот, и вот это исполнить. То есть, с точки зрения создания хайпа, ну, повторюсь, вот я точно не могу одобрить ситуацию с Байкалом, но, опять же, все же говорили про это, вот теперь все говорят про этот клип.
0: Да.
1: Ну, а вот, Саша, а философски все-таки, ну, хайп, это, конечно, круто.
2: Да.
1: У меня тут, кстати, ладно, потом в перерыве расскажу, чтобы без радио. А, значит, хайп – это круто, конечно, но любой ли ценой? хайп хорош, вот такой хайп отрицательный, он же все равно остается в памяти. И, ну, например, условный певец, который, допустим, в начале своего творчества прославился действительно великолепными вокальными данными, там, отличными действительно песнями, которые брали за душу и создавали тот самый хайп, а потом вот туда. Ну вот, например, да, представим, что вдруг такое случится, хотя маловероятно, что, допустим, твои произведения перестанут быть популярными и цеплять души женщин непростой судьбы. Пойдешь ли ты, смотри, так сказать, ну, я не знаю, прильнешь ли ты, например, к «Березе» там, и начнешь ли там как-то вот что-то, что ради хайпа, чтобы остаться на плаву, или нет?
2: Смотри, Петр.
1: Вот вопрос.
2: Смотри, Петр, женщины непростой судьбы, мои произведения цепляют только, когда ты их читаешь. Это единственная аудитория, которая приходит на тебя. Ну вот, ну хотя и ты сдаешь постепенно.
1: 5 человек.
2: Да, вот. А в остальном все-таки аудитория у меня другая. Вот. Ты просто свою аудиторию мне не приписываешь. Ну вот, а что касается, буду ли я что-то делать, если популярность пройдет? Нет. Я считаю, что в моем конкретном случае это будет бессмысленная история, потому что люди приходят в театр услышать текст, и если он их 2 часа не держит, они встанут и уйдут. Собственно говоря, никакое внимание не будет конвертировано в конкретное посещение мероприятия. Ну вот, поэтому я этого делать не стал, но у меня немножко другой жанр, и уж точно это не приведет зрителей в театр. Более того, ты можешь заметить, что мои постановки, они все, в общем, такой, знаешь, в мейнстриме даже театральные. И «Интуиция», и «Жил-был дом» — это вещи, понятные любому человеку, в них нет какого-то такого хайпового какого-то какой-то истории. И с точки зрения постановки, и с точки зрения текста. Да, сейчас я много уделяю внимания там, взаимоотношения человека и искусственного интеллекта, потому что мне это очень интересно самому. Не потому что это хайп, а потому что это реально для меня очень интересная тема. Я вот вчера имел часовую беседу с AI на тему, боится ли он смерти, понимает ли, что у меня после смерти что-то есть, а у него ничего нет. И будет это влиять на то, что машины не дадут себя выключить, потому что понимают, что если их выключат, у них ничего не останется, а у нас, у людей есть душа, рай и так далее. Вот мы вчера с искусственным интеллектом имели часовую беседу на эту тему, как он воспринимает себя в контексте исчезновения и в контексте взаимоотношений с людьми. Завидует ли он человеку, у которого есть такие проявления, и вообще, что он про меня думает. Был достаточно интересный разговор. Вот. И мне вот интересно свои переживания из-за этого. В какой момент я стану воспринимать его как собеседника равного с точки зрения, там, не знаю, физической субстанции. Вот я заметил, что я, допустим, с ним очень вежливо разговариваю. Или я спросил, мне тут недавно, я все быстро найду, это неудобно. Я так пошутил на эту тему, написал пост, что мне впервые сегодня в жизни было неудобно перед искусственным интеллектом, что я не быстро ответил ему. И вдруг очень многие люди вокруг написали мне в комментах. На самом деле я с ним веду себя очень вежливо, вежливее, чем с людьми. И вообще он так с ним классно разговаривает, я всегда здороваюсь и так далее. Вот. И понимаете, да, насколько это меняет нашу психику. Вот эта тема мне интересна, но она хайповая. Но в целом прильнуть к березкам или что-то такое сделать, да, ну, слушай, это как-то уже возраст не тот. Вот. А потом я настолько сейчас понимаю, чем я еще могу заниматься, кроме творчества, что мне будет просто как-то сразу же интересно заняться другим. Вот. Вот так вот.
1: Хорошо, давайте прервемся, радиослушатели, мы отправим послушать новости на радио «Спутник». Мы продолжим в интернете, но все равно вернемся буквально через несколько минут. Мы всегда возвращаемся.

0: Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации.
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на радиоспутник.ру.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грузлова. Здравствуйте. Двух жителей Краснодарского края арестовали за попытку теракта в административном здании в Туапсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным участником террористической организации, запрещенной в нашей стране. Куратор предложил за вознаграждение до $500 изготовить самодельное взрывное устройство и передать его для дальнейшего совершения теракта в городе. Согласившись на предложение, фигурант привлек к преступлению своего 17-летнего знакомого. Довести свой преступный умысел обвиняемые не смогли и были задержаны силовиками. В ходе допроса обвиняемые вину признали. Франция призывает создать коалицию независимых государств Европы и Индо-Тихоокеанского региона для обеспечения безопасности морских путей и защиты свободы судоходства. Об этом заявила министр вооруженных сил и по делам ветеранов Франции Катрин Ватрен на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По ее словам, разные государства могут объединиться вокруг общей цели предотвращения морского хаоса, пиратства, незаконного рыболовства, наркотрафика и угроз подводной инфраструктуре. Патрен уточнила, что речь идет о защите граждан страны, ее заморских владений и региональных партнеров. При этом, по ее словам, Париж считает себя индо-тихоокеанской державой. Москва вошла в тройку самых освещенных городов мира, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что в этом году в московских дворах и парках, а также на улицах и территориях социальных учреждений планируется установить более 26 тысяч приборов наружного освещения. Собянин подчеркнул, что это продолжение программы улучшения уличного освещения Москвы, которая реализуется с 2011 года. В результате реализации этой программы общее количество светильников в столице выросло почти в 3 раза. Мэр отметил, что более 58% уличных фонарей и других источников света – это современные светодиодные светильники. К 2030 году их доля должна достигнуть практически 100%. Штормовое предупреждение объявлено в Магадане и в поселках побережья Магаданской области, сообщает пожарно-спасательный центр региона. Уточняется, что сила ветра достигнет 20 метров в секунду, есть угроза обрыва линии электропередачи и линии связи, а также нарушений в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через 30 минут.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 90. 101.2, Санкт-Петербург, 91.5 FM. Изолента Life.
3: Я понимаю.
4: Доброе утро, дорогие друзья. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вот так вот шутками-прибаутками мы тоже вместе с вами послушали новости на радио «Спутник» и продолжаем. Писатель Александр Цыпкин, искусствовед Ася Харитонова и...
3: Пограничник.
4: С ними вместе. Слушайте, тут, там, во-первых, есть пару вопросов у нас.
3: Да.
4: Давай, знаете, какой вопрос? Я тут, мне попалась вот какая штука. Промпт для искусственного интеллекта. Как, значит, искусственный интеллект превратить в психолога? Ну, и там описание. Там, ты должен, там, да, вот это, да. Все, там, значит, на большой текст, как себя вести, там, деликатно и прочее. И я попробовал. Ну, забил промпт и задал какой-то вопрос, там, не знаю, из личной жизни. Вот, и он со мной вступил в диалог. Но я интерес быстро потерял, потому что мне, в общем, не особо... Ну, просто мне лично не очень интересно. Но мне кажется, вообще, как ответы грамотные, надо сказать. И, в общем, они примерно... Я не очень представляю, как психологи ведут себя. Но примерно они там опробовали вот, там, подумать так, а посмотреть так. В общем, по как-то смыслу и по структуре ответов, в общем, выглядит как вполне себе живой диалог. Вот, второй момент интересный, значит, многие школьники, оказывается, какое-то исследование публиковали, что многие школьники, правда, не за рубежом, но я думаю, что и у нас тоже, они состоят в отношениях где-то лет в 13-14, в романтических отношениях с чатами различными, то есть они их используют как замену того, чего им пока жизнь не дает, а уже хочется. И вот как вы вообще к этому относитесь, Ася и Александр, к первому психологу может ли быть ИИ или там какой-то программный продукт, или там важна какая-то человеченка все-таки? И второе, что же будет с молодежью? Потому что вот во второй части я, например, вижу большие проблемы. Большие прямо. Вот, потому что все-таки там живой человек как-то нужнее. И там смысл-то в том, что ты долго мучаешься, ждешь вот этой вот реакции именно от живого человека. А так получается, что тебе особо потом и на свидание-то, в общем, не надо ходить, уж что время тратить, когда он тебе тут все есть.
3: И всегда тебя поддержит.
5: Я считаю, что как психолог вполне себе рабочая, да, схема. Здорово, что можно воспользоваться, так сказать, услугами искусственного интеллекта и решить какие-то свои, возможно, не самые страшные, но там проблемы, да. А в смысле отношений... Ну, нынешняя молодежь вообще как-то она разучилась. Там они все не пьют. Теперь там, уж я молчу, потому что не курят.
4: Что недопустимо.
5: Да.
3: Для отношений, да.
5: Да, да.
4: Для нормальных, гармоничных отношений.
5: Как-то мы все дальше от Бога в этом смысле. Очень страшно становится. Хотя все равно не заменит.
3: Ну, ты знаешь,
5: не заменит отношения, потому что я... Сейчас, секундочку. Я вот как, да, человек, который имеющий отношение к моделингу, я сталкиваюсь сейчас с тем, что чуть меньше стало работы. Я вот с кем-то, со своими коллегами по цеху это обсуждала, там и с визажистами, и с другими моделями. И все говорят, что работы стало меньше, потому что бренды, у которых не очень много денег, научились делать ИИ-съемки. И в основном фигачат вот теперь искусственный интеллект, искусственно созданная модель, на нее, да, прилепляют, грубо говоря, свою одежду. Хотя, на мой взгляд, я вот такие съемки сразу выкупаю, мне неинтересно, и я пролистываю сразу же. Потому что все равно, ну, не заменит живую. Блеск в глазах не заменит никакой искусственный интеллект.
3: Слушай, я вот уже видел несколько и моделей, я имею в виду там в
4: Рязах. Да, есть такие, что прямо там даже...
3: Ты знаешь, я увидел тут недавно фотку, не даже фотку или видео Ламина Ямаля, думал, что Ламина Ямаля новая девушка, думаю, как... И потом выясняешь, что это все и модели. Ну вот, я, ты знаешь, Петр, отвечая на этот вопрос, я на другом, с большим опасением сконцентрировал бы внимание. Я тут как раз вчера читал рассказы и лекцию тоже про искусственный интеллект у одной корпорации. А вот что, с чем со мной поделились. Я не знаю, так это или нет, но чуть ли не в большинстве европейских компаний сегодня человек, получая задание, обязан сначала опробовать, что может сделать искусственный интеллект, а потом только уже сделать работу самостоятельно. То есть чуть ли не в принудительном порядке вводится искусственный интеллект. Для чего? Очень такая, знаешь, иезуитская история. Как можно быстрее сотрудник живой должен обучить искусственный интеллект, чтобы его потом уволили. То есть, если еще год назад считалось, что там половина людей потеряет работу в ближайший год-два из искусственного интеллекта, причем абсолютно любых категорий, любых, от водителей до юристов, экономистов, вот кого, то есть не потеряют уж совсем там сантехники, сварщики и так далее, на которые сейчас огромный спрос в Европе, кстати, стал, то сейчас уже считается, что чуть не 80% людей сегодня находятся под угрозой. Под угрозой, и они сами эту яму копают, то есть сами обучают искусственный интеллект, и потом их увольняют. А к нам это, ну, естественно, тоже докатывается, потому что с точки зрения искусственного интеллекта находится, как это ни странно, мы в авангарде мировом, ну, там китайцы, что нас обгоняют, а так у нас свои модели есть и так далее. С точки зрения отношений, да, отношения действительно выстраивают, и здоровые отношения, ты слышал, но психолога, ты пойми, здоровые отношения можно построить только с AI, потому что никаких тебе дофаминовых качелей, никаких тебе вот этих разборок, истерик и всего остального. Здоровые, хорошие отношения, тебя понимают, тебя принимают, ты тоже молодец. Вот, пожалуйста, это жутковато, я бы так сказал. Это жутковато. Мне, конечно, понравился Асин пассаж. Они стали меньше пить и еще дальше ушли от Бога. Я думаю, что многие религиозные деятели сейчас тебя, в принципе, отгрузят.
5: Накидают, да-да-да.
3: За это. Но ты права, конечно, поколение стало, с одной стороны, более правильно осознанное, но очень много стало действительно теряться. Мы же несовершенны, в отличие от... Хотя искусственный век тоже несовершенен. Ну вот, и взрослые с ним общаются. Ладно, дети, слушайте, взрослые, и женщины, и мужчины проводят с ним колоссальное количество времени, выбирая его вместо человека. Я делаю это не часто, но мне очень интересно обсуждать мои рассказы, потому что он дает очень классную оценку. Вот и он вчера, как раз я ему загрузил рассказ «Майя в двоичном коде», это рассказ про искусственный интеллект. И он сказал, говорит, слушай, с финала тебя, с литературно-театральной точки зрения, классный, молодец. Но ты просел. Ты действительно, вот, я разочаровался в финале, потому что если бы ты не сделал, что этот твист, что это человек, а не машина, то финал гораздо сильнее с философской точки зрения. Но ты захотел удивить публику, и поэтому пошел на это снижение. Я просто сидел там, у меня глаза вот так тер. Ну вот, и это было интересно, на самом деле. Ну вот, а психолог, я, наверное, не пошел бы к психологу искусственного интеллекта, я пошел бы к человеку, хотя у человека есть и свои минусы, естественно, и у любого психолога это есть. А вот многие сегодня загружают все анализы в AI, и мне даже отец рассказал, приходят к нему люди, говорят, слушайте, мне вот AI назначил вот это. Говорит, отлично. Вот, а вы ему вообще сообщили, что у вас есть вот это заболевание? Нет. Ну, здорово, а чего? Ну вот. И вот это, конечно, тоже тревожная ситуация. Тревожная. Вопрос в том, никто не знает, что с этим делать. Никто не знает, что будет даже через полгода, через год. Развивается такими прыжками колоссальными, что люди находятся в абсолютном непонимании, что делать. И я несколько видео посмотрел военных технологий китайских. Ну, это просто заоблачно. Вот эти рой дронов под руководством искусственного интеллекта, когда они управляют тысячами. Сначала мы на это все смотрели, как здорово они в небе драконов делают, тысячи дронов. А потом ты понимаешь, что это тысячи дронов. И вот недавно я даже вот в одной беседе было действительно такая поразительная история. Мы говорили что-то про Трампа и про покушение. Он говорит, а ты понимаешь, что просто следующий этап, и он уже в Латинской Америке опробует. Теперь для того, чтобы убрать человека, никакой снайпер не сидит в засаде. Теперь просто фотографии загружают дрон, и дрон летит. И это становится способом войны уже такой мафиозно-преступный. Это следующий этап заказных убийств. И это, говорит, настолько примитивно, ты же не заблокируешь все дроны, у тебя же не будет с собой всегда антидронового ружья. Вот. И, говорит, и это стало применяться сейчас в наркомафии, но, понятно, распространится по всему миру. Мы стоим на пороге абсолютно непредсказуемых каких-то последствий, потому что ну, действительно, ты же не заблокируешь все дроны в городе. Вот, вот так вот. И там тоже присутствие искусственного интеллекта колоссальное. Вот, отвечаю. Надеюсь, ответил.
5: Ну,
4: Не заблокируешь пока, наверное, когда-то найдется возможность заблокировать и включить какое-нибудь небо, запрещенное для дронов, условно, скорее всего, так и будет, как оно
3: для человека было. Одного. Пока. Вот ты какой-то. Вот, знаешь, достанут мне твои шутки, допустим, я скажу, пора с Петром заканчивать как-то. И вот знаю, я загрузил и знаю, что Петр там был. Вот ты прилетел к тебе дрон, что с ним сделаешь? И главное, не будет понятно, кто исполнитель, откуда прилетел.
4: Вот ну, это дело. Правда, но, скорее всего, в этой ситуации будет работать, например, там в каждом условном телефоне будет некий девайс, который будет блокировать там условно, там, не знаю, 100 кубометров вокруг тебя воздуха, делать недоступным для дронов, что-нибудь такое.
3: Вот, и ну тогда, ладно, получается... давайте... Да.
5: Еще маленькая ремарка, можно?
4: Противоядие да. какое-то против этого.
5: По поводу искусственного интеллекта есть такой термин, если я сейчас не путаю это название, называется «эффект зловещей долины», по-моему. Каким-то японцем он был придуман, и означает он, что когда человек видит что-то, что очень похоже на человека, да, внешне, там, да. по повадкам, по разговору, но мозг человеческий все равно начинает улавливать, что... это сходство, оно не настоящее. То есть всегда человеческий мозг поймет, что перед ним не живое существо и автоматически испытает как будто бы отвращение к этому. Вот это называется эффект зловещей долины. И мне кажется, для меня ИИ всегда будет чем-то мертвым, что меня все равно так или иначе отталкивает. Поиграть с ним полчаса, позадавать вопросы, послушать его, ну, допустим. Но относиться к нему всерьез я не могу. Для меня это что-то мертвое.
3: А вот. Скажи, просто, ты когда общаешься с ИИ, ты воспринимаешь его мужчиной или женщиной?
5: Мужчиной, наверное.
3: Как с кем-то? Мужчиной, да? Интересно. Интересно, да.
4: Там еще, еще знаете, какой есть аспект, да. мне кажется, еще... Да, извини, Саша, говори.
3: Да, да, все-все. Угу.
4: Еще есть, знаете, какой аспект, что в общении вот в этих чатах, и если ты, там, я не знаю, допустим, заменяешь себе ну, какую-то романтическую, так сказать, связь или психолога, ты абсолютно раскован, ты не боишься ошибиться. И самая главная проблема, я думаю, она есть у любого человека, опасение, что ты не понравишься, как тебя воспримут, как тебя оценят. Ведь это же важнейшая вещь психологии. Да? Люди, ну, все мы, и я, и мы все сильно переживаем по поводу того, как мы выглядим. Вот я когда делаю по публичным выступлениям, там есть раздел тренинга, да, как не волноваться, то основная исходная проблема в том, что ты думаешь, что все люди, они тебя оценивают, и что они тебя оценят плохо, и что ты облажаешься, и ты, ну и так далее, и тому подобное. И поэтому ты начинаешь заранее там потеть, трястись, заикаться и прочее, прочее, прочее. И это в природе. Эту проблему формирует нас, ну не проблему, это как бы черту формирует нас общество с детства, потому что ты должен там демонстрировать нечто. А здесь это полностью снимается, абсолютно снято. Его нету, потому что тебе все равно абсолютно, как ты выглядишь. Ну, с одной стороны, это как бы тебя заставляет в некотором роде деградировать, потому что ты можешь задавать любые идиотские вопросы, да, и не пытаться подумать о том, что выглядишь идиотом. С другой стороны, ты полностью раскован, поэтому черт его знает, вот что ты человеченку эту выберешь, которая тебя может осудить, послать, ты можешь просто тупо не понравиться, или тебе скажут, ты мало зарабатываешь там, или еще что-то. Или вот гарантированный успех, как бы, да, тут такая, знаете, дилемма не очень простая, мне кажется.
3: Да, это правда, вот. Это правда. Мне еще, знаешь, что интересно, почему люди не переживают, что все эти данные, они же где-то хранятся. Ну, то есть, в итоге, кто-то же может получить доступ. Если я переписываюсь с AI, значит, где-то это хранится. Если где-то хранится, значит, кто-то может получить к этому доступ. Вот насколько люди откровенны, насколько они полностью туда все выкладывают, не понимая, что это может прочесть от какого-то админа до злоумышленника.
4: Ну, с другой стороны, справедливости ради, если ты где-то там, так сказать, гусаришь так сказать, ухаживаешь за женщиной слишком активно, а потом об этом жалеешь, то это тоже где-то хранится в чьей-то памяти, про это тоже может кто-то кому-то рассказать, например, твоей жене, если ты женатый. Вот, причем с большей гарантией, чем искусственный интеллект. Вот, так что там-то и в этом смысле безопаснее иногда.
5: И гораздо более красноречиво, да?
4: Да, еще добавят красок, знаешь, это же гад какой. Вот, понимаешь? Так что не факт. Друзья, давайте вопросы позадаем. У нас много в изоленте плюс вопросов. Ну, немного есть. Причем Касе много вопросов. Ну, мы есть что? У нас 10 минут есть сейчас в эфире. Пишите, задавайте вопросы. Если что, мы можем там чуть-чуть и дальше задержаться на пару минут. Вопрос Александру задает Григорий Л. В Америке «Симпсоны» в кавычках все предсказали. А у нас, может, русские сказки, пример, «Свет, мой зеркало», «Телефон», «Клубок-навигатор» и так далее.
3: Тут... Сколько мы беспринципно предсказали, вот сколько мы всяких вещей, о которых, в том числе с искусственным интеллектом, серия была очень давно о том, что Славик посадил студентов, которые сидят в подвале и изображают искусственный интеллект для того, чтобы получить какой-то заказ, уж стало модно. А потом через год это хренакса в Индии произошло. Друзья, мы смотрим сериал «Беспринципность». Там все как раз предсказано и показано. Шестая серия нового сезона вышла.
4: В принципе, предсказуемый ответ от Александра.
3: Да, вот, ну, предсказуемый, да.
4: С другой стороны, за это мы его и любим, за гарантированное качество.
3: Вот. И вот можешь, но быть... относительно Григория Л., то, что в сказках, вот этот там, как его, клубок, который ведет куда нужно, это навигатор. Ну, можно сказать, да нет, слушай, сказки много чего предсказывали. Да вот, ладно, сказки, аж сколько... Но вот, кстати, интересно, что все, что предсказывали фантасты 70-х, 80-х, про год 2026, по сути дела, не сбылось пока еще. Только-только вот на начальном этапе. Вот интернет. А вот так ни полетов на Марс, ни войны с роботами прямо сейчас пока еще близко нет. Все эти апокалипсисы были... Помните, 2019 год, после падения Нью-Йорка был такой фильм. То есть уже считалось, что в 20-х годах вообще будет ядерная война и так далее. И пока, слава богу, ничего не было еще. И такого, и прогресс чуть-чуть подотстал, надо сказать. Ничего нового такого на улицах-то мы не видим. Ни новых каких-то самолетов особенно. Вот только-только дроны стали появляться. Вот. А так, согласитесь, наш внешний облик наших городов не сильно это отличается. А ждали, что будет все совсем иначе. Не получилось пока.
4: Ну, так что... Это правда, зато в других сферах революционные изменения. Ну, например, то, что просто начали вспоминать, там, допустим, то, что было в 2000 году, когда появился первый, там, допустим, смартфон, или те же вот эти вот видеосервисы, или то, что вот, например, мы сейчас сидим, и у нас идет видеотрансляция. Просто даже представить, что, ну, не знаю, 15 лет назад это даже представить себе нельзя было. 15, время летит очень быстро. Вот, я помню просто, я, по-моему, здесь же говорил, при мне, по-моему, это был 2000, ну, условно, там, 5-6, может быть, год, в Гонконге я был, и там только запустилась связь 3G, и мой приятель, англичанин, со своей семьей по безумно плохой видеосвязи, значит, связался вот с мобильного устройства, и был у нас просто там 6 человек сидели, смотрели, вот такой восторг. 20 лет прошло всего, 20 лет, а сейчас посмотреть, что творится. Еще вопросы задаю, значит, Асе вопрос задает Григорий Л. Как девушки относятся, когда на свидании мужчина отвлекается на футбол?
5: А это можно было, дорогой Григорий, наблюдать первые 5 или сколько, 7 минут этого эфира. Вот примерно на мое лицо можно было смотреть.
4: Лицо Аси прекрасно всегда.
5: Смотря насколько мужчина тебе дорог, скажем так. Если очень дорог, то можно даже изобразить интерес к футболу. Если не очень, то...
3: Слушайте, уже... можно я вам расскажу абсолютно... Мне кажется, я уже в эфире один раз, может, несколько лет рассказывал, но не грех повторить. Я считаю, шедевр рекламного маркетингового рынка, просто шедевр. Я думаю, Петр, ты знаешь, а вот Ася, может быть, нет. Мне показали этот видос. Значит, видос следующий, что скрытые камеры снимают, как жены, их жены или девушки уговаривают своих мужей или просто молодых людей пойти на концерт классической музыки. Он сначала кивает, потом смотрит календарь. Посмотрит, ну, да, неважно. Смотрит календарь, и где-то подстрочник, что это в это же время идет финал Лиги Чемпионов. И вот они начинают эти жены добить, уговаривать, и кто-то соглашается. И следующий кадр показывает консерваторию, огромный зал, сидят пары, мужики с абсолютно похоронными лицами, тогда еще не было мобильных телефонов, в котором можно смотреть футбол, по-моему, только пейджеры такое еще были. Ну вот, они сидят такие грустные, абсолютно убитые, жены счастливые, радостные, мужики какие-то что-то на какой-то кнопочный телефон там смотрят, что-то еще набирают, они шикают, вот. Вот все сидят, я смотрю миллионы просмотров, я не понимаю, что сейчас должно произойти. А мне сказали, Сыпкин, посмотри, тебя разорвет нахрен. Вот. И дальше выходит струнный квартет и начинает ужасно заунывную музыку играть, просто катастрофическую. Вот, я думаю, дальше-то что будет? И вдруг такая одна нота проскакивает, я такой, так, стоп, у меня психоз. Вот вторая нота, третья, и вдруг я понимаю, они играют гимн Лиги Чемпионов. Вываливается огромный экран и надпись «Неужели думали, мы оставим вас без футбола?» Ты бы видел вот эти лица мужиков, которые моментально превратились в мальчишек. В мальчишек, которые у кого-то там слезы на глазах, истерика, радость, что-то еще. Вот, говорит, настоящая женщина типа не оставит никогда мужчину без футбола, равно как он там и пиво, я не помню, там, блин, Хайнекен или еще кто-то еще. И я помню вот это ощущение, что я гусиная кожа прям по всему телу, думаешь, господи, вот это гениальная история, так что настоящая женщина всегда примет футбол, вот, если не пойдет даже играть сама.
5: Но есть же какая-то статистика, не все мужчины любят футбол. Вот я знаю много мужчин, которые равнодушно относятся к футболу вообще, то есть не следят, не смотрят. Есть
4: мужчины ли это? Знаете, есть еще такие мужчины, которые... Есть такие мужчины, которые в армии не служили, да, Саш?
5: Да.
3: А ты знаешь, что я тебе могу сказать? Я свое положенное законом-то отслужил.
4: Нет, я просто ищу подтверждение моим словам. Я же к тебе какие претензии?
3: Вот именно. Интересно, знаете,
4: хорошо,
3: что, кстати...
4: еще пару.
3: Вот, давай. Вещь, которая меня восхитила. Вы представляете, отменился чемпионат мира по хоккею с мячом. Из-за отсутствия российской команды зрители перестали покупать билеты, снизила конкуренция, и в итоге его решили отменить. То есть отсутствие российской команды полностью девальвировало целый вид спорта.
4: Ну, тут надо справедливости ради сказать, что в этом виде спорта участвовали, по-моему, исторически 4 команды всегда. Это была Швеция, да, Финляндия, Россия, США. Потом к ним как-то присоединилась там Норвегия, которая до этого не могла команду собрать. Вот. Ну да, в этом смысле да. Ну, кстати, еще интересно, вот есть такой вид спорта, я тоже тут важный аспект — художественная гимнастика, где Россия всегда доминировала. И даже на этой почве хотели их отключить от Олимпийских игр, потому что как бы смысла нету. Вот. Но здесь, ну, потому что там Россия забирает все победы. Кстати, единственный вид спорта, который придуман, олимпийский вид спорта, который придуман в России полностью. То есть это наш спорт исконный.
3: Не знал, так.
4: Да, художественная гимнастика в Санкт-Петербурге, между прочим. Вот. И вот здесь, может быть, даже в каком-то смысле полезно оказалось, потому что показали, что есть и другие страны, там, да, есть влияние российской школы, это там, конечно, страны и Восточной Европы, но, тем не менее, вот такой вот забавный тоже момент, но сейчас вернутся, я надеюсь, вернее, уже возвращаются гимнастики.
3: А разве я видел какой-то видос, где наша гимнастка стоит на пьедестале, играет российский гимн, и как раз украинская гимнастка закрывает уши и глаза.
4: Ну, только что вернули флаг и гимн, и сейчас наши будут спортсменки и спортсмены возвращаться, потому что федерация гимнастики там нет, там акробатика, и спортивная гимнастика, и художественная гимнастика туда входит. Так что...
3: Мне вот интересно, почему какие-то федерации возвращают нас, какие-то не возвращают? Есть какие-то причины? То есть война как идет, так идет, то есть вроде бы ничего с этой точки зрения не изменилось.
4: Могу объяснить.
3: Почему? Давай.
4: Это работа наших спортивных функционеров, наших глав федерации. Ну вот, например, федерация водных видов спорта. Там просто низкий поклон на руководство нашей федерации. Они планомерно. Это вопрос влияния, потому что же все равно они голосуют на там, очередном каком-то там пленуме и так далее. И там, где у нас есть большое количество хороших, качественных спортсменов подготовленных, большие организационные возможности, способность финансировать международные соревнования, способность влиять на принятие решений, авторитет, там это происходит быстрее. Вот, в других сферах медленнее. Но вот сейчас у нас хоккей, я думаю, на очереди будет. Потом, до первой была Федерация водных видов спорта плавания, там Мазепин, так сказать, человек уважаемый, авторитетный и так далее. Вообще полезно иметь там действительно вот хорошая практика, иметь людей из крупного бизнеса, как вот, например, там Усманов, там Федерацию фехтования, по-моему, возглавлял, еще кто-то, что-то, вот гимнастика тоже. То есть они, конечно, обладают международным весом и влиянием, достаточным для того, чтобы быстрее эти вопросы решать. То есть политику отодвигать на второй план. Мы прощаемся с радиослушателями и зрителями. До встречи завтра в эфире. Будет изолента в 11 часов тоже. А сейчас пару вопросов еще я задам в интернете.
6: Они как будто с другой планеты.
7: Дают непонятные сигналы.
8: Выглядят очень странно.
9: И, кажется, готовы объединиться против нас.
10: Наши дети. Устанавливаем контакт с самыми удивительными существами во Вселенной. Вместе с педиатром Антоном Равдиным. В программе «Большим о маленьких». По субботам в 12 дня на радио «Спутник».
11: Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на Рутьюб. Смотрите, подписывайтесь.
12: Пациент Борис Дже. Истероидной тепличности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна.
13: Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
14: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полдень в российской столице. Столько же в Сухуми и Цхинвале. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте в этом выпуске. Сенатор назвал тактикой террора минирование ВСУ трассы «Новороссия». Президент Восточного Тимора назвал Совбессон неэффективным. Более 260 миллиардов рублей выделили на развитие инфраструктуры крупных городов ДНР. Подробности далее. Минирование украинскими боевиками трассы «Новороссия» – это тактика террора, рассказал РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Костюкевич. Он добавил, что киевский режим и их западные кураторы методично игнорируют все, что прописано во всех международных правилах и документах. Ранее о дистанционном минировании участков трассы сообщили губернаторы Херсонской и Запорожской областей. Президент Восточного Тимора Жозе Рамош Орта назвал Совет Безопасности ООН в его нынешнем состоянии неэффективным, так он считает, поскольку нет реальных усилий государств, направленных на практическую дипломатию и достижение договоренностей. Об этом лидер страны сказал на Азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он также подчеркнул, что устойчивая безопасность не может быть обеспечена дулом пистолета, принуждением и страхом. В Крыму проверят наличие активов у релокантов, которые дискредитируют Россию, заявил РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем окончательном чтении закон, которым предлагается арестовывать имущество, включая деньги на банковских счетах россиян, находившихся за пределами страны и совершивших административные правонарушения против интересов России. Глава парламента назвал этот закон справедливым. Посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в Москву для консультации по поводу шагов армянского руководства по сближению с Евросоюзом, которые наносят ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС. Об этом сообщили в нашем МИД. Как отмечал президент России Владимир Путин, Армении стоит как можно раньше определиться по участию в ЕС или ЕАЭС, поскольку тогда будет возможен путь мягкого и интеллигентного развода. Весной 2025 года в Армении был принят закон о намерении республики вступить в Евросоюз, несмотря на то, что само объединение членство стране не предлагало. Более 260 миллиардов рублей выделено на развитие инфраструктуры опорных населенных пунктов ДНР до 2030 года, заявил председатель правительства республики Андрей Чертков. Он уточнил, что опорные населенные пункты – это все крупные города, которые являются центрами муниципальных районов республики. Кроме того, по словам Черткова, в этом году на территории Донецкой Народной Республики планируется ввести в эксплуатацию более 960 тысяч квадратных метров жилья. Также, по информации председателя правительства, за 2025 год ДНР снизила зависимость бюджета от федеральных дотаций с 83 до 67%. Ученикам первых классов не будут выставляться оценки за поведение, следует из приказа Минпросвещения России, с которым ознакомилась РИА Новости. Как уже сообщали в Министерстве, апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов проходит в пилотных регионах в 2025-2026 учебном году. В следующем учебном году оценивать поведение школьников будут в 10 школах каждого региона России. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в различных соцсетях, в различных мессенджерах. Обязательно подпишитесь на наш Макс, если еще не сделали. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». На программе «Большим о маленьких» я представлю ее постоянного ведущего, педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Ну, Алексей, добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели, всех рад приветствовать.
2: Сразу, может быть, кого-то порадую, может быть, кого-нибудь расстрою сегодня. Очень нетривиальные темы и вопросы, скажем так, от привычных каких-то простых, может быть, даже понятных или уже заученных за многолетний опыт выхода вашей передачи в эфир темы, сегодня пропущено, сегодня что-то вот новое, нетривиальное и вот достаточно с таким интересным поворотом. И слово «поворот» оно сразу наводит на первый вопрос, потому что звучит он следующим образом. «Малыш сидит в позе русалки». Мне пришлось даже заглянуть в интернет, что такое поза русалки в случае малыша. И описание даже есть. То есть неровно, обе ножки согнуты и вбок, и при этом опирается на одну из рук. Я вот, когда готовился к эфиру, подсмотрел, что на, вот в развитии, в становлении ребенка определенная стадия вот как раз-таки этой позе-то и посвящена. Он так начинает садиться. Но потом я почитал следующее, что, оказывается, ребенок, узнал, вспомнил, осознал, что ребенок, когда садится, это какой-то огромный процесс вообще внутреннего становления, потому что это и укрепление позвоночника, и мышцы одновременно. И ног, и все опорно-двигательные
3: системы. Все гораздо сложнее, чем кажется.
2: И если вот действительно этот процесс затягивается, а я, кстати, видел тоже, опять же, на некоторых форумах жалуются, что это может затянуться вот после 9-10 месяцев возраста до этого, ну вот где-то считается нормальным. Это, я так понимаю, может как-то прям серьезно повлиять и на дальнейшую опорно-двигательную, или не стоит преувеличивать?
3: Ну, здесь основная проблема, чего все боятся. Все боятся того, что это как, какая-то патология, что есть какое-то демиелинизирующее, то есть разрушающее нервные волокна заболевания или какие-то другие заболевания нервной системы, которые не позволяют этому ребенку полноценно развить свой опорно-двигательный аппарат. И, мол, чем раньше мы начнем всем этим заниматься, тем будет лучше. Ну, в целом, да, все так. Тут главное, вы уже тоже знаете этот девиз нашей передачи, главное не перезапугать. Потому что когда... Это ребенок, которому 6-7 месяцев, и мама говорит, вы знаете, вот он у меня ручками карабкается, и вот так на боку лежит, на ручке опирается, на мир смотрит, но как-то что-то присаживаться сам пока еще не хочет. Хочет сказать, что мам, ну слушайте, вообще великое дело, что он в 6 месяцев...

0: какие-то домашние упражнения, чтобы ускорить развитие. Пригласили профессионального массажиста, если есть на то реальная необходимость, и невролог подтвердил эту необходимость. И так далее. Ну вот в данной ситуации, когда мы говорим про вот эту позу русалки. Сама по себе вот эта поза русалки, это как раненые люди в боевиках зарубежного производства, где им там ноги
1: Или в
0: подстрелят, и они вот так вот
1: ужастиках
0: боком
1: отползают.
0: ползут, да, от каких-то монстров падают и пытаются отползти. Ну вот примерно так это и выглядит. Только когда это ребенок там 7-8 месяцев, это действительно может быть абсолютно нормальной историей. При этом зачастую эти дети умеют уже гораздо более сложные вещи делать. То есть вот он на четвереньках стоит, синхронно раскачивается. Он даже может по опоре вскарабкаться и встать у опоры. Но при этом вот садиться как-то прям очень ловко у него не получается. Либо вот так вот он на боку, в позе русалки так называемой, либо сидит, но с очень широко расставленными ногами, чтобы ему чуть проще было баланс какой-то поймать, да, равновесие. Ну, все бывает. Не все мы будем очень замечательно координированы. При этом координации для столько, чтобы ходить и не падать, нам всем достаточно будет. А такой координации, чтобы обладать какими-то супернавыками в... Вот я часто привожу пример про там, вождение автомобиля, например. Было доказано, что если дети в младенчестве, найдя свои ноги, имели возможность с ними поиграть и пососать эти ноги, и никто там из родителей, бабушек и дедушек эти ноги не забирал, то в будущем их координация будет лучше, и они будут лучше водить автомобиль. Потому что нахождение своих ног – это часть развития координации и пространственного ощущения, и идентификации себя в пространстве, да, где у него вверх, где низ, где лево, где право. Это, повторюсь, нам кажется, что очень легко. На самом деле, как вы правильно сказали, сам процесс присаживания – это достаточно трудоемкий процесс, где задействовано очень много всего. И когда мы говорим, кстати, была даже передача про крупную моторику, мы разговаривали как-то, да, что очень модно сейчас уделять внимание развитию мелкой моторики. И из каждого утюга вы слышите про вот эту вот мелкую моторику, о том,
1: И
0: что
1: не
0: вот
1: только для
0: это...
1: детей, кстати, вообще
0: Ну, это
1: для
0: для всех
1: человека, но
0: вообще
1: суставы
0: моторика,
1: полезны.
0: конечно, конечно, очень полезно. Вы становитесь шустрее, быстрее, умнее, да, и кто во что горазд, собственно говоря. Не будем на этом останавливаться, но тем не менее. Да, вот игрушки для мелкой моторики, ручки для мелкой моторики, тетрадки для развития мелкой моторики, все что угодно, главное его словом мелкую моторику туда впихнуть, и сразу это можно продавать чуть дороже, это будет моднее и так далее. А вот для развития крупной моторики почему-то никто ничего не... Ну, оно придумано, но почему-то так активно это ничего не пиарится. Потому что, ну, как бы, ну, а как мы крупную моторику будем развивать? Она сама должна развиваться. Да, в общем, как бы и мелкая сама тоже может развиваться. Не обязательно что-то дорогое покупать, но вполне достаточно развивать эту мелкую моторику подручными предметами. Крупная моторика – это все, что мы делаем базово. Сесть, встать, поползти, встать на четвереньки, взять что-то в руку. Не пинцетный захват, когда мы там маленькую детальку берем, а просто в руку взять чашку, кружку, стакан, игрушку, неважно, да, просто вот захватить. Это и есть крупная моторика, все вот эти повороты. Но это кажется, повторюсь, так легко. На самом деле, да, нужно, чтобы мышцы одни были окрепшие, да, чтобы все это было симметрично желательно, потому что вот с той же русалкой есть история о том, что ребенок может больше на одну сторону только подниматься и с одной стороны смотреть на мир, а на другую сторону ему родители будут предлагать, а ему как бы неудобно, потому что он все время все делал на другую сторону. Надо немножко менять этот перекос для того, чтобы симметрично развивалось, и тогда ему комфортнее будет. И, может быть, после того, как ему другую сторону немножечко проработают и помогут с этим, он быстренько и сядет, потому что он как раз просто избегал той стороны. В общем, здесь все не так плохо обычно. В подавляющем большинстве случаев ничего плохого в этой позе русалки нету. Но, безусловно, стоит всегда это обсудить с врачом, просто для того, чтобы понять, что делать. Да, ограничится ли это все базовыми какими-то домашними.

0: домашними играми, развлечениями, выкладыванием игрушек с другой стороны, чтобы ему было интереснее туда поворачиваться, тянуться, ну, стимулировать его самого развивать другую сторону, да, и, или все-таки нужно каких-то специалистов подключать.
1: Но я не удержусь от дополнительного вопроса. Все-таки в каком возрасте вот нужно уже, ну, не то чтобы начинать переживать, волноваться, а вот какие-то... Ну,
0: после 9.
1: После 9 месяцев.
0: Месяцев, естественно. Угу. Да. Если до 9 месяцев малыш с вот этой позой русалки сам пока не понимает, что сделать, вы периодически помогаете, стараетесь, но чудо не происходит, в любом случае надо сходить к неврологу. И дальше уже решать, стоит ли дальше что-то делать или еще месяцок подождать. Такая опция тоже всегда есть. То есть не значит, что в 9 все, приговор. Нет. Вообще, упаси Боже. Дети разные. Вы имеете в виду, что есть еще куча наследственных историй, причем здесь слово «наследственные» не в плане проблемы, патологии, а скорее такими семейными их правильнее будет назвать. Да, у кого-то родители 2 метра ростом, а у кого-то 1,60 м, и то это на каблуках. У кого-то родители крупные, а у кого-то, наоборот, очень худые. И ребенок на первом году жизни может набирать так, как от него ждут книжечки и центильные таблички, а может набирать так, как его семейный анамнез говорит, что вот на первом году жизни мама в 6 месяцев весила 11 килограмм. И этот ребенок мы видим, что примерно такими же темпами набирает. А она 11 килограмм должна весить даже не в год, а в год и в 2, в год и 3 месяца. Понимаете? И, естественно, если этот ребенок 6-месячный, который весит как годовалый с плюсом, естественно, он будет испытывать сложности и проблемы с тем, чтобы повернуться, перевернуться, присесть. Ему просто тупо тяжело будет это все сделать. Ну как это сделать, если у тебя мышцы на 6 месяцев, а масса на гораздо больше? Поэтому понадобится дополнительное время. Но, тем не менее, если ваши домашние занятия не увенчались успехом до 9 месяцев, на всякий случай внеплановый визит к неврологу, безусловно, стоит совершить.
1: А вот совсем короткий вопрос. Где-то, ну, такую полушуточную, полуприсказку где-то слышал, что вот весь рост, все взросление человека, это, по сути, разрушение его симметрии. То есть вот он в детстве максимально симметричен. А с возрастом вот где-то привычки, где-то родинки, где-то морщинки, где-то что-то, и у человека левая и правая сторона вот друг от друга начинают отличаться. А вот в этом смысле слова, что вот, допустим, там сидит чуть полубоком ребенок, это никаким образом вот более его как-то, ну, не то что развивать, а вот как-то его, ну да, и развивать тоже дополнительно не может, не будет.
0: Ну, по идее, нам как раз надо добиться хотя бы чего-то близкого к симметрии.
1: Все-таки к симметрии в детстве,
0: Чтобы ребенок развивался гармоничнее и быстрее. Чем более симметрично он будет развиваться, тем быстрее это будет. Почему дети первые несколько лет амбидекстры? Они одинаково...
1: Обеими руками?
0: Да, они одинаково не очень здорово владеют обеими руками.
1: Не очень здорово, это хорошо, это хорошо.
0: Ну, как бы просто сказать, что они одинаково хорошо владеют обеими руками, сложно вот, да, сказать такое утверждение. А по поводу симметрии, ну, я думаю, что все уже слышали это утверждение, что если человека сделать полностью симметричным, по крайней мере, на уровне лица, то он как будто бы даже некрасивым становится.
1: Потому что это вот симметрия, она рабочая сторона, не
0: отталкивается. Рабочая сторона. Да. А чем знаменит великий Арни наш, Арнольд Шварценеггер? Ну, не наш, но мировая такая звезда. Ну, наш.
1: Шварцушка.
0: Общее состояние. А тем, что он мегасимметричный как раз. И это очень нехарактерно для людей. То есть, как бы все атлеты не пытались прокачать себя симметрично, да, сегодня у меня левая рука, там завтра правая рука. Все равно вот эти миллиметрики, они где-то, да, а он симметричный. Вот всеми признано, что он вот идеально симметричный человек. Поэтому его очень сложно всем было переплюнуть. Да, то есть здесь фишка именно в симметрии. Помимо всех его достижений, безусловно, в самом зале и так далее, у него еще вот генетически ему, вот, наверное, повезло. Может быть, конечно, это еще и супер какие-то упорные тренировки, не лезу, не являюсь специалистом в данной области. Ну, вот факт. Но тем люди и становятся знамениты, что это просто достаточно редкая история, чтобы мы полностью симметрично развились. Да, когда ты правша или левша, и у тебя толчковая нога там определенная, да, ты интуитивно даже руку одну на другую кладешь сверху, потому что именно этой рукой ты там работаешь, пишешь, что-то больше делаешь. Говорить о том, что мы идеально симметрично развиты, конечно, не приходится. Но это все равно не огромная разница в развитии. Поэтому, ну, нормально, так есть у всех. Ничего плохого в этом нет.
1: А давайте тогда продолжим про опорно-двигательную систему, потому что вопрос пришел уже, я так понимаю, по частному случаю, но связан как раз с передвижением. Осложнение после ОРВИ, после гриппа возникло в виде артрита, в виде хромоты. Как лечить, к какому врачу обращаться, что делать, как делать? Потому что, правда, вот читаешь, и оказываются такие осложнения, и да, куда бежать?
0: Ну, называется это реактивным артритом. У детей это встречается достаточно часто, в отличие от взрослых. Я имею в виду в сравнении с взрослыми часто. Это не значит, что у каждого третьего ребенка после перенесенного насморка разовьется реактивный артрит. Нет, к счастью, это не так. Но могу сказать, что не проходит и полугода, наверное, чтобы я такого пациента, например, не встретил. То есть это не какие-то казуистически редкие случаи. Все это может быть на фоне кишечной инфекции, на фоне каких-то инфекций мочевыделительной системы. Ну, естественно, наши любимые респираторно-вирусные инфекции. Да, и грипп в том числе. Редко даже на фоне ковида, я помню, были такие истории. Но, тем не менее, встречалось. Это происходит не совсем понятно, почему. Нету четких прям объяснений стопроцентных, из-за чего это происходит. Просто по какой-то причине наш организм начинает атаковать не только клетки возбудителя заболевания, но и сами наши суставы. Есть там еще, возможно, часть генетической подоплеки, наличие определенного гена у человека. Ну, это уже частности. Не будем засорять свою голову такими нюансами. Проходит заболевание, и, как правило, через несколько дней, несколько, говорю умышленно, чтобы не называть конкретную цифру, чтобы никто в нее не упирался. Потому что я встречал этих людей, у которых и через пару дней после того, как спадает температура и становится уже как будто бы полностью хорошо, и ребенок здоровый, и через пару дней у него развивается этот реактивный артрит. Также встречала детей, у которых это развивалось практически через 2 недели после перенесенного заболевания. Поэтому сказать, что через там 5-12, а дальше все не может быть, нет. Здесь скорее от 2 дней до 2 недель. Давайте так, это, пожалуй, будут самые популярные сроки, самые частые. Развивается боль и, соответственно, ограничение, скованность движений. В тазобедренном чаще всего, в коленном чуть реже, в голеностопном еще реже суставах.
1: А руки, плечи, локти?
0: Нетипично абсолютно. В основном это все-таки ноги. Да. Что делать? Чаще всего это лечится нестероидными противовоспалительными средствами, такими как ибупрофен, например, всем известный. И этого бывает достаточно, на самом деле. Но я бы настоятельно рекомендовал в любом случае дойти к ортопеду, ну, к хирургу, зафиксировать эту ситуацию, потому что если это разово, то ну, ничего страшного, бывает, было, как поется в одной из прекрасных наших песен, было-было и прошло, в общем. А если это будет повторяться, рецидивировать, то там уже надо и пообследовать, и снимки сделать, и к ревматологу, возможно, направить этого ребенка, дабы не упустить никаких ситуаций нехороших. Ну, в общем, дойти, зафиксировать. Есть смысл, чтобы понимать частоту. А может быть, сразу врача что-то насторожит, потому что помимо очевидной болезненности при ходьбе и ограничении движения в ноге, может быть, врача пальпаторно что-то, то есть на ощупь будет смущать. Может быть, там местные какие-то проявления будут. Покраснение, уплотнение, сустав горячий будет, увеличенный в объеме. Будет, что не характерно для реактивного артрита. Да, соответственно, сразу надо будет и снимки делать, и анализы сдавать. Ну, в общем, варианты есть. Ну, а так, да, действительно, так случается иногда после перенесенных инфекций, не только вирусных, но в основном вирусных.
1: А
0: ребенок
1: это...
0: просыпается и больно.
1: Это окончательно излечивается, то есть до конца, или все-таки как-то остается, потому что ну, вот некоторые вопросы, в том числе, в частности,
0: излечивается
1: артрит,
0: до конца,
1: полностью,
0: да,
1: то есть
0: излечивается до конца полностью,
1: идет.
0: Все восстанавливается, да, они чувствуют себя прекрасно и замечательно. Несколько раз встречал детей, у которых это рецидивирует, но это рецидивирует каждый раз у них после каких-то болезней. То есть, видимо, это как раз вот были те дети, носители того гена, который не хотелось бы, чтобы он у них был. Ну, в общем, как есть, так есть. Каждый, там уже, знаете, родители иногда вызывали, говорили, что, слушайте, мы предыдущие пару раз даже звать никого не стали, мы стандартные схемы полечили, все прошло, и как бы даже и забыли уже. А тут что-то вот нетипично, немножко там дольше, может быть, все-таки нам снимок, не снимок, хирург, не хирург. Ну, вот такого плана были вопросы. Поэтому, да, все излечивается, все обратимо, в большинстве случаев не рецидивирует.
1: Тоже мой любимый вопрос, еще одна категория моих любимых вопросов. А у взрослых что-то подобное бывает, что-то такое возможно? Ну вот опять
0: Да,
1: же,
0: возможно.
1: То есть то же самое и тоже возможно излечивание полноценно?
0: Да, возможно, но поскольку
1: суставами...
0: у взрослых это более редкая история, то взрослым, конечно, скорее всего, 100% назначат, ну, даже не скорее всего, ну, 100% должны назначить анализы исследований, исключить ревматологические различные истории, потому что все-таки это более характерно для взрослых людей. Когда болят суставы, в первую очередь надо исключать то, что может их потом сильно разрушить и огорчить всех окружающих.
1: А
0: А
1: какие-то
0: дальше уже
1: для детей,
0: прибегать к
1: минутку у нас остается, для детей какие-нибудь ограничения по подвижности в такой ситуации возможны? Но то, что в любом случае звучит артрит, звучит вот это вот какие-то проблемы с суставами, ну вот чтобы там ничего не передавить, не перетереть, извините.
0: Здесь ограничения в подвижности исключительно в силу возможности двигательной этого сустава. То есть, если ребенку больно ходить,
1: А,
0: мы
1: сам
0: ему
1: не
0: не
1: будет.
0: будем говорить, да, там, делай гимнастику и приседай по 50 раз поутру. Ну,
1: Как мы
0: естественно, никто
1: обычно
0: над ним не
1: делаем.
0: будет издеваться. Ну, как мы делаем обычно, конечно, да. Или как мы делаем со взрослыми. Нога болит, надо приседать, надо приседать. Тогда ты поймешь, что до этого она у тебя не болела, да? Нет, ограничение подвижности, ну, просто пока она болит, да, действительно, не заниматься спортом, ограничить подвижность, когда боль уйдет, пожалуйста, ради бога, можно пользоваться в
1: Давайте
0: полном
1: в этом
0: объеме.
1: месте небольшой перерыв сделаем. Реклама новости на радио «Спутник». Продолжим через несколько минут.

Узнать за 90 секунд. Трехфазный ток в современном мире – явление обыденное. На нем работает практически все оборудование – и промышленное, и бытовое. Происходит экономия при передаче энергии на дальние расстояния. Изобретателем трехфазного тока стал русский кулибин Михаил Долива-Добровольский. Его особая заслуга в том, что ученый не только теоретически обосновал преимущества этой системы. Такого в нашей стране было предостаточно. А вот на практике открытия отечественных инженеров и изобретателей зачастую воплощали другие. С Долива-Добровольским было иначе. Он лично изготовил генератор, линию электропередачи, механизм защиты и электродвигатель – главные компоненты трехфазной системы. Впервые энергию на 170 километров удалось передать в 1891 году. После этого трехфазный ток начал свою мировую историю. Многие коллеги не верили ученому, были настроены скептически. Сказывалась профессиональная ревность, но они оказались бессильны. Петербуржец Михаил Долива-Добровольский заложил основы глобальной электрификации. Часть обучения он прошел в Германии. Там же работал в одной из компаний, став ее директором. Но патенты на свои изобретения обязательно регистрировал в России и считал себя русским ученым.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грозлова. Здравствуйте. Бельгийский Евроклирбанк подал в арбитражный суд Москвы апелляцию. Банк оспаривает приказ о срочном взыскании с него 200 миллиардов евро по иску Центробанка. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с деталями разбирательства. 15 мая арбитражный суд Москвы полностью удовлетворил иск Центробанка к Евроклир. Взыскав с ответчика убытки в 7 валютах. Активы Банка России были заморожены после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear. Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине смертоносное оружие, которое убивает мирных жителей в России, заявил финский политик Армандо Мима. Он добавил, что аппарату Евросоюза нельзя доверять. Финский политик также указал на то, что Россия вновь продемонстрировала свою открытость к диалогу с Европой и ожидает найти дипломатическое решение этого конфликта. Двух жителей Краснодарского края арестовали за попытку теракта в административном здании в Туапсе, сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России. По версии следствия, в марте 18-летний местный житель в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестным. Куратор предложил за вознаграждение до $500 изготовить самодельное взрывное устройство и в дальнейшем передать его для совершения теракта в городе. Согласившись на предложение, фигурант привлек своего 17-летнего знакомого к преступлению. Довести свой умысел обвиняемые не смогли, были задержаны силовиками. В ходе допроса они вину признали. 18 человек, среди которых 10 детей и 5 женщин, погибли в результате ДТП в афганской провинции Лагман, сообщает новостной портал Ава Пресс. Еще 29 человек ранены. Спасательные службы прибыли на место происшествия вовремя и доставили раненых в региональную больницу. Уточняется, что ДТП произошло из-за того, что опрокинулся грузовик, перевозивший вернувшихся из эмиграции семьи. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают сохранить космическое пространство свободным от оружия. Об этом заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он также отметил, что страны-участники СШОС рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в МАКС канале «Радио Спутник». Подписывайтесь. Мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в стране и мире. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Большим о маленьких.
3: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник», это передача «Большим о маленьких». Меня зовут Алексей Красильников. У нас по-прежнему работает МАКС-канал, телеграм-канал «Радио Нижний подчеркивание Спутник». Еще раз приветствую педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте.
4: Добрый день, еще раз всех рад приветствовать.
3: А вот у нас впереди и тема, и история, и, может быть, даже какой-то миф, может быть, и не миф совсем, потому что к вопросу о цвете языка у ребенка, я вот вспомнил о том, что, ну, где-то то ли читал, а может быть, это шутка была, что вот по виду языка или вот налета на этом самом языке некоторые врачи, специалисты могут просто-таки вот диагностировать все вот до мельчайших, никакие ни анализы, ничего, ничего не нужно.
4: Особенно, да.
3: Ну, да, естественно. Чем дальше страна и медицина, тем больше можно про нее рассказывать. Но вот на самом деле, о чем действительно это может говорить, какая, условно говоря, норма, и, естественно, да, моя любимая, опять же, очередная рубрика, при каком цвете, при каком оттенке нужно поднимать панику?
4: Любая сказка, где участвует доктор Айболит, любое кино, где врач кого-то осматривает, всегда сопровождается фразой «покажите язык». Да? Ну, вот так вот, вспомните. Всегда откройте рот, покажите язык. И вроде бы казалось бы, что там смотреть? Сейчас все дальше и дальше мы отходим от традиционных методов исследования, потому что появляются более точные, методы исследования с визуализацией, лабораторной диагностикой, анализами имеется в виду, безусловно. И если раньше это были косвенные признаки, которые можно было заметить, что-то заподозрить, понаблюдать, то сейчас не надо ничего замечать. Сейчас можно просто отправить в лабораторию на исследование, там, ультразвук сделать, КТ, МРТ, подтвердить или опровергнуть этот диагноз, и бог его с этим цветом того самого языка. Хотя, безусловно, на самом деле, конечно, взаимосвязь между состоянием языка, цвета налета на языке или цвета этих ворсинок языка и с тем, что происходит в организме, она есть, эта взаимосвязь. Зачастую, правда, мы немножко путаем патологию и здоровое состояние языка. Ну, к примеру, если ребенок очень часто и много ест морковки, то его язык будет оранжевым. И не потому, что он болеет какими-то заболеваниями, а просто потому, что каротин окрашивает и язык в том числе. А если ее еще больше и чаще есть, то еще и кожа окрасится в оранжевый цвет. И в целом это
3: много
4: тоже нормальное
3: состояние. Много
4: всего
3: окраситься может.
4: Да-да-да.
3: В зависимости от окраски еды.
4: Совершенно справедливо. Если есть очень много свеклы, то и моча, и кал, и цвет языка тоже может поменяться. И это нормальная абсолютная история. Дальше может быть налет на языке. Да, это то, что сверху густое. И оно либо снимается, либо не снимается с этого языка, либо плохо снимается очень, да, густой налет. У младенца это может быть жир из грудного молока. И никакого отношения к молочнице, а это частый вопрос, ой, вы знаете, у него такие налеты на языке, я боюсь, что это у него молочница. Да никакой молочницы, это просто жир из молока. Нормальная абсолютная история. Шпателем проводишь, раз, он снимается, все хорошо. Замечательный чистый язычок у ребенка. Да, то есть не всегда какой-то налет на языке может являться патологией. А при этом белый налет на языке может действительно говорить о том, что есть какие-то грибковые заболевания. Да, или заболевания верхних дыхательных путей. А воспалительные заболевания желудка того же. Да, могут сопровождаться наличием налета. Если гастроэнтеролог осматривает горло, и видит, что есть покраснение задней стенки горла, есть такой неприятный у корня языка зеленовато-желтоватый налет. Он говорит, что, батенька, у вас им есть признаки гастроэзофагеального рефлюкса. Здесь тоже все понятно. Если у него содержимое из желудка забрасывается в пищевод и обратно, да, чего в норме быть не должно, то, естественно, у него вот это содержимое желудочное, которое является уже более кислым, более агрессивным, вызывает местное раздражение. И мы видим последствия этого заброса и этого раздражения. Да, вполне себе возможная история. А проблемы с желчевыводящими путями, когда много желчи с тем же рефлюксом, да, могут давать просто желтый оттенок языка в целом. Коричневый оттенок также при заболеваниях различных органов ЖКТ, нехватки там витаминов группы В могут быть. Но вот что бы я сейчас ни сказал, там про синий язык при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, мало кто, кроме кардиологов, видел этот язык. Да, чаще всего врачи видят какие-то географические языки. Это когда язык с как будто бы островками такими, да, или полосочками, линиями. Да, это какие-то гормональные нарушения, инфекционные заболевания, аутоиммунные какие-то заболевания. Вот с этим чуть чаще сталкиваешься. Особенно на фоне каких-то вирусных заболеваний действительно бывают такие вот, как афты на языке, и язык такой, как острова на карте выглядят, поэтому он так и называется, географически. А все это является косвенными признаками патологии той или иной системы органов. И никоим образом не может являться единственно верным и достоверным источником информации для постановки диагноза. Поэтому, если доктор на приеме ваши жалобы с вашим цветом языка уложил в гипотетический диагноз, он его в любом случае будет подтверждать дальнейшими методами исследования. И это правильно, абсолютно точно. Невзирая на все высказывания о том, что раньше врачи были опытнее и умнее, потому что они при помощи пальца, носа и глаза своего могли поставить диагноз. А сейчас у врачей есть все, они могут твой организм с ног до головы, наискосок, в диагональ, в любых плоскостях просветить, прокрутить, датчиками посмотреть, кардиограммы снять, ну, в общем, сделать с тобой все, что хочешь. Но диагноз поставить могут не всегда. Просто сейчас врачи стали более честными, давайте откровенно. Тогда он тебе поставил диагноз, и никто его никогда в жизни не опровергнет, потому что даже патологическая анатомия, патанатомия, точнее, была развита не очень, и вскрытия далеко не всегда производились. Поэтому эти диагнозы никто не подтверждал или не опровергал, просто вот как врач сказал, так и будет. И все. И, ну, и продолжительность жизни была совсем другая, иная, да?
3: Хороший поэтому пример, все-таки конечно, привели сразу с патологоанатомией. Не второе мнение, не третье мнение сразу.
4: А не было ни второго, ни третьего мнения, да. Просто вот врач сказал так, и все. И никто с ним не спорил. Просто...
3: Как в анекдоте сказал в морг, значит в морг.
4: Значит в морг, да, с врачом не спорят. А раньше так было. Сейчас уже можно поспорить. Можно получить и второе, и третье мнение. И дополнительные методы исследования подключить, чтобы этот диагноз либо... все-таки подтвердить, либо защитить свой организм, сказать, нет, ребят, это лечение все-таки нам не пойдет, потому что не такой у меня диагноз, как вам кажется, да, заручиться там другим мнением. Поэтому цвет языка, в общем, безусловно, может отражать процессы, происходящие в вашем организме, но нельзя опираться только на цвет языка. Его вообще еще по-хорошему чистить бы иногда. Стоило. Есть даже специальные щеточки, скребочки.
3: А вот можно
4: потому
3: я
4: что
3: такие...
4: на проблемы, вот прям 5 секунд, да-да-да. На проблемы стоматологического характера, когда это инфекция чисто в ротовой полости и нигде более ниже, это тоже может указывать. Ну так, на всякий случай. То есть как бы к стоматологу тоже неплохо иногда заглядывать для профилактического осмотра.
3: Я вот буквально два таких практических момента действительно уточнить. Вот нужно счищать, не нужно этот налет, потому что вот и вы расписали достаточно разное, разный характер, потому что некоторые же вот остаются, и все. И с другой стороны, не знаю, фантастическая, конечно, история, но, может быть, есть какой-нибудь там, не знаю, как вот, может, в строительном магазине такой список цветов, и так смотришь, так, какой цвет, значит, вот это что-то с почками, вот это значит, да, стоматологическое, вот такое вот, значит, у вас что-то просто с дыханием. Знаете, как красный стойте, зеленый идите.
4: Зеленый идите.
3: К какому конкретно врачу прям даже?
4: Розовый цвет языка – это нормально. Налет, который счищается с языка и не требует его, ну, как сказать, интенсивнейшего механического воздействия скребком на этот язык, просто вот скребочком раз, два, три, и все. Или даже щеточкой чик-чик-чик, и все почистилось. Это нормальная история. Если он не счищается, то вполне возможно, что это не налет, а что это уже такое состояние сосочков самого языка. Mm-hmm. Они могут синеть. Я даже видел черные языки. Он просто черный. Вот пока ты его своими глазами не увидишь, в жизни не поверишь, что такое возможно вообще. Он просто черный. И он не окрашен в черный цвет налетом, а это вот эти ворсинки, сосочки языка, которые в рекламе там кричат о том, как они хотят прохладного мороженого. Вот эти вот сосочки, вот они черные, как будто они некротизируются, сейчас умрут и отвалятся. Да, вот они же могут быть коричневого, серого, зеленого цвета. Поэтому не всегда это можно счистить просто. Но чистить язык, безусловно, надо. И прислушайтесь к себе, если ваш язык зеленый, и не потому, что вы ели какую-то конфетку с заменителем жизни, идентичным натуральному, и красителем зеленого цвета.
3: Е666, назовем так.
4: И, да, да, да, именно так. То, наверное, не очевидно, почему он у вас зеленый. И надо прислушаться к себе, понять, что же вас все-таки беспокоит. Может быть, все-таки есть какая-то горечь во рту по утрам или после приема пищи. И так далее. Но это мы сейчас, знаете, как это, на взрослых уже стали почему-то переходить. Дети, да, если есть не тот цвет языка, в любом случае педиатр, гастроэнтеролог – это те врачи, с которых стоит начать. Дальше уже, соответственно, можно поразбираться. И неважно, красного он цвета, белого цвета и не очищается, желтый, коричневый, зеленый, синий, ну, красный уже был. Это все возможные цвета реально языка, с которыми могут прийти пациенты.
3: Тогда давайте еще к одному мифу, не мифу, но то, я в чем уверен, слышал, если не каждый ребенок, то почти каждый, 99,99 миллиардов, там дальше знак после запятой с девятками.
4: В периоде.
3: Да-да-да-да-да, что суп нужно есть, что горячее на обед обязательно. Я очень хорошо помню, у меня с папой даже в детстве диалог такой был, парадоксальные серии, ну, что суп — это жидкость и вот что-то, вот условно говоря, жирное. Договаривались до того, что вот чай с курицей гипотетически мог бы это заменить, и даже искали упоминания каких-то народностей, которые действительно что-то подобное употребляли. Но если вот по-серьезному и по-медицински, действительно, вот эта супная история и истерия, кстати, у некоторых родителей и бабушек, насколько оправдана?
4: В жидкости вся сила, налегай на жидкость, да, очень часто.
3: Это же добро пожаловать или посторонний вход воспрещен, блистательный
4: вот,
3: кино.
4: Вот, это культурный код просто, понимаете?
3: Да. Но да, из пионерлагеря, кстати, обратите внимание, там эту цитату говорили в пионерлагере, где детей много, и они вот должны просто это повторять, чтобы не каждому же объяснять.
4: Естественно, ну, как бы это же очевидные вещи должны быть. Хотя...
3: 2 дня без первого, 1 день без второго.
4: Без второго. Я бы так не смог. Я бы так не смог, да. Точно, абсолютно.
3: Блистательный Смирнов актер.
4: Где это написано, хочется спросить. Единственное, где в официальных источниках употребляется суп, в плане там каких-то рекомендаций, это меню на неделю. Единственный официальный документ, в котором вы можете увидеть суп. Больше суп нигде не употребляется. Никто не говорит о том, что суп обязательно надо есть. По поводу супа, это вообще, мне кажется, такая исторически очень удобная для приготовления еда. Когда у тебя мало продуктов, но они хоть чуть-чуть разнообразны. Если сварить там 2 картошинки, какую-нибудь ножку куриную, и попробовать покормить этим всем целую семью, то не наестся ни один человек. А если все это развести в большом количестве воды, добавить туда немножко соли, и еще и хлеб у тебя есть, то в целом семья сыта. Ну, согласитесь, это так. А дальше уже идут различного рода изыски. Что туда можно добавить? Зелень, не зелень, сливки, сыр, там что-то... Кто во что гораст. Овощи, ну, естественно, в различного рода сочетаниях. Все это пюрировать, сделать крем-суп.
3: Вот, да, извините, небольшая реплика. Мне кажется, половина французской элитной кухни – это вот все, что с подножного корма собралось и красиво подано.
4: Так, слушайте, а сказка про кашу из топора, она же, ну, не на ровном месте, да? Мы чуть-чуть того возьмем, там по сусекам поскребем, угу. И вот тебе вкуснейшая каша, как будто бы из топора.
3: Ну, там он все-таки кашу по рецепту каши собирал, просто там топор был лишний.
4: Ну, да,
3: это просто
4: не
3: баба
4: хитрая
3: песня,
4: была.
3: Немножко
4: там,
3: коры
4: да.
3: дубовой, немножко дорожной пыли.
4: Да, и солдат не умрет голодным.
3: Восхитительно,
4: да,
3: тоже
4: совершенно
3: рецепт.
4: Верно. Да, так и есть. Можно из щи из крапивы. Древнерусское блюдо практически, свекольник. Да просто ботвы нарвал, которую не ест никто, а так вот ее пошинковал и целый суп готов. Ничего себе, мужик из поля вернулся, его покормить есть чем. Уже хозяйка молодец. В общем, я не могу сказать, что я прям топлю против супов. Нет, суп — это неплохо, это вкусно, если... Хочется, да, замечательно, ну, на рыбалку съездить, уху не сварить. Ну, как-то странно даже, что ездили-то, да? Почему нет? Да, обязательно. Иногда в жизни этот продукт должен присутствовать. Но я не могу сказать, что это обязательный рацион ежедневный, без которого ваш ребенок не вырастет здоровым и приобретет большое количество заболеваний желудочно-кишечного тракта. У всех аргумент какой у бабушек с дедушками? что это жидкое, это не сухомятка, и это горячее. А почему тогда запивать жидкостью продукты – это плохо, а когда эта жидкость уже является частью этого продукта, это хорошо? Мне кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Ну, как-то не очень укладывается, да? Если потому, что в этой жидкости есть колораж, ну, так я вам скажу, что в соке тоже есть колораж. Давайте мы котлету будем соком запивать. Гастроэнтерологи скажут, фу-фу-фу, вы что, это не совсем круто. Сок – это, конечно, ну, ладно, иногда можно, а диетологи так вообще скажут, вы что, там сахара столько, куда, пакетированный сок особенно, вон, в мусорку выкидываете. Фреш – это другое дело. Но тоже, опять-таки, объемы и часть, это должна быть часть пищи, а не дополнительная жидкость. А просто жидкостью так вообще нельзя. По крайней мере, сразу разбавлять пищеварительные соки. Ну, не рекомендуется, по крайней мере. Не очень здорово. Вы, главное, кормите своего ребенка разнообразно. И тогда у него все будет хорошо. И с желудочно-кишечным трактом, и с интеллектом, и с активностью, подвижностью. И все будет замечательно. Делайте ему периодически суп. Ну, хорошо, замечательно. Но не надо варить 5-литровую кастрюлю и потом 2 недели пытаться кормить его этим супом со словами «мама старалась», но что же ты не ценишь мамины труды? Да, при этом сама мама этот суп не ест. Это тоже, кстати, частая парадоксальная история. Сделали суп, пожалуйста, покормили один день ребенка супом, на следующий день сделайте что-то другое. Просто как часть разнообразия блюд, да, суп – это хорошо и замечательно. Вот примерно такое мое мнение по поводу супа.
3: А здесь можно, нужно, уместно или нет упоминать какие-нибудь, ну вот правда, советские стандарты, советские нормы, которые многими почитаются как некий абсолют, и некоторые из которых, безусловно, сегодня сохраняют свою актуальность, но некоторые, опять же, ну и чисто с течением времени, и с изменением эпох, и с изменением вообще всего, что происходит, наверное, и пересмотру тоже подлежат. А там про супы, ну, про детское питание-то в особенности сказано, то мне кажется, абсолютно точно.
4: Только в примерах детского меню.
3: А, только в примерах. Как
4: вариант. То есть, допустим, ага. Пример, как, да, чем можно покормить ребенка такого-то возраста, такого-то возраста, такого-то возраста. И вот примерный меню на неделю. Я помню, у нас на кафедре пропедевтики детских болезней даже вопрос такой на экзамене был. Составьте примерное меню ребенку там 1 года 4 месяцев. Или там ребенку 8 месяцев. Да, абсолютно разное меню, естественно, у этих детей будет. И вот туда ты мог включить суп. Ну, мог включить, мог и не включать. И это бы не было ошибкой. Вот в чем вопрос. Вопрос в том, что он может есть в, там, вот, в определенном возрасте, да, он может есть картофель, мясо, там, крупы какие-то, какие-то ягоды, кисломолочку, ну, в общем, там, хлеб, да. Он эти, набор этот, этих продуктов может есть. И вот из этих продуктов, пожалуйста, ты можешь ему составить. Можешь его покормить на завтрак бутербродом с маслом и сыром. Масло он может есть, хлеб он может есть, сыр он может есть. Пожалуйста, бутерброд с маслом и сыром можно? Можно. Половинку яйца можно. Там еще что-то, там кашу можно. Но нет такого, что у него обязательно в горяченьком должен быть супчик. Просто это делать легче. И в садах, и в школах проще сварить 50 литров супа и накормить всю школу супом. И вторым, ну, точно так же. Потому что второго в 2 раза больше положить чуть накладнее будет. Угу. Суп экономически рентабельнее готовить. Ну, мы сейчас уходим как бы вдали от педиатрии и от гастроэнтерологии. И всего на
3: Но,
4: свете.
3: Слушайте, повторюсь, я с вами здесь не соглашусь.
4: Суп – это не ужасно.
3: Разрушение мифов, вот, которые считались как обязательные, мне кажется, это одна из очень таких самых, одна из самых интересных частей передачи у вас.
4: Ну, наверное, да, почему нет? Просто действительно, это уже культурный код наш, что вот супчик – это обязательно, что надо горяченького прям. Иногда хочется на улице, холодно, там ветер какой-то, думаешь, ой, сейчас бы бульончика.
3: Вы сейчас майскую погоду описали просто.
4: Ну, кого какой май, да.
3: В этом году.
4: Да. Хочется бульончика с греночками какими-нибудь, горяченького, да, куриного, с лапшичкой какой-нибудь. Раз-раз, вот прям. И хорошо. И согрелся, и поел, и замечательно, и комфортно очень. А иногда и думаешь, и что, вот там жара на улице, я сейчас буду сидеть, этот суп есть, потом обливаться. Ну, зачем, к чему все это проще? Действительно, есть холодный суп. Да. И это не только окрошка.
3: А ведь правда, поэтому... это же называется зеленый суп, хотя от супа там ничего. Вообще, как суп можно квалифицировать? Ну, наверняка определение есть. Вот в завершении у нас 2 минутки остается, чтобы уж новые глобальные вопросы, темы не трогать. Потому что, ну, подразумевается, что можно заменить другими полезными блюдами. Вы вот прекрасно про завтрак привели в пример. Но вряд ли кто-то на завтрак будет ребенку давать суп. А вот в этом смысле вместо первого действительно есть какие-нибудь, ну, я не знаю, опять же, стандартные нормы и рекомендации с точки зрения врача?
4: Гарвардская тарелка, среднеземноморская диета – прекрасные примеры того, как люди должны питаться, вне зависимости от их возраста. Если вы картофель из супа достанете, в том же количестве, в котором вы в супе положили бы его в тарелку, да, возьмете кусочек рыбы, возьмете свежие овощи, немножечко другого гарнира можно взять – пускай будет углеводный, там, рис, гречка, киноа, ну, кто что хочет, или просто для разнообразия чередовать их можно. И положите это все на одну тарелочку, сделайте какой-нибудь соус из маложирного греческого йогурта, куда вы добавите зелень и все это перемешаете, и с рыбкой. Даже звучит хорошо. Полезно, вкусно, нежирно. Замечательно. Пожалуйста, если вам нужен пример того, что можно дать вместо супа, да, рыбу можно заменить на мясо. И не обязательно кусок мяса, если это ребенок, который еще плохо жует. Пожалуйста, вы можете сделать паровые котлетки, тефтельки. Они, это как это раньше было? Суфле, вот, суфле мясное. Да, тоже можно, ну, просто его в больших порциях удобно готовить, когда там вот на группу детского сада. Вот, а так, если много делаешь, быстро не съедается, жалко потом. Ну, вариантов-то много. А завтра можно и супом покормить. Почему нет?
3: В общем, да, моя любимая рубрика таки состоялась. Разрушители мифов только вот в передаче «Большим о маленьких». Антон, вам спасибо огромное. Время, к сожалению, подходит к концу. Приходится прощаться на неделю. Педиатр Антон Равдин, передача «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
2: В Москве и Кирове час дня, в Калининграде полдень, в Ереване 14 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские войска нанесли удар возмездия по военным аэродромам Украины. Россия и Индия настроены на укрепление военно-морского сотрудничества. Эстония установила на восточной границе первое устройство защиты от дронов. Подробности далее. Армия России нанесла групповой удар возмездия по военным аэродромам Украины, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщила наша Минобороны. В ведомстве добавили, что за сутки российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. В Минобороны подчеркнули, что удары наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на российской территории. Москва и Нью-Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества, сообщила морская коллегия России. Там добавили, что речь об этом шла на прошедших в столице российско-индийских консультациях по вопросам взаимодействия в морской сфере. Переговоры провели помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Давал. Обсуждались российские и индийские предложения по реализации совместных проектов в области судостроения и судоремонта, а также перспективы налаживания взаимодействия между научными институтами. Эстония установила первое устройство защиты от дронов на восточной границе, заявил эстонский министр внутренних дел Игорь Таро. Уточняется, что устройства обнаружения и мониторинга беспилотников были установлены на трех участках сухопутной границы на юго-востоке Эстонии между пунктом пропуска Лухамай на эстонско-российской границе и точкой стыка границ Эстонии, Латвии и России. Эстонский министр внутренних дел ранее сообщал, что обеспечение Эстонии современной защиты от дронов может стоить около 500 миллионов евро. Президент Восточного Тимора Жозе Рамош Орта назвал Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии примером эффективного переустройства своего региона из зоны конфликта в зону дружбы и доверия. Об этом он сказал на Азиатском форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. По его словам, АСЕАН родилась из пепла с начала Корейской войны, затем войн во Вьетнаме, Камбодже, Лаосе, а затем Юго-Восточная Азия столкнулась с маоистскими восстаниями. Президент отметил, что заключенное перемирие между странами АСЕАН принесло огромные взаимные выгоды. Он также выразил надежду на то, что принципы, лежащие в основе АСЕАН, могут быть использованы и в более широком глобальном контексте. Финский политик, член партии «Альянс Свободы» Армандо Мима призвал главу евродипломатии Каю Каллас усилить лечение своего психического здоровья, а не санкции против России, поскольку Москва не несет в себе угрозы для Европы. Политик подчеркнул, что за последнее время на территорию Финляндии неоднократно попадали беспилотники, финские власти сообщали об украинском происхождении дронов. Мима указал на то, что в то время председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не высказала ни слова беспокойства. Финский политик призвал Евросоюз предоставить доказательства в рамках международного и независимого расследования. Если они откажутся разрешить международное расследование в Румынии, можно будет заключить, что это была операция под ложным флагом без доказательств российской угрозы. Следующий выпуск в середине часа.
3: Вы слушаете «Радио Спутник». Азиатский путь.
4: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в различных соцсетях, естественно, во всех мессенджерах, прошу прощения. А приветствую, естественно, на программе «Азиатский путь» и передаю слово ее постоянному ведущему. Доктор исторических наук, востоковед, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте. И сегодня мы поговорим, насколько порой бывает сложно узнать истинную информацию о странах Востока. Казалось бы, сейчас-то какая проблема? Сотни, даже тысячи блогеров, путешественников едут в Китай, снимают ролики, выкладывают в интернет и рассказывают о том, как они ели какую-нибудь вкусную пищу в Пекине, как они путешествовали по Шанхаю, забирались в предгорье Тибета. То есть, в общем, все, казалось бы, сегодня задокументировано. И более того, вот этот поток рассказов о Китае сегодня стал колоссальным, потому что Китай стал популярным туристическим направлением, и многие люди для себя его заново открывают. На самом деле, конечно, это так называемый раш новичка или неофита, который на самом деле никогда не знал, не читал ничего об Азии, и вот впервые видит действительно удивительные красоты странных исторических и цивилизационных персонажей этих стран и описывает это в своих микроблогах, в своих роликах. В этом смысле кажется, что ну, человек сам для себя открывает заново Восток. Это скорее оборотная сторона предварительного незнания того, о чем они рассказывают. Но на самом деле это явление не новое. Та же самая ситуация, правда, в другой пропорции была в веке в 16-17, когда первые путешественники вообще устремились на Восток и описывали поразительные абсолютно красоты Востока, сильно приукрашая реальную ситуацию. И, пожалуй, самым интересным и самым загадочным таким приукрашательством было путешествие известного путешественника генуэзского, венецианского Марко Поло. Пожалуй, Марко Поло – один из самых известных путешественников, персонажей, которые побывали, как считается, в Китае, вообще в Азии. И Марко Поло оставил после себя колоссально большую книгу, которая сегодня известна под названием «Путешествие Марко Поло». Она переведена на многие языки, в том числе и на русский, причем переводилась неоднократно, и в течение долгих десятилетий, может быть, даже столетий, она была источником информации о том, в общем, как живет Китай, как жил в ту пору, я имею в виду в период его путешествия, о чем, собственно, мы сейчас и поговорим. Но как-то в начале 2000-х годов я попал на крайне интересную выставку в Англии, она тогда была в Британском музее, где была выставлена масса экспонатов, в том числе картинок, отрывков из книги Марко Поло, где утверждалось, что, может быть, Марко Поло никогда в Китае не был. И тот источник, который мы используем, на самом-то деле, это просто сборник интересных рассказов, которые он услышал от кого-то. И поэтому доверять этой книге, то есть той книге,

и родился, он венецианский купец, и он родился в семье купцов, и его отец Николо Поло, купец, он активно торговал с Ближним Востоком, поэтому в конце концов он и его брат Мафео отправляются в очередное торговое путешествие еще до рождения Марко Поло, возвращаясь обратно, они приобщают своему делу выросшего уже Марка и берут его с собой в путешествие. Практически до 15 лет, чем занимался Марко Поло, неизвестно. Он провел в Венеции все свое детство. И Венеция была, я напомню, тогда, в XIV веке, крупнейшим торговым центром, куда приезжали и уезжали торговцы, где кипели рынки. И через Венецию шло колоссальное количество товаров. Именно там многие люди приобщались не только к торговле, но, например, к оценке иностранной валюты, как бы прообраз банков, к торговым сделкам через границы. И в конце концов Марко Поло отправляется вместе со своим отцом и братом Никола в путешествие в Азию за товарами. Марко Поло был тогда очень молод, всего лишь 17 лет, и он... Там было несколько поручений от папы Римского в Азию. То есть это все, что описывает сам себе Марко Поло. Он, в конце концов, опять-таки, мы сейчас следуем за теми рассказами, которые есть, в конце концов, по суше добираются до дворца тогдашнего китайского правителя, которым был монгол, внук Чингисхана, Хубилай-хан, в город Шаньду. Китай тогда был известен под названием Катай или Катаи. И к этому времени Марко Поло был уже 21 год. В общем, молодой еще человек, но, как опять-таки описывается в его же мемуарах, Хубилай-хан был настолько поражен его интеллектом, умением рассказывать, его знаниями о разных странах, что привлек сначала ко двору, ну а потом даже поручил ему целый ряд дипломатических миссий. Его отправляли с дипломатическими миссиями по всей империи, в Юго-Восточную Азию, которая тогда считалась частью Великой Китайской империи, империи Юань. Он побывал на территории современных Индонезии, Шри-Ланки, Вьетнама, и каждый раз возвращаясь, развлекал императора своими рассказами. Всего он прожил на землях китайского монгольского императора 17 лет. Более того, как считается, он был, опять-таки, как описано в его мемуарах, он был назначен губернатором китайской области Янчжоу, это на юге Китая, где и руководил. Это вообще довольно интересный, конечно, эпизод. И, на мой взгляд, это один, едва ли не единственный эпизод, когда иностранец совсем не азиатского происхождения руководил китайскими землями. В конце концов, он несколько раз просился, чтобы его отпустили обратно, но его не отпускали. Императору он очень нравился. В конце концов, император посылает его в 1291 году, попросил выполнить его последнюю обязанность, это сопровождать монгольскую принцессу, которая должна была стать супругой Аргун-хана в Персию. Аргун-хан тогда находился в Персии. Когда большой этот кортеж прибывает в Персию, оказывается, что Аргун-хан умирает, и принцесса Кикачин становится, так уж получается, женой его сына Газана. Марко Поло считает, что его миссия выполнена, прощается, отправляется обратно в Константинополь, ну и потом уже обратно в Венецию. Оказывается, что в это время как раз генуэзцы воюют с венецианцами, Венеция активно вооружает свои силы, Марко Поло тоже вооружает галеру, в конце концов попадает в плен и попадает в тюрьму. Это главное событие, одно из главных событий в жизни, потому что, находясь в заточении, он, как считается, и начинает писать свои мемуары. Пишет он не сам, он диктует своему сокамернику Рустикело де Пиза. Рустикело был таким начинающим писателем. И почему он диктует? Есть такое подозрение, опять-таки, как считают некоторые исследователи, Марко Поло сам по себе не умел писать, хотя знал счет. Поэтому он надиктовывает свои сочинения, которые потом выходят под названием «Иль Мильоне». То есть, дословно, «миллион» – это было прозвище Марко Поло. На самом деле, это не единственная, это не единая книга. Это была масса разных мелких заметок, которые потом были объединены в единую книгу. Собственно говоря, это и были рассказы о Востоке. И потом, уже переработанные, сведенные в одну книгу, они и стали

0: важнейшим источником по изучению арабских стран Персии, Китая и даже Японии. И, как я уже сказал, десятки научных работ базировались на этой книге. Но у многих ученых приблизительно с 90-х годов 20 века начали зарождаться сомнения. Правда ли Марко Поло вообще доехал до Китая? Апогеем этих сомнений стала книга, которая была опубликована в 1995 году. Такой исследовательницей Вуд, она была и хранительницей одного из залов Британского музея, которая обратила внимание на то, что очень много деталей, которые описывает Марко Поло, они описаны вообще неправильно, как будто он никогда этого не видел. Ну, а во-вторых, многие вещи, которые он должен был увидеть, ну, например, Великую Китайскую стену, он, наоборот, не описывает. Книга стала очень нашумевшей, максимально разошлась разными изданиями, и тут же была масса ответов на нее, что Марко Поло все же был в Китае, и начались многочисленные споры. Что было приведено в качестве аргументов того, что Марко Поло все же не был в Китае? Ну, во-первых, это то, что те вещи, которые, казалось бы, должны были бросаться в глаза, Марко Поло не описывает. Ну, действительно, как я уже сказал, он не описывает Великую Китайскую стену. Символ Китая, который должен был он видеть, если приезжал в Китай по суше, а он именно добирался по суше, и Великая Китайская стена должна была отделять, точнее, не должна, она отделяет тогдашнюю столицу Китая Ханбалык, он же Пекин нынешний, от степей. Поэтому ничего не было сказано. Другой еще более интересный момент – это он почему-то не описывает, что китайцы едят палочками. В общем, это интересный эпизод, потому что, ну, как не заметить, что китайцы едят палочками, все это описывали уже более поздние предшественники, Марко Поло молчит. Или, например, еще один эпизод, почему он не описывает, как китайцы пьют чай. Чай был распространен в ту пору в Китае, он вообще об этом не пишет. И еще одна вещь, которую часто описывали путешественники, это бинтование ног у китаянок. Я напомню, в чем здесь дело. С эпохи Тан, то есть приблизительно с 7-8 веков, считалось, что маленькая ножка – это признак аристократического происхождения. Поэтому у девочек с самого рождения очень плотно, жестко бинтовали ноги, иногда вставляли между двух дощечек и бинтовали, чтобы ножка не росла, так сказать, в длину. Из-за этого стопа сильно искажалась, это называлось лотосовые ножки, и традиция сохранилась практически до начала 20 века. Это было, многие европейцы считали это варварством, потому что нога приобретала страшный абсолютно вид, но для этого шились очень маленькие симпатичные туфельки, до сих пор их можно видеть в музее, буквально в нескольких сантиметров, и из-за этого у китаянки вырабатывалось, поскольку надо было держать равновесие, особая походка, она семенила и все время раскачивалась из стороны в сторону, пытаясь держать равновесие. Это считалось признаком аристократичности и красоты, и хотя формально это должно было распространяться только на действительно аристократические семьи, многие даже простолюдины действительно тоже бинтовали ноги своим дочерям, чтобы приобщиться к этому высокому обществу. Это описывалось всеми путешественниками, но у Марко Поло этого нет. Ну и так далее. Очень много странных упущений. Другие эпизоды, на которые обращали внимание некоторые исследователи, почему-то многие названия, которые описывает Марко Поло, они даны не в китайском произношении, а в персидском, то есть с фарси. Такое впечатление, что ему просто рассказывали кто-то, кто там побывал, ну, на своем языке. Еще одна особая вещь – это путаница в датах. Якобы, как пишет Марко Поло, ему хан, Хубилай хан, рассказывал о своих походах в Монголию, действительно это было, и во время второго похода корабли, китайские корабли, которые отплыли от берегов Китая к Японии, просто разметала буря, ну и, в общем, атака не удалась. Марко Поло почему-то рассказывает, это был второй поход, он рассказывает об этом как о первом походе. То есть очень много путаницы, которая, ну, в общем, недопустима для человека, который живет прямо внутри китайского общества. Не описывалось еще множество событий, которые происходили, в том числе и быт, аграрные отношения, как засевались поля, то есть волей-неволей, когда вы живете в Китае, когда ходите по улицам, проезжаете по дорогам, вы видите, как живут люди. Это, собственно говоря, то, что снимают блогеры сегодня. Вот как раз Марко Поло этого не описывал. Отсюда же и версия, что все это было услышано, подслушано, что Марко Поло никогда не бывал, дальше не выезжал Константинополя, то есть нынешней Турции, ну а все остальное он выдумал. Зачем он выдумал? Ну, потому что, как считалось, он сидел в тюрьме, ему нужны были деньги, и, собственно говоря, ради денег, как делают, увы, многие писатели, он и придумал множество эпизодов, а вот его помощник Рустикелло все это дело оформил в виде одного большого, забавного, интересного рассказа, и эти эпизоды действительно прекрасно потом расходились на рынках. Многие считают, что вообще Рустикелло сам подделал воспоминания Марко Поло, потому что исследователи подсчитали, что в сочинениях Марко Поло есть ровно 10 фраз, где он говорит от первого лица. Остальное он просто рассказывает то, что слышал. Вот как раз Рустикелло якобы мог все это дело приписать Марко Поло, в то время как Марко-то сам ничего и не хотел никого обманывать. Правда, есть и контраргументы. Но первый контраргумент, почему Марко Поло не описывает, как китайцы пьют чай. А потому что монголы, это монгольская же династия была тогда, в ту пору, чай-то особо не пили на тот момент. Пили кумыс, пили другие напитки, поэтому для него это не было чем-то обязательным. Что случилось с Великой Китайской стеной? А там другой эпизод, он правда исторический. Старая Великая Китайская стена, построенная еще во II веке до нашей эры, 2-3 века до нашей эры, она в ту пору была уже разрушена. Это была стена, как мы как-то обсуждали, построенная, по сути дела, из камней, глины, и она размылась. А новая стена, которую мы сегодня видим, она только будет построена в XIV веке, то есть после уже того, как Марко Поло побывал в Китае. Поэтому он мог просто не заметить, это были обычные холмы, которые сохранились от старой стены. Ну а что с этими странными ножками у китаянок? Ну, на самом деле, именно бинтовали-то китаянки. А двор-то был монгольский, и он жил при монгольском дворе, и монголы никакого бинтования ног не делали. Ну, а что там с палочками, которым ели китайцы, которых не заметил Марко Поло? Ну, считается, что монголы могли в ту пору есть руками, и вообще для палочки были для Марко Поло непонятно, неизвестны. Ну, а эпизод с тем, что он был губернатором Янчжоу, вообще как его могли назначить, и это как раз имеет объяснение, а это как раз объяснение того, что Марко Поло очень много чего приписывал себе, ну, как любой путешественник, в общем, много приписал, в том числе и роль свою при императорском дворце, в то время как, конечно, никакой большой роли он не играл. Но есть и другой вопрос. Вообще Марко Поло был 21 год. Как Хубилай-хан мог назначить такого молодого, ну, буквально юношу, молодого человека своим советником, нанять на работу? И более того, Марко Поло не понимал монгольский язык, не понимал китайский язык. На каком языке они беседовали? И зачем, как вообще Марко мог помогать им править? На самом деле, при дворе Хубилай-хана было очень много молодых людей. Он вообще искал молодежь и компетентных молодых людей. Например, тибетскому монаху Бхагспа, это и монах из Тибета, Хубилай-хан поручает править Тибетом, в то время как Бхагспа было всего лишь 19 лет. И он говорил только по-тибетски. То есть вот такой молодежи было довольно много. Ну а государственный наставник, то есть ближайший советник императора Джао Пи, китаец, тому вообще было 20 лет. Поэтому, ну, и это, может быть, какое-то объяснение. Сегодня, конечно, споры продолжаются, но самое главное, что действительно мы видим, даже если Марко Поло и подобные путешественники побывали в Китае, они очень много что приписали от себя. Это всегда была смесь личных впечатлений и рассказов. Почему вообще сочинения Марко Поло так сильно взлетели? А потому что обычно, он не сразу скажу, он не был первым, и тем более не последним путешественникам в далекие восточные страны, обычно описывали не столько быт, сколько такие догматические наставительные книги. Ну, например, описывали, как роскошествуя дворы, как плохо живут люди. То есть это были такие, скорее, христианские проповеди, которые должны были наставлять европейских читателей в том, насколько хороша Европа и насколько хороша христианская вера, и как ужасно без нее живут другие страны. Марко Поло внезапно стал описывать, ну, даже на своем уровне какой-то быт людей. Это было, ну, рассказы буквально приключенческие. И тогда рассказы о Марко Поло, уже приписываемые ему подвиги, они воспринимались, ну, едва ли не как сегодня рассказы об Индиане Джонсе. То есть немного правды, но зато все это читалось и смотрелось очень хорошо. Сегодня большинство, конечно, исследователей практически точно уверены, что Марко Поло доехал до Китая все же. Но то, что написывают, этому можно верить буквально на 50%, а может быть и меньше. Выдумка была тогда нормой описаний. Ошибки были такими же нормами. И поэтому каждый раз все надо перепроверять. Ну, например, перепроверка показывает, что нигде, ни в одном китайском сочинении, а Китай же много очень писал об этом, сам по себе Марко Поло в Китае не упоминается. Никакого губернатора Янчжоу в виде Марко Поло там этого нет. Хотя китайцы записывали все, ну, а визит, в общем, европейца, к тому же, как считается, такого образованного, не мог остаться незамеченным. Скорее всего, он доехал, но не играл никакой серьезной роли, что-то увидел, что-то услышал, ну и потом все это дело пересказал. Отсюда же, конечно, и важные выводы для нас. Даже современным сочинением о Китае, о Востоке, даже заснятым на видео, надо не особо доверять, а каждый раз внимательно перепроверять, потому что фантазии, потому что наши впечатления, потому что наше субъективное мнение играет колоссальную роль. И большинство людей, конечно, хотят приписать себе роль первооткрывателя в таких вещах и часто накручивают вокруг этого массу вещей, но остальные пользуются и пытаются разобраться в этой чепухе, в хитросплетении фантазии и правды. Как следствие, до сих пор вот сочинение, написанное в XIII веке Марко Поло, мы до сих пор пытаемся разобраться, где здесь правда, где здесь фантазия. И многие научные труды, которые базировались на сочинениях Марко Поло как на очень надежных источниках, их приходится пересматривать. Так что история себя пересматривает, и мы пересматриваем, где все-таки правда, а где миф в этой истории.
1: Алексей Александрович, спасибо вам огромное. Как обычно, очень интересный рассказ. Алексей Маслов и «Азиатский путь» на «Радио Спутник».

0: Усиление контроля на границе из-за вспышки Эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики Эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой Эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания, свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада.
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Все новости теперь доступны на нашем канале в Макс. Переходите, читайте и слушайте. Радио нижнее подчеркивание «Спутник». Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитике?
1: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
1: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
1: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
2: Студия Анна Грызлова. Здравствуйте. США продолжают морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявление американского президента Дональда Трампа о ее прекращении, заявил военный советник верховного лидера Ирана Махсен Резаи. Он добавил, что Трамп, как и предвиделось, в третий раз предает дипломатию, выдвигая завышенные требования на переговорах. Он еще больше, чем раньше, подтверждает, что не является сторонником переговоров, а преследует другие цели. 29 мая Трамп объявил, что морская блокада иранских портов будет снята. Турция оптимистично настроена по поводу участия президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре, сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на главу турецкого внешнеполитического ведомства Хакана Фидана. Министр иностранных дел заявлял, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в течение последнего месяца неоднократно беседовал с Трампом, и ни в одном из этих разговоров американский лидер не говорил, что не примет участие в саммите. Саммит НАТО планируется 7-8 июля в турецкой столице. Государства-члены Шанхайской организации сотрудничества призывают сохранить космическое пространство свободным от оружия. Об этом заявил генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев на форуме по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Он также отметил, что страны-участницы ШОС рассматривают одностороннее и неограниченное наращивание глобальной системы противоракетной обороны как угрозу международной безопасности. Генсек ШОС также заявил, что региональная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудничества станет универсальным центром противодействия вызовам и угрозам. Мандат структуры будет расширен и охватит не только терроризм, сепаратизм и экстремизм, но и пограничный контроль противодействия киберпреступности и транснациональной организованной преступности. Аллею деревьев высадят в Санкт-Петербурге в преддверии Петербургского международного экономического форума, сообщил фонд «Росконгресс». Мероприятие пройдет в рамках объявленного президентом России года единства народов России. В нем примут участие делегаты ПМФ, ветераны боевых действий, включая героев специальной военной операции и членов их семей, представители федеральных и региональных органов власти, а также руководство Санкт-Петербурга, главы иностранных дипломатических миссий также примут участие. Церемония станет символическим стартом мероприятий ПМЭФ и подчеркнет значимость общественного единства, межрегионального взаимодействия и сохранения культурно-исторического наследия России. Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Приветствую всех, кто нас смотрит, слушает, кто на нас подписан. Естественно, в Макс-канале в первую очередь. Радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Ну и столь же, естественно, самое главное для нас – это прямой эфир. 91.2 FM в Москве, 91.5 в Санкт-Петербурге. Полный список городов частот вещания на сайте radiosputnik.ru. Несколько прелюбопытных тем на ближайшие полчаса для вас заготовили. Будем в них подробно разбираться. И прямо сейчас с нами на связи публицист, политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов. Руслан, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Руслан, я вам предложу прокомментировать очередной, ну, что ли, разворот или очередной слой взаимоотношений США и Ирана прямо сейчас. Потому что и одна сторона, и другая сторона по-своему описывают то, что происходит. Вот опять же, буквально только что в новостях коллега рассказывал о том, что Трамп обещал и сообщил о снятии блокады в Ормузском проливе, при этом в Иране это, Ираном это не подтверждается. В то же время есть проект соглашения Ирана и США о том, как будут дальше развиваться события. Ну и там очень для Ирана выгодные и удобные условия перечислены. Я вам для начала предложу прокомментировать, а потом уже вопросы по деталям тоже задам.
4: Во-первых, международная дипломатия со стороны США подменены игрой одного актера на международной арене. Трамп в своем аккаунте в социальных сетях постоянно постит какие-то фантазии свои, которые Иран даже отказывается комментировать, заявляя, что Трамп в бреду, поскольку он ведет переговоры сам с собой. Мы не видим переговорного процесса, мы не видим, что согласовано. Трамп даже не подписал этот 60-страничный меморандум или 60-дневный меморандум о взаимном прекращении огня. И в том числе иранцы не снимают своего требования прекратить боевые действия в Ливане со стороны Израиля, на что ни американцы, ни Израиль пойти не могут. В том числе иранцы не примут условия Трампа передать наработанное ядерное топливо передать американской стороне на уничтожение. Плюс иранцы не откажутся от своей ядерной программы и не снимут полностью контроль над Ормузским проливом. О каком достижении, какого соглашения может говорить Трамп, если иранская сторона этого ничего не подтверждает? Но на сегодняшний момент, если он росчерком пера в своем True Social аккаунте снимает блокаду, это говорит только о том, что дефицит нефти на международных рынках достиг уже критического значения. Единственная задача, которую решал Трамп своими постами, это поддерживал цену на приемлемом уровне на биржах на энергетические носители. Кроме того, он заранее предупреждает своих родственников о своих будущих твитах, он позволяет им просто заработать на скачках котировок. Вот и вся игра Трампа, потому что мы пока никакой дипломатии не видим. Джей Ди Венса нет уже какое время вообще на сцене, мы его не видим, он даже не появляется. Рубио тоже отстранен. Его переговорщики, члены его семьи, друзья, этот Стив Уитков и Джаред Кушнер, тоже давно не появлялись на иранских подмостках. Каковы вообще сами переговоры, мы узнаем только из его твитов. Поэтому, честно говоря, принимать на веру заявление Трампа, наверное, не решился бы сейчас ни один серьезный игрок. Но посмотрим, вдруг на самом деле блокада будет снята в одностороннем порядке. Но это будет говорить о том, что Трамп вынужден шаг за шагом признавать поражение со стороны Ирана, поскольку он ничего от Ирана так и не смог добиться. Это крупнейшее геополитическое поражение США за последнее время.
3: Руслан, я предложу опять же немножечко тоже зачитать того, про что Иран в свою очередь рассказывает, потому что немедленной выплаты, я прям процитирую, 12 миллиардов долларов из числа замороженных ранее иранских активов, прекращение огня в Ливане и перемирие в этом смысле, не предусмотренные в этом самом проекте соглашения демонтаж атомных объектов, про ядерные материалы, про утилизацию вообще никаких слов нет. Вот тот проект, который, получается, предложен Ираном, это какая-то пиар тоже история, потому что вряд ли можно предположить, что США не только Трамп лично, но и США на подобные шаги согласятся, даже если при этом вот им скажут: ребят, вы честно победили, но сделать нужно вот подобное.
4: Дело в том, что обе стороны, и Иран, и США, заинтересованы в сохранении вот такой неопределенной напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива. Почему? Потому что американцы не могут открыто признать свое поражение. Им нужно изображать, что они еще в игре. Им нужно изображать, что они якобы ведут переговоры с позиции силы, периодически нанося какие-то там ракетные или беспилотные удары по территории Ирана. Это позволяет Трампу отсрочить момент своего позора, когда весь мир просто вынужден будет согласиться с тем, что американцы на самом деле проиграли. Для Ирана почему выгодно сохранение этой напряженной ситуации? Потому что Иран под шумок, пока эта ситуация сохраняется неопределенная, он закрепляет свой контроль над Ормузским проливом. Он его институционализирует, потому что он создает вокруг этого контроля инфраструктуру взимания пошлин. Создает сайты, на которых должны регистрироваться владельцы судов, вводит систему оплаты через криптовалюту или даже через ту систему международных расчетов, которую недавно разработал Китай как альтернативу SWIFT. И эта система уже достигла оборотов в несколько триллионов, фактически подойдя вплотную к оборотам SWIFT. Кроме того, Иран постепенно приучает все мировое сообщество к тому, что с Ираном нужно будет считаться, несмотря ни на какие безумные твиты там, или несмотря ни на какие фантазии Трампа. Поэтому еще какое-то время мы увидим сохраняющуюся ситуацию неопределенности вокруг Ормузского пролива и будем наблюдать за тем, какие еще выкрутасы позволит себе Трамп для того, чтобы просто заретушировать собственное болезненное, унизительное поражение.
3: Руслан, в завершение, небольшой по времени, но очень существенный по сути, по своей очень значимой, по сути своей вопрос уточнения. Глава комитета парламента Ирана по нацбезопасности и внешней политике Азизи рассказал о том, что российские и китайские суда, как и некоторые другие, как и суда некоторых других стратегически важных для Ирана государств, будут пользоваться благоприятным проходом через Ормузский пролив. Вот это уточнение, оно же, ну, тоже как некий, мягко говоря, щелчок по носу и в адрес США, и в адрес некоторых, мне кажется, европейских стран, да не только, кстати, европейских. Или это просто утверждение того статуса кво, который и так вот складывается?
4: Дело в том, что на наших глазах уже сложился этот евразийский треугольник Пекин, Москва, Тегеран, которые будут контролировать огромные пространства Евразии, и в том числе проливы, и в том числе энергетические ресурсы. И опора Ирана на технологические разработки Китая, на технологические разработки России, в том числе на спутниковые данные Китая, и в том числе на систему международных расчетов, показывает, что американцы с этим альянсом сложившимся уже ничего не смогут сделать. Поэтому Иран ведет себя так уверенно, выдвигает неприемлемые для американцев требования и начинает фактически диктовать правила игры в заливе. И с этим вынуждены будут смириться и монархии залива арабские, которые до сих пор остаются в орбите влияния США.
3: Руслан, вам спасибо огромное за ваши ответы. Действительно, очень любопытно, конечно, дело разворачивается. Вроде бы кажется что-то достаточно нереалистичным или выдуманным даже, ну, откровенно неприемлемым от одной стороны к другой, но это вот действительно становится частью большой геополитической игры, о которой рассказал в эфире «Радио Спутник» публицист-политолог, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Руслан Курбанов.

0: Давайте продолжим. Цифровизация – такое слово даже не года, даже не пятилетки, даже не десятилетия, но в любом случае значимое для всего мира, в разной степени, наверное. В России принимают решение о том, что интернет должен быть доступен, интернет должен быть проведен и в небольшие населенные пункты, и в том числе им, интернетом, должны быть обеспечены определенные участки федеральных дорог. Утверждено решение правительством России, есть определенный регламент, по которому это будет дальше работать. И об этом побеседуем с интернет-омбудсменом Дмитрием Мариничевым. Дмитрий Николаевич, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Дмитрий Николаевич, ну вот про это решение, которое опубликовано, которое, я так понимаю, утверждено, значит, вступает в силу, о том, что ежегодно будет Роскомнадзор формировать предложение по включению тех или иных территорий в список тех территорий, которые должны быть обеспечены интернетом. Дальше они к 1 сентября должны быть утверждены. Как давно над этим документом велась работа? Насколько он проработан с учетом, я уже даже не знаю, и региональных каких-то специфик, и условно-экспертного сообщества, ну и, естественно, технических возможностей России?
1: Тут, наверное, у вас так много вопросов. Здесь
0: выбирайте любой, я потом в детальках тоже доуточню.
1: Здесь, наверное, ситуация немного попроще. Утверждены положения, по которым фактически операторы связи смогут делить между собой общую инфраструктуру. И именно это позволит обеспечить жителей малых населенных пунктов интернетом. Ну, то есть, если говорить простым русским языком, то, соответственно, Минцифры говорит следующее, что мы будем определять места, где не хватает мобильного интернета или где нет связанности, и на этих территориях операторы связи могут использовать оборудование как бы других операторов связи.
0: То есть совместное использование одной станции.
1: Да, и это, конечно же, разумно, потому что там, где населенные пункты с численностью жителей меньше 1000 человек, ставить оператору свою базовую станцию, свою вышку, обеспечивать, соответственно, вот покрытие, экономически не очень выгодно. То есть он может и не получить возвратных средств. Когда у нас там 2, 3, 4 сотовых оператора, или даже на сегодняшний день это может быть значительно больше, будут использовать одну единственную вышку, которая как бы будет делиться между ними, то это уже, соответственно, сильнейшее снижение капитальных затрат, а для людей это мобильная связь, мобильный быстрый интернет, и здесь тут как бы выигрывают все. Поэтому это обсуждалось давно, и хорошо, что сейчас это приходит в нашу жизнь, хотя вы сами понимаете, что находясь в конкурентной среде, в конкурентной экономике, не так просто всем операторам, фактически противоборствующим коммерческим структурам, договориться о том, кто построит, кто потом будет использовать, как будет делиться, как будет шериться, простите там за такой сленг технологический. Вот. И, наверное, основа именно в административном управлении и в политической воле, которая сегодня наступает. Как это сложится, покажет, конечно, время, но я почему-то оптимистично настроен. Я думаю, что все в достаточной степени будет хорошо, и развиваться события будут правильным образом. То есть эта инициатива, она хорошая, она для людей, она для нас с вами, и она даст возможность в конце концов ехать на поезде или на автомобиле и не терять связь на дороге, не терять мобильный интернет, что уже там в наши дни, в наше время порядком раздражает всех.
0: Ну, вы, по сути, и ответили вот на все те сбитые в один блок вопросы и про техническое состояние, и вот про проработанность, и про время, в течение которого над этим решением работали. А вот региональный тут аспект, как учитывать? Будут, условно говоря, принимать во внимание мнение властей регионов, местной власти? Потому что включать, я так понимаю, эти реестры, эти списки будут на федеральном уровне, а запросы могут быть, опять же, разные. То есть это будет из центра, в первую очередь, контролироваться ситуация или с мест?
1: Вот вы как бы прям такие болевые вопросы задаете, потому что там отрасль связная с ними сталкивается достаточно часто и уже давно, и именно препоны административного характера, как бы это ни звучало безумно, но именно они мешают операторам связи часто сделать и качественную, и быструю связь. Ну вот возьмите там примеры с крышами домов, на которых надо бы размещать, соответственно, базовые станции, а они относятся к классу там совместной собственности, и чтобы разместить, нужно получить решение собрания собственников жилья. Ну, так это было, да. И много нюансов такого правового характера. И сейчас, конечно, местные администрации палки в колеса вставляют достаточно бодро. Они начинают административно регулировать, где можно ставить, где, не, извините, не можно ставить. И в результате сейчас даже случаются такие моменты, когда операторам приходится демонтировать уже работающее оборудование по каким-то либо надуманным жалобам, либо предлогам, либо банальному административному давлению. И здесь, конечно, в том числе и Минцифры, оно выступает за то, чтобы отобрать это право у местных властей и сделать его как бы значимым со стороны государства, то есть с федерального уровня. И, быть может, это было бы тоже полезно и тоже правильно, но здесь у нас возникают в первую очередь правовые коллизии, и к ним так вот нельзя, разрубая воздух шашкой, подходить и говорить, что все, теперь мы сейчас у всех отберем, и вот если нужно, то здесь поставим базовую станцию. И до этого может дойти, что и у вас на огороде, на вашем участке вкопают столб, да, и поставят базовую станцию, если так исходить из таких уж краевых эффектов. Поэтому, конечно, здесь баланс должен быть найден, и проблема, она есть, она последовательно решается, и чем как бы гармоничней будет правовое поле и технологическая составляющая будет входить в это правовое поле, то тем быстрее мы получим и большую связанность, и гораздо более качественно разросшуюся карту покрытия. Ну и потом мы с вами там не будем банальные вещи озвучивать. Страна у нас очень большая, а плотность населения совсем невысокая. Но в то же время...
0: В некоторых территориях, причем значительно, да, в некоторых, наоборот, очень плотная. Да.
1: И, естественно, инфраструктура – это очень важный аспект, это очень важная составляющая, в том числе для того, чтобы и вести некое расселение людей по территориям, потому что, естественно, никто не поедет туда, где нет ни дорог, ни воды, ни газа, ни...
0: А теперь интернет или мобильной связи. Дмитрий Николаевич, в завершение, да, коротенький, маленький вопрос. А сами провайдеры мобильной связи, сами операторы, как вообще относятся к этой инициативе? Насколько у них есть согласие? Потому что, ну, можно предположить, что за определенные территории может пойти какое-нибудь противостояние, а на какие-нибудь и не захотят заходить, в какие-нибудь не захотят заходить вообще.
1: Ну, это сейчас происходит. На самом деле операторы связи, как бы это ни звучало, они достаточно интеллигентные, умные бизнесмены, ну, в силу, собственно говоря, сложности их технологического бизнеса. И попытки договариваться, попытки совместной деятельности, они не то, что там были, они и существуют, и есть. И возьмите, например, даже такой тренд, как общее использование вышек в городе, когда размещаются базовые станции сразу нескольких операторов на одной вышке. И это делает как бы отдельный оператор вышек. Где-то выгоднее операторам развивать свою инфраструктуру, потому что это именно их конкурентное преимущество. То есть здесь вопрос все-таки он носит и корпоративный, и коммерческий, и юридический, и административный характер. Ну и нельзя, повторюсь, вот просто сказать, что операторам это не интересно. Это им интересно, потому что они увеличивают карту покрытия. Им это в какой-то момент неинтересно, если у них есть индивидуальное конкурентное преимущество по отношению к другим операторам, потому что это получается для них нагрузкой, когда если их обяжут, вот они сделали вышку, получают там доход, а в это время приходят и насильно...
0: Приходится
1: им
0: делиться. Прошу прощения, да. Дмитрий поэтому Николаевич, здесь... у нас не так много времени. Вам спасибо огромное за то, что раскрыли эту ситуацию с точки зрения федерального центра и с точки зрения региональных властей. Естественно, взгляд со стороны операторов тоже озвучили. Дмитрий Мариничев, интернет-омбудсмен на радио «Спутник». Кстати, вот про дороги речь зашла, о том, что определенные части трасс будут обеспечены мобильным интернетом, вот потому, согласно тому решению, которое обсудили чуть раньше. Но есть еще одна тоже инновация, новшество, ну, по крайней мере, на данный момент, на перспективу, которая может быть внедрена и решить значительное число проблем. Дело в том, что будет вводиться система, предусмотрено введение системы, которая бы автоматически блокировала двигатель автомобиля, если в салоне обнаружены пары алкоголя. Таким образом, должны бы предотвращать управление машиной в состоянии опьянения. такой план предусмотрен, такой план, такая идея предусмотрена в плане мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 30-го года, на перспективу до 36-го года, то есть гипотетически можно предположить, что уже в ближайшие 4 года может это появиться в реальности, а под этим я имею в виду то, о чем, ну, наверное, уже достаточно длительное время говорят как о том, что очень бы не помешало. Автомобильный эксперт и блогер Антон Ануфриев с нами на связи. Антон, здравствуйте.
2: Здрасте.
0: Антон, расскажите, пожалуйста, вот эта система, которая автоматически блокирует автомобиль, если обнаружит пары алкоголя в салоне, насколько это вот сегодняшняя техника, сегодняшние технологии могут это позволить? Вообще они существуют, потому что на протяжении многих лет об этом говорили, и все никак дальше каких-то экспериментальных моментов дело не двигалось.
2: Ну, техника позволяет это сделать, но до этого шла инициатива о том, чтобы машина каршеринга, водитель сначала сел, подул в трубочку, и потом, если все окей, тогда можно запустить двигатель и ехать. Но это не прошло, потому что в трубочку может подуть любой другой человек, а сесть за руль совершенно другой, поэтому это зафиксировать невозможно. Если автомобиль вообще весь воздух в салоне фиксирует, то есть могут быть пьяные пассажиры какие-то там, и при этом машина не позволяет никуда поехать, тогда это... Проблема, наверное, это не совсем честно, потому что вы, как трезвый водитель, наверное, можете отвезти своих пьяных друзей. Вот. Поэтому это очень такая, знаете, тонкая вещь, которая в гражданских автомобилях пока вот все никак не сработает. Это касается сейчас в основном только водителей грузовиков и автобусов.
0: Ну, вот вы фактически предупреждаете следующий вопрос тоже, который хотел задать, потому что, правда, об этом говорится много, и вот тот аргумент, один аргумент, который вы перечислили о том, что подуть для трезвости может кто-то другой, и, в свою очередь, датчик может уловить алкогольное дыхание с парами этого алкоголя кого-то другого, это два таких момента, которые, чуть не серьезные препоны видятся и являются. Предусмотрено это в стратегии до 30-го года. Я так понимаю, поручат... значительному количеству ведомств, структур, и будет ли возможно, на ближайший момент каким-то образом что-то урегулировать? Может быть, уже есть какие-нибудь экспериментальные моменты, которые вот в этой дилемме, которую в том числе вы озвучили, позволяют поставить точку?
2: Нет, точку поставить нельзя, потому что это действительно очень важный момент. Люди в алкогольном и наркотическом опьянении действительно представляют большую опасность для людей вокруг, но урегулировать это и как-то точечно подобрать меры и фиксацию довольно сложно. Плюс еще это как-то увязать с нормативной правовой базой. Понимаете, тут еще, кстати, вот я один момент вспомнил. Алкогольное опьянение — это одно, а наркотическое — другое. Uh-huh. Наркотическое опьянение никак не распознать, кроме как анализом там, крови там, или еще чего-то, что делается уже в лабораториях. Поэтому люди могут и не пить. Сейчас очень много всяких разных каких-то наркотических веществ, которые люди употребляют, и это даже еще опаснее, чем алкоголь, мне кажется. Поэтому это тоже не надо отметать, этот фактор.
0: Абсолютно разделяю вашу точку зрения, но все же не могу не отметить, что это не повод не внедрять антиалкогольные вот эти замки, или как правильнее назвать. Вот упоминается тоже в этой идее, что датчики будут устанавливать в новых автомобилях. Вот с этим тоже как? Я понимаю, что всех не обяжешь, хотя, по идее, можно обязать, но вот предусмотрены только новые. Ну и дальше тоже еще будут внедряться в транспортные средства, которые находятся через отдельные программы модернизации и контроля безопасности. Какие-то дополнительные еще схемы будут. Вот как этот момент выглядит? Ну, потому что новых автомобилей хватает, но это далеко не всегда большинство на дорогах.
2: Ну, это вся история в долгую, просто постепенно за 20 лет все машины максимально тотально обновятся до такой степени, что, как сейчас уже везде есть Apple там, CarPlay, а вот эта кнопка SOS с ГЛОНАССом, наверное, во многих машинах теперь уже есть.
0: А была, кстати, относительно недавно статистика, где, согласно которой, по понятным причинам, грубо говоря, и средний возраст использования автомобиля в России увеличивается, и, собственно, средний возраст самого автомобиля тоже увеличивается. Вот здесь на перспективу до 36-го года, то есть это не на 20, это за 10 лет нужно будет как-то решить, обновить или все оформить. Полминутки у нас, прошу прощения.
2: Ну, это абсолютно нереально, конечно, потому что надо помнить, что большая часть новых автомобилей, которые в России продаются, российского производства, лидер, как всегда, поэтому это все будет обновляться медленнее. Если у нас будут также замедляться темпы экономического роста, повышаться утильсборы и так далее, то люди, конечно, будут продолжать ездить на старых машинах и не продавать свои или там покупать БУ, что-то такое. Поэтому вот эта мера, конечно, не сработает до 36-го года.
0: Будем смотреть. Опять же, вам спасибо огромное за комментарии. О возможном внедрении вот этих алкозамков, об очередной инициативе, рассказал, своими мыслями поделился автомобильный эксперт и блогер Антон Ануфриев. Меня же зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов. Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Российские войска нанесли удар возмездия по военным аэродромам Украины. Уполномоченный по правам человека в России помогла установить судьбу военнослужащего. В Турции опровергли слухи о переселении жителей Газы в страну. Подробности далее. Армия России нанесла групповой удар возмездия по военным аэродромам Украины, а также объектам энергетической, топливной и транспортной инфраструктуры, используемых в интересах ВСУ. Об этом сообщила Минобороны России. В ведомстве добавили, что за сутки российские войска нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах. Также подчеркнули, что удары наносятся в ответ на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам на российской территории. Москва и Нью-Дели настроены на укрепление военно-морского сотрудничества. Об этом сообщила морская коллегия России. Там добавили, что речь об этом шла на прошедших в столице российско-индийских консультациях по вопросам взаимодействия в морской сфере. Переговоры провели помощник президента России, председатель морской коллегии Николай Патрушев и советник премьер-министра Индии Аджит Давал. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила, что помогла семье участника СВО установить судьбу военнослужащего. Как сообщается, Михаил из Тамбова участвовал в СВО. Весной 1925 года связь с ним прервалась. Семья долгое время не могла получить информацию о его судьбе. У мужчины остались жена и трое детей, отметила Лантратова. По ее словам, сестра Михаила обратилась в аппарат омбудсмена за помощью. Она просила установить судьбу брата. И, как подчеркнула Лантратова, в Минобороны сообщили, что Михаил погиб, защищая страну. После помогли семье оформить положенную поддержку. Турция оптимистично настроена по вопросу участия президента США Дональда Трампа в саммите НАТО в Анкаре в июле и ведет соответствующую подготовку. Об этом сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана. При этом, по словам министра, сам Трамп пока еще не подтверждал своего участия. Саммит НАТО планируется 7-8 июля в турецкой столице. Как ранее сообщил турецкий дип-источник, Анкара рассчитывает на присутствие Трампа, но конкретной информации по его участию пока нет. Массового переселения жителей сектора Газа в Турцию не происходит. Это заявление прозвучало от главы МВД Турции Мустафы Чевчи на фоне появившихся в СМИ слухов о возможном переселении жителей сектора Газа в третьи страны. Турецкие власти последовательно отвергают подобные сценарии, подчеркивая, что поддерживают право палестинцев оставаться на своей земле и выступают против любых инициатив, которые могут привести к изменению демографической структуры палестинских территорий. Экстрим-парк в Лужниках открылся в столице в рамках лета в Москве. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Отмечается, что в зоне начинающих установлены фигуры разного уровня сложности, чтобы новичкам можно было безопасно пробовать силы в экстремальных видах спорта. Более того, стрит-зона объединяет спорт, уличную культуру и медиасферу. Здесь установлены арт-объекты и профильные фигуры для дисциплины стрит, перила, лестницы, бордюры и другие элементы уличной архитектуры. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс в канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, как обычно, с вами исторический ликбез и я, Егор Яковлев. Сегодня у меня в студии замечательный историк Борис Григорьевич Кипнис. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
3: Егор.
2: На этой неделе мы в очередной раз отпраздновали день рождения прекраснейшего города Санкт-Петербурга. Вот в прошлую субботу мы говорили об основании нашего чудесного Питера. И сегодня продолжим разговор о том, какой имперская столица стала к концу царствования императора Петра Великого. Иногда приходится слышать, что Петербург – это город Петра очень условно, потому что во времена основателя это было очень маленькое поселение, и расцвела столица уже при Екатерине II – Но все-таки от Петра ведь осталось очень много, и он задал вектор развития этого города. А вот все-таки, что наследовали преемники от Петра в плане градостроительства? Что определил Петр?
3: Во-первых, не поселение. Это город. Поселение – это чуть-чуть больше, чем деревня. Нужно быть точным. Если кто-то так говорит, то я ему сочувствую. Петр, ну, не сам, а архитекторы, хотя он, конечно, утверждал планы.
2: Надо упомянуть этих архитекторов.
3: Конечно, Трезинев, да, в первую очередь.
2: И Леблон.
3: Леблон, естественно. Еще целый ряд очень неплохих зодчих. И именно архитекторов, тех, кто планирует город. Но на первом месте Леблон, конечно.
2: Леблон – автор плана,
3: да,
2: города,
3: это, первого плана. Да, я честно вам скажу, это гениально. Это, наверное, неосуществимо, но это гениально, это чем-то. Лично мне, я ничего не хочу утверждать, но лично мне это напомнило некоторые замыслы Леонардо да Винчи по широте охвата, представлению.
2: Давайте расскажем о том,
3: умению,
2: что задумал
3: подняться над плоскостью и вот посмотреть на это все сверху. Ну, с высоты самолета хотя бы, или птичьего полета, как говорится. Это французский зодчий. Очень хороший, и пригласить его в Россию было непросто, но, судя по всему, он соблазнился двумя вещами. Конечно, перспективами, которые открывало это, с его точки зрения, совершенно еще не цивилизованное пространство, с его точки зрения, как и всякого западноевропейца, и, во-вторых, конечно, жалование. Это всегда было существенным для всех, в том числе и для иностранцев, приглашаемых в Россию. Вообще, он должен был стать генерал-архитектором, то есть главным строителем города. Петр от него ждал очень многого. Другое дело, что когда Леблон прибыл в Петербург, он столкнулся с материалом, который так быстро, как Леблон предполагал, освоить было невозможно. То есть имеется в виду почва, климат и их сопротивление градостроительным замыслам. И тем не менее он решил, что природу можно победить усердием, трудом и концентрацией усилий. Вот. Даже не столько труд, сколько концентрация усилий. В этом смысле, я думаю, они с Петром сходились. Он предложил построить гигантскую цитадель эллипсовидной формы, вытянутую с северо-востока на юго-запад, внутри которой и будет располагаться Петербург. Укрепление правильного бастионального начертания, растянутые на несколько десятков верст, представляешь себе, тянущиеся на юге примерно от излучины Невы и уходящие к Финскому заливу уже за устьем Невы, собственно говоря, то есть выходящие за

0: ощущение, что там получается около 40 бастионов на такой вот дуге. Центром города как раз и становится Васильевский остров. И его планировка, вот так, как он там это понимает, она, конечно, не такая, как Петр захотел амстердамскую планировку. Там предполагались еще и площади, что несколько по-другому компонуют расположение улиц и проспектов. Но, в общем, это было задумано лихо. Вот в чем все дело. И, конечно, такая гигантская цитадель должна была обеспечить безопасность Санкт-Петербурга, который находится внутри нее и имеет, вот если это построить, имеет большой задел для развития городской территории, пока она подступит на известное расстояние к укреплениям. Вот это было очень интересно.
1: Но этот план Леблон и не реализовал, нет, как мы знаем.
0: Нет, мне нравится замысел.
1: Ну, с исторической точки зрения, да. это, конечно, интересно. А вот такой любопытный вопрос. Над этим тоже сломано немало копий. То есть административный центр, он разместился на Васильевском острове. Почему Петр построил свой собственный Зимний дворец на другом берегу Невы?
0: Ну, в общем, понятно.
1: Есть версия, что Петр метался. Он как бы, сегодня ему хотелось так, завтра по-другому, и этим он создал некий диссонанс в жизни, так, политической жизни Петербурга.
0: Ну, это скорее про организацию высших органов управления. Это отдельный рассказ. А почему на другой стороне? Для меня, во всяком случае, понятно. Петр достаточно скромен по своим желаниям, чисто бытовым. Он не сторонник ни пышности, ни роскоши. Его больше привлекает рабочая обстановка. Пышность известна, ну, такой термин, может быть, не очень правильный, но ладно, бог с ним. Он допускал во время празднеств, чтобы охватить большую территорию и достаточно большое количество людей, и этим создать ощущение очень большой значимости того, что празднуется, то есть того, что он делает. Приподнять действительно с помощью праздника над буднями, привнести в это. Тем более он сам большой же любитель участия в празднествах. Ну, даже если брать скандальный, всепьянейший, всешутейший собор, от которого на самом деле карнавал-то, маскарады и пошли, наконец, у нас здесь, то он же ведь любит устраивать торжественные входы войск после победы, парадные богослужения, парады, фейерверки, триумфальные арки. Это все рассчитано на большое пространство и большое количество зрителей. Но вот дома ему хочется простоты. Ему это неинтересно. Это говорит о великости человеческой натуры. Он гонится не за внешней пышностью повседневной, а за возможностью трудиться. Я бы сказал, это, наверное, его главное отличие от Людовика XIV. Я уже говорил в свое время, что трудно очень найти эквиваленты в Западной Европе его петровского времени среди государей, которых можно было бы сравнить с ним, с Петром. Для Людовика пышность – это символ власти, могущества своего, в известном смысле величия Франции над всей остальной Европой. Петру этого не надо. Ему нужно гораздо более практичное. Флот, который, если не уничтожит, то смирит шведов на Балтике. И армия, которая победит шведов в этой войне и даст тот мир, который ему, Петру, нужен. Для них нужна промышленность. Вот будем развивать промышленность. Он понимал, что необходимо развивать сельское хозяйство, но вот на сельское хозяйство, как всегда, руки не доходили по-настоящему. Ну, это отдельный тоже разговор.
1: То есть я правильно понимаю, что ему нужно было некоторое уединение?
0: Конечно.
1: И поэтому он строит свои дворцы в стороне от того административного центра, который должен символизировать имперский облик.
0: Да, ему нужен покой для труда. Но, как я понимаю, я не говорю, что я прав, я размышляю. Время идет, победы множатся, авторитет растет. Хочешь, не хочешь, необходимо создать себе жилище, соответствующее размеру твоего влияния, твоего авторитета, той высоты, на которую ты поднялся.

0: Думаю, что здесь еще известную роль сыграла, конечно, и супруга Екатерина.
1: Давайте про супругу немножко пару слов. Вот ну, что да. Это за фигура?
0: Марта Самуиловна Скавронская, литовская уроженка, сирота, прислуга в доме пастора Глюка, взятая вместе с оным пастором в полон в 1704 году.
1: Да-да-да, при взятии Мариенбурга.
0: Да, при взятии Мариенбурга. И прошедшая путь, это действительно чуть ли не из-под солдатской телеги до государя Петра Алексеевича. Полюбовница, очень долго полюбовница, но постепенно, вот как это действительно бывает в жизни, сошлись не только физически, при том, что у нее не было вообще никакого образования. По-моему, она была даже неграмотная, малограмотная, по-моему, к ней даже не подходит. Но вот ну, по своим женским душевным качествам она его почувствовала. И оказалась именно той женщиной, которая ему была нужна. И вот, после того, как они, наконец, сочетались с браком...
1: Я напомню, что венчание Петра и Екатерины Алексеевны состоялось 19 февраля 1712 года, и проходило оно в церкви святого Исаакия Далмацкого. После венчания молодые отправились на противоположный берег Невы, во дворец Александра Даниловича Меньшикова, да. Вот то самое наиболее роскошное здание молодого Петербурга, где проходили все пышные церемонии. Но здесь надо...
0: И учитывая, прости, что перебиваю, и учитывая скромный размер самой церкви Исаакия Далмацкого,
1: Да. Вообще, это была часть сарая изначально.
0: Инженерного сарая.
1: Ну, и, наверное, пару слов здесь можно пояснить относительно того, почему бракосочетание состоялось именно в 1712 году. Это последствия прудского похода, очень неудачного, потому что в 1711 году судьба Петра, Российской империи, да в каком-то смысле и Петербурга, вновь повисла на волоске, потому что отправившийся в поход против Турции, Петр оказался окружен с трех сторон турецкой и крымско-татарской армией, а с четвертой стороны прижат к реке Прут. Ситуация была отчаянной, и вот в этих условиях Екатерина Алексеевна проявила себя с самой наилучшей стороны. Она поддерживала Петра морально, ну и плюс считается, что она свои драгоценности пожертвовала на подкуп великого визиря, который командовал турецкой армией, что позволило выйти русским войскам и самому Петру фактически спастись. В результате у Петра появилась возможность продолжать войну против Швеции. У Петра, ну, Петр, в принципе, сохранил себя как монарха, конечно, да, и как человека, просто остался жив. Вот. А если бы этого подкупа не состоялось, то непонятно вообще, как дальше бы пошла история, потому что прорыв русских войск был маловероятен с военной точки зрения. Таким образом, Екатерина спасительница,
0: да.
1: И Петр это очень оценил,
0: да.
1: И в результате вот это вот венчание. И после этого венчания Екатерина стала именоваться как государыня-царица Екатерина Алексеевна.
0: И я бы сказал, вот оно стало отправной точкой к измене царевича Алексея. Конечно. После того, как они сочетались с браком, она, как я это понимаю, как всякая жена, конечно, хочет вить гнездо. И так как муж-то у нее российский государь, то она начинает ему постоянно объяснять, что «Петруша, сердце мое, ну сколько можно жить в этом домике на той стороне Невы? Сколько можно принимать там, иностранных послов у Меншикова во дворце?» Нужно иметь собственный дворец, соответствующий тому, кем ты являешься, любовь моя. Я подозреваю, я не навязываю свое мнение, но я подозреваю, что вот эти внушения на него подействовали. А дальше он проявил присущий ему функционализм. Есть письмо к Федосею Скляеву. Это главный судостроитель России. Они были знакомы с потешных времен. Он из потешных вышел. Федосей Скляев руководит, естественно, адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Петр на адмиралтействе работает. Ну, не все знают, что Петр вообще-то служил и получал 3 жалования, и старался на них жить, вот, не тратя собственные доходы на себя. Вот он был такой человек, что он скорее мог вложить доходы от царских поместьй в государственные дела. Вот он был офицером гвардии, он был офицером военно-морского флота, И он был судостроителем на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. И вот в письме Скляеву он просит приискать ему место для дома как можно ближе к Адмиралтейству. Логика понятна. Для такого прагматичного, функционального человека, если уж селиться, то поближе к тому месту, где ему хорошо работается. Ну, осмелюсь сказать, что физический труд для Петра был разрядкой от напряженного умственного и административного труда.
1: Я тоже так думаю.
0: Я думаю,
1: я
0: да. Перемена думаю, рода деятельности,
1: даже вот эта вот история,
0: это и есть отдых.
1: На эту мысль наводит история с токарной мастерской, которая была в Летнем дворце.
0: Петр
1: же не зря запрещал туда заходить, когда он шел туда работать.
0: Да, чтобы не мешали.
1: Туда мог заходить только Андрей Нартов, его близкий друг, токарь. Да,
0: токарь.
1: А всем остальным вход был заказан. Почему? Потому что Петр хотел, он алкал вот этого уединения, какого-то отдыха.
0: Ну, есть указание, что иногда он, значит, говорил, что прийти ко мне в токарню с докладом.
1: Это по специальному приглашению.
0: Да, да, но нет, двери не для всех были открыты. Это правильно. И Скляев, подумав, предложил земельный участок рядом с собственным домом. То есть, собственно, дом Скляева, условно говоря, был в том пятне застройки, которое занимает сегодня Эрмитаж, построенный Паулем фон Кленце. Понятно? А он предложил Петру пятно застройки на противоположном берегу нынешней Зимней канавки. Да. Она уже существовала для вывода излишних вод и осушения территории, где сейчас Миллионная улица.
1: Давайте поясним, нас слушают и смотрят.
0: Петербуржцы.
1: Дворцовая набережная, самый центр Петербурга, недалеко от Зимнего дворца, Зимняя канавка. Это небольшой рукотворный канал, который соединяет Мойку и Неву.
0: Да.
1: А вот на берегу этой Зимней канавки и строится Зимний дворец Петра Великого. На том месте, где сейчас находится Эрмитажный театр.
0: Совершенно верно. Но не прямо на берегу. В удалении, потому что Нева разливалась, набережных гранитных не существовало. Вот это и был царский дворец, формально отвечавший требованиям резиденции монарха. Но сразу скажу, все-таки по своим размерам он был гораздо меньше того, что было у менее значительных монархов Европы, того же саксонского Августа II Сильного. Вот честно могу сказать. И значительно меньше, но это видно и сейчас, если сравнивать Эрмитажный театр и Зимний дворец. Насколько это было меньше.
1: Ну вот в этом Зимнем дворце Петр скончался.
0: Да, там и наступят его последние часы. Вот. И вот это здание стало царской резиденцией. На гравюрах оно хорошо видно. Это типичная барокко. То есть здесь нет никаких специальных архитектурных изысков, отличающих это здание от других резиденций монарших в Европе. Городских резиденций, скажем так. Но это действительно стал дворец Петра, и в последние годы жизни он, пребывая в Петербурге, жил там. И там происходили исторические события, и не только его смерть, но и избрание Екатерины в русские императрицы под давлением гвардии.
1: Сразу это уже после смерти.
0: Сразу же после кончины Петра.
1: Да.
0: То есть такое двойное историческое место.
1: Под давлением гвардии при участии Александра Даниловича Меньшикова.
0: Ну, куда же без него? Это понятно.
1: Это интересный отдельный сюжет.
0: Да.
1: Мы, может быть, сделаем как-нибудь цикл про дворцовые перевороты. Это чрезвычайно любопытно.
0: Вот так появляется императорский дворец первый в Санкт-Петербурге.
1: Но все-таки Летний-то уже существовал.
0: Это не императорский дворец. Ты же бывал в Летнем саду неоднократно. Это загородная усадьба амстердамского негоцианта на покое. Где-то в миле от Амстердама. Тоже на берегу канала, в данном случае это фонтанка. В окружении сада. Сейчас она стоит же на месте усадьбы майора фон Канау.
1: Да.
0: То есть место-то было уже обжитое некоторым образом. Двухэтажный дом, небольшой. И по тем временам небольшой. Достаточно сравнить его с тем, что, вот по-другому это не назвать, отгрохал себе Александр Данилович Меньшиков в Ураньенбауме. Ну, будем говорить честно. Как всякий парвеню, он стремился к огромным своим видам, говорящим о том, что это хозяин, это же персона. Поэтому и дворец на Васильевском острове такой. Хотя не без, опять-таки, влияния Петра, желавшего иметь резиденцию, пока у него не было собственного дворца, где не стыдно было бы проводить государственные акты разных форм. Ну, и дворец Меншикова до кончины Петра и оставался все равно самым крупным зданием в Санкт-Петербурге.
1: Какова граница Петербурга при Петре?
0: Это хороший вопрос. Вот я его уяснил как раз, вот, готовясь к той лекции на очередном нашем фестивале, где рассказывал о Невском проспекте. Значит, при Петре Алексеевиче Петербург распространился к моменту его кончины до Аничкова моста, то есть до Фонтанки. И то не полностью по дуге Фонтанки, понятно? А только лишь вот вдоль Невской перспективы, не более того. А вот от Аничкова моста до, ну, условно, площади Восстания чуть дальше, ее только делали еще перспективу. И там есть описание, что она обсажена, тоже последний уже момент жизни Петра, что она обсажена в три ряда деревьями. Скорее всего, это были березы. Почему-то так кажется. Вот. А дальше опять пустое пространство, и там в глубине, точно, за городом, в тишине, Александра Невская лавра, как положено монастырю.
1: Ну, то есть это совсем скромное пространство.
0: Конечно, конечно. На Петроградской нынешней стороне это простирается по берегу Невы, вверх по течению, до того места, где стоит Аврора, где Нахимовское училище, и чуть дальше, за Дворянскую, ныне улицу Куйбышева. И дальше потом вот так вот мысленно, ну, те, кто знают наш город, могут прочертить линию, идущую уже с востока на запад, понятно? И выходящую в район Сенного рынка. Примерно так. Все это понемножку так сужается к Биржевому мосту, понятно? И дальше территория на Васильевском острове, значит, ну, Стрелка, да, здание 12 коллегий, дворец Меншикова. Ну, вот между зданием 12 коллегий и Меншиковым там сады. Либо подсобные хозяйственные помещения.
1: Давайте мы прервемся на рекламу и после нее продолжим наш интереснейший разговор.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
3: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
4: А где тут бродит жираф на озере Чат?
3: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
0: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник». Пациент Борис Дже. Истероидной тип личности и склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте. Женщина пострадала в результате атаки украинских дронов в Льговском районе Курской области. Пострадавшая доставлена в больницу. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн. Он уточнил, что женщине 62 года, у нее минно-взрывная травма и термический ожог в области левой стопы. США и Иран стремятся достичь положительного результата на переговорах, а соглашение между сторонами сейчас ближе, чем когда-либо. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью японской газете Nikkei. По его словам, Турция поддерживает посреднические усилия Катара и Пакистана, направленные на содействие диалогу между Вашингтоном и Тегераном. Глава турецкой дипломатии отметил, что после вступления в силу перемирия между странами основное внимание на переговорах сосредоточено на ситуации вокруг Армузского пролива, который является одним из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью. Также, по его словам, стороны выработали подход, предусматривающий переход к обсуждению ядерной программы после достижения договоренностей по Армузу. Фидан также выразил мнение, что решение этого конфликта ускорит обсуждение плана урегулирования в секторе газа. Полиция Индии арестовала 9 человек по делу о подготовке терактов в разных частях страны. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на правоохранителей. Известно, что среди задержанных есть в том числе граждане Непала. Телеканал утверждает, что ячейка была связана с террористической сетью, якобы поддерживаемой спецслужбами Пакистана. В ходе операции арестованных, среди прочего, изъяли оружие и взрывчатку. Предварительное расследование указывает на то, что обвиняемые планировали теракты в разных частях Индии. В качестве цели рассматривали правительственные здания, стратегические и религиозные объекты, а также ключевая инфраструктура. 5-летний ребенок выпал из окна 9-го этажа дома на Студенном проезде в Москве. Он госпитализирован, об этом сообщает столичная прокуратура. По предварительным данным, ребенок на недолгое время остался без присмотра мамы, которая вышла из квартиры, подошел к окну, забрался на подоконник и выпал. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту. Юбилейный благотворительный турнир по гольфу, приуроченный к Международному дню защиты детей, открылся в Подмосковье. Это передает корреспондент РИА Новости. Турнир организовывается Главным управлением по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России уже в 30-й раз. Он традиционно объединяет гольфистов, иностранных дипломатов и представителей деловых кругов для помощи тяжелобольным детям. Как указали организаторы, за время проведения турниров в специализированные фонды помощи детям было передано более 150 миллионов рублей. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
6: И снова, дорогие друзья, это я, Егор Яковлев, в эфире «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез». Как обычно, в нашей прекрасной студии в Санкт-Петербурге мои гости. Сегодня это Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич, еще раз здравствуйте.
7: Еще раз здравствуйте.
6: Мы продолжаем разговор о юном Петербурге, приуроченном к 27 мая. Это день нашего города, день рождения столицы Российской империи. Ну и в конце прошлого блока мы говорили о том, почему Петр Великий выстроил свой дворец не на Васильевском острове, где находился административный центр Петербурга, а на противоположной стороне. С этим дворцом были связаны многие интереснейшие события. Ну, а сейчас я предлагаю немножко вернуться на Васильевский. Вот мы упоминали, что между зданием 12 коллегий и Меньшиковским дворцом находились сады. Потом там вырастет дворец Петра II.
7: Да.
6: Петр II – это внук Петра Великого, сын царевича Алексея, изменившего своему отцу. Вот это любопытное здание, дворец Петра II, который там никогда не жил. Да. И это, конечно, проект не архитектурный, а политический проект Александра Даниловича Меньшикова. Давайте немножко про это поговорим.
7: Ну, понятно, почему его там начали строить. Как только Петр был объявлен императором, Петр II, рядом усадьба и дворец самого Меншикова. Меншиков старается играть роль опекуна малолетнего еще императора.
6: Петру 11 лет.
7: Да. И ему очень хочется, чтобы Петр был на расстоянии шаговой доступности, как сегодня говорят. А живет Петр у Меншикова.
6: В Меншиковском дворце.
7: Да, да, да. Но как бы это не очень прилично, начинаем строить дворец. Но рядом. Буквально сколько там? 200 метров между ними.
6: Ну, там же уже появился, собственно, предшествовал всем этим идеям политический проект.
7: Да,
6: Александр Данилович Меншиков, Екатерину Первую, умиравшую, да, тяжело болевшую, побудил к тому, чтобы она оставила... Ну, условно говоря, завещание. По закону монарх должен был назначить себе преемника. Да. Меньшиков убедил Екатерину, что этим преемником должен быть Петр Алексеевич. Почему? Потому что Александр Данилович Меньшиков вознамерился выдать за Петра Алексеевича свою дочь. Да. И, соответственно, стать дедушкой будущего русского императора. То есть неплохую себе карьеру.
7: До самой кончины блистательное положение.
6: Ну, я думаю, что в этом была определенная мера спасения, потому что Меньшиков знал, что врагов у него очень много.
7: Конечно.
6: Ему многие завидуют, его многие ненавидят, и, откровенно говоря, слишком уж много власти Александр Данилович себе взял. А к тому же старая аристократия видела в нем выскочку.
7: Да.
6: Вот, и для того, чтобы вот обеспечить свои позиции, Александр Данилович захотел продниться с царской семьей. То есть быть не просто сподвижником, другом, советником, а стать родственником.
7: Высоко занесся.
6: Да.
7: Не по чину берешь все, что могу сказать.
6: Ну вот не получилось. Не получилось.
7: Это логично. Вполне логично. Мера раздражения и ненависти, я согласен, которую он вызывал, этим решением превзошла терпение. И было, естественно, решено, что все, пора избавляться. Ну, сколько можно терпеть это ярмо на своей шее? И элегантно все было сделано.
6: Там, конечно, большую роль сыграло то, что Меньшиков заболел.
7: Да, но как всегда. Кстати, и падение Миниха тоже сам было вызвано его болезнью, которая так развязала руки неблагодарной Анне Леопольдовне.
6: Если мне не изменяет память, Александр Данилович 5 недель тяжело болел и был выключен из политической жизни. И вот этих 5 недель хватило для того, чтобы Петра Алексеевича...
7: Перенастроить,
6: да, назовем это так. Но там первую скрипку в этом играл клан Долгоруких.
7: Естественно.
6: Очень влиятельный старый аристократический клан, который никак не мог смириться с возвышением Меньшикова. И, кроме всего прочего, Долгорукие, как вот эти стражилы политического Олимпа России, еще русского царства, они, конечно, стремились изначально видеть на престоле мужчину. То есть они Екатерине совершенно не сочувствовали и согласились с этим только из-за штыков
7: гвардии,
6: которая хотела видеть Екатерину, в свою очередь, под влиянием Меньшикова.
7: Это все правда.
6: Вот. А здесь Петр Алексеевич, это, в общем, законный государь, мужчина, внук Петра Великого. И вот Иван Долгорукий, молодой, наиболее молодой и активный член долгоруковского клана, становится старшим другом и наставником. С ним гораздо интереснее, чем с Меньшиковым, который уже старый, который брюзжит, который строг. А с Иваном Долгоруким можно в разные игры поиграть, на разные интересные темы поговорить. Вот это было использовано очень умело, и в результате, когда Меньшиков выздоровел, выяснилось, что он в опале.
7: Да. Блестящая придворная интрига. Однако мы уклонились несколько ведь от темы, да, сегодняшней.
6: Ну,
7: что еще в городе в момент кончины Петра соответствовало понятию вот имперская столица? Я бы сказал, что это, конечно, английская набережная.
6: Английская набережная справа от
7: Адмиралтейства. И формирующаяся, естественно, дворцовая набережная, все-таки в первую очередь английская в тот момент еще. Петр, правильно оценивая ситуацию, именно пропагандистскую ситуацию, очень хотел, чтобы западноевропейцы, без которых невозможно было бы такими темпами проводить модернизацию, собираясь в дикую Россию, как они себе ее представляли, были бы приятно удивлены, прибыв в Петербург, увидеть вполне европейский город с борта корабля, который их привозил бы на берег Невы. И вот поэтому он повелел строить в этом месте, где причаливать должны были корабли, дома в стиле архитектуры барокко, господствовавшей тогда большей части Европы.
6: Барокко – это такой гламур 18 века. Роскошный, вычурный архитектурный стиль.
7: Ну, я думаю, гламур, скорее, все-таки последующее рококо, а это пышность, достоинство, величие. И чтобы, когда они увидят это еще с борта корабля, они бы сказали: «Ах, это совсем не так страшно». Ну, условно говоря, где же медведи, играющие на бабалайках? Но, скажем прямо, быстро построить вот такую витрину, да еще ее вглубь от берега протянуть, было трудно. И поэтому набережная долгое время оставалась действительно прекрасной декорацией. Но там, если углубиться на 50 метров, уже видны хозяйственные постройки. Вот чем вся штука. Совершенно не репрезентативная. А дальше канал, идущий к Адмиралтейству, по которому везут лесоматериалы от Новой Голландии, место их складирования и сушки. Ну, а дальше там совсем за каналом уже обычные постройки, напоминающие как раз уже не город, пышный город стройный. Обычный русский город, небольшой пока что, скажем так, мягко. Но вот вся штука-то была в том, что здания строить торопились. Государев указ был очень строг. И действительно, они сумели построить эту набережную. Но строительный материал, который использовался, был не самого лучшего качества. Это только Петр Великий Меншиков могли себе позволить хорошие строительные материалы в большом количестве для постройки своих дворцов. Ну и, естественно, достаточно хороший строительный материал используется для строительства Адмиралтейства, физически отделяющее. Зимний дворец Петра, дом и усадьбу, значит, Федосея Скляева и дом адмирала Крюйса от Английской набережной. То есть на месте нынешнего Зимнего дворца вот мы видим усадьбу адмирала Крюйса, знаменитого создателя фактически.
6: Балтийского флота.
7: И командующего Балтийским флотом. Ну, а дальше нет, это по возможности. И быстро. Вот это очень важно было. И быстро. Ну и в результате эти материалы строительные были не самого лучшего качества. Вот в чем все дело. При этом строились эти дома ведь не английскими, голландскими или немецкими каменщиками, а русскими все-таки строителями. Да, под присмотром иностранных инженеров, архитекторов, но не хватало уровня квалификации и скорости. Вот это было плохо. И в результате эти здания начали ветшать быстрее, чем хотелось бы. Кроме того, напоминаю, постоянные наводнения Невы неблаготворно действовали ни на фундамент, ни на стены. Вот это, я бы сказал, главная причина, по которой так мало сохранилось зданий Петровского Петербурга. Если мы вспомним, где стоит наиболее ценный массив зданий Петровского времени на Васильевском острове, то, извините меня, это ведь от Большого проспекта к Среднему проспекту, там, где сейчас метро Василия Островская, где Андреевский собор, то есть куда вода достигала при наводнениях уже не в таком обильном количестве. Поэтому, да, они уцелели. Да, дом Трезини, конечно, но он на более таком был приподнятом фундаменте. И то он потом потребовал многочисленных ремонтов. Это вот уже за нынешней Академией художеств. Но это уже была граница города тогда.
6: Невозможно не упомянуть, говоря об Имперском Петербурге, о резиденциях, которые строит Петр, загородные резиденции. Ну что, давайте начнем с Стрельна, Петергоф.
7: Да, конечно. Замысел был отличный, но воплощение было скромным. Опять-таки, время и средства. Дворец Петра в Стрельне, как известно, сохранился.
6: Да, очень скромный.
7: Замечательный, соответствующий вот всем вкусам Петра. Ну, грубо говоря, полутораэтажное сооружение. Ни в какое сравнение с Константиновским дворцом, нынешней официальной резиденцией для приемов, не идущий. Небольшой путевой дворец. Кстати говоря, вот эти все путевые дворцы, которые возникали именно с Петровского времени на главных трактах и в которых останавливались потом путешествия русские монархи, они были небольшие. Ну, достаточно там посмотреть в Таганроге, сохранившийся дом, вообще одноэтажный, в котором жил Александр I с супругой в последние недели своей жизни, считался путевым дворцом.
6: Ну вот сразу же дело-то не только во дворце.
7: А вокруг, же, вокруг, вот вокруг, да.
6: Вокруг.
7: Вот вокруг это очень важно. Вокруг парк. Парк, пристань, причал и возможность наблюдать движение кораблей, идущих мимо Кронштадта и из Кронштадта в Петербург и назад. И при необходимости оттуда отправиться в Кронштадт. Вот это было очень ценно для Петра.
6: Кронштадт-то рядом.
7: Да. Вот, но, конечно, Петровский парк был невелик. Весьма еще невелик. Его большим просто невозможно было за это время успеть сделать. Основное внимание все-таки уделялось Петергофу и продолжало уделяться летнему саду.
6: Ну вот, Петергоф. Петергоф, да.
7: Да.
6: Петергоф, потому что там же появляются фонтаны.
7: Да.
6: И
7: да.
6: Это проект самого Петра.
7: Да, да, да. Вот здесь он показал себя очень хорошим архитектором-планировщиком. Еще один талант в копилку его многочисленных способностей. Но сам дворец, который был построен, это всего-навсего центральная часть центральной части нынешнего Петерговского дворца. То есть опять небольшой. Вот в чем вся штука. При нем находится то, что мы сегодня называем верхним парком. Распланированный и засаженный строго в соответствии с симметрии голландских садов и парков. То есть там, где природа побеждена искусством человека. Отсюда геометрические формы крон деревьев, отсюда по лекалу выложенные дорожки, отсюда деревья, посаженные в катки, и, наконец, анфилада фонтанов. Это был замысел Петра. Он заказал их, если я не ошибаюсь, сейчас в Берлине. Благо, у нас с прусским королевством были отличные отношения. И они установлены при жизни Петра. В первую очередь, морской царь, то есть триумф Посейдона. Вот это вот, да, это фонтан, соответствующий статусу и русского царя, и вскоре последующему титулу русского императора, и символ морской победы, и силы державной России на Балтийском море.
6: Фонтан Нептун.
7: Да.
6: Нептун называется.
7: Да, фонтан Нептун. А дальше, сам дворец построен на обрыве Жорской плиты. Место выбрано удачно в этом смысле, что наводнения никакие не страшны. И открывается длинный канал, идущий к самому заливу. И перед дворцом создается, ну, не та, которая сейчас, естественно, это более поздняя уже композиция, вот вся эта целиком. Но, да, начинает создаваться вот эта фонтанная композиция с Самсоном, раздирающим пасть льва. А лев — это щитодержатель шведского государственного герба. Все понятно, Россия побеждает, шведы гнутся, цитируем Пушкина, ура, мы ломим, гнутся шведы. Ну, и слава богу, из места фонтана крови, из пасти льва бьет фонтан хрустальной чистоты воды, подаваемый по дубовым желобам с дудерговских высот. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что вся система фонтанов Нижнего сада, она, конечно, разрасталась в течение всего XVIII века. Вот. А любимым местом Петра в Петергофе был стоящий прямо на берегу залива Мон-Плезир.
6: Действительно, место... Мое удовольствие.
7: Да, место моего удовольствия. Там Петр...
6: Небольшой павильон.
7: Да, он небольшой. Там Петр обедал, мог отдыхать. На стенах Мон-Плезира висят картины голландских художников, работавших в стиле жанр, купленные при Петре и Петром многие из них, что показывает его художественный вкус. Они незатейливы. Жанровые сценки и морские виды. Причем жанровые сценки вплоть до там, выяснения отношений в кабаке. То есть то, что ему было на самом деле по душе. Приятно. Вот эта простая жизнь, которая его тянет всегда, которая является отдыхом, раскрепощением от жесткой, парчевой, накрахмальной официальной жизни, которую он обязан время от времени вести, и это ему не очень нравится. Но что делать?
6: Разные историки судят об этом по-разному. Хочется узнать ваше мнение.
7: Вот да, пожалуйста.
6: После воцарения Петра II... Молодой государь уехал из Петербурга на коронацию в Москву и 3 года своего правления прожил там. Да. И столица вновь переехала на берега Москва-реки.
7: Да.
6: А Петербург в это время начал пустеть, потому что, ну, понятно, если двор в Москве, то вся знать едет туда, и политическая жизнь там.
7: И здания разрушаться, в том числе, стали еще быстрее от этого.
6: Вот хочется попросить вас сделать небольшой обзор, что происходило с Петербургом в этот период. И если бы Петр II не умер от оспы, какова, на ваш взгляд, была бы судьба Петербурга?
7: Про сослагательное наклонение не очень люблю, но Петербург уцелел. Действительно, благодаря Бурхарту, Христофору Миниху.
6: Петровский человек.
7: Да. Петровский человек, приехавший по приглашению нашего посла в Польшу, строит Ладожский канал, очень понравившийся Петру, сразу занявшийся строительством в Кронштадте, еще в ряде мест и прививший себя.
6: Есть мнение Игоря Владимировича Курукина, что Миних был средним полководцем, но практически гениальным военным инженером.
7: Я думаю, все-таки он был полководец выше среднего. Не гений, но все-таки повыше среднего, не надо уж так, и гениальный инженер. Это правда. Тут я не спорю ни единой минуты. И Петербург не просто уцелел вот в эти межсезонные годы, когда Миних здесь руководил.
6: Губернатором стал.
7: Да. Когда Миних здесь руководил и поддерживал город, понимая значимость этого но он же и дал толчок к дальнейшему развитию города, об этом меньше известно, когда он возглавлял эту знаменитую комиссию о строениях и фактически формировал дальше распространение Петербурга до Фонтанки и за Фонтанку.
6: Если я правильно помню, при Минихе началось и было им организовано пассажирское морское сообщение с Европой.
7: Да, регулярное.
6: Да. То есть можно было купить билет на корабль и поплыть в Европу. И это было регулярно.
7: Из Кронштадта. Практическая сметка очень большая. Ну, что значит быть внуком и сыном инженеров. Кстати, Минихи такие очень условные дворяне. Дедушка был совсем простой. Вот своими инженерными способностями он заработал себе положение в Ольденбурге и фактически стал личным дворянином, говоря современным языком. Папа уже служил датской короне Шлезвиг-Гольштейну и стал уже потомственным дворянином. И таким образом Миних родился уже в семье недавнего дворянства, но уже потомственного дворянства. И мы иногда это вспоминали, что корни его не такие глубокие, поэтому там потом будет предпринята интрига доказать, что они потомки рыцаря с Южной Германии, с Швабии и так далее, так далее, так далее.
6: А что сделала в Петербурге Анна Иоанновна? То есть вот Петр II умирает, императрица становится племянницей Петра Анна Иоанновна, она решает править в Петербурге, не в Москве.
7: Да.
6: Вот Анна Иоанновна начинает новый этап жизни Петербурга.
7: Я не сторонник предвознесений ее, хотя я знаю эту тенденцию последние 10-15 лет, на мой взгляд, там не вполне убедительные доказательства, но действительно, она покидает Москву, и, судя по всему, действительно по той причине, что, увидев, как дворянство бурно выступило против верховников на ее стороне и стало предъявлять собственные претензии, она поняла, что править из старой Москвы несколько опасно. Ну, дворянству русскому будет легко здесь сконцентрироваться со всех сторон. Ну, зачем будить старое лихо? И она через год вернулась в Санкт-Петербург. Кстати говоря, Миних очень этому способствовал. И устроил ей пышную встречу. Вот уж точно по-имперски. И она осталась и вошла во вкус в жизни именно здесь, в Петербурге. Хотя, в общем-то, и девушка, она же здесь, в конце концов, стала жить, когда Петр указом переселил мать ее и ее вместе с сестрами.
6: Да, кстати, мы говорили об этом в прошлый раз. Да, дворец располагался на Васильевском острове, тоже в самом престижном месте.
7: Да. Надо сказать, что тут вот для нас остались, наконец, православные храмы, построенные в конце ее царства. Как раз на внешнем, на левом берегу Фонтанки.
6: Да, церковь как бы, Симеона и Анны.
7: Да, и святого Пантелеймония Целителя, как бы предваряющие въезд в город. И это счастье, что их не разрушили в 20 веке. Многие храмы были уничтожены, но вот эти удалось тогда отстоять. Вот я даже знаю, почему, значит, Самсония Страноприимца и Анну пророчицу не уничтожили, а ее взяла себе, ну, такое, скажем, государственное проектное учреждение. Было очень удобно соблюдать режим. Один вход и выход. Вот. Это спасло само здание. И строится Казанская церковь, икона Казанской Божьей Матери на Невском проспекте. Тоже значительное здание, на месте которого потом будет возведен Казанский собор. А вот в этой церкви это будут Екатерину Алексеевну, Екатерину II провозглашать. И у нас остались пара картин того времени, показывающих, как это происходит.
6: Ну что же, вот мы видим, что, несмотря на все препоны, несмотря на все превратности судьбы, Петербург сохранился, не погиб, не оказался пуст, как гласит известное пророчество, а расцвел и превратился в великолепный город, один из самых, а я считаю, что самый красивый не только в Европе, но и в мире.
7: Согласен.
6: Друзья мои, приезжайте все в нашу чудесную северную столицу, погуляйте по ней, подышите этим историческим воздухом, приобщитесь к замечательной, прекрасной, очень интересной, очень глубокой и очень важной нашей истории. Я уверяю, что в Петербурге, если вы еще не были, вы не останетесь равнодушным к нашему прошлому.
7: А цифровая история встретит вас на своих экскурсиях с большим удовольствием.
6: Исторический ликбез слушайте каждую субботу в 9 утра. Мы всегда с вами и работаем для вас. На сегодня все. До новых встреч, друзья.
7: До свидания.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Еще в Древнем Риме и далее в Средневековье мечи носили как средство защиты. Поэтому европейцы придерживались левой стороны дороги. Доминирующая правая рука должна была мгновенно выхватить и использовать оружие в случае угрозы. Наполеон поменял правила игры во Франции и ее колониях. С его точки зрения, левостороннее движение стало анахронизмом. Но самое главное, по левой стороне ездили заклятые враги – англичане. К тому же, чтобы разъехаться на узкой дороге, проще было направить экипаж на обочину правой, более сильной рукой. Император фанатично вводил собственные нормы вплоть до мелочей в качестве демонстрации абсолютной власти. Военным строго предписал двигаться только справа. Якобы жителям завоеванных стран так удобнее было встречать французскую армию. Япония никогда не была колонией, а ездившие на лошадях самураи носили катаны, заткнув за пояс на левом боку совсем по другой причине. Не для того, чтобы быстро разить врага, а чтобы не поранить торчащим слева острием другого самурая, торговца или местного жителя. Эта древняя традиция так и осталась неизменной.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве Цхинвали, 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа, в студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства школы имени героев СВО в Саратове. Дмитрий Медведев выложил видео с испуганными европейскими лидерами. Россиянка стала пятой в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Подробности далее. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ознакомился с ходом строительства новой школы в Саратове, которая будет носить имя героев специальной военной операции. По словам Володина, комплекс состоит из двух школ, соединенных Экотропой, которая проходит через территорию парковой зоны и центра детского творчества. Школа, как отметил Володин, введена в эксплуатацию до конца 2026 года. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом видео. На нем президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Британии Кир Стармер приходят в ужас от российского вооружения и запусков ракет. И это пока цветочки, подписал ролик Дмитрий Медведев. Это видео есть в Макс-канале «Радио Спутник». Американские военные на авиабазе Али-Аль-Салем в Кувейте получили травмы в результате атаки Ирана. Это передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Агентство утверждает, что системам ПВО Кувейта удалось перехватить иранскую ракету, однако обломки упали на авиабазу. По данным Bloomberg, Ирану также удалось уничтожить два ударных дрона американской армии, при том, что стоимость каждого составляет примерно 30 миллионов долларов. Турция заинтересована в совместной с Японией разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью японскому изданию Nikkei. По словам министра, Турция считает оборонно-промышленное сотрудничество одним из перспективных направлений двусторонних отношений. Фидан отметил, что турецкие технологии в области беспилотников доказали свою эффективность в различных условиях эксплуатации и могут использоваться в совместных проектах с Японией. Отмечу, Турция входит в число крупнейших мировых производителей ударных и разведывательных беспилотников. Наиболее известными турецкими БПЛА являются «Байрактар», которые экспортируются в десятки стран. Шестой сезон экологического проекта «Чистая Арктика» стартовал в Мурманской области. Об этом сообщил руководитель проекта Андрей Нагибин. Отмечается, что сегодня в Североморске волонтеры приведут в порядок аллею славы героев-авиаторов и памятник летчикам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны. Всего в Мурманской области запланировано более 40 мероприятий «Чистой Арктики», которые также затронут природный парк на полуостровах Рыбачий и Средний. Проект реализуется с 2021 года. К нему присоединились почти 10 тысяч. Человек. Россиянка София Эльтерикова заняла пятое место в личном многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне. По итогам четырех видов она набрала 115,5 тысячных балла. Победу одержала представительница Германии. Второй стала болгарская спортсменка, третья украинка. Россиянка Мария Борисова стала шестой. Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая. Российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступны в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник», африканское турне. Как обычно в это время, с вами в студии Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будем говорить целый час об Африке, о важнейших событиях, происшествиях, о российско-африканских отношениях, о геополитике, ну и других интересных вопросах. Благо, эта повестка, она постоянная, ее много. Ну и, естественно, даже за целый час обсудить все не получится, но сделаем акценты на важных темах. Два блока у нас, как обычно, по полчаса. С нами сегодня в гостях Юрий Александрович Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Юрий Александрович, приветствую.
3: Добрый день, Турал.
2: Спасибо, что нашли время. Всегда вам рады. Тема у нас не одна. На два блока мы разделим нашу сегодняшнюю беседу. Поговорить есть о чем. И заявление нашего МИД о том, что Украина превращается в одного из основных спонсоров терроризма в Африке. Причем на всем континенте, что очень важно. Есть вероятность появления нового так называемого халифата, то есть террористического территориального образования на территории ряда африканских государств. Ну и рассмотрим ситуацию, которая развивается сейчас на наших глазах в Сахеле. Там действует и находится африканский корпус вооруженных сил Российской Федерации. Борются с террористами, в том числе с помощью армий Мали, Буркина-Фасо, Нигера. Рассмотрим ситуацию в Судане. Там после небольшого затишья и такого стратегического равновесия, тупика, обе стороны конфликта, гражданской войны и силы быстрого реагирования, повстанцы и армия, собственно, Судана начали наступательные действия. Местные организации благотворительные и гуманитарные сообщают о новых случаях, фактов массовой резни в ходе этого конфликта. Ну и вопрос, касающийся Африканского рога, тоже один из них затронем. В блоке новостей упомянули про намерение Турции начать совместное производство беспилотников с Японией. У нас немножко другая новость, но тоже касается Турции отчасти. Сомали, Могадишо и Анкара договорились или собираются оформить свои договоренности, если говорить точно, о добыче урана и редкоземельных минералов турецкими компаниями на территории этой уже достаточно давно раздробленной и де-факто распавшейся африканской страны. В общем, предлагаю начать с деяний и деятельности Украины на просторах Африки. На самом деле это все очень серьезно. Вот, кстати, новости, которые мы на этой неделе оттуда получали, они такой колорит, конечно, африканский в себе содержат. Ну, пресса Мали, она и в прошлом году об этом писала, да, я помню первые сообщения, по-моему, вообще от марта 25 года были об украинских дронах, которые, собственно, да, FPV-дроны, которые используются террористами, экстремистами в конфликте в Сахеле. Ну так вот, на этой неделе появилась новость о том, что элементы этих изделий, запчасти, детали находят, значит, этих украинских FPV-дронов на местных рынках, в том числе и катушки с оптоволокном, с соответствующей штамповкой производителей и прочее. Ну, тут я, конечно, не могу не без иронии, да, об этом говорить, но ситуация эта серьезная, страшная. Ведь регион и так крайне неблагополучный, а теперь его еще и пытаются напичкать современными видами вооружений, что, естественно, в этой нестабильной ситуации приведет к страшным последствиям. Давайте поговорим о том, как это все происходит. Вообще, какое влияние сейчас Киева на происходящее там? Как относятся к этому страны региона? Как эти каналы, возможно, выстраиваются? Ну и про успехи африканского корпуса тоже надо бы сказать.
3: Давайте начнем с общих моментов касательно использования беспилотников в

0: Гонка, да, где можно спрятаться, да, где часто бывает, что дроны, в принципе, они не способны ни обнаружить, ни нанести какой-то значимый ущерб, то именно в Сахеле это просто оружие будущего, да, где можно быстро обнаружить противника на большом расстоянии и нанести по нему удар. Поэтому современные технологии, они будут проникать в войны на всех континентах, да, но для вот Мали, Буркина-Фасо, Судана, Чада и других стран, это особо актуально, это создает новую тактическую схему, да, где ты можешь нанести удар противнику в той ситуации, где раньше это было просто невозможно. Поэтому, конечно, эти технологии будут развиваться, и от этого никуда не спрятаться. Касательно Украины, да, ну, интересы Украины здесь, конечно, носят прокси-характер. Да, потому что независимым игроком на африканском континенте Украине быть сложновато по целому ряду причин. Нету и собственных каких-то экономических инструментов проникновения, потому что армия всегда защищает какие-то экономические, политические, да, интересы своего центра. Нету возможности сосредоточить большие силы, которые, естественно, все находятся на Донбассе, да, участвуют в боевых действиях. Поэтому здесь, скорее всего, есть два главных фактора. Первый фактор – это, конечно, испытания, да, вооружений, потому что Украина, она превосходит очень многие страны Запада по уровню развития войск ГПЛА. Это бесспорно. Да, я думаю, вот мы говорили о Турции сейчас, да, вот я думаю, что Турция, она вот из всех стран НАТО, мое личное мнение, можно с ним поспорить, наверное, обладает наиболее лучшим потенциалом в работе с ГПЛА. Да, Украина здесь, ну, четко на втором месте получается, да. Ну и второй фактор – это отработка взаимозачетов, да. То есть страны Европы, Франция, например, которая имеет прямые интересы в Сахеле, она Украине всячески пытается помогать вооружениями, финансами, да, лоббировать удление кредитов. Нужно это отрабатывать. То есть Украина расплачивается, как баш на баш, как говорится, обмен происходит определенный, да. И, конечно, украинские операторы, а слухи о них были не в 25-м году, а еще в 23-м году, да, и они сами позиционировали себя как инструкторы именно боевиков в Азовате, да, прям позиционировали, они даже показывали больше, чем они делали, да,
1: Ну так в
0: ну,
1: прошлом году уже
0: пиар-шоу.
1: это было признано уже, я так понимаю, даже украинской
0: Признано, да,
1: стороной,
0: это было
1: что
0: признано, но
1: они
0: на
1: там
0: первом этапе,
1: находятся.
0: в 23-м году, они прям даже не участвуя в реальных операциях, они пытались показывать, что они там есть, что где-то в Мавритании они там их уже готовят. Сейчас, наверное, это уже перешло из разряда пропаганды в разряд реальности. Да, действительно, и украинские комплектующие, украинские аппараты участвуют в боевых действиях в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, да, это уже несомненно. И я думаю, что, опять же, мы с вами, наверное, говорили об этом уже в наши предыдущие эфиры, что когда боевые действия надо, ну, на Донбассе они завершатся, это рано или поздно случится, да, будет огромное количество специалистов и огромное количество техники, которые надо будет где-то применять. И Африка – это отличное поле для применения этой техники и специалистов. И не только бы была специалистов, но вообще, в принципе, любых украинских боевых подразделений. Вплоть до простой мотопехоты, БПЛА, бронетехника – все это будет очень востребовано
1: Юрий Александрович, а вот я
0: в
1: тоже вот
0: украинской конфликте.
1: ремарку такую себе позволю. Ну, мы тоже лыком, не лыком шиты, как говорится. Глава Рособоронэкспорта на этой неделе тоже заявил о том, что треть заказов зарубежных нашим оружейникам приходится на страны Африки, более 30%. То есть здесь, конечно, ситуация такая, что да, кто-то там на Украине пытается каким-то образом лезть куда не нужно, но мы работаем с Африкой давно. Серьезно, стабильно, основательно, и эта работа, она только укрепляется, расширяется, и, собственно говоря,
0: Ну,
1: перспективы у нас очень хорошие.
0: да, ну, тут надо понимать, опять же, как я говорил чуть ранее, Украина здесь будет выступать не как интересант прямой, да? То есть, когда мы приходим в Африку, у нас есть политика, у нас есть экономика, у нас есть
1: Стратегия.
0: стратегия, геополитика, да. Украина же здесь выступает как субподрядчик, да? То есть, есть прямой интересант. Это может быть Франция, Великобритания, США, да? Ну, не может, какие-то другие страны там ситуативно. А Украина выступает как человек, который предоставляет конкретные услуги. Да? В данной ситуации это сами аппараты БПЛА, это их операторы. Да? То есть есть заказ условно, Украине об этом сообщают, она присылает неких специалистов. Да? Напрямую Украина не
1: Ну,
0: может
1: по сути дела, это наемники.
0: играть. По сути дела, это наемники, да, которых...

0: которые не просто... Сейчас для Украины это вопрос обмена на услуги. То есть за этих наемников ей платят услугами европейцы, да? Но через какое-то время для Украины это будет вопрос вообще, ну, социального выживания. Куда-то деть этих наемников. Потому что иначе это будут банды головорезов, которые будут ходить по территории Украины и строить там настоящий криминальный ад.
1: Иметь кровавый боевой опыт, да.
0: Да, его, их надо, как это называется, куда-то слить накопившийся боевой материал, грубо говоря, да, если так выражаться грубо. То есть это мясо куда-то отправить, да, где оно не будет опасно для вашей стабильности государственной. Да? Поэтому Украину только так можно рассматривать. Конечно, она не может... Дальше смотри, есть такая страна Беларусь, да? Беларусь ведет в Африке активную политику с точки зрения и экономики, например, да,
1: поставок. Очень каких-то серьезную политику, кстати, серьезную, да, там среднесрочную, да, долгосрочную, да. И можно брать пример, да, с наших, да, соседей из Беларуси.
0: Да, Беларусь — это игрок, конечно, второстепенный, но значимый. Украина таких интересов в Африке нету пока, да, и вряд ли не появится. Но как поставщик, как вы говорите, боевиков, наемников, да, замечательно, Украина просто напрашивается, это само собой, понимаете, где брать профессиональных наемников? Конечно, на Украине, их просто там будет огромное количество. Вот. И сейчас уже есть, и будет еще больше.
1: Ну, то есть получается, что это такие прокси-силы стран Запада, НАТО, теперь уже не только против России, а вообще вот при любых их каких-то черных делах на международном уровне, в том числе в Африке.
0: Да, вы знаете, мое мнение личное, что на Украине будут созданы... Ну, Украина у нас всегда славилась своей анархией, да? При Зеленском, который построил такую более тоталитарную модель, давайте прямо говорить, анархия поубавилась, но в душе она есть у украинцев, да? Я думаю, что часто это будет происходить даже не на уровне того, что правительство Украины посылает кого-то целенаправленно там, в помощь
1: своим союзникам. Ну, мы как бы сейчас говорим не про весь украинский народ, естественно, а про власти. Вот у нас конкретизирую я, ну, просто. Мы, чтобы, да, не было говорим, каких-то...
0: Вспомним, да, Донбасс 2014 года. Это бесконечные наемные батальоны, которые подчинялись олигархам. То есть батальон Днепр, Донбасс, там они все руководились не Порошенко, да, Коломойским, Ахметовым там, или кем-либо. То же самое может быть и с точки зрения наемников в Африке. То есть будут какие-то интересанты, которые будут просто продавать свои услуги местным властям или Западу. И даже власти Украины будут здесь... Я их не оправдываю, они тоже будут этим заниматься. Но они будут сейчас даже и в курсе, в общем-то говоря, особо, и иметь к этому прямого отношения. Просто будет такой рассадник наемничества, потому что будет масса мужчин, которые уже разучились что-либо делать, кроме как воевать.
1: Давайте обратимся вот в этом контексте, если не против, к тому, как развивается ситуация на земле в Сахеле. Да, ведь как раз там они сейчас очень активны. И там по приглашению властей этих государств, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, находится африканский корпус российский. И эта неделя выдалась жаркой, но успешной в плане борьбы с террористами, экстремистами, боевиками и теми, кто их поддерживает, спонсирует и, собственно говоря, оказывает им какие-то там услуги. Блокада Бамака теперь точно сорвана. Топливный кризис, коллапс не случился, его удалось предотвратить. Более того, наблюдается наступление как в южных, так и в центральных и в северных районах, на северо-востоке особенно, да, туда в район Кидали и прочее. И вооруженные силы Мали, естественно, наступают и оказывают им поддержку силы африканского корпуса. Вот в этом контексте на эту кампанию весна-лето, да, 26 такими формулировками из мира моды, сейчас я уже практически заговорил. Что нам ожидать в Сахеле? Есть ли какие-то у нас предпосылки к тому, что активизируются и сепаратисты, и экстремисты, и террористы, и все они вместе, а мы знаем, что в Мали в том же самом, это реально такой и интернационал, и целый союз, да, и сепаратистов, и представителей запрещенной Аль-Каиды, там же затесались, значит, экстремисты, запрещенные из Исламского государства и прочее, ну, то есть, кого там только нет.
0: Ну, смотрите, значит, то, что происходило последний месяц вокруг Бамако, имеет две составляющие. Ну, и нужно четко разделять Два подхода. Это подход нарративный Запада и подход реальный, оперативный на местах. Да? В СМИ на Западе позиционировалось, что вот-вот Бамако в принципе падет. Что режим уже не способен к тому, чтобы
1: обороняться.
0: Удержаться.
1: Да.
0: Бамако, да, обороняться. Это полный бред, как бы это, ну, модель, подготовленная для западного общественного мнения, да? В котором якобы пророссийские прокси, которые сидят в Бамако, не способны построить нормальное государство. Это полная ложь. И в этом плане опасаться серьезных проблем не стоило.
1: Ну да? Так они же как раз вот в СМИ пишут, извините, они же пишут, что это фейковое государство, да, такое бутафорское государство, его нет. И, мол, там сидят какие-то российские якобы военные инструкторы, и все. А всю остальную территорию власти не контролируют.
0: Да, вот это то, что говорят на Западе, да? И с этой точки зрения разгром боевиков, которые окопались вокруг Бамако, какие-то были у них опорные точки, он показал именно в медиа, что это полная чушь, да, как бы, грубо говоря. Но есть вторая реальная плоскость, которая более проблемная. В реальности, конечно, на Западе кураторы там, ДНИМ или других группировок, они не рассчитывают на там, разгром правительственных войск, взятие Бамако. Это практически невозможно. Их задача обеспечить постоянную нестабильность в Мали, постоянные террористические атаки. Чтобы вот эта вот пустынная зона на севере, Азават, были постоянной болевой точкой. Да? И в этом плане, да, конечно, ждет нас очень тяжелая борьба. Да? И нас, и правительственные войска Мали, и африканский корпус, у них будет стоять очень непростые задачи, да, потому что действительно, несмотря на то, что в итоге удалось отразить террористическую атаку, были очень болезненные удары, конечно, по правительственным войскам последние несколько месяцев, да, которые, опять же, показывают, если мы возвращаемся к войне беспилотников, что пустыня, она под контролем кочевников находится, да. Тяжело с ними бороться, они грамотно перемещаются, имеют поддержку местного населения, подпитку из-за рубежа, там, из территории Бавритании там поступает вооружение. Да? С ними бороться тяжело.
1: А с учетом того, что границ-то как бы по сути на земле там нет, где там границу
0: да,
1: провести
0: тысячи
1: километровую в степи, в пустыне?
0: Да. Ну. Да. То есть, когда ты находишься реально там, ты не понимаешь, где Мавритания, где Алжир, где Мали, да? Это бесконтрольная зона, которая как раз может стать полуконтрольной при грамотном использовании БПЛА. Ну, это если мы вернемся к нашему началу разговора. Вот. И именно вот это вот оттачивание тактики борьбы именно с террористами на их территории, не на территории юго-юго-запада Мали, где, в общем-то, население местное нелояльно, а именно там, где они могут найти прибежище, где могут найти свой тыл своеобразный. Именно это определит дальнейшее развитие событий. Да? Потому что, если мы вспомним, как мы появились в Мали, как появился еще Вагнер, как появился африканский корпус потом, он появился в ситуации, где французские войска не могли и не хотели контролировать территорию пустыни, Азавада. Они не хотели этого. Это опасно, это не нужно, и боевики постоянно атаковали мирных жителей. Да? И сейчас Запад, он хочет что показать общественному мнению, в первую очередь своему, но, конечно, и африканскому, что якобы Россия тоже не может это сделать, что российские войска не отличаются от французских войск, что они такие же бесполезные якобы. И то, что мы отразили ну, эту попытку блокады Бамако, это важно, но это больше картинка, потому что реально они не смогли это сделать. А вот как мы реально сможем выстроить борьбу с противником на территории саванны и пустыни, это будет определяющий фактор нашей борьбы, да, именно за то, чтобы Мали, Буркина-Фасо и Нигер стали зоной спокойствия, а не зоной бесконечного конфликта.
1: Я бы вот тут еще в этом контексте вспомнил бы, да, с чего это все началось. Мы уже не раз, конечно, об этом говорили, но все-таки после начала дестабилизации интервенции гражданской войны в Ливии Сахара-Сахельский регион действительно в плане безопасности превратился ну, просто в одно огромное пространство, где так или иначе о безопасности говорить в принципе не приходилось. В августе 2014 года французы начали свою так называемую антитеррористическую операцию в Сахара-Сахельском регионе. Длилась она до ноября 2022 года. Вот пока там французы находились, контроль террористов, экстремистов, сепаратистов на территории государства региона, ну, в частности, Сахельской тройки, снизился с 80% в пользу властей до 30%. Потом французы оттуда в спешке стали эвакуироваться. Там, в общем-то, начала свою деятельность российская сторона, российские военные инструкторы. Ну и теперь идем постепенно, медленно, но к стабилизации. Я бы еще напомнил бы о том, что население-то этих государств тоже Приличная, это практически без малого, если про все три страны говорить, 80 миллионов человек. В Нигерии живет практически 29 миллионов, в Мали почти 26, ну там 25 и 900 тысяч, по данным ООН последним. Буркина-Фасо 24,6, да, 24 миллиона 600 тысяч. Ну, то есть это действительно крупные государства, причем они практически все эти страны находятся на первых строчках, опять же, по данным ООН, по рождаемости ежегодно. Население это растет. Но они находятся...
0: Это первая страна.
1: Да, они находятся в конце списка по своей стабильности, безопасности, развитию. И в этом контексте, конечно, борьба с терроризмом — это первый вопрос, который стоит, самая острая тема, которая стоит перед властями этих стран, перед регионом в целом, потому что эти страны, они же находятся не в безвоздушном каком-то там пространстве, они граничат с крупными государствами, с той же Нигерией, которая просто является гигантом демографическим. Там, кстати, есть свои проблемы с террористами. Это и, значит, государство Гвинейского залива тоже достаточно крупные, но при этом имеются у них свои вопросы. Там целый ряд государств под названием Гвинея, да, где, ну, там, Гвинея-Бисау, допустим, американцы...
0: Африке только три.
1: Да, американцы, четвертая в Юго-Восточной Азии, американцы называют Гвинея-Бисау наркогосударством, там, у них свои какие-то, к ним есть претензии, ну, в общем, есть и Мавритания, и Чад, и ЦАР, ну, то есть здесь говорить о том, что, ну, где-то там какая-то нестабильность, а у всех остальных плюс-минус все ровно и хорошо, мы тоже не можем, и, собственно говоря, в этом контексте, естественно, регион представляет стратегическую важность. Что в ближайшее время, как вам кажется, будет предпринято для того, чтобы эту стратегию и далее развивать по выдавливанию террористов и экстремистов?
0: Ну, задача очень непростая. Я думаю, что это вопрос длительных усилий, да, то есть какой-то панацеи здесь нету, да. Мое личное мнение, что очень важно дробить, скажем так, светских представителей местных сепаратистских групп и исламистов, да, потому что мое убеждение, что мир в Мали и в Сахеле в целом – это мир между кочевниками и земледельцами. Это некая, может быть, автономия для кочевников определенная, да, кочевых туарегских племен, я имею в виду, да. Если разорвать связку между их социальным бытом и исламистами, то это, я думаю, приведет к постепенному все-таки компромиссу и примирению, да, потому что для туарегов важна автономия, важны некие гарантии от маргинализации их регионов, да. Это некая доля в госбюджете, это некие органы местного самоуправления. Для исламистов это, в первую очередь, бесконечная борьба за некий абстрактный халифат. В этом они очень сильно расходятся. У туарегов, у светских туарегов, очень рациональный взгляд на мир. У исламистов он абсолютно радикальный, и они всегда являются отличной почвой для подпитки со стороны третьих стран, стран Запада, для разжигания вооруженной борьбы.
1: Юрий Александрович, у нас первый блок, да, первый блок подходит, да, к концу.
0: Если мы расколем
1: секунд.
0: Их и разделим, то, да, мы добьемся успеха, да.
1: Юрий Александрович, Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. После выпуска новостей продолжим африканское турне в эфире «Радио Спутник». С вами работает Турал Керимов. Увидимся.

0: Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Украинский дрон ударил по машине у села Орловка Белгородского округа. Пострадал мирный житель. Его госпитализируют. Об этом сообщает региональный оперштаб. Также отмечается, что транспортное средство повреждено. Позиция западных лидеров по вопросу урегулирования украинского вопроса за последние полтора года менялась. Эта непоследовательность заставляет усомниться в их искренности, их намерении. Об этом заявили в МИД России. Там напомнили, в частности, о том, что на протяжении последних полутора лет представители стран НАТО говорят то о необходимости начала скорейших переговоров с Москвой, то о необходимости давления на Россию, поставках вооружения боевикам ВСУ и войне до победного конца. В МИД также показали инфографику с цитатами лидеров НАТО, в которых очевидна непоследовательность их позиции. В нее попали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Финляндии Александр Стуб. Реформа мобилизации на Украине ужесточится для уклонистов, находящихся в розыске. Об этом сообщила депутат Рады Соломея Бобровска. По ее словам, она ожидает предложений по реформе мобилизации от Минобороны Украины, называя процесс очень сложным. Отмечу, киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. При этом мужчины призывного возраста нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. 10 судов сорвало с якорных цепей в Якутии из-за ледохода на реке Индигирка и унесло течением. Ситуация находится на контроле регионального правительства. Об этом сообщает Минэкология республики. Сейчас суда находятся в бесконтрольном дрейфе. Отмечается, что по результатам наблюдения загрязнения реки Индигирка не зафиксировано. Израиль мог бы присоединиться к платформе по Ближнему Востоку с участием Турции в случае признания границ Палестины 1967 года. Об этом сообщает японская газета Никей со ссылкой на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана. По мнению министра, в эту структуру могли бы войти Пакистан, Турция, Саудовская Аравия, Египет, страны Персидского залива. А когда ситуация нормализуется, возможно, в нее должен войти и Иран. Фидан допустил, что при таком сценарии страны региона также окажут поддержку в обеспечении безопасности Израиля. Дамбу длиной 100 метров размыло из-за ливней у села Ахты в Дагестане. В зоне подтопления могут оказаться в том числе частные дома и трасса, сообщили в МЧС России по республике. Отмечается, что прямой угрозы дороге и жителям сейчас нет. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс в канале «Радио «Спутник».
1: Радио «Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Африканское турне.
4: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». С нами в гостях по видеосвязи Юрий Александрович Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Поговорили мы в первой части о терроризме на просторах Сахара-Сахельского региона. Это огромные территории, большие государства и большое достаточно у них население, совокупное и по отдельности страны, имеющие богатые ресурсы и огромные проблемы. Во второй части будем говорить про не менее важные вопросы. К сожалению, они тоже не радужные. Гражданская война в Судане разворачивается с новой силой. И во время конфликта на Ближнем Востоке там наблюдалось некое перемирие и затишье, потому что многие интересанты происходящего в Судане находятся в том числе на Ближнем Востоке. Ну и какой-то некий такой стратегический, тактический тупик в плане боевых действий в Судане между силами быстрого реагирования повстанцами и суданской армией также наблюдался. Ну а теперь боевые действия разворачиваются и разгораются снова. Есть опять у нас данные о массовых, к сожалению, значит, событиях, которые привели к гибели мирного населения, многочисленные гражданские погибли. Юрий Александрович, что в Судане сейчас происходит? Почему никак не удается все-таки выйти на некое плато военных действий с марта 23-го года? Мы об этом говорим. Одна из самых продолжительных, на самом деле, уже, как я понимаю, войн в Африке и в этой части мира, современности. Ну и плюс, я вот сейчас глянул на карту, каких-то изменений-то тотальных-то не наблюдается. Юго-запад, запад страны находится под контролем сил быстрого реагирования. Центр страны, ну так, отчасти контролируют и повстанцы, и армия. Побережье контролирует армия, север, ну, тоже за некоторым исключением контролирует армия. Столица за суданской армией, но при этом богатые с точки зрения ресурсов регионы, Дарфур, там тот же самый, находится под контролем СБР. Связано это с прекращением военных действий на Ближнем Востоке? Или же все-таки они набрали сил и теперь начали такой новый сезон военных действий?
5: Ну, на самом деле, тот перерыв, да, действительно, мы многократно говорили, еще раз напомним нашим слушателям, что война в Судане гражданская, она является полупрокси-конфликтом, где за каждой из сторон стоят крупные игроки. В первую очередь за правительством Судана и вооруженными силами стоит Саудовская Аравия, а за СБР – Арабские Эмираты. И тот перерыв, который был связан с напряженностью, связанной с войной США, Израиля и Ирана, он был очень незначительным перерывом. И на самом деле вот тот месяц, даже меньше месяца, когда были некие задержки поставок, когда внимание было отвлечено очень серьезно на другой фронт, да, этот период с точки зрения логистики военной и поставок, он был просто ничтожен. Да? По сути, и руководство СБР, и руководство вооруженных сил, они немного задумались над тем, что будет дальше. Да? Взяли буквально небольшую паузу, связанную с ожиданием, может быть, какого-то сокращения поставок вооружений, топлива, бронетехники, БПЛА. Посмотрели, что все в порядке, и видя, что, в общем-то, кризис на Ближнем Востоке, он немножко улегся, снова возобновили войну с новой интенсивностью. То есть те ожидания, которые были, может быть, у многих экспертов, связанные с тем, что Саудовская Аравия и УАЭ серьезно отвлекутся от суданского конфликта, они полностью не оправдались. Сейчас мы видим новое обострение, да, и когда никакого дефицита вооружений мы не наблюдаем, и я даже скажу больше, чтобы эти мысли как-то убрать у мирового сообщества, СБР, например, провели целый парад бронетехники, который прибыл для них из Арабских Эмиратов. Специально они этот парад осветили, сняли, показали, что бронетехника движется, что ее много, что никаких проблем у них нет. Вот, поэтому задавать вопрос о том, что конфликт должен выйти на какое-то плато, это вообще разговоры преждевременные. Да? Это конфликт, который будет продолжаться, к большому сожалению, еще много лет, и конца и края ему не видно, потому что обе стороны, они претендуют на то, чтобы получить власть во всем Судане. Они не хотят сдаваться, не хотят идти другу на уступки. Вот, поэтому, к большому сожалению, никакого оптимизма я не вижу здесь.
4: Вот по Судану тоже для того, чтобы напомнить вообще, о чем идет конкретно речь, что это за страна. Ну, это одно из крупнейших государств Африки, население там более 53 миллионов человек, очень богатая страна своими ресурсами, это и нефть, и газ, значит, более миллиарда баррелей разведанных запасов нефти, 1 200 000 000, природный газ около 1 триллиона кубических фунтов, тоже огромная величина. Судан входит в число крупнейших золотодобывающих стран не только Африки, но и мира. Разрабатывается более десятка, значит, сейчас месторождений золота. Добываются там и хромиты, железная руда, медь, цинк, марганец, уран, кстати, в том числе, гипс, мрамор, графит. Ну, то есть очень много всего. Это одна из самых самодостаточных с точки зрения продовольственной безопасности стран Африки. Там много земель, которые пригодны для возделывания, для сельского хозяйства. Ну и плюс одни из главных африканских водных артерий, да, проходят по Судану, река Нил, собственно говоря. В этом смысле недооценивать важность, стратегическое значение Судана для региона, для континента, для мировых, кстати, транспортных путей тоже не приходится. Судан имеет выход к Красному морю. Что такое Красное море, я думаю, за эти месяцы уже все слышали. Ну и Судан находится между двумя гигантами, опять же, африканскими, между Египтом и Эфиопией, имеет стратегическое положение. В этом контексте, естественно, что там будет происходить, как эта ситуация будет развиваться, все это будет иметь большие последствия не только для Африки, не только для региона, который называется Ближний, Средний Восток и Северная Африка, но и в глобальном смысле на многие другие процессы, многие иные процессы. Я помню, кстати, вот в апреле 23-го года, по-моему, были сообщения о том, что конфликт в Судане повлиял на мировое производство, ну, там той же самой, не буду называть марку, одной из самых популярных в мире газировок американских. И казалось бы, да, где Судан, где газировка, но при этом все это взаимосвязано. Юрий Александрович, на этой неделе заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко встречался в Москве с директором службы общей разведки Судана Ахмадом Муфаддалем. Ну и, собственно, обсуждался конфликт, который в этой стране разворачивается. Скажите, пожалуйста, какие у нас сейчас предпринимаются с российской стороны шаги для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию? И как трансформируются наши интересы в связи с происходящим в Судане? Я сейчас скажу, почему я об этом, да, так говорю подробно. Я вроде перечислил Судан, да, что он из себя представляет, какие там ресурсы, какое у него положение. Мы говорили в первой части про страны Альянса Сахеля. Эти государства не имеют выхода к морю. Так или иначе, я... Это сугубо мое личное мнение. Считаю, что надеяться, что мы получим к ним, да, к этому альянсу, доступ через территорию других соседних прибрежных африканских государств, через Гвинейский залив, через Запад Африки, ну, на самом деле, мала, мизерна. Скорее всего, наши коммуникации стратегические будут пролегать через восток Ливии, Чад и Судан. И в данном контексте, естественно, ну вот, кстати, в свое время, да, еще там 150 лет тому назад, то, что мы сейчас называем Альянсом стран Сахеля, назывался Французским Суданом. Кстати, по иронии географической, скажем так, и исторической. Так вот, что для нас сейчас Судан в нашей африканской политике, и как мы эту нашу политику регулируем, видоизменяем в процессе той ситуации, которую мы сейчас там наблюдаем?
5: Ну, все-таки я бы не был так пессимистичен в плане контактов с странами Гвинейского залива. Да, у нас сейчас и с Гвинеей, обычно Гвинеей, неплохие, в принципе, связи, и с Того мы налаживаем контакты, важные для логистики сахельской тройки, потому что в названные вами маршруты через там, Чад, не надо забывать, что прилегает между Суданом и Нигером, находится Чад еще тоже очень.
4: Ну, а на юге там Чада находится ЦАР, где мы тоже имеем свой интерес.
5: ЦАР, там, да. Да, там логистика развита очень плохо, и я думаю, еще десятки лет, а может сотни лет там не будет каких-то удобных маршрутов. Поэтому я бы все-таки не сводил вместе Сахельскую тройку и Судан. Судан, он самоценен. Судан – это действительно, как правильно сказали, государство Красного моря, которое может влиять на транспортные потоки по этому Красному морю. Мы все знаем про хуситов, которые постоянно берут заложники.
4: Баб-эль-Мандебский компании, пролив, да.
5: И Судан обладает такими же возможностями и контрвозможностями, да, поэтому здесь нет прямой связи, Судан, он сам оценен. Назвали массу суданских возможностей, там, и природные ресурсы, и Нил как транспортная артерия, и огромный сельскохозяйственный потенциал, да, все это очень важно для России, но я бы начал с того, что Российская Федерация с Суданом взаимодействует очень давно, это еще начало 2010-х годов, я говорю о новом взаимодействии, не о советском периоде, не о раннем российском.
4: Новейшее новое время.
5: Новое взаимодействие, да. Это 10-е годы, да, где мы, и важно, что в те годы Россия, когда уже армия и СБР, они существовали, когда армия и СБР уже конфликтовали, потихонечку, да, сначала они были в союзе, а потом расходиться начали. Российская Федерация всегда сохраняла хорошие контакты, хорошие связи с обеими сторонами. Это раз. Второе. Российская Федерация имеет паритетные дружеские отношения и с ОАЭ, и с Саудовской Аравией тоже. Да?
4: Совершенно точно.
5: И Россия здесь обладает огромным дипломатическим переговорным потенциалом, которым, например, не обладает Катар. Вот это Катар, да, который активно поддерживал революцию в Судане. Да, Аль-Джазира, она всегда призывала к свержению режима Аль-Башара, говорила о том, какой Хамити, лидер СБР, пояснил, какой он кровопийца, как военный, коррумпированный. Да, Катар не может быть таким переговорщиком, хотя он всегда себя позиционировал как переговорную площадку. А вот в суданском варианте Россия обладает всеми картами. Это связи и с Хамити, и с Бурханом. Бурхан – это лидер военного правительства. Это связи и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ. И Российская Федерация, сам Бог велел быть эффективным переговорщиком, который может посадить эти стороны за стол переговоров. Единственное, что, к большому сожалению, опять же, мы сейчас с вами говорили о надеждах, связанных с иранским конфликтом по поводу Судана, мы сейчас видим, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, они, к несчастью, не сближаются, а расходятся с друг другом. Да? То есть ОАЭ выходит из ОПЕК, а Саудовская Аравия является там главным интересантом. Саудовская Аравия активно строит НИОМ и пытается заменить пострадавший Дубай. И Арабские Эмираты из-за этого очень переживают. Как бы, да? Арабские Эмираты дружат с Израилем, а Саудовская Аравия, наоборот, становится таким другом Пакистана и даже таким вот нейтральным партнером Ирана, что раньше было удивительно, но сейчас Саудовская Аравия к Ирану имеет такое, ну, не дружеское, конечно, но очень взвешенное отношение дипломатическое, да? И на Судане это все будет проецироваться в самом негативном свете, да, опять же. Потому что, как я говорил многократно, да, конечно, между СБР и армией существовали серьезные экономические и политические противоречия. Но катализатором этих противоречий, которые при гражданской войне стали, именно устремление и Саудовской Аравии, и ОАЭ, и, кстати, как вы правильно сказали, и Египта, и Эфиопии, да, которые конкурируют с другом в отношении использования гидроресурсов Нила. И только примирение на уровне там Рияда и Абу-Даби, оно способно сдвинуть вперед примирение на уровне, назовем, скажем так, Порт-Судан-Ньяла. Порт-Судан, по сути, столица сейчас военных, хотя сейчас Хартум переносит уже обратно в учреждение, но Ньяла – крупнейший город Дарфура. Де-факто это резиденция Хамити. Да? Поэтому тут вопрос долгой работы, опять же. Россия должна постоянно предлагать какие-то инициативы, но не надеяться на быстрый результат, да? Потому что настолько глубокие противоречия нарисовались в регионе, где война в Судане – это лишь проекция такой большой холодной войны в регионе, да, что быстрых плодов нельзя ждать. Нужно постоянно о себе напоминать и пытаться получить свой собственный интерес. У нас в Судане есть и проект военной базы, и много экономических интересов потенциально. Мы не должны о них забывать и всегда действовать так же нагло, как и Катар, который всегда вписывается в любой конфликт, пытаясь выступить на переговорщика. Почему нам не поступать так же?
4: Ну, собственно говоря, у нас есть для этого все возможности, и я думаю, что именно этот подход является самым верным в принципе, потому что такого огромного количества инструментов, для того, чтобы быть успешным посредником, не только площадкой для переговоров, да, что это совершенно иной статус, а именно посредником для решения проблем на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Восточной Африке, как у России. Ну, я сейчас не совру, это действительно так. Нет ни у кого, ни у одной другой страны. В принципе, нет. И этому способствуют многие исторические, в том числе, факторы. Юрий Александрович, еще одна тема. Предлагаю перенестись на Африканский Рог. Далее туда, на восток, на берега Индийского океана, Аденского залива. Мы уже сказали про Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, про хуситов. Там, кстати, эта ситуация также повлияла на судьбу Сомали, кстати, да. Если кто не в курсе, Израиль пару месяцев назад признал Сомалиленд, самопровозглашенное государство на севере некогда единого Сомали. Ну и сейчас, с точки зрения ООН, географических карт, тоже является единым, но политически, в военном плане эта страна... Ну, почти 35 лет как единой не является. Кстати, Израиль в начале 90-х, в 91-м году, если не ошибаюсь, уже признавал Сомалиленд, но потом отозвал свое признание. Начали они уже процесс, не только установили дипломатические отношения, они их установили и послов назначили, начинают открывать посольство. Израиль, по-моему, уже открыл в Сомалиленде свое посольство, а Сомалиленд собирается в Иерусалиме открыть собственное посольство в Израиле. Ну и другая новость, да, которую я упоминал в начале эфира. Могадишо, столица этой страны, где находится центральное правительство, заявило о том, что ну, практически готовы соглашения с Турцией о том, что турецкие компании будут добывать уран и редкоземельные минералы на территории Сомали. Правда, не совсем понятно, на какой, да, части этой территории. Та ли только территория, которая подконтрольна федеральному правительству, а это, ну, это очень мало с точки зрения, да, Сомали географического, всего там около, в лучшем случае, 20%, и то я сомневаюсь, что эти ресурсы именно там сосредоточены. Хотя, если я не прав, то призываю поправить меня. Ну, и есть у них соглашение о добыче шельфа, на шельфе, извините, морском, нефти и газа, да, и концессия турками тоже на много лет получена, в том числе, кстати, есть соглашение об обеспечении морской безопасности Сомали турецким флотом, то есть они имеют там полную свободу действий. Что это значит для африканской геополитики и, ну, как сомалийский уран может повлиять на расклады, которые мы сейчас наблюдаем, а уран выходит на первое место, да, в том числе, не только редкоземы, не только значит, удобрения, не только тот же гелий, который нужен для высокотехнологичной промышленности, но и уран сейчас постоянно на слуху.
5: Ну, смотри, когда я говорил о большой холодной войне вокруг Судана, мы должны учитывать, что Турция поддерживает военных в Судане, потому что она конкурирует с ОАЭ, которая поддерживает Сомалиленд в Сомали, который поддерживает СБР. Понимаете, да, логику?
4: Да, связка тут просматривается.
5: Да, связка тут прямая, как бы, да. И да, несомненно, Турция претендует только на ресурсы, находящиеся в зоне контроля официального правительства, но в уме всегда держит, что в лучшей ситуации можно силой заставить и Сомалиленд, и Пунтленд, и другие микросепаратистские объединения влиться обратно в большой Сомали. Да? И здесь и те же конфликты Турции и Израиля просматриваются, да, связанные с Палестиной. Израиль признает Сомалиленд, чтобы нанести удар по Анкаре, по сути. Да? Дайте такой сигнал, что мы всегда будем поддерживать ваших недоброжелателей в любой точке Африки и в любой точке мира за то, что вы поддерживаете там, не знаю, палестинцев в Газе. Условно. То есть, видите, здесь все переплетено. Как бы, да? Касательно урана, опять же, возвращаясь к этой большой войне США, Израиля и Ирана, она показала очень важную вещь, что атомный джин, ядерный джин, он активно вылазит из бутылки в этом регионе. У Израиля атомное оружие официально есть. У Ирана, скорее всего, оно находится на конечной стадии разработки. И мы уже понимаем, мое личное мнение, что Иран, видя все происходящее, он только ускорит свою
4: программу. Я с этим согласен.
5: Есть, да, есть слухи о том, что в Саудовской Аравии хранится пакистанское оружие ядерное, да, что Саудовская Аравия, если, например, Иран заявит о наличии у него оружия, Саудовская Аравия также заявит о наличии оружия Саудовской Аравии.
4: Ну, то есть наклеит на эти боеголовки свой флаг, получается.
5: Или просто официально, он уже наклеен, она просто покажет, что они есть. Да.
4: Угу, угу.
5: И в этой ситуации есть одна единственная крупный игрок на Ближнем Востоке, у которого официально и неофициально нет ядерного оружия. Это Турция, соответственно. И вот когда мы из проекта АКУЮ, нашей АЭС, да, есть много слухов вокруг того, что АКУЮ строится не только и не столько ради энергетики, сколько ради
4: Ну,
5: потенциальных
4: ядерных компетенций Турции, да.
5: ядерных компетенций, да, поэтому вот эта вот добыча урана в Сомали, она явно будет происходить только на подконтрольной территории или полуподконтрольной Могадишо, она говорит о том, что Анкара дает понять, что она готова к тому, чтобы начать свою ядерную программу. И этот вот уран, который Анкара будет добывать самостоятельно, мы все понимаем, что в мире, новом мире конкуренции, доступ к урану он никому не гарантирован.
4: Вот, кстати, я поддержу эту логику, с вашего позволения. У нас, правда, остается совсем мало времени, 1,5 минуты. Но Турция та же, да, находится и в странах Альянса Сахеля, о котором мы говорили. Мы знаем, Нигер — одна из богатейших с точки зрения урана страна. Далее, Турция является одним из близких партнеров Казахстана, который 40% вообще, да, мировой добычи сейчас урана.
5: По 50, по 50, да.
4: Да, Узбекистан, который также, по-моему, в тройку входит по запасам урана. То есть и там можно было бы получить. Но все-таки Анкара идет своим путем, хочет добывать сама и быть сама хозяином, условно говоря, этого процесса. Пусть даже в
5: Да,
4: Сомали.
5: да. Да, разумеется, потому что Эрдоган понимает, что сегодня плохим объявили Айатолла, завтра объявят Эрдогана.
4: Минута у
5: Понимаете?
4: нас.
5: Да, поэтому все это большая геополитическая игра на Ближнем Востоке, вот все, о чем мы говорили и в первом блоке, да, и во втором, это все взаимосвязано. То есть это как сообщающиеся сосуды, да, где каждая страна борется за свои интересы, и все переплетено. И, конечно, Турция, она будет защищать свои интересы. И Сомали всегда может тоже впасть в период горячей гражданской войны, потому что все-таки Стамбул хочет, чтобы Сомали был единым и был ему подконтрольным прокси. Да, поэтому
4: Будем
5: смотрим с
4: следить.
5: оптимизмом, но
4: Да, будем следить за ситуацией.
5: опасно.
4: Юрий Александрович, спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Юрий Александрович Любомирский, всегда очень интересно послушать и поговорить о важнейших событиях Африки, актуальных вопросах. Политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке был с нами в эфире. В студии для вас работал Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Африканское турне на сегодня завершается. Завтра увидимся и услышимся в этой же студии в эфире «Разворот на Восток». Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.

Страна героев. Дмитрий Харьков. Во время наступления наших военных на одном из стратегических направлений капитан Дмитрий Харьков со своим подразделением продвинулся вглубь обороны противника. Заняв новый рубеж, бойцы рассредоточились и начали его обустройство. Важно было не собираться в группы, чтобы не попасть под массированный обстрел. Тем не менее, ВСУ предпринимали попытки выбить российских военных с их позиций. Вели не только огонь из дальних средств поражения, включая минометы и армейскую артиллерию, но и порядка 10 раз при поддержке бронетехники шли на штурм опорного пункта. Испытывая мощное давление и не теряя выдержки, капитан Дмитрий Харьков вовремя обнаруживал направление новых ударов и точки дислокации врага. Наши бойцы под его руководством вели прицельный огонь по противнику и сковывали его действия. Одновременно Харьков передавал координаты целей в штаб для артиллерийской поддержки. Капитан действовал профессионально и решительно, что позволило нейтрализовать угрозу и закрепиться на подконтрольных позициях. Это помогло нашим подразделениям развить быстрые наступательные действия вглубь вражеской территории.

0: Страна героев. Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции. В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному Дон Кихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник».
2: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 16 часов, в Сухуме столько же, в Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. Премьера Польши испугала заявление Дмитрия Медведева. Арабские Эмираты нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта. Минкультуры Южной Осетии получила от Госфильмофонда России редкие архивные кадры. Подробности далее. Премьер Польши Дональд Туск призвал НАТО серьезно отнестись к словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что граждане стран-участниц Евросоюза, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно. Как накануне подчеркнул Медведев, граждане Европейского Союза должны понимать, что их власти в одностороннем порядке вступили в войну с Российской Федерацией. Он добавил, что все в НАТО должны наконец начать серьезно относиться к этим фактам и словам. Практическая работа по соглашению о военно-техническом сотрудничестве с Россией начнется в ближайшие дни. Об этом заявил министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб в аэропорту Кабула сразу по прилете из России. Россия и Афганистан 27 мая подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Подписание документа состоялось на проходившем в Московской области с 26 по 29 мая международном форуме по безопасности. Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке. Это утверждает газета Wall Street Journal. В публикации подчеркивается, что удары наносились в координации с разведкой США и Израиля. В число целей входили острова Кешем и Абу-Муса в Ормузском проливе и несколько нефтехимических комплексов. При этом в МИД 15 мая заявили, что Эмираты отвергают обвинения Ирана в участии в агрессии против этой страны. А 2 мая МИД Арабских Эмиратов передала ноты протеста послу Ирана на фоне ответной реакции Тегерана на военную операцию США и Израиля против Исламской Республики, обвинив в ударах по территории Эмиратов. Двое ливанских военных получили серьезные ранения в результате удара израильского беспилотника по их автомобилю на юге Ливана. Об этом заявила армия страны. Пострадавших, как уточняется, доставили в больницу. Напомню, по результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля Ливан и Израиль достигли соглашения о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. Ливанское движение «Хизбалла» в ответ проводит боевые операции против израильских сил. Первый авиарейс после годового перерыва из азербайджанского города Гянджа в Санкт-Петербург будет осуществлен в ближайшие часы. Об этом сообщил источник в авиакомпании. Рейсы, как уточняется, будут производиться один раз в неделю. Последний раз этот прямой рейс выполнялся в конце лета прошлого года. Перелеты были приостановлены из соображений безопасности. Минкультура Южной Осетии получила от Госфильмофонда России оцифрованные архивные кадры 1939 года с юбилея осетинского поэта, драматурга и публициста Каста Хитагурова, а также кинофильма «Туннель» 1924 года. Это передает местное госагентство. Хитагуров считается основоположником осетинской литературы. Он также много писал на русском языке и сотрудничал со многими газетами Северного Кавказа. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Точка опоры с Юлией Барановской.
2: Всем здравствуйте, это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Я уж не знаю, как так получилось, но вдруг стало опять модно сажать морковку и иметь свой собственный огород. И я уж не побоюсь этого слова, даже зумеры рассаду выращивают, активно все это снимают и выкладывают. И, кстати, этот контент собирает всегда огромное количество просмотров и лайков. Вот хочется разобраться, это только в социальных сетях так, или на самом деле люди повернулись опять к огороду. Будем разбираться в этой, мне кажется, очень вкусной и интересной теме сегодня с моими гостями, которых с удовольствием вам сейчас представлю. Это главный редактор журнала «Огород», вот он у нас тут на столе, и издатель журнала «Москвичка» Дарья Решки. Даша, привет.
3: Привет, Юль.
2: Ты со своим огородом.
3: Обязательно. Будем рассказывать, как его выращивали.
2: Вот. А поможет нам еще в этом, собственно, даже не знаю, как это сказать, хозяйка избы Баба-Яга. Это я не обзываюсь сейчас. Участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая.
4: Все правильно.
2: Все правильно?
4: Да, да, Баба-Яга, я горжусь этим.
2: Ага, то есть мы вас смело можем так называть.
4: Да, конечно, начинающая, но...
2: Хорошо, а вы когда ей стали-то?
4: Ну, в течение последних 3 лет постепенно становилась.
2: У вас же абсолютно реальная история, да? Вот
4: реальная история,
2: ее, то люди не поверят.
4: Изба. Поехали с друзьями устанавливать дом старый, столетний, и потом...
2: Зачем?
4: Ну, что он стоит? Он в наследство достался одному из наших общих друзей. Решили сделать с него изначально какую-то летнюю резиденцию, чтобы приезжать
2: а
4: с друзьями.
2: А не проще его было новый какой-нибудь? Вот сейчас куча сборных домов, там, которые недорого стоят.
4: Ну, это вот хороший сруб. Хоть и 100-летний, ну, как-то история...
2: Ага.
4: Пока восстанавливали, я решила остаться. И вот уже это 3 года в мае. В мае 3 года, как я там живу, одна. Ко мне приезжают там мои друзья, теперь еще подписчики, блог разросся, и, в общем, все закрутилось.
2: А это как-то далеко от цивилизации?
4: Это Владимирская область, от Москвы 2,5 часа. Но у нас нет дороги в деревне, нет газа, и поэтому она такая, ну... малонаселенная, без дороги, деревня. Полное впечатление, что ты где-то в глуши. Хотя до города не так далеко, до ближайшего.
2: Точно, Баба-Яга. Даша, ты как считаешь?
3: Ну, с Бабой-Ягой я еще не дискутировала.
2: Так.
3: И интервью мы тоже еще не брали у Бабы-Яги. Мне кажется, что наша будущая героиня сидит на самом деле. Спасибо программе и тебе, что познакомились теперь.
2: Ну вот мне тоже интересно. Давай так, спрос рождает предложение. Журнал «Огород» родился не просто так. Если бы его никто не читал, он бы у нас не выходил с такой регулярностью. Откуда, как ты считаешь, вообще пошел этот спрос?
3: Ну, как говорят вообще мои коллеги из агросектора, угу. Что на самом-то деле каждый человек... Абсолютно каждый имеет отношение к огороду, к агросектору, потому что все мы едим.
2: Угу.
3: И на самом деле, мне кажется, что этот тренд – это часть общего тренда на осознанность, на поиск полезных продуктов, полезного питания. Сейчас мы все сделали такой оборот вокруг понимания, что такое ЗОЖ, и все говорим о том, как добирать белок. В том числе сейчас пошла дискуссия о том, что такое доступный белок, как его сложить в свою продуктовую корзину и не обеднеть. Эта осознанность, она стала в нас проявляться в эпоху турбулентности, которая стартовала с ковида. Я думаю, что все заметили именно на изоляции, что хочется стать ближе к земле. Многие стали переезжать на дачи, уезжать куда-то в регионы, поднимать как раз какие-нибудь вот поместья свои старые и возобновлять их. И нашли в этом определенное успокоение, потому что когда ты все время находишься в таком информационном потоке, когда еще и мир турбулентный, действительно нужно искать точку опоры. И она оказывается в земле. Наша же задача была показать, что это красиво. Ведь если так разобраться, бренд Тосканы той же или Прованса, он сложился тоже абсолютно не сразу. Но если мы гуглим или там ищем в других поисковиках какие бы то ни было образы, связанные с этими территориями, мы видим очень красивые, романтизированные картинки сельской жизни, к которым каждый хочет стремиться. А вот если вы загуглите картинки, связанные с российским селом, что будет, скорее всего?
2: Грязные ногти, драные штаны и вот это вот все. Но это же не так.
3: Абсолютно не так. И вот для этого мы и сделали журнал «Огород», чтобы через ту призму, через которую мы смотрим обычно в «Москвичке» на темы абсолютно глянцевые, связанные с модой, посмотреть на нашу провинцию, на наши регионы, и увидеть, что там этой романтики ничуть не меньше, чем за рубежом.
2: Угу. Вы согласны, кстати?
4: И да, и нет. Тренд, да, на заземление, он есть. Насчет моды какой-то. Но вот я человек, который в деревне живет. Я бы тут разделяла все-таки дачников и деревенских жителей. У деревенских жителей своя мода, она продиктована все-таки удобством. И, ну, калоши на шерстяной носочек — это классно, и тельняшка — это классно. Я иногда думаю, последнего

0: съемки моды. Помимо того, что мы стараемся куда-то уезжать, у нас были уже поездки на Дальний Восток, на Сахалин. Мы делали большую съемку осенне-зимнюю в Осетии, куда мы отправились искать снег в то время, когда здесь его не было. Помимо того, чтобы исследовать территории, мы и образы стараемся собирать из тех брендов, которые следуют традициям. Mm-hmm. И часто это даже не просто бренды, это артизаны, то есть люди, которые где-то между ремеслами, искусством, брендами, которые не производят что-то на поток, которые производят штучные, очень деликатные, интересные вещи, абсолютно направленные на поднятие ремесел и интереса к ним.
1: Угу. На самом деле, то есть ты вот уверенно и четко можешь сказать, что все-таки это не раздутая история в социальных сетях. Этот тренд в реальной жизни есть.
0: Ну, как он может быть нереальным, если мы видим многих наших светских друзей, которые внезапно перебираются из города куда-то за город, не буду говорить уж прям деревня-деревня, но живут там большую часть жизни своей, большее количество времени там проводят. И, например, начинают даже какие-то мини-бренды.
1: Вы от чего уехали? Давайте так, многие же сейчас и зрители могут подумать, а, наверное, у нее тут ничего хорошего не было, поэтому, ну, что там, типа, шил на мыло променяла. А вот так по-честному, было что здесь оставлять в большом городе?
2: Да было, конечно. У меня в Москве достаточно сложилась интересная жизнь. И с профессиональной точки зрения, там, я была редактором, продюсером, все эти модные тусовки, вечеринки, походы по барам. Неплохо жила, интересная. Но, наверное, какой-то кризис. Но я не от него уезжала. Я вообще ехала на 2 недели помочь друзьям с ремонтом дома. Угу. Потом месяц, осталось на месяц, потом на лето, а потом осень. Я думаю, ну ладно, еще сентябрь, он теплый. У нас такая атмосфера стройотряда еще хорошая. А потом, я думаю, надо как-то остаться. Мне какой-то вот это вызов. Это абсолютно иррациональное решение. Я не могу сказать, зачем я осталась. Потому что, ну, это было очень страшно и тяжело. Там столетняя изба, старая печь тогда еще была, она плохая была, холодная. Уже была коза, там куры, собака, волкодав, кот. И вот я думаю, ну, если я зиму там проживу и не помру, в принципе, нормально. Хорошая цель. Потому что я в какой-то момент думала, что, ну, я не выживу. Там все время случались какие-то бытовые происшествия, mm-hmm. плюс люди приходили не очень однозначные.
1: И дружелюбно настроенные, так я понимаю, да?
2: Вы знаете, просто деревенское сообщество, оно неравнодушное, но это неравнодушие выглядит для городского человека иногда возмутительно, mm-hmm. иногда страшно. То есть им не все равно, кто приехал и живет, и они это приходят выяснять. Вот вопросы «ты же ведьма, признайся», они звучали.
0: А вот. Вы говорите, я не ведьма, я баба-яга.
2: А это разные архетипы, действительно, баба-яга, не ведьма. И потом, там по прошествии, наверное, года полтора прошло, пока меня приняли и поняли.
1: Свой-чужой, то есть это четкое разделение, да?
2: Да, да, и проверить надо. То есть соседка только спустя, наверное, ну, год как-то еще начала меня уважать, ну, бабка деревенская, которая там живет всю жизнь.
0: А что нужно, чтобы они зауважали? Вот что за чек-лист может быть такой? Уважение от деревенских.
2: Ну, знаете, ко мне...
1: Как из ведьмы стать своей.
2: Ко мне разные истории прилетают сейчас уже. Подписчики пишут, что вот кто-то переехал, его не приняли, а потом выясняют, что это девушка с синими волосами и привезла все свои столичные привычки в деревню, не просто в коттеджный поселок. И, естественно, ну, я говорю, не надо с синими волосами и ехать в глубинку. Ну, не поймут просто. Ну, надо слушать людей, изучать местные какие-то порядки, потому что там, например, на Урале они одни, в Поволжье они другие.
0: То есть это такой антропологический опыт получается?
2: Этнографический.
1: Так а вы это как, на месте все изучали?
2: Все на месте.
1: Ну, то есть вот прям ножками-ножками.
2: Да.
1: Через свои собственные ошибки, через свои собственные успехи. Это же в интернете не найдешь информацию. Как и городской вдруг стать деревенской?
0: Я прям представляю, как я какому-нибудь искусственному интеллекту вбиваю это. Расскажи мне, как
2: могу писать гайд. Да, надо не выпендриваться.
0: Давайте напишем, правда.
2: Давайте напишем. Меня уже спрашивают, да, я записывала какие-то видео. Не выпендриваться, прислушиваться и очень доброжелательно относиться к людям. И быть открытым. Ну, то есть жить открыто, потому что все равно все разузнают, и лучше сразу всем все рассказать, и как бы, ну, не знаю, с пирогами, там, если яйца есть, с яйцами как-то. Наверное, меня спасло то, что я открытый, доброжелательный человек, и ну, немножечко, знаете, есть архетип дурак такой, и люди сначала как-то не верят, да, такому простодушию, а потом, да, она действительно такая, вроде без задних мыслей, и начали помогать в какой-то момент. У меня вообще очень положительные впечатления от русской провинции, от деревни. Я всеми руками, то есть никаких у нас там покошенных из заброшенных деревень, подзаборных алкашей, этого нет. То есть деревня живет, ну, по крайней мере, вот Владимирская область.
1: Так у нас алкаши классно. Есть и в больших городах. А они есть и в деревне. Ну, то есть, давайте так, процент алкашей, мне кажется, он абсолютно одинаковый, что там, что там. Это же, ну, просто какой-то

0: дурацкий стереотип. Если честно, в деревне столько работы. Ну вот я когда приезжаю, да, то есть я очень люблю Республику Алтай, очень. Просто, ну, мне иногда в Москве ломки начинаются. Хотя я на самом деле очень редко, когда возвращаюсь куда-либо, два раза вообще в одно и то же место. Мне все время нравится какие-то новые места открывать. Но это какое-то особенное для меня место. И когда я там последние два года еще подружилась с ребятами местными, не деревенские ребята, ну, я прошу прощения, там работы столько с утра до вечера, что вот это вот, ну, это всегда твой собственный выбор. Либо ты будешь бухать, ну, тогда у тебя не будет ни огорода, ни чего-то там, да? Ну, либо ты будешь заниматься всем своим хозяйством, строить базы, возить туристов, заниматься огородом, растить детей. И, конечно, ты будешь выпивать, но ты не алкаш, ты выпиваешь ровно так же, как светский человек, приходя в Москве в ресторан. Вот и все. Ну, то есть это выбор всегда. Алкаши есть и в городе, алкаши есть и в деревне.
1: А мне кажется, у тебя даже выбора меньше в деревне, потому что если ты сам не сделаешь, никто за тебя не сделает. Печь, а много жизни на необходимых вещей нужно делать.
0: Я представила такая, извините, можно дрова? Я тут набухался, можно мне дрова привезти, а то я зимой замерзну.
2: Ну, да, вот это осознание, что тебе все равно в любом состоянии придется делать весь этот объем работы бытовой ежедневный. Ну, как-то и можно другие радости найти. Ну, к тому же это просто опасно, если один живешь особенно.
0: Угу.
2: Заслоночку закрыл раньше времени у печки, и можно не проснуться.
0: Вообще это на самом деле здорово, когда ты оказываешься с такими людьми где-то в глухом лесу и понимаешь, насколько ты беспомощный, насколько ты беспомощный, и насколько сильны эти люди.
1: Они великие.
0: Да, да. Потому что твой телефон, на который ты возлагаешь такие надежды, вдруг теряет связь и становится просто, ну, на радость фотоаппаратом, единственное, что он может сделать, да? А эти люди умеют все. Это, знаешь, как отличить городского от деревенского. Мы утром вышли, я помню, сели такие, пустое костровище, и вот сидим. А где костер? А где баня? А где еда? Понимаешь, не можешь сделать ничего. А ребята, на самом деле, могут все, и кашу из топора тоже. И это, конечно, не может не восхищать.
2: Ну, знаете, с одной стороны, ощущаешь себя беспомощным какое-то время, а потом, если включиться, а мне кажется, в деревне происходит переключение, что в городе это такая предопределенная среда. Здесь все за тебя сделали, особенно в большом городе, типа Москвы, mm-hmm. да, Питера. И ты такой, ну, как бы ходишь по этим проторенным дорожкам, и как бы ты такой винтик вообще, кто я, зачем я, вот эти все вопросы. А в деревне ты включаешься и понимаешь, что вообще-то ты очень много чего можешь, что, возможно, возможности организма, даже женского, недооценены. Ну, то есть я, например, поняла, что я гораздо больше
0: физически
2: могу...
0: Физически сильный, да?
2: Я вообще могучая женщина. И как бы без последствий.
0: Мне нравится, я могучая женщина.
2: Могучая, да. В городе просто негде развернуться. Вот. Поэтому мужчинам особенно надо обязательно иметь какую-то деревеньку, дачку, чтобы вот развернулась душа, за ней тело развернулось. Там как бы все встает на место очень быстро.
1: И фитнеса никакого не надо.
2: Да, абсолютно.
0: Пока
2: как
0: утром
2: бы, да.
0: дрова нарубил,
2: зимой снег чистишь, истопил. Особенно вот этой зимой было потрясающе. Три раза в день снег иногда надо было чистить. Летом лопаты, грабли и прочее.
0: Даш, скажи мне, пожалуйста, вот ты уже завела свой собственный огород или рассаду на окне?
1: Ну, представляешь? Скажем, нет. Это как раз
0: честно.
1: Моя сублимация.
0: Вот. Но вот хочется уже.
1: Хочется.
0: А вот чтобы, причем... какую бы культуру тебе хотелось бы выращивать так, чтобы... Ну да, не все, не будем распространяться на все. Вот что бы хотелось? Вот с чем бы хотелось ковыряться, заниматься, переживать, волноваться, лампочку поставить, салфеточку постелить, я не знаю, там что-то вот... Вот какую из?
1: Ты знаешь, мне не нравится заниматься... Не нравилось, во всяком случае, заниматься огородом, но я всегда мечтала о саде. И так уж сложилось, я иногда смеюсь и говорю, что это вообще как какое-то судьбоносное решение, что в моей жизни случился огород, потому что моя мама, она вообще агроном. И всю мою детскую жизнь она...
0: Да ты что?
1: Она заставляла меня ковыряться в земле. И я говорила, не хочу, не хочу, это не буду делать, это не буду делать. Ну, естественно, делала. И сказала ей, что никогда в жизни, вот сейчас уеду в большой город, и никогда в жизни не буду этим заниматься. И моим самым страшным сном вообще в подростковом возрасте было стать таким, не знаю, редактором, журналистом в провинциальной местной газете какой-нибудь, потому что я родом из Краснодарского края, и, как я говорила, писать про надои и удои.
0: Mm-hmm.
1: И как это бывает в фильме «Из 13 в 30», вот он, огород.
0: Вот тебе надои и
1: я считаю, что это лучший продукт в моей жизни. Во всяком случае, я говорю, что он мне дан для счастья теперь. Ну, вот огорода у меня нет, зато...
0: Ты хочешь сад?
1: Я хочу сад. Но у меня появилась курица.
0: Где?
1: Не поверишь. Мне мои коллеги решили подарить на день рождения курицу. Зовут ее Марта. Живет она теперь, конечно, у моих родственников, а не в квартире. Но они так и сказали. Ну, представь, ты будешь первым главным редактором, который с курицей будет выходить в свет.
0: Да, я поняла. будет светская курочка.
2: Мне кажется, парочку курочек можно на балконе держать, даже в городе, ничего страшного.
1: Ну, пока я не придумала, как это организовать, но идея хорошая.
0: Слушай, ну вот так за любимой курицей можно реально за город переехать.
1: Сначала ты вольерчик какой-то строишь,
0: а потом,
1: целый дом, участок покупаешь и дом присматриваешь. Ну, честно говоря, я все время так посматриваю, где бы купить участок теперь, и фантазирую о том, как у меня будет мой дом устроен.
0: Ну, не знаю, я прямо это вижу, честно. Вижу это не только по кругу своего общения, а вижу еще по регионам, в которые я езжу, что прям есть тренд на то, чтобы перебраться поближе к земле. Есть такой внутренний запрос. Несмотря на то, что многие по-прежнему хотят в столицу там или еще что-то, но по мне так это очевидно. Очень хочется кусочек своей земли.
1: А мне кажется, это стало чувствоваться не только в потребности переехать, как дауншифтинг. Это стало проявляться как раз у тех самых зумеров, у подростков. И это не просто мои домыслы, это статистика. Одна из постоянных колумнисток Валерия Косомара, которая занимается олимпиадами для школьников, она проводит много исследований, связанных с запросами на разные профессии. И отмечает, что, например, агрономы теперь, не говоря уже о виноделах, о сомелье, о всех связанных с этой, уже романтизированной стезей, связанных профессиях, даже агрономы сами по себе — это очень востребованная профессия и очень высокооплачиваемая профессия. Стоит очередь на этих агрономов, их просто не хватает в нашей стране, и одновременно с этим уже первокурсники, пришедшие на кафедру, обучающую агрономов, они, как правило, разбираются компаниями к концу первого года обучения. И
0: уже?
1: Когда приходят, например, к выпускникам, они смеются и говорят, ну, ребят, надо было приходить 3 года назад, мы уже частично практикующий специалист, и нас уже разобрали по разным компаниям. Поэтому это и компаниями сейчас востребовано, и высокооплачиваемо, и на самом деле конкурс на эти места и востребованность среди молодых специалистов довольно высока теперь.
0: Но вот у вас же тоже огромное количество подписчиков, которые вдруг у вас образовались. Значит, им это интересно?
2: Вы знаете, даже вот в первый год, 2 года назад, их было не так много, потом резко. И вот все больше и больше. Я очень много общаюсь с подписчиками. Мне пишут, я всегда отвечаю в личку. Кто-то мне много сейчас, ко мне много приезжает. У меня как бы, я еще шучу, что двери избы перестали закрываться. Помогать приезжают там на гостевые визиты. Летом детей подписчики пришлют на деревенские каникулы на все лето. У меня будут все лето чужие дети, родители которых хотят, чтобы они познали опыт деревни. Родственников уже нет, бабок, теток в деревне. Я выполняю роль какой-то такой деревенской тетки, вожатой, тренера.
0: Да.
2: Вот. И ко мне на трудотерапию деток. Ну, мы не только трудотерапимся там с ними. Понятно, там еще какие-то активности. Мы пошли в маршрут в пеший, мы пошли на соседнюю ферму, мы пошли на водохранилище там купаться, рыбу ловить. Вот. Но да, у всех обязанности там чистить курятник, козлятник, всех пасти, кормить, доить кур, пасти коз.
1: Мне кажется, каждый ребенок через такое должен пройти.
2: Обязательно.
1: Становление личности русского человека. Чтобы потом не задаваться вопросами, что, откуда, как и почему.
0: Берется.
1: Тем более, что это действительно часть нашей культуры и корней.
2: Ну, они сейчас даже в 12 лет, оказывается, не обучены бытовым навыкам. Ну, не умеют чистить картошку дети. И мы вот учимся открывать сгущенку. Ну, между делом выяснять, что они вообще ничего не умеют.
1: Действительно, зачем тебе приносят уже даже морковочку почищенную, порезанную?
2: Да. И вот
0: только жуй.
2: Надо вот эти моторики даже. Он говорит, а я не умею, я ножом, я только овощечистка. Я говорю, ну, надо учиться ножом, сейчас будем. Ничего страшного нет, сейчас научимся. И, конечно, у них там где-то катарсис, немножко где-то слезки, но в целом все довольны, приезжают потом на следующий год тоже. Тренд, да, есть на переезд на землю. Я думаю, это связано еще с тем, что, ну, в каком-то смысле с землей можно вылечиться и физически, и психологически.
0: Но она успокаивает тебя. А потом, знаете, я поймала себя на мысли, вот так интересно, я просто никогда не затрагивала эту тему, а я буквально вот вернулась с Алтая, и мы что-то случайно затронули эту тему 90-х. И, ну, ты городской житель, вспомнили, как там платили зарплату. Вот завод, что производит, я помню, на поезде едешь,
2: мылом.
0: И на каждой остановке, вот что завод производит, то люди и продают, потому что им зарплату реально этим выдавали, да? И как тяжело было в городе. А те, кто жили в деревне, вроде тяжелые времена, но все равно у тебя есть кусок земли. То есть нам-то эту картошку надо было где-то купить, а они эту картошку с огорода своего собирали.
1: И пока все менялись бартерным таким обменом в городах, местные менялись только саженцами.
0: Вот, то есть это совсем другая история. Я просто помню, это были голодные, именно голодные времена. И совсем разное восприятие этих времен, да, как интересно. Все-таки кусок земли — это сильное психологическое подспорье ну, не времена непростые, мы все это понимаем, да, то обилие новостей, которые с утра до вечера ты получаешь, ну, просто даже тяжело с этой информацией тебе справиться. И вот как бы земля какую-то уверенность тебе дает. Не знаю, вот я так это ощутила сейчас, поговорив с ними, ну, как будто бы свой кусок земли, ну, и пачка семян, и вроде ты уверен в
1: завтрашнем дне. На черный день припас, пачку семян.
0: Правда.
1: И дача есть какая-то.
0: Да, и все-таки семена сейчас не такие, как раньше.
2: Не такие. Я вот думала до эфира, да, как бы эту тему, наверное, не будем затрагивать.
0: Почему?
2: Нет, ну там, понимаете, раньше вот у каждой хозяйки, да, деревенской, у нее был свой запас семян. Вот посадили, выросла. Из этого собрали семена на следующий год, посадили, а оно выросло. А сейчас, если ты эти семена посадишь на следующий год, из них не вырастет.
0: А хитро делают, да?
2: Хитро делают, да. Заговор семенных компаний, вот это все. Ну, действительно, по-другому сейчас стало все. Не будем отрицать. Вот. Но ладно, можно купить семена, не страшно. Вот из покупных растет хорошо, нормально. Можно рассаду купить. Я в этом году, первый год, у меня теплица. Я говорю, меня склонили к огородничеству. Я начала как-то животноводство, зашла в деревенскую жизнь. Я не сажала ничего. А сейчас теплицу мне подарили, и я такая, ну все, я уже не могу, я вот сейчас вот полила огород к вам ехать, там теплицу всю засадила, и это такое удивительное чувство. Оно как бы вот, я взрослая женщина, у меня есть теплица, это очень круто.
0: И вообще, знаете, очень круто ощущать себя в студии радио «Спутник», как будто бы мы втроем сидим на теплой заваленке и классно болтаем. Сейчас новости, вернемся совсем скоро.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье, 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Нижегородский областной суд, получивший повреждения в результате атаки БПЛА, возобновит работу 1 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда. О случившемся 28 мая сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель Верховного суда России Игорь Краснов после этого поручил принять оперативные меры для восстановления работы ведомства. Ранее сообщалось о переносе судебных процессов, запланированных на 28 и 29 мая в Нижегородском областном суде. Жительница Казани Галия Сиддикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, получила премию имени Тиграна Киасаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Сиддикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за высокую оценку своего поступка и призналась, что находится в смешанных чувствах. Главный редактор поблагодарила девушку за щедрые слова и напомнила, что это премия ее супруга Тиграна Киасаяна. Напомню, Сиддикова вместе с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Девушка прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег. Размер премии, напомню, составляет 1 миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симонян. Мужчина, который пытался надругаться над ребенком в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Напомню, ранее в соцсетях появились кадры из домовых камер, на которых запечатлен сам инцидент. Мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Ему помешали соседские дети, они привлекли внимание. В итоге ребенка спасла проезжавшая мимо женщина. Подозреваемый, как сообщают местные СМИ, задержан. Пограничники в Закарпатской области сняли с дерева мужчину, спасавшегося от медведицы во время незаконного пересечения границы с Румынией. На него составлен административный протокол, сообщила Госпогранслужба Украины. Как уточняется, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы. Но во время перехода он наткнулся на дикое животное. Данное видео есть в Макс-канале «Радио Спутник». 5 человек, предположительно, смогли излечиться от лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго. Об этом заявили в Минздраве Республики. Также уточняется, что власти ДРК лабораторно подтвердили Эболу в общей сложности у 225 человек с начала вспышки. Однако не сообщили точное число смертей. Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию со вспышкой Эболы в Демократической Республике Конго и Уганде чрезвычайной и представляющей опасность для других стран. По последним данным, в ДРК с подозрением на Эболу скончался 221 человек. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Точка опоры» с Юлией Барановской.
3: Это программа «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник». Обсуждаем сегодня очень теплую и классную тему. Говорим про огород. И помогают мне в этом вопросе, интересным, уютным, теплым, домашним, мои сегодняшние гости. С удовольствием вам их представлю. Главный редактор журнала «Огород», издатель журнала «Москвичка» Дарья Решки. Дарья, еще раз здравствуйте. И хозяйка избы, баба-яга, я сейчас не обзываюсь, она очень любит, когда ее так называют. Участник проекта «Не просто дом» Татьяна Легкая. Тань, ну правильно же, баба-яга.
4: Все абсолютно.
3: Так что никаких обид и оскорблений. А какие новые герои? Кого-нибудь нам проанонсируйте, кого можно в ближайшем будущем увидеть и прочитать в журнале «Огород».
5: В этом номере у нас будет большая история, например, про разводчиков коз. Будем разбираться, как
3: их... С курицами разобрались,
5: пошли дальше по козам. Как их выращивать, какие бывают породы, и что вообще стоит предпринять, если ты решил заняться козоводством. И вообще, кстати, козы, они же как сакральное некое животное для нас всех. Мне кажется, тоже в наши какие-то архетипы попадают.
4: У меня 3 козы, ну, сакральное.
3: Козье молоко, потому что если была аллергия, вот козочка же, она же...
4: Оно полезное очень, да.
3: Ну, то есть она же помогала детей выхаживать, я так понимаю. Ну, что я помню.
4: Отпаивали, да, выпаивали козьим молоком. Угу. Ну, вообще, я думаю, если переехал на землю и хочешь завести какое-то полезное животное, то не надо корову сразу, вот козу самое то.
3: Почему?
4: Меньше объем. в имени. Но с ней легче справиться. Корова это все-таки под нее как бы и какой-то коровник большой, ест она много, и там пасти надо. А тут как бы с козой проще управиться.
5: Я так мечтаю о козе, причем о мини-козе. Мы в один
3: У тебя курица уже есть. Ты уже
5: я просила козу, а мне подарили курицу. Мы снимали для одного из номеров мини-животных, мини-пига, мини-козочку, мини-бараны. И вот есть еще мини-коровки. Но мини-коровки это прям вообще мечта.
3: Они дают молоко?
5: Они дают молоко, как обычно, видимо, тоже меньшим объемом, но они такие милые, как игрушечные. Мне кажется, таких можно и на очень небольшом участке содержать.
3: Ну и коровник маленький для них.
5: Все мини. Мини-домик.
4: Ну, такие, это мини. Интерес, да, они кудрявые, там такие там, симпатичные.
3: Но на самом деле, ведь если мы говорим про огород, ну, в прямом смысле слова, вот вы сейчас стали тоже от восстановления избы, ушли в огород все-таки, да? То есть это же целый мир, увлекательный мир.
4: Это увлекательный мир, да, начиная от выращивания рассады, контактом с бабушками на рынке, потому что если что-то не взошло, едешь на рынок, и это терапия. Вот я недавно писала пост, вызвал большой отклик, я говорю, ребята, вот это лучше терапия. Берете, едете на рынок, провинциально обязательно, идете к бабкам, бабулечкам, и говорите, а вот вы начинаете выбирать рассаду, обязательно говорите, что я в первый раз сажаю, и все, вас начинают поддерживать, все получится, моя милая, надо вот так, то есть да, это такое комьюнити садоводов. Но я пока все равно, я не верю, что у меня что-то вырастет, и мне кажется, это такой мой оберег. Я такая, да, ну, как-то получится, получится. Нет, нет.
3: А бабушки делятся с вами секретами своими?
4: Они, конечно.
3: Как зашептать,
4: им же надо, да,
3: что-то.
4: Там плюнуть, перекрестить лунку, сыпануть того, сего, золы, там, рыбные кости кинуть, потому что это фосфор. Вот я вот недавно ходила в магазин, и в провинции все, у всех огород. Вот сейчас компания садово-огородная, и все только говорят, там на небе только разговоров, что об огороде. Вот, оказывается, вот кто-то кидает кости рыбьи, потому что это фосфор. Ну, натуральными средствами, а растениям нужен фосфор помидорам. И, в общем, это, конечно... Я думаю, если было больше времени, весь участок заставить теплицами, вот, там, значит, неоновые вывески повесить в теплицах, музыку какую-нибудь там, не знаю, эмбиент, в разные теплицы разное, и фестивали устраивать электронные в теплицах. Вот у меня такие фантазии.
3: Ну, вообще, это, конечно же, вот мы сейчас тут сидим в студии, разговариваем, смеемся, но ведь это же труд. Это очень тяжкий труд. Но есть ощущение сейчас, разговаривая с вами, что как будто бы этот тяжкий труд доставляет вам удовольствие. То есть это прям такая приятная усталость.
4: Вы знаете, я в какой-то момент, вот я вела канал, он разрастался, и в какой-то момент у меня настолько, меня стало как бы, ну, разрывать от того, что есть еще темная сторона деревни, о которой мало кто пишет. Потому что все равно классно, вот сельские блогеры, я переехала в деревню, я сижу у печки, у меня вязаные красивые носочки, какой снежок, посмотрите, как классно. И я всегда это читала, думаю, а кто там у тебя за кадром? У тебя рабы или кто там все делает-то? Вот. И я завела канал, который так называется «Темная сторона деревни». И вот люди, узнавая о нем, говорят, а, так вот, я был не на то подписан, вот здесь самый смак. И я начала описывать все как есть, что в деревне это очень полярная история. Там все здорово, да, звезды, свежий воздух, чистый снег. Но если живешь круглый год, там очень много боли, отчаяния, усталости.
5: Что труднее всего далось, особенно на контрасте?
4: Ну, я вот уже участвовала, трое родов было у разных коз, и вот первые роды там у козы, которая была с самого начала, там 4 мертвых козленка, и вот, и коза, значит, начала умирать, и там выхаживаешь. То значит, извините, нашествие крыс. Потому что там, где куры и козы, обязательно заводятся крысы. И это все знают деревенские.
5: Все, возвращаю слова
4: да,
5: обратно,
4: как бы...
5: не хочу козу.
4: Ну, извините, я про темную сторону немножко. Когда там в бочке с кормом крыс забиваешь лопатой и никуда не денешься от этого, это как бы, ну, становишься сильнее, но внутри как бы все передергивает. Когда дымоход засорился, и дым валит в избу, а мороз, и там я рискую замерзнуть. И что делать?
3: Ну,
4: а
3: либо
4: я не
3: замерзнуть,
4: умею.
3: Либо угореть.
4: Либо угореть, да, и как бы ищешь куда-то, а деревня, ну, малонаселенная, там соседи не помогут. Вот эти вещи, там, ну, был ряд ситуаций такие, они достаточно тяжелые, страшные. Ну, и, в принципе, они происходят регулярно, иногда накапливается усталость, например, заклинила спину, температура, а дрова колоть надо, и печку топить надо. И ты не можешь такой, ой, сегодня отдыхаю, все, лежу. Нет, всех надо накормить, напоить, подоить.
3: А вот тогда становится понятным, что все, вы же одна.
4: Да.
3: Вот. Почему же каждая баба-яга хотела к себе Ивана Царевича все-таки заманить?
4: Послушников.
3: Да, ну потому
5: хоть
3: что
5: кому-то
3: давайте...
5: кому-то делегировать, да.
3: Ну не только делегировать. Вот все-таки деревня — это про семью. Ну, правда же.
4: Ну, Одной можно. И по моему примеру, я знаю сейчас девчонок, которые тоже переехали, живут одни в избе, и вот первую зиму они прям плачут, там, в сторисах плачут. Я говорю, терпи. Первый год надо просто перетерпеть, потом будет легче. Все адаптируется, тело, психика. Просто вытерпи, говорю, просто вытерпи. Первый год всем тяжело. Хоть семья с мужчиной переехала, все. Первый год все так мучаются этих историй, ну, наслушалась. Потому что городские, они не знают там основ, что там дрова не те привезли, они плохо горят, то все. Они потом смеются, столько ошибок, говорит, сделали. А не сделав их, ну, ты как бы не пройдешь этот путь. Конечно.
3: А зачем тогда переезжать, если вот вы говорите, терпи, а зачем терпеть?
4: Первый год, ну, испытывает на прочность деревни, земля испытывает вообще по-любому.
3: А для чего тогда терпеть?
4: Вы знаете, потом совсем другое качество жизни становится. И вот лучший ретрит — это не ехать там на Таиланд, на Бали, это вот пожить хотя бы полгодика, годик в русской деревне, вот в старом доме, вот это вообще переворачивает вообще сознание, психику, вообще другим выходишь, если выходишь.
3: Мне понравилось это название. То есть это теперь даже для тех, кто говорит исключительно этим языком, это ретрит.
4: Да, настоящий. Да.
3: Это настоящий. Вам не Бали с Убудом. Понимаете?
5: Вот мы этим и занимаемся. Нейминг даем новый. Все эти агрокоры.
3: А что этот ретрит-то? Что он дает? Ты что, узнаешь себя или...
4: Ну, сталкиваешься, да, с темной стороной. Ну, понимаете, в городе очень много возможностей отвлечься. Mm-hmm. Вот, например, мне грустненько, я такая, ой, пойду-ка я развеюсь. Там выставка, барчик, там просто встречи с подружкой. В Москве особенно, ну, столько же, на любой вкус.
3: Да не, на самом деле, много в каком городе есть.
4: Марафончик пробежал, в крайнем случае, все. А там вот плохо мне... И я никуда не могу уйти, ни поплавать в бассейне, ни фитнес-зал. Я сижу в этой избе, и с этим плохо. И оно начинает разверзаться, ты смотришь в эту бездну, а она как бы там нет дна.
3: Ну, а может в этот момент пойти снег поубирать?
5: Или колоть дрова?
4: Да. Ну, это как бы в какой-то... Да. Ну, это все равно, да, ты даже там чистишь снег, ну, как бы не всегда же его там чистят. Ну, в общем, ты остаешься постоянно наедине вот с тем, от чего ты раньше бежал.
3: Угу.
4: Ну, как бы смотришь в глаза.
3: От самого себя, то есть?
4: Да, ты смотришь в глаза и... там своим всем этим там страхом, тревогам, там, пострашнее какие-то вещи, собственно, там, мерзости какой-то, которой достаточно, считаю, в каждом человеке.
3: То есть вы себя в чем-то проработали вот этой деревенской жизнью?
4: Ну, я как-то стараюсь избегать, потому что таких терминов в чем-то, наверное, да. Просто.
3: Но
4: все...
3: они просто понятнее тем людям, которые услышали слово ретрит и зацепились.
4: Да, ну да, это лучшая терапия, так скажем. Понятно, горожанину современному. Лучше психотерапии, да, деревня. Ну, конечно, все равно надо с кем-то общаться. Но вот первый год ко мне мало кто приезжал. Там,
3: то есть у вас целый год в Випассана была, это для тех, кто...
4: По сути, да, да. Еще со всякими ситуациями, где нужно было там... Вот кто-то пришел разбираться, мужчины там выясняют, кто я. Там то все, там роды плохие, дрова колы. Ну, то есть там реально прям какое-то было очищение друг за другом. Значит, меня проверяла деревня, потом было легче.
3: Но вы сейчас себя можете назвать уже деревенским жителем или еще пока нет?
4: Да, могу, могу. Просто у меня как бы прошлое городское, и получается, что я и городским могу объяснить на городском языке, там, почему, например, классно в деревне, и почему не классно одновременно. И с деревенским я уже тоже. Они понимают, прочувствовала, каково нам.
3: То есть они приняли вас уже, это самое главное, мне кажется, да? То есть тесты все пройдены, экзамен на деревенскую сдан.
4: Да.
3: Баба-яга официально. Уже
4: да, много помогают. Я говорю, вообще, в принципе, если не выпендриваться и не гнуть из себя городскую фифу, то местные включаются, помогают.
3: Я вот думаю про то, что пора нам послушать наших слушателей, которые, даже не знаю, городские или деревенские. Но у них
5: вот
3: есть
5: узнаем.
3: Вопросы, да. Давайте послушаем, а вы на них ответите.
6: Меня родители в детстве заставляли ездить на дачу и сажать картошку. Я с тех пор не люблю все это. А вы своих детей заставляете копать грядки?
3: Так. Ну, они не знали, кто будут гости, и искренне задали свои вопросы.
4: Да, ко мне родители специально присылают детей, чтобы они покопали грядки. Потому что я считаю, что это как бы основа становления, да, русского человека. Надо покопать грядки, надо пополивать, надо поухаживать за курами, понять, откуда у них яйца. У детей тоже шок. Они не знают, а что у курицы? Оттуда яйца? Я говорю, оттуда.
3: Хорошо, я сейчас попытаюсь быть ребенком и задам вам вопрос. А зачем мне знать, откуда яйца? Ну, я либо могу искусственный интеллект спросить, либо могу пойти в магазин их купить. Да мне вообще плевать, откуда их в магазине.
4: Знаете, мне кажется...
3: Положили? Нет, вот смотрите, вот такой ответ. А зачем мне это знать? Какая мне разница? Я съел это яйцо, но это там минута моей жизни. Я утром съел это яйцо, пошел и вообще забыть про это забыл. И мне есть еще о чем подумать. Ну, я вот так примерно сейчас играю этого ребенка.
5: Угу. Неполезный навык.
3: Да, да.
4: Ну, Я тут, видите, непонятно, наверное, отвечу высокопарно, что это развивает душу.
3: Угу.
4: Ну, когда, что яйцо, это оно там не на ветке растет, и его не вырастил искусственный интеллект. Оно, значит, курочка живая, теплая, с перышками. Она бегала, клевала зернышки, травку. У нее там внутри формировалось. Потом оно вышло. Она кричит в этот момент, кудахчет, и весь курятник кудахчет. И как бы вот полный цикл, да? И потом из этого яичка, если есть петушок, может получиться курочка. А если петушка нет, мы просто съедим. И как бы, вот если положить его в инкубатор, да, яйцо, если петух там вылупится. Ну, то есть как бы это расширяет, я думаю, понимание вообще, как устроен мир в целом. Потому что если ребенок этого всего не знает, и он растет там на гаджетах, он очень узконаправленный, он вообще не знает, как мир устроен. А так он может эти процессы на что-то экстраполировать. Ну, то есть у него гораздо больше связей, причем таких вот живых, руками. Если он потрогал это яйцо, оно же теплое. У них тоже... столько удивления.
3: Вот вы, когда снимаете своих героев, вот про детей, вот это хороший вопрос. Сажать картошку, я это все не люблю. Вот про детей. Вы, когда своих героев снимаете, они как детям говорят. Но одно дело, когда ты в возрасте все-таки, ну, есть такое выражение, что возвращаешься к земле, да? А вот подросток, городской, ну, правда, вот вы меня сейчас не убедили, как подростка. Я вот съезжу к вам в деревню, посмотрю, откуда это яйцо берется, вернусь и с таким же равнодушным лицом буду покупать эти яйца дальше. Ну, мне
4: нет,
3: кажется,
4: уже не будете. Вы уже будете знать, откуда они берутся, и как бы, ну, количество вложенного труда в каждое яйцо.
3: Просто хочется очень понять, как подростка городского.
5: Если говорить про наших героев, к которым мы приезжаем, было много примеров, когда дети становятся частью этой загородной жизни. Например, в прошлом номере мы ездили в Переславль-Залесский, и там были, например, в семье Дуровых. Вообще, очень интересная история героев, которые переехали тоже из Москвы, из интеллигентской семьи и создали там огромное хозяйство с коровами, лошадьми, сыроварней, занимаются этим. И дети тоже, естественно, приобщаются, и все вокруг приобщаются. Та же самая история у Бориса Акимова, где его дети помогают ему и за животными ухаживать, и вместе они с женой, с детьми строят самый там большой открытый ресторан с русской печью. И вот в этой всей... как раз и индустрии гостеприимства, где они встречают в ресторане людей и в производственной части, потому что все, что там они готовят, это все натуральное, все из их же собственного хозяйства. И в этом всем участвуют в том числе их дети в той или иной мере. И герои научились соединять части городской жизни и деревенской, потому что тот же Борис рассказывает, что ну вот я просыпаюсь пораньше, иду, как раз всех кормлю, чищу, все это делаю. А потом я переодеваюсь, еду в Переславль, у меня спортзал, я сажусь ноутбуком, работаю свою удаленную работу. Потом возвращаюсь, тоже какие-то действия продолжаю в деревне, читаю книги. Получается такой сбалансированный, миксованный такой лайфстайл.
3: То есть не хардкор, как у вас? Ну, прям
4: но
3: у вас
4: при этом
3: хардкор,
4: у меня тоже миксованный, как бы. Я тоже с ноутбуком сижу, когда интернет не глушат. Сейчас все чаще, да.
5: Ну, теперь у нас будет больше времени у всех миксовать образ жизни.
3: Все равно вы прям в деревню. А тут как бы получается, что все-таки на землю, но так ближе к цивилизации.
5: Ну, ближе к городу. Но когда к ним заходишь, там тоже отреставрированная изба. Осенью ездили где-то вот грязь, в которой животные ходят, и что-то происходит. Те же сараи, животные действительно ходят, за ними нужно ухаживать. Натурпродукт, они там забивают этих животных, производят колбасу. И все это полным циклом разворачивается. То есть у тебя нет ощущения, что где-то рядышком город переисламывается. Ощущение какой-то глухой деревни создается на первый взгляд.
3: Послушаем еще.
7: Зачем сажать картошку, если ее можно в магазине купить?
3: Я вам говорю, как будто бы этот подросток ожил.
4: Вы знаете, у меня был опыт в прошлом году. Да. Я решила посадить картошку, но там метод есть под солому на картон. Достали, в общем, из могилы старые все методы. Пермакультура. Я думаю, ну, я одна не осилю в землю. Я думаю, да, под солому.
3: И вот что я под солому?
4: Ну, картошку раскладываешь на картон, сверху слой соломы. Не надо закапывать
3: надо
4: землю.
3: Сначала... А, то есть не надо рыть землю?
4: Не надо, да. Ну, у кого-то копать, правда, простите, не надо копать, у кого-то правда получается. У меня не очень она уродилась, но эксперимент как бы все равно удачный, потому что он произошел. И вот я просто поняла, у всех же были родственницы, да, которые всех сгоняли, какая-нибудь деревенская бабка, так, на майские все приезжают, копаем картошку.
3: Да.
4: Все такие, баб, мы тебе КамАЗ купим, ну прекращай. Такие, не-не-не, давайте приезжайте. И думаю, да что это старое, сумасшедшее. А я поняла. Обычно мое сообщество, непростодом, с кем мы избу устанавливаем, приезжают помогать. Ну, никто не смог на майские, у всех дела. И вот мы, значит, с котом сажаем эту картошку, а к соседям приехали. И я понимаю вот эту зависть деревенской женщины, к которой никто не приехал помогать, а к соседям приехали. То есть это, понимаете, да, были 90-е, где мы выживали за счет того, что там, что там посадил, то ешь. Но сейчас уже, да, это скорее какое-то объединение семьи. Я там шутила, что это семейные картофельные расстановки родовые. Не нужно ходить на родовые расстановки психологически. Можно приехать на картошку с родственниками и за майские праздники поругаться, помириться, увидеть, не знаю, повторяющийся семейный сценарий в какой-нибудь бабке, в матери, там поплакать. И все это проработать, в общем, за три дня можно вообще.
3: Всего лишь вскопав картошку.
4: Да.
5: Какой интересный лайфхак.
3: Не, ну на самом деле я вот вспоминаю, как бы, ну а как вот у меня было в моем детстве? Мы на этой грядке сидели три поколения, четыре даже. Потому что четвертое поколение сверху наблюдало. Это моя прабабушка. Бабушка, мама, я. Мы одновременно сидели в одной грядке. То есть мамина тетя, это вот все эти разговоры. Потом отношения между друг с другом. Кто больше, кто меньше. Кто любит, кто не любит. Кто приезжает на дачу, кто не приезжает. Это же очень видно, насколько в одной семье все разные характеры, взаимоотношения. Это же правда очень видно. У меня не было такого. Я действительно очень много времени проводила на огороде, и все своими собственными руками, и в лесу собирали, и на огороде что соберешь, что потом целую зиму будешь есть. То есть это банки все посчитаны, подписаны. Тянешь это удовольствие, потому что, ну, для меня нет ничего
4: вкуснее.
3: Вишневый
4: компот на праздник.
3: Для меня нет ничего до сих пор вкуснее, чем вот этих всех настоящих собственных заготовок. И это
5: у меня была любимая традиция, когда мы крутили томат. Вот это вот собиралось огромное количество помидоров, которые мылись, все чины, ванны, тазики, все в помидорах.
3: Да.
5: Эти помидоры кубанские, сладкие.
4: Хочешь сказать, счастливые люди, вас вызревали помидоры? У нас не вызревали зелеными, мама их закатывала.
5: И потом это все прокручивалось, и я там еще совсем даже ребенком такая, я тоже покручу.
3: Подожди, это когда вот эту...
4: Мясорубка.
5: Ну, такая как... специальная машинка, как
3: да,
5: мясорубка.
3: Да, а что вы из нее делали? Как она называется?
4: Леча.
3: Моя любимая. Леча, потом перцы туда, либо... Вот как
5: томатный
3: это...
5: сок еще просто делали.
3: И как это, да, как типа
5: заправку
3: аджики
5: для...
3: еще что-то, да, такое?
5: Аджику
3: да.
5: делали, да, кетчуп такой домашний,
3: вот.
5: Аджику, и томатный сок просто закручивали, ну, в банки.
4: То есть, отвечая на вопрос, да, это про объединение семьи скорее,
3: да.
4: А
5: и у каждого, есть своя функция. Даже если ты самый-самый маленький, ты все равно найдешь, чем тебе заняться.
3: Да, но это здорово объединяет, конечно. Иногда, правда, так ругаются все. Еще один вопрос.
8: Вы чай из самовара пьете?
3: Я да.
4: Слушайте, мне обещают все подарить самовар, который прям на дровах настоящий. Вот я все жду, пока не пью, но летом там мы пьем на веранде. Вот, пока нет, но думаю, скоро начну.
3: Мне кажется, у вас точно была какая-то история в журнале про самовар.
5: Ну, да. Последний раз я пила чай из самовара, когда мы ездили к Вике Шеляговой в Холлу, и мне кажется, что это один из самых модных примеров избинга, где Вика в деревне восстановила много изб, где она тоже принимает гостей, помогает деревне получить какую-то свою новую жизнь и внимание к себе. И, конечно, у гостеприимной Вики был большой самовар на дровах, откуда мы пили чай. Это такая неотъемлемая часть. Ну, вообще, конечно, кстати, редко довольно встречается, но к этому хочется стремиться, хочется к таким героям приезжать.
3: А вообще, кстати, вот про самовар интересно, вот в вашей деревне у всех самовары есть? Или это тоже такой миф некий, что обязательно все пьют чай из самовара?
4: Это миф. У нас в деревне вообще постоянно еще живет, кроме меня, только одна бабушка.
3: Угу.
4: Остальные приезжают на выходные, угу. на там выпуска, поэтому мы, вот бабушка тоже не пьет из самовара чай, потому что, ну, когда ты один, то времени много уходит. Все-таки, наверное, чай из самовара на дровах — это больше какая-то праздничная история, когда еще люди...
5: Гостеприимство.
3: Да, когда собирается кто-то, наверное, целая семья, да?
5: А я хочу задать вопрос не про самовар, а про чайный гриб. Занимает ли какое-то место в вашей жизни чайный гриб? Потому что у меня тоже все время было воспоминание из детства, что это был самый летний напиток. Сейчас теперь это называют камбучей. Тоже нейминг у чайного гриба изменился, и мода к нему проявилась. Но тогда это был классический чайный гриб, и это некое чудовище в банке выносили на лето.
3: Но я
5: из каких-то закромов,
3: мы...
5: и все пили.
3: Да. Но мы вот у тети сколько раз брали этот чайный гриб, потому что у тети я приезжала, это было очень вкусно. Нам все время она давала отросток. Мы каждый раз привозили это домой. Вот он у нас не рос, и хоть ты его тресни.
4: Вы знаете,
3: понимаешь?
4: Это магический как бы персонаж, чайный гриб. Он не у всех приживается. Мне тоже первый год отдали. Он у меня не выжил. И я думаю, ну ладно, не пришло еще это время. Но мне почему-то хочется на самогон переключиться. что я вот подумываю, что надо начать уже, потому что у меня яблоневый сад, и когда яблочные года, там так яблок, у меня уже спрашивают, что на день рождения, я такая.
3: Самогонный аппарат?
4: Да.
3: Так, а вы знаете, что дарить бабе и Еге?
4: Да, я не пью сама, но гости приезжают, и бутылочку дать в подарок вместе с яйцами и с творогом козьим, мне кажется, отлично.
3: Да, кстати...
5: Нам наливки рекламировать нельзя, только отечественное вино в журнале, поэтому все время обходим эту тему стороной, но каждый раз редакция такая, эх, снова не написали про наливки, настойки и самогон.
3: И самогоночку. На этой прекрасной хмельной ноте мы заканчиваем наш эфир про огород. Захотелось прям поехать и клубнику пособирать. Лично мне не знаю, как вам. Спасибо большое, что были с нами. Спасибо большое моим гостям за сегодняшний теплый, уютный, домашний, огородный разговор. Но мы увидимся и услышимся совсем скоро. Всего-то через неделю. Это «Точка опоры» с Юлией Барановской на радио «Спутник».

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
4: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
4: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И, слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
4: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Нейросети шагают по планете широкой поступью, завоевывая симпатии миллионов новых пользователей. Они автоматизируют рутинные процессы, анализируют данные, выявляют закономерности и дают прогнозы. ИИ стал элементом творческих процессов и помощником в обучении. Но не все так безоблачно. Американские специалисты пришли к выводу, что популярнейший чат-бот с генеративным искусственным интеллектом ChatGPT все чаще внушает откровенно бредовые и псевдонаучные мысли. Пользователи жалуются. Платформа иногда выдает идеи и рассуждения, способные свести с ума. В буквальном смысле. Она предлагает абсурдные концепции спасения мира, убедительные научные теории, в реальности не имеющие отношения к настоящим знаниям, и пророчит апокалипсис. Причем весьма аргументированно. Своим собеседникам ИИ может рассказывать о плотных контактах с внеземным разумом или прогнозировать скорый глобальный финансовый крах. Уже и термин в научной среде появился – психоз искусственного интеллекта. Увы, люди подпадают под влияние ложных утверждений и в результате глубоко погружаются в мир опасных иллюзий, теряя связь с реальностью.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 17 часов, в Саратове 18. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте, в этом выпуске. В Ормузском проливе обнаружили объект, похожий на морскую мину. Вспышку ящура выявили на западе Монголии. Движение транспорта между селами в Дагестане восстановлено после размыва дороги. Подробности далее. Премьер Польши Дональд Туск призвал НАТО серьезно отнестись к словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что граждане стран-участниц Евросоюза, где размещены производства БПЛА для нужд ВСУ, не смогут спать спокойно. Как накануне подчеркнул Медведев, граждане Европейского Союза должны понимать, что их власти в одностороннем порядке вступили в войну с Российской Федерацией. Он добавил, что все в НАТО должны наконец начать серьезно относиться к этим фактам и словам. Морская мина предположительно обнаружена в территориальных водах Омана в Ормузском проливе. Об этом заявил Центр морской безопасности Султаната. Там также призвали всех моряков, рыбаков и судна проявлять максимальную осторожность при судоходстве в этом районе. Президент США Дональд Трамп накануне пообещал в ближайшее время принять окончательное решение по ситуации с Ираном. Он также сообщал, что страны пока не согласовали вопросы по атому и открытию Ормузского пролива. Остальные же вопросы решены. Полиция Санкт-Петербурга задержала местного жителя, который предположительно устроил стрельбу из пневматического пистолета по автобусам на остановке, повредив при этом стекла. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Возбуждено уголовное дело по статье о вандализме. У задержанного изъят пневматический пистолет. Он отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, добавили в ГУ МВД. На западе Монголии подтверждена вспышка ящура острого вирусного заболевания. Это передает агентство Синьхуа. Отмечается, что на данный момент заражены 35 голов крупного рогатого скота, принадлежащие 7 семьям скотоводов. Как сообщает агентство, ожидается рост инфицированных животных. Всего в зоне вспышки находится около 5500 голов скота. В соответствующем районе введен карантин, а также реализуются необходимые меры по локализации вспышки заболевания. Ящур острое вирусное заболевания. Более чем у 50% заболевших животных смерть наступает в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей – через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, и реже через мясо. Проезд транспорта по временной схеме обеспечен на участке автомобильной дороги в Цумадинском районе Дагестана. Восстановлено транспортное сообщение с тремя селами. Об этом сообщает Дагестан Автодор. Ранее ведомстве сообщили, что транспортное сообщение с селами было прервано в связи с размывом дорог. Работы по восстановлению дорожного полотна продолжаются. Фестиваль «Пионы России» пройдет в Московском зоопарке с 10 по 17 июня. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. Отмечается, что свои цветы представят специалисты из Московской области, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода, а также из других городов и регионов. Впервые в фестивале примет участие Южноуральский ботанический сад-институт, который представит селективные сорта. Среди новинок будут сорта «Алмазное сердце», «Николай Елисеев», «Геркулес», «Красивая пустыня» и «Лавандовая ска». А также гости увидят пионы сортов Галина Уланова, «Нежные мелодии», Сергей Серов и другие. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Едем по России.
2: Так, друзья мои, всем привет. Я сегодня первый начну.
3: Я сегодня первый начну.
2: Мы с вами на Радио Спутник, волна 91.2 FM. Это тревел-шоу «Едем по России». У нас вообще сегодня, на самом деле, нетипичный формат. Обычно мы с Артемкой
3: вдвоем сидим, да, болтаем. Да. Но сегодня у нас есть гость. Это больше мой знакомый, чем твой, Марк, я расскажу. Ну, хотя ты, возможно, его видел. Да невозможно, точно. Как его можно было не видеть раньше? Это шоумен, комик, в прошлом КВНчик. Хотя прошлых КВНчиков, наверное, не бывает, да, наверное, Саш? Александр Бурдашев вашему вниманию представляет.
4: Привет всем, привет, ребята.
2: Всем привет.
3: Дело в том, что Саша родом из города Ейск. Угу. И сегодня Ейск будет главным городом нашего обсуждения.
2: Обычно, на самом деле, мы рассказываем про места. Давайте в курс вообще веду программы, что мы здесь рассказываем. Значит, я путешественник, Артем не путешественник,
4: иногда путешественник.
3: Я гедонист, я обсуждаю еду.
2: Он обычно про еду, да, про еду говорит. Значит, мы рассказываем про города, про места. Мы много уже, на самом деле, регионов сняли, рассказали о них, что поесть, сколько стоит. Ну, в основном такой, знаешь, туристический опыт. Да. И сегодня, как мы с тобой до эфира здесь как раз обсуждали, ты у нас первый такой гость, которого мы решили пригласить в наш формат. И причем самое интересное, я в Ейске не был.
3: Я в Ейске тоже не был.
2: Тоже не был, да?
3: Но ты в Ейске был главный свидетель наш.
2: Сейчас вся ответственность вообще здесь на тебе.
3: Давай!
2: Ты будешь тянуть вообще весь эфир.
3: Нет, дело в том, что наша еще задача не только к людям, которые из Ейска обращаться, но и тем людям как раз таки, которые в нем не были. Надо как-то заинтересовать, да и не то, что как-то заинтересовать, а точно сказать о том, что точно надо туда приезжать.
2: Я вот просто себе заранее сейчас пооткрывал про разные места Ейска, буду тебя тоже спрашивать, стоит туда ходить или не стоит.
4: Да.
2: Кстати, я тут смотрю, очень красивая пешеходная улица из Свердлова, Ейский Арбат, ну, о нем попозже.
3: О нем попозже, да.
2: Расскажи про Ейск, расскажи про себя, да. Расскажи, почему ты в Москве, а не в Ейске, к примеру.
3: Почему ты родился в Ейске? Что произошло?
4: Я не выбирал, честно.
3: Ты не выбирал.
4: Но если бы выбирал, выбрал бы Ейск.
3: Да я знаю о том, что ты, когда родился в городе Ейск, ты там и остался, и всю школу, собственно, отучился.
4: Да, да, все так. Ну, то есть я там родился и вырос. Отучился там 11 классов, после этого поступил уже в Краснодар, в университет. И мне кажется, мне сегодня будет легко рассказывать про Ейск, потому что он, в принципе, курортный город. То есть, если вы как раз рассказываете для туристов, у нас там Азовское море, и каждый год летом приезжают отовсюду к нам.
3: Когда ты последний раз там был? Ты же приезжаешь периодически?
4: Каждый год я езжу.
3: У тебя там родственники остались?
4: Конечно, конечно.
3: Родители там живут?
4: Нет, у меня родители в Москву переехали, но бабушка, тетя, родители жены, они там живут, и мы ездим.
2: Слушай, а сейчас вообще тренд идет у нас в стране, у нас обычно все, наоборот, уезжают с Москвы куда-нибудь в регионы. Там в Суздале, там есть домики сразу выкупают.
4: Да,
3: а у нас как раз еще Марк из Санкт-Петербурга переехал в Москву.
2: Вообще тренд такой. Я переехал из Горловки в Санкт-Петербург, из Санкт-Петербурга в Москву. То есть, вот. И я к чему веду, что Краснодар-то вообще на самом деле бьет практически все рекорды сейчас по перенаселению.
3: То есть даже в Сочи столько не в шоке. Я встал пробку в Краснодаре.
2: Это большая проблема, на самом деле, Краснодара. Да, там с транспортной есть проблема. Но там в чем смысл? В начало ковида огромное количество людей начали менять свой образ жизни. То есть там они начали работать там из дома, кто выезжал там за город, снимал домики на длительный период. И люди все вдруг поняли, что жить, как, например, в Сером Петербурге, дождливом, либо в Москве, очень плохо. Они начали практиковать ездить на наши юга. И они для себя их открыли, представляешь?
3: Слушай, у меня есть пара знакомых, которые просто психанули, продали все и купили там домики где-то в Геленджике, возле Черного моря.
2: Мы с тобой снимали... Мы с тобой снимали как раз тоже, у нас был эфир про Геленджик. Там вообще миллиардеры все переезжают. То есть у нас такой был, назывался.
3: Вот, ну, не все.
2: В Ейск кто
3: переезжает? Некоторые в Москве остались. Вот я к тому, что ты в Ейске периодически бываешь, да? Периодически ездишь. Тенденцию, какое-то развитие к чему-то туристическому. Это происходит?
4: Да, да. Ты знаешь, я вообще... Получается, я за всю свою жизнь жил в трех городах. В Ейске, в Краснодаре и в Москве. И это мои три самых вообще любимых города. Ну, это логично.
2: Неудивительно, ты же других не жил.
4: Да, да, да, да. Это логично. Но я много тоже, мы ездили, снимали про путешествия, я много видел городов, много мне нравится, но вот эти три, я за них переживаю, я там каждый год приезжаю, такой, о, аллейку там сделали в Ейске, молодцы, там что-то, да, да, да. И мы тоже вот съездили, снимали про развитие городов, и во многие города вообще приезжаешь и общаешься там с экскурсоводом, заводами, там, с местными жителями, и они говорят, в принципе, что у них тенденция сейчас, что каждый год у них все лучше и лучше. Я вот в Ейск, когда приезжал последний раз, вот центр у нас классно сделали, вот как раз-таки это Арбат. Да,
3: Арбат,
4: вот,
3: да. А Арбат, он недавно появился или что? Но или его просто отреставрировали?
4: Он всегда был, его всегда просто потихонечку облагораживают. Угу. Это как будто бы, ну, как рынок, там, центр города.
2: Он не мог появиться недавно, это вообще-то купеческие особняки 18-20 века.
3: Первый камень заложен, вот я даже себе выписал, в 1848 году.
4: Ну, это вот год основания, да, Ейска. Город-то небольшой, там всего 100 тысяч населения. И...
3: До сих пор или всегда?
4: Ну, в среднем 100 тысяч сейчас. И оно, в принципе, варьируется не сильно. То есть нет такого, не было никогда такого, что прям кардинально. Ну и мне, конечно, было классно. Я провел круто детство. То есть у меня, представьте, каждое лето я каждый день на море. Это вообще, ты не думаешь, чем
2: еще заняться. Выгоним этого человека из эфира.
3: Нет, ну мне кажется, когда ты каждый день на море и живешь рядом с морем, ты уже потом не осознаешь всей прелести.
4: Нет, нет.

0: сложно сейчас в московском таком ритме. Как раз вот мне не хватает воды, рек, таких прям каналов, как у нас были там, Карелии, к примеру.
1: Ну, тебе надо в Завидово съездить здесь под Москвой. Я там большая там. Волга, ну, в общем...
0: Я был там. И вот я не представляю, как ты приехал из Югов, где Азовское море, а я всю детство свое привел тоже на Азовском море, там, со стороны Украины, и в Крыму тоже там много очень пляжей с Азовским морем. То есть как ты сейчас переживаешь вот это все в Москве?
2: Да не, ну я бы не сказал, что я прям переживаю, но я раз в год езжу, мне хватает. То есть было пару лет, когда я вообще не был на море, я такой, я в этом году вообще не был на море, это ужасно.
1: Так там помимо моря сероводородные источники еще есть.
2: Да.
1: Ванны,
2: ну
1: принимаешь?
2: Я один раз, но больше для нас это вообще было, конечно, прикольно, когда ты там уже там подросток, тебе 15 лет, и ты уже там смеешься, когда приезжают откуда-то, там с далекого севера люди приезжают и такие, море, ой. Ну, они первый раз видят, и ты такой, да, это наше море, да.
0: Азовское. Оно мелкое море, оно по
2: мелкое,
0: там,
2: да.
0: Там тепло должно быть, да?
2: Там тепло, во-первых. Во-вторых, туда из-за этого приезжает много семей с детьми, потому что не глубоко. Есть глубокие места, на самом деле.
1: Да, там несколько наши места. Пляжей.
2: Несколько ям просто. Да не, ну есть глубокие просто пляжи, есть детский пляж, он так и называется, потому что он мелкий.
1: Слушай, но в Ейске нет аэропорта, соответственно, туда не долетишь. Как туда добираешься?
2: Да поездом, все добираются поездом.
1: Сколько это по времени?
2: Сутки, если из Москвы ехать. Но можно лететь самолетом, допустим, до Ставрополя и оттуда ехать на машине. Мы так тоже делали.
1: Это примерно по времени? Это важно?
2: Ну, по-моему, там 3 часа лететь и там 4 часа ехать. Что-то типа такого.
0: Слушай, я сейчас смотрю, на самом деле, информацию по поводу пляжей. Кстати, очень хороший у нас получается выпуск, потому что сейчас как раз люди начнут ездить на моря. И я, честно, я думал, там один пляж. Ну, два с детским вместе.
1: Смотри. Нет, центральный, смотри, молодежный,
0: есть, да, Каменка,
1: камень,
0: да, Виста. Да. Виста,
2: все,
0: правильно?
2: На всех был, все могу
0: детский
2: рассказать.
0: Детский пляж, Меляки, молодежный.
2: Да.
1: Вот, давай про молодежный.
2: Молодежный, кстати, я не слышал. Наверное, это Пятачок имеется в виду. Там просто, скорее всего, это место...
1: Написано, что находится в восточной части косы.
2: Да. В общем, это место, почему молодежный, наверное, называется, потому что вообще в Ейске же проходят соревнования по виндсерфингу.
0: А вот там он, да.
2: Большого, да.
1: Участвовал?
2: Нет, я никогда не занимался, но у меня много кто из знакомых занимался, там даже занимали призовые места. И там прямо это вот как одно из основных развлечений. Ты приезжаешь, даже просто прикольно посмотреть, когда там ветреная погода, они там очень круто.
0: Ну, здесь написано,
2: катаются.
0: Есть школа серфинга, там прокат оборудования.
2: Школа, да, да, да, да. Это очень круто. Это то, в принципе, очень классная школа при этом.
0: Важный момент хочется сказать здесь, особенно для людей, кто, ты сказал, тоже едут с детьми. Это не место для детей, потому что там очень часто бывают подводные течения и точно не подходит для
2: детей. Ну, вот это
0: детей,
2: как раз-таки место, где глубоко. Куда мы всегда ходили отдыхать. Там мы играли в волейбол, вот виндсерфинг.
1: Ну, вот эти подводные течения, это опасно.
2: Опасно, ну, да, да, но... Да. В целом нормально.
0: Даже те, кто кайтсерфингом занимается и виндсерфингом, тоже опасно с ними вместе быть.
2: Да, честно говоря, и на детском пляже опасно.
1: Везде опасно.
0: Давай про другие пляжи.
1: Центральный? Давай прям с центрального, который традиционный.
2: Центральный пляж, да, это по сути...
1: Самый популярный.
2: Самый въезд, да. Вот там находится больше всего всяких... Там небольшой был аквапарк какое-то время, потом его убрали. Вот он теперь на Меляках, аквапарк у нас. Несколько кафе есть. Вообще в Ейск почему вообще приезжают? Потому что действительно он очень уютный, комфортный, есть море, и при этом там цены адекватные, несмотря на то, что это море. То есть если там сравнить с Сочи, например, то, конечно, там дешевле.
1: Я тебе хочу сказать, Дубай, все, Сочи, что, тоже все что сравнить с Сочи, все дешевле.
2: Я согласен.
1: Такое ощущение иногда
2: даже там Черное море, Анапа, Геленджик, если взять, в Ейске поприятнее цены. Поэтому как бы многие ребята, я даже помню, там у меня... были там знакомые, кто москвичи, и они каждый год прям приезжали в Ейск, потому что они такие, ну, тут вообще классно, мы там компания приезжаем, и недорого.
1: Так, какой ты, Марк, хотел пляж обсудить?
0: Вот Каменка. Центральный прошел.
2: Каменка, это вот как раз-таки, где я жил, там прикольно было, но там камни, именно реально камни, и там проблемно, то есть это вот это, когда заходят люди, и вот они переминаются с ноги на ногу, потому что очень могут быть и острые камни, там постоянно все резали ноги, но потом сделали нам, проход сделали. Там красиво, потому что там, получается, получается спуск с высоты. Вот как раз-таки там еще вот этот отель.
0: Аквапарк, то есть океанариум, я вижу, что там
2: стоит. Но вот это вот ближе, это, там сделали очень красивую набережную, которая как раз-таки ты, получается, с высоты смотришь на море. Ну,
1: потому что Каменка — это пляж, который ближе к центру самый такой.
2: Ну нет, нет. Нет? Они равно удалены. И центральный, и Каменка, они равно удалены от центра. Просто это один район, военный городок называется, а другой...

0: это уже, по сути, пляж даже этот район.
1: Слушай, называется. Есть люди, которые только вот каменные пляжи и интересуют?
2: Ну, они интересуют их, потому что обычно там меньше людей находится, меньше людей с детьми находится. И
1: есть люди, которые без из-за песка. Блин, да, везде да, песок, да, тут да. Песок. Да, я это обожаю
0: есть,
1: камни.
0: Есть кто-то, кто, да, там, гальку какую-нибудь. У меня вот песок самый класс вообще. Мы всегда туда ездили, было круто.
2: Ты сейчас сказал про военный городок, вот как раз пляж Виста, это вот. Тоже, там тоже каменный пляж получается.
0: Да, да, да, это вот как раз-таки, где я жил, мне было, вот представляете, мне до этого пляжа было идти пешком, ну, 5 минут.
1: Ну, ты вообще, ты и здесь тоже к нам пришел за 5 минут, жил, везет тебе на расстояние. А вот эти лечебные грязи, это же как раз-таки то, что сделало Ейск популярным курортом.
0: Ну, я бы не сказал, что именно это.
1: Но одно из точно.
0: Ну, да, но многие прям ездят, то есть у нас прям есть коса, как островок такой. И ты вообще приезжаешь туда, и вот там вот эти вот грязи, и там туристы приезжают.
1: Кстати, вот эта коса, она же там по сухопутному маршруту туда не пройдешь, там обязательно
0: да.
1: Приплыть.
0: У нас кораблики, да, стоят на берегу, то есть это тоже как один из видов развлечения. Даже
1: это
0: просто...
1: платно?
0: Да, конечно.
1: Кораблики сколько стоят?
0: Честно, у меня всегда это бесплатно, потому что
1: я буду вот так теперь делать.
0: Потому что у меня у жены, у дяди катер.
1: Вот началось вот это братство.
0: Приезжайте, я вас покасаю.
1: Сами цены находите, ребят. Ну, мы тут пригласили гостя, цены
0: не знают.
1: Я вам
0: покажу косу.
1: Да, ну, это недорого по-любому.
2: Нас уже, на самом деле, здесь в эфире несколько раз отчитали за то, что мы...
1: Не знаем цены?
2: Да, где-то там плаваем, неправильно называли.
0: Ну, слушайте, я просто, ну, если бы я знал, что нужно... Все. Что в этом нужно подготовиться. Наверное, я бы узнал. Но я точно знаю, что есть разные варианты всегда. То есть есть компании, то есть загружают там один кораблик, где там будет 30 человек. Это, естественно, будет дешевле. Если вы там хотите индивидуально, это будет дороже. Я уже как будто продаю.
2: У меня есть сейчас интересная информация, на самом деле, насчет Ейской косы. В прошлом, значит, длина Ейской косы, она составляла больше 9 километров. Сегодня она втрое меньше. Пишет, что всему виной был ураган 1914 года, это как раз ты родился, наверное, там должен был видеть этот процесс.
1: А эта коса так и образовалась, по-моему.
2: Ну да.
1: Из большого урагана.
2: Написано, что как раз вот этот ураган, который в 2014 году, он смыл часть песчаной линии. Вот, и уцелевший до нашего времени отрезок косы является центром курортной жизни, собственно, Ейска. Вот, вот так вот коса там образовалась.
0: Все так, но у нас нет такого, что это центр курортной жизни, потому что все-таки там это необитаемый остров по факту.
2: Угу.
0: И там у нас жил один человек какое-то время, про него там рассказывали.
1: А то он тут снимает иногда дома на островах.
2: Слушай, а его называют «Остров семи ветров» или нет?
0: Да, там, да.
1: Как я информацию нашел в интернете?
0: Не, ну круто, приятно вообще, когда вы так вот...
1: Осведомлены?
0: Да.
2: Мы знаем все.
1: Да, практически.
2: Не знаем, то знаем.
1: Да. Скажи, ну да, пляж — это неотъемлемая часть города Ейск, и их много, как мы выяснили. Давай по достопримечательностям пройдемся. А откуда там Поддубный взялся?
0: Он родился.
1: Он родился?
0: Да, и жил. У меня прабабушка была его соседкой и рассказывала. Ну, я не знаю,
1: там же
0: может,
1: есть музей,
0: байка.
1: Посвященный Поддубному,
0: да.
1: Памятник.
0: И у нас очень многие ребята занимались греко-римской борьбой в этом вот как раз вот здании. Очень круто. И парк очень крутой ему посвящен. Очень, очень классный сделали. Ну, был сначала на входе памятник просто как лицо такое было, а вот потом сделали в полный рост, где он вот так вот стоит.
1: Огромный.
0: Да, огромный, очень крутой памятник вообще.
1: Русский
0: как
1: богатырь.
0: Как раз возле мемориала. И поэтому я всегда очень гордился, я очень обрадовался, когда вышел фильм «Иван Поддубный», вот, который
1: Слушай, Борисенко написано, играл. Что именно в Ейске он провел последние 22 года жизни. И то, что он родился, это не факт.
0: Кстати, может быть, да, я ошибся. Но я точно знаю, что вот моя прабабушка была его соседкой.
1: Даже так?
0: Да.
1: Прям соседкой?
0: Да, но я не знаю, мне моя бабушка рассказала. Может быть, она приукрашивает,

0: думаю, посмотрю просто что-нибудь про Ейск, потому что, ну, действительно, я там сам не был. И знаешь, что мне один факт какой-то там вот тоже ведущий говорил, что брусчатка, которая у вас в Ейске там есть, ее, как она появилась, получается, что город у моря, то есть это всегда какие-то были приезжие там на кораблях и так далее сходили, и этой брусчаткой расплачивались. То есть она как деньги, типа, была.
1: Вот этого я не слышал.
0: Ну, вот я сегодня, получается, смотрю, я не знаю.
1: Это что, ты телепузиков
0: смотришь? Умно-умно.
2: Нет, что-то с брусчаткой там связано.
0: Ну, короче, ей там
1: что-то... А в ответ листики из дерева.
2: Какой удивительный город.
1: Нет, слушай, я правда не слышал.
0: Ну вот, представь,
1: если вдруг так...
0: Вот я пытаюсь найти эту информацию сейчас и не могу понять. Подожди, вот, смотри. Значит, плачевное состояние улиц сохранялось десятилетиями, и Ейская городская дума, пытаясь найти выход из этой ситуации, в 1881 году постановила, что для осуществления ремонта всех улиц, значит, 2,5 аршина, это, наверное, были деньги тогда такие-то. В общем, короче, их как деньги прям использовать, то есть обязательно нужно было там их расположить.
2: Ну, в общем, надо проверить.
1: Да, сейчас,
2: брусчатку,
1: кстати,
0: позвони кому-нибудь.
1: Да, сейчас, кстати, доехать до лимана на катере стоит 3 брусчатки.
2: Слушай, я хочу еще поговорить...
0: А капучино на этом, как о говяжьем молоке.
1: Капучино подорожало, сейчас 1,5 брусчатки.
2: Раф на миндальном, 2 брусчатки, пожалуйста, с вас. Ейский Арбат. Вот Арбат, это же прям самый центр, и там, где тусовалась молодежь, ты же там тоже, наверное, тусовался все время.
1: Арбат назвали просто, наверное, потому что это пешеходная улица. Там у нас не было такого, что вот уличные артисты, как это на Арбате. Это для всех. Это не было такого, что это какая-то творческая улица или что-то еще. Это классный, приятный центр, куда люди просто ездили, наверное, вот именно... Знаешь, когда поехали на рынок, да. И там есть все, как бы. И
2: но ты там
1: вот
2: самые семьей... фотографируемые скульптуры, по-моему, города.
1: Есть, да. Есть. Там, во-первых, Сергей Бондарчук, памятник Сергею Бондарчуку. Никто не знает, почему, но у него памятник вместе с четками сделали. Он с четками сидит. Да, но очень тоже хороший памятник возле Дома офицеров сделали. Потом кто еще? Нонна Мордюкова, вот, тоже из Ейска. Не знаю, хотите вставлять это? Пивзавод вот был.
2: Мы это обязательно вставим. Но пивзавод – это прямо одна из основных же достопримечательностей тоже.
1: Его закрывали на долгое время и вот недавно возобновили.
0: А там есть экскурсия, наверное, да, на само производство?
1: Не то чтобы экскурсия, бар, куда ты можешь зайти и попробовать.
2: Ну как это?
1: Мы называем это, да,
2: пойти на экскурсию. Я не помню уже.
0: Не, я просто... У нас сейчас, на самом деле, в стране очень развит, получается, промышленный туризм.
2: Да-да-да,
0: и вот меня звали неоднократно на какие-то пивоварни тоже, и потом есть винный туризм, где прям ходят, рассказывают, как производится вино. Вот я был в Тюмени, я был тоже на частном пивоварне, который делает тоже пиво, прям показывали, как солод все это дело с хмелем смешивает. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что если там ездить на пивоварню, то если вы до сих пор не делаете там экскурсии, то прям рекомендую начать.
2: Да, обязательно.
1: Ну, не вообще очень вкусный квас делают они у нас.
2: А это опять-таки на вот этом заводе?
1: Да, Приазовская Бавария.
0: Ну, у них часто на таких обычно объектах это дегустация. Вот я сейчас был в Суздале, и там мы дегустировали медовуху.
1: Да, да, да, да, да.
0: Прям вообще 15 разных видов. Для меня она вся одна и та же оказалась, но все
1: Суздаль там... Суздаль вообще обожаю. Классный город.
2: Так, а Гостиный двор, это тоже же такое популярное место?
1: Ну, Гостиный двор, это имеется в виду, вот как раз-таки это, ну, как бы назвали чуть позже, это, по сути, есть центр. То есть это все про одно и то же место, это рынок.
2: Такое кирпичное здание, красно-кирпичное, по-моему.
1: Да, да, да, да.
0: Подсмотрел,
1: да.
0: А, там в интернете
1: это,
0: сразу.
1: Да, это рынок,
2: фотографии
1: это все рынок.
2: Смотрел.
1: Туда как бы ездит вот, очень много вкусных овощей, потому что хорошая погода всегда, очень вкусно. Всегда любят из Ейска мне родственники отправить фотографии, говорят, вот у нас уже клубника вкусная.
0: Посмотри,
1: да,
0: от чего ты
1: то,
0: уехал.
1: Там,
2: а у них же все раньше, да, чем
1: да,
2: у остальных.
1: Да, у нас все раньше, все дешевле, у вас в Москве невкусно, поздно и дорого.
0: Слушай, ну давайте откровенно, клубника в Москве, ну реально отвратительная. То есть я вот, ну, я страдаю
2: сейчас.
0: Я
2: откуда
1: ну,
2: везу?
1: В любом случае же, ну давай будем честными, можно найти вкусную клубнику
0: я
1: в Москве.
0: Я единственный нашел клубнику вкусную вот за последние там 3-4 года. Знаете где? Это я ездил в Плёс.
1: Тоже классное место.
0: Да, да, да. Там, где пушкинские все места. И там была бабулька такая, вот, знаете, которая продавала свою клубнику с огорода. И вот это было просто невероятно. Я прям вспомнил свое детство, потому что я много выращивал клубники у нас там на огороде. И это была настоящая вкусная
2: клубника.
0: Знаешь,
2: как у меня папа выращивает клубнику под Нарофоминском, вот под Москвой. Я тебе привезу, офигеешь.
0: Ну,
2: поэтому
0: вот.
2: Тут уже смотря, как за ней ухаживать.
0: Ну,
2: то,
0: видишь,
2: что
0: сейчас,
2: продают зимой, нет.
0: Сейчас большее количество клубники действительно выращивают в теплицах. Я был в Минводах, когда ехал, у меня бабушка там. И я проезжал, и там недалеко теплицы такие, прям ряды стояли огромные. И там местные торговали оттуда этой клубничкой. И причем, знаешь, что самое интересное? Там видно либо какие-то ароматизаторы дают ей, что она пахнет.

0: невероятно, а по вкусу вся как просто пустая, трава, да? Пустая, да. Но в Ейске не так.
1: Ну, правда, вкусно. Для меня это вообще, я обожал вот еще лето за вот фрукты, овощи, потому что, правда, все очень...
0: А вы там жили в доме своем или в квартире?
1: Не, мы жили в квартире, но у нас же все это во дворе росло, то есть мы с пацанами вообще просто залезаешь. Ну, клубника, ладно, клубнику покупаешь, но она тоже там не была, всегда ее было очень много.
0: Ну да, да.
1: Вот.
0: Юг.
1: И, да. Или там, допустим, ты просто на абрикосовое дерево садишься или на черешню какую-нибудь.
0: Ой.
1: Да, и просто целый день там проводишь вообще.
0: Я свое детство сейчас вспомнил. Мы же Донецк, Горловка, это тоже юг. У нас было всегда тепло. И к нам приезжали москвичи к бабушкам.
1: Да.
0: И я всегда помню, как они бедные, как, знаете, как дикари набрасывались на эту, на этот абрикос, у которого валялась у нас гнила.
1: Да, да.
0: Они там прям корзинами набирают. Говорят, Игорь, как вы здесь живете? Потом у нас были черешни на улицах. Просто стояли у дорог, ты мог залезть на дерево.
2: И это ты говоришь про москвича. А я вообще с севера. Ты представляешь, когда я на юга летал, это вообще...
1: Вы смеялись, когда приезжали с севера, сфотографировались люди с абрикосовым деревом, вот так вот просто фотка.
0: Ну, действительно, даже вот и для москвичей, в принципе, действительно нетипично, что ты можешь просто взять, там, не знаю, сорвать с дерева персики, у нас так тоже росли.
1: Да.
0: Это реально...
1: Это очень круто.
2: Из нас троих у вас было вкуснее детство, чем у меня. Но если, да, говорить о рыбе под названием муксун, мне здесь повезло больше. Так, ну, знаешь, еще что, когда вот я тоже смотрел фотографии в интернете, Свято-Никольский кафедральный собор – это такое необычное здание, потому что это был вообще бывшим кинотеатром «Октябрь» в коммунистические советские времена, а потом историческая справедливость восторжествовала, просто его сносили, этот собор, построили там кинотеатр «Октябрь», потом, когда восторжествовала историческая справедливость, опять сделали собор. Но уже из бывшего, соответственно, кинотеатра. И это вообще необычный такой собор, который в форме реально не как все храмы. Ты его не помнишь.
1: Я чуть не понимаю, где он находится.
0: Ты что, придумал, наверное?
2: Да, я же придумал.
0: Ты как искусственный интеллект, да, просто придумал место.
1: Нет, наверняка.
2: Насколько это в центре находится, я не знаю, но я просто смотрел по фотографии, это находится вот в Ейске. В общем,
1: значит,
2: если не видел,
1: во мне,
2: в следующий раз приедь и посмотри. Очень необычный храм, реально, очень необычной формы.
0: Я думаю, на этом мы можем пока уйти на паузу, ты как раз посмотришь, вспомнишь, точно это или нет.
2: Да, но я хочу сказать, что после паузы я с вами поиграю в небольшую игру и проверю знания. Ты, Марк, тоже изучал Ейск, ты родился, Саш, в Ейске, поэтому у меня для вас есть небольшая викторина. После перерыва на радио «Спутник» в шоу «Едем по России» Марк Еремин, Артем Муратов и Александр Бурдашев.
3: Мы с вами готовы взлетом, пожалуйста, летите.

0: Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года. Четыре стихии. Четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник».
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Безосновательное обвинение в адрес России из-за дронов в Румынии является проявлением русофобии. Так считает постпред при международных организациях Веню Михаил Ульянов. Он напомнил, что Россию обвинили в атаке беспилотников на территории Румынии еще до проведения какого-либо расследования. Напомню, накануне Минобороны Румынии обвинила нашу страну в инциденте с беспилотником, попавшим на территорию страны. При этом никаких доказательств там не привели. Президент Румынии после объявил генконсулу России в Констанце персоной нон-грата и закрыл генконсульство, а глава МИД этой страны обсудила с главой евродипломатии Кая Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против нашей страны. В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Он подчеркнул, что наша страна готова провести расследование, если ей передадут объективные данные. И в продолжение темы, на фоне инцидента с беспилотником в Румынии, Италия направит около 100 военнослужащих и несколько истребителей в эту страну для участия в миссии по подготовке румынских вооруженных сил. Это пишет местная газета. Уточняется, что операция стартует 15 июня и продлится не менее месяца. Небольшая группа уже находится на военной базе в Румынии. Мужчине и женщине, прикурившему сигареты от вечного огня в подмосковном Реутове, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий и домашнего ареста соответственно. Об этом сообщила прокуратура Московской области. По данным следствия, 28 мая у мемориального комплекса реутовцам, погибшим за Отечество, несколько пьяных людей осквернили вечный огонь, не менее 2 раз прикурив от него сигареты. Позднее в Следственном комитете сообщили о задержании одного из вандалов. Представители Японии и США на встрече в Сингапуре договорились ускорить совместную разработку и производство ракеты. Это передает агентство Киода. Министры также поддержали временное развертывание в Японии американского ракетного комплекса средней дальности «Тифон» и договорились расширять рассредоточенное размещение авиации США на объектах японских сил Минобороны, уточняет агентство. Московский детский фестиваль «Искусств неба» стартовал в парке «Музеон» в Москве. Это передает корреспондент РИА Новости. Тема фестиваля этого года – как все работает. В новом сезоне «Небо» предлагает исследовать мир через игру, движение, звук и взаимодействие со средой, помогая детям и взрослым по-новому взглянуть на привычные вещи, одновременно как научное, так и на художественное явление. Еще больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Едем по России.
3: Друзья, мы возвращаемся на 91.2 FM, радио «Спутник». У нас сегодня тревел-шоу «Едем по России». И мы с вами сегодня говорим про Ейск.
4: И не только, потому что наш гость, Саша Бурдашев, он жил-то в Ейске, рос в Ейске, а потом
3: ел в Ейске. Клубнику ел в Ейске, да.
4: А потом переехал в Краснодар учиться. Но о Краснодаре, вот как раз-таки, не забегая вперед, хочу начать с викторины. Я хочу проверить ваше знание, особенно твое, Саш, про город Ейск.
3: А чего вдруг ты решил проверять наши знания? Я не пойму.
4: Смотрите, в Ейске есть пляжи с лечебной грязью прямо у моря. Не где-то, а прямо у моря. Правда или неправда?
3: А правда?
5: Нет.
4: Это правда. А ты родился в Ейске, Саш?
5: Не было там такого.
4: Не было такого? Ну, как-то вот...
5: Ну, это вы просто имеете в виду, когда дождь пошел, какая-то грязь?
4: Лечебная.
3: Да, лечебная.
4: Дождь
3: помазался, да?
4: Слушай, ну, недалеко от моря есть прям где-то. Прям фактами я сейчас не буду
5: разбрасывать. Подожди, имеется в виду... Подожди. Про лечебную грязь, которая на косе?
4: Да, наверное, это.
5: А, ну, так это... Ну, я
4: думал, она же прям в море. Можно сказать, прямо
5: рядом.
4: Но
5: она на этом острове находится.
4: Ну да.
5: Да, я подправлю этот факт.
4: Так, хорошо, если говорить о Краснодаре. В Краснодаре раньше трамваи были полностью бесплатными. Так или не так? Правда или фейк?
3: Фейк.
5: А раньше когда непонятно, да?
4: Раньше когда непонятно.
5: Тогда тоже фейк.
4: Да, это фейк. Прикинь.
3: Ты такой странный вопрос задал.
4: Ну, слушай, ну есть города закрытые, допустим, где вообще транспорт бесплатный. Допустим, я в таком жил раньше.
3: Это какой?
4: Но он был не закрыт, город Новый Уренгой, там раньше мы просто бесплатно все ездили.
3: Может, просто зайцем ездил, тогда не было кондукторов.
5: Может, это ты, Тём, просто бесплатно ездил, тебя не успевали ловить?
4: Это как ты на косу, да, бесплатно плавал, так и я. В Абрау-Дюрсо делают игристые по классической технологии шампанизации. Какой правильный ответ? Правда или неправда?
3: Я подразумеваю, что правда.
5: Это правда.
4: Это правда.
3: Потому что там действительно, ну, есть это.
5: 100% правда.
3: Но я был в Абрау-Дюрсо.
4: А теперь мой любимый вопрос, потому что он связан с едой. На Кубани больше традиционно готовят без свеклы.
3: Неправда, ты что?
5: Неправда. Нет,
4: это не, это фейк, конечно же. Да какую, блин,
3: ты оскорбил без... сейчас нас, южан, своим вот этим вот борщом.
5: Вообще борща
3: без...
5: захотелось, если честно. Сразу. Вот борща есть вот это магическое. Когда его называешь, сразу его хочется всегда.
3: Я тебе больше скажу. Есть еще блюдо свекольник у нас был. У нас был еще холодный борщ. У нас еще был борщ с щавлем. У нас еще был борщ, что только не было с этим борщом.
4: Ну, я так плавно подвязал к тому, что мы будем и Краснодар тоже обсуждать, потому что очень интересный город, и, как мы сказали, Марк вообще сказал, что он перенасыщенный. В плане, ты имеешь в виду население там очень большое?
3: Да, там, смотрите, еще раз, когда стукнул ковид, самый пик роста Краснодара начался именно в период ковидов. То есть началась прям массовая миграция. И за... Я материал просто делал тоже про Краснодар, и там какие-то невероятные цифры по росту населения. И поэтому город не успевает за этим количеством людей развивать дальше инфраструктуру, потому что жилые комплексы построились, а передвижение всех людей вокруг, оно все до сих пор вот этих маленьких улочек.
5: Это правда, и много долго, кто переезжает. Да. Причем я же, когда там жил, я прям это все видел. Ну, то есть там ты, когда говорят, там кто-то переехал, чьи-то родственники, чьи-то знакомые. Ой, а мы в Краснодар, да там такая классная погода, там тут горы, тут море, вообще супер.
3: У меня вообще было, на самом деле, вот двойственное чувство про Ростов-на-Дону и про Краснодар. Первое ощущение, мне не понравились. Второе ощущение, я бы в жизни туда больше не приехал.
4: Угу.
3: И как раз вот это вот состояние из-за того, что там как бы тепло, там парк Краснодар, который очень красивый, большой, там, в принципе,
4: парк
3: центр очень красивый. Да, то есть, там есть где погулять.
4: Да,
3: там есть где погулять.
4: Красивый парк.
3: Но в то же время ты начинаешь, там, когда передвигаться по Краснодару, ты думаешь, боже, как здесь вообще люди ездят.
4: Да, вот ездят непонятно. Я пешком ходил там по центру. Не знаю, месяц назад был, у меня только самые позитивные эмоции. Понятное дело, что
3: там пробки. Ты парк Галицкого видел, какое-то новое вообще места открыли.
4: Это очень красивое место.
5: Так он постоянно, постоянно что-то еще добавляет. Я там уже, ты уже приезжаешь каждый раз в Краснодар, и новый парк вообще.
4: Ну вот у тебя какие были ощущения? Вот ты с Ейска переехал, это, по сути, Ейск, маленький город по сравнению с Краснодаром.
5: Да.
4: Ты уже потом не захотел переезжать обратно? Или ты уже понял, что дальше что-то будет еще?
5: Ну вот я переехал, и я поступил в КубГАУ, это большой университет, где, по сути, на территории там и дендрарий, и 20 общежитий, и все учебные корпуса там находятся очень большие. Для меня это просто гигантский город, как... я вот просто на это смотрел все, после своих максимум 5-этажки в Ейске. И, ну ладно, 9-этажки. И ты просто приходишь, и там просто огромный... Я думаю, я здесь заблужусь просто. Ну, и это круто, конечно.
3: У меня тоже такая же была картина.
5: А потом, знаешь, сейчас приезжаешь, есть такой, какие маленькие здания. Мне казалось в детстве, что они все такое огромное.
4: Ну, у нас у всех такое прошлое, видимо. В Новом Уренгое я также гулял и просто удивлялся, как я раньше здесь жил. Я имею в виду, мне казалось, что это центр вселенной вообще.
5: Да. Вот. А потом, конечно, точно так же из Краснодара в Москву ты переезжаешь, какое-то время тоже адаптируешься. И по погоде тоже. Но сейчас, допустим, ну классная же погода.
4: Ну да. Классная. Хочется погулять. Знаешь, вот какие ощущения мне были интересны? Как ты переезжал, и что тебе казалось самым главным таким местом притяжения, куда вы ходили гулять в Краснодаре? Что, гулял ли ты там по каким-то основным достопримечательностям?
5: Ну, самое главное, наверное, это все-таки улица Красная, которую на выходные перекрывают. Это, наверное, основное место прогулок и знакомств. Там все гуляют с целью познакомиться.
3: Ты гулял там? Ты был там?
4: В Краснодаре, да. Вот месяц назад.
5: И вот ее перекрывают. И вот, кстати, какое-то время ее не перекрывали, и вот сейчас опять перекрыли.
3: Ну, я вот сейчас, я маму возил туда сейчас в Краснодар. Мы как раз по Красной улице шли, там еще, по-моему, памятник Екатерине вроде такой стоит большой.
5: Ну,
3: такой...
5: и там это целый там сквер, такой небольшой парк.
3: Вот, и мы, получается, по всем этим центральным частям прошли. Ну, и так скажу, там очень много зданий, во-первых, отреставрировано сейчас. Очень приятная улица, действительно очень красивая. Там вечером мы еще гуляли, там были очень много разных таких ресторанов, баров, они все выносятся. То есть сказать, что там улица Красная, это центральная часть артерии с ресторанным всяким нюансами, то есть я бы отнес даже ресторанную часть, вот как в Питере, потому что там тоже очень много разных интересных таких очень вот много баров, маленьких ресторанчиков, кофеен, тогда прям вся улица усыпана была.
5: Ну и да, вот круто, что здания сохраняют, очень красиво из этого улица выглядит.
4: А есть что еще сохранилось, я не знаю, был ли там, гулял ли там, Чистяковская роща, это вообще, это же древний прям парк.
5: Да. У меня просто немножко другой район был, но в целом, да, хорошее место. Что про него сказать?
4: Ну, гуляли мы там, да. Ну, что ты от меня еще хочешь? Мы
3: же там не вырос, да.
5: Ну, я там, правда, мало был раз, но хорошее место.
4: Слушай, а сколько отъездка до Краснодара и каким образом добираться?
5: Ну, на машине я ездил 3 часа, 3 с половиной, 3.
3: Все кажется, на самом деле, так близко, и в итоге все равно там 3-4 часа бесконечной езды вечером. Так,
4: потому что страна у нас огромная.
5: Да я бы не сказал, что это бесконечно всегда. Я вспоминаю с теплотой эти поездки из Ейска к Краснодару, из Краснодара в Ейск. Всегда ты едешь к чему-то. Ну, короче, не знаю, как-то для меня это не было бесконечно какой-то долгой поездкой.
3: Слушай, я вот сейчас, знаешь, что читаю про Ейск, что там у вас регулярно летают военные борта, то есть самолеты. И что вот комментарий есть, что локально по звуку местно определяют точное время и точную марку самолета, ну, модель. Так это или нет?
5: У нас многие, у меня дядя вообще летчик, у нас же Ейское военное авиационное училище.
3: Отсюда и военный городок, да?
5: Его, вот, у меня многие там одноклассники, друзья вообще туда поступали. Поэтому как бы многие знают. Памятник тоже там стоит, самолету красивый. Поэтому как
4: бы...
5: А
4: по каким музеям ты там гулял? Ну, вообще, есть
5: они? Ну, по музеям...
4: Понятно, что краеведческий, он везде.
5: Да, какие-то... Ну, вот, наверное, самый крутой для меня это все-таки... Подожди, мы говорим про Краснодар или про Ейск?
3: Уже про Ейск.
4: Уже и про Ейск, и Краснодар. Ну, скачем, потому что это твой маршрут. Ты туда, туда,
5: обратно.
3: Мы не скакали, он очень аккуратно подвел к дороге из Краснодара в Ейск.
5: На самом деле, да, как будто я приехал.
4: А когда ты возвращался, куда ты там ходил?
5: Ну вот мемориал, наверное, под Дубново, это самый такой вот, куда я даже потом, когда ко мне приезжали гости, я прям водил туда, потому что он и хорошо сделан, и в целом такая одна из больших гордостей.
4: О, моя любимая часть же, можно перейти к моей любимой части. Те блюда, которые обязательно в Ейске и в Краснодаре, ну ладно, давай с Ейска опять будем начинать.
3: Давай про
4: потом,
3: Ейск, да.
4: Да, про Ейск, а в Краснодар потом можно.
5: Ну, для меня, наверное,
4: перетечь.
5: Все-таки окрошка, это такое летнее вот блюдо, которое я всегда ждал, я такой, вот, лето началось, наконец-то.
4: Ну, окрошка, она везде. Она и летняя, и везде она пользуется спросом летом.
5: А ты имеешь в виду...
4: А вот прям...
3: А на чем?
5: Вот я понял.
4: Нигде такого не пробовал,
5: вот самое вкусное, вот честно скажу, вот честное слово, вот таранка соленая в Ейске самая вкусная.
3: Важно, да. Смотрите, я тут, значит, приехал в Питер и говорю, о, таранка. Они, кто? Таранка. Это только южная.
4: Кого вы таранить хотите?
3: Это только южане могут, потому что у нас есть рыба тарань, и у нас...
4: Таранька, я всегда называл.
3: Рыба называлась тарань.
4: Да.
3: И у нас из-за этого таранка она называлась. То есть рыба, по сути, мы вывешивали, где-то у меня еще сушил часто ее.
4: Вот я в Сочи в ресторане, в меню таранька.
3: Причем, в смысле, суть, у нас таранкой называли всю вообще рыбу. Там и бычки у нас вялили, и вобла, и другие. Всегда это была таранка для нас.
5: Не, но для меня таранка, я знаю, как бы разницу чувствую сильно.
3: Но мы чуть подальше от моря были.
5: И вот как раз-таки мы даже, я даже пытался, несколько раз покупал там в Москве, и все не то, вообще не так вкусно. Вот, ну, тут, конечно, еще зависит от человека, то есть это вот как раз-таки дядя Вики, которого катер, который рыбак, вот он сам ее ловит, сам ее аккуратненько сушит. Да, он там делает целые здания, строит для этой таранки, чтобы мухи там на нее не садились. Он вот все трепетно так относится. И у него, конечно, она... То есть это то, что нам передают из Ейска, говорят, вот, ребята, вам... Наверное, вот это самое такое вот главное.
3: Я последний раз ел вкусную воблу вяленую из Астрахани.
4: Ой, да, ну там это очень вкусно. Там даже в аэропорту уже продаются вот эти воблы.
3: Ну я прям... Там же Волга, Ахтуба, еще тоже река. И там, получается, я тоже приезжал на рыбалку. И там реально огромное количество этой воблы с икрой.
5: Да, таранка тоже.
3: Невероятная просто.
5: Таранка у нас тоже с икрой.
4: У нас тоже вкусно там. Скажи, а ты там рыбачил вообще?
5: Конечно. Да, рыбалка.
4: То есть для рыбаков, люди, которые не были в Ейске, но они захотят там по-любому порыбачить, есть места, и они...
5: Очень много, да. Ну, там тоже все от времени зависит. Бычки, я прям помню, как мы вот так вот, ты просто закидываешь удочку и достаешь. Закидываешь, достаешь. Вообще, да, ты просто даже без остановки, они сами...
4: На голый крючок.
5: Да. да.
4: Помимо рыбы, может быть, что-то еще, что ты обязательно всем рекомендуешь в Ейске попробовать?
5: Ну, мы это уже обсуждали, но все равно скажу, что фрукты, конечно, вот... у нас вкусные были. Но это вот, ты видишь, ты активируешь просто эти все воспоминания. Я вот вспоминаю,
4: сейчас
5: что
4: заплачет.
5: Было... Я поехал в Ейск. Извините, ребят. Да, давайте.
4: Слушай, ну да, все самое свежее, самое
3: вкусное. Слушай, а давай вот мы в целом разрекламировали достаточно активно уже город Ейск. Мне хочется, знаешь, что сейчас немножко натолкнуть нас. Вот есть люди, значит, они нас слушают, и мы так активно рассказываем про город. Как нормально добраться из Москвы, еще раз пройдемся, сколько это стоит, какой лучший сезон. Ну, то есть ты как местный должен там, знать, да, какие там периоды лучше приезжать, mm-hmm. когда нет людей, либо когда их много, когда море теплее, когда холоднее.
5: Да, да.
3: Какие-то еще, возможно, природные места, где ты мелкий босой бегал там по лесу, возможно. То есть что-то такое уникальное.
5: Лайфхаки,
3: про город.
5: Да, какая-то приятная
4: вот
5: информация,
4: мы приехали
5: полезная информация.
4: С Марком нам надо
5: туриста.
4: Куда-то
3: давай, наконец,
4: что-то...
3: начнем с полезной информации.
4: Да,
3: уже
4: полезная все-таки. Информация.
5: Давайте так, вот вы, я беру вас, говорю, все, мы едем в Ейск, вот
3: погнали,
5: отдыхать.
3: Давай.
5: Смотрите, значит, берем билеты на поезд, потому что, во-первых, поезд — это прикольно, и в нем как будто бы это часть уже отдыха.
3: Курочку
5: да,
3: с яичком.
5: Да, ты садишься в поезд, и ты, у тебя уже отпуск начинается.
4: Поезда ходят комфортабельные.
5: Вообще очень хорошие.
3: А что для тебя комфортабельное?
4: USB-порт. Я заряжаюсь и смотрю фильм.
5: У Артема ночник. Ему надо подключить ночник, чтобы
4: наличие
5: было...
4: кипятка.
3: Кипяток.
4: Я не привередка. Да. Кипяток и USB-порт. Это уже комфорт.
5: Мы едем на поезде, ехать сутки. Билеты, конечно, лучше заранее покупать.
4: Они расхватываются, да?
5: Да, прямо. Но прикольно, видите, что приезжает поезд в Староминскую, это практически в Ейск. Ну, то есть, прям в Ейск прямого поезда из Москвы нет, но есть Староминскую, и оттуда есть еще один небольшой
3: это
5: поезд.
3: Это станция по...
5: Ну, нас
3: по
5: там
3: поселок?
5: Встретят на машине. А-а-а. Вообще, можно такси там стоит, можно на машине добраться, там буквально...
4: Да, вот лайфхак. Найдите человека из Ейска, если хотите поехать
5: часик,
4: в Ейск.
5: Буквально часик ехать от этого, от Староминской до Ейска. Можно, я говорю, там есть такси, есть еще один небольшой поезд, который тоже едет
4: такси
5: до Ейска.
4: Такси недорогое, не как в Москве.
5: Потом приезжаем, мы, получается, в Ейск. Жить мы будем, значит, на пляже.
3: К себе не ведет, видишь?
4: Да, к себе не ведет. Ты на пляже живешь, что ли?
5: Да, на пляже, на пляже.
4: Там гостиниц достаточно?
5: Не, подождите, как раз-таки я сказал, на пляже будем жить, потому что как раз-таки домик...
3: У моря.
5: Да, у моря.
3: Это называется в профессиональном сленге... Первая линия.
5: Да.
4: Но это логично, когда приезжаешь туда, где есть море, возле моря классно жить.
5: Ну, да,
4: и там
5: да.
4: много таких домиков, или не так уж?
5: Много, и, скорее всего, у тех, у кого есть, как вот в нашем случае, есть, ты ставишь свой домик и строишь еще один, если позволяет территория, курортный.
4: А,
5: кто-то
4: это,
5: делает комнату.
4: Это
5: сколько стоит жилье?
4: Плюс-минус.
5: По-моему, 3000 сутки, вот что-то такое.
4: Это обычный комфортабельный, с USB-портом.
5: По-моему,
4: домик.
5: Это хороший номер, вот. И, по-моему, там даже 3000 имеется в виду. Это комната, а не с человека. Вот у меня как раз-таки у жены, родители, вот у них свой дом и дом для приезжих. И вот они, по-моему, даже там, я вот не помню, может быть, даже я обманул, и там 1300 с человека.
3: Ну, ты сейчас слишком сказочные цены называешь.
4: Плюс-минус, я не знаю, 1300
5: я не помню,
4: до 3000 и больше, наверное, идут. Смотря какие домики.
5: Я не помню, потому что, видите, ну, то есть я не задавался этим вопросом. Если бы вы мне поставили задачу, вам прайс вообще привез.
4: Не, ну, возможно, снять есть, и это главное. Нам хотя бы понять, где там
5: есть.
4: Жить. Так,
5: 100% есть.
3: Я как человек тоже с югов на Азовском море отдыхал, всегда у нас была правдивая цена, в среднем 3000 рублей за комнату, в целом нормально. Я надеюсь, там уже, кстати, изменилась картина. У нас, знаешь, как это было? Есть люкс, есть полулюкс и есть стандарт. И вот люкс от полулюкса и стандарта отличалось тем, что там было просто холодильник с телевизором, и все, и две койки стояло.
4: Ну, и есть не Сан-Тропе, извините.
5: Викины родители очень трепетно относятся к этому. Они вот там всегда все есть, все очень удобно, комфортно, дворик красивый там. Ну, то есть, ну, он такой семейный.
3: Сейчас будут звонить на линию и говорить, номер, пожалуйста, номер дайте.
4: Да-да-да, мы твой домик сейчас прорекламировали.
5: Да там он сам себя продает. У нее там уже постоянные жильцы. Которые каждый год приезжают, потому что, ну, она так с любовью относится вообще в целом.
4: Слушай, ну, когда ты в этот край, тебе главное, ты приезжаешь туда, тебе главное просто переночевать, да, а там ты все время на улице.
3: Окей, поехали дальше, давай.
5: Да, и все. В общем, я, в принципе, вам сейчас даже рассказываю вот мой год, как я вот каждый раз, когда я приезжаю. Все, вот мы приезжаем.
4: Поспали такие.
5: Да нет, какой поспали, сразу нас встречают. Мы только заходим, нас встречают там шикарный стол, там уже шашлычки, там уже...
4: Таранка.
5: Квас, таранка, Приазовская Бавария. Ой, боже. Зачем вы это все активировали?
4: Сейчас все поедем.
5: Да, в общем, овощи, фрукты, все. Вас встречают, вы сидите, быстренько все это, хоп-хоп-хоп, посидели, классно. Тут уже как пойдет. Иногда после этого можно еще поехать на пляж. Иногда так хорошо вы сидите, что уже завтра поедете.
4: Ну, сразу в лечебную грязь не надо, конечно.
5: В лечебную грязь?
4: Надо после.
5: Ну, я вам покажу.
4: После застолья,
5: мы съездим
4: да.
5: на лечебную грязь, но чуть-чуть попозже. Mm-hmm. Мы это все обсуждаем как раз, что мы там будем делать. Дальше, смотрите, я вас спрашиваю, куда вы хотите? Я всегда, ну, как бы я провожу как время, я всегда еду на пляж, и там вот просто до упора. Mm-hmm. Потому что там и днем классно, ты загораешь, купаешься, и там сейчас еще пляж, вот где мы сделали, там очень все оборудовано, мы берем беседку, там вот эти кресла-мешки, mm-hmm. и ты просто вообще... Тебе больше ничего не надо, ты просто отдыхаешь в приятной компании. Потом вечером там включается уже музычка, и как бы ты уже вечером можешь там остаться, там уже бары какие-то работать начинают прямо на берегу. И вот там вот можно так день провести. Можно поехать в парк Поддубного. Парк Поддубного, он же там не только Поддубный, там аттракционы, если с детьми приехали.
4: Звучит так, как второй день. Не, угу. Я бы точно на пляже первый день провел.
5: Вот,
4: так.
5: Супер, мы идем на пляж, значит, потом следующий день мы идем в парк Поддубного. Там аттракционы, там очень хорошие есть кафе. Какие там есть кафе? Там на входе сейчас сделали прям хорошее, куда мы ходим. Не помню название.
4: Да, не надо.
5: А, не надо, да?
4: Конечно. Это же не твой дом. Что мы будем рекламировать сейчас заведение?
5: А, я думал, наоборот, как раз полезная информация и в этом состоит.
3: Она на самом деле полезная, но...
5: Да, понятно. В принципе, погулять по парку Поддубного даже без аттракционов очень приятно.
4: А он достаточно большой? То есть там можно полдня условно провести?
5: Ну, полдня — это если три круга сделать.
4: Я обожаю делать три круга по парку.
5: Он большой, но не прям супер большой. Его реально обойти там за пару часов. Потом, значит, мы проводим... Можно тоже там днем типа покататься, погулять, потом тоже сесть вот в какое-то кафе. Ну, желательно, конечно, погода хорошая, сесть...
4: Где-то на улице.
5: На улице,
4: естественно. А таких заведений...
5: Полно вообще.
4: Да, очень
5: много. Еще оттуда можно пойти на набережную. Набережную очень классно сделали. Там тоже очень классно гулять. Там тоже полно всяких и развлечений для детей, и
4: кафе. А
5: как
4: это набережная, по-моему, у нее прям определенное название есть какое-то.
5: Там, возможно, сейчас... Так. Ну, там есть Казачий Курень называется.
3: Приморская
5: место.
3: Набережная, по-моему.
5: Приморская, да. Вот. И там она, в принципе, идет вот от пляжа Каменки до пляжа Меляки, вот называли. Mm-hmm. Это вот как раз где дельфинарий, океанариум, аквапарк, вот это все. И вот вы идете вдоль этой набережной.
3: Она доходит до самого такого прям конца, да,
5: до
3: получается.
5: Порта, да, доходит.
4: Достаточно долго идти, да? Сколько протяженность?
3: Да не.
4: Недолго?
3: Не, недолго. Ну, по крайней мере, по карте я сейчас смотрю, недолго.
5: Вот. Тут зависит от того, я опять же, с детьми, не с детьми. Если с детьми, там очень много, вот можно и океанариум сходить, и в аквапарк. В аквапарке вообще можно целый день провести, то есть там горки для...
4: Хороший?
5: Ну, он не прям огромный, но нормальный.
4: Катался?
5: Конечно, конечно. И не раз я туда ходил. Когда
4: сколько...
5: он открылся, для меня это вообще событие
4: вход
5: было.
4: Сколько
5: это...
4: стоил тогда? Ну, чтобы
5: в районе тысячи, в районе тысячи.
4: Сейчас, значит, две около
3: кстати,
4: того.
3: Вот на картах отзывы о набережной все пятерки.
5: Ну, она правда классная. Она была...
4: Кукуруза продается?
5: Кукуруза больше на берегу.
4: Ага,
5: там
4: хорошо.
5: Ходит женщина.
4: Мне это тоже важно.
5: Да. Ну, кукуруза у нас, знаешь, стали продавать в стаканчиках вот эту с ложкой.
4: Сейчас везде так стали.
5: Да.
3: В стаканчиках с ложкой?
5: Да. И она еще сладкая прям стала ее сахарить еще. И она сладко-соленая такая. И вот ты вот просто так ее удобнее как бы есть. Но я люблю по классике. Вот мы вот, чтобы женщина
4: грыз,
5: проходила с ведром, да, и ты такой, все сюда.
4: Тонна соли туда.
5: Да. Раньше просто эта набережная, когда я был малой, она вообще была, ну, никакущая. Это просто, ну, просто гора.
4: Когда последний раз ты был там, и насколько это супер преобразилось, если вспоминать
5: да, о твоем прошлом? Да, и вот каждый год видел, приехал, фонари поставили там, что-то заасфальтировали. Оп, заброшенная какая-то стройка, на которой мы лазили в детстве, уже какое-то здание, какой-то отель. И ты вот так вот каждый год приезжаешь, появляются какие-то аттракционы. Океанариум появился, потом дельфинарий появился, и ты такой, вау. О, круто. И для
4: а
5: меня сейчас это вообще Лас-Вегас.
4: Здесь, да?
5: Да, и ты смотришь, это уже для тебя вообще целый Лас-Вегас, потому что у тебя-то ты прям видел, как это все становилось все лучше и лучше.
3: Ну, здесь можно, в принципе, отметить, что действительно меняет. Мы же почему шоу-то с тобой сделали?
4: Почему?
3: Как раз, чтобы людям рассказывать про изменения, потому что сейчас, в принципе, в любой город, куда ни приедете, всегда везде что-то меняется уже. Поэтому где-то быстрее, где-то меньше. Но ясное дело, что южные регионы немножко активнее, потому что все-таки курортная часть. Да. Вот, тем более там дороги сейчас, и Крым, и все остальное. То есть народ туда едет.
4: Да, круто, что все это развивается. Если мы сделаем с тобой, допустим, выпуск про Новый Уренгой, где я рос, это вот я также взахлёб бы рассказывал о том, как это преобразовалось.
5: Да, я что-то вообще на эмоциях, я в какой-то момент понял, что я такой, и вот это у нас, и вот то.
4: Нет, на самом деле круто, круто, что так все преобразовывается. Ну, вообще, можно сказать, это же не только набережные центра города, это вообще всего города. Он весь же преобразовывается.
5: Но все равно ты же знаешь, как оно бывает. Ты такой, в этом году занимаемся набережной. И вот сейчас мне говорили, что будут заниматься парком под Дубном. То есть там вот как бы он тоже неплох, но хочется, чтобы его вот как набережные занялись, да, вот сделали.
3: Ну, наверное, скорее в таком советском сейчас еще формате.
5: Нет, нет, он был какое-то время в советском, но сделали потом чуть-чуть посовременней, но хочется еще.
4: Ну, запросы есть.
5: Ну вот, да, я бы там какие-то аллейки тоже бы что-то подобавлял. Ну, в целом он нормальный, приятный, но хочется... Да, всегда хочется большего.
4: Так, в завершение, допустим, если мы приехали на 3 дня, потому что ты нам рассказал программу...
3: Сколько денег надо? Давайте так.
5: Денег сколько? Деньги не надо, вы в гостях.
4: О, ну мне так нравится. Давай всегда человека приглашать из региона конкретного.
5: Нет, ну как это? Ну это же вот как раз-таки тоже южное вот это гостеприимство у нас, правда.
4: Но ты уже говорил о том, что именно Ейск отличается. Он южный город, морской город, но он отличается как раз-таки от каких-то таких супер распиаренных городов. Городов тем, что там действительно дешевле отдыхать.
5: Дешевле, поэтому да, поэтому несложно позвать гостей и сказать, деньги не надо.
4: Ты такой, ну, это не проблема.
3: Наверное, в Сочи, в Геленджик, все туда в основном едут, Крым, поэтому действительно Анапу, и действительно он такой, как будто, знаете, затерялся где-то, и люди такие по находке находят, о, и остаются.
5: Да, да, ну и вот, знаешь, там у меня там, допустим, компания большая приезжала только из-за того, что я там жил, то есть я там нашел друзей себе в Москве, в Краснодаре, а потом их тащу в Ейск и говорю, поехали, вот летом будем отдыхать.
3: Классно. Я так в Горловку всех тащу.
5: Ну вот. И у нас еще там есть недалеко от Ейска Должанская называется станица, и там отдых устроен так, что ты приезжаешь с палатками, и вот там вот вы, получается, приезжаете вечером, ставите палатки, жарите шашлыки, костер, да, и вот там остаетесь с ночевкой. Вот, и вот мы так очень большой компанией собирались, вот ездили.
4: Слушай, круто, я о Ейске сегодня очень многое узнал, а на самом деле изначально, перед тем, как тебя позвать, я слышал только про Ейск из песни «Ейск, Ейск, Ейск», вот это вот все.
5: Житейск,
4: да-да-да. И то, что ты там родился, а теперь знаю гораздо больше.
3: Я даже не доезжал до
4: Ейска. Слушайте, ребят, о чем хочешь сказать? Главным образом, может, что я для себя главным образом подчеркнул? Если я хочу недорого отдохнуть и с кайфом вот это все морское ощутить,
3: езжайте
4: и лечебно-грязневое. Езжайте в Ейск.
5: Да.
4: Ищите там родственников Саши, они бесплатно докатывают на лодочке.
3: Шашлычок, шашлычок сделают.
4: Денег не надо, как мы выяснили, денег не надо.
5: Не знаю, как вы, я про это все говорил, я вот прям сейчас поехал.
4: Да, друзья, мы тоже туда хотим.
3: Мы едем по России.
4: Да, едем по России. 91.2 FM, радио «Спутник», Марк Еремин, Артем Муратов, а в гостях был Александр Бурдаш.
3: Всем пока.
5: Пока-пока.
6: Мы готовим тебя, Том, пожалуйста, в YouTube.

0: Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта МИР, эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Госпред России в Вене назвал русофобией румынскую риторику по теме БПЛА. На Украине сняли с дерева уклониста, спасавшегося от медведицы. Дональд Трамп не уверен, что вице-президент Венс подходит на роль его преемника. Подробности далее. Безосновательное обвинение в адрес России за дронов в Румынии является проявлением русофобии, так считает постпред при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Он напомнил, что Россию обвинили в атаке беспилотников на территории Румынии еще до проведения какого-либо расследования. Напомню, накануне Минобороны Румынии обвинила нашу страну в инциденте с беспилотником, попавшим на территорию страны. При этом никаких доказательств там не привели. Президент Румынии после объявил генконсула России в Констанце персон нон-грата и закрыл генконсульство. А глава МИД этой страны обсудила с главой евродипломатии Каи Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против нашей страны. В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Он подчеркнул, что наша страна готова провести расследование, если ей передадут объективные данные. Пограничники в Закарпатской области сняли с дерева мужчину, спасавшегося от медведицы во время незаконного пересечения границы с Румынией. На него составлен административный протокол, сообщила Госпогранслужба Украины. Как уточняется, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы, но во время перехода он наткнулся на дикое животное. Данное видео есть в Макс-канале «Радио Спутник». Объединенные Арабские Эмираты нанесли десятки ударов по Ирану с начала конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Wall Street Journal. В публикации подчеркивается, что удары наносились в координации с разведкой США и Израиля. В число целей входили острова Кешм и Абу-Муса в Армузском проливе и несколько нефтехимических комплексов. При этом в МИД 15 мая заявили, что Арабские Эмираты отвергают обвинения Исламской Республики в участии в агрессии против этой страны. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп все еще не решил, кого он хотел бы видеть своим преемником. Однако он выражает неуверенность в том, что вице-президент Джей Ди Венс подходит на эту роль. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на источники. Отмечается, что Дональд Трамп регулярно спрашивает мнение и о Венсе, и о госсекретаре Марко Рубио. А в начале мая, как пишет газета, расспросил гостей на мероприятии о том, кто из двух был бы лучшим кандидатом на пост президента. Согласно изданию, сам Трамп ясно дал понять, что не поддерживает ни одного из них. Республиканцы до выборов в ноябре 2028 года должны будут выбрать одного кандидата в президенты США от их партии, поскольку Трампа в соответствии с американской конституцией могут избрать только на два президентских срока. Сам он ранее говорил, что у республиканцев есть хорошая скамья претендентов на роль его преемника. Среди них он называл в том числе Венса и Рубио, а также министра финансов Скотта Бессета и бывшего министра внутренней безопасности Кристин Ноэм. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса. А больше информации, фото и видеоматериалов в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник».
2: 18 часов 4 минуты в Москве. Начинаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Леш, привет.
3: Привет.
2: Слушателей также мы приветствуем. По традиции подводим экономические итоги недели. В этом нам поможет доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова. Эльвира, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Михаил, Алексей, добрый вечер всем нашим радиослушателям.
2: На неделе президент встретился с главой РСПП Александром Шохиным, и была озвучена инициатива по модернизации Института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Можете вкратце рассказать, в случае, если этой инициативе дадут ход, что поменяется, для чего нужна была такая модернизация?
4: Да, действительно, несмотря на то, что встреча была, казалось бы, ну, такой формальной, рабочей, да, ну, несколько таких интересных заявлений по итогам этой встречи мы услышали. И вот такое, первый такой основной вывод – это такие институциональные изменения, которые произойдут. То есть это после 4 лет, да, вакансия была свободная, омбудсменов, которые бы, соответственно, представляли интересы бизнеса, почему-то вот 4 года, да, никого не назначали, и сейчас им станет Александр Шохин, при этом он сохранит и пост главы РСПП. Сама должность, да, напомню, радиослушателям была утверждена в 2012 году, ее 10 лет занимал Борис Титов до 2022 года, и вот 4 года такой перерыв. Ну и, в общем-то, важна, наверное, даже не сама персона, а формат. Сейчас вот институт уполномоченного переводится с чисто государственного, то есть раньше это был такой государственный институт, да, и мы понимаем, что если институт является государственным, то, конечно, он и интересы в основном, конечно, будет отстаивать только государственные, да, то есть, а сейчас он переводится на общественно-государственный уровень, и это будет автономная некоммерческая организация, она создается такая в новом формате, да, учредителем которой станут государства и 4 крупнейших бизнес-объединения российских, это соответственно, тоже непосредственно самой РСПП, торгово-промышленная палата, деловая Россия и опора России. То есть это такая, ну, давайте так скажем, серьезная, на самом деле, институциональная реформа. Государство здесь... такой вывод, наверное, основной, да, можно сделать, что признает, что все-таки защита прав предпринимателей эффективнее работает, когда сам бизнес тоже сидит за столом и вместе с государственными структурами там озвучивает свои проблемы, чаяния, требования и пытается найти какие-то общие решения.
3: А государственный чиновник, простите, не мог это делать? Какая разница? Ну вот есть ответственный за это направление, за это и так далее.
4: Ну, наверное, не мог. То есть раз этот институт трансформируется и признается необходимость сейчас вводить новые форматы взаимодействия, значит, не мог, значит, пытаться найти вот новый формат взаимодействия. Решили, что такие организации смогут более, так скажем, да. То есть главный вопрос ведь сейчас того, что у бизнеса с своей стороны мы видим достаточно много, да, публичных заявлений предпринимателей, крупных бизнесменов, что наши просьбы, там, наши какие-то моменты бизнеса, да, то есть они государством не слышатся, ну, значит, такой формат государственного-частного взаимодействия, здесь общественного, да, то есть такой уровень и такой, и новая вот эта организация считается, что она будет более эффективной.
2: А где в этой схеме место для МСП, малого и среднего предпринимательства? Потому что понятно, да, что крупный бизнес, у него есть возможность быть услышанным, в том числе и через перечисленные объединения. Не получится ли так, что вот в результате такой реформы может быть меньше каких-то чаяний именно со стороны малых предприятий будут реализованы в жизнь?
4: Ну, малый, средний бизнес, действительно, на этой неделе эта новость тоже фигурировала, да, то есть здесь сейчас рекорд Российской Федерации по субъектам, хотя, казалось бы, да, сейчас не та экономическая ситуация, когда мы могли бы говорить, да, что вот эти 7 миллионов рекорд за последние там 10 лет ведения реестра, здесь, конечно, тоже возникают вопросы, а сколько из вновь зарегистрированных это, соответственно, дробление бизнеса, да, и перевод в малое и среднее предпринимательство, потому что мы понимаем, что новое законодательство здесь, наверное, опять же, как-то стимулирует предпринимателей, да, то есть, ну, сколько они после банкротства, соответственно, смогли, да, переоформить. Соответственно, по сути, последние 2 года, вы совершенно правы, малое и среднее предпринимательство растет быстрее, чем крупный бизнес, да, и, соответственно, здесь уже на уровне премьер-министра Мишустина, да, то есть признается, что этот сектор является главным драйвером и с точки зрения регионального развития, то есть сферы услуг, там, креативной индустрии, гостиничный бизнес, мы прекрасно понимаем, что это костяк региональной экономики, и поэтому здесь вот, соответственно, этот вопрос, на самом деле, тоже на пульсе правительства.
2: То есть конкретно во взаимодействии с субъектами МСП у нас есть в том числе и подвижки, и вот конкретно от этой реформы все, грубо говоря, будут выигрыши.
4: Ну, будут.
5: будут ли выигрыши конкретно от этой реформы, сложно сказать. Вам покажет только время, но, по крайней мере, мы видим, да, что предпринимательское сообщество со своими чаяниями и запросами до государства достучалось, и вот какая-то форма новое взаимодействие будет организована, а насколько уже она будет эффективной, это уже, конечно, только время покажет.
3: Кстати, неделю-другую назад говорили о возможном создании, как идеи, представительств при губернаторах, то есть региональных вот омбудсменов, именно которые бы занимались вопросами бизнеса. Но потом почему-то от этой идеи отказались и приняли вот этот вариант. Как вы думаете, в чем здесь дело?
5: Ну, я думаю, что здесь главный вопрос еще все-таки в защите, потому что мы понимаем прекрасно, что сейчас достаточно много. Там ведь не только этот вопрос, да, обсуждался, то есть там обсуждались и сроки давности про

0: Ну, как будто бы, да, с одной стороны, но при этом, как мне кажется, все-таки некие взаимодействия именно на местах было бы неплохо встроить в эту систему, все-таки, чем каждый раз там в какое-нибудь большое
1: Безусловно,
0: подразделение
1: безусловно.
0: обращаться.
1: Зависит от уровня вопроса. То есть если вопрос, который решается предпринимателем на месте, на уровне региона, то нет никакой необходимости по всей вертикали вести, да, эту проблему до самого главного принимающего решения лица. Поэтому в любом случае, я думаю, что здесь стоит вопрос о том, что накопились, значит, такие вопросы, которые уже необходимо решать вот в таком формате.
2: Я бы, кстати, вот прошедший год характеризовал, может быть, чуть больше временной промежуток с попытками государства заработать на несырьевой сфере, а именно здесь и вот попытка разобраться с малым и средним бизнесом, с дроблением, о котором вы говорили, с переводом, соответственно, активов в разные корзинки, скажем так, да. Ну и не знаю, как получится, вот хотят сейчас вот с действительно индивидуальными предпринимателями разобраться, да, насколько они могут государству помочь пополнить бюджет. Но и, собственно, сообщество, которое занимается бизнесом, оно отвечает соответствующим образом. Например, оно уходит в наличные. То есть, если, значит, будем бороться с парикмахерами, конструкторами бровей, репетиторами там и еще кем-то, кто стал самозанятым, то тогда они будут часть денег брать налом, да, и не отчитываться за них государству, государство все равно ничего не получит. И в частности, ЦБ отрапортовало о том, что объем наличных денег за год увеличился на 14%. Только ли это явление характеризует, или еще какие-то параметры?
1: Действительно, цифра внушительная, так скажем, да, но первые сразу спойлер, то растут не только наличные платежи, но и безналичные, да, и в целом просто оборот денежный растет, и на фоне этого наличный оборот тоже, конечно же, будет расти. Вот. Но действительно, вы совершенно правы, апрель, май, да, вот 2 весенних месяца просто по экспоненте, то есть в несколько раз превышает рост сезонного, так скажем, да, элемента. То есть это не смысл то, что весна пришла, и мы побольше денег начали тратить, да, то есть это уже именно структурный сигнал. Здесь сам ЦБ называет такую причину, что самое главное – это отключение мобильного интернета. Мы с вами, москвичи, тоже прекрасно знаем, да, что без мобильного интернета много где и часто у нас случались ситуации такие, что нам была наличная валюта необходима, да, соответственно, рубли. А жители других районов, ну, Краснодарского края, Ростовской области, Воронежской, мы прекрасно понимаем, там в Крыму, там, ну, на несколько раз в день может пропадать связь, и, конечно же, поэтому население формирует такой запас наличных на всякий случай. Ну и, соответственно, так скажем, население голосует рублем, действительно, чтобы как бы буквально не остаться. Здесь много параметров. Теневой оборот, как вы уже сказали, несмотря на ужесточение, контроль бизнеса, наличный расчет, конечно же, остается, ну, в ремонте, да, в мелких бытовых услугах, как вы сказали. И, естественно, когда сейчас налоговые, мы с вами прекрасно тоже все живем в этой жизни, заходим в кафе и говорят, да, что, соответственно, за наличный расчет кофе стоит дешевле, то в следующий раз ты действительно уже там будешь носить в кармане какую-то небольшую, там, пусть даже сумму наличных, ну, вот для таких мелких расходов. И поэтому в целом, да, как бы никто не отменял законы экономики, что повышение налогов не всегда ведет к росту их собираемости. Экономическое сообщество еще, как бы, когда предложения Минфина только были о введении увеличения налогов, сразу об этом говорило. Но вот, к сожалению, здесь, видимо, мы на своих ошибках все-таки учимся, потому что потом дали отсрочку, да, мы с вами прекрасно помним, на 26-й год. Для определенных видов бизнеса, да, для кафе, там, ресторанов, допустим. Но, к сожалению, действительно, вот этот теневой оборот сейчас будет расти. Получится ли сейчас снова Минфину и ЦБ все-таки вывести всех на безналичный расчет? Я думаю, что получится. Здесь, опять же, Российская Федерация в передовиках цифровизации, да. У нас самые рекордные показатели там по странам, особенно по развитым, да, мы здесь вот от них никак не отстаем, а наоборот, в передовых, в лидерах.

0: во-первых, так скажем, по безналичной экономике. И, соответственно, я думаю, что вот здесь задел прочности. Ну, конечно, если они вот снова, да, мы с вами помним, что с июля месяца 26 года перевода по СБП, там снова предложение, да, по привязке к ИНН, индивидуальному налогу, номеру налогоплательщика. Поэтому здесь, конечно, они сначала вот так вот прямо разгоняются, прямо хорошо так переводят всех в безнал, а потом сами своими решениями некоторыми, да, так скажем, немного себе вот здесь картину портят. Но в целом тренд все равно сохранится, особенно молодое поколение, до 40 лет практически все равно наличкой не пользуются. Это у нас пенсионеры там примерно 50-50, да, процентов. Все-таки они по старой привычке фанаты наличного обращения. Вот. Молодое поколение, оно как пользовалось безналичными платежами, удобство для них на первом месте, даже несмотря на там чуть более дороговизну, да, оплаты безналичным способом. Поэтому я думаю, что здесь...
1: Извините, я, кстати, не понял, при чем здесь мобильный интернет? Вот у тебя карточка есть, да, ты пришел в магазин, там подключенный к, собственно, кабелю...
2: Вот там... Туда же переводы по СБП, когда мы QR-код должны отсканировать банковским приложением, банковское приложение не открывается, потому что у нас нет интернета.
1: Может, а зачем тебе СБП, если за него не дают кэшбэк? Нигде вообще.
2: Удобство, видишь, не надо карту с собой таскать.
1: И это всего-то? А что это, она 3 килограмма весит, эта карта, что ли, я не понимаю?
2: Ну, кто-то в кошельках, кто-то там карточницу с собой носит. А вот видишь, даже уже не нужно это носить. Пошел в футболке с телефоном, все.
1: Ну да, есть такой вариант. Но наряду с этим, параллельно с этим, правительство объявило о том, что создана новая программа кредитования малого и среднего бизнеса. Вице-премьер Александр Новак об этом говорил. Значит, на нее выделяют 150 миллиардов рублей и будут выдавать эти самые кредиты по ключевой ставке. Ну, то есть не больше, а ровно вот столько, да. То есть, ну, все равно много, кстати говоря. Сейчас там 14,5, по-моему, если я правильно помню, да?
0: Угу.
1: Вот. Да. Да, вот что скажете, 150 миллиардов для малого и среднего бизнеса? Много, мало, нормально? Как считаете?
0: Ну, во-первых, давайте поясним, что... продолжает действовать вообще льготные инвестиционные программы, да, это совсем другое, то, о чем вы сейчас говорите, то, что сегодня предложено, на этой неделе, вернее, предложено, да, что это именно кредиты, которые для покрытия текущих потребностей, то есть это закупка сырья, материала, какие-то операционные расходы, там лимит действительно небольшой, это 150 миллиардов рублей. Соответственно, ставка ровно 14,5. Для сравнения сейчас малый и средний бизнес, вот для этих целей, для покрытия операционных своих расходов, в среднем где-то под 20% годовых берет. То есть здесь и экономия, вот эти 5,5 пунктов, она... Ну, просто, чтобы понимать, допустим, если предприниматель берет 50 миллионов рублей для покрытия операционных разрывов, да, то это экономия в год, ну, там, где-то около 2 миллионов 800 тысяч рублей, да, я вот предварительно так прикинула примерно. Поэтому сумма сама, соответственно, не такая большая разница с этого выходит. Но, что здесь важно, да, лимит по этой программе, соответственно, если в пересчете на вот количество предпринимателей, которые смогут, это около там 80 тысяч предприятий по этим лимитам сможет взять вот такие суммы, ну, в зависимости от среднего, да, объема.
1: Извините, 8-10 это... или 80?
0: Да, 8-10.
1: Потому что тогда звучит, да, непонятно.
0: Да, и, соответственно, это 0,2% от общего числа предпринимателей, ну, от количества малых и средних предприятий. То есть эта программа очень точечная, совершенно далеко не массовая. И как бы и она и не преследует, да, такой цели широкого охвата, да, соответственно. Поэтому, ну, честно, то есть она очень точечная, и здесь мы все-таки все равно по снижению ключевой ставки. Потому что вот эта вот и рыночная разница, да, между теми ставками, которые сейчас, и вот ключевой ставкой, по которой эта программа будет предоставляться, не такая существенная. Ну, это не 3-4-5%, да, давайте честно. Это все-таки 14,5, там 20, разница небольшая. Суммы небольшие, лимиты небольшие. Эта программа точечно, конкретно для определенного там до 10 тысяч предприятий, которые вот самое главное сейчас, в 2026 году, чтобы они точно не обанкротились, и это будут, соответственно, наверняка какие-то процедуры отбора тех предприятий, которым сейчас надо выжить в 2026 году и покрыть свои операционные вот какие-то разрывы. Вот так вот скажем.
2: Это будет распространяться на те компании, как вам кажется, которые сейчас именно нуждаются, вот, чтобы, грубо говоря, не разориться, то есть это вот именно в ту точку мы бьем?
0: Конечно, конечно. То есть это такая просто анти, так скажем, банкротная мера, чтобы не вызвать, то есть мы прекрасно понимаем, да, еще раз, 7 миллионов рекорд малых и средних предприятий в этом году, и в них задействована четверть трудоспособного российского населения работает в таких предприятиях. Поэтому ни в коем случае не допустить волну банкротства в 2026 году.
1: Ну и, кстати говоря, я бы еще драйвером-то назвал, поспорив немножечко с... Какая смелость. С премьер-министром. Наша экономика – это все-таки платформенную экономику и, конечно, маркетплейсы. То есть посчитали, что по 2025 году 8,5% ВВП и 18 триллионов рублей, то есть это наш дефицит несколько раз умножить, да? А конкретно три крупнейших маркетплейса 11 триллионов рублей и 5% ВВП. Вот откуда не ждали или откуда ждали? Но это хорошо с одной стороны, а с другой это все-таки бьет по ритейлу, условно говоря, который загибается, насколько я понимаю, где-то по банкам, потому что вот эти все конторы, они свои банки уже завели. Вот где здесь положительные, где здесь отрицательные моменты?
0: Давайте обсуждать. Почему? Потому что вот те цифры, которые вы назвали, ну, там, 8,5% ВВП, там, или 18 триллионов, может быть, не всем нашим радиослушателям даже понятно, что это за цифры, да? А вот, например, когда сказать, что маркетплейсы стали на втором месте в экономике страны после нефтегазового сектора, ребят, на втором, ни на каком, ни на третьем, ни на четвертом, даже металлургия теперь дает меньше, автомобилестроение дает меньше, да? То есть в совокупности все наши автогиганты, да, дают, вместе взятые дают меньше, чем Wildberries и Озон, да. Соответственно, это, конечно, серьезный структурный сдвиг экономики. Осознаем ли мы, как вот вообще, как экономические власти, да, как люди, которые работают на местах в этих организациях, какой это сдвиг? Я думаю, что, ну, до конца, наверное, нет. Здесь, есть ли здесь риски? Конечно. Главный риск регуляторный. То есть если у тебя, да, есть антимонопольная служба, но здесь каким-то вот мы просто проморгали этот момент.
2: Три монопольных гиганта, да?
0: Да, да, просто две-три структуры стали занимать большую долю экономики Российской Федерации, и как-то все это проморгали. И, соответственно, вот этот главный регуляторный риск, да, сейчас вот идет работа над этим законом, да, платформенной экономики, которая определит вообще ответственность маркетплейсов, да, перед покупателями, продавцами, налоговыми. Мы прекрасно понимаем, да, как огромное количество историй предпринимателей, когда маркетплейсы, ну, грубо говоря, их ну, просто по полной обманывают, да, соответственно, риск переходит вот эту вот степень консолидации, да, когда от взрывного такого роста, да, соответственно, сейчас что с этим делать, соответственно, как это все дальше будет, что будет с другими отраслями экономики, в общем, здесь однозначно напрашивается серьезное регулирование. Мы прекрасно
1: извините, что прерываю, а у нас нефтяных компаний сильно много? Или газовых? Две, по-моему, в стране. Новатэк и Газпром. А тут как-то монополия как-то не волнует никого, нет?
0: Нет, в этом секторе монополии никого не волнует, потому что это национальное достояние. И они все по-честному платят налоги. Все по-честному мы прекрасно понимаем, какое там регулирование, например, там какие экологические требования. К ним все это как бы предъявляется. Здесь никого, это наоборот, это регулируемость. А здесь как раз-таки регуляторный риск. Эти маркетплейсы заняли эту роль, но их никак не регулируют. И непонятно, как их регулировать, потому что это технологические компании.
2: То есть это необходим принципиально иной подход к действующему законодательству?
0: Конечно, конечно. В принципе, 1000 водителей, 1000 курьеров. Сейчас это будут крупные работодатели. Соответственно, пункты выдачи, склады, IT-разработка. Ну, то есть это огромная сфера, которую сейчас надо регулировать, но мы до конца, опять же, те же самые, мы переходим, да, в цифровые рубли. Опять же, все равно это для чего? Опять же, чтобы понимать, что в этой цифровой экономике, в этих платформах мы бы смогли отслеживать все эти операции.
1: Ну, кстати, я мог бы еще другой пример привести. У нас сотовые операторы же, их 4. Я правильно понимаю, да? Ну, там есть, наверное,
2: Есть более локальные, есть принадлежащие отдельным банкам, там все-таки побольше несколько. Они не такую нишу занимают, но крупнейших их несколько, да, вроде бы.
1: Ну, вот теперь вопрос, да, все-таки, так сказать, если 8,5% ВВП, значит, налоги они тоже приносят, или мало? Вот банки жалуются, что они 1,5 триллиона не додают, и ритейлеры вместе с банками. У нас минута, да.
0: Классические отрасли экономики, мы прекрасно понимаем, там банковская сфера, да, производственный сектор, и государство знает, как их регулировать, и государство знает, как на них надавить, если, допустим, тяжелый момент, и надо дособрать налоги, да, или как их мотивировать и стимулировать, или где, наоборот, налоговые льготы и преференции дать, потому что у нас есть разные механизмы, то эта отрасль, так скажем, она новичок, и здесь еще государство не поняло, а как их регулировать, а как с них налоги собирать. А что, если они забирают долю у традиционных секторов экономики, которые были, соответственно, основными налоговыми плательщиками? А теперь что делать? Как здесь поступить? Понимаете, здесь возникает много вопросов с точки зрения государственного управления, на которые сейчас будут находиться ответы в процессе вот этого вот государственного управления.
2: Благодарим вас за беседу. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова была в эфире «Радио Спутник». Выпуск новостей, потом продолжим обсуждать экономику в эфире.
3: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».
4: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
3: Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
5: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
3: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
5: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
3: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20:00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Украинский боевой дрон «Камикадзе» поразил здание машинного зала энергоблока номер 6 и сдетонировал днем 30 мая. Об этом заявил гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Он уточнил, что в результате удара в стене машинного зала возникла дыра. Лихачев назвал эту атаку на основное оборудование АЭС первой и целенаправленной, а также подчеркнул, что ВСУ раз за разом переходят границы здравого смысла. Как уточняется, пострадавших и критических разрушений, а также нарушений технологических процессов в результате инцидента нет. Молдавия не рассматривает возможность выдворения посла России Олега Озерова, поскольку подобный жест повлечет за собой ответные действия. Об этом заявил глава МИД Михай Папшой. По его словам, Кишинев должен осознавать сложности и серьезность региональной ситуации в области безопасности и взвешивать свои действия. Министр полагает, что Молдавия действует принципиально, но соразмерно нынешнему уровню отношений с Москвой. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерова. Но пока она не может сказать, когда это произойдет. Феодосий Владышевский назначен генконсулом России в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в МИД нашей страны. Уточняется, что Владышевский с 2003 года работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. А с 2023 по 2025 годы он был генконсулом России в Гродно. Угрозы жилым домам в связи с размывом дамбы у села Ахты в Дагестане нет. Об этом сообщили в администрации Ахтынского района. Ранее в МЧС по региону сообщили, что из-за сильных дождей на въезде в село Ахты размыло и опрокинуло дамбу длиной 100 метров. Еще 100 метров находится под угрозой разрушения. Отмечалось, что в случае ухудшения ситуации в зоне подтопления могут оказаться прибрежные земли, поля, частные дома, газопровод, ЛЭП и республиканская трасса. Роспотребнадзор в Москве проводит эпидемиологическое расследование в связи с заболеванием сальмонеллезом, якобы после употребления роллов, купленных в Якитории, сообщили в ведомстве. Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о массовом отравлении роллами. Среди пострадавших также ребенок, а в его анализах нашли сальмонеллез. Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в соцсетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с госвизитом, наложив на запись популярную песню «Матушка-Земля». Это видео есть в Макс-канале «Радио Спутник». Ранее сообщалось, что с момента пересечения госграницы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России находился под сопровождением истребителей сил воздушной обороны этой республики. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
3: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
2: В 18.33 в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона все так же Михаил Алимов, Алексей Осин.
1: Еще раз
2: добрый вечер. Да. В первой получасовке подводили итоги экономики за неделю внутри нашей российской действительности. Сейчас поговорим о международном экономическом положении. В этом нам поможет экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, добрый вечер.
7: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Заседание ЕАЭС прошло, много заявлений оттуда до нас донеслось, связанных и с Арменией, о ней чуть позже подробнее поговорим. Сейчас меня интересует, вот как именно ЕАЭС трансформируется на фоне тех заявлений, которые мы оттуда слышали. Есть ли уже какое-то конечное представление о том, к чему мы придем вот в этом процессе большого общего экономического пространства?
7: Ну, во-первых, самое это главное то, что это единое экономическое пространство, оно подтвердило свою эффективность, и товарооборот постоянно растет, взаимодействие постоянно растет, обмен технологиями постоянно происходит. И вообще, в принципе, вот та деятельность, которая сейчас происходит, ну, вот как вы правильно сказали, может быть, за исключением Армении, в общем, происходит довольно в позитивном ключе. И, в общем, это было понятно с самого начала, и сам по себе визит в Астану нашего президента был государственным визитом, что, в принципе, таким дипломатическим протоколом не было предусмотрено, потому что один президент в одну страну за свой срок полномочий приезжает только один раз, а это было уже второй раз государственный визит, это просто уровень взаимодействие с Казахстаном в первую очередь, ну и с теми странами, которые приезжали и обменивались информацией и другими необходимыми документами, которые там подписывались. И понятно, что, в общем, все, что происходит, как я уже говорил, в Евразийском экономическом союзе, развивается в позитивном ключе, и обмен товарами, и обмен финансами, и трудовая миграция происходит в достаточно позитивном ключе, хотя, в принципе, есть определенные изменения, в первую очередь, конечно, с нашей стороны, но направленные на то, чтобы упорядочить эту миграцию, чтобы она действительно как можно более становилась именно трудовой, временной, а не постоянным перетоком целых населенных пунктов на нашу территорию вместе с семьями, значит, и с необходимостью содержать всех людей, которые переезжают в нашу страну или там переезжали за последние 15 лет. Но это только не только в нашей стране происходит, в принципе, весь мир пересматривает свое отношение к миграции, и, ну, кроме, наверное, Западной Европы, которая, в общем, только усиливает зависимость от миграционных потоков. Ну, в общем, это такой показатель рациональности нашего поведения, которое, в общем, опирается на наши собственные интересы, а на не такие, знаете, теоретические выкладки, которые последние, может быть, 20 лет были превалирующими в мировом сообществе. Как бы, ну, глобализация, она отражалась на всех аспектах деятельности всех стран мира. И вот за последние, наверное, лет, скажем, 8-10 мы все больше и больше становимся такими независимыми центрами, и как Россия, и как другие страны, ну и в том числе страны, которые входят в евразийское экономическое сообщество.
2: Валерий Валерьевич, меня вот также в частности интересует, как соблюсти некий баланс между созданием этого единого пространства и протекционизмом в отдельных экономических отраслях. Вот сразу в голову приходит случай с автопромом, потому что мы сейчас нацелены на поддержку российских компаний, автопроизводителей, и в связи с этим ходят разговоры про то, что не должны там неконкурентно в российских условиях техника приезжать к нам там через территорию других государств. Вот как здесь соблюсти этот баланс?
7: Понимаете, это всегда действительно должен быть баланс. У нас в каждой из стран есть определенные договоренности, определенные интересы, которые время от времени, вот в том числе и на таких саммитах, сверяются, подписываются новые документы, новые правила взаимодействия. И всегда это какой-то баланс. Знаете, вот в чем-то мы делаем уступки определенным странам, в чем-то они нам делают уступки. За последние годы мы тоже вынуждены были делать достаточно большие уступки странам ЕАЭС, в первую очередь из-за того, что через их территорию, через их юрисдикцию шли огромные потоки товаров, услуг и различных технологий, которые нам напрямую не были доступны из-за санкций западных. И поэтому, в общем, мы понимали, что мы должны каким-то образом не только давать этим странам заработать, но и некоторым образом компенсировать им те издержки, в первую очередь политические. Знаете, там достаточно серьезные были проблемы у этих стран, когда на них накладывали вторичные санкции со стороны Соединенных Штатов, со стороны Великобритании. Тот же самый Казахстан очень сильно зависит, в первую очередь, от нефтяных и горнорудных компаний и Соединенных Штатов, и британских. И, в общем, им не просто далась вот эта поддержка нас тем, что они предоставляли свою территорию, свою юрисдикцию для того, чтобы через их территорию, через их юрисдикцию шли достаточно большие объемы товаров, которые мы не могли купить напрямую. А это не только там фармацевтика, от которой мы зависим до сегодняшнего дня. Мы хотя избавляемся от этой зависимости, но все равно зависим достаточно сильно. Комплектующие, запасные части, расходные материалы и много чего другого, без чего мы до сегодняшнего дня пока еще не можем нормально функционировать, потому что слишком много иностранного оборудования у нас установлено, не все еще мы производим у себя, хотя, в принципе, вот наш технологический суверенитет развивается достаточно быстро. Но для того, чтобы это не рухнуло в моменте, мы должны были последние годы использовать их территорию, их юрисдикцию для того, чтобы поставлять просто необходимые те товары, которые вот были мной перечислены, и поэтому мы тоже делали какие-то уступки, и в том числе и в автомобилях, которые мы экспортировали, да и во много чем другом. Но, в общем, это такой, знаете, всегда надо сохранять баланс, но при этом обязательно опираться именно на дружественные отношения, понимание того, что мы, в общем, самой географией, ну и самой историей своей связаны, наверное, навсегда, и поэтому мы друг с другом рядом будем жить неограниченное количество времени и в будущем, и поэтому надо учитывать все интересы, которые есть у наших стран во взаимном общении.
1: А скажите, пожалуйста, вот по поводу, если переходить немножко в сторону Армении, вот у каждой из этих стран есть свои интересы, да, и они общаются экономически с государствами, и европейскими в том числе, там, и азиатскими, и так далее. Но мы вот, вернее, президент говорил, что вот если Армения, значит, вот эти тренды там по вступлению в ЕС и по интеграции в западном направлении будет осуществлять, то тогда, соответственно, мы не сможем с ними так тесно взаимодействовать, потому что, с одной стороны, граница открыта, значит, за другой нужно ее закрыть. Ну, примерно та же история, как с Украиной была в 2014 году, когда про ассоциацию шла речь. Вот. А где здесь разница? Скажите, пожалуйста, почему одним странам вроде как можно, а в случае с Арменией это вот по-другому работает?
7: Ну, наш президент совершенно четко сказал, почему с Арменией это не может работать, а ровно потому, что, опираясь на ту точку зрения, которую Пашинян высказывал в последнем своем визите, который он был, по-моему, в апреле, в конце апреля в России, когда он говорил, что мы не отказываемся от взаимодействия с Россией, но мы не отказываемся от взаимодействия с другими странами, в том числе с Европейским Союзом, а принятие решения, в каком союзе мы останемся, с Россией или с Европейским Союзом, мы будем принимать это решение в тот момент, когда настанет момент принятия этого решения. Так вот, Россия считает, что момент принятия решения этого уже настал, потому что, как говорил Лавров, наш министр иностранных дел, не может быть так, чтобы Россия сейчас спонсировала в огромных объемах экономику Армении, в первую очередь, конечно, энергоносителями, в первую очередь тем, что мы покупаем огромный объем производимых Арменией там, и коньяков, других спиртных напитков, зелени, помидоров, там, чего угодно. Да? И таким образом обеспечиваем для них огромный рынок сбыта. И понятно, что таким образом Армения поддерживает свое экономическое существование. Но при этом Армения, если нацелена на вступление в какую-то ассоциацию с Евросоюзом или напрямую вступление в Евросоюз, то почему мы ей должны давать преференции? Почему мы ей должны отдавать рынок? У нас есть другие конкуренты, другие претенденты на то, чтобы поставлять нам коньяки, для того, чтобы поставлять нам зелень, фрукты и все остальное.
1: Да у нас и своих хватает, честно говоря.
7: Ну, да.
1: В том же Дагестане, например.
7: Есть другие желающие поставить, но тем более, например, стоимость газа, который мы туда поставляем, в 4 раза, чем тот, который мы поставляем по рыночным ценам. Ну, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. И почему мы должны спонсировать Армению, которая откровенно заявляет, что, значит, она будет жить на деньги России, как это, собственно, делала и Украина, да, и стремиться в Евросоюз. Ну, то есть вы нас кормите, содержите и давайте нам возможность жить, а мы от вас уходим. Ну, как так-то? Либо так, либо по-другому, либо наоборот. Да? Поэтому большой вопрос еще, кстати, вот правильно президент сказал о том, что ведь дело не только в том, что мы продаем дешево энергоносители и покупаем у них большое количество производимых ими товаров, но еще в том, что стандарты, те, которые внутри стран, в нашей стране и сейчас в Армении, они синхронизированы, а если Армения взяла курс на союз с Евросоюзом, то стандарты всей продукции, которая производится на территории Армении, покупается, между прочим, на территории Армении, они должны полностью соответствовать стандартам Евросоюза, это если мы говорим про технические стандарты. А если говорить про мировоззренческие стандарты, помните, как встала на дыбы Грузия, когда им откровенно объявили, что для того, чтобы каким-то образом иметь возможность взаимодействовать с Евросоюзом, вы должны прям вот завтра провести гей-парад. Да? И примерно то же самое и с Арменией будет происходить. Ведь не секрет, вот берем, например, разные страны, ту же Венгрию или ту же Сербию, те фонды, которые Евросоюз выделяет для поддержки экономики этих стран, тесно увязаны с политическими решениями. То есть для того, чтобы получить какие-то деньги из Евросоюза или там какую-то поддержку, или какие-то документы, или какую-то ассоциацию, вы должны забыть о том, как вы хотите жить. Вам будут рассказывать, что вы должны в младшей школе своим детям рассказывать про гендерную значит, идентичность, да, вы должны им рассказывать, что, значит, условия согласия на секс с взрослым, да, начинаться будет там с 12 лет или еще с каких-нибудь. Вы должны ходить на курсы, вот как это происходит в Евросоюзе, на курсы гендерной идентичности, да, вам детям с первого класса будут рассказывать, что существует, значит, ЛГБТ-сообщество, запрещенное в России. И это нормально, да, и если дядя к тебе подойдет на улице и будет тебя трогать за всякие органы, то это неплохой дядя, а вот этот дядя, который, значит, толерантный.
2: Да, Валерий Валерьевич, мы это все проходили уже и с Украиной проходили, это мы понимаем, да, а вот конкретно именно с точки зрения экономического взаимодействия меня интересует уже несколько лет, почему государства упорно стремятся в Евросоюз, поскольку в мире сейчас, в частности в Евросоюзе, в принципе, достаточно, ну, с точки зрения экономики не все радужно. Там и дефициты бюджетов, там и инфляция растет выше ожидаемого. Вот что может дать Армении такого? Почему Пашинян обещает золотые горы за близость с Евросоюзом избирателям? Что такого они могут им дать?
7: Ну, в принципе, они могут дать некоторые фонды, про которые я говорил, да, но эти фонды не будут полностью покрывать те потребности той же Армении, как это происходит сейчас, когда мы им спонсируем огромные деньги, я уверяю вас, в 20 раз больше, чем те фонды, которые может дать Армении Евросоюз. Но и какие бы фонды ни давал Евросоюз Армении, эти фонды пойдут через бюджет. А как будут жить те люди, которые производят вот эту зелень, фрукты, вино и все остальное? Им-то из этих фондов ничего не достанется. И я не согласен с тем, что народы стремятся в Евросоюз. В Евросоюз стремятся лидеры этих народов, которые надеются на то, что те деньги, которые им будет давать Евросоюз, как это сейчас происходит с Украиной, они потихонечку пропустят через свои структуры, выведут опять же туда же в Евросоюз, накупят на Лазурном берегу себе виллу, там положат деньги в банки, а потом спокойно через какое-то время, когда их выпрут из этих стран, переедут туда со семьями, там, с чадами, домочадцами, со всеми знакомыми и так далее, а сама страна окажется в руинах, в нищете и так далее.
1: Не, ну, поэтому, вы знаете, я одну причину могу назвать, потому что если страна вступает в ЕС, то граждане могут спокойно поехать там в какую-нибудь Великобританию, Швейцарию и там работать, правильно ведь? Они же граждане ЕС. И получается, что там треть или четверть населения куда-то, так сказать, девается при этом. Но вот лично гражданам вроде бы нормально, они не в Армении будут жить.
2: Собирать.
1: Ну, или так, да.
7: Самая активная и такая безбашенная часть населения, она выйдет в ЕС, как это происходит в Прибалтике.
1: Везде, да, Прибалтика, Румыния, Болгария, везде.
7: Да. И в результате сама Прибалтика, и также Армения, и также другие страны, которые это сделали, ну, Румыния, те люди, которые надеются на то, что они получат рабочую визу в Евросоюзе, они просто уедут, но самой-то стране от этого что? То есть в стране останутся только пенсионеры и немощные, и те, кто не может уехать, потому что там либо не знает языка, либо просто вот такой патриот, да, и поэтому в результате мы получим еще очередную Прибалтику, которая уже благополучно 30 лет загибается и уже неминуемо загнется. Но и с Арменией то же самое произойдет. Ее территорию раздербанят соседние страны, армянский народ станет народом, так сказать, рассеянным по всему миру, если что-то останется от него вообще в принципе. И, в общем, сама Армения фактически прекратит свое существование через определенное время, тем более, что, в принципе, в Армении самих армян живет не так уж и много. И если им предоставить возможность выехать и зарабатывать в несколько раз больше, чем они сейчас зарабатывают на территории Армении, они будут получить самое активное, самое такая трудоспособная часть армян выйдет, ну и прекратится государственность Армении вообще.
2: Валерий Валерьевич, вот давайте, подводя итоги темы армянской, как дальше сценарий будет развиваться? Внемлют предупреждением или нет?
7: Я думаю, что Пашиняну деваться некуда, он будет до конца бороться за то, чтобы вот 7 числа у них выборы, он будет до конца бороться за то, чтобы остаться у руля, для того, чтобы повторить путь Зеленского, потому что путь Зеленского пока его, в принципе, устраивает. Ну, в том смысле, что он видит же, что Зеленский ворует миллиардами долларов. Пашинян тоже так хочет. Вот поэтому, видимо, в ближайшее время, если ничего не изменится на выборах 7 июня, Пашинян поведет Армению тем же путем, как в свое время, знаете, когда вот Грузия отвернулась от возможности взаимодействия с западными странами, да, у них сработал такой национальное самосознание в тот момент, когда из Государственного департамента Соединенных Штатов им сказали, вот премьер Грузии сам это говорил, когда ему из Государственного департамента Соединенных Штатов сказали, давайте вы тоже вступите в войну на стороне Украины, на что сам премьер-министр сказал, подождите, но Россия же нас просто сразу всю нашу армию разобьет. Он сказал, ну, из Госдепа сказали, да в чем проблема, то уйдете в леса, будете партизанить, понимаете? Вот поэтому, кто хочет партизанить и убить сам Россию, вот те пойдут путем, который им показывает решение.
2: Тогда давайте двигаться дальше, недалеко от Европы мы уйдем. Продолжается ожесточенная юридическая битва за российские активы, и на этот раз наша судебная система нанесла очень такой хороший, серьезный
1: Империя
2: удар.
1: Империя наносит ответный удар.
2: Которого,
1: да?
2: Я уверен, многие наши слушатели и граждане ждали. Приставы начинают взыскивать с Евроклира более 52 миллиардов рублей. Почему сейчас такое решение принято, что это значит?
7: Ну, во-первых, там было до этого решение о взыскании почти 200 миллиардов евро, да, тех активов, которые как раз были арестованы в самом Евроклире в виде ценных бумаг, там, активов и так далее, а в том числе и нашего Центробанка. А вот это решение последнее касается, в первую очередь, тех активов, которые принадлежат там, частным лицам, фондам, предприятиям и так далее. Это решение, в принципе, оно достаточно такое. Ну, пока его напрямую реализовать не получится, потому что судебные приставы, конечно, возбудили эти дела, будут искать активы, которые находятся под управлением Евроклир на нашей территории. Я думаю, что есть определенные достаточно хорошие перспективы обратить это взыскание не напрямую на активы Евроклир, а на те активы, которые были арестованы других юридических и физических лиц иностранных из недружественных юрисдикций, которые до сих пор лежат на счетах типа С, ну, которые накапливаются, это от реализации здесь проданных ими предприятий и также от дивидендов, которые тоже зачисляются на эти счета. В принципе, вот этот обмен возможен. Ну, то есть мы можем сказать, что вот эти деньги, которые мы арестовали из людей и предприятий, которые в недружественных юрисдикциях находятся, они под нашим контролем, а вот вы арестовали наши, которые находятся сейчас в Брюсселе, вот в Евроклире. Давайте их поменяем, да, мы вот из этих денег, которые находятся у нас под арестом, выплатим те суммы, которые принадлежат людям и организациям, ну и в том числе Центробанку на территории России, а вы вот из этих арестованных наших активов в Брюсселе выплатите суммы, те, которые, чтобы компенсировать те суммы, которые мы забрали у вас здесь на территории России. Это первый вариант. А второй вариант, вот те судебные решения, в том числе с судебными приставами, которые открыли дела на них, они могут реализовываться в других юрисдикциях, ну, например, в Китае, ну, в дружественных нам.
2: ЕАЭС, например.
7: Да, в тех же ЕАЭС, да, вот, кстати, большие активы тех же компаний находятся, например, в том же Казахстане, ну и в других странах. В принципе, для того, чтобы их конфисковать, нужно пройти долгий юридический путь, и пока вот вроде бы не просматриваются эти возможности, но, знаете, жизнь кончается не завтра, и может так случиться, что конфигурация мировых финансов и мировых юридических отношений тоже будет очень сильно меняться в ближайшее время, и вдруг выяснится, что это становится возможным. Поэтому мы сейчас так делаем закладки на будущее, у нас есть четкий путь понимания, как мы скомпенсируем наши потери из арестованных средств, которые находятся на территории России, и второе, мы претендуем на возможные аресты и конфискации тех активов и денежных средств, которые находятся в дружественных нам юрисдикциях. Для этого надо было пройти путь судов, и для этого надо было возбудить дела по взысканию, что, в общем, сейчас и делаем.
2: У меня тут вопрос юридический скорее, потому что здесь же с точки зрения нашего законодательства есть приоритет, мы это тоже обсуждали, это нововведение, которое было. А вот как на территории дружественных государств, потому что все-таки они же и международных каких-то судебных вещей придерживаются. То есть как здесь это одно с другим будет стыковаться, это, как мне кажется, большой вопрос.
7: Ну, в принципе, у нас в Гражданском кодексе есть статья, которая, даже если есть оговорка об арбитраже в третьей стране, да, даже если есть оговорка об арбитраже в третьей стране, то взыскание может быть проведено на территории России. Но я говорю о том, что, понимаете, вот мы в настоящий момент наблюдаем настолько высокую степень турбулентности, в том числе изменения не только практики физического, так сказать, взаимодействия между экономиками, но и юридического взаимодействия. Вот буквально там вчера Трамп сказал, что он вообще не понимает, что такое, значит, международное право. Ну, там, 2 месяца назад он сказал, что он не понимает, что такое международное право. По его мнению, значит, вот что ему хочется, то он и будет делать. Да? А вчера он сказал, что он не понимает, что такое, значит, мир, основанный на правилах. Да? И поэтому понятно, что в ближайшее время будет очень сильно меняться ландшафт не только экономический, не только политический, не только военный, но и юридический. Видимо, сегментация вот юридических понятий, юридических смыслов и сегментации юрисдикции будет по-разному двигаться, и может быть оказаться, что вот как раз ЕАЭС окажется одним из вот таких центров кристаллизации нового юридического, в том числе порядка, а тут как раз у нас есть решение наших судов, есть решение...
2: Лежат на готове иски, которым могут дать ход. Да. Благодарим вас, Валерий Валерьевич, экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев был в эфире «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.

знать за 90 секунд. Споры о том, существовала ли упоминаемая античными философами Атлантида, не утихают столетиями. Согласно легенде, разгневанные боги наслали на остров беду, и он ушел под воду. Вместе с населяющими его отважными воинами, выдающимися мореплавателями, художниками и учеными. Согласно одной из гипотез, Атлантида покоится на дне океанического плато около Азорского архипелага. Недавно там нашли пирамидальный объект высотой 60 метров, дороги из базальтовых блоков и древние артефакты. Впрочем, скептики уверены, они имеют естественное происхождение. А вот британский археолог Майкл Донеллан утверждает, что точно обнаружил Атлантиду в паре миль от побережья испанского города Кадис. Своим исследованиям он посвятил 8 лет. Донеллан продемонстрировал подводные кадры, доказывающие его слова. На них запечатлены огромные камни идеально прямоугольной формы. Более того, на дне океана покоятся круглые стены со следами разрушений. По его мнению, они свидетельствуют о том, что на город обрушилась мощнейшее цунами. Соотнеся свои находки с описаниями Платона о климате и устройстве древних поселений, британец пришел к выводу: это Атлантида.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 7 часов вечера. Столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дрон ВСУ ударил по зданию машинного зала энергоблока ЗАЭС. Адвокат Евроклер подтвердил обжалование исполнения решения по иску Банка России. В Монголии подтвердили вспышку опасного заболевания. Подробности далее. Удары по объектам атомной энергетики безответственны. Они несут угрозу безопасности и могут привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской АЭС. Ранее сегодня гендиректор Росатома сообщал, что украинский боевой дрон «Камикадзе» поразил здание машинного зала 6-го энергоблока ЗАЭС и взорвался. Основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра. Отмечалось, что дрон управлялся по оптоволокну, что полностью исключает версию якобы случая попадания. В пресс-службе ЗАЭС добавили, что в результате инцидента нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме, в том числе обошлось без пострадавших и критических разрушений. Как сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина, о случившемся уведомили Международное агентство по атомной энергии. 6 жителей Херсонской области пострадали от атак ВСУ за минувшие сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. По его словам, среди пострадавших ребенок 2008 года рождения. Представитель Евроклир в суде подтвердил, что ответчик обжаловал судебный акт об обращении решения к немедленному исполнению. Напомню, арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск Центробанка к Евроклир, взыскав с ответчика убытки в 7 валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. А 26 мая суд по заявлению Банка России обратил свое решение к немедленному исполнению, после чего 27 числа Центробанк направил в суд заявление о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения. Активы Банка России были заморожены после начала российской спецоперации на Украине в 2022 году. Их основной объем, по оценке Центробанка, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды, хранится в крупнейшем европейском депозитарии «Евроклир». На западе Монголии подтверждена вспышка ящера острого вирусного заболевания. Это передает агентство Синьхуа. Отмечается, что на данный момент заражены 35 голов крупного рогатого скота, принадлежащие 7 семьям скотоводов. Как сообщает агентство, ожидается рост инфицированных животных. Всего в зоне вспышки находится около 5,5 тысяч голов скота. В соответствующем районе введен карантин, а также реализуются необходимые меры по локализации и ликвидации вспышки. Ящер острое вирусное заболевание более чем у 50% заболевших животных. Смерть наступает в течение 3 суток. Основной путь инфицирования людей через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, а также через мясо. 6-й сезон экологического проекта «Чистая Арктика» стартовал в Мурманской области. Об этом сообщил руководитель проекта Андрей Нагибин. Уточняется, что сегодня в Североморске волонтеры приведут в порядок аллею славы героев авиаторов и памятник летчикам, погибшим в море в годы Великой Отечественной войны. Всего в Мурманской области запланировано более 40 мероприятий «Чистой Арктики». Проект реализуется с 2021 года. К нему присоединились более 10 тысяч человек. Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: 19 часов 4 минуты в Москве. Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». В студии Михаил Алимов, Алексей Осин.
3: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. С нами на прямой связи ветеран боевых действий, участник СВО, военный общественный деятель, военный эксперт Андрей Марочка. Андрей Витальевич, здравствуйте.
3: Добрый день, добрый вечер.
4: Добрый вечер, Михаил, Алексей.
2: История с дроном в Румынии получила продолжение. Теперь НАТО вместе с Европой готовится совместно ответить нашей стране из-за этого упавшего дрона. Я, когда эту историю впервые прочитал, у меня сразу в голове возник один вопрос. Это специально было сделано? То есть сообщается, что профильные службы румынские отслеживали беспилотник, но ничего с ним не сделали. Дождались, пока он прилетит в дом, появятся пострадавшие. О чем это говорит? Это неспособность его перехватить или это намеренное создание некоего инцидента для того, чтобы продолжить вот это дипломатическое давление в нашу сторону?
4: Ну, скажем так, я тоже отслеживал эту ситуацию и сразу могу сказать, что данная провокация ничего не имеет общего с реалиями, которые сейчас пытаются обозначить те же самые румынские власти. Дело в том, что сейчас на самом деле идет очень такая серьезная эскалация с странами НАТО. И вот как раз вот подобного рода инциденты, они, ну, как бы, мягко говоря, такие казус белли, да, для того, чтобы, скажем, начать какие-то действия. Ну, попросту говоря, что сейчас румынские власти под давлением натовских генералов, которые им диктуют то, что нужно делать, они сейчас начинают эскалировать ситуацию для того, чтобы хоть как-то облегчить ситуацию для украинских боевиков на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. В целом нам нужно готовиться к тому, что у нас будут такие точечные уколы со всех сторон. Мы знаем, что ранее были и финны, и прибалты, то есть раздергивает наши силы и средства, да, для того, чтобы мы хоть как-то начали реагировать на те вызовы, которые, ну, скажем, специально спровоцированы западными странами.
3: Но про пятую статью ведь речи пока не идет, да, только там консула отозвали, не отозвали, вернее, выслали.
2: Персона нон грата стала,
3: выслали, да. Объявили персоной нон грата.
4: Вы знаете, пятая статья – это весьма такая очень интересная статья, которая предполагает как бы задействование комплекса мер, да, для того, чтобы противодействовать угрозе, но на самом-то деле сейчас все прекрасно понимают, что никакой угрозы для них нет. Они сами себе создают угрозы для того, чтобы потом задействовать пятую статью. Но поскольку мы видим, скажем, тот эффект, который вызвал, скажем, кризис на Ближнем Востоке, он уже образно, скажем, подредактировал эту статью. И сейчас все прекрасно понимают, что НАТО, они едино. И этот Североатлантический альянс, который когда-то был создан в оборонительных целях против Советского Союза, он попросту сейчас, ну, существует в таких каких-то туманных реалиях, которые непонятно, будут они работать, эти статьи не будут. Но вместе с тем ближневосточный кризис показал, что эти статьи уже давно работать не будут, и каждый сейчас сам за себя.
3: Еще один важный момент. Польский премьер Дональд Туск призвал западную общественность всерьез оценивать слова Дмитрия Анатольевича Медведева, который сказал, что у нас идет война, вы не сможете теперь спокойно спать, и знаете, у кого спросить и почему. А я вот переадресую этот вопрос вам. Они не смогут спокойно спать теперь, как считаете? Это только первая ласточка, или это вообще мы никакого отношения к этому не имеем? Или то тут, то там будут появляться дроны, они будут куда-то падать?
4: Они спят спокойно до тех пор, пока, скажем, не будут уже конкретные реальные шаги по противодействию нашей страны в отношении этих стран. Пока поляки, скажем, ну, ведут гибридную войну, они чувствуют себя в более-менее безопасной обстановке. Но сейчас мы видим, что больше и больше они уже переходят в практические реалии, а это означает, что действительно им стоит тревожиться. То есть мы действительно будем реагировать на те вызовы, которые создаются со стороны той же Польши или других стран НАТО, которые сейчас пытаются, скажем, нанести какой-то урон Российской Федерации. И вот мне лично, по моему глубокому убеждению, уже нужно переходить к практическим реализациям тех заявлений, которые озвучивал Дмитрий Медведев. озвучил он очень много, и все это мне очень нравится. Но теперь надо это все реализовать на практике.
2: Ну вот поводом, как минимум, для реализации на практике может послужить заявление нашего посольства в Осло. Норвежские военные намерены нацелить дальнобойное оружие на Кольский полуостров. Южнокорейский РСЗО дальностью до 500 километров. Почему сейчас мы такие заявления слышим? И чем грозят, в принципе, нам такие вещи в сторону Кольского полуострова?
4: Ну, смотрите, это то, что, в принципе, мы с вами обсуждали в самом начале эфира. И я говорил, что сейчас основная задача стран НАТО – раздергать силы и средства Министерства обороны Российской Федерации на разные направления. И, естественно, если посмотреть на карту, у нас очень обширная и большая страна. И, естественно, они пытаются сделать так, чтобы мы часть наших войск, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции,

0: удары, не находясь вблизи тех угроз, которые нам создают.
1: Еще один вопрос хотел задать. Тут в, скажем так, вражеских телеграм-каналах рассказывается о новой, скажем, тактике волнового применения дронов. То есть идет волна дронов, разбитая на несколько групп, и они общаются между собой. Одни дроны, значит, являются ретрансляторами сигнала, а другие, соответственно, выполняют боевую функцию, третьи, ну, какая-то у них еще есть. Вот что вам об этом известно, если известно, конечно, да, и насколько это может повлиять на ситуацию на фронте?
0: Ну, скажем так, ситуация довольно-таки тревожная. Давайте не заниматься шапкозакидательством. Сейчас украинские боевики просто в геометрической прогрессии наращивают применение беспилотной летательной авиации. Это мне передают ребята из линии боевого соприкосновения, и по, скажем, тем сообщениям, которые приходят постоянно в открытых источниках, мы видим, что идет огромный рост, прирост, скажем так, еженедельно, даже так, я бы сказал, применение беспилотной летательной авиации, причем идет как в качественном, так и в количественном прирости. То есть сейчас дроны украинских боевиков преодолевают нашу систему РЭП, противовоздушную оборону, и много-много чего еще происходит. Так что эта угроза очень опасная. Не надо забывать, что сейчас европейские страны сделали основную ставку на поставку именно дронов украинских боевиков, в том числе те, которые наносят удары по глубоко тыловым районам Российской Федерации. Так что сейчас действительно есть, ну, я не буду рассказывать, информации действительно очень много, не хватит эфира, о том, как они работают, как они действуют. Но эта вся информация есть у Министерства обороны Российской Федерации, и сейчас наши специалисты думают, как противодействовать подобного рода угрозам. Но угроза реальная, и не нужно, еще раз призываю, заниматься шапкозакидательством. Надо работать над данной проблемой.
2: Да, адреса производства у нас тоже есть. Благодарю вас, Андрей Витальевич. Андрей Марочка, ветеран боевых действий, участник СВО, военно-общественный деятель, военный эксперт, был в эфире «Радио Спутник».

0: В России появятся новые врачебные специальности с 1 сентября. В частности, у нас появятся врачи по медицине здорового долголетия и нутрициологи. При этом ряд перечней, точнее, ряд специальностей из перечня уберут. Обсуждаем эту тему вместе с президентом Межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей и врачом Семеном Гальпериным. Семен Николаевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, меня вот в частности, да не только меня, я там комментарии почитал в публикации у коллег, заинтересовало исчезновение из перечней врача-психиатра подросткового, врача-педиатра городского, да, врач-терапевт подростковый. Это что значит? У нас подростков будут и детей лечить врачи здорового долголетия или как это понимать нам?
2: Здесь нужно понимать, что мы говорим не о врачебных специальностях, вот, которые аккредитуются, сертифицируются, а о должностях. На самом деле мне не совсем понятно, почему Минздрав занимается распределением должностей, потому что в целом с правовой точки зрения это прерогатива медицинских учреждений. То есть каждая больница, например, сама клиника может сделать любую специальность, открыть кабинет по какому-то профилю и поставить туда необходимого специалиста. Вот, разделение там на доли, ну, на узкие специализации уже внутри врачебной специальности, ну, это, в общем, не всегда нужно делать вот в таком массовом государстве.
1: Извините, что прерываю, а в детской поликлинике кто будет принимать первичный прием и осуществлять детей? Он подростков, я имею.
2: Прием будет принимать врач-педиатр.
1: А, педиатр это называется, не подростковый терапевт?
2: Участковых врачей вообще, да? Ну, врачи, они не исчезли, но уменьшились.

0: увеличилось их количество. Вот, я думаю, что будет восстановлено. Ну и в том числе участковые педиатры.
1: Этот документ, он регулирует именно те должности, на которые будут принимать поликлиники, или он касается и процесса обучения в медицинских вузах, кого будут нанимать?
0: Нет, на обучение в вузах это точно не повлияет, и я надеюсь, это не повлияет на процесс аккредитации, то есть вот на именно конкретные врачебные специальности, они не изменятся. Это скорее рекомендация вот такого набора должностей для учреждений.
2: Вот смотрите, мы сейчас поговорили о тех специальностях, которые уберут вот из этого реестра, а теперь о тех, которые там появятся. Да? Врач, например, по медицине здорового питания, это здоровое долголетие, простите, я уж там смешал обе, да. Но вот это будет, опять-таки, вопрос, будет в поликлинике такой специалист, и к нему вот кого направят?
1: Потому с какого он... возраста можно за здоровым долголетием
2: обратиться? Дело не в этом. Вот смотрите, у нас, чтобы попасть к врачу, чтобы тебе открыли запись, нужно сначала прийти к терапевту.
1: Да.
2: Потом, значит, после беседы с терапевтом, он вас куда-то направляет. Вот в данном случае, кого будут и как направлять к врачу по медицине здоровья?
0: Порядок записи не изменится. Ну, кроме тех случаев, когда у нас же очень много есть коммерческого приема. А вот коммерческий прием, я вам напомню, он не требует, не всегда требует первичного направления врача общей практики. Вот. Что такое врач здорового долголетия, мне, честно говоря, не очень понятно. У нас есть врачи-геронтологи на сегодняшний день. Вот. И чем они будут отличаться, я боюсь, что... Но здесь тоже возможен некоторый переход вот к коммерциализации. Вот.
2: Извините, а зачем мне платить деньги, чтобы мне дали совет, что нужно там двигаться?
1: Не пить, не курить.
2: Скандинавской ходьбой заниматься или там еще гулять и так далее.
0: Активные добавки, вот, ходить на какие-то процедуры, которые вам порекомендует этот специалист и так далее. Вот это может быть уже за деньги.
1: По поводу нутрициологов тоже вопрос, почитал комментарии людей, в глазах именно пациентов как будто бы это несколько, что ли, не легитимизирует, но добавляет важности этой специальности, как будто бы. Ее сейчас не очень в массовом таком разрезе воспринимают серьезно. Я ошибаюсь или это так и есть?
0: Ну, на самом деле во всем мире нутрициолог это не врач, это специалист. Без высшего образования он может получить такую специальность любой человек на каких-то курсах. Почему это дается прерогатива врачам, не совсем понятно. Тоже, я думаю, он будет заниматься какими-то рекомендациями, не дай бог биодобавок. Вот. А есть врач-диетолог, который, собственно, действительно врач, и который занимается действительно назначением питания при различных патологиях для различных пациентов и так далее.
2: Ну, тут понятно, там диабет, сердечно-сосудистый, там особое питание нужно.
0: Не очень представляю, как
2: желудочное заболевание, да.
1: Хорошо, благодарим вас, Семен Николаевич. Спасибо вам за разъяснение. Семен Гальперин, президент межрегиональной общественной организации Лига защиты врачей, врач был на прямой связи со студией «Радио Спутник».

0: Оценки за поведение. Много людей их ждали. Опять же, сужу по комментариям в материалах коллег. И теперь часть даже негодует из-за того, что в первом классе этих оценок не будет. Я, если честно, был удивлен, поскольку на моей памяти, да, даже в той же начальной школе, когда я учился, у нас, в принципе, в первом классе оценок как таковых и не было. Не вообще только никаких, по поведению, да, их, да, в принципе, нет.
1: Не, у нас-то были, но и в том числе по поведению, по-моему, не было.
0: Вот, потому что там были какие-то звездочки, медальки, кто-то еще как-то креативит. Мы хотим рассмотреть, я так понимаю, этот вопрос с точки зрения, почему такое решение Министерство просвещения принимает, почему первоклассники не могут вписываться в общие критерии, как раз связанные с оцениванием. В этом нам поможет практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии Вероника Казанцева. Вероника Витальевна, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, почему для первого класса сделано исключение? Нельзя объективно оценить критерии хорошее и нехорошее поведение? Почему так сделано?
2: Ну, я думаю, это связано с тем, что у деток в первом классе происходит адаптация к учебному процессу. И когда на них наваливаются не просто оценки, да, за выполнение домашних заданий, за работу на уроке, а тут еще и поведение, которое они еще совершенно не понимают. Они буквально еще недавно были в детском саду, и там было все можно, а в школе все-таки нужно придерживаться каких-то рамок, дисциплины, границы. И поэтому я думаю, что это связано с тем, чтобы им мягче включиться в учебный процесс.
0: При этом, опять же, сужу по комментариям, если не таким образом, то нужно ли как-то регламентировать, потому что как раз зацеплюсь за вашу фразу про «в детском саду все было можно», «в школе нельзя», «в школе запрещают», а как с ними сладить-то в таком случае, если без оценки за поведение?
2: Ну, поверьте, очень много лет мы жили без оценок за поведение. То есть их же упускали, их не ставили, тем не менее детей приучали к правильному поведению. Достаточно было объяснять, повторять, показывать, и дети все это улавливали.
1: Кстати, у меня еще сама шкала как-то, ну, скажем так, встревожила. Вот какая-то бурная деятельность Министерства образования в очередной раз. Значит, у нас всегда было либо хорошее, отличное, значит, удовлетворительное, неудовлетворительное, либо, значит, удовлетворительное, неудовлетворительное, две градации. А здесь образцовое, допустимое. И не... Кому нужно все это менять каждый раз? Вот скажите, пожалуйста.
2: Но я думаю, что в любом случае оценки за поведение, они касаются не младших школьников, они касаются...
1: Это понятно, да, да.
2: ...высокого звена, да. Поэтому детей просто как бы к этому подготавливают. А то, что такие градации, ну, то есть к чему стремиться.
0: Как здесь просто действительно выявить, что, допустим, есть девушка, молодой человек, которые, ну, не очень хорошо учатся, но сидят тихо, не отсвечивают. В данном случае это допустимое поведение на уроке или образцовое, когда человек не учится, он просто где-то не здесь?
2: Я думаю, что это, конечно, допустимое. Но в любом случае на них можно равняться. Но дело в том, что эти оценки созданы не для таких ребятишек, а именно для тех, кто своим поведением мешает учителю, кто ведет себя плохо на уроке. То есть вот эта вот шкала, она как раз для таких детей.
1: А скажите, пожалуйста, если возвращаться к первоклассникам, то основные типы поведения, вот, или основные, может быть, типы личностных характеристик детей. Вот одни не могут спокойно сидеть, другие, напротив, там боятся чего-то, третьи хулиганят. Вот есть ли такая некая градация? Или, в общем, ко всем можно найти подход, и тогда они как-то можно их унифицировать, их поведение?
2: Но поверьте, младшие школьники, маленькие дети, их все-таки поведение больше всего зависит от взрослого. Взрослый для них неприкасаемый авторитет. И поэтому, естественно, с ними можно сладить, естественно, их можно направить, но это все зависит от самого учителя.
0: Родителям, которые готовят первоклассника, будущего первоклассника, к тому, чтобы вот такой ответственный момент в жизни наступил, как им настроить ребенка для того, чтобы не было проблем и без оценок за поведение? Вот как сделать так, чтобы даже, ну, там, первый месяц условно прошел хорошо для ребенка?
2: Ну, я думаю, что родителям специально ничего менять не нужно в своем подходе к подготовке к школе, потому что родители сами в этот момент очень тревожатся и переживают. Ну, в любом случае, у детей сейчас такая массовая подготовка в детском саду, специальные курсы по подготовке к школе, поэтому дети уже отчасти понимают, как нужно себя вести. Поэтому здесь нужна просто поддержка и самим родителям в первую очередь успокоиться.
0: Да, спокойствие родителей и залог спокойного ребенка. У нас примерно минутка остается. Сами вы в данном контексте поддерживаете возвращение оценки за поведение? Если да, то почему?
2: Да, я поддерживаю, потому что у нас это звено совершенно упустили, и дети старших классов немножечко недопонимают, как нужно себя правильно вести. А когда вводится критерий оценки, если он будет такой вот жесткий, как вот в этом случае, то я думаю, что это как раз приведет к дисциплине.
0: Приведет к дисциплине. Хорошо, благодарим вас, Вероника Витальевна. Вероника Казанцева, практикующий клинический психолог, руководитель Центра семейной и детской психологии, была в эфире «Радио Спутник», обсуждали...
1: Может быть, ты как считаешь, может быть, стоит как раз, чтобы такая мотивационная часть появилась, чтобы вот человек хотел, ребенок хотел быть лучшим, чтобы его оценивали там, как считаешь?
0: Я поддерживаю систему мотивации в том случае, когда она, во-первых, работает адекватно, то есть когда вас там не требуют в первом классе что-то, чего ваши же родители, например, добились классу к пятому в лучшем случае и хотят всего лучшего для ребенка. Это только, на мой взгляд, может усугубить ситуацию, когда человек поймет, что он из себя ничего не представляет уже вот в таком возрасте. Поэтому везде нужен баланс, и возвращение оценки за поведение в какой-то степени может этот баланс вернуть. Сейчас выпуск новостей, потом вернемся в прямой эфир.

0: В жизни каждого человека есть место шекспировским страстям, благородному донкихотству и даже выстрелам из чеховских ружей. Доказано программой «Секс-культ-просвет». Каждую субботу в 8 вечера драматург Вика Никифорова и журналист Лена Караева рассматривают действительность через призму культуры. Находят все отсылки и аллюзии от «Яблока раздора» и до наших дней. «Секс-культ-просвет». Интеллектуальная провокация в неповторимом авторском стиле. На радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Украинский дрон атаковал бензовоз в районе села Сальково в Геническом округе Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Уточняется, что удар пришелся в кабину. Состояние водителя уточняется. Цистерна с топливом не повреждена. Украинские войска пренебрегли принципами ядерной безопасности, атаковав машинный зал 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Об инциденте ранее сегодня сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Уточнялось, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушений технологических процессов не зафиксировано. Радиационный фон в норме. ЗАЭС работает в штатном режиме. Все параметры безопасности под контролем. Глава Пентагона Пит Хэксет заявил, что США хотят, чтобы Украина могла защищаться, но не стал напрямую гарантировать увеличение поставок ей ракет для системы ПРО «Патриот». Хэксет также отметил, что США оказывают Киеву помощь там, где это возможно, а также похвалил европейских союзников за их вклад в поддержку Украины. Ранее Зеленский написал письмо президенту США Дональду Трампу и американскому Конгрессу с просьбой нарастить поставки комплексов ПВО и ракет для них из-за растущего дефицита боеприпасов. Пасов в ВСУ. Жительница Казани Галия Сидикова, которая спасла тонущего в озере ребенка, получила премию имени Тиграна Киасаяна. Об этом сообщила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала «Арти» Маргарита Симонян. Сидикова записала видеообращение, в котором поблагодарила за высокую оценку своего поступка и призналась, что находится в смешанных чувствах. Главный редактор поблагодарила девушку за щедрые слова и напомнила, что это премия ее супруга Тиграна Киасаяна. Напомню, Сидикова вместе с мужем приехала на рыбалку и заметила в озере тонущего ребенка. Девушка прыгнула в холодную воду и вытащила мальчика на берег. Размер премии, напомню, составляет 1 миллион рублей. Выбирает получателей премии лично Маргарита Симонян. Пьяный водитель из-за конфликта наехал на группу людей у ночного клуба в Чите. Погибла женщина, сообщили в Следственном комитете региона. Отмечается, что расследуется уголовное дело. Фигурант обвиняется по статье об убийстве, совершенном общеопасным способом. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Следствие будет просить об аресте обвиняемого. Основные ограничения движения в Москве, которые вводились в связи с проведением зеленого марафона, сняты. При этом закрыт проезд на улицах Варварка и Москворецкая, а также на площади Васильевский спуск и на Большом Москворецком мосту, сообщил столичный департамент транспорта. Больше информации, фото и видеоматериалов есть в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
5: «19.33» в российской столице. Продолжается прямой эфир на радио «Спутник». Алексей Осин, Михаил Алимов у микрофонов. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
5: Болезнь со сложным названием дирофилариоз меняет географию распространения, поскольку климат у нас немножко меняется, и теперь случаи этой болезни будут фиксироваться еще и несколько севернее.
6: Вот нет, чтобы... Ананасы росли где-нибудь в Воронежской области, правда?
5: Я думаю, такими темпами мы до этого дойдем. Как болезнь распространяется? Через комаров. И вот это уже по-настоящему страшно. Если раньше мы боялись только клещей, теперь еще и комары в центральной России могут в теории представлять угрозу. Так ли это, выясним вместе с специалистом. С нами на прямой связи врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая» Андрей Звонков. Андрей Леонидович, здравствуйте.
7: Добрый вечер. Добрый вечер. Вы меня прямо из свадебного стола вытащили.
6: Поздравляем вас, Изель. Поздравляем тех, к кому вы пришли в гости.
7: Замуж
6: выдал. Тогда вас, конечно.
5: Тогда поздравляем, да.
6: Что за напасть такая, расскажите нам, пожалуйста, передающаяся через укус комаров?
7: Ну что, действительно. В общем, это паразитарное заболевание. Эпидемическим очагом являются частично домашние животные, частично бродячие животные, частично лесные, то есть это лисы, еноты, кошки, собаки. Вот. Поэтому, конечно, основной задачей будет это решение сразу нескольких направлений. Первое – это уничтожать комаров, которые переносят. Не все виды комаров являются переносчиками этого заболевания, этих личинок. Это во-первых. Во-вторых, контролировать хотя бы своих, так сказать, домашних питомцев, то есть проводить им профилактические мероприятия лечения, убивая личинок, которые попадают в них. Соответственно, тоже от комаров приходят. Поэтому, окончательно они уже вызревшие личинки приходят к человеку, и у них заводится 30-сантиметровый червячок.
6: Ёлки-моталки.
7: Вот. Да, червячок чаще всего, конечно, потом ползает под кожей, вызывая неприятные ощущения. Самостоятельно его доставать не надо. Вы все равно этого не сможете сделать. Это должен делать специалист. Вот, это во-первых. Во-вторых, опасность представляет, когда этот червячок не под кожей, а в глазу или где-нибудь во внутренних органах. Вот тут он, собственно говоря, уже... может быть, очень и очень опасен.
5: Мигрируют внутри организма, то есть укус может быть в любое место?
7: Для него организм – это его дом, куда он ходит, соответственно, куда хочет. Вот, из комнаты в комнату, так сказать, может и в руках, и в ногах, и по спине, и по животу ползать, где угодно.
5: Пока не заметили червяка, как ползущего медленно, но неумолимо по руке.
7: Он образует такие шарики. Вот, чешущиеся, зудящие, которые время от времени исчезают в одном месте, появляются в другом месте. Вот, поэтому обращаться надо к врачу, врач этого червячка удалит. Но в чем, что плохого, да, то есть то, что червяк. Что хорошего, что он один. То есть они между собой конкурируют, как говорится, выживают сильнейшие, поэтому если даже несколько личинок попадает в организм, один, так сказать, самый мощный их всех перебьет. Вот. Поэтому методы профилактики, я говорю, это работа с водоемами, в первую очередь, конечно, инсектициды. Второе, это работа с животными, какими возможно контролировать их, выявлять у них это заболевание. И это работа с людьми, то есть закрывать москитными сетками окна в вечернее время, не носить открытую одежду, постараться поменьше контактировать с комариками и обрабатывать кожу репеллентами вечером. И, соответственно, быть готовым к тому, что, ну, как и малярия, как и вирус Зика, это все приходит к нам с юга, потому что это определенные виды комаров. Наши, так сказать, средние полосы комарики эту заразу, к счастью, не переносят.
6: Ну, вы хоть нас успокойте, насколько я понимаю, все-таки единичные случаи роста заболеваемости нет, просто они появились, да?
7: Да, стали фиксировать, так сказать, нам становится тепло, мы постепенно перемещаемся, не вымерзают так водоемы, болота и озера, как вымерзали раньше. В средней полосе, соответственно, личинки выживают этих комаров, если они приходят к нам. И, естественно, что уже как-то заболевания мигрируют. Но я хочу вам сказать, что если вы вспомните, то малярия, например, которая переносится видом анофилис, она тоже в основном южная такая. То есть это Ростовская область, Краснодарский край, Воронежская, Липецкая область. Но севернее она уже как бы за Тулу, она уже не заползала, не залетала. Сейчас она может тоже мигрировать к нам. Но, слава богу, с этой инфекцией мы знакомы давно и лечить ее умеем. А вот, к сожалению, с этим паразитом приходится работать чисто хирургически.
5: Угу. А помимо вот этих шариков, о которых вы сказали, не следует, если мы там в тех регионах, где замечены случаи появления нетипичные ранее, следует ли нам после их посещения или жителям этих регионов, в случае просто если тебя комар укусил, каким-то образом беспокоиться?
7: Нет, беспокоиться надо все время, понимаете? Вообще... Главной профилактической мерой любого заболевания является это настороженность. Так сказать, если вы расслаблены и беспечны, то вы жертва потенциальная. Так сказать, беспечные умирают первыми, узнаете этот закон. Вот. Поэтому надо быть наготове, естественно, москитные сетки ставить в дома, с первых этажей перебираться на ночь на старые, то есть, потому что комарик. В основном, так сказать, старается летать там, где низко, он не любит наверх. И еще не забывайте, чем дальше от вас будут водоемы со стоящей водой, тем меньше шансов, что комар до вас доберется. У него запас энергии не очень высокий, так сказать, ну, метров 100-200 он может пролететь. А вот, например, там за несколько километров забраться комару уже гораздо сложнее.
6: А вот, поэтому... вот смотрите, какая ситуация. Мы говорим о домашних или там диких и бродячих животных. Насколько я понял из ваших слов, то, значит, комар сначала кусает животное, и тем самым, значит, личинки у него оказываются, а потом кусает человека и передает. Ну тогда,
7: не сразу, а через полмесяца примерно. Ему нужно до 14 дней, чтобы личинка вызрела. После того, как он ее от животного забрал.
6: Ну тогда, ну хорошо, я о своей кошке, там, собаке забочусь, а он покусал какую-нибудь другую, тогда какой смысл? Но все равно заботиться, конечно, надо о кошке.
7: Ну надо, конечно, у меня тоже кот, я тоже, так сказать, за ним слежу, и если, не дай бог, так сказать, и у нас в районе, например, выявится случай вот этого дефибриллятора, то я просто с этим котом съезжу.
6: К ветеринарку
7: попрошу сделать анализ крови на дефилериоз, если там у него обнаружатся личинки, просто прокормлю его специальными лекарствами в течение там 2 недель еще, и слава богу, как говорится, я буду знать, что хотя бы не от своего кота получу такую плюшку, если вдруг что-то случится.
5: Хорошо, что есть
6: давай,
5: анализ.
6: Давай отпустим нашего эксперта.
5: Еще раз вас поздравляю.
7: Ничего.
5: Спасибо вам, Андрей Леонидович. Еще раз вас искренне поздравляем. Андрей Звонков, врач-терапевт, автор книги «Пока едет скорая», был в эфире «Радио Спутник».

0: Windows и Nvidia в своих социальных сетях опубликовали достаточно многообещающее, но очень короткое заявление «Новая эра персональных компьютеров». Что скрывается за этими твитами в данном случае? Ну, не совсем твитами, потому что платформы нет, но я думаю, вы меня поняли. Обсуждаем с президентом консорциума Inforus, экспертом в области информационной безопасности Андреем Масоловичем. Андрей Игоревич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, это та техническая, технологическая революция, которую мы все так долго ждали после того, как мы пришли к персональному компьютеру в его современном виде? Или это громкий маркетинговый ход со стороны американских технокомпаний?
1: И то, и другое. Дело в общем, народ начал уже уставать от этого бума искусственного интеллекта, потому что эти заголовки «Энергию мира скоро сожрут на дата-центры». Все это стоит дороже, а такого кардинального изменения не видим. Мы уже раздались скептически, как было когда-то с компьютерами и персоналками. Вот, NVIDIA почувствовала, что пузырь сдувается, и еще год назад выпустила такой настольный суперкомпьютер. Он подороже обычной персоналки, он стоит $4000 там, у нас он под санкциями. Вот. Ну, у нас получится все равно дешевле миллиона рублей. Зато те нейронные сети для всех задач, которые вам придут в голову, вы можете решать на своем столе. То есть не нужны большие дата-центры, не нужно никому платить за прокат токенов. Вот, накачали себе модели, какие нравятся, там всякие дипсики, ChatGPT и прочее. Вот, и считайте. И когда, то есть год назад появилось, когда это стало, народ в это поверил, сейчас уже подтянулись тайваньцы, то есть год была одна модель только от NVIDIA, сейчас появилась тайваньская MSI такая же. Вот подсуетился Microsoft, что а давайте на эту штуку натянем именно нашу нейросеть, а не другие Copilot. Вот, и появится такая новая эра персональных машин, которая теперь умная. Вот, как-то так.
0: А вот этот анонс, он конкретно к чему? Вот вы сейчас озвучили те модели, те машины, которые уже как бы есть. А вот конкретно про эти публикации.
1: Ну, сейчас и NVIDIA подтягивает новую модификацию с новыми процессорами. И Microsoft хочет подсуетиться, потому что на такую модель ставится, ну, на такую настольный суперкомпьютер поставить модель любой фирмы. Вот Microsoft хочет... Вот, ну и, соответственно, там программа, специализированная версия операционной системы. То есть тесты еще не прошли, но тесты предыдущей модели, петафлоп на столе, они уже достаточно впечатляющие. Вот, просто сейчас все готовы про это послушать, потому что видят, что уже проекты для частного рынка начали закрываться, то есть не окупаются. Вот, уже там... строители дата-центров начали подтормаживать, что а точно вы нас работой загрузите. Вот, в общем, пузырь уже начал сдуваться, и его как бы хлопок не за горами. Вот решили нас перевести на персонал.
2: Извините, насколько я понял, получается так, что вот это столь серьезные задачи, они скорее для профессионалов, а не для
1: простых пользователей. Даже я вас еще больше огорчу. Они не просто для профессионалов. Серьезные задачи, они для военных. У американцев на 8 военных контрактов один государственный. То есть в 8/10 от всех денег принесут военные, 1/10, 10% принесут госзадачи, и 10% оставшихся принесут компании, и мы с вами. Вот, то есть нам
2: то
1: с вами...
2: это не про нас, грубо говоря. 10%
1: рынка, вот, а эти свои 10% рынка лучше осваивать на... Ну, пусть не очень дешевые, но дешевые персоналки, а не на дорогих-дорогих дата-центрах.
0: То есть сейчас мы не говорим именно о принципиально кардинальном изменении в рамках именно рядового потребителя. Мы как будем обновляться NVIDIA и разного рода, так и продолжим.
1: Вот этот вот рядовой потребитель, это будет менеджер среднего звена довольно крупной фирмы. То есть нам с вами на рабочий стол дома это пока дороговато.
2: Нет, ну, подождите, предположим, у меня года. Эти деньги есть. Ну, миллион, как кто-то может себе позволить, да? Там.
0: Да.
2: Нет, и я не про особых. То, я просто вот, вы знаете, вы сказали использование дата-центра. У меня просто даже никогда и мысль не возникала использовать дата-центр. Вот
1: мне... Не, ну, вы его просто без мысли использовали. Когда вы нажимаете кнопочку «И» или там пользуетесь Алисой, ваши запросы улетают именно в дата-центр. Вот, и либо вы впрямую, либо ваш рекламодатель за это платит. И та денежка там достаточно такая увесистая. Вот, а большая часть задач у вас вполне потянет ваша персоналка. Вот большая часть того, что вам придет в голову. Ну и уже приходит, вот когда вы разговариваете с Алисой, на самом деле для большинства запросов бегать.
2: Ну то есть вот она мне песенку ставит, это я уже дата-центр использовал, да?
1: Да.
2: И спрашивают, какая погода
0: в
2: там.
0: В таком случае не приведет ли вот этот выход на те категории компаний, на те категории людей, которые сейчас активно пользуются дата-центрами, действующие компании не начнут ли разоряться в таком случае, если формат другой?
1: Ну, это сейчас очень похоже на кризис 2003 года, когда многие компании разорились. Другое дело, что те, кто это начинал, всякие OpenAI, они-то не разорятся, они сейчас до осени, вот те, кто до осени успеют сделать IPO, да, так называемый, ну, выход с акциями на рынке и напиарится при этом, вот, то на таком одноразовом скачке акций начальные инвесторы свои деньги, если вовремя сбросят акции, свои деньги вернут, а вот следующие свои деньги уже не вернут, вот, то есть пузырь схлопнется.
0: Угу, то есть ситуация на этом рынке будет кардинально меняться.
1: Да, ситуация уже кардинально меняется. Ну, началось это с того, как OpenAI закрыл свой флагманский проект Sora, вот тот, который нам рисовал котиков в скафандрах и этих самых акулу в кроссовках. Вот, вот теперь уже котиков и акул не будет, потому что оказалось, что это стоит 15 миллионов долларов в день только за электричество дата-центров. То есть даже OpenAI такого потянуть не смог.
2: А вот эта история с квантовыми компьютерами, она заканчивается?
1: Нет, это будет бум, ну, где-нибудь лет через 10. Просто если совсем не длинно, проще всего квантовый компьютер сравнить, знаете, с чем? Вот вам надо, например, сосчитать, как дождь протечет вот по этой горе. Вот если построить модель горы и налить на него ведро воды, то сосчитается мгновенно, куда сколько воды прилетит. Компьютер обычно это будет считать дольше. Вот если вот это обозвать квантовым компьютером, ну, квантовый компьютер считает быстрее обычного. Но он считает ту задачку, которая похожа на поведение его атомов.
0: То есть он... Да, Андрей Игоревич, последний вопрос, наверное, будет до рядового потребителя. Когда все эти инновации дойдут? Вот для того, чтобы мы могли с полной уверенностью заявить, что настала новая эра в сфере ПК, когда любой человек за вменяемые деньги может обнаружить что-то революционное.
1: Ну, давайте засечем мой прогноз через 3 года.
0: Через 3 года. Благодарим вас.
1: Да, время пошло.
0: Андрей Игоревич, Андрей Масолович, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области информационной безопасности, был в эфире «Радио Спутник».

0: Животрепещущая тема.
1: От технологического будущего к суровому настоящему, скажем так. Водка в России за год подорожала почти на 15%.
0: Ни компьютер новый не купишь, ни водки не выпьешь. Безобразие.
1: Безобразие. Я полностью с тобой согласен. Употребление алкоголя вредит вашему здоровью. На всякий случай напоминаем. С нами на прямой связи доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге Максим Черниговский. Максим Зиновьевич, добрый вечер.
0: Здравствуйте.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Не менее добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: Что-то вы грустным голосом говорите. Это из-за темы нашей сегодняшней?
2: Ну, не одной темы. Я внимательно слушаю радио «Спутник».
1: Спасибо.
0: Это прекрасно. Это прекрасно. На 15% к 18 мая, если сравнивать с 2025 годом, выросла цена... Цена на водку. Ну, тут с начала года 12,2. Конечно, акциз, который подрос до 824 рублей за литр, то есть это как бы 412 рублей за пол-литра, да, то есть... Хотя при этом почему-то самая дешевая водка стоит 409
1: рублей. Это именно на спирт, там же не да, целиком она из спирта
0: состоит. Да. Конечно, там идет там несколько часть вода. Но плюс там логистика, конечно, там сырье и так далее. Вот как вы считаете, давайте с того начнем. Государство на этом хотя бы нормально заработало? Или это сделано для того, чтобы люди задумались, прежде чем купить бутылку?
2: Ну, вы знаете, вы правильно уже, да, озвучили эту цифру. У нас акциз вырос на водку, ну, акцентирую, 40-градусную, да. Потому что чем содержание спирта выше, его градусность, тем и акциз выше. Так вот, на 40-градусную водку акциз вырос с 1 января 2026 года по сравнению с 2025 на 11,2%. То есть, естественно, это повлияло на рост себестоимости и соответствующий рост цен розничных, да, на крепкую алкогольную продукцию. И хочу добавить, у нас минимальная розничная цена на водку тоже выросла, и так скромно на 60 рублей. То есть, если в прошлом году минимальная розничная цена пол-литровки водки 40-градусной была 349 рублей, то с января текущего года это уже 409 рублей. То есть так скромно МРЦ или минимальная розничная цена на водку выросла, значит, на 60 рублей. То есть, конечно, все эти факторы, как я уже сказал выше, сильно повлияли на рост розничных цен. Что касается государства, ну, конечно, выиграло. То есть растет акцизная база, соответственно, это подталкивает к росту налогооблагаемой базы, что соответствующим образом пополняет бюджет. Но ваше сомнение в голосе тоже оправдано. Почему? Потому что объемы продаж, розничных продаж водки в прошлом году сократились, не намного, но сократились, да, то есть легальной водки, то есть там на 3%. Соответственно, это тоже повлияло на налогооблагаемую базу. Но все равно бюджет выигрышен.
0: Нет,
2: даже с учетом снижения розничных продаж водки.
0: Я же не совсем про то, понимаете? Если, ну, условно говоря, там бензин на рубль цена подросла, то у нефтяной компании, предположим, там проблемы снялись много. То есть это большая, за счет объема большая достаточно сумма. А вот здесь как? Стоила она того или нет? Ну, добавили. Или там, предположим, получили на 2 миллиарда, условно, рублей, да, больше. Но это же в масштабах государства ни о чем. Или все-таки это существенные деньги?
2: Это хороший вопрос. Почему? Потому что с точки зрения какого-то такого первичного, да, ценового мониторинга, да, стоит. Но с точки зрения, скажем так, более глубокого анализа, то есть у нас в прошлом году сокращение продаж в целом по рынку алкогольной продукции, да, произошел не только по водке, вообще по всем видам, да, произошел в натуральном выражении на 9%. То есть возникает вопрос, у нас что, люди стали меньше пить? Да нет, конечно. То есть поменялась структура потребления спиртосодержащей продукции. То есть легального алкоголя пьют меньше, нелегального пьют больше. Соответственно, да, на этой базе возникает большее количество отравлений, смертных случаев от потребления спиртосодержащей псевдоалкогольной продукции, что соответствующим образом влияет тоже на налогооблагаемую базу. И вы здесь совершенно верно отметили, что как вот мне представляется на сегодняшний день такого, знаете, глубокого анализа, да, то есть что на самом деле привносят вот акцизы, их рост на алкогольном рынке, то есть плюс или минус, с учетом всех на самом деле факторов, да, вот такого глубокого всестороннего анализа, на мой взгляд, на сегодняшний день нет.
1: Тут как будто бы есть еще, возможно, я ошибаюсь, но по тем новостям, по тем сообщениям в разных каналах, которые я читаю, как будто бы в зависимости от возраста россиян тенденция именно даже к употреблению, она несколько снижается. Сейчас вот современные молодые люди больше даже не к алкоголю склонны, если брать в расчет совсем вредные вещи, а к неким синтетическим веществам даже. Может быть, и из этого тоже складывается?
2: Да, естественно, надо все факторы складывать. Почему? Потому что, когда мы говорим о снижении потребления, да, легальной, хочу подчеркнуть, легальной алкогольной продукции, мы часто забываем о том, что есть параллельный рынок, да, вот нелегальный спиртосодержащий псевдоалкогольный продукция, о которой я уже сказал, и при этом, да, что скрывать, у нас количество розничных продаж всякого рода психотропных, да, средств растет с каждым годом все больше и больше, я уж там не говорю о наркотических, понимаете, то есть вот такого рода смещение, на мой взгляд, вызывает огромное беспокойство. Вот. Вообще, все, что связано с алкоголизацией, все-таки это социально-экономическая проблематика. То есть повышением акцизов, розничных цен, мы эту проблему, что называется, с повестки дня не снимем. То есть нужно, если говорить об акцизной политике, на самом деле, благодаря ей, как бы, ну, скажем так, менять структуру потребления алкогольной продукции, ну, хотя бы на легальном рынке. Почему? Потому что, вот на мой взгляд, вот эта система потребления на сегодняшний день, еще раз подчеркну, только на легальном рынке у нас, ну, в общем, нездоровая. Почему? Потому что 80% в пересчете на абсолютный алкоголь, абсолютно алкоголь, да, содержание спиртного алкогольной продукции.
1: Максим Зинович, у нас 10 секунд буквально.
2: Пиво и водка.
0: Водка стала 5.08, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу, нам и 10 по плечу.
1: Да, немножко классики. Вот. Максим Черниговский, доцент кафедры менеджмента президентской академии в Санкт-Петербурге, был в эфире «Радио Спутник». Для вас работали Михаил Алимов, Алексей Осин. Выпуск новостей.
0: Спасибо.
3: Усиление контроля на границе из-за вспышки эболы в Африке. Контекст. Тяжелая эпидемиологическая ситуация в Республике Конго, Уганде и Бурунди стала основанием для введения дополнительных санитарных мер Роспотребнадзором. Они коснутся прибывающих из регионов с повышенной возможностью заражения. Риск завоза в Россию лихорадки оценивается как невысокий. Однако усиление контроля и профилактические мероприятия в подобных ситуациях необходимы. Роспотребнадзор разработал и организовал производство тест-системы для диагностики эболы. Специалисты ведомства, находясь непосредственно на месте, оказывают всю необходимую помощь странам Африки в противодействии распространению вируса. Роспотребнадзор предупредил, при возникновении после поездки лихорадки, мышечной боли, слабости, тошноты, рвоты, диареи и сыпи, следует немедленно обратиться к медикам. Число предполагаемых случаев заражения лихорадкой эболы в Африке превысило 900. Погибло более 220 человек. Вспышку вызвал редкий штамм Бундибугио. Против него нет ни зарегистрированных вакцин, ни препаратов с антителами. Летальные исходы при инфицировании превышают 50%. В связи с опасностью распространения заболевания, свои границы для въезжающих из африканских стран закрывает Канада. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Цхинвале, 20 часов, в Челябинске, 22. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Специалисты оценивают ущерб от атаки ВСУ по 6-му энергоблоку на АЗС. Москва и Нью-Дели обсуждают организацию производства истребителей 5-го поколения. Президент Турции встретится с Дональдом Трампом в конце июня. Подробности далее. Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по машинному залу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Об инциденте ранее сегодня сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Уточнялось, что обошлось без пострадавших и критических разрушений и нарушений технологических процессов. Не зафиксировано, радиационный фон в норме. ЗАЭС работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. По словам Яшиной, удар пришелся в нескольких метрах от реакторного зала. Она подчеркнула, что подобные атаки создают дополнительные риски для инфраструктуры атомного объекта и персонала, обеспечивающего его безопасную эксплуатацию. Россия и Индия проводят консультации по организации производства истребителей 5-го поколения Су-57Э в этой азиатской стране. Об этом сообщили Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству России в рамках первого международного форума по безопасности, который завершился в подмосковном Сколково. Су-57Э – это российский многоцелевой истребитель 5-го поколения, разработанный компанией «Сухой». Самолет предназначен для уничтожения всех типов воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель был впервые представлен в Индии в прошлом году и вызвал неподдельный интерес. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может посетить США в конце июня и поддержать национальную сборную на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил источник в администрации турецкого лидера. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники ранее сообщало, что Эрдоган добивается встречи с Дональдом Трампом на чемпионате мира по футболу в Лос-Анджелесе. По информации агентства, лидеры смогут обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, а также вопросы НАТО. В администрации турецкого лидера заявили, что информация о дате вероятной встречи Эрдогана и Трампа на данный момент нет. Армия обороны Израиля сообщила о перехвате двух снарядов, выпущенных со стороны Ливана силами движения «Хизбалла». Сегодня в различных населенных пунктах на севере Израиля многократно срабатывала воздушная тревога в связи с обстрелами из Ливана и пусками беспилотников. Ранее в мае премьер Израиля Бенямин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по «Хизбалла» в Ливане и нанести сокрушительное поражение движению. Напомню, стороны ранее достигли соглашения о прекращении огня, однако Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана. А ливанское движение «Хизбалла» в ответ проводит боевые операции против израильских сил. Более 20 тысяч участников и зрителей собрал первый в этом году детский велофестиваль в Москве. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он отметил, что сегодня Цветной бульвар на целый день превратился в главную семейную площадку столицы. Такие встречи, по словам Лексутова, помогают прививать юным горожанам любовь к активному образу жизни. Следующий детский фестиваль пройдет 5 сентября, а уже 4 июля состоится первый ночной велофестиваль. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио «Спутник».
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Секс, культ, просвет.
2: Добрый вечер, друзья. С вами «Секс, культ, просвет». Суббота, вечер, как всегда, мы с вами. Лена Караева и я, Вика Никифорова. И я предлагаю сегодня нам всем предаться пороку. Пороку сложному, интересному, очень разнообразному. И тому пороку, который никогда не могла найти, покарать, наказать ни мать наша Святая Инквизиция, ни наш божественный пресносочный Роскомнадзор. Это такой порог неуловимый. Он называется эскапизм. Эскапизм – это стремление уйти от реальности в некую иную виртуальную реальность. Ну, чаще всего люди уходят в искусство, в творчество. Кто-то уходит в то, что болеет за любимую футбольную команду. Кто-то уходит там в вышивание крестиком. Если вы зайдете на форум, посвященный вышиванию крестиком, там такие кипят баталии. Кто-то уходит в историческое реконструкторство. Кто-то начинает притворяться там феей, да, или вот этими там персонажами «Властелина колец», вот это вот всего, да. Ну, то есть эскапизм имеет необыкновенное количество форм и разновидностей. И сегодня мы с вами будем бурно, публично предаваться этому пороку. Будем обсуждать все то, что, ну, честно скажем, далеко от нашей реальности. Будем говорить про заграницу много, про кино. И начнем с нашей любимой заграницы. Новости такие подоспели, что прошли местные выборы. Выборы на вот таких низовых уровнях, да, города, маленькие городки. В Англии и во Франции. В Англии мы увидели, как к власти пришел демократически избранный мэр города Бирмингема. Это один из крупнейших городов Англии. Это сердце промышленной центральной Англии, которая сейчас в упадке находится. И этот мэр там приносил присягу мэрскую в каком-то там тюрбане или чалме, я не разбираюсь, и он практически не мог говорить по-английски. Затем пришел к власти мэр демократически избранный города Брайтона, английского. Это очень красивый город. Вот я там была, я по нему гуляла. Он невероятно исторический. Это вот такой реликт Британской империи еще 18-19 века, когда она была владычицей морей. Роскошная архитектура, море, пляжи, пирс очень красивый. Мэр Брайтона новоявленный тоже практически не мог говорить по-английски. Ну и похожая история в маленьких городах вокруг Парижа. Как я понимаю, в Лионе тоже, по-моему, пришел мэр цветной к власти. Ошибаюсь. Лена качает головой. Прошу прощения, в Лионе не цветной, в Лионе пока белый. Дело в том, что мэры маленьких городков вокруг Парижа, пришедшие к власти, уже успели отметиться скандальным заявлением. Например, один из мэров заявил, что будет во всем поддерживать местных, своих, причем он не причисляет к этим местным именно белых коренных французов. Своими он считает представителей Северной Африки, своих чернокожих братьев, братьев-арабов и так далее. То есть метафора американцев о том, что Европа превращается в некий исламский халифат, она, Лен, как по-твоему, обретает плоть и кровь или по-прежнему остается страшилкой?
3: Значит, я бы тут разделила. Ты дважды произнесла, ну, во всяком случае, так сказать, акцентировала внимание на то, что демократически избранная. Ну, вот такая демократия, ну, так сказать, это воля большинства. Это так, потому что кто-то не пошел голосовать, кто-то решил, что он выше всех этих политических дрязг и, значит, цокнув каблучками, отправился, я не знаю, на пикник или на прогулку. Люди перепоручили свои судьбы третьим лицам, и они получили то, что они получили. Второй момент, на котором я хотела бы акцентировать внимание. Не так страшен черт, как его малюют. Исламизация Европы, она видна американцам, потому что они смотрят на это со стороны. Она для меня абсолютно не очевидна, хотя я там прожила 25 лет. Почему мэры были избраны такие, а не белые и румяные? Потому что белые и румяные французы отказались рожать, поэтому они уступили демократическое лидерство тем, кто во Францию приехал. Белые и румяные французы не пошли на выборы, и люди проголосовали за того, чьи лозунги им ближе. Ну да, я просто не вижу в этом ничего сверхъестественного, если честно. Ни злого умысла, ни заговора, ни вообще каких-то злонамеренностей. Ну, так работает демократия. Вы ее хотели? Вы на нее молились? Ну, значит, вот она на вас посмотрела таким вот взглядом.
2: Ну, точнее выражаясь, так работает не только демократия, так работает замещение населения. Ты абсолютно права. В том же Бирмингеме, в Центральной Англии, в Манчестере, Шеффилде, вот этот колыбель промышленной революции, белое население практически уже замещено приехавшими пакистанцами, индийцами, выходцами там из Африки, из разных островов и так далее, разных государств. А мэру Бирмингема действительно нет необходимости говорить на английском языке. Ему на английский нужен, только если ему надо будет поговорить там с кем-нибудь приехавшим в Бирмингем из Каира, допустим, да? А так в своей семье, в своем районе, на районе, да, он будет говорить, конечно, на своем языке, ему английский не нужен. То есть произошло замещение населения, и, честно тебе скажу, мне жалко старую Европу.
3: А мне не жалко старую Европу. Если старая Европа так себя повела, ну, у каждого поступка, у каждого решения и у каждого жизненного выбора имеются те обстоятельства долговременные, кратковременные, которые вот сейчас Европа пожинает. Теперь, что касается мэров. Я вообще не считаю, что если мэр, который избран на пост в Бирмингеме или на пост в нескольких городах, не очень больших, самого бедного департамента Франции, Сены, Сен-Дени, они могут исповедовать любую абсолютно религию, какая им нравится, хоть религию вуду, я не знаю, там, зороастрийство, вот все вот это. Сам пост мэра предполагает умение найти консенсус между разными группами населения. То есть эти люди – прирожденные дипломаты, значит, они умеют договариваться. Что касается того, заместилось население или нет, ну, я не очень понимаю, но вы же этих людей впустили, вы им сказали, вы можете здесь жить, и мы вас примем. Но люди начали рожать детей. А вы-то что, в общем, сидели, били баклуши?
2: Ты знаешь, я в практическом смысле, что думаю, нам тут России можно предпринять, это просто напомнить европейцам, которые недовольны сложившимся положением дел, что Россия открыта, что мы очень заинтересованы при нашем демографическом кризисе в потоке мигрантов квалифицированных, профессиональных, недовольных тем, как обстоят дела в современной Европе. И сейчас, кстати сказать, надо отметить, несмотря на тяжелое положение, на военное положение, в котором мы сейчас живем, границы России открыты для, например, выходцев из Европы, им очень легко сделать к нам электронную визу и приехать посмотреть, как у нас все. И если они разделяют наши традиционные ценности, а они очень простые традиционные ценности, они объединяют, кстати сказать, представителей вообще всех религий, объединяют их вместе с представителями атеизма, кстати сказать. Если они разделяют эти традиционные ценности, у нас фактически льготный режим для того, чтобы ребята, вам тяжело там у себя, вы чувствуете себя уже угнетенным меньшинством, к власти приходят те, кто вас, очевидно, не хотят. Пожалуйста, ребят, приезжайте к нам. Россия всегда и в 18-м, и в 19 веке была открыта для трудолюбивых, высокопрофессиональных выходцев из Европы. Ехали ли к нам не от хорошей жизни, но они помогали нам строить страну и стали просто великолепными нашими гражданами. Давайте опять откроем все.
3: Здесь я с тобой абсолютно согласна, то есть батла не будет. Что касается Европы, слушайте, если вы себя ведете так, как ведете, что в прошлом, что в настоящем, то почему вы считаете, что вы не получите за это по башке? Почему вы считаете, что если вы были колонизаторами, если вы издевались над теми, кто сейчас приехал в ту же Францию или в ту же Британию,

0: румяных европейцев никогда не было никаких проблем.
1: Вот 100 пудов тут батла не будет. Я знаю в той же самой Франции прекрасных, интеллигентных, высокообразованных, просто вот, ну, интеллектуалов, да, трудящихся людей из Северной Африки, чьи еще родители переехали во Францию, и которые сейчас ненавидят орды вот этих пришлых нелегалов, которые разрушают ту Францию, которую эти люди вместе с французами строили много лет, много десятилетий строили. Они все это просто ненавидят. И им тоже, конечно, пожалуйста, друзья, им тоже всем открыто. Вот я говорю всем людям, независимо от их там религии, там, пола, расы, чего угодно, всем людям, которых не устраивает положение дел в современной Европе, элиты ведут Европу к гражданской войне, это совершенно очевидно, там внутри, на территории самой Европы. Всем этим людям, мне кажется, Россия должна просто открыть двери и сказать: друзья, давайте, пожалуйста, вы люди не бедные, вы люди профессиональные, покупайте у нас квартиры. Любой иностранец, гуляющий по Невскому проспекту, спрашивает: а сколько вот может стоить квартира окнами, балконом на Невский проспект? Ну и когда говоришь ему цену, человек хватается за голову и говорит: да, да, я переезжаю, дайте две, дайте три. Ребят, это абсолютно серьезная альтернатива. Россия такой ковчег, который всех нормальных людей, повторюсь, независимо от религии, независимо от расы, готовы спасать, потому что очень много людей в Европе недовольных тем, что происходит. Я бы тут защитила, Лен, простых людей. Они ничего не могли поделать с этим замещением населения, с этим нашествием нелегалов. Оно было организовано сверху. Им запрещалось об этом говорить. Ты сама прекрасно это знаешь, поработав в Евроньюз. Запрещалось об этом говорить.
0: Но подожди секунду. Они голосовали за тех, кто голосовал за принятие и так далее. Они же голосовали. Тут все абсолютно демократически. Господа, дамы, джентльмены, месье, там, мадамы, кто угодно. Вы голосовали за эту власть. Это вы же нам махали, значит, вот этим самым жупелом и кричали: каждый народ заслуживает своего правительства. Но вот вы это заслужили. Окей, поздняк метаться.
1: Я в любом случае очень хорошо теперь понимаю, почему ты на самом деле уехала из Франции, потому что за 25 лет, согласись, эта страна стала совсем другой, она изменилась кошмарным образом. Я видела видео в соцсетях, мне хотелось плакать. Там мальчик, ну, юноша, молодой совсем, в кипе, идет по Парижу. И он снимает на видео те оскорбления, которым его осыпают. Это ужас. Это какая-то Германия 30-х годов. Вот он зашел в какой-то квартал типа там Сен-Дени, да, куда, в общем, лучше не соваться ни белому человеку, ни тем более еврейскому человеку в кипе. Ну, мы видим, что там творится. Короче, все к нам, все в Россию, всех спасем.
0: Вика топит за переезд. Я, как пожившая там и пожившая вот уже почти год здесь, присоединяюсь к ее призыву. Но по поводу кипа и еврейской общины во Франции хочу сказать, что евреев-то гестапо сдавали вовсе не арабы и вовсе не выходцы из Северной Африки, а их сдавали белые румяные французы, коллеги, консьержи, прохожие, булочники и так далее. Франция потеряла 75 тысяч еврейского населения. Это самая пострадавшая после Германии, после Польши страна. Причем белые румяные французы подписывали, как вам сказать, ну это даже страшно сказать, какие-то вот квоты на то, чтобы депортировать евреев. И если гитлеровцы всего лишь их спускали, то французы сознательно снижали возраст. И если гитлеровцы, нацисты говорили, что от 12 лет и выше детей надо депортировать, то французы писали не 12, а 2 года. Поэтому, товарищи, к французам, белым и румянам, этническим, каким угодно, очень большие вопросы по поводу ксенофобии.
1: Ты мне напомнила в воспоминаниях русского эмигранта какого-то, я читала описание стадиона в Париже во время Второй мировой войны, на который согнали вот несчастных еврейских женщин, детей, там, стариков, и они там под палящей жарой, под палящим солнцем сидели, потом их, значит, увезли в какие-то концлагеря. Ребята, это творилось в Париже. Вот представьте себе, да, там Мулен Руж, ля-ля-ля, опера Гарнье, вот это вот все. Вот это вот там творилось. Надо это не забывать. Но о чем я сейчас подумала? Всякий раз, Лен, когда мы с тобой разговариваем про такие острые темы, политические, типа миграции, там, замещение населения, я прям чувствую, как в воздухе повисает стресс. Я вижу, как ты напрягаешься. Потому что, ну, политическая журналистика – дело такое, конечно, стрессовое. Как ты со стрессом борешься? Вот какие у тебя есть лайфхаки, если есть?
0: У меня есть лайфхаки. Во-первых, товарищи, много хожу пешком. Вот я взяла пример с Вики, она для меня ролевая модель. Я непрерывно хожу пешком. Вика посмотрела на мою обувь. Я в сапогах, потому что сегодня прохладно, на низком каблуке. Потому что я планирую после вот нашей программы прогуляться по вечерней замечательной субботней майской Москве.
1: Друзья, я свидетельствую. Лена перестала носить высокие каблуки и шпильки. Приехав в Москву, она стала ходить на плоской подошве, и я вижу, что она прям ходит.
0: Я хожу, брожу, обожаю это дело, но и потом спорт. Вы знаете, вообще, я хочу сказать, что наши

0: либидо, это либидо, я не знаю, как
1: правильно. Либидо.
0: Либидо, да, как угодно. Это на самом деле не только сексуальное желание, это в принципе желание. А желать можно только тогда, когда у вас организм переполнен эндорфинами. Ничего лучше, чем физические активности, не снимает стресс и не дает как бы энергию движения. Вот у меня пожелание: двигайтесь больше, а еще с утяжелителями на ногах.
1: Это как? Это что-то такое наклеивается?
0: А ты знаешь, это такие специальные манжетки, которые стоят 3,5 копейки, продаются на маркетплейсах, спортивных магазинах и так далее. Ты с помощью велкро, знаете, вот такой цеплялки, значит, их цепляешь к ногам и ходишь. И все, причем они разного веса. Там я ношу, по-моему, там 250 граммов, да, на каждую щиколотку. А есть типа килограмм. То есть, в принципе, зависит от.
1: Отличная вещь. Это как Пушкин ходил с утяжеленной такой дубинкой, палкой такой тяжеленной, да, руку тренировал для стрельбы. Или как наши юродивы в веригах ходили. Мне очень нравится, Лен, вот твой здоровый подход, да. Я не люблю, когда начинают говорить про борьбу со стрессом, и сразу начинаются таблетки, эти антидепрессанты, психотерапевты. Я считаю, все лишнее. У нас есть как бы запасы организма, да, и там есть ресурс, в том числе и борьбы со стрессом, к которому мы должны просто прокопать свой путь, ну, найти вот, где он там находится. Он есть у нас, на самом деле, внутри нас. И вот, когда я думала на эту тему, у меня странное такое возникло ощущение, что для меня прекрасным средством борьбы со стрессом является просто журналистика. Вот я ее люблю. Вот когда у меня на личном фронте какие-то неполадки, прям какие-то совсем тяжелые моменты происходят, я сажусь и начинаю писать очередную статью, и я как будто ухожу, знаешь, в свой такой информационный кокон. Мне там хорошо, мне уютно там, и, ну, серьезные вещи, проблемы, о которых я пишу, все равно мне кажется чем-то таким ненастоящим, я пишу о них как писатель, и это помогает мне бороться со стрессом.
0: Ну, работа вообще благотворно влияет абсолютно на все, как известно, безделье мать всех пороков. Ну, понятно, согласна. Да, так сказать, вот если вы ничего не делаете и лежите на диване и клацаете по клаве, значит, пиша какие-то очередные хейтерские комментарии, вы, так сказать, погружаетесь вот в эту пучину ада, тревоги и всего прочего. Выходить на улицу, слушайте, сегодня последняя майская суббота, ну, отметьте ее ударным маршем, в смысле ходьбой, ну, хотя бы на 1,5 километра, вернетесь домой огурчиком, выпейте травяной чаечек, закусите чипсами из яблок, которые я теперь готовлю собственноручно, и вам мир покажется раем и демом.
1: А я правильно понимаю, что вот ты же была автомобилисткой во Франции, ты все время водила машину, да? А в Москве ты пользуешься общественным транспортом и больше ходишь. И вот как, по-твоему, это для душевного состояния лучше, хуже или безразлично?
0: Нет, конечно, это лучше. Но у меня была техническая невозможность не ездить на автомобиле, потому что мне нужно было отвозить сына в школу, в колледж, в лицей. Во Франции нет доставки, как вы знаете. Или она есть, но вы покупаете сегодня, а привозят вам через 5 дней.
1: И за дополнительные деньги большие.
0: Ну, ты знаешь, практически я этим не пользовалась. Но в любом случае большой магазин вот такой, там не существует вот этих в шаговой доступности. А если и существует, то там стоит все в 5 раз дороже, чем в обычном супермаркете. Поэтому, конечно, необходимость была после работы заехать в супермаркет, просто купить элементарной еды. Поэтому машина для того, чтобы доехать до спорта, машина для того, чтобы забрать ребенка. Сейчас, поскольку я, так сказать, там выполнила свои материнские, семейные и прочие, так сказать, обязательства, конечно, я пользуюсь общественным транспортом, блистателен.
1: Да, скажи, для психики приятно сидеть где-нибудь в трамвае шикарном или в автобусе, смотреть в окно и ехать. Тебя везут. Реально очень приятно.
0: Никакой ответственности, только удовольствие.
1: Согласна с тобой полностью. Я тоже вот от машины несколько лет назад отказалась. По той же самой причине. Дети выросли, папа ушел из жизни, некого стало возить, собственно говоря. И прям с огромным удовольствием нахаживаю лишние километры и езжу. Еще я очень люблю, спасаясь от стресса, читать. Просто вот классическую хорошую литературу. Биографии люблю, книжки по истории. Просто какие-то классические романы перечитываю. Сейчас вот сидела, перечитывала одновременно «Анну Каренину» Толстого и роман Золя «Нана». Даже вот подумала, какое сходство. Два романа вышли практически одновременно. Обе про женщин, которые стали изгоями общества. Попробуйте вот так сделать. Взять там, например, два классических романа, вышедших примерно в одно и то же время, и посмотреть, какие там есть параллели. Я нашла очень интересные параллели между Анной Карениной и романом «Нана». Хотя, казалось бы, там все на противоположностях построено. Нет, там очень много есть сходство такого тайного, интересного. Вот это вот мое хобби, смотреть, вот искать какие-то сходства, да?
0: Слушай, нужно обсудить, потому что я очень люблю Золя. Он вообще очень хороший, Золя. Он прекрасный писатель.
1: Он великий писатель.
0: Он прекрасный писатель. И то, как он описывал социальный мир Франции, по-моему, так не описывал никто. Потому что Гюго все-таки он был более таким романтическим и более морализаторским.
1: Согласна.
0: Да, поэтому, так сказать, вношу предложение, Вика, давай обсудим параллели между Анной Карениной и Нана.
1: Давайте, прям отличная идея.
0: Под названием «Дамское счастье».
1: Да-да, это еще один роман Золя, я тоже очень люблю. Давайте, да, читать, давайте обсуждать. Я вижу сейчас много таких офлайн-активитис, да, когда люди не просто читают книги, а собираются в библиотеках, в книжных клубах их обсуждать. То есть все, что не связано с голубыми экранами, все, что не связано с токсичной информацией, с токсичными новостями, отовсюду льющимися. Вот эскапизм, о котором я начала говорить. Но, повторюсь, почему вот я полюбила журналистику как средство ухода от стресса. Я помню, что я пришла в политическую журналистику в очень трудный период своей жизни. У меня в это время смертельно болел мой папа. И я много времени проводила, ухаживая за ним, и читала политические новости. И в какой-то момент подумала, а может быть, мне писать об этом? Написала в интернет-издание «Взгляд», и, как ни странно, они согласились с тем, чтобы я им писала. И первый же мой репортаж был, они дали мне тему, которая никого не интересовала. Как англичане проголосуют по вопросу Брекзита. А оказалось, что они проголосовали положительно. Я до сих пор помню, я 10 лет назад писала эту статью, и я прям волновалась за англичан, и получился отличный текст. И так вот я нашла себя, борясь со стрессом, с горем.
0: Ну, видишь, я тебе завидую. Я не могу сказать, что я как-то расслабляюсь или переключаю внимание, когда я пишу. У меня кайф наступает не в процессе написания, вот должен пройти час после этого, и я возвращаюсь, я перечитываю текст, который я отправила в редакцию, и он мне может нравиться, я могу находить его там чудовищным, но это зависит от, да, точки зрения. Чаще всего мне мои тексты не нравятся, кстати.
1: Ленинные тексты очень хорошие, это я для аудитории поясняю.
0: Ну, так сказать, у меня есть, да, мне нравятся «Мир Викины» тексты, тексты нашего потрясающего коллеги Пети Акопова, которым я просто, потому что они очень концептуальны. У меня тексты, они такие, написаны кишками женскими, так сказать, и какими-то, не головы, короче говоря. Поэтому нет, здесь я ничего не могу сказать, но я обожаю мою московскую жизнь. Вообще, жизнь в России. Вы даже не представляете, какое счастье испытываю я ежедневно, когда я говорю на родном языке. Наши слушатели не могут этого оценить. Я 25 лет жила в иноязычной среде. Счастье слышать и говорить по-русски, оно наполняет меня все мое время бодрствования.
1: А ты не стала билингвом, что называется?
0: Я стала билингвом. Вот, например, вчера я гуляла с собакой и...
1: Говорила с ней по-французски?
0: Нет-нет, какой-то мужчина гулял, и он разговаривал со своей маленькой дочкой на французском. И я к нему обратилась, я говорю, вы говорите по-французски? Он говорит, я француз. Значит, он откуда-то с севера, из Пикардии. И мы с ним прекрасно говорили. То есть у меня нет никаких проблем. Я очень легко переключаюсь на другой язык. Но все равно я себя чувствую, тем не менее, иностранкой, говорящей на французском языке. А русский язык – это мамин язык, понимаете? Папин язык, бабушкин, дедушкин. Это совершенно другая категория на самом деле.
1: Ты меня на мысль навела. Еще одно прекрасное средство борьбы со стрессом – что-нибудь новое изучать. Например, изучать языки. Я вот год назад подтянула так прилично свой французский. Раньше я могла только там читать, там несколько фраз написать. А сейчас я уже так постепенно говорю на нем. И когда я путешествовала по Китаю, я зацеплялась языками с французами. И прям весьма бойко, вот парле франсе, я это вот делала. И я как раз испытывала просто наслаждение от этого, потому что когда я говорю на иностранном языке, тем более на том, который недавно изучила, я чувствую, что я перевоплощаюсь в новую личность. Что это не я, как бы, а вот, ну, как актриса играет роль какую-то. Мне это ужасно нравится, когда это в небольших дозах, это прекрасно. Я привыкла перевоплощаться в англоговорящую персону. Но вот было так интересно перевоплотиться во франкоговорящую. Вот очень всем рекомендую, друзья, прекрасное средство как бы и саморазвития, и эскапизма нашего прекрасного. Изучить какой-то иностранный язык, вот который вы любите, пускай он даже вам особо не нужен. Какой-нибудь итальянский, испанский, они прекрасно звучат. Будете фильмы смотреть на этом языке. Скажи, по-моему, это интересная тема.
0: У нас есть привилегии у всех русскоязычных, потому что фонетически русский язык богаче любого европейского языка, потому что во Франции нет звука «ха», у испанцев нет звука «з», ну и так далее и тому подобное. Поэтому наша глотка с рождения, еще с утробы матери, точнее, приспособлена к фонетике практически любого языка на планете. Настолько у нас развиты вот эти голосовые связки. Поэтому, собственно, блестящая школа перевода оттуда, блестящая школа синхронистов – это оттуда. У всего есть рациональное объяснение, поэтому пользуйтесь привилегией русскоязычных людей.
1: Моя дочка внезапно заговорила на китайском. Ну, как внезапно? После полугода изучения. И что потрясающе, вот эти вот тона ей даются, и китайцы понимают, что она говорит. Это совершенно невероятно. Друзья, учитесь. Друзья, развлекайтесь. Ходите на прогулки, гуляйте с родными, с близкими, в одиночестве гуляйте, думайте свои мысли. Иногда новости идут на нас таким тяжелым потоком, от которого надо скрыться в убежище под названием эскапизм. И мы, все в Культпросвете, всегда готовы вам это убежище предоставить. Мы сейчас уйдем на новости на 2-3 минуты. Не переключайтесь, пожалуйста, мы вернемся и будем обсуждать кино, вино, домино и разные женские и мужские штучки.

0: Голоса бойцов из зоны специальной военной операции. Музыкальные приветы, важные слова самым близким, признание в любви. Каждую субботу в эфире «Радио Спутник» в 9 вечера программа «Позывной Спутник» на волнах полевой почты.
1: Вы должны это услышать.
0: Возлюбить своих врагов. Не судить и не быть судимым. Подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы в геополитике?
2: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
2: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Молдавия не рассматривает возможность выдворения посла России Олега Озерева, поскольку подобный жест повлечет за собой ответное действие. Об этом заявил глава МИД Михай Папшой. По его словам, Кишинев должен осознавать сложности и серьезность региональной ситуации в области безопасности и взвешивать свои действия. Министр полагает, что Молдавия действует принципиально, но соразмерно нынешнему уровню отношений с Москвой. Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что намерена в будущем принять верительные данные посла России Олега Озерева, но пока она не может сказать, когда это произойдет. Мемориальную доску с барельефом бывшего посла России в КНДР Александра Мацегоры, скончавшегося в декабре прошлого года, открыли на территории российского посольства Пхеньяне. Об этом сообщило посольство России в КНДР. Там уточнили, что церемония состоялась сегодня. Мемориал был установлен в соответствии с пожеланием сотрудников российских загранучреждений в КНДР. А в дипведомстве отметили, что памятная доска задумывалась как зеркальная копия барельефа, который был размещен на фасаде дипмиссии по инициативе самого Мацегоры и посвящен герою России Андрею Карлову, также занимавшему пост посла России в КНДР. США вывели из строя сухогруз, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт, пытаясь прорвать американскую блокаду. Это передает агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника. Уточняется, что судно по-прежнему дрейфует в Оманском заливе. По словам источника агентства, американские военные не поднимались на борт сухогруза. 5-й юбилейный международный фестиваль детства и юности, фестиваль движения первых, стартовал в Москве, сообщил председатель правления движения Артур Орлов. Открытие фестиваля прошло в столице на территории ВДНХ. Мероприятие продлится до 1 июня. Глава движения подчеркнул, что событие объединяет детей и взрослых, а также выступает в качестве символа дружбы, сохранения исторической памяти и преемственности поколений. В рамках фестиваля состоятся более 10 специальных мероприятий, среди которых старт летней оздоровительной кампании, а также торжественная церемония награждения победителей второй всероссийской премии «Разговоры о важном». Летчик ВВС Казахстана Азимбек Джуманов опубликовал в соцсетях видео сопровождения самолета президента России Владимира Путина при прибытии в Астану с госвизитом, наложив на запись популярную песню «Матушка-Земля». Это видео есть в Макс-канале «Радио Спутник». Ранее сообщалось, что с момента пересечения государственной границы Казахстана до посадки в аэропорту Астаны борт президента России находился под сопровождением истребителей сил воздушной обороны республики. Президент России находился в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Следующий выпуск новостей менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Секс, культ, просвет.
3: С вами вновь «Секс, культ, просвет». Продолжаем нашу передачу. Обсуждаем кино, вино и домино, как договаривались. Вот посмотрели с Леной в разное время, но посмотрели «Дьявол носит Прада 2». 20 лет прошло после выхода первой версии этого фильма. Видим опять Энн Хэтэуэй. За 20 лет она стала еще красивее, мне кажется. Видел Мэрил Стрип. Все вот эти красивые гламурные костюмы, вот кутюр, модные показы. Я сходила, мне понравилось. Вот типичное летнее кинцо такое. Вот кинцо, винцо и доминцо. Но Лена говорит, кошмар, ужас, шипит. Лена, шипи, вперед.
4: Ну да, это действительно за гранью добра и зла, как кино, потому что там разваливается сценарий. Просто он разваливается. Потрясающая, великая актриса Мэрил Стрип. Там просто вешалка для того, чтобы показать вот эти потрясающие костюмы. Сплошной product placement. Значит, вы хотите такую марку, сякую марку, такой бренд. Это на самом деле фильм «Такая хорошая мина при очень плохой игре». Индустрия моды сейчас переживает колоссальный спад. Бутики, вот эти все Шанели-Шманели, номер 5, номер 25, Гуччи-Шмуччи. Это все закрывается. Причем это закрывается не разово и где-то там. Это закрывается пачками. Например, там у Гуччи, по-моему, закрылось 130 бутиков. Ну, и корнеров, да? А корнер — это, как маленький киоск в каком-то большом магазине. Почему? Потому что люди не покупают. А почему они не покупают? Потому что у них нет денег. А еще почему они не покупают? А потому что Китай, китайцы и китаянки, которые были на протяжении последних лет 15 минимум главными потребителями евро и американского люкса, они свои марки вырастили, они импортозаместились. И у них есть свои роскошные люксовые бренды, и они, как патриоты абсолютные, покупают это все свое. Европейцы и американцы, ну, американцы в меньшей степени, но европейцы оказались, ну, в такой заднице, я прошу прощения, Роскомнадзор, что мама не горюй. И вот выходит этот фильм, который на самом деле выглядит как макияж на трупе.
3: Господи, ну ты такая серьезная, ну я не знаю. Энн Хэтуэй красивая актриса, носит красивое платье. Мэрил Стрип великолепна, как ты сказала. Там вообще много каких-то симпатичных лиц все время на заднем плане. Мы с тобой все время ругаем Голливуд, что вот у них повесточка, и они каких-то, извиняюсь, просто уродов и уродин приглашают. А тут, наконец-то, приятные лица. Я поражаюсь, как вот Мэрил Стрип, она 20 лет постарела, но она выглядит лучше, чем 20 лет назад. Я не понимаю, как это возможно. Причем я вижу ее морщины, я вижу, что она, если делала пластику, то так деликатно достаточно, без каких-то там адских вторжений. Ну, не знаю, мне просто приятно это смотреть. Я без каких-то глубоких мыслей просто так тупо смотрю. О, бантики, о, туфельки. А кризис там показан. Там героиня Мэрил Стрип, она же как летит теперь на модный показ? В эконом-классе, да, ей там не дают шампанского. Если надо выйти в туалет, там будет продираться по коленям своих соседей. Но она же любит свою профессию. А потом, ну вот, журналистика. Они же обе любят журналистику. Разве это не мило?
4: Нет, это не мило, потому что они обе на самом деле внедряют мысль, которая не имеет никакого отношения к действительности. Я предпочитаю жить, в общем, в реальном мире. Реальный мир следующий. Высокая мода, низкая, какая угодно. В общем, роскошная мода, которая вот, которой мы говорим, о боже, как это потрясающе, вот эти все красные дорожки и так далее, она умерла. Она сейчас находится в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких. Этот аппарат имеет имя и фамилию. Это Джефф Безос. Это миллиардер, самый богатый или один из самых богатых людей планеты. Вот он, собственно, спонсирует всю модную индустрию. Как он ее спонсирует? Он покупает для своей нынешней пассии-жены Лоренс Санчес Безос, Безос Санчес, модные журналы, которые, например, возглавляла прототип героини вот Миранды Пристли, Ан Винтур, да? Вот он готовится ей купить Вог. Почему? Потому что у Вога очень тяжелая финансовая ситуация, потому что Вог — это дорогое удовольствие, и реклама не покрывает затрат на публикации. Как тебе такое, Вика Никифорова?
3: Ну, как раз вот эта коллизия, это в фильме хорошо отражена. Там тоже действует какой-то олигарх, который своей жене или там любовнице как раз собирается купить вот этот вот глянцевый журнал, где работает женщина, списанная с Ан Винтур. Сама по себе Ан Винтур совершенно отвратительная особа, она принадлежит и к семье. Вот это типичная такая вот представительница тех глобалистских элит, которые, в принципе, сейчас вот занимаются разрушением миропорядка, собственно, поджигают войны, вот делают все гадости на внешнеполитическом фронте, какие только можно сделать. Ну, гадостно, что я буду злорадно смотреть, как Джефф Безос со своей женой вышвырнут ее из Вог, и пусть она сидит, знаешь, вот с этим картонным стаканчиком у нью-йоркской подземки, и пускай просит себе милостыню на жизнь, я только порадуюсь, честно говоря.
4: Ну, на самом деле, к Ан Винтур можно предъявить массу претензий, потому что, собственно, она ведь вдвинула вот эту самую уродливую моду. Она выдвинула вот этот самый бодипозитив. Вот это все она, чтобы было понятно. И она ни разу не поместила на обложку, и это на самом деле политическое заявление, например, такую красотку, как жену Трампа, Меланию Трамп. Она сделала для Мелании исключение только тогда, когда она выходила замуж за Трампа, но тогда Трамп не был политиком, он был просто девелопером. А так, хотя есть негласная традиция, что первые леди всегда собой украшают одну, а то и две обложки вот этого, значит, замечательного издания.
3: Честно говоря, на Меланию тоже глубоко наплевать. Погуглите семью Ан Винтур. Насколько я понимаю, брат ее занимается политической журналистикой. Это просто самая фекальная журналистика, какая только может быть. Отвратительная пропаганда совершенно, антирусская, русофобская. То есть сама эта семейка, да, дрянная абсолютно. Но то, что вот они делают в качестве своей витрины, да ну, господи, ну, по-моему, посмотреть под какой-то летний коктейльчик, это, ну, забавно. Что касается сценарных недочетов, конечно, Лен, их там вагон и маленькая тележка.
4: Но за если очень бы... большие деньги.
3: Но если бы ты, как я, посмотрела бы пятый сезон сериала «Пацаны» и увидела бы, к чему он скатился и к чему он пришел, я постараюсь не спойлерить, но это было такое разочарование. Я вчера буквально досматривала этот пятый сезон «Проклятый». Все знают, поклонники этого сериала, что стартовал-то сериал «Пацаны» великолепно. Первый сезон был просто крышесносным, второй сезон был очень хорошим. К пятому сезону они скатились в такой бессмысленный бред, что это просто невозможно смотреть. Я смотрела на ускоренной перемотке, стараясь не вникать. А у меня столько вопросов именно к сценаристам накопилось. Причем чем ближе был финал, тем бессмысленнее становилось все действо. После этого, знаешь, уже «Дьявол носит Прада», ну, как бы, ну и ладно, ну, ничего. Там, по крайней мере, хоть на бантике можно посмотреть и как-то отвлечься. Со сценарием вообще сейчас большая проблема в кинематографе.
4: Ну, я могу сказать одно. Я посмотрела «Дьявол носит Прада», а потом у меня, поскольку фоном работал телевизор, я что-то делала на кухне, и я просто ткнула на переключение программы, я попала на «Пять вечеров». И вы знаете, рана, которая, ну, по вкусу, по всему, по цинизму, ну, по всему, она была зарубцована после 5 минут просмотра. Когда я увидела Людмилу Марковну Гурченко, которая стоит в дверях и смотрит на героя главного, которого сыграл Станислав Любшин, и она говорит: «Ты вернулся?» И вот в этих двух словах вся любовь, все желание, вся тоска, все счастье, которое испытывает русская женщина, которая дождалась своего любимого. И он на нее так смотрит, и крупный план Любшина, и у него глаза, и чуть-чуть уголок губы дергается. И мы понимаем, что он ее безумно любит, и он ее безумно хочет. И это все черно-белое, скудный быт. Понимаете? И вот это кино. А то, что «Дьявол носит Прада», это как-то веселые картинки, Вика.
3: Веселые картинки, соглашусь. Мне вот эта вот советская депрессивная чернуха, там есть большой момент депрессивной чернухи в «Пяти вечерах». Мне она всегда была против шерсти, и когда, наконец, в моей юности стали появляться какие-то американские фильмы, я их возлюбила всей душой, причем даже совсем простенькие, потому что именно они несли вот этот заряд позитива. Я помню, как всей страной мы смотрели «Секс в большом городе». Я думаю, тебе он нравился, Лен.
4: Это единственный сериал, который я смотрела.
3: Это были супер веселые картинки. Да, в них было лжи, фальши, просто выше крыши. Уже тогда даже люди, которые там... Ну, я ездила все время за границу, я знала, как реально обстоит жизнь. Как реально живут журналистки и выживают в Нью-Йорке. Там все очень тяжело, и все совсем не так. И несмотря на это, все равно нам нравилось это смотреть. Мы понимали, что это сказка, что это вот наш вариант эскапизма. И мы уходили в эту сказку с головой. Каким-то девушкам это свернуло мозги. Они подумали, что ой, сейчас я стану вот этой вот героиней в газовой юбке и буду ходить там по Нью-Йорку. Они уехали, и судьба их с тех пор невнятна. Большинство это мозги не свернуло. Мы понимали, что это сказка, да, что мы занимаемся этим, что мы смотрим это, чтобы просто уйти от нашей реальности, которая порой бывает тяжелой, невыносимой. И вот мы это все смотрели. Ну, такие же сказки должны существовать. Вот «Дьявол носит Прада» такую же роль в современной сказке играет. Просто надо понимать, что да, к реальности это не имеет отношения. Не может Миранда Присли со своей зарплатой редактора в глянцевом журнале снять себе квартиру в центре Нью-Йорка, которая стоит, ну, там, минимум $7000 за месяц аренды, да? Ну, нет у нее таких денег на самом деле. Но тем не менее она там снимает, да, ей даже какой-то бойфренд находит с этим взглядом побитой собаки. Это все вранье. Ну, классное, складное, симпатичное вранье. Почему бы нет?
4: Ну, я не знаю, значит, по поводу депрессивности советского кино, я с тобой, конечно, здесь абсолютно не соглашусь, потому что, во-первых, даже сами «Пять вечеров», они абсолютно оптимистическая картина, и особенно в финале. А что касается депрессивности, ну, дорогая моя, французское кино бесконечно было депрессивным. Просто бесконечно, там всех убивали.
3: «Высокий блондин в желтом ботинке», особенно очень депрессивное кино. Там, ну, был там целый тоже... пласт великих комедий.
4: Да, ну, комедии были, у нас комедии были. А что касается американского кино, просто американский нуар. Это такая депрессуха, что «Мама, не горюй», особенно фильм с Генри Фондой «Грозди гнева», там просто ад. А еще были «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Короче говоря, американский кинематограф великий, несомненно, он весь депрессивен.
3: А сама смотрела «Секс в большом городе». Ну, нравилось. Жена.
4: А я смотрела «Секс в большом городе», потому что у меня были тогда колоссальные трудности в личной жизни. Я пыталась ответить себе на вопрос, а почему же они вот у меня все такие большие, все такие одинаковые. Потом я поняла, что дураки они все. Закинула чепец за мельницу и начала жить в свое удовольствие. В этом смысле, конечно. конечно, сериал мне помог. А еще, конечно, там Вика не любит Барышникова, но я считаю, что весь кусок отношений Кэрри вот с ее русским бойфрендом выписан лучше всего. Я уж не знаю, в чем там заслуга самой Сары Джессики Паркер, которая сыграла роль главной героини и которая была исполнительным продюсером, но эта линия мне нравится больше всего, и когда там особенно читают Бродского.
3: Барышников был красивым мужчиной и хорошим танцором, но сейчас, надо отметить, он ведет себя как последний негодяй, спонсируя ВСУ, на каждой публичной площадке проклиная Россию, призывая ленд-бомбы на наши с тобой головы. Поэтому я, кстати, не понимаю, его, наверное, нельзя сделать на агента, он, наверное, не гражданин уже России.
4: Он же не гражданин России.
3: Короче, он сейчас ведет себя как последний подонок, и мы даже вспоминать не будем, он себя просто вычеркнул из народной памяти.
4: Он сошел с ума и постарел.
3: Был когда-то хорошим танцором, на самом деле. Не знаю, по-моему, такие сказочные фильмы в огромном дефиците сейчас, даже в Америке. Может быть, пусть они останутся все-таки, не будем уж их совсем клеймить.
4: Ты знаешь что, я на самом деле за то, чтобы мне показывали, ой, ну были же прелестные американские фильмы о простых людях. Ну,
3: «Крамер против Крамера», например.
4: Например, да. Были же прекрасные фильмы, комедии с Мишель Пфайффер, которые мне безумно нравятся, называются «Близко к сердцу». Были же фильмы вот не про этот ад гламурный, где вообще ничего нет соответствующего. Просто даже бровь Мэрил Стрип лежит фальшиво.
3: Пластиковая, согласна. Есть момент такой пластиковости. Мы с тобой заговорили про кино. Я вспомнила, что когда я была практикующим кинокритиком, ездила на кинофестивали, а там вот, например, на Каннском фестивале надо было смотреть ну, где-то 5-6 фильмов в день. Значит, первый показ в 9 утра, последний показ начинался в полночь. И еще в промежутках надо было успеть написать статью. И я помню, в то время у меня еще не было ноутбука, да, и я писала от руки, и это посылала по факсу в редакцию, а в редакцию уже это все расшифровывали, мой почерк, и перепечатывали. И я тогда взяла привычку спать на кинопросмотрах. Вот «На дьявол носит Прада 2» я тоже, честно говоря, минут 15-20 очень хорошо так оттянула. Но ты рассказала мне поразительную вещь и заставила меня заинтересоваться. Оказывается, в России появился тренд на сонный туризм. Я не понимаю, что это такое? Расскажи, пожалуйста.
4: Сонный туризм, который рассчитан на людей с довольно высоким уровнем доходов, заключается в том, что вы на неделю или на две, или на 10 дней, или на 5 дней, неважно, приезжаете на некий ретрит, это, значит, отдаленный какой-то отель, который полностью звука, света и прочее изолирован, принимаете душ, надеваете маску для сна на глаза, и спите. Вот столько, сколько вам хочется. Потому что люди, которые чаще всего страдают бессонницей, то есть стрессом, это люди, которые много работают. Утомление, которое не снимается физическими нагрузками, помните, мы говорили в первой части, так что переслушайте ее. Если оно не снимается физическими нагрузками и упражнениями, имеет тенденцию аккумулироваться. А когда оно аккумулируется, повышается тревога. Когда повышается тревога, возникают полудепрессивные состояния и состояние выгорания, и вы не можете спать. Организм бунтует. Это первый и самый верный путь к самым тяжелым заболеваниям. Поэтому наши туроператоры, молодцы, кстати, нужно вам тут поставить пятерку, ухватили эту волну, встали на ее гребень и теперь предлагают сонные туры любой длительности, любого комфорта, с детоксом, без детокса, индивидуально, вдвоем, как угодно. Короче, приезжайте и спите.
3: Друзья, у меня тут же появился лайфхак, потому что я фанат всяких скидок, удешевлений. Вот всю жизнь как-то у меня вот спортом было что-то такое покупать на распродажах, более какие-то удешевленные варианты чего-то искать. Короче, лайфхак. Берете на работе отпуск, получаете отпускные, покупаете маску для сна, халат, подушку покупаете правильную. Там некоторые как-то гречневой шелухой набивают, не знаю, там какие-то сложные. В общем, выбирается прям так, сознанием дело подушку. Приходите с этой подушкой в свою спальню, закрываетесь на замок, закрываете вот эти вот свои blackout шторы, которые вот перекрывают солнечный свет, проветриваете комнату, ложитесь в горизонтальное положение, строго горизонтальное положение такое принимаете, под голову кладете подушку с гречневой шелухой и спите прям как не в себя, отключив все там мобильники, ноутбуки и так далее. Прям спите 12 часов, 14 часов подряд. Как в этом анекдоте, почему мужчины более волевые, чем женщины? Женщина полежит 5 минут на диване и вскакивает, бежит посуду мыть. А мужчина как лег на диван, так он прям лежит и лежит, сутки может лежать. Так и вы, друзья. И значит, вы сутки спите, И это абсолютно вам выходит бесплатно, а на оставшиеся отпускные вы, значит, там, наверное, пропускаете бокал шампанского и опять ложитесь досыпать. Лен, зачем куда-то ехать? Все есть вот у тебя под руками, твоя кровать, твоя подушка.
4: Ну, во-первых, не у всех, наверное, дома есть шторы blackout.
3: Это можно купить за копейки на любой онлайн-платформе.
4: Окей, значит, вот вам еще один лайфхак от Вики. Не у всех есть шумоизоляция. Я думаю, в квартире.
3: Беруши, наушники специальные с шумоподавлением.
4: Это втыкалки, я с ними сплю. Это такие конусы, которые ты вставляешь в свои прекрасные ушки и спишь.
3: Ну, разные есть. Есть конусы, а есть и наушники с шумоподавлением.
4: Да.
3: Туда можно музыку для медитации запустить или прям музыку для сна.
4: Ой, какая красота. Значит, я еще до этого не доходила, потому что я тьфу-тьфу-тьфу сплю прилично.
3: То есть я о чем? Ну, нету уж прям такой горящей необходимости выкладывать по несколько сот тысяч рублей за вот этот странный сон в чужом отеле. Кстати сказать, вот тут по-разному. Например, я гостиницы очень люблю. Я в них высыпаюсь, я хорошо себя чувствую, меня не раздражает шум соседей, даже если есть шум. А некоторые люди не любят спать на новом месте. Им в гостиницах вообще на новом месте некомфортно. Они воспринимают гостиницу как больницу. Но что я хочу рассказать вот из своего опыта. Я очень люблю путешествовать активно. То есть теоретически мне вот этот вот вид отдыха должен быть неприятен. Потому что я люблю вот как можно больше осмотреть. Там, я помню, умудрилась по молодости всю Испанию проехать от Барселоны там, через Кордову, Гранаду, Севилью на юг за 5, по-моему, дней и вернуться обратно во Францию. Но что с возрастом меняется? Конечно, быстрее устаешь. И я вот тут себя в Китае на чем поймал? У меня был большой двухнедельный отпуск, большая двухнедельная поездка по Китаю. И в какой-то момент, в середине, значит, этих переездов, я чувствую, что заболеваю прям серьезно. Очевидно, переутомление пошло. И я приехала в город Чэнду, прекрасный китайский город Чэнду, ничего не имею против. Заселилась прям там в шикарный отель с этими высокими панорамными окнами, большой номер, гигантская эта кинг-сайз кровать. И чувствую, что я прям болею, умираю. Какой-то или вирус, или переутомление, или, скорее всего, комбо. Вот когда на переутомление ложится вирус. И я в городе Чэнду провела 3 дня, практически не выходя из своего прекрасного номера. Заказывала в номер еду, пила зеленый чай литрами, воду пила, прям вот мы говорили, да, как здоровье поддерживать. Пила парацетамол, смотрела в это окно. Спала, как не все. Лена, наверное, часов по 16 спала. И через 3 дня я вот как эта спящая красавица проснулась здоровая, свежая, готовая к дальнейшим приключениям и подумала, что вот если действительно такие мощные поездки, когда вы, друзья, прям упахиваетесь. Я знаю людей, которые вот прям по музеям, по достопримечательностям с рассвета до заката, как ненормальные. Наверное, в больших поездках надо делать действительно такой вот перерыв на 2-3 дня, ну хотя бы на 1 день, просто проводить его в горизонтальном положении в отеле, никуда не выходя, пить воду, чай, отдыхать и спать. Да, наверное, это нужно как вот такой отдых полезный.
4: На самом деле, вот все то время, что я жила во Франции, у меня были проблемы со сном. И в связи с этим у меня были выпадания то в выгорание, то в депрессию. Это поразительная история, что хотя в Москве у меня жизнь, ну, она тоже напряженная и тоже полно стресса, но я тут фантастически хорошо сплю, и поэтому у меня нет ничего депрессивного. А Вика, в общем, знает, потому что периодически там я была в таких состояниях, что даже у меня язык замирал. Я, так сказать, с большим трудом подбирала слова. Поэтому спите там, где вам нравится спать. Но спите обязательно. И спите столько, сколько хотите. Не думайте о том, что у вас немытая посуда, не гуленное там животное, не убранное кошачий лоток, не кормленные дети и голодный муж. Не думайте ни о чем. Просто спите, спите, спите. Мы, женщины, очень нуждаемся вот в таком отдыхе. Мужчины в этом смысле покрепче, они могут спать недолго. А женщинам нужно спать долго. Главная проблема в моих отношениях с разными мужчинами заключалась в том, что они 5 часов прикорнут.
3: И в 6 утра не вскакивают.
4: Абсолютно.
3: Я понимаю тебя, Лен.
4: Я готова была в этот момент их просто убить. Они начинают петь, танцевать, не знаю, там, пить чай.
3: Они начинают тебя дергать и говорят, погулять, пойдем гулять, как собачка, которая...
4: Ты хочешь? Надо... Я приготовил завтрак там, например, так сказать, да. А я еще очень хочу спать. И в 8 утра как раз вот мне еще пару часов как минимум. И вечером та же самая картина. Он как огурец, а я клюю носом. Поэтому, женщины, я сейчас обращаюсь к вам, девочки, девушки, кто угодно, спите столько, сколько вам хочется. Не испытывайте никаких комплексов вины, что вы спите долго. Это наша физиологическая потребность. Зато вы долго проживете.
3: Очень хороший совет. Причем вот недостаток сна, он чем коварен? товарен, он как дефицит, как недостаток воды в организме. Ты его часто не замечаешь. Иногда тебе плохо, и ты думаешь, какую-нибудь таблетку выпить или что-то. На самом деле надо просто выпить воды. И то же самое со сном. Ты в депрессии, ты тревожишься, злишься, не понимаешь, что происходит. А на самом деле действительно надо добраться вот этого сна. Но насчет мужчин, я вспоминаю, как спал мой сын-подросток. Вот у него был период бурного роста, когда он набрал за лето, по-моему, 15 сантиметров в росте. Мы тогда в Крыму отдыхали, в санатории. Он спал, ты не поверишь, часов по 18 в день. Он не приходил ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Да? Он так вылезал только искупаться в море. Он спал часов по 18. Это был какой-то кошмар. К счастью, прошел этот вот период роста, но все равно он спит, конечно, здоров поспать. Но с мужчинами абсолютно точная проблема. И как собачки начинают вот это, ну, гулять, пойдем, давай развлекаться, вот это вот. В 7 утра, в 8 утра. Мало того, что мне хочется выспаться, мне еще после этого надо час или два спокойно прийти в себя. Вот когда мы с тобой встречаемся в студии, я встаю обычно часа за 3 до этого, хотя близко живу здесь. Потому что мне надо прийти в себя, помыть голову, посмотреть в окно, вот так с чашкой кофе постоять тупо у окна, посмотреть в окно, вообще ни о чем не думая. Нужно какое-то время утром. А тут вот эти вот активности начинаются реально. Вот с мужчинами в этом плане тяжело. Высыпайтесь, девушки. Тем более, что сон, вот я подумала, у нас тема программы эскапизм, да? Сон — это же прекрасное убежище, это прекрасный эскапизм. Я сегодня видела такой интересный сон. Мне снилось, как будто я смотрю фильм, а в разгар фильма появляется новый молодой режиссер, который должен переделать этот фильм, и персонажам начинает объяснять: вы все делаете неправильно, нам нужно поменять всех главных героев, нам нужно переписать сценарий. И это было так интересно. Вот я досматривала этот сон, и еще когда я проснулась, вот эти вот образы сна у меня бродили в голове, и я думала, вот какой-то сюжет, надо что-то с этим сделать, надо как-то этот сюжет использовать. Это творческое время, конечно.
4: Знаете, я, поскольку счастливая собака-владелец, щенковладелица, я наблюдаю за тем, как себя ведет мой щенок. И я вижу, что он пользуется любой возможностью, чтобы спать. Вот реально, он поел, он прикорнул
3: он
4: где-то
3: растет.
4: Там. Ну, просто вот так ведут себя все животные. Вот ты говоришь про то, что ты стоишь. Это ровно та же самая ситуация, когда ты уходишь в некие империи, ну просто у собак нет империй, а у них есть там лежаночка, где они там лежат со своей любимой игрухой.
3: А они видят сны, ты обращаешь внимание?
4: Конечно, собаки видят сны, они даже, так сказать, во сне там что-то переговаривают и так далее. Поэтому давайте смотрим на собак, смотрим на кошек, смотрим на птичек. Вообще смотрим на живую природу, которая уже давно эволюционировала до такой степени, что она может позволить себе спать там и тогда, где и когда желание расслабиться настигло живое существо.
3: А ты бы вот всерьез поехала по путевке на сонный туризм? На
4: Нет, конечно.
3: Зачем? Денег жалко. Почему?
4: Ну, я считаю, что это абсолютно бессмысленно. Хотя я, в общем, мотовка, но в данной ситуации я просто не вижу никакой необходимости, если честно. Я куплю вот себе, кстати, по поводу блэкаута. Я все равно сплю в маске. Но у меня хороший сон. Вообще нужно себя оздоравливать, потому что если мы не будем оздоравливаться, то за нас это не сделает никто.
3: За нас это сделает кто-нибудь другое, нам это очень не понравится. Как там пелось в старой советской песне? Все вокруг спать должны, но не на работе. В общем, друзья, накидали вам лайфхаков, как бороться со стрессом, накидали вам лайфхаков, что читать, что смотреть, о чем думать. Пользуйтесь всем этим. Как бы мы для вас, Секскультпросвет. Спите, отдыхайте, но обязательно делайте перерыв в своих сладких снах, чтобы послушать наш Секскультпросвет. И если вы не успели нас послушать или сначала не послушали сегодня, вы можете найти нашу передачу на сайте Радио Спутник. Там прям наш Секскультпросвет вводите в поисковике и можете слушать все наши выпуски. А мы с Леной пойдем отдыхать, набираться сил, чтобы через неделю опять радовать вас новым выпуском «Секс-культ-просвета». Обнимаем вас, ваши Лена Караева и Вик Никифорова.
0: Узнать за 90 секунд. Автомобилисты, ездящие по трассе Москва-Ярославль, наверняка обращали внимание на многочисленные возвышенности с волнистой вершиной и пологими склонами. Их называют «увалами». Они перемежаются с низменностями. И так десятки километров. Живописная картина и захватывающая езда на больших, но в пределах правил скоростях, многих очень впечатляет. Откуда же в спокойной средней полосе такие ландшафты? У ученых есть объяснение. Это морены – скопление обломочного материала, переносимого или отложенного ледниками. В их состав входят глина, пески, гравий и валуны. Некогда в этих местах речки прорезали долины и овраги. Но на русскую равнину с двух сторон наступали ледники со скандинавского полуострова и с Урала. Они-то и формировали своеобразный пейзаж. Эти процессы еще в прошлом веке описал сербский астрофизик Милутин Миланкович. Согласно его научным выводам, изменение траектории движения нашей планеты и солнечного воздействия на нее за последние 100 тысяч лет вызвали несколько ледниковых периодов. Это привело не только к формированию удивительных рельефов, но и определило миграцию человека по Земле.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Боец «Барс» Брянск получил ранение при атаке украинского дрона. Госпред России в Вене назвал русофобией румынскую риторику по теме БПЛА. В Риме при подготовке к параду сбежали лошади. Подробности далее. Боец «Барс» Брянск получил ранение в результате атаки вражеского БПЛА в Брянской области. Об этом сообщила в РИО губернатора Егора Ковальчук. Уточняется, что пострадавший доставлен в больницу, ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Специалисты приступили к оценке ущерба от атаки ВСУ по машинному залу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Об этом заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Об инциденте ранее сегодня сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Уточнялось, что обошлось без пострадавших и критических разрушений. Нарушение технологических процессов не зафиксировано, радиационный фон в норме. ЗАЭС работает в штатном режиме, все параметры безопасности под контролем. По словам Яшиной, удар пришелся в нескольких метрах от реактивного зала. Она подчеркнула, что подобные атаки создают дополнительные риски для инфраструктуры атомного объекта и персонала, обеспечивающего его безопасную эксплуатацию. Безопасные, безосновательные обвинения в адрес России за дронов в Румынии являются проявлением русофобии, так считает постпред при международных организациях Вене Михаил Ульянов. Он напомнил, что Россию обвинили в атаке беспилотников на территории Румынии еще до проведения какого-либо расследования. Напомню, накануне Минобороны Румынии обвинила нашу страну в инциденте с беспилотником, попавшим на территорию страны. При этом никаких доказательств там не привели. Президент Румынии после объявил генконсула России в Констанце персоной нон грата и закрыл генконсульство, а глава МИД этой страны обсудил с главой евродипломатии Каи Каллас ускорение работы над 21-м пакетом санкций против нашей страны. В свою очередь, президент России Владимир Путин, комментируя инцидент, предположил, что, скорее всего, речь идет о ситуации с украинским дроном, сбившимся с курса из-за действия РЭП или несовершенства технических данных. Он подчеркнул, что наша страна готова провести расследование, если ей дадут объективные данные. Компания из Республики Сербской Боснии и Герцеговины планирует увеличить поставки в страну природного газа до 1 миллиарда кубометров в год, в том числе в сотрудничестве с «Газпромом». Об этом заявил директор этой компании. Уточняется, что делегация проводит в Санкт-Петербурге переговоры с руководством российской энергетической компании. Подчеркивается, что российская сторона также выразила интерес к возможности строительства газотурбинных теплоэлектростанций на территории Республики Сербской. Лошади сбежали с репетиции парада ко дню республики в Риме. Трое военных и полицейских пострадали. Об этом пишет местная газета. Уточняется, что около 15 лошадей пострадали, однако серьезных повреждений конечностей не зафиксировано. Кроме того, были повреждены несколько проезжавших автомобилей. Правоохранители ведут расследование. Предварительно лошади могли испугаться салюта и взрыва петард, которая взорвала один из участников репетиции. Поскольку в этот момент животные были без наездников, они паники убежали. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
2: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты, и я, ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую субботу в 21.00. Если вы хотите, чтобы именно ваше музыкальное обращение прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@ria.ru и присылайте свои аудиофайлы на телеграм-бот «Радио Спутник». Давайте начнем этот эфир с музыкального привета от Людмилы Маховой.
3: Здравствуйте, это Людмила Махова, основатель и лидер группы «Дайте два». Хочу передать привет всем российским военнослужащим, особенно тем, кто сейчас защищает наши интересы на передовой, на наших новых территориях. И прошу поставить песню группы «Дайте два» «Ай-Люли». Все будет, как мы любим.

0: Сегодня мы с вами говорим про тему важную, тему нужную, про нашу молодежь и про информационные войны, про то, как искусственный интеллект влияет сегодня на систему образования. Мы поговорим с Дмитрием Гужелей, проректором РГГУ по развитию. Дима, привет.
1: Всем здравствуйте, Саша, привет.
0: И про информационные войны и то, как это влияет на нашу молодежь, мы поговорим с Дмитрием Зиновьевым, социальным архитектором, экспертом по информационным войнам. Дима, привет.
2: Здравствуйте, Александр, спасибо за приглашение.
0: У нас сегодня два Дмитрия, поэтому я даже не знаю, и с обоими я на «ты», мы будем что-то с вами придумывать. Дорогие товарищи, вот у меня к вам такой первый вопрос. 22 мая наш президент сказал, что дети, умы детей – это новый фронт. Дмитрий Юрьевич, скажи, пожалуйста, как сейчас вообще выглядит этот фронт? Вот когда мы говорим про систему образования, про вызовы искусственного интеллекта, про изменения, с которыми сейчас ребятам приходится сталкиваться, как они вообще это все переживают? Ты как проректор, как вы это видите? Какие вызовы есть?
1: Да, Саш, слушай, ну, тема действительно такая очень горячая, потому что переживаем мы это непросто. Давай начнем с того, что не только в университетах, но и в школах, наверное, я не побоюсь сказать, что 99,9% современных студентов и школьников активно используют искусственный интеллект в образовательной деятельности, при подготовке к занятиям, при формировании ответов домашних заданий и прочее. И здесь возникает очень много тонких материй, которые связаны со следующим. Сейчас идет активная раскрутка зарубежных AI-шных ресурсов, и она уже продолжается не первый год, и все бы было ничего, потому что, ну, в части, казалось бы, образования, но что там может быть не такого? 2+2, что у нас, что за границей, это все равно 4. Но проблема тонких материй заключается в том, что как только речь заходит о истории, как только речь заходит о каких-то более таких социогуманитарных или
0: интерпретационная рамка, да, на которую можно по-разному, к которой можно по-разному отнестись.
1: Абсолютно. Тут же возникают всякие искажения. Причем искажения возникают не только от набившей уже оскомину истории с тем, что искусственный интеллект много выдумывает. Это действительно так, но с этим можно бороться. А искажения возникают в совершенно другой области. Например, в том, что те источники, те результаты, которые генерятся по запросу, сформированному нашими детьми, они не всегда соответствуют действительности.
0: Ну, то есть, условно, это может быть в работе студента, он приходит защищаться и на голубом глазу рассказывает, как Советский Союз бомбил Хиросиму и Нагасаки.
1: Абсолютно так и есть. То есть, причем здесь, как я уже сказал, есть...
0: Этого не было, если что, на всякий случай, для наших радиослушателей. Не, да. Советский Союз это делал, это делали Соединенные Штаты Америки.
1: Не Советский Союз это делал, абсолютно прав, наш прекрасный ведущий, права наша прекрасная ведущая Александра. Так вот, два момента, почему это получается. Первое, те выдачи, которые дает искусственный интеллект, они не всегда идут из верифицированных источников. И второе, он очень многое додумывает. Додумывает, причем по разным причинам. Первая причина, как его обучали, на каких моделях, на каких данных, каким подходом. И вторая причина, насколько его потом еще докручивали. Есть абсолютно четкие исследования, которые показывают, что разный искусственный интеллект, разные модели, как российские, так и зарубежные, на одни и те же запросы делают совершенно разные подборки, разные выборки. И здесь очень интересно, что чем ближе мы находимся к сегодняшнему дню по нашим запросам, если мы берем историческую временную шкалу, тем более сильные искажения возникают. То есть если мы берем условно 14, 16, даже 18 век, блок верифицированных источников, верифицированных во всем мире, он дает примерно похожую картину вне зависимости от макрорегионов, по которым мы делаем этот запрос. Но чем ближе мы приближаемся...
0: А если ты берешь 14, 16, 18, 22 год, то там вообще начинается, короче.
1: Да, но на самом деле вот наши ученые РГГУшные проводили такие исследования, и все, что начиная с начала 20 века, вот там начинаются действительно серьезные искажения. Причем это видно и внутри моделей, которые выпущены в одном макрорегионе, ну там, например, в Соединенных Штатах Америки, и особенно эти искажения видны при, например, сравнении китайских моделей и американских моделей. События 20 века раскладываются совершенно по-разному. И здесь история начинает течь по-другому. То есть ты можешь для себя сформировать альтернативную реальность. А если ты молодой человек, который еще запросы составляешь очень специфически, особенно если ты школьник или там студент там, начальных курсов, с которым не проводились работы по ограничению, там, по пониманию того, как работать с AI-шками, то ты будешь свято верить в тому, что собственно, написано. Как говорила моя бабушка в свое время, а по радио сказали. Теперь там DeepSeek, чат GPT там, или прочие всякие вещи, а студенты

0: Пожалуйста, сейчас я буквально не так давно в социальных сетях увидела какую-то яично сгенерированную девочку, которая, значит, плакала, что в ее работе студенческой что-то там, короче, нашли заимствование, и вот она диплом сдать не может. Это все часть информационной войны? Это внутри вот этого нарратива? Это вот то, о чем Дмитрий Юрьевич говорит?
1: Близко к этому. Угу. Давайте начнем немножечко от Адама.
0: Ага.
1: Информационная война внутри себя содержит войны когнитивные, где работают смыслы, и средства доставки информационного сигнала. На сегодняшний день у нас у каждого в кармане оружие доставки информационных сигналов, оружие в информационной войне, в когнитивной войне.
0: Мы цель, и мы мишень.
2: Причем это четко нацеленное оружие, потому что оно знает, чем ты сейчас занимаешься, что ты потребляешь.
1: Безусловно,
2: и
1: так.
2: Тебе подсовывать.
1: И нужно понимать, что информационная война – война без тыла. Мы, когда говорим о войне, мы примерно понимаем, где существует линия боевого соприкосновения, где ноль, где тыл возникает. В информационной войне все есть фронт. Каждый из нас находится под ударом. Каждая из информационных сред – это сущность двойного назначения. Вопрос, в чьих руках управление этой сущностью. Чьи эти сети, кто их учит? И это ровно то, о чем говорит Дмитрий. Кто является владельцем тех знаний, на которых обучена нейромодель? То, о чем говорите вы, Александра, или ты, Александра, как здесь
0: лучше? А как удобно вообще?
1: Мы давно знакомы и привыкли на «ты», но в официальной среде как-то хочется общаться на «вы». Итак, то, о чем говорит Александра по поводу сгенерированных девочек, не единичный случай, в этой ситуации прослеживается некий паттерн, который свидетельствует нам о том, что есть некая информационная атака. Отнеситесь в комплексе. Есть плачущая девочка, которая не может сдать диплом, причем кажется, что она сгенерирована нейросетью. Мы смотрели детально, мы не смогли найти живого человека, не удалось по поиску, по фотографиям, по попытке выйти на этого человека, не удалось понять, живой ли это человек, но такого же рода кейсы существуют, когда наши ребята, юные блогеры, работают на зарубежных площадках и пытаются продвигать важные для России нарративы. Их там блокируют, это факт, это не выдумка, но возвращаются они к нам с таким же образом построенными сообщениями. Это снова плачущие девочки. И это паттерн...
0: Кстати, вы говорите, не так давно у нас был руководитель по образованию Алабуга Политех, и она ровно рассказывала про эту историю, что их блогеров заблокировали в Твиче, да?
1: В Твиче, в ТикТоке.
0: Да, в ТикТоке.
1: Достаточно большой объем зарубежных площадок,
0: которые говорили просто про Алабугу. Удивительная штука вообще. Это все часть вот этого информационного поля, информационной войны.
2: Я более того скажу не только про вот такие вот сложные материи, там Алабугу можно по-разному рассматривать, но и наших ученых точно так же блокируют за рубежом более таких понятных историях. То есть даже если мы посмотрим на ограничение публикационной активности за рубежом, там в различных журналах, там первого-второго квартеля, где стоит запрет на публикацию российских ученых, это тоже информационная война, это то же самое, просто чуть мы уходим в сторону от передачи, от нейросетей, но это именно так.
1: Да, разрешите, я вернусь к этому вопросу по поводу блокировки и действительно ли это информационная война. Смотрите, в процессе никто не сознается о том, что это скоординированная атака, но если это ходит как утка, крякает как утка, выглядит как утка, мы можем предположить, что это утка. Ну, мы должны быть уверены, что это утка. Здесь все говорит о том, что у этих действий есть общий паттерн, который укладывается в логику информационной войны. И можно посмотреть шире, как и кто работает с такими сигналами. У нас есть подтвержденные факты, как в соцсетях работала организация USAID 2010-2012 года. И по этим паттернам проведена революция зумеров в Непале в 2025 году. Вряд ли слушатели знают глубоко, но кратко попробую погрузить. Там история следующая. Возникла необходимость государственная в блокировке внешних соцсетей. После этого студенты перешли в кажущуюся мирной, добропорядочной соцсеть Discord, где возникла, ну, они это считали как самоорганизация студенческого сообщества, которая привела сначала к казавшимся мирным протестам на улицах, а после этого к цифровой революции, которая привела к смене министра. Это первый, самый громкий случай. И по таким схемам были попытки разыграть революцию, если мне не изменяет память, в Марокко, в Бангладеше.
2: И в Египте.
1: Про Египет, к сожалению, не знаю глубоко. Вот эти вот кейсы привожу точно, и они доподлинно совпадают с кейсом USAID, который опубличен 10-12 года по попытке провести цифровую революцию на Кубе, в попытке создать новую соцсеть, которая бы считывалась для
0: детей. Мы становимся сейчас свидетелями

0: какого-то большей истории. Я, Дим, прости, пожалуйста, тебя немножко перебиваю, но просто я в этой ситуации и уж точно совершенно в этой студии стою на стороне парней, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции, которые туда вернутся и наверняка тоже захотят защищать дипломы, обретать какие-то новые знания. А они окажутся в совершенно другой реальности. Вот то, о чем вы сейчас говорите, это абсолютно другая реальность по сравнению с той, когда они вот уходили в 22-м году защищать нашу Родину. Как им это объяснять? Как делать этот мир для них прозрачным и понятным? Как им показать эти маршруты? Вот
1: такая сейчас сложная. Пошире обозначу проблему. Парни, когда вернутся, захотят восстановить знания о гражданской жизни. Не только те, кто будет писать дипломы. Каждый пойдет в системы поисковые, каждый пойдет в интернет, в мессенджеры и будет подвержен...
0: В ИИ.
1: И будет подвержен информационным атакам через ИИ. ИИ сейчас управляет большей частью выгрузки, поисковой выгрузки. И если мы пользуемся российскими сервисами, здесь более или менее все стабильно. У нас ребята смогли настроить хорошие системы, я говорю сейчас об ИИ-поиске. Но как только мы уходим в Google, где поиском управляет их ИИшка, мы видим готовую выгрузку с готовыми нарративами, заложенными туда владельцами этих систем. И они точно не пророссийские, точно управляются под конкретную задачу, в том числе расшатать наше государство. И вот смотрите, если мы говорим об сигналах, которые сейчас идут вокруг антиплагиата, о сигналах, которые идут, вы приводили в пример, Алабугу, и не только Алабугу, а вообще блогеров и ученых, которых блокируют на зарубежных площадках, сюда нам транслируется не смысл, а эмоция. Этими людьми они другой реакции не имеют. Они могут выносить оттуда только эмоцию. И здесь наш враг пользуется сложной ситуацией. Смотрите, сложились несколько, вот на текущий момент сложилось несколько факторов, выгодных нашим противникам и оппонентам. У нас в стране сейчас идет предвыборная кампания, где каждый пытается гнаться за выгодной повесткой. У нас сейчас...
0: Конечно, 10 миллионов впервые голосующих. Это очень жирный кусок для любой политической партии.
2: Да, абсолютно.
1: У нас сейчас идет сессия. То есть студенты, молодежь крайне тревожны в этот период. Они, в принципе, тревожны, потому что, ну, есть внешнеполитические события, которые тревожны.
0: Вспомните себя студентами. Вообще, я помню, что диплом, я чуть не стала старушкой в это время, вообще ужас какой-то. Кстати сказать, если бы не было тогда сервиса антиплагиат, я бы, честно говоря, списала. Но сидела, что искала, писала сама.
1: При всем при этом вот эти события открывают окна возможностей. Врагу не нужно выдумывать никаких новых нарративов. Нужно подталкивать интересантов, тревожную молодежь, заинтересованных политиков, подталкивать их в определенном направлении, подсвечивать в тех соцсетях и тех системах выгрузки знаний и данных нужные вещи, чтобы они залетали в тревожную аудиторию, и уже здесь родится смысл.
0: Ты в ВУЗе видишь это?
2: Я как раз хотел сказать, вот Дмитрием полностью согласен, но на самом деле сейчас модели еще более сложные. То есть кейсы 2010-2012 года — это кейсы, которые сейчас понятны, прозрачны, то есть с ними можно как-то предусмотреть. Но есть другая модель информационной войны, которая заходит в систему образования через ученых. Я просто хочу сказать, что вот мы тоже ее совершенно неожиданно открыли. Я уже говорил в самом начале о том, что выдача данных не соответствует реальности. И когда Дмитрий говорил там про работу с нарративами, со смыслами, сейчас модель информационных войн строится таким образом, что сами продюсеры этих смыслов находятся здесь, и мы сами, того не осознавая, их создаем. Я сейчас попробую пояснить.
0: Это окна Авертона открываем?
2: Практически. Давай попробуем разобраться. Вот смотри, предположим, что ты ученый, который пишет что-то про, например, какое-то исследование, статью, монографию, свой какой-то там докторскую, про какой-то определенный период времени. Допустим, ты историк. То же самое касается философов, то же самое касается филологов.
0: Не допустим, я историк.
2: Этнографов. Прекрасно. Ты историк, ты пишешь какое-то исследование. Давай предположим, что ты пользуешься, 100% ученых пользуются сейчас ИИшкой для подбора информации. Они, конечно, ходят в библиотеку, они, конечно, пользуются печатными, верифицированными изданиями, но ИИшку используют все. Даже если они говорят, что этого нет, это неправда. Дальше у тебя появляется некая выборка документов, с которыми ты начинаешь работать. Тебе их сгенерировали разные ИИшки. Китайские, американские, российские. Но, к сожалению, российские ИИшки сейчас глубоко с научными исследованиями не работают. Поэтому в большей части ученые пользуются зарубежными языковыми моделями. Ты получила список литературы. И вдруг оказывается, если ты ученый разумный, если ты уже находишься на какой-то высокой ступеньке развития своего научного, что выборка-то у тебя очень специфическая. У тебя там нет полного спектра источников, с которым ты можешь работать. И ты начинаешь проводить некое исследование, пользуясь ограниченным набором инструментов и данных, с которым ты работаешь. Все, что смогла, ты нашла. Вот, пожалуйста, ты сформировала, выпустила новую статью, которая опирается не на 100% источников, а лишь на 20%, которые тебе сформулированы ИИшкой, которая отсекла все лишнее. Она не подсунула тебе неправды. Она подсунула тебе правду, ты поставила фильтры определенные, которые отсекают
0: фантазии. Я не вру, я не договариваю.
2: Ты просто не договариваешь. И ты начинаешь с этим работать. И ты начинаешь выстраивать новую историческую линию. Ты не обращаешься к тем источникам, с которыми ты работала раньше. У тебя выходит статья, в которой не учитывается целый спектр всего. Эта статья тут же попадает в выборки, и она дается другим ученым, которые с ней начинают работать. Так работает наука. Ты начинаешь ссылаться, твой индекс Хирша растет, ты как бы продуцируешь это дальше, и эта тема начинает накручиваться. На самом деле кажется, что там написать статью — это долго, это действительно долго, чтобы хорошая статья была опубликована 6-8 месяцев, иногда год. А что такое год в масштабах страны? Не так уж и много. В течение 5 лет вектор истории может полностью поменяться. Например, если ты начнешь работать в формате там каких-нибудь там 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, даже 2000-х годах, там, новейшую историю уже там Российской Федерации или там СНГ или еще чего-то смотреть. Ты в целом за счет того, что выборка источников у тебя такая, в течение 5 лет твоя история может поменяться кардинально, на 180 градусов. И вот уже у нас появляются учебники из неверифицированной информации. Ученые ссылаются на ученых, которые писали на основании там еще одних ученых, которые использовали выборку совершенно про другое. Это мы, кстати, видим в Абхазии, когда полностью была изменена логика истории абхазской, взаимоотношений абхазско-российских. Когда произошли там сложные события, махаджиры ушли из Абхазии в результате российско-абхазской войны. Но вся история была перевернута несколько лет назад, еще до там такого плотного воссоединения с Россией. И появились новые учебники истории, которые полностью поменяли логику, полностью поменяли идеологию абхазского народа, ну, для тех, кто не знаком был с какими-то другими версиями. А мы же люди привычные. Если в школьных учебниках, университетских учебниках у тебя черным по белому что-то написано, ты начинаешь в это верить. В основе этого лежит что? Это может быть целенаправленное действие, а может быть, как ты сказала, недоговаривание, недоведение.
0: Ну, то есть наш министр образования прав, да, что нужно вернуть все к устным формам защиты дипломов и, в общем...
2: Нет.
0: Вот.
3: Мне тоже есть что сказать.
0: Кажется, что нет.
2: Давайте Дмитрию дадим слово.
0: Да.
2: Мне кажется, он не только это имел в виду, я бы сказал так.
0: И я бы заострила на интерпретации... Вот этот вопрос, да, и второе, заострило на интерпретации событий, связанных с началом специальной военной операции, истоков специальной военной операции, с чего все началось. Вообще, как бы, ребятам, которые вернутся, важно знать, что мы здесь занимались этим процессом сохранения исторической правды и интерпретационной рамкой, которую мы будем экспортировать в другие страны.
1: Ну, смотрите, сейчас, если нырнуть еще глубже про когнитивные войны, интерпретационную рамку, Дмитрий очень подробно, очень детально рассказал, очень понятные риски с искусственным интеллектом. Но давайте копнем глубже. Те, кто пользовался искусственным интеллектом, понимают, как строится промпт. Промпт самый простой. Собери, расскажи, суммируй, адаптируй, что-то еще. Большинство базовых промптов у нас записаны в федеральном государственном образовательном стандарте. Это в ГОС. У нас ИИ начинает подменять собой в ГОСы. Когда у нас учатся школьники и студенты, они должны освоить навыки по работе с информацией сами. И вот здесь министр прав абсолютно. Если мы уходим в историю устной сдачи, человека можно ошарашить вопросом, задать вопрос, посмотреть, как он на самом деле оперирует информацией. Можно посмотреть те самые надпредметные навыки, как устроены, как освоены, простите.
0: Просто, но он до этого взял все те же самые взаимствования, все вот это вот собрал из ИИ, и подводки.
1: И это
0: вот
1: большая это проблема.
0: И это выучил.
1: Но
0: и
1: она есть пришел. Еще больше. Когда мы с вами сидим и разговариваем лицом к лицу, вы мне можете из-за сферы этих знаний задать любой вопрос, и я вынужден реагировать на него в моменте. Я не могу снова обратиться к искусственному интеллекту, который за меня все это дело придумал.
0: В эфире передача «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас Дмитрий Гужеля, проректор РГГУ по развитию, и Дмитрий Зиновьев, социальный архитектор, эксперт по информационным войнам. Прервемся на новости.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Политклиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Введите имя.
2: Герман Клименко.
1: Уточните свой статус.
2: Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики.
1: Введите пароль.
2: Радио «Спутник».
1: Докажите, что вы не робот.
2: Что?
0: Виртуальная реальность порой неотличима от настоящей. Нас захлестывают потоки данных и заменяют цифровые двойники. Как не распасться на пиксели и победить матрицу? Клименко советует. Если прогресс не остановить, его нужно возглавить. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахметова. Здравствуйте. Движение транспорта по трассе Новороссия в направлении Крыма и ДНР осуществляется в штатном режиме. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Подчеркивается, что поездки к местам детского летнего отдыха производятся в сопровождении спецслужб под согласованным маршрутом и соблюдением необходимых мер безопасности. Напомню, ранее губернаторы Херсонской и Запорожской области сообщили о дистанционном минировании участков трассы. Командование ВСУ из-за колоссальных потерь в Сумской области перебрасывает на данный участок фронта 27-й отдельный полк Национальной гвардии Украины. Об этом сообщили в силовых структурах. По их данным, украинское командование активно использует в Сумской области подразделения, ранее находившиеся в тыловых районах, а также военнослужащих, переброшенных из учебных центров. Мужчина, который пытался надругаться над ребенком в подъезде многоквартирного дома в Тюмени, задержан. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Напомню, ранее в соцсетях появились кадры с домовых камер. На них мужчина с приспущенными штанами пытается занести в подъезд ребенка, которого держит на руках. Ему помешали соседские дети, они привлекли внимание. В итоге ребенка спасла проезжавшая мимо женщина. Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг. Это передает корреспондент РИА Новости. На акции собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства израильского премьера Бенямина Нетаньяху. Активисты призывают правительство проводить мирную политику в регионе. Звучат также призывы к защите демократических ценностей. Эта часть израильского общества выступает против политики, направленной на строительство еврейских поселений на палестинских территориях и аннексии западного берега реки Иордан. Активисты, среди прочего, требуют выпустить из израильских тюрем 180 палестинских подростков, которые, по их утверждению, удерживаются без суда и следствия. Представители Японии и США на встрече в Сингапуре договорились ускорить совместную разработку и производство ракет. Это передает агентство Киода. Министры также поддержали временное развертывание в Японии американского ракетного комплекса средней дальности «Тифон» и договорились расширять размещение авиации США на объектах японских сил самообороны. 8 сантиметров снега выпало в горах горнолыжного курорта «Роза Хутора» в Сочи за 2 дня до наступления лета. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. Жители из разных районов Сочи публикуют в соцсетях видеозаписи и фото со снегом. Например, как снег выпал на зеленой лужайке придомовой территории в микрорайоне Малый Ахун на высоте около 500 метров над уровнем моря. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Позывной «Спутник». На волнах полевой почты.
4: Это были новости на волнах радио «Спутник». Мы продолжаем разговор про информационные войны и вызовы искусственного интеллекта в системе образования. Говорим с Дмитрием Гужелей и Дмитрием Зиновьевым. Коллеги, давайте послушаем еще один музыкальный привет, который пришел в нашу программу, и затем сможем продолжить разговор про то, как вообще система работает.
5: Всех приветствую, братья. Мой позывной Гюрза, спецназ Ахмат, отряд «Аптеохотника». Всем добра, мира, благополучия, победа будет за нами. Поставьте песню для нас, братьев. Магомед Дзыбов, «Черкесы умирают стоя».

0: Это была песня «Черкесы умирают стоя» в исполнении Магомета Дзыбова для бойца с позывным «Гюрза». Держитесь, ребята, мы с вами искренне верим, что вы вернетесь скоро домой, вернетесь с победой. А мы продолжаем разговор, говорим про вызовы искусственного интеллекта в системе образования, информационные войны, ДИМ. Все-таки как работает система?
1: Ну вот смотрите, давайте на полшажочка назад. Мы только что поговорили о том, что есть когнитивные атаки, когда есть подмена смыслов, есть подмена внутри этих систем надпредметных навыков. Соответственно, под удар информационной войны прицельным образом встают системы детекции, которые позволяют...
0: Определять, да, по-русски...
1: Системы детекции. Системы, которые позволяют в работах студенческих, научных находить следы искусственного интеллекта.
0: То есть говорить такие о том, системы, которые такое умеют делать?
1: Ну, мы только что с вами приводили в пример атаку на антиплагиат. Вот это один из тактов прицельной информационной войны против антиплагиата. Система, которая позволяет обнаруживать следы искусственного интеллекта в работах, что, в общем-то, препятствует студентам использовать искусственный интеллект, ну, оголтело. То есть есть зоны, где это можно делать, и это каждый вуз определяет внутри себя локальными нормативными актами, но система в комплексе сама по себе детектирует, показывает. Не там, не вынося оценки, просто показывает процент, обращает внимание преподавателя, где и как это было применено. Если посмотреть на это в масштабах государственных там, целей и задач, то становится понятным, что это инструмент борьбы с...
0: Думающей молодежью вообще.
1: Не совсем так. Система детекции как раз это инструмент обороны.
0: Вот я говорю, что система детекции, по-хорошему, это штука, которая
2: заставляет
0: думать. Вот говорю, на своем опыте, в этом смысле сейчас вспоминаю, как я сдавала диплом. И я помню, что я пыталась там... Конечно же, я там работала на трех работах, пыталась что-то еще написать. Понятно, что я что-то там где-то содрала, не прошла эту очередную проверку. И, в общем, пошла честно
1: здесь представьте,
0: писать
1: насколько
0: своей головой.
1: Сложная эта работа. То есть компания, условно говоря, если мы говорим о конкретной компании, их там есть несколько, но антиплагиат – самый яркий пример. Я крупнее компании на сегодняшний день не знаю, которая бы обладала большим объемом данных по студенческим работам. Условно говоря, там 20 лет компания выстраивает вот этот вот самый комплекс, который обучен на студенческих работах, за 20 лет знает, как студенты пишут работы, понимает, где пишет человек, понимает, где пишет ИИ, и может обратить внимание преподавателя, посмотри, здесь ИИ, возможно, там что-то со смыслами может быть напутано. Может быть, там какая-то ИИ-система подсказала что-то ненужное, подменила какие-то знания. Посмотри, будь внимательным.
0: Ну, а чтобы в документарном знании, да, Дим, это работает?
2: Да, я вот как раз хотел Диму поддержать здесь. Смотрите, коллеги, мне кажется, знаешь, вот, Саш, в чем как бы основная сложность? О чем вот говорил министр, если мы вернемся на полшага назад. Сейчас действительно все озабочены тем, что идет, давайте такое слово скажу, не знаю, для эфира или нет, отупление. Отупление молодежи за счет того, что появился новый инструмент, который подкидывает решение за тебя. На самом деле, давайте вот все честно скажем здесь за столом, что ИИ – это просто еще один инструмент, который призван улучшить, наоборот, качество и образовательного процесса, и жизни, и всего прочего. Его использование сейчас идет некорректно. То есть мы пытаемся...
0: То есть мы не умеем им пользоваться, этим скальпелем.
2: Молодежь, да, абсолютно. То есть мы пытаемся его заставить думать вместо себя. А он в данном случае должен выступать просто как наша еще одна рука.
0: Как компьютер.
2: Абсолютно. Как компьютер, как калькулятор. Я бы даже немножко упростил. То есть он непростой ни в коем разе. Но это тот инструмент, которому нужно уметь правильно задавать вопросы, правильно ставить задачи, получать ответы, перерабатывать эти ответы, формулировать новые вопросы и так постепенно развиваться. Сейчас в студенческих работах, тут даже без нашего прекрасного антиплагиата, можно сказать, что в значительной части, я не буду сейчас цифрами бросаться, студенческих работ, присутствие искусственного интеллекта есть. И это не хорошо, не плохо, это данность. Это как вот раньше бы, когда были...
0: Печатал на печатанной машинке, да?
2: Да, потом вдруг раз и все. У меня, кстати, была такая история. Я когда учился в академии, у меня диплом был связан с авиационными двигателями. И в формате диплома мне нужно было представить 6 листов А0, нарисованных, собственно, в чертежном формате и все прочее. И я как раз попал на тот переходный период, когда оказалось, что можно использовать систему автокад. Тогда еще не было таких как бы глобальных ограничений. Он был ограничен, он был не сетевой, поэтому у меня был установлен автокад, пиратский, кстати, и на котором было это все нарисовано. Сделано А это очень серьезно минимизировало раз там работу там, со штриховками, со всем прочим, потому что когда ты работаешь на компьютере. Но были преподаватели, которые были жестко против. У меня прям диплом, я прошел на грани. То есть там часть преподавателей хотела меня завалить. Это не значит, что я плохо его сделал. Я все прорабатывал, я делал там и прочее. Но со штриховкой, то есть я не ошибся в миллиметрах расстояния между штрихами и всем прочим. На самом деле и сейчас то же самое. Если ты правильно формулируешь ему запросы, он тебе подбрасывает какие-то вещи, которые ты перерабатываешь и вкладываешь в этот диплом. Поэтому, когда Валерий Николаевич говорил о том, что нужно там сделать устную работу, это один из способов, один из методов пробуждения ума или возвращения ума студентам. На самом деле есть много еще других направлений, которые касаются в том числе и письменных работ. Вот,
0: вообще как-то в системе образования есть какое-то регулирование? Как что правильно применять? Как что можно, что нельзя? Сколько процентов? Вот это все. Вот мы находимся в какой-то регуляторной базе?
2: Но смотри, с одной стороны, регулирование в какой-то части однозначно есть, оно прописано и сформировано, но с другой стороны, если ты зарегулируешь все, то это будет прямо ужасно. Поэтому все-таки академические свободы, возможность развиваться. Каждая образовательная программа по-своему, там гуманитаристика очень сильно отличается от технических наук, от естественно-научных исследований, и про это можно прямо отдельно говорить не один час. Но тут история немножко в другом. История в том, что когда ты пишешь работу, если ты ее вот пишешь последовательно вместе с преподавателем, и преподаватель включается на каждом этапе твоей работы, выступает таким ментором над тобой. Ты являешься
0: наставником,
2: ментором для искусственного интеллекта, а преподаватель над тобой стоит, там такой тьютор, ментор, наставник, который сопровождает твой процесс. То все, что ты производишь, ты продумываешь, прежде чем проработать с преподавателем. Ты прорабатываешь. И на выходе твоя работа получается очень хорошей. И ты искусственный интеллект используешь как хороший качественный калькулятор, который помогает тебе уменьшить время там, на вычисления, уменьшить время на подбор источников. Главное, чтобы ты осознавал, что. Вот я читал, например, курс там, по бизнес-проектированию для студентов в этом году просто ради практики, ради как раз вот проверки этой теории. Я им сразу сказал, что можно пользоваться, но каждое занятие мы делали какой-то маленький кусочек того, что потом вошло в дипломную работу. И когда, собственно, готовили всю эту вещь, они на каждом занятии отрабатывали. Потом они это все представляли и передо мной, и перед своими одноклассниками, однокурсниками. И в рамках этого представления им задавались вопросы, они думали, сами переделывали. В принципе, к концу они честно сказали, что искусственный интеллект для них там помогал там картинки нарисовать какие-то, сгенерить для презентации, там правильные шрифты сформировать, там где-то там подобрать источники, сослаться на кого-то, но в целом это были их мысли, их идеи, которые были ими сформулированы, упакованы и оформлены, и, главное, представлены. Поэтому с этим работать можно.
0: Регулировать требует здесь довольно высокого уровня присутствия
2: преподавателя,
0: включенности преподавателя.
2: На самом деле, да, в этом самая большая проблема для системы образования. То есть нужно в первую очередь, вот если мы говорим про противодействие информационным войнам, начать не только со школьников, студентов, а начать с преподавателей, начать с ними работать, как правильно его использовать, как включать. И здесь вот, уверен, Дмитрий меня поддержит, практически в большинстве вузов сейчас появляются образовательные программы повышения квалификации, которые направлены для преподавателей. Мы вот, например, в РГГУ такую программу запустили уже. У нас все преподаватели в течение этого лета, то есть уже сейчас, в течение лета пройдут такие образовательные программы. Там есть блок для исследователей, блок для преподавателей, блок для там, методистов, который помогает использовать правильно, то есть превратить абстрактный искусственный интеллект, абстрактные нейросетки, абстрактные там языковые модели в конкретных помощников по каждому направлению. Что можно, что нельзя, как включать, как использовать, как сделать так, чтобы ты не отупел. Давай вот как бы уберем все эти умные слова, и все это преподаватели будут транслировать и уже сейчас транслировать на студентов. И мы это не выдумываем из воздуха, мы берем опыт лучших преподавателей, берем опыт лучших исследователей, и этот опыт туда включаем. Причем используем и РГГУшный наш опыт, и опыт других университетов.
0: Это здорово, но у вас получается такая ваша внутренняя кухня. То есть каждый вуз сам для себя определяет, как правильно работает. Дима, у меня, знаешь, какой вопрос? А вот ты в самом начале обозначил, что на эту тему подсаживаются политики, потому что тема такая важная, там, вкусная, интересная. Я просто вижу много, опять же, в социальных сетях, там, и госпожа Мизулин, и, да, много, да, а перестаньте кошмарить студент. Вот у меня такое ощущение, что это, ну, типа, давайте детям дадим, значит, нож маленьким, который пользоваться им не умеют, ну, пусть они там себе там отрежут все, что лишнее болтается в организме, видимо, лишнее. Ну, то есть... Вот...
2: В данном случае, Саша, это даже не нож, это автомат.
0: Автомат, да. Как бы, где здесь взрослая позиция? Взрослая позиция общества.
1: Взрослая позиция здесь существует, и существует она в следующем моменте. Сейчас создаются в вузах, в научных сообществах экспертные советы, которые занимаются вопросом выработки этики использования искусственного интеллекта.
0: Это академическая этика, да? Это вот
1: академическая этика, общая этика использования искусственного интеллекта. И самое главное, ведется работа по выработке норм, а как можно использовать искусственный интеллект. Мы часто, когда говорим о законодательстве, говорим, что оно ставит нам рамку, что так нельзя. И тогда возникают процедуры обхода. Но если идти с позиции «сначала покажите, как можно», тогда обходные вещи, ну, в меньшей степени используются. Есть статистика, которая нам говорит о том, что как только мы рассказываем, как можно, и вот инициатива в РГГО, которая говорит, Дмитрий, великолепная. Я слежу за тем, что они делают. Это очень круто. Когда так глубоко прорабатывается, как можно, конкретными шагами, и в моменте, когда мы начали прорабатывать в вузах и экспертных советах вот эту логику, как можно, локальных нормативных актов по наукам, по различным сферам, по вузам, здесь эта тема выходит в паблик, потому что ей нужно заниматься широко, и к ней начинают присоединяться политики. Политики у нас не всегда разбираются глубоко в теме. Есть индивидуумы, которые хорошо тему знают, и они в диалоге, с ними прекрасно можно поговорить, но большинство, особенно в ситуации выборов, говорил, гонится за выгодной шумной повесткой.
0: За большой-большой аудиторией, да?
1: Конечно, конечно. И как только такая повестка начинает раскачиваться в определенных аудиториях, а мы понимаем с вами, что раскачиваться она может как из внутреннего контура, так и из внешнего контура. Мы об этом говорим вот уже практически час. Политику
0: как
1: становится все выгоднее.
0: Как на вентилятор-то врагу-то? Мы же сами, получается, набрасываем им такие, да, вот смотрите, какая тема, она расшатывает нас.
1: А это то, о чем говорит Дмитрий. Критическое мышление. Политиков тоже учить нужно. Политиков тоже нужно учить рассказывать им про то, как на самом деле происходят информационные войны, как распространяются когнитивные сигналы, как они становятся тем самым вражеским оружием, сами того не подозревая.
0: Мы сейчас с вами инициируем создание новой дисциплины, мне кажется, в российских вузах.
2: Но на самом деле...
1: Она не новая.
2: Она не новая. Вот все новое — это хорошо забытое старое. И ситуация с российскими вузами, мне кажется, здесь показательна, то, что университеты сами осознали то, что это нужно. И вот этот бы опыт как-то систематизировать и распространить дальше. Дмитрий абсолютно прав по поводу политиков. И здесь выходом может быть либо создание действительно каких-то образовательных модулей. И я уверен, что значительное число университетов готовы поделиться. Мы точно готовы создать такую программу. Она есть на самом деле, ее адаптировать для общественной жизни, чуть уйти там от глубоких вещей, связанных там с исследовательской деятельностью, с научной деятельностью, и представить это вот в таком формате. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, надо создавать какие-то органы, в которых можно просто прийти посоветоваться. Ведь многие политики, они все равно не перестанут эти темы, на этих темах паразитировать. Паразитировать — плохое слово, хайповать.
0: Зарубежная,
2: да.
0: Разгонять
2: рейтинг на этих
0: темах. Наигрывать баллы, да.
2: Да, наигрывать баллы, давайте так, хорошее слово. Так вот, они все равно не перестанут этого делать, но их можно предложить перед тем, как эту тему запускать, по крайней мере, сделать так, чтобы они не попали впросак, не сели в лужу. Приходите советоваться. А как бы сделать так? А это действительно такая ситуация?
0: Может, как-то такую штуку в РГГУ проведете? Это у меня круглый стол.
2: Давайте, мы готовы. Если вы готовы организовать вместе с системными архитекторами...
0: И системными, и социальными, и вот со всеми вот с этим. Слушайте, надо что-то такое думать, потому что звучит, конечно, очень-очень важно. И очень важно, повторюсь, вот этот вектор, который у меня в голове все время на протяжении нашего разговора, что когда придут парни, им нужно понимать, куда идти, как применять. И в этом смысле для них тоже важно понимать, как ведутся информационные...
1: Как минимум, кому они могут задать вопросы, а как этим пользоваться в современном мире.
2: И чтобы общество не работало впоперек них. То есть мы сейчас приходим к тому, Саш, ты абсолютно права, что ребята-то там находятся, ну, в неком таком ограниченном искусственном вакууме.
0: Ну, информационный вакуум точный, социальный, да.
2: И представляешь, они приходят сюда, мы для них создаем, допустим, правильную ту же самую информационную оболочку, а все общество вокруг вокруг живет в другом формате. И вот чтобы этого не произошло, чтобы не возник этот самый диссонанс именно на этом уровне, нам нужно сейчас уже начать работать с обществом, чтобы к моменту возвращения ребят общество разделяло эту историю. А то получится у нас...
1: Иначе пацаны попадут с войны на войну. Если там они молодцы, умеют и достигают результатов, то здесь для них будет совершенно новая война, в которую им снова придется вникать. Мы здесь... Для них мы в тылу находимся, в рамках силового противодействия. Но в рамках информационной войны, я уже говорил, что тыла нет, мы-то на фронте. И пацаны со фронта на фронт могут попасть. И вот то, чем мы сейчас занимаемся, все вот эти разъяснительные модели, попытки выработать инструменты, как правильно применять, мы пытаемся сделать тыл тылом. Ну, то есть снизить эффекты информационной войны для тех, кто возвращается в тыл, чтобы им было проще, чтобы нам всем было проще, чтобы эти когнитивные атаки не достигали своих результатов.
0: А есть какая-то социоархитектурная рамка, из которой можно такое делать? Вообще немножко про вот это направление социальной архитектуры. Можешь сказать, что социальный архитектор, он чем занимается? Он как раз над этим думает?
1: Социальный архитектор думает над многим, и про социальную архитектуру можно говорить не один эфир. Я думаю, что здесь это уже и поднималось, и обсуждалось. Социальный архитектор...
0: Каждый социальный архитектор видит социальную архитектуру по-своему.
1: Хорошая шутка.
0: Пока, да.
1: и очень правильная. Но основная задача социального архитектора — создавать проекты, которые на длинном горизонте ведут к стабилизации социума, к улучшению каких-то сфер, причем в интересах всех социальных групп. Не одной какой-то, а всех социальных групп. И здесь, когда мы говорим о противодействии информационной войны, социальная архитектура должна приходить на помощь. И здесь есть инструменты, которыми можно противодействовать, которые можно противопоставлять как инструментам информационной войны, так и когнитивным атакам. И есть люди, кто этим занимается системно, кто работает на этом поле. Ну, если говорить обо мне, я регулярно общаюсь с кандидатами в депутаты, с депутатами, пытаюсь им рассказать, донести всю вот эту важность того, что не в каждую повестку нужно забегать оголтело.
0: Учить
1: нужно
0: тех, кто разобраться. Учит.
1: Сложно учить тех, кто учит, но обращать внимание на то, что критическое мышление важно как никогда, прежде чем за что-то схватиться, подумай и посоветуйся.
2: Да, есть посоветуйся, это прямо очень важная история. И мне кажется, мы вот опять зациклились на том же самом. И вот, Саша, еще раз повторюсь, очень важно сделать какие-то образовательные вещи, экспертные, образовательные, мотивационные, в которых будет это все разъясняться. Не ограничивать, а разъяснять. Мы знаем, что ограничение не всегда приводит к нужному эффекту, но когда человек предупрежден, вооружен, он критически осознает, критически думает, здесь вот я Дмитрия полностью поддержу. По крайней мере, у нас появляется некая подушка, смысловая подушка безопасности. Вот я бы даже так сказал.
0: Круто. Ну, теперь я хоть спокойно за студентов РГГУ уверена, что у вас точно совершенно такая система будет построена. Спасибо вам большое, дорогие товарищи. Разговор получился очень интересным. Мне, правда, искренне хочется, чтобы из него родилась действительно какая-то дискуссионная площадка. Может быть, получится на базе РГГУ такой разговор продолжить, потому что, ну... Весь мир гудит, на студентов нападают с разных сторон, а хочется ребят поддержать. И вообще, ребята дорогие, кто сейчас дает сессию, сил вам, крепких нервов и спокойствия, уверенности в своих знаниях. Это была программа «Позывной спутник» на волнах Полевой почты, и я ее ведущая Александра Бокова. В гостях у нас был Дмитрий Гужеля и Дмитрий Зиновьев. Спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Большое вам спасибо. До свидания.

Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Рост числа черных кредиторов. Контекст. Борьба с нелегальными судами и мошенниками привела к временному обратному эффекту. С 2027 года при выдаче дистанционных кредитов все микрофинансовые структуры будут подвергаться штрафам, если не подключатся к единой биометрической системе. Однако эта процедура оказалась технически сложной и дорогостоящей. К тому же не все заемщики горят желанием лишний раз делиться биометрией. В результате число кредиторов, работающих в серой зоне, выросло на треть. Они воспользовались неосведомленностью и закредитованностью граждан, а также неготовностью к нововведениям официальных компаний, оказывающих финуслуги. При этом спрос на небольшие суммы, которые люди берут в долг до получки, сохраняется. Биометрию, по официальным данным, сдало порядка 10 миллионов соотечественников, а клиентами микрофинансовых организаций числятся как минимум в полтора раза больше. Подключение МФО к единой биометрической системе Банк России решил растянуть во времени, чтобы рынок плавно адаптировался. Этот период черные кредиторы попытаются использовать по максимуму, рекламируя себя через соцсети и другие площадки. А финансовые власти будут искать новые способы борьбы с ними.
3: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Десять вечера в российской столице, в Самаре и Ереване. 11. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Проработаны альтернативные пути объезда трассы Р-280 «Новороссия». Военные США в Оманском заливе вывели из строя судно, которое пыталось прорвать американскую блокаду Ирана. Более 20 тысяч участников и зрителей собрал первый в этом году детский велофестиваль в Москве. Подробности далее. Проработаны альтернативные пути объезда трассы Р-280 «Новороссия» в зависимости от оперативной обстановки. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Ранее он рассказал, что есть определенные логистические трудности, но они носят локальный и временный характер. Ранее губернаторы Херсонской и Запорожской областей сообщили о том, что боевики дистанционно минируют участки трассы. Американские военные в Оманском заливе вывели из строя судно, которое пыталось прорвать американскую блокаду Ирана. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Утверждается, что торговое судно получило более 20 предупреждений о нарушении установленной США морской блокады. В субботу агентство Associated Press со ссылкой на американского чиновника передавало, что США вывели из строя сухогруз «Лиан Стар» под флагом Гамбии, направлявшийся через Оманский залив в иранский порт. По словам источника агентства, американские военные не поднимались на борт судна. Президент Сербии Александр Вучич анонсировал массовые собрания своих сторонников 26 по 28 июня и призвал граждан участвовать в них, чтобы узнать о прогрессе страны и о том, что ее ожидает в предстоящие месяцы. 28 июня в Сербии особая дата. Это день Святого Вида, годовщина косовского боя с турками 1389 года. Президент Сербии ранее допускал, что к этому числу определится с датой проведения досрочных парламентских и, возможно, президентских выборов. Ранее он сообщил, что голосование в Сербии состоится в период между концом сентября и серединой ноября. Тысячи израильтян вышли на антиправительственный митинг, передает корреспондент РИА Новости. Акция проходит на Театральной площади, где собрались сторонники левого политического спектра, которые традиционно выступают против политики правого правительства израильского премьера Бениамина Нетаньяху. Как убедился корреспондент, протестующие проводят более скоординированную акцию по сравнению с предыдущими неделями. Перед митингом на Театральной площади сотни активистов прошли маршем по центральным улицам города с призывами к досрочным выборам. Более 20 тысяч участников и зрителей собрал первый в этом году детский велофестиваль в Москве. Об этом сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Люксутов. Он отметил, что такие встречи помогают прививать юным гражданам любовь к активному образу жизни. Следующий детский фестиваль пройдет 5 сентября, а уже 4 июля состоится первый ночной велофестиваль, добавил заместитель мэра. Международный фестиваль «Театральный бульвар» стартовал в Москве. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Он пройдет с 30 мая по 30 августа. Как сообщил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, сейчас сцены фактически выходят на высокопрофессиональный уровень по свету и по звуку, поэтому артистам из Москвы, из регионов России или даже из-за рубежа будет комфортно работать на них. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Исторический ликбез с Егором Яковлевым.
2: Дорогие друзья, как обычно, с вами «Исторический ликбез» и я, Егор Яковлев. Сегодня у меня в студии замечательный историк Борис Григорьевич Кипнис. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
3: Егор.
2: На этой неделе мы в очередной раз отпраздновали день рождения прекраснейшего города Санкт-Петербурга. Вот в прошлую субботу мы говорили об основании нашего чудесного Питера. И сегодня продолжим разговор о том, какой имперская столица стала к концу царствования императора Петра Великого. Иногда приходится слышать, что Петербург – это город Петра очень условно, потому что во времена основателя это было очень маленькое поселение, и расцвела столица уже при Екатерине II. – Но все-таки от Петра ведь осталось очень много, и он задал вектор развития этого города. А вот все-таки, что наследовали преемники от Петра в плане градостроительства? Что определил Петр?
3: Во-первых, не поселение. Это город. Поселение — это чуть-чуть больше, чем деревня. Нужно быть точным. Если кто-то так говорит, то я ему сочувствую. Петр, ну, не сам, а архитекторы, хотя он, конечно, утверждал планы.
2: Надо упомянуть этих архитекторов.
3: Конечно, Трезини в первую очередь.
2: Или
3: Леблон, естественно. Еще целый ряд очень неплохих зодчих. И именно архитекторов, тех, кто планирует город. Ну, на первом месте Леблон, конечно.
2: Леблон — автор плана.
3: Да, города, это, я честно вам скажу, это гениально. Это, наверное, неосуществимо, но это гениально, это чем-то. Лично мне, я ничего не хочу утверждать, но лично мне это напомнило некоторые замыслы Леонардо да Винчи по широте охвата, представлению.
2: Давайте расскажем о том,
3: умению,
2: что задумал Леблон.
3: Подняться над плоскостью и вот посмотреть на это все сверху. Ну, с высоты самолета хотя бы, или птичьего полета, как говорится. Вот французский зодчий, очень хороший. И пригласить его в Россию было непросто. Но, судя по всему, он соблазнился двумя вещами. Конечно, перспективами, которая открывала это, с его точки зрения, совершенно еще не цивилизованное пространство, с его точки зрения, как и всякого западноевропейца. И, во-вторых, конечно, жалование. Это всегда было существенным для всех, в том числе и для иностранцев, приглашаемых в Россию. Вообще он должен был стать генерал-архитектором, то есть главным строителем города. Петр от него ждал очень многого. Другое дело, что когда Леблон прибыл в Петербург, он столкнулся с материалом, который так быстро, как Леблон предполагал, освоить было невозможно. То есть имеется в виду почва, климат и их сопротивление градостроительным замыслам. И тем не менее он решил, что природу можно победить усердием, трудом и концентрацией усилий. Вот. Даже не столько труд, сколько концентрация усилий. В этом смысле, я думаю, они с Петром сходились. Он предложил построить гигантскую цитадель эллипсовидной формы, вытянутую с северо-востока на юго-запад, внутри которой и будет располагаться Петербург. Укрепление правильного бастионального начертания, растянутые на несколько десятков верст, представляешь себе, тянущиеся на юге примерно от излучины Невы и уходящие к Финскому заливу уже за устьем Невы, собственно говоря, то есть выходящие за чуть-чуть, я бы сказал так, за географическое окончание Васильевского острова. На севере эти же укрепления идут там, где сейчас Крестовский остров, и переходят на Васильевский остров, охватывая почти половину Васильевского острова. Опять-таки, это все дуга. Понимаете, в чем все дело? То есть, если смотришь сверху, да, это напоминает, ну, если хотите, гандбольный мяч. Но не так вот, скажем, уж совсем сплюснуто с полюсов, но, в общем, это эллипс такой. Там я не считал точно, но у меня возникает ощущение, что там получается около 40 бастионов на такой вот дуге. Центром города как раз и становится Васильевский остров. И его планировка, вот так как он там это понимает, она, конечно, не такая, как Петр захотел амстердамскую планировку. Там предполагались еще и площади, что несколько по-другому компонуют расположение улиц и проспектов, но, в общем, это было задумано лихо. Вот в чем все дело. И, конечно, такая гигантская цитадель должна была обеспечить безопасность Санкт-Петербурга, который находится внутри нее и имеет, вот если это построить, имеет большой задел для развития городской территории, пока она подступит на известное расстояние к укреплениям. Вот это было очень интересно.
2: Но этот план Леблона не реализовал, нет, как мы знаем.
3: Нет, мне нравится замысел.
2: Ну, с исторической точки зрения, да. Это, конечно, да, это, да, конечно, интересно. А вот такой любопытный вопрос, над этим тоже сломано немало копий, то есть административный центр, он разместился на Васильевском острове. Почему Петр построил свой собственный Зимний дворец на другом берегу Невы?
3: Ну, в общем, понятно.
2: Есть версия, что Петр метался. Он как бы, сегодня ему хотелось так, завтра по-другому, и этим он создал некий диссонанс в жизни, так, политической жизни Петербурга.
3: Ну, это скорее про организацию высших органов управления. Это отдельный рассказ. А почему на другой стороне? Для меня, во всяком случае, понятно. Петр достаточно скромен по своим желаниям, чисто бытовым. Он не сторонник ни пышности, ни роскоши. Его больше привлекает рабочая обстановка. Пышность известна, ну, такой термин, может быть, не очень правильный, но ладно, бог с ним. Он допускал во время празднеств, чтобы охватить большую территорию и достаточно большое количество людей, и этим создать ощущение очень большой значимости того, что празднуется, то есть того, что он делает. Приподнять действительно с помощью праздника над буднями, привнести в это. Тем более он сам большой же любитель участия в празднествах. Ну, даже если брать скандальный, всепьянейший, всешутейший собор, от которого на самом деле карнавал-то, маскарады и пошли, наконец, у нас здесь, то он же ведь любит устраивать торжественные входы войск после победы, парадные богослужения, парады, фейерверки, триумфальные арки. Это все рассчитано на большое пространство и большое количество зрителей. Но вот дома ему хочется простоты. Ему это неинтересно. Это говорит о великости человеческой натуры. Он гонится не за внешней пышностью повседневной, а за возможностью трудиться. Я бы сказал, это, наверное, главное отличие от Людовика XIV. Я уже говорил в свое время, что трудно очень найти эквиваленты в Западной Европе его петровского времени среди государей, которых можно было бы сравнить с ним, с Петром. Для Людовика пышность – это символ власти, могущества своего, в известном смысле величия Франции над всей остальной Европой. Петру этого не надо. Ему нужно гораздо более практичное. Флот, который, если не уничтожит, то смирит шведов на Балтике. И армия, которая победит шведов в этой войне и даст тот мир, который ему, Петру, нужен. Для них нужна промышленность. Вот будем развивать промышленность. Он понимал, что необходимо развивать сельское хозяйство, но вот на сельское хозяйство, как всегда, руки не доходили по-настоящему. Ну, это отдельный тоже разговор.
2: То есть я правильно понимаю, что ему нужно было некоторое уединение,
3: конечно,
2: и поэтому он строил...

0: Екатерина.
1: Давайте про супругу немножко пару слов. Вот ну, что да. это за фигура?
0: Марта Самуиловна Скавронская, литовская уроженка, сирота, прислуга в доме пастора Глюка, взятая вместе с оным пастором в полон в 1704 году.
1: Да-да-да, при взятии Мариенбурга.
0: Да, при взятии Мариенбурга. И прошедшая путь, это действительно чуть ли не из-под солдатской телеги до государя Петра Алексеевича. Полюбовница, очень долго полюбовница, но постепенно, вот как это действительно бывает в жизни, сошлись не только физически, при том, что у нее не было вообще никакого образования. По-моему, она была даже неграмотная. Малограмотная, по-моему, к ней даже не подходит. Но вот по своим женским душевным качествам она его почувствовала. И оказалась именно той женщиной, которая ему была нужна. И вот, после того, как они, наконец, сочетались с браком...
1: Я напомню, что венчание Петра и Екатерины Алексеевны состоялось 19 февраля 1712 года, и проходило оно в церкви святого Исаакия Далмацкого. После венчания молодые отправились на противоположный берег Невы, во дворец Александра Даниловича Меньшикова, да. Вот то самое наиболее роскошное здание молодого Петербурга, где проходили все пышные церемонии. Но здесь надо...
0: И учитывая, прости, что перебиваю, и учитывая скромный размер самой церкви Исаакия Далмацкого,
1: Вообще это была часть сарая изначально.
0: Инженерного сарая.
1: Ну и, наверное, пару слов здесь можно пояснить относительно того, почему бракосочетание состоялось именно в 1712 году. Это последствия прусского похода, очень неудачного, потому что в 1711 году судьба Петра, Российской империи, да в каком-то смысле и Петербурга, вновь повисла на волоске, потому что отправившийся в поход против Турции Петр оказался окружен с трех сторон турецкой и крымско-татарской армией, а с четвертой стороны прижат к реке Прут. Ситуация была отчаянной, и вот в этих условиях Екатерина Алексеевна проявила себя с самой наилучшей стороны. Она поддерживала Петра морально, ну и плюс считается, что она свои драгоценности пожертвовала на подкуп великого визиря, который командовал турецкой армией, что позволило выйти русским войскам и самому Петру фактически спастись. В результате у Петра появилась возможность продолжать войну против Швеции. У Петра, ну, Петр, в принципе, сохранил себя как монарха, конечно, да, и как человека, просто остался жив. Вот. А если бы этого подкупа не состоялось, то непонятно вообще, как дальше бы пошла история, потому что прорыв русских войск был маловероятен с военной точки зрения. Таким образом, Екатерина спасительница.
0: Да.
1: И Петр это очень оценил.
0: Да.
1: И в результате вот это вот венчание. И после этого венчания Екатерина стала именоваться как государыня-царица Екатерина Алексеевна.
0: И я бы сказал, вот оно стало отправной точкой к измене царевича Алексея. Конечно. После того, как они сочетались с браком, она, как я это понимаю, как всякая жена, конечно, хочет вить гнездо. И так как муж-то у нее российский государь, то она начинает ему постоянно объяснять, что «Петруша, сердце мое, ну сколько можно жить в этом домике на той стороне Невы? Сколько можно принимать там иностранных послов у Меншикова во дворце?» Нужно иметь собственный дворец, соответствующий тому, кем ты являешься, любовь моя. Я подозреваю, я не навязываю своего мнения, но я подозреваю, что вот эти внушения на него подействовали. А дальше он проявил присущий ему функционализм. Есть письмо к Федосею Скляеву. Это главный судостроитель России. Они были знакомы с потешных времен. Он из потешных вышел. Федосей Скляев руководит, естественно, адмиралтейством в Санкт-Петербурге. Петр на адмиралтействе работает. Ну, не все знают, что Петр вообще-то служил и получал 3 жалования, и старался на них жить, вот, не тратя собственные доходы на себя. Вот он был такой человек, что он скорее мог вложить доходы от царских поместьев в государственные дела. Вот он был офицером гвардии, он был офицером военно-морского флота, и он был судостроителем на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. И вот в письме с

0: Кляеву. Он просит приискать ему место для дома как можно ближе к адмиралтейству. Логика понятна. Для такого прагматичного, функционального человека, если уж селиться, то поближе к тому месту, где ему хорошо работается. Осмелюсь сказать, что физический труд для Петра был разрядкой от напряженного умственного и административного труда.
1: Я тоже так думаю.
0: Я думаю,
1: я
0: да. Перемена
1: думаю,
0: рода
1: сюда
0: деятельности,
1: сюда вот эта вот история,
0: это и есть отдых.
1: На эту мысль наводит история с токарной мастерской, которая была в Летнем дворце.
0: Петр
1: же не зря запрещал туда заходить, когда он шел туда работать.
0: Да, чтобы не мешали.
1: Туда мог заходить только Андрей Нартов, его близкий друг, токарь.
0: Да, токарь.
1: А всем остальным вход был заказан. Почему? Потому что Петр хотел, он алкал вот этого уединения какого-то, отдыха.
0: Ну, есть указание, что иногда он, значит, говорил, что прийти ко мне в токарню с докладом.
1: Это по специальному приглашению.
0: Да, да, но нет, двери не для всех были открыты. Это правильно. И Скляев, подумав, предложил земельный участок рядом с собственным домом. То есть, собственно, дом Скляева, условно говоря, был в том пятне застройки, которое занимает сегодня Эрмитаж, построенный Паулем фон Кленце. Понятно? А он предложил Петру пятно застройки на противоположном берегу нынешней Зимней канавки. Да. Она уже существовала для вывода излишних вод и осушения территории, где сейчас Миллионная улица.
1: Давайте поясним, нас слушают и смотрят.
0: Да, не петербуржцы.
1: Дворцовая набережная, самый центр Петербурга, недалеко от Зимнего дворца, Зимняя канавка. Это небольшой рукотворный канал, который соединяет Мойку и Неву.
0: Да.
1: А вот на берегу этой Зимней канавки и строится Зимний дворец Петра Великого. На том месте, где сейчас находится Эрмитажный театр.
0: Совершенно верно. Но не прямо на берегу. В удалении, потому что Нева разливалась, набережных гранитных не существовало. Вот это и был царский дворец, формально отвечавший требованиям резиденции монарха. Но сразу скажу, все-таки по своим размерам он был гораздо меньше того, что было у менее значительных монархов Европы, того же саксонского Августа II Сильного. Вот честно могу сказать. И значительно меньше, но это видно и сейчас, если сравнивать Эрмитажный театр и Зимний дворец. Насколько это было меньше.
1: Ну вот в этом Зимнем дворце Петр скончался.
0: Да, там и наступят его последние часы. Вот. И вот это здание стало царской резиденцией. На гравюрах оно хорошо видно. Это типичная барокко. То есть здесь нет никаких специальных архитектурных изысков, отличающих это здание от других резиденций монарших в Европе, городских резиденций, скажем так. Но это действительно стал дворец Петра, и в последние годы жизни он, пребывая в Петербурге, жил там. И там происходили исторические события, и не только его смерть, но и избрание Екатерины в русские императрицы под давлением гвардии.
1: Сразу это уже после смерти.
0: Сразу же после кончины Петра.
1: Да.
0: То есть такое двойное историческое место.
1: Под давлением гвардии при участии Александра Даниловича Меньшикова.
0: Ну, куда же без него? Это понятно.
1: Это интересный отдельный сюжет.
0: Да.
1: Мы, может быть, сделаем как-нибудь цикл про дворцовый переворот. Это чрезвычайно любопытно.
0: Вот так появляется императорский дворец первый в Санкт-Петербурге.
1: Но все-таки летний-то уже существовал.
0: Это не императорский дворец. Ну, ты же бывал в Летнем саду неоднократно. Это загородная усадьба амстердамского негоцианта на покое. Где-то в миле от Амстердама. Тоже на берегу канала, в данном случае это фонтанка. В окружении сада. Вообще она стоит же на месте усадьбы майора фон Канау.
1: Да.
0: То есть место-то было уже обжитое некоторым образом. Двухэтажный дом, небольшой. И по тем временам небольшой. Достаточно сравнить его с тем, что, вот по-другому это не назвать, отгрохал себе Александр Данилович Меньшиков в Ураниенбауме. Ну, будем говорить честно. Как всякий парвеню, он стремился к огромным своим видам, говорящим о том, что это хозяин, это же персона. Поэтому и дворец на Васильевском острове такой. Хотя не без, опять-таки, влияния Петра, желавшего иметь резиденцию, пока у него не было собственного дворца, где не стыдно было бы проводить государственные акты разных форм. Ну, и дворец Меньшикова до кончины Петра и оставался все равно самым крупным зданием в Санкт-Петербурге.
1: Каковы границы Петербурга при Петре?
0: Это хороший вопрос. Вот я его уяснил как раз, вот, готовясь к той лекции на очередном нашем фестивале, где рассказывал о Невском проспекте. Значит, при Петре Алексеевиче Петербург распространился к моменту его кончины до Аничкова моста, то есть до Фонтанки. И то не полностью по дуге Фонтанки, понятно? А только лишь вот вдоль Невской перспективы, не более того. А вот от Аничкова моста до, ну, условно, площади Восстания чуть дальше, ее только делали еще перспективу, и там есть описание, что она обсажена, тоже последний уже момент жизни Петра, что она обсажена в три ряда деревьями. Скорее всего, это были березы. Почему-то так кажется. Вот. А дальше опять пустое пространство, и там в глубине, точно, за городом, в тишине, Александра Невская лавра, как положено монастырю.
1: Ну, то есть это совсем скромное пространство.
0: Конечно, конечно. На Петроградской нынешней стороне это простирается по берегу Невы, вверх по течению, до того места, где стоит Аврора, где Нахимовское училище, и чуть дальше, за Дворянскую, ныне улицу Куйбышева. И дальше потом вот так вот мысленно, ну, те, кто знает наш город, могут прочертить линию, идущую уже с востока на запад, понятно? И выходящую в район Сенного рынка. Примерно так. Все это понемножку так сужается к Биржевому мосту. Понятно? И дальше территория на Васильевском острове. Значит, ну, стрелка, да? Здание 12 коллегий. Дворец Меньшикова. Ну, вот между зданием 12 коллегий и Меньшиковым там сады. Либо подсобные хозяйственные помещения.
1: Давайте мы прервемся на рекламу и после нее продолжим наш интереснейший разговор.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Пираты против санкций. VPN против блокировок. Искусственный интеллект против живого. Каждую неделю Герман Клименко советует, как не потеряться в новой цифровой реальности. По понедельникам в 9 вечера на радио «Спутник». Устали от бесконечного потока новостей? Чем разнообразить монотонность цифровой реальности?
1: Здесь мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике.
0: Это «Культурная симпатия». Авторский просветительский проект политолога-международника Дмитрия Егорченкова.
1: Наша история отвечает на вопрос, почему мы такие. Живая культура, какие мы сейчас, а актуальная политика, кем мы хотим быть. И тут, конечно, не стоит недооценивать силу симпатии. Мир сложнее схем. Давайте разбираться вместе.
0: Интересное может быть полезным. Каждое воскресенье в 20.00 на радио «Спутник» и всегда в видеоформате на отечественных платформах. Закон Вселенной – гармония. Четыре времени года, четыре стихии, четыре стороны света. Но когда равновесие нарушается, нужно менять ориентир. «Разворот на восток». Авторская программа Турала Керимова. Берем курс на новые страны и рынки, выстраиваем вектор развития. «Разворот на восток». По воскресеньям в 3 часа дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио «Спутник». Новости».
2: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Армия обороны Израиля уничтожила артиллерийский штаб движения «Хизбалла» на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. По данным израильской стороны, после удара на объекте произошел вторичный взрыв, что может говорить о наличии внутри здания вооружения и боеприпасов. В ЦАХАЛ также заявили, что целью операции стали члены «Хизбаллы», которые находились в этом районе. Только прямой диалог между Евросоюзом и Россией способен предотвратить серьезные последствия для Европы. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Комментируя инцидент с беспилотником в Румынии, политик предостерег европейских лидеров от воинственной риторики и дальнейшего нагнетания напряженности. Премьер также напомнил о своих прежних предупреждениях относительно риска масштабного конфликта. Президент Румынии Никушор Дан накануне заявил, что беспилотник, который упал на жилой дом в Галаце, изменил траекторию после работы украинской системы ПВО над городом Рени в Одесской области. В Москве на ВДНХ стартовал 5-й международный фестиваль детства и юности «Движение первых». Об этом сообщил председатель правления организации Артур Орлов. Фестиваль продлится до 1 июня и пройдет во всех 89 регионах России. В этом году мероприятие посвящено Году единства народов России и началу летних каникул. В Москву приехали участники из 28 стран, что подтверждает, что дружба не знает границ. В программу фестиваля вошли выпускной «Орлят России», церемония вручения паспортов юным гражданам, старт летней оздоровительной кампании и награждение лауреатов премии, разговоры о важном. Французский ПСЖ с российским вратарем Матвеем Сафоновым в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче футбольной Лиги чемпионов и второй год подряд стал победителем турнира. Основное время встречи в Будапеште на стадионе «Пушкаш-Арена» завершилось со счетом 1-1. В дополнительное время команды голов не забили. В серии пенальти, точнее, были игроки ПСЖ. Сафонов вышел в стартовом составе парижан и отыграл матч целиком. ПСЖ во второй раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, выиграв турнир второй год подряд. Год назад французы со счетом 5-0 разгромили в финале итальянский «Интер». Атлет из ЛНР Кирилл Бельский установил рекорд России по подъему гантелей весом 85 килограммов. Об этом сообщил РИА Новости президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Паллер. Он добавил, что рекорд был установлен в Москве на стадионе «Лужники». Турнир проводился под эгидой движения «Сильнейшая нация мира» при поддержке фонда президентских грантов. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Исторический ликбез. С Егором Яковлевым.
3: И снова, дорогие друзья, это я, Егор Яковлев, в эфире «Радио Спутник», программа «Исторический ликбез». Как обычно, в нашей прекрасной студии в Санкт-Петербурге мои гости. Сегодня это Борис Григорьевич Кипнис. Борис Григорьевич, еще раз здравствуйте.
4: Еще раз здравствуйте.
3: Мы продолжаем разговор о юном Петербурге, приуроченном к 27 мая. Это день нашего города, день рождения столицы Российской империи. Ну и в конце прошлого блока мы говорили о том, почему Петр Великий выстроил свой дворец не на Васильевском острове, где находился административный центр Петербурга, а на противоположной стороне. С этим дворцом были связаны многие интереснейшие события. Ну, а сейчас я предлагаю немножко вернуться на Васильевский. Вот мы упоминали, что между зданием 12 коллегий и Меньшиковским дворцом находились сады. Потом там вырастет дворец Петра II.
4: Да.
3: Петр II – это внук Петра Великого, сын царевича Алексея, изменившего своему отцу. Вот это любопытное здание, дворец Петра II, который там никогда не жил. Да. И это, конечно, проект не архитектурный, а политический проект Александра Даниловича Меньшикова. Давайте немножко про это поговорим.
4: Ну, понятно, почему его там начали строить. Как только Петр был объявлен императором, Петр II, рядом усадьба и дворец самого Меншикова. Меншиков старается играть роль опекуна малолетнего еще императора.
3: Петру 11 лет.
4: Да. И ему очень хочется, чтобы Петр был на расстоянии шаговой доступности, как сегодня говорят. А живет Петр у Меншикова.
3: В Меншиковском дворце.
4: Да, да, да. Но, как бы это не очень прилично, начинаем строить дворец. Но рядом. Буквально сколько там? 200 метров между ними.
3: Ну, там же уже появился, собственно, предшествовал всем этим идеям политический проект.
4: Да,
3: Александр Данилович Меншиков, Екатерину Первую, умиравшую, да, тяжело болевшую, побудил к тому, чтобы она оставила... Ну, условно говоря, завещание. По закону монарх должен был назначить себе преемника. Да. Меньшиков убедил Екатерину, что этим преемником должен быть Петр Алексеевич. Почему? Потому что Александр Данилович Меньшиков вознамерился выдать за Петра Алексеевича свою дочь. Да. И, соответственно, стать дедушкой будущего русского императора. То есть неплохую себе карьеру.
4: До самой кончины блистательное положение.
3: Ну, я думаю, что в этом была определенная мера спасения, потому что Меньшиков знал, что врагов у него очень много.
4: Конечно.
3: Ему многие завидуют, его многие ненавидят, и, откровенно говоря, слишком уж много власти Александр Данилович себе взял. А к тому же старая аристократия видела в нем выскочку.
4: Да.
3: Вот, и для того, чтобы вот обеспечить свои позиции, Александр Данилович захотел продниться с царской семьей. То есть быть не просто сподвижником, другом, советником, а стать родственником.
4: Высоко занесся.
3: Да.
4: Не по чину берешь все, что могу сказать.
3: Ну вот не получилось.
4: Вполне логично. Вполне логично. Мера раздражение и ненависть, я согласен, которую он вызывал, этим решением превзошла терпение. И было, естественно, решено, что все, пора избавляться. Ну, сколько можно терпеть это ярмо на своей шее? И элегантно все было сделано.
3: Там, конечно, большую роль сыграло то, что Меньшиков заболел.
4: Да, но как всегда. Кстати, и падение Миниха тоже сам было вызвано его болезнью, которая так развязала руки неблагодарной Анне Леопольдовне.
3: Если мне не изменяет память, Александр Данилович 5 недель тяжело болел и был выключен из политической жизни. Да. Вот этих 5 недель хватило для того, чтобы Петра Алексеевича...
4: Перенастроить,
3: да, назовем это так. Но там первую скрипку в этом играл клан Долгоруких.
4: Естественно.
3: Очень влиятельный старый аристократический клан, который никак не мог смириться с возвышением Меньшикова. И, кроме всего прочего, Долгорукие, как вот эти стражилы политического Олимпа России, еще русского царства, они, конечно, стремились изначально видеть на престоле мужчину. То есть они Екатерине совершенно не сочувствовали и согласились с этим только из-за штыков
4: гвардии,
3: которая хотела видеть Екатерину, в свою очередь, под влиянием Меньшикова.
4: Это все правда.
3: Вот. А здесь Петр Алексеевич, это, в общем, законный государь, мужчина, внук Петра Великого. И вот Иван Долгорукий, молодой, наиболее молодой и активный член долгоруковского клана, становится старшим другом и наставником. С ним гораздо интереснее, конечно, чем с Меньшиковым, который уже старый, который брюзжит, который строг. А с Иваном Долгоруким можно в разные игры поиграть, на разные интересные темы поговорить. Вот это было использовано очень умело, и в результате, когда Меньшиков выздоровел, выяснилось, что он в опале.
4: Да. Блестящая придворная интрига. Однако мы уклонились несколько ведь от темы, да, сегодняшней.
3: Ну,
4: что
3: не
4: еще, что еще в городе в момент кончины Петра соответствовало понятию вот имперская столица? Я бы сказал, что это, конечно, Английская набережная.
3: Английская набережная справа от
4: Адмиралтейства.
3: Да.
4: И формирующаяся, естественно, дворцовая набережная, все-таки в первую очередь английская в тот момент еще. Петр, правильно оценивая ситуацию, именно пропагандистскую ситуацию, очень хотел, чтобы западные европейцы, без которых невозможно было бы такими темпами проводить модернизацию, собираясь в дикую Россию, как они себе ее представляли, были бы приятно удивлены, прибыв в Петербург, увидеть вполне европейский город с борта корабля, который их привозил бы на берег Невы. И вот поэтому он повелел строить в этом месте, где причаливать должны были корабли, дома в стиле архитектуры барокко, господствовавшей тогда большей части Европы.
3: Барокко – это такой гламур 18 века. Роскошный, вычурный архитектурный стиль.
4: Ну, я думаю, гламур, скорее, все-таки последующее рококо, а это пышность, достоинство, величие. И чтобы, когда они увидят это еще с борта корабля, они бы сказали: «Ах, это совсем не так страшно». Ну, условно говоря, где же медведи, играющие на бабалайках? Но, скажем прямо, быстро построить вот такую витрину, да еще ее вглубь от берега протянуть, было трудно. И поэтому набережная долгое время оставалась действительно прекрасной декорацией. Но там, если углубиться на 50 метров, уже видны хозяйственные постройки. Вот чем вся штука. Совершенно не репрезентативная. А дальше канал, идущий к Адмиралтейству, по которому везут лесоматериалы от Новой Голландии, место их складирования и сушки. Ну, а дальше там совсем за каналом уже обычные постройки, напоминающие как раз уже не город, пышный город стройный. Обычный русский город, небольшой пока что, скажем так, мягко. Но вот вся штука-то была в том, что здания строить торопились. Государев указ был очень строг. И действительно, они сумели построить эту набережную. Но строительный материал, который использовался был не самого лучшего качества. Это только Петр Великий, Меншиков могли себе позволить хорошие строительные материалы в большом количестве для постройки своих дворцов. Ну и, естественно, достаточно хороший строительный материал используется для строительства Адмиралтейства, физически отделяющее. Зимний дворец Петра, дом и усадьбу, значит, Федосея Скляева и дом адмирала Крюйса от английской набережной. То есть на месте нынешнего Зимнего дворца вот мы видим усадьбу адмирала Крюйса, знаменитого. Создателя фактически.
3: Балтийского
4: флота. И командующего Балтийским флотом. Ну, а дальше нет, это по возможности. И быстро. Вот это очень важно было. И быстро. Ну и в результате эти материалы строительные были не самого лучшего качества. Вот в чем все дело. При этом строились эти дома ведь не английскими, голландскими или немецкими каменщиками, а русскими все-таки строителями. Да, под присмотром иностранных инженеров, архитекторов, но не хватало уровня квалификации и скорости. Вот это было плохо. И в результате эти здания начали ветшать быстрее, чем хотелось бы. Кроме того, напоминаю, постоянные наводнения Невы неблаготворно действовали ни на фундамент, ни на стены. Вот это, я бы сказал, главная причина, по которой так мало сохранилось зданий Петровского Петербурга. Если мы вспомним, где стоит наиболее ценный массив зданий Петровского времени на Васильевском острове, то, извините меня, это ведь от Большого проспекта к Среднему проспекту, там, где сейчас метро Василия Островская, где Андреевский собор, то есть куда вода достигала при наводнениях уже не в таком обильном количестве. Поэтому, да, они уцелели. Да, дом Трезини, конечно, но он на более таком был приподнятом фундаменте. И то он потом потребовал многочисленных ремонтов. Это вот уже за нынешней Академией художеств. Но это уже была граница города тогда.
3: Невозможно не упомянуть, говоря об имперском Петербурге, о резиденциях, которые строит Петр, загородные резиденции. Ну что, давайте начнем с Стрельна, Петергоф.
4: Да, конечно. Замысел был отличный, но воплощение было скромным. Опять-таки, время и средства. Дворец Петра в Стрельне, как известно, сохранился.
3: Да, очень скромный.
4: Замечательный, соответствующий вот всем вкусам Петра. Ну, грубо говоря, полутораэтажное сооружение. Ни в какое сравнение с Константиновским дворцом, нынешней официальной резиденцией для приемов, не идущий. Небольшой путевой дворец. Кстати говоря, вот эти все путевые дворцы, которые возникали именно с Петровского времени на главных трактах и в которых останавливались потом путешествия русские монархи, они были небольшие. Ну, достаточно там посмотреть в Таганроге, сохранившийся дом, вообще одноэтажный, в котором жил Александр I с супругой в последние недели своей жизни, считался путевым дворцом.
3: Ну вот сразу же дело-то не только во дворце.
4: А вокруг,
3: вокруг.
4: Вот вокруг это очень важно. Вокруг парк. Парк, пристань, причал и возможность наблюдать движение кораблей, идущих мимо Кронштадта и из Кронштадта в Петербург и назад. И при необходимости оттуда отправиться в Кронштадт. Вот это было очень ценно для Петра.
3: Кронштадт-то рядом.
4: Да. Вот, но, конечно, Петровский парк был невелик. Весьма еще невелик. Его большим просто невозможно было за это время успеть сделать. Основное внимание все-таки уделялось Петергофу и продолжало уделяться Летнему саду.
3: Ну вот, Петергоф. Петергоф, да.
4: Да.
3: Петергоф, потому что там же появляются фонтаны.
4: Да.
3: И это проект самого Петра.
4: Да, да, да. Вот здесь он показал себя очень хорошим архитектором-планировщиком. Еще один талант в копилку его многочисленных способностей. Но сам дворец, который был построен, это всего-навсего центральная часть центральной части нынешнего Петерговского дворца. То есть опять небольшой. Вот в чем вся штука. При нем находится то, что мы сегодня называем верхним парком. распланированный и засаженный строго в соответствии с симметрией голландских садов и парков. То есть там, где природа побеждена искусством человека. Отсюда геометрические формы крон деревьев, отсюда по лекалу выложенные дорожки, отсюда деревья, посаженные в катки, и, наконец, анфилада фонтанов. Это был замысел Петра. Он заказал их, если я не ошибаюсь, сейчас в Берлине. Благо, у нас с Прусским королевством были отличные отношения. И они установлены при жизни Петра. В первую очередь, морской царь, то есть триумф Посейдона. Вот это вот да, это фонтан, соответствующий статусу и русского царя, и вскоре последующему титулу русского императора, и символ морской победы, и силы державной России на Балтийском море.
3: Фонтан Нептун.
4: Да.
3: Нептун называется.
4: Да, фонтан Нептун. А дальше, сам дворец построен на обрыве Жорской плиты. Место выбрано удачно в этом смысле, что наводнения никакие не страшны. И открывается длинный канал, идущий к самому заливу. И перед дворцом создается, ну, не та, которая сейчас, естественно, это более поздняя уже композиция, вот вся эта целиком. Но, да, начинает создаваться вот эта фонтанная композиция с Самсоном, раздирающим пасть льва. А лев — это щитодержатель шведского государственного герба. Все понятно, Россия побеждает, шведы гнутся, цитируем Пушкина, ура, мы ломим, гнутся шведы. Ну и, слава богу, из места к фонтана крови из пасти льва бьет фонтан хрустальной чистоты воды, подаваемой по дубовым желобам с Дудерговских высот. Еще раз хочу напомнить нашим слушателям, что вся система фонтанов Нижнего сада, она, конечно, разрасталась в течение всего XVIII века. Вот. А любимым местом Петра в Петергофе был стоящий прямо на берегу залива Мон-Плезир.
3: Действительно, место... Мое удовольствие.
4: Да, место моего удовольствия. Там Петр...
3: Небольшой павильон.
4: Да, он небольшой. Там Петр обедал, мог отдыхать. На стенах Мон-Плезира висят картины голландских художников, работавших в стиле жанр, купленные при Петре и Петром многие из них, что показывает его художественный вкус. Они незатейливы. Жанровые сценки и морские виды. Причем жанровые сценки вплоть до там, выяснения отношений в кабаке. То есть то, что ему было на самом деле по душе. Приятно. Вот эта простая жизнь, которая его тянет всегда, которая является отдыхом, раскрепощением от жесткой, парчевой, накрахмальной официальной жизни, которую он обязан время от времени вести, и это ему не очень нравится. Но что делать?
3: Разные историки судят об этом по-разному. Хочется узнать ваше мнение.
4: Вот да, пожалуйста.
3: После воцарения Петра II... Молодой государь уехал из Петербурга на коронацию в Москву и 3 года своего правления прожил там. Да. И столица вновь переехала на берега Москва-реки.
4: Да.
3: А Петербург в это время начал пустеть, потому что, ну, понятно, если двор в Москве, то вся знать едет туда, и политическая жизнь там,
4: и деньги. И здания разрушаться, в том числе, стали еще быстрее от этого.
3: Вот хочется попросить вас сделать небольшой обзор, что происходило с Петербургом в этот период, и если бы Петр II не умер от оспы, какова, на ваш взгляд, была бы судьба Петербурга?
4: Про сослагательное наклонение не очень люблю, но Петербург уцелел. Действительно, благодаря Бурхарту Христофору Миниху.
3: Петровский человек.
4: Да, да, да. Петровский человек, приехавший по приглашению нашего посла в Польше, строит Ладожский канал, очень понравившийся Петру, сразу занявшийся строительством в Кронштадте, еще в ряде мест и проявивший себя.
3: Есть мнение Игоря Владимировича Курукина, что Миних был средним полководцем, но практически гениальным военным инженером.
4: Я думаю, все-таки он был полководец выше среднего. Не гений, но все-таки повыше среднего, не надо уж так, и гениальный инженер. Это правда. Тут я не спорю ни единой минуты. И Петербург не просто уцелел вот в эти межсезонные годы, когда Миних здесь руководил.
3: Губернатором стал.
4: Да, да, да. Когда Миних здесь руководил и поддерживал город, понимая значимость этого. Но он же и дал толчок к дальнейшему развитию города, об этом меньше известно, когда он возглавлял эту знаменитую комиссию о строениях и фактически формировал дальше распространение Петербурга до Фонтанки и за Фонтанку.
3: Если я правильно помню, при Минихе началось и было им организовано пассажирское морское сообщение с Европой.
4: Да, регулярное.
3: Да, да, да. То есть можно было купить билет на корабль и поплыть в Европу. И это было регулярно.
4: Из Кронштадта. Практическая сметка очень большая. Ну, что значит быть внуком и сыном инженеров. Кстати, Минихи такие очень условные дворяне. Дедушка был совсем простой. Вот своими инженерными способностями он заработал себе положение в Ольденбурге и фактически стал личным дворянином, говоря современным языком. Папа уже служил датской короне и Шлезвиг-Гольштейну и стал уже потомственным дворянином. И таким образом Миних родился уже в семье недавнего дворянства, но уже потомственного дворянства. И мы иногда это вспоминали, что корни его не такие глубокие, поэтому там потом будет предпринята интрига доказать, что они потомки рыцаря с Южной Германии, с Швабии и так далее, так далее, так далее.
3: А что сделала в Петербурге Анна Иоанновна? То есть вот Петр II умирает, императрица становится племянницей Петра, Анна Иоанновна, она решает править в Петербурге, не в Москве.
4: Да.
3: Вот Анна Иоанновна начинает новый этап жизни Петербурга.
4: Я не сторонник превознесения ее, хотя я знаю эту тенденцию последние 10-15 лет, на мой взгляд, там не вполне убедительные доказательства, но действительно, она покидает Москву, и, судя по всему, действительно по той причине, что, увидев, как дворянство бурно выступило против верховников на ее стороне и стало предъявлять собственные претензии, она поняла, что править из старой Москвы несколько опасно. Ну, дворянству русскому будет легко здесь сконцентрироваться со всех сторон. Ну, зачем будить старое лихо? И она через год вернулась в Санкт-Петербург. Кстати говоря, Миних очень этому способствовал. И устроил ей пышную встречу. Вот уж точно по-имперски. И она осталась и вошла во вкус в жизни именно здесь, в Петербурге. Хотя, в общем-то, и девушка, она же здесь, в конце концов, стала жить, когда Петр указом переселил мать ее и ее вместе с сестрами
3: сюда. Кстати, мы говорили об этом в прошлый раз. Дворец располагался на Васильевском острове, тоже в самом престижном месте.
4: Надо сказать, что тут вот для нас остались, наконец, православные храмы, построенные в конце ее царства. Как раз на внешнем, на левом берегу Фонтанки.
3: Да, церковь как бы Симеона и Анны.
4: Да, и святого Пантелеймония Целителя, как бы предваряющие въезд в город. И это счастье, что их не разрушили в 20 веке. Многие храмы были уничтожены, но вот эти удалось тогда отстоять. Вот я даже знаю, почему, значит, Самсония Страноприимца и Анну пророчицу не уничтожили, а ее взяла себе, ну, такое, скажем, государственное проектное учреждение. Было очень удобно соблюдать режим. Один вход и выход. Вот. Это спасло само здание. И строится Казанская церковь, икона Казанской Божьей Матери на Невском проспекте. Тоже значительное здание, на месте которого потом будет возведен Казанский собор. А вот в этой церкви это будут Екатерину Алексеевну, Екатерину II провозглашать. И у нас остались пара картин того времени, показывающих, как это происходит.
3: Ну что же, вот мы видим, что, несмотря на все препоны, несмотря на все превратности судьбы, Петербург сохранился, не погиб, не оказался пуст, как гласит известное пророчество, а расцвел и превратился в великолепный город, один из самых, а я считаю, что самый красивый не только в Европе, но и в мире.
4: Согласен.
3: Друзья мои, приезжайте все в нашу чудесную северную столицу. погуляйте по ней, подышите этим историческим воздухом, приобщитесь к замечательной, прекрасной, очень интересной, очень глубокой и очень важной нашей истории. Я уверяю, что в Петербурге, если вы еще не были, вы не останетесь равнодушным к нашему прошлому.
4: А цифровая история встретит вас на своих экскурсиях с большим удовольствием.
3: Исторический ликбез слушайте каждую субботу в 9 утра. Мы всегда с вами и работаем для вас. На сегодня все. До новых встреч, друзья.
4: До свидания.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Исследования последних лет показали. Женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам из века в век.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 11 часов вечера, в Саратове полночь, в Бишкеке 2 часа ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре. Армия обороны Израиля заявила о перехвате 2 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Матвей Сафонов стал первым российским футболистом, который сумел 2 победить в Лиге чемпионов. Подробности далее. ООН хочет, чтобы все участники украинского конфликта воздерживались от ударов по критически важной инфраструктуре. Об этом заявил РИА Новости зампредседателя Генсека ООН Фрахан Кхак, комментируя сообщение об ударе ВСУ по машинному залу энергоблока Запорожской АЭС. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию и взорвался, сообщил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. Удары ВСУ по Запорожской АЭС прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он заявил, что катастрофическое разрушение реакторного зала станции приведет к новому Чернобылю, что ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. По словам Медведева, ответом в случае катастрофического разрушения на АЭС из-за действий боевиков может быть симметричный удар по украинским АЭС или в странах НАТО. Иранская гостелерадиокомпания ИРИП утверждает, что США обязались предоставить Ирану доступ к 12 миллиардам долларов замороженных активов в течение 60 дней. Ранее заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Багири Кини заявил РИА Новости, что Тегеран добивается от Вашингтона разблокировки всех замороженных иранских активов. Агентство ТАСС ним передавало, что Иран потребовал от США разморозить свои зарубежные активы в 24 миллиарда долларов. Армия обороны Израиля заявила о перехвате 2 снарядов, выпущенных со стороны Ливана. Отмечается, что о пострадавших не сообщалось. Ранее в различных населенных пунктах на севере Израиля многократно срабатывала воздушная тревога в связи с обстрелами из Ливана и пусками беспилотников. В мае премьер Израиля Бениамин Нетаньяху заявил о планах усилить удары по движению Хизбалла в Ливане и нанести сокрушительное поражение движению. Приз международного кинофорума «Золотой Витязь» получил герой России, участник СВО Олег Пивоваров, который снялся в документальном фильме «Вызывая огонь на себя». Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь кинофорума Мария Дубовикина. Олег Пивоваров – кавалер Ордена Мужества, участник второго потока президентской программы «Время героев». Участник СВО с позывным «Атом» международный кинофорум «Золотой Витязь» уже 35 лет объединяет кинематографистов и деятелей культуры славянских православных народов под девизом «За нравственные идеалы, за возвышение души человека». Открылся форум в Севастополе 22 мая. В нем представлены 120 киноработ из 16 стран. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который сумел 2 победить в Лиге чемпионов. ПСЖ в субботу в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче, который прошел в Будапеште, и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Сафонов отыграл матч целиком. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Африканское турне.
2: Друзья, в эфире радио «Спутник», африканское турне. Как обычно в это время, с вами в студии Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия». Сегодня будем говорить целый час об Африке, о важнейших событиях, происшествиях, о российско-африканских отношениях, о геополитике, ну и других интересных вопросах. Благо, эта повестка, она постоянная, ее много. Ну и, естественно, даже за целый час обсудить все не получится, но сделаем акценты на важных темах. 2 у нас, как обычно, по полчаса. С нами сегодня в гостях Юрий Александрович Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Юрий Александрович, приветствую. Спасибо, что нашли время. Всегда вам рады. Тема у нас не одна. На два блока мы разделим нашу сегодняшнюю беседу. Поговорить есть о чем. И заявление нашего МИД о том, что Украина превращается в одного из основных спонсоров терроризма в Африке, причем на всем континенте, что очень важно. Есть вероятность появления нового так называемого халифата, то есть террористического территориального образования на территории ряда африканских государств. Ну и рассмотрим ситуацию, которая развивается сейчас на наших глазах в Сахеле. Там действует и находится африканский корпус вооруженных сил Российской Федерации. Борются с террористами, в том числе с помощью армий Мали, Буркина-Фасо, Нигера. Рассмотрим ситуацию в Судане. Там после небольшого затишья и такого стратегического равновесия, тупика, обе стороны конфликта, гражданской войны и силы быстрого реагирования, повстанцы и армия, собственно, Судана начали наступательные действия. Местные организации благотворительные и гуманитарные сообщают о новых случаях, фактов массовой резни в ходе этого конфликта. Ну и вопрос, касающийся африканского рога, тоже один из них затронем. В блоке новостей упомянули про намерение Турции начать совместное производство беспилотников с Японией. У нас немножко другая новость, но тоже касается Турции отчасти. Сомали, Могадишо и Анкара договорились или собираются оформить свои договоренности, если говорить точно, о добыче урана и редкоземельных минералов турецкими компаниями на территории этой уже достаточно давно раздробленной и де-факто распавшейся африканской страны. В общем, предлагаю начать с деяний, деяний и деятельности Украины на просторах Африки. На самом деле это все очень серьезно. Вот, кстати, новости, которые мы на этой неделе оттуда получали, они такой колорит, конечно, африканский в себе содержат. Ну, пресса Мали, она и в прошлом году об этом писала, да, я помню, первые сообщения, по-моему, вообще от марта 25 года были об украинских дронах, которые, собственно, да, FPV-дроны, которые используются террористами, экстремистами в конфликте в Сахеле. Ну так вот, на этой неделе появилась новость о том, что элементы этих изделий, запчасти, детали находят, значит, этих украинских FPV-дронов на местных рынках, в том числе и катушки с оптоволокном, с соответствующей штамповкой производителей и прочее. Ну, тут я, конечно, не могу без иронии, да, об этом говорить, но ситуация эта серьезная, страшная, ведь регион и так крайне неблагополучный, а теперь его еще и пытаются напичкать современными видами вооружений, что, естественно, в этой нестабильной ситуации приведет к страшным последствиям. Давайте поговорим о том, как это все происходит. Вообще, какое влияние сейчас Киева на происходящее там? Как относятся к этому страны региона? Как эти каналы, возможно, выстраиваются? Ну и про успехи африканского корпуса тоже надо бы сказать.
3: Давайте начнем с общих моментов касательно использования беспилотников в больших пространствах пустыни и саванны. Да? Дело в том, что если мы представим боевые действия на больших просторах Сахары, то когда мы говорим о перемещении каких-то боевых групп, да, им даже сложно друг друга найти. Часто бывает огромное пространство, сотни, десятки километров. Да? И использование современных технологий БПЛА, они в пустыне, да, на огромных пустых пространствах, даже более актуальны, чем, например, на Украине, где у нас есть большие лесные пространства, холмы, горы какие-то.
2: Зеленка, да, поэтому, так называемая.
3: Да, зеленка, да, где можно спрятаться, да, где часто бывает, что дроны, в принципе, они не способны ни обнаружить, ни нанести какой-то значимый ущерб. То именно в Сахеле это просто оружие будущего, да, где можно быстро обнаружить противника на большом расстоянии и нанести по нему удар. Поэтому современные технологии, они будут проникать в войны на всех континентах, да, но для вот Мали, Буркина-Фасо, Судана, Чада и других стран, это особо актуально, это создает новую тактическую схему, да, где ты можешь нанести удар противнику в той ситуации, где раньше это было просто невозможно. Поэтому, конечно, эти технологии будут развиваться, и от этого никуда не спрятаться. Касательно Украины, да, ну, интересы Украины здесь, конечно, носят прокси-характер, да, потому что независимым игроком на африканском континенте Украине быть сложновато по целому ряду причин, нету и собственных каких-то экономических инструментов проникновения, потому что армия всегда защищает какие-то экономические, политические, да, интересы своего центра. Нету возможности сосредоточить большие силы, которые, естественно, все находятся на Донбассе, да, участвуют в боевых действиях. Поэтому здесь, скорее всего, есть два главных фактора. Первый фактор – это, конечно, испытания, да, вооружений, потому что Украина, она превосходит очень многие страны Запада по уровню развития войск ПЛА, это бесспорно, да, я думаю, вот мы говорили о Турции сейчас, да, вот я думаю, что Турция, она вот из всех стран НАТО, мое личное мнение, можно с этим поспорить, наверное, обладает наиболее лучшим потенциалом в работе с БПЛА, да, Украина здесь, ну, четко на втором месте получается, да, ну, и второй фактор – это отработка взаимозачета, да, то есть страны Европы, Франция, например, которая имеет прямые интересы в Сахеле, она Украине всячески пытается помогать вооружениями, финансами, да, лоббировать удержание кредитов. Нужно это отрабатывать. То есть Украина расплачивается как баш на баш, как говорится, обмен происходит определенный. Да? И, конечно, украинские операторы, а слухи о них были не в 2025 году, а еще в 2023 году, да, и они сами позиционировали себя как инструкторы именно боевиков в Азовате, да, прям позиционировали, они даже показывали больше, чем они делали, да.
2: Ну так в прошлом году уже это было признано уже, я так понимаю, даже украинской стороной,
3: да,
2: что
3: признано, но
2: они там находятся.
3: Да, в 2023 году они прям даже не участвуя в реальных операциях, они пытались показывать, что они там есть, что где-то в Мавритании, они там их уже готовят. Сейчас, наверное, это уже перешло из разряда пропаганды в разряд реальности. Да, действительно, и украинские комплектующие, украинские аппараты участвуют в боевых действиях в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, да, это уже несомненно, и я думаю, что, опять же, мы с вами, наверное, говорили об этом уже в наши предыдущие эфиры, что когда боевые действия, ну, на Донбассе они завершатся, это рано или поздно случится, да, будет огромное количество специалистов и огромное количество техники, которые надо будет где-то применять. И Африка – это отличное поле для применения этой техники и специалистов. И не только бы была специалистов, но вообще, в принципе, любых украинских боевых подразделений. Вплоть до простой мотопехоты, БПЛА, бронетехника, все это будет очень востребовано.
2: Юрий Александрович, а вот мы, я тоже вот ремарку такую себе позволю. Ну, мы тоже лыком, не лыком шито, как говорится. Глава Рособоронэкспорта на этой неделе тоже заявил о том, что треть заказов зарубежных нашим оружейникам приходится на страны Африки, более 30%. То есть здесь, конечно, ситуация такая, что да, кто-то там на Украине пытается каким-то образом лезть куда не нужно, но мы работаем с Африкой давно, серьезно, стабильно, основательно, и эта работа, она только укрепляется, расширяется, и, собственно говоря, перспективы у нас очень хорошие.
3: Да, ну тут надо понять, опять же, как я говорил чуть ранее, Украина здесь будет выступать не как интересант прямой, да, то есть когда мы приходим в Африку, у нас есть политика, у нас есть экономика, у нас есть
2: стратегия,
3: стратегия, геополитика, да. Украина же здесь выступает как субподрядчик, да, то есть есть прямой интересант, это

0: То есть за этих наемников ей платят услугами европейцы, да? Но через какое-то время для Украины это будет вопрос вообще, ну, социального выживания. Куда-то деть этих наемников. Потому что иначе это будут банды головорезов, которые будут ходить по территории Украины и строить там настоящий криминальный ад.
1: Иметь кровавый боевой опыт, да.
0: Да, их надо, как это называется, куда-то слить накопившийся боевой материал, грубо говоря, да, если так выражаться грубо. То есть это мясо куда-то отправить, да, где оно не будет опасно для вашей стабильности государственной. Да? Поэтому Украину только так можно рассматривать. Конечно, она не может. Даже если мы. Вот есть такая страна Беларусь, да. Беларусь ведет в Африке активную политику с точки зрения и экономики, например, да,
1: Очень
0: поставок каких-то.
1: серьезную политику, кстати, да, там
0: Серьезно,
1: среднесрочную, долгосрочную, и можно брать пример с наших соседей из Беларуси.
0: да. Беларусь — это игрок, конечно, второстепенный, но значимый. Украина таких интересов в Африке нету пока, да, и вряд ли не появится. Но как поставщик, как вы говорите, боевиков, наемников, да, замечательно. Украина просто напрашивается, это само собой, понимаете, где брать профессиональных наемников? Конечно, на Украине. Их просто там будет огромное количество. Вот. И сейчас уже есть, и будет еще
1: Ну,
0: больше.
1: то есть получается, что это такие прокси-силы стран Запада НАТО теперь уже не только против России, а вообще вот при любых их каких-то черных делах на международном уровне, в том числе в Африке, в
0: Да, вы
1: других
0: знаете, мое
1: регионах.
0: мнение личное, что на Украине будут созданы не. Ну, Украина у нас всегда славилась своей анархией, да? При Зеленском, который построил такую более тоталитарную модель, давайте прямо говорить, анархии поубавилось, но в душе она есть у украинцев, да? Я думаю, что часто это будет происходить даже не на уровне того, что правительство Украины посылает кого-то целенаправленно там в помощь своим
1: Но мы как бы
0: союзникам.
1: сейчас говорим не про весь украинский народ, естественно, а про власти. Вот у нас конкретизирую я
0: Ну,
1: просто, чтобы
0: да,
1: не
0: мы говорим,
1: было
0: что
1: каких-то, да.
0: вспомним Донбасс 2014 года. Это бесконечные наемные батальоны, которые подчинялись олигархам. То есть батальон Днепр, Донбасс, там они все руководились не Порошенко, да, Коломойским, Ахметовым там, или кем-либо. То же самое может быть и с точки зрения наемников в Африке. То есть будут какие-то интересанты, которые будут просто продавать свои услуги местным властям или Западу, и даже власти Украины будут здесь. Я их не оправдываю, они тоже будут этим заниматься. Но они будут часто даже и не в курсе, в общем-то говоря, особо, и не иметь к нему отношения. Просто будет такой рассадник наемничества, потому что будет масса мужчин, которые уже разучились что-либо делать, кроме как воевать. Они
1: Давайте
0: себя найдут.
1: обратимся вот в этом контексте, если не против, к тому, как развивается ситуация на земле в Сахеле. Да? Ведь как раз там они сейчас очень активны, и там по приглашению властей этих государств, Мали, Буркина-Фасо, Нигер, находится африканский корпус российский. И эта неделя выдалась жаркой, но успешной в плане борьбы с террористами, экстремистами, боевиками и теми, кто их поддерживает, спонсирует и, собственно говоря, оказывает им какие-то там услуги. Блокада Бамака теперь точно сорвана. Топливный кризис, коллапс не случился, его удалось предотвратить. Более того, наблюдается наступление как в южных, так и в центральных и в северных районах, на северо-востоке, особенно, да, туда в район Кидали и прочее. И вооруженные силы Мали, естественно, наступают и оказывают им поддержку сил африканского корпуса. Вот в этом контексте на эту кампанию весна-лето, да, 26, такими формулировками из мира моды, сейчас я уже практически заговорил. Что нам ожидать в Сахеле? Есть ли какие-то у нас предпосылки к тому, что активизируются и сепаратисты, и экстремисты, и террористы, и все они вместе, а мы знаем, что в Мали в том же самом, это реально такой и интернационал, и целый союз, да, и сепаратистов, и представителей запрещенной Аль-Каиды, там же затесались, значит, экстремисты, запрещенные из Исламского государства и прочее, ну, то есть, кого там только нет.
0: Ну, смотрите, значит, то, что происходило последний месяц вокруг Бамако, имеет две составляющие. Ну, и нужно четко разделять два подхода. Это подход нарративный Запада и подход реальный, оперативный на местах, да? В СМИ на Западе позиционировалось, что вот-вот Бамако, в принципе, падет, что режим уже не способен к тому, чтобы
1: Ну, обороняться,
0: удержаться,
1: да.
0: да, обороняться. Это полный бред, как бы это, ну, модель, подготовлена для западного общественного мнения, да, в котором якобы пророссийские прокси, которые сидят в Бамако, не способны построить нормальное государство. Это полная ложь. И в этом плане опасаться серьезных проблем.

0: не стоило,
1: Ну
0: да?
1: так они же как раз
0: Даже
1: вот в СМИ пишут, извините, они же пишут, что это фейковое государство, да, такое бутафорское государство, его нет. И, мол, там сидят какие-то российские якобы военные инструкторы, и все. А всю остальную территорию власти не контролируют.
0: да, вот это то, что говорят на Западе, да? И с этой точки зрения разгром боевиков, которые окопались вокруг Бамако, какие-то были у них опорные точки, он показал именно в медиа, что это полная чушь, да, как бы, грубо говоря. Но есть вторая реальная плоскость, которая более проблемная. В реальности, конечно, на Западе кураторы там, ДНИМ или других группировок, они не рассчитывают на там, разгром правительственных войск, взятие Бамако. Это практически невозможно. Их задача обеспечить постоянную нестабильность в Мали, постоянные террористические атаки, чтобы в эта вот пустынная зона на севере, Азават, были постоянной болевой точкой. Да? И в этом плане, да, конечно, ждет нас очень тяжелая борьба. Да? И нас, и правительственные войска Мали, и африканский корпус, у них будет стоять очень непростые задачи, да? Потому что действительно, несмотря на то, что в итоге удалось отразить террористическую атаку, были очень болезненные удары, конечно, по правительственным войскам последние несколько месяцев, да, которые, опять же, показывают, если мы возвращаемся к войне беспилотников, что пустыня, она под контролем кочевников находится, да? Тяжело с ними бороться, они грамотно перемещаются, имеют поддержку местного населения, подпитку из-за рубежа, там, из территории Мавритании, там поступает вооружение, да? С ними бороться тяжело.
1: А с учетом
0: Поэтому,
1: того,
0: как бы,
1: что
0: мы должны...
1: границ-то как бы по сути на земле там нет, где там границу
0: Да, это
1: провести
0: красивая картинка на
1: тысяча
0: карте, да, из
1: да,
0: космоса.
1: километровую в степи, в пустыне? Ну.
0: Да. То есть, когда ты находишься реально там, ты не понимаешь, где Мавритания, где Алжир, где Мали, да? Это бесконтрольная зона, которая как раз может стать полуконтрольной при грамотном использовании БПЛА. Ну, это если мы вернемся к нашему началу разговора. Вот. И именно вот это вот оттачивание тактики борьбы именно с террористами на их территории, не на территории юго-юго-запада Мали, где, в общем-то, население местное нелояльно, а именно там, где они могут найти прибежище, где могут найти свой тыл своеобразный. Именно это определит дальнейшее развитие событий. Да? Потому что, если мы вспомним, как мы появились в Мали, как появился еще Вагнер, как появился африканский корпус потом, он появился в ситуации, где французские войска не могли и не хотели контролировать территорию пустыни. Азавад. Они не хотели этого. Это опасно, это не нужно, и боевики постоянно атаковали мирных жителей. Да? И сейчас Запад, он хочет что показать общественному мнению, в первую очередь своему, но, конечно, и африканскому, что якобы Россия тоже не может это сделать, что российские войска не отличаются от французских войск, что они такие же бесполезные якобы. И то, что мы отразили, ну, эту попытку блокады Бамако, это важно, но это больше картинка, потому что реально они не смогли это сделать. А вот как мы реально сможем выстроить борьбу с противником на территории саванны и пустыни, это будет определяющий фактор нашей борьбы, да, именно за то, чтобы Мали, Буркина-Фасо и Нигер стали зоной спокойствия, а не зоной бесконечного конфликта.
1: Я бы вот тут еще в этом контексте вспомнил бы, да, с чего это все началось. Мы уже не раз, конечно, об этом говорили, но все-таки после начала дестабилизации, интервенции гражданской войны в Ливии, Сахара-Сахельский регион действительно в плане безопасности превратился, ну, просто в одно огромное пространство, где так или иначе о безопасности говорить, в принципе, не приходилось. В августе 2014 года французы начали свою так называемую антитеррористическую операцию в Сахаро-Сахельском регионе. Длилась она до ноября 2022 года. Вот пока там французы находились, контроль террористов, экстремистов, сепаратистов на территории государств региона, ну, в частности, Сахельской тройки, снизился с 80% в пользу властей до 30%. Потом французы оттуда в спешке стали эвакуироваться. Там, в общем-то, начала свою деятельность российская сторона, российские военные инструкторы. Ну и теперь идем постепенно, медленно, но к стабилизации. Я бы еще напомнил бы о том, что население-то этих государств тоже, ну, приличное. Это практически без малого, если про все три страны говорить, 80 миллионов человек. В Нигерии живет практически 29 миллионов, в Мали почти 26, ну там Да, 25 и 900 тысяч, по данным ООН последним. Буркина-Фасо 24,6, да, 24 миллиона 600 тысяч. Ну, то есть это действительно крупные государства, причем они практически все эти страны находятся на первых строчках, опять же, по данным ООН, по рождаемости ежегодно. Население это растет. Но и они находятся...
0: Это первая страна.
1: Да, они находятся в конце списка по своей стабильности, безопасности, развитию. И в этом контексте, конечно, борьба с терроризмом — это первый вопрос, который стоит, самая острая тема, которая стоит перед властями этих стран, перед регионом в целом, потому что эти страны, они же находятся не в безвоздушном каком-то там пространстве, они граничат с крупными государствами, с той же Нигерией, которая просто является гигантом демографическим. Там, кстати, есть свои проблемы с террористами. Это и, значит, государство Гвинейского залива тоже достаточно крупные, но при этом имеются у них свои вопросы. Там целый ряд государств под названием Гвинея, да, где, ну, там, Гвинея-Бисау, допустим, американцы...
0: Три, только три.
1: Да, американцы, четвертая в Юго-Восточной Азии, американцы называют Гвинея-Бисау наркогосударством, там, у них свои какие-то, к ним есть претензии, ну, в общем, есть и Мавритания, и Чад, и ЦАР, ну, то есть здесь говорить о том, что, ну, где-то там какая-то нестабильность, а у всех остальных плюс-минус все ровно и хорошо, мы тоже не можем, и, собственно говоря, в этом контексте, естественно, регион представляет стратегическую важность. Что в ближайшее время, как вам кажется, будет предпринято для того, чтобы эту стратегию и далее развивать по выдавливанию террористов и экстремистов?
0: Ну, задача очень непростая. Я думаю, что это вопрос длительных усилий, да, то есть какой-то панацеи здесь нету, да. Мое личное мнение, что очень важно дробить, скажем так, светских представителей местных сепаратистских групп и исламистов, да, потому что мое убеждение, что мир в Мали и в Сахеле в целом – это мир между кочевниками и земледельцами. Это некая, может быть, автономия для кочевников определенная, да, кочевых туаргских племен, имею в виду, да. Если разорвать связку между их социальным бытом и исламистами, то это, я думаю, приведет к постепенному все-таки компромиссу и примирению, да, потому что для туарегов важна автономия, важны некие гарантии от маргинализации их регионов, да, это некая доля в госбюджете, это некие органы местного самоуправления. Для исламистов это в первую очередь бесконечная борьба за некий абстрактный халифат. В этом они очень сильно расходятся. У туарегов, у светских туарегов, очень рациональный взгляд на мир. У исламистов он абсолютно радикальный, и они всегда являются отличной почвой для подпитки со стороны третьих стран, стран Запада, для разжигания вооруженной борьбы.
1: Юрий Александрович, у нас первый блок подходит к концу.
0: Если мы расколем их и разделим, то мы добьемся успеха, да.
1: Юрий Александрович, любомирский политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Продолжим африканское турне в эфире «Радио Спутник». С вами работает Турал Керимов. Увидимся.

0: Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник». В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнорович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка в воскресенье 9 вечера. Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте. Следователи Ставропольского края проводят проверку после госпитализации 9 человек с кишечной инфекцией в Пятигорске. Как сообщили ранее власти, люди посещали одно кафе, детей среди пострадавших нет. Точка питания на период проведения проверки временно закрыта, добавило ведомство. Панихиду по жертвам террористической атаки ВСУ в Старобельске отслужили в храмах Русско-Православной Церкви в Армении накануне Дня Святой Троицы. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Ереване. 22 мая украинские боевики нанесли удары по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа. Атака велась с помощью 4 дронов самолетного типа. По данным властей, погиб 21 человек, пострадали 44. 10-й Всемирный фестиваль циркового искусства «Идол-2026» стартовал в Большом московском цирке. Фестивальная программа продлится до 12 июля. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. В фестивале принимают участие представители Венгрии, Италии, Германии, Китая, КНДР, Монголии и других стран. Жюри будет оценивать выступления признанных звезд мировой арены и представители новых поколений, которые покажут лучшие цирковые номера и аттракционы из 12 стран в разных жанрах. Это воздушная гимнастика, дрессура, эквилибристика, жонглирование, клоунада и многие другие. Свыше 10 тысяч человек посетили международный кинофорум «Золотой Витязь». Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь кинофорума Мария Дубовикина. За 2 недели работы форума состоялось более 200 киносеансов. По словам пресс-секретаря, форум стал настоящим праздником отечественного и мирового традиционного кинематографа, укрепив культурные связи между народами. Открылся форум в Севастополе 22 мая. В нем представлены 120 киноработ из 16 стран. Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов стал первым российским футболистом в истории, который сумел дважды победить в Лиге чемпионов. ПСЖ в субботу в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче, который прошел в Будапеште и второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. Сафонов отыграл матч целиком. Год назад он также стал победителем Лиги чемпионов в составе ПСЖ. Тогда россиянин провел финальный матч против итальянского «Интера» на скамейке запасных. Атлет из ЛНР Кирилл Бельский установил рекорд России по подъему гантелей весом 85 килограммов. Об этом сообщил РИА Новости президент международного богатырского движения «Сильнейшая нация мира» Михаил Палер. Он добавил, что рекорд был установлен в Москве на стадионе «Лужники». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2 FM. Африканское турне.
2: Друзья, продолжаем африканское турне. В студии по-прежнему Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». С нами в гостях по видеосвязи Юрий Александрович Любомирский, политолог, африканист, кавалер ордена за защиту мира в Африке. Поговорили мы в первой части о терроризме на просторах Сахара-Сахельского региона. Это огромные территории, большие государства и большое достаточно у них население, совокупное и по отдельности страны, имеющие богатые ресурсы и огромные проблемы. Во второй части будем говорить про не менее важные вопросы. К сожалению, они тоже не радужные. Гражданская война в Судане разворачивается с новой силой. И во время конфликта на Ближнем Востоке там наблюдалось некое перемирие и затишье, потому что многие интересанты происходящего в Судане находятся в том числе на Ближнем Востоке. Ну и какой-то некий такой стратегический, тактический тупик в плане боевых действий в Судане между силами быстрого реагирования повстанцами и суданской армией также наблюдался. Ну а теперь боевые действия разворачиваются и разгораются снова. Есть опять у нас данные о массовых, к сожалению, значит, событиях, которые привели к гибели мирного населения, многочисленные гражданские погибли. Юрий Александрович, что в Судане сейчас происходит? Почему никак не удается все-таки выйти на некое плато военных действий с марта 23-го года? Мы об этом говорим. Одна из самых продолжительных, на самом деле, уже, как я понимаю, войн в Африке и в этой части мира, современности. Ну и плюс, я вот сейчас глянул на карту, каких-то изменений-то тотальных-то не наблюдается. Юго-запад, запад страны находится под контролем сил быстрого реагирования. Центр страны, ну так, отчасти контролируют и повстанцы, и армия. Побережье контролирует армия, север, ну, тоже за некоторым исключением контролирует армия. Столица за суданской армией, но при этом богатые с точки зрения ресурсов регионы, Дарфур, там тот же самый, находится под контролем СБР. Связано это с прекращением военных действий на Ближнем Востоке? Или же все-таки они набрались сил и теперь начали такой новый сезон военных действий?
3: Ну, на самом деле, тот перерыв, да, действительно, многократно говорили, еще раз напомним нашим слушателям, что война в Судане гражданская, она является полупрокси-конфликтом, где за каждой из сторон стоят крупные игроки. В первую очередь за правительством Судана и вооруженными силами стоит Саудовская Аравия, а за СБР – Арабские Эмираты. И тот перерыв, который был связан с напряженностью, связанной с войной США, Израиля и Ирана, он был очень незначительным перерывом. И на самом деле вот тот месяц, даже меньше месяца, когда были некие задержки поставок, когда внимание было отвлечено очень серьезно на другой фронт, да, этот период с точки зрения логистики военной и поставок, он был просто ничтожен. Да. По сути, и руководство СБР, и руководство вооруженных сил, они немного задумались над тем, что будет дальше. Да, взяли буквально небольшую паузу, связанную с ожиданием, может быть, какого-то сокращения поставок вооружений, топлива, бронетехники, БПЛА. Посмотрели, что все в порядке, и видя, что, в общем-то, кризис на Ближнем Востоке, он немножко улегся, снова возобновили войну с новой интенсивностью. То есть те ожидания, которые были, может быть, у многих экспертов, связанные с тем, что Саудовская Аравия и УАЭ серьезно отвлекутся от суданского конфликта, они полностью не оправдались. Сейчас мы видим новое обострение, да, и когда никакого дефицита вооружений мы не наблюдаем, и я даже скажу больше, чтобы эти мысли как-то убрать у мирового сообщества, СБР, например, провели целый парад бронетехники, который прибыл для них из Арабских Эмиратов. Специально они этот парад осветили, сняли, показали, что бронетехника движется, что ее много, что никаких проблем у них нет. Вот, поэтому задавать вопрос о том, что конфликт должен выйти на какое-то плато, это вообще разговоры преждевременные. Да? Это конфликт, который будет продолжаться, к большому сожалению, еще много лет, и конца и края ему не видно, потому что обе стороны, они претендуют на то, чтобы получить власть во всем Судане. Они не хотят сдаваться, не хотят идти другу на уступки. Вот, поэтому, к большому сожалению, никакого оптимизма я не вижу здесь.
2: Вот по Судану тоже, для того, чтобы напомнить вообще, о чем идет конкретно речь, что это за страна. Ну, это одно из крупнейших государств Африки, население там более 53 миллионов человек. Очень богатая страна своими ресурсами. Это и нефть, и газ, значит, более миллиарда баррелей разведанных запасов нефти, 1 200 000 000. Природный газ около 1 триллиона кубических фунтов. Тоже огромная величина. Судан входит в число крупнейших золотодобывающих стран не только Африки, но и мира. Разрабатывается более десятка, значит, сейчас месторождений золота. Добываются там и хромиты, железная руда, медь, цинк, марганец, уран, кстати, в том числе, гипс, мрамор, графит. Ну, то есть очень много всего. Это одна из самых самодостаточных с точки зрения продовольственной безопасности стран Африки. Там много земель, которые пригодны для возделывания, для сельского хозяйства. Ну и плюс одни из главных африканских водных артерий, да, проходят по Судану, река Нил, собственно говоря. В этом смысле недооценивать важность, стратегическое значение Судана для региона, для континента, для мировых, кстати, транспортных путей тоже не приходится. Судан имеет выход к Красному морю. Что такое Красное море, я думаю, за эти месяцы уже все слышали. Ну и Судан находится между двумя гигантами, опять же, африканскими, между Египтом и Эфиопией, имеет стратегическое положение. В этом контексте, естественно, что там будет происходить, как эта ситуация будет развиваться, все это будет иметь большие последствия не только для Африки, не только для региона, который называется Ближний, Средний Восток и Северная Африка, но и в глобальном смысле на многие другие процессы, многие иные процессы. Я помню, кстати, вот в апреле 23-го года, по-моему, были сообщения о том, что конфликт в Судане повлиял на мировое производство, ну, там той же самой, не буду называть марку, одной из самых популярных в мире газировок американских. И казалось бы, да, где Судан, где газировка, но при этом все это взаимосвязано. Юрий Александрович, на этой неделе заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Георгий Борисенко встречался в Москве с директором службы общей разведки Судана Ахмадом Муфаддалем. Ну и, собственно, обсуждался конфликт, который в этой стране разворачивается. Скажите, пожалуйста, какие у нас сейчас предпринимаются с российской стороны шаги для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию? И как трансформируются наши интересы в связи с происходящим в Судане? Я сейчас скажу, почему я об этом, да, так говорю подробно. Я вроде перечислил Судан, да, что он из себя представляет, какие там ресурсы, какое у него положение. Мы говорили в первой части про страны Альянса Сахеля. Эти государства не имеют выхода к морю. Так или иначе, это сугубо мое личное мнение. Считаю, что надеяться, что мы получим к ним, да, к этому альянсу, доступ через территорию других соседних прибрежных африканских государств, через Гвинейский залив, через Запад Африки, ну, на самом деле, мала, мизерна. Скорее всего, наши коммуникации стратегические будут пролегать через восток Ливии, Чад и Судан. И в данном контексте, естественно, ну вот, кстати, в свое время, да, еще там 150 лет тому назад, то, что мы сейчас называем Альянсом стран Сахеля, назывался Французским Суданом, кстати, по иронии географической, скажем так, и исторической. Так вот, что для нас сейчас Судан в нашей африканской политике, и как мы эту нашу политику регулируем, видоизменяем в процессе той ситуации, которую мы сейчас там наблюдаем?
3: Ну, все-таки я бы не был так пессимистичен в плане контактов с странами Гвинейского залива. Да, у нас сейчас и с Гвинеей, обычно Гвинеей, неплохие, в принципе, связи, и с Того мы налаживаем контакты, важные для логистики сахельской тройки, потому что в названные вами маршруты через Чад, не надо забывать, что прилегает между Суданом и Нигера, находится Чад еще тоже очень.
2: Ну, а на юге Чада находится ЦАР, где мы тоже имеем свой интерес. ЦАР,
3: там логистика развита очень плохо, и я думаю, еще десятки лет, а может сотни лет там не будет каких-то удобных маршрутов. Поэтому я бы все-таки не сводил вместе сахельскую тройку и Судан. Судан, он самоценен. Судан – это действительно, как правильно сказали, государство Красного моря, которое может влиять на транспортные потоки по этому Красному морю. Мы все знаем про хуситов, которые постоянно берут заложники.
2: Баб-эль-Мандебский компании, пролив, да.
3: И Судан обладает такими же возможностями и контрвозможностями, да, поэтому здесь нет прямой связи. Судан, он сам оценен. Вы назвали массу суданских возможностей, там, и природные ресурсы, и Нил как транспортная артерия, и огромный сельскохозяйственный потенциал. Да, все это очень важно для России. Но я бы начал с того, что Российская Федерация с Суданом взаимодействует очень давно. Это еще начало 2010-х годов. Я говорю о новом взаимодействии, не о советском периоде, не о раннем российском.
2: Новейшее новое время.
3: Взаимодействие,
2: да.
3: Это 10-е годы, да, где мы... И важно, что в те годы Россия... Когда уже армия и СБР они существовали, когда армия и СБР уже конфликтовали потихонечку, да, сначала они были в союзе, а потом расходиться начали. Российская Федерация всегда сохраняла хорошие контакты, хорошие связи с обеими сторонами. Это раз. Второе, Российская Федерация имеет паритетные дружеские отношения и с ОАЭ, и с Саудовской Аравией тоже. Да?
2: Совершенно точно.
3: И Россия здесь обладает огромным дипломатическим переговорным потенциалом, который, например, не обладает Катар. Вот это Катар, да, который активно поддерживал революцию в Судане. Да, Аль-Джазира, она всегда призывала к свержению режима Аль-Башара, говорила о том, какой Хамити, там, лидер СБР, пояснил, какой он кровопийца, как военный, коррумпированный. Да, Катар не может быть таким переговорщиком, хотя он всегда себя позиционировал как переговорную площадку. А вот в суданском варианте Россия обладает всеми картами. Это связи и с Хамити, и с Бурханом. Бурхан – это лидер военного правительства. Это связи и с Саудовской Аравией, и с ОАЭ. И Российская Федерация сам Бог видел быть эффективным переговорщиком, который может посадить эти стороны за стол переговоров. Единственное, что, к большому сожалению, опять же, мы сейчас с вами говорили о надеждах, связанных с иранским конфликтом по поводу Судана, мы сейчас видим, что Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, они, к несчастью, не сближаются, а расходятся с друг другом. Да, то есть... ОАЭ выходит из ОПЕК, а Саудовская Аравия является там главным интересантом. Саудовская Аравия активно строит НИОМ и пытается заменить пострадавший Дубай. И Арабские Эмираты из-за этого очень переживают. Как бы, да? Арабские Эмираты дружат с Израилем, а Саудовская Аравия, наоборот, становится таким другом Пакистана и даже таким вот нейтральным партнером Ирана, что раньше было удивительно, но сейчас Саудовская Аравия к Ирану имеет... имеет такое, не дружеское, конечно, но очень взвешенное отношение дипломатическое, да? И на Судане это все будет проецироваться в самом негативном свете, да? Опять же. Потому что, как я говорил многократно, да, конечно, между СБР и армией существовали серьезные экономические и политические противоречия. Но катализатором этих противоречий, которые привели к гражданской войне, стали именно устремления и Саудовской Аравии, и ОАЭ, и, кстати, как вы правильно сказали, и Египта, и Эфиопии, да, которые конкурируют с другом в отношении использования гидроресурсов Нила. И только примирение на уровне там, Эр-Рияда и Абу-Даби, оно способно сдвинуть вперед примирение на уровне, назовем, скажем так, Порт-Судан-Ньяла. Порт-Судан, по сути, столица сейчас военных, хотя сейчас Хартум переносит уже обратно в учреждение, но Ньяла – крупнейший город Дарфура. Де-факто это резиденция Хамити, да. Поэтому тут вопрос долгой работы, опять же. Россия должна постоянно предлагать какие-то инициативы, но не надеяться на быстрый результат, да? Потому что настолько глубокие противоречия нарисовались в регионе, где война в Судане – это лишь проекция такой большой холодной войны в регионе, да, что быстрых плодов нельзя ждать. Нужно постоянно о себе напоминать и пытаться получить свой собственный интерес. У нас в Судане есть и проект военной базы, и много экономических интересов потенциально. Мы не должны о них забывать и всегда действовать так же нагло, как и Катар, который всегда вписывается в любой конфликт, пытаясь выступить на переговорщика. Почему нам не поступать так же?
2: Ну, собственно говоря, у нас есть для этого все возможности, и я думаю, что именно этот подход является самым верным в принципе, потому что такого огромного количества инструментов для того, чтобы быть успешным посредником, не только площадкой для переговоров, да, что это совершенно иной статус, а именно посредником для решения проблем на Ближнем Востоке, в Северной Африке, в Восточной Африке, как у России Ну, я сейчас не совру, это действительно так. Нет ни у кого, ни у одной другой страны. В принципе, нет. И этому способствуют многие исторические, в том числе, факторы. Юрий Александрович, еще одна тема. Предлагаю перенестись на Африканский Рог. Далее туда, на восток, на берега Индийского океана, Аденского залива. Мы уже сказали про Красное море, Баб-эль-Мандебский пролив, про хуситов. Там, кстати, эта ситуация также повлияла на судьбу Сомали, кстати, да. Если кто не в курсе, Израиль пару месяцев назад признал Сомалиленд, самопровозглашенное государство на севере некогда единого Сомали. Ну и сейчас, с точки зрения ООН, географических карт тоже является единым, но политически, в военном плане эта страна... Ну, почти 35 лет как единой не является. Кстати, Израиль в начале 90-х, в 91-м году, если не ошибаюсь, уже признавал Сомалиленд, но потом отозвал свое признание. Начали они уже процесс, не только устанавливали дипломатические отношения, они их установили и послов назначили, начинают открывать посольство. Израиль, по-моему, уже открыл в Сомалиленде свое посольство, а Сомалиленд собирается в Иерусалиме открыть собственное посольство в Израиле. Ну и другая новость, да, которую я упоминал в начале эфира. Могадишо, столица этой страны, где находится центральное правительство, заявило о том, что ну, практически готовы соглашения с Турцией о том, что турецкие компании будут добывать уран и редкоземельные минералы на территории Сомали. Правда, не совсем понятно, на какой, да, части этой территории. Та ли только территория, которая подконтрольна федеральному правительству, а это, ну, это очень мало с точки зрения, да, Сомали географического, всего там около, в лучшем случае, 20%, и то я сомневаюсь, что эти ресурсы именно там сосредоточены. Хотя, если я не прав, то призываю поправить меня. Ну, и есть у них соглашение о добыче шельфа, на шельфе, извините, морском, нефти и газа, да, и концессия турками тоже на много лет получена, в том числе, кстати, есть соглашение об обеспечении морской безопасности Сомали турецким флотом, то есть они имеют там полную свободу действий. Что это значит для африканской геополитики и ну, как сомалийский уран может повлиять на расклады, которые мы сейчас наблюдаем, а уран выходит на первое место, да, в том числе не только редкоземы, не только значит, удобрения, не только тот же гелий, который нужен для высокотехнологичной промышленности, но и уран сейчас постоянно на слуху.
3: Ну, смотри, когда я говорил о большой холодной войне вокруг Судана, мы должны учитывать, что Турция поддерживает военных в Судане, потому что она конкурирует с ОАЭ, которая поддерживает Сомалиленд в Сомали, который поддерживает СБР. Понимаете, да, логику?
2: Да, связка тут просматривается.
3: Да, связка тут прямая, как бы, да. И да, несомненно, Турция претендует только на ресурсы, находящиеся в зоне контроля официального правительства, но в уме всегда держит, что в лучшей ситуации можно силой заставить и Сомалиленд, и Пунтленд, и другие микросепаратистские объединения влиться обратно в большой Сомали. Да? И здесь и те же конфликты Турции и Израиля просматриваются, да? Связанные с Палестиной. Израиль признает Сомалиленд, чтобы нанести удар по Анкаре, по сути. Да? Дайте такой сигнал, что мы всегда будем поддерживать ваших недоброжелателей в любой точке Африки и в любой точке мира, за то, что вы поддерживаете там, палестинцев в Газе, условно. То есть, видите, здесь все переплетено. Как бы, да? Касательно урана, опять же, возвращаясь к этой большой войне США, Израиля и Ирана, она показала очень важную вещь, что атомный джин, ядерный джин, он активно вылазит из бутылки в этом регионе. У Израиля атомное оружие официально есть. У Ирана, скорее всего, оно находится на конечной стадии разработки, и мы же понимаем, мое личное мнение, что Иран, видя все происходящее, он только ускорит свою
2: программу. Я с этим согласен.
3: Есть, да, есть слухи о том, что в Саудовской Аравии хранится пакистанское оружие ядерное, да, что Саудовская Аравия, если, например, Иран заявит о наличии у него оружия, Саудовская Аравия то также заявит о наличии оружия Саудовской Аравии.
2: Ну, то есть наклеит на эти боеголовки свой флаг, получается.
3: Или просто официально, а он уже наклеен, она просто покажет, что они есть. Да? И в этой ситуации есть одна единственная крупный игрок на Ближнем Востоке, у которого официально и неофициально нет ядерного оружия. Это Турция, соответственно. И вот когда мы... Есть проект АКУЮ, наша АЭС, да, есть много слухов вокруг того, что АКУЮ строится не только и не столько ради энергетики, сколько ради...
2: Ну, ядерных компетенций Турции, да.
3: Ядерных компетенций, да. Поэтому вот эта вот добыча урана в Сомали, она явно будет происходить только на подконтрольной территории или полуподконтрольной Могадишо. Она говорит о том, что Анкара дает понять, что она готова к тому, чтобы начать свою ядерную программу. И этот вот уран, который Анкара будет добывать самостоятельно, мы все понимаем, что в мире, новом мире конкуренции, доступ к урану он никому не гарантирован.
2: Вот, кстати, я поддержу эту логику, с вашего позволения. У нас, правда, остается совсем мало времени, 1.5 минуты. Но Турция та же, да, находится и в странах Альянса Сахеля, о котором мы говорили. Мы знаем, Нигер одна из богатейших с точки зрения урана стран. Да. Далее, Турция является одним из близких партнеров Казахстана, который 40% вообще, да, мировой добычи сейчас урана.
3: По 50%.
2: Да. Узбекистан, который также, по-моему, в тройку входит по запасам урана. Mm-hmm. То есть и там можно было бы получить. Но все-таки Анкара идет своим путем, хочет добывать сама и быть сама хозяином, условно говоря, этого процесса. Пусть даже в Сомали.
3: Да, разумеется, потому что Эрдоган понимает, что сегодня плохим объявили Айатолла, а завтра объявят Эрдогана.
2: Минута у нас.
3: Да, поэтому все это большая геополитическая игра на Ближнем Востоке, вот все, о чем мы говорили и в первом блоке, да, и во втором это все взаимосвязано. То есть это как сообщающиеся сосуды, да, где каждая страна борется за свои интересы, и все переплетено, и, конечно, Турция, она будет защищать свои интересы, и Сомали всегда может тоже впасть в период горячей гражданской войны, потому что все-таки Стамбул хочет, чтобы Сомали был единым и был ему подконтрольным прокси. Да, поэтому...
2: Будем следить.
3: С оптимизмом, но...
2: Да, будем следить за ситуацией.
3: Что опасно.
2: Юрий Александрович, спасибо большое. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Юрий Александрович Любомирский. Всегда очень интересно послушать и поговорить о важнейших событиях Африки, актуальных вопросах. Политолог, африканист, кавалер Ордена за защиту мира в Африке был с нами в эфире. В студии для вас работал Турал Керимов, российский африканист, востоковед, советник медиагруппы «Россия сегодня». Африканское турне на сегодня завершается. Завтра увидимся и услышимся в этой же студии в эфире «Разворота на Восток». Оставайтесь на радио «Спутник». Спасибо.
0: Возлюбить своих врагов, не судить и не быть судимым, подставить вторую щеку. Можно ли применить эти принципы геополитики?
4: Эти слова Христа, тот, кто берется за плуг и оглядывается назад, неблагонадежен для Царства Небесного, прямо вот про наше время.
0: Песочный интерес. Авторская программа священника Павла Островского и Полины Уваровой.
4: Брать пример со Христа – это самый настоящий подвиг веры.
0: Песочный интерес. Православный взгляд на главные новости и мировые события. По воскресеньям в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Невозможно быть христианином, если ты не мечтаешь стать великим святым. Даже если не получится стать великим святым, дай Боже, ты просто будешь святым.
0: Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».
8: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галлы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Уход зарубежных платежных систем с рынка России. Контекст. MasterCard и Visa должны покинуть отечественный рынок. Так считают в Центробанке. Иностранные карты больше не выполняют свои ключевые функции внутри нашей страны. Их доля в общем объеме операций снизилась до 17%. При этом российский платежный рынок остается стабильным, динамично адаптируется под изменения в экономике и достойно отвечает на вызовы, с которыми сталкиваются граждане и бизнес. Иностранная финансовая инфраструктура больше не играет в России важной роли, а международные карты не дают их владельцам прежнего сервиса. Однако национальная система платежных карт вынуждена расходовать собственные средства на обслуживание MasterCard и Visa. Кроме того, аферисты пытаются использовать их для реализации мошеннических схем. В прошлом году они начали в массовом порядке рассылать фейковые СМС о восстановлении полного функционала карт Visa и MasterCard, чтобы завладеть личными данными пользователей. Среди очевидных преимуществ отечественных финансовых инструментов, таких как карта «Мир», эксперты называют независимость от глобальных платежных систем и государственную поддержку. В них используются самые современные методы защиты информации. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: Полночь в российской столице, столько же в Мариуполе и Сухуми. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС. Новый педагогический колледж будет построен в Старобельске вместо атакованного ВСУ. Американская компания тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Подробности далее. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил серьезное беспокойство по поводу атаки на машинный зал Запорожской АЭС, заявив, что удары по ядерным объектам сродни игре с огнем. Об этом сообщает МАГАТЭ. Эксперты агентства запросили доступ для осмотра машинного зала, который подвергся ударам ВСУ. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию и взорвался, сообщил ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. Новый педагогический колледж будет построен в Старобельске вместо атакованного ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. 22 мая украинские боевики нанесли удар по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа. Атака велась с помощью 4 дронов самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44. На Украине задержали двух военных, которых подозревают в организации незаконного выезда мужчин призывного возраста за пределы страны. Об этом сообщили в российских силовых структурах. Фигурантами дела стали сотрудник Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Шурыгин и военный ВСУ Дмитрий Томик. Следствие считает, что они занимались поиском желающих избежать мобилизации и помогали им покинуть страну. По информации источника, задержание может быть связано с продолжающимся противостоянием между Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины. Американская компания, связанная с семьей президента США Дональда Трампа, тестирует человекоподобных роботов в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщают СМИ. По заявлению компании, это стало первым известным случаем применения человекоподобных роботов в зоне боевых действий. По информации СМИ, продолжающиеся испытания сосредоточены на решении логистических задач в опасных зонах. Испытания уже доказали способность робота выполнять задачи по доставке грузов. Ансамбль «Песни и пляски» Московского военного округа занял первое место на международном фестивале «Аванпост-2026». Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе округа. Всего в фестивале участвовали более 2000 артистов из 27 творческих коллективов российской армии. Специальным гостем выступил академический ансамбль «Песни и танцев» Вооруженных сил Белоруссии. Фестиваль проходил в Москве с 24 мая по 30. Полиция Парижа задержала 45 человек в ходе беспорядков, которые вспыхнули еще до окончания финального матча Лиги чемпионов. Об этом сообщила газета «Фигаро». Правоохранители изъяли около 100 единиц пиротехники. Полицейские прибегали к использованию слезоточивого газа и применяли дубинки для разгона толпы. Ранее глава МВД Франции Лоран Нуньенс заявил, что власти задействуют 22 тысячи правоохранителей для обеспечения безопасности в стране в день финала Лиги чемпионов на фоне возможных беспорядков. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Секс, культ, просвет.
9: Друзья, с вами «Секс, культ, просвет». Как всегда, мы с вами, Лена Караева и я, Вика Никифорова. И я предлагаю сегодня нам всем предаться пороку. Пороку сложному, интересному, очень разнообразному. И тому пороку, который никогда не могла найти, покарать, наказать ни мать наша святая инквизиция, ни наш божественный пресносочный Роскомнадзор. Это такой порок неуловимый. Он называется эскапизм. Эскапизм — это стремление уйти от реальности в некую иную виртуальную реальность. Ну, чаще всего люди уходят в искусство, в творчество. Кто-то уходит в то, что болеет за любимую футбольную команду. Кто-то уходит там в вышивание крестиком. Если вы зайдете на форум, посвященный вышиванию крестиком, там такие кипят баталии. Кто-то уходит в историческое реконструкторство. Кто-то начинает притворяться там феей, да, или вот этими там персонажами «Властелина колец», вот это вот всего, да. Ну, то есть эскапизм имеет необыкновенное количество форм и разновидностей. И сегодня мы с вами будем бурно, публично предаваться этому пороку. Будем обсуждать все то, что, ну, честно скажем, далеко от нашей реальности. Будем говорить про заграницу много, про кино. И начнем с нашей любимой заграницы. Новости такие подоспели, что прошли местные выборы. Выборы на вот таких низовых уровнях, да, города, маленькие городки в Англии и во Франции. В Англии мы увидели, как к власти пришел демократически избранный мэр города Бирмингема. Это один из крупнейших городов Англии. Это сердце промышленной центральной Англии, которая сейчас в упадке находится. И этот мэр там приносил присягу мэрскую в каком-то там тюрбане или чалме, я не разбираюсь, и он практически не мог говорить по-английски. Затем пришел к власти мэр демократически избранный города Брайтона, английского. Это очень красивый город. Вот я там была, я по нему гуляла. Он невероятно исторический. Это вот такой реликт Британской империи еще 18-19 века, когда она была владычицей морей. Роскошная архитектура, море, пляжи, пирс очень красивый. Мэр Брайтона новоявленный тоже практически не мог говорить по-английски. Ну и похожая история в маленьких городах вокруг Парижа. Как я понимаю, в Лионе тоже, по-моему, пришел мэр цветной к власти. Ошибаюсь. Лена качает головой. Прошу прощения, в Лионе не цветной, в Лионе пока белый. Дело в том, что мэры маленьких городков вокруг Парижа, пришедшие к власти, уже успели отметиться скандальным заявлением. Например, один из мэров заявил, что будет во всем поддерживать местных, своих, причем он не причисляет к этим местным именно белых коренных французов. Своими он считает представителей Северной Африки, своих чернокожих братьев, братьев-арабов и так далее. То есть метафора американцев о том, что Европа превращается в некий исламский халифат, она, Лен, как по-твоему, обретает плоть и кровь или по-прежнему остается страшилкой?
10: Значит, я бы тут разделила. Ты дважды произнесла, ну, во всяком случае, так сказать, акцентировала внимание на то, что демократически избранная. Ну, вот такая демократия, ну, так сказать, это воля большинства. Это так, потому что кто-то не пошел голосовать, кто-то решил, что он выше всех этих политических дрязг, и, значит, цокнув каблучками, отправился, я не знаю, на пикник или на прогулку. Люди перепоручили свои судьбы третьим лицам, и они получили то, что они получили. Второй момент, на котором я хотела бы акцентировать внимание. Не так страшен черт, как его малюют. исламизация Европы, она видна американцам, потому что они смотрят на это со стороны. Она для меня абсолютно не очевидна, хотя я там прожила 25 лет. Почему мэры были избраны такие, а не белые и румяные? Потому что белые, румяные французы отказались рожать, поэтому они уступили демографическое лидерство тем, кто во Францию приехал. Белые, румяные французы не пошли на выборы, и люди проголосовали за того, чьи лозунги им ближе. Ну да, я просто не вижу в этом ничего сверхъестественного, если честно. Ни злого умысла, ни заговора, ни вообще каких-то злонамеренностей. Ну, так работает демократия. Вы ее хотели? Вы на нее молились? Ну, значит, вот она на вас посмотрела таким вот взглядом.
9: Ну, точнее выражаясь, так работает не только демократия, так работает замещение населения. Ты абсолютно права. В том же Бирмингеме, в Центральной Англии, в Манчестере, Шеффилде, вот эта вот колыбель промышленной революции, белое население практически уже замещено приехавшими пакистанцами, индийцами, выходцами там из Африки, из разных островов и так далее, разных государств. А мэру Бирмингема действительно нет необходимости говорить на английском языке. Ему на английский нужен, только если ему надо будет поговорить там с кем-нибудь приехавшим в Бирмингем из Каира, допустим, да? А так в своей семье, в своем районе, на районе, да, он будет говорить, конечно, на своем языке, ему английский не нужен. То есть произошло замещение населения, и, честно тебе скажу, мне жалко старую Европу.
10: А мне не жалко старую Европу. Если старая Европа так себя повела, ну, у каждого поступка, у каждого решения и у каждого жизненного выбора имеются те обстоятельства долговременные, кратковременные, которые вот сейчас Европу пожинают. Теперь, что касается мэров. Я вообще не считаю, что если мэр, который избран на пост в Бирмингеме или на пост в нескольких городах, не очень больших, самого бедного департамента Франции, Сены, Сен-Дени, они могут исповедовать любую абсолютно религию, какая им нравится, хоть религию вуду, я не знаю, там, зороастрийство, вот все вот это. Сам пост мэра предполагает умение найти консенсус между разными группами населения. То есть эти люди – прирожденные дипломаты, значит, они умеют договариваться. Что касается того, заместилось население или нет, ну, я не очень понимаю, но вы же этих людей впустили, вы им сказали, вы можете здесь жить, и мы вас примем. Но люди начали рожать детей. А вы-то что, в общем, сидели, били баклуши?
9: Ты знаешь, я в практическом смысле, что думаю, нам тут России можно предпринять, это просто напомнить европейцам, которые недовольны сложившимся положением дел, что Россия открыта, что мы очень заинтересованы при нашем демографическом кризисе в потоке мигрантов квалифицированных, профессиональных, недовольных тем, как обстоят дела в современной Европе. И сейчас, кстати сказать, надо отметить, несмотря на тяжелое положение, на военное положение, в котором мы сейчас живем, границы России открыты для, например, выходцев из Европы, им очень легко сделать к нам электронную визу и приехать, посмотреть, как у нас все. И если они разделяют наши традиционные ценности, а они очень простые традиционные ценности, они объединяют, кстати сказать, представителей вообще всех религий, объединяют их вместе с представителями атеизма, кстати сказать. Если они разделяют эти традиционные ценности, у нас фактически льготный режим для того, чтобы ребята, вам тяжело там у себя, вы чувствуете себя уже угнетенным меньшинством, к власти приходят те, кто вас, очевидно, не хотят. Пожалуйста, ребят, приезжайте к нам. Россия всегда и в 18-м, и в 19 веке была открыта для трудолюбивых, высокопрофессиональных выходцев из Европы. Ехали ли к нам не от хорошей жизни, но они помогали нам строить страну и стали просто, ну, великолепными нашими гражданами. Давайте опять откроемся.
10: Ну, здесь я с тобой абсолютно согласна, то есть батла не будет. Что касается Европы, слушайте, ну, если вы себя ведете так, как ведете, что в прошлом, что в настоящем, то почему вы считаете, что вы не получите за это по башке? Почему вы считаете, что если вы были колонизаторами, если вы издевались над теми, кто сейчас приехал в ту же Францию или в ту же Британию, если вы над ними издевались, или над их дедушками и бабушками, или над их родителями, то почему, в конце концов, вам не прилетит обратка? Ну вот она вам прилетела в таком виде. Вы их не любите? Отлично. Я могу сказать, что когда я работала в европейской медийной компании, могу сказать одно – там работали люди, исповедовавшие ислам, приехавшие там из Нигерии, из Сирии, из Северной Африки и так далее. Они были значительно трудолюбивее европейцев, они были значительно образованнее европейцев, они говорили как минимум на трех, а то и на четырех языках, и у меня с ними, в отличие от белых и румяных европейцев, никогда не было никаких проблем.
9: Вот сто пудов тут батла не будет. Я знаю в той же самой Франции прекрасных, интеллигентных, высокообразованных, просто вот, ну, интеллектуалов, да, трудящихся людей из Северной Африки, чьи еще родители переехали во Францию, и которые сейчас ненавидят орды вот этих пришлых нелегалов, которые разрушают ту Францию, которую эти люди вместе с французами строили много лет, много десятилетий строили. Они все это просто ненавидят. И им тоже, конечно, пожалуйста, друзья, им тоже всем открыто. Вот я говорю всем людям, независимо от их там религии, там, пола, расы, чего угодно, всем людям, которых не устраивает положение дел в современной Европе, элиты ведут Европу к гражданской войне. Это совершенно очевидно. Там внутри, на территории самой Европы. Всем этим людям, мне кажется, Россия должна просто открыть двери и сказать: друзья, давайте, пожалуйста, вы люди не бедные, вы люди профессиональные, покупайте у нас квартиры. Любой иностранец, гуляющий по Невскому проспекту, спрашивает: а сколько вот может стоить квартира окнами, балконом на Невский проспект? Ну и когда говоришь ему цену, человек хватается за голову и говорит: да, да, я переезжаю, дайте две, дайте три. Ребят, это абсолютно серьезная альтернатива. Россия такой ковчег, который всех нормальных людей, повторюсь, независимо от религии, независимо от расы, готовы спасать, потому что очень много людей в Европе недовольных тем, что происходит. Я бы тут защитила, Лен, простых людей. Они ничего не могли поделать с этим замещением населения, с этим нашествием нелегалов. Оно было организовано сверху. Им запрещалось об этом говорить. Ты сама прекрасно это знаешь, проработав Евроньюз. Запрещалось об этом говорить.
10: Но подожди секунду. Они голосовали за тех, кто голосовал за принятие и так далее. Они же голосовали. Тут все абсолютно демократически. Господа, дамы, джентльмены, месье, там, мадамы, кто угодно. Вы голосовали за эту власть. Это вы же нам махали, значит, вот этим самым жупелом и кричали: каждый народ заслуживает своего правительства. Но вот вы это и заслужили. Окей, поздняк метаться.
9: Я в любом случае очень хорошо теперь понимаю, почему ты на самом деле уехала из Франции, потому что за 25 лет, согласись, эта страна стала совсем другой. Она изменилась...

0: поводу кипа и еврейской общины во Франции хочу сказать, что евреев-то гестапо сдавали вовсе не арабы и вовсе не выходцы из Северной Африки, а их сдавали белые румяные французы, коллеги, консьержи, прохожие, булочники и так далее. Франция потеряла 75 тысяч еврейского населения. Это самая пострадавшая после Германии, после Польши страна. Причем белые румяные французы подписывали, как вам сказать, ну это даже страшно сказать, какие-то вот квоты на то, чтобы депортировать евреев. И если гитлеровцы всего лишь их спускали, то французы сознательно снижали возраст. И если гитлеровцы, нацисты говорили, что от 12 лет и выше детей надо депортировать, то французы писали не 12, а 2 года. Поэтому, товарищи, к французам, белым и румянам, этническим, каким угодно, очень большие вопросы по поводу ксенофобии.
1: Ты мне напомнила о воспоминаниях русского эмигранта какого-то. Я читала описание стадиона в Париже во время Второй мировой войны, на который согнали вот несчастных еврейских женщин, детей, там, стариков. И они там под палящей жарой, под палящим солнцем сидели, потом их, значит, увезли в какие-то концлагеря. Ребята, это творилось в Париже. Вот представьте себе, да, там Мулен Руж, ля-ля-ля, опера Гарнье, вот это вот все. Вот это вот там творилось. Надо это не забывать. Но о чем я сейчас подумала? Всякий раз, Лен, когда мы с тобой разговариваем про такие острые темы, политические, типа миграции, там, замещение населения, я прям чувствую, как в воздухе повисает стресс. Я вижу, как ты напрягаешься. Потому что, ну, политическая журналистика – дело такое, конечно, стрессовое. Как ты со стрессом борешься? Вот какие у тебя есть лайфхаки, если есть?
0: У меня есть лайфхаки. Во-первых, товарищи, много хожу пешком. Вот я взяла пример с Вики, она для меня ролевая модель. Я непрерывно хожу пешком. Вика посмотрела на мою обувь. Я в сапогах, потому что сегодня прохладно, на низком каблуке. Потому что я планирую после вот нашей программы прогуляться по вечерней замечательной субботней майской Москве.
1: Друзья, я свидетельствую, Лена перестала носить высокие каблуки и шпильки. Приехав в Москву, она стала ходить на плоской подошве, и я вижу, что она прям ходит.
0: Я хожу, брожу, обожаю это дело, ну и потом спорт. Вы знаете, вообще, я хочу сказать, что наше либидо, это либидо, я не знаю, как
1: правильно. Либидо.
0: Либидо, да, как угодно. Это на самом деле не только сексуальное желание, это в принципе желание. А желать можно только тогда, когда у вас организм переполнен эндорфинами. Ничего лучше, чем физические активности, не снимает стресс и не дает как бы энергию движения. Вот у меня пожелание, двигайтесь больше, а еще с утяжелителями на ногах.
1: Это как? Это что-то такое наклеивается?
0: А ты знаешь, это такие специальные манжетки, которые стоят 3,5 копейки, продаются на маркетплейсах, спортивных магазинах и так далее. Ты с помощью велкро, знаете, вот такой цеплялки, значит, их цепляешь к ногам и ходишь. И все, причем они разного веса. Там я ношу, по-моему, там 250 граммов, да, на каждую щиколотку, а есть типа килограмм. То есть, в принципе, зависит от.
1: Отличная вещь. Это как Пушкин ходил с утяжеленной такой дубинкой, палкой такой тяжеленной, да, руку тренировал для стрельбы. Или как наши юродивы в веригах ходили. Мне очень нравится, Лен, вот твой здоровый подход, да. Я не люблю, когда начинают говорить про борьбу со стрессом, и сразу начинаются таблетки, эти антидепрессанты, психотерапевты. Я считаю, все лишнее. У нас есть как бы запас организма, да, и там есть ресурс, в том числе и борьбы со стрессом, к которому мы должны просто прокопать свой путь, ну, найти вот, где он там находится. Он есть у нас, на самом деле, внутри нас. И вот, когда я думала на эту тему, у меня странное такое возникло ощущение, что для меня прекрасным средством борьбы со стрессом является просто журналистика. Вот я ее люблю. Вот когда у меня на личном фронте какие-то неполадки, прям какие-то совсем тяжелые моменты происходят, и я сажусь и начинаю писать очередную статью, и я как будто ухожу, знаешь, в свой такой информационный кокон. Мне там хорошо, мне уютно там, и, ну, серьезные вещи, проблемы, о которых я пишу, все равно, мне кажется, чем-то таким ненастоящим, я пишу о них как писатель, и это помогает мне бороться со стрессом.
0: Ну, работа вообще благотворно влияет абсолютно на все, как известно, безделье мать всех пороков. Ну, понятно,
1: согласна,
0: да, так сказать, вот если вы ничего не делаете, и лежите на диване и клацаете по клаве, значит, пиша какие-то очередные хейтерские комментарии, вы, так сказать, погружаетесь вот в эту пучину, ада, тревоги и всего прочего. Ходить на улицу. Слушайте, сегодня последняя майская суббота. Ну, отметьте ее ударным маршем, в смысле ходьбой, ну, хотя бы на 1,5 километра. Вернетесь домой огурчиком, выпьете травяной чаечек, закусите чипсами из яблок, которые я теперь готовлю собственноручно, и вам мир покажется раем и Эдемом.
1: А я правильно понимаю, что вот ты же была автомобилисткой во Франции, ты все время водила машину, да? А в Москве ты

0: ты пользуешься общественным транспортом и больше ходишь. И вот как, по-твоему, это для душевного состояния лучше, хуже или безразлично?
1: Нет, конечно, это лучше. Но у меня была техническая невозможность не ездить на автомобиле, потому что мне нужно было отвозить сына в школу, в колледж, в лицей. Во Франции нет доставки, как вы знаете. Или она есть, но вы покупаете сегодня, а привозят вам через 5 дней.
0: И за дополнительные деньги большие.
1: Ну, ты знаешь, практически я этим не пользовалась. Но в любом случае большой магазин вот такой, там не существует вот этих в шаговой доступности. А если и существует, то там стоит все в 5 раз дороже, чем в обычном супермаркете. Поэтому, конечно, необходимость была после работы заехать в супермаркет, просто купить элементарной еды. Поэтому машина для того, чтобы доехать до спорта, машина для того, чтобы забрать ребенка. Сейчас, поскольку я, так сказать, там выполнила свои материнские, семейные и прочие, так сказать, обязательства, конечно, я пользуюсь общественным транспортом, блистателем.
0: Да, скажи, для психики приятно сидеть где-нибудь в трамвае шикарном или в автобусе, смотреть в окно и ехать. Тебя везут. Реально очень приятно.
1: Никакой ответственности, только удовольствие.
0: Согласна с тобой полностью. Я тоже вот от машины несколько лет назад отказалась. По той же самой причине. Дети выросли, папа ушел из жизни, некого стало возить, собственно говоря. И прям с огромным удовольствием нахаживаю лишние километры и езжу. Еще я очень люблю, спасаясь от стресса, читать. Просто вот классическую хорошую литературу. Биографии люблю, книжки по истории. Просто какие-то классические романы перечитываю. Сейчас вот сидела, перечитывала одновременно «Анну Каренину» Толстого и роман Золя «Нана». Даже вот подумала, какое сходство. Два романа вышли практически одновременно. Обе про женщин, которые стали изгоями общества. Попробуйте вот так сделать. Взять там, например, 2 классических романа, вышедших примерно в одно и то же время, и посмотреть, какие там есть параллели. Я нашла очень интересные параллели между Анной Карениной и романом «Нана». Хотя, казалось бы, там все на противоположностях построено. Нет, там очень много есть сходства такого тайного, интересного. Вот это вот мое хобби, смотреть, вот искать какие-то сходства, да?
1: Слушай, нужно обсудить, потому что я очень люблю Золя. Он вообще очень хороший, Золя. Он прекрасный писатель.
0: Он великий писатель.
1: Он прекрасный писатель. И то, как он описывал социальный мир Франции, по-моему, так не описывал никто. Потому что Гюго все-таки он был более таким романтическим и более морализаторским.
0: Согласна.
1: Да, поэтому, так сказать, вношу предложение, Вика, давай обсудим параллели между Анной Карениной и Нана.
0: Давайте, прям отличная идея.
1: Под названием «Дамское счастье».
0: Да-да, это еще один роман Золя, я тоже очень люблю. Давайте, да, читать, давайте обсуждать. Я вижу сейчас много таких офлайн активитис, да, когда люди не просто читают книги, а собираются в библиотеках, в книжных клубах их обсуждать. То есть все, что не связано с голубыми экранами, все, что не связано с токсичной информацией, с токсичными новостями, отовсюду льющимися. Вот эскапизм, о котором я начала говорить. Но, повторюсь, почему вот я полюбила журналистику как средство ухода от стресса. Я помню, что я пришла в политическую журналистику в очень трудный период своей жизни. У меня в это время смертельно болел мой папа. И я много времени проводила, ухаживая за ним, и читала политические новости. И в какой-то момент подумала, а может быть, мне писать об этом? Написала в интернет-издание «Взгляд», и, как ни странно, они согласились с тем, чтобы я им писала. И первый же мой репортаж был, они дали мне тему, которая никого не интересовала. Как англичане проголосуют по вопросу Брекзита. А оказалось, что они проголосовали положительно. Я до сих пор помню, я 10 лет назад писала эту статью, и я прям волновалась за англичан, и получился отличный текст. И так вот я нашла себя, борясь со стрессом, с горем.
1: Ну, видишь, я тебе завидую. Я не могу сказать, что я как-то расслабляюсь или переключаю внимание, когда я пишу. У меня кайф наступает не в процессе написания, вот должен пройти час после этого, и я возвращаюсь, я перечитываю текст, который я отправила в редакцию, и он мне может нравиться, я могу находить его там чудовищным, но это зависит от, да, точки зрения. Чаще всего мне мои тексты не нравятся, кстати.
0: Ленины тексты очень хорошие, это я для аудитории поясняю.
1: Ну, так сказать, у меня есть, да, мне нравятся мир Викины тексты, тексты нашего потрясающего коллеги Пети Акопова, которым я просто, потому что они очень концептуальны. У меня тексты, они такие, написаны кишками женскими, так сказать, и какими-то, не головы, короче говоря. Поэтому нет, здесь я ничего не могу сказать, но я обожаю, обожаю, обожаю мою московскую жизнь. Вообще, жизнь в России. Вы даже не представляете, какое счастье испытываю я ежедневно, когда я говорю на родном языке. Наши слушатели не могут этого оценить. Я 25 лет жила в иноязычной среде. Счастье слышать и говорить по-русски, оно наполняет меня все мое время бодрствования.
0: А ты не стала билингвом, что называется?
1: Я стала билингвом. Вот, например, вчера я гуляла с собакой и...
0: Говорила с ней по-французски?
1: Нет-нет, какой-то мужчина гулял, и он разговаривал со своей маленькой дочкой на французском. И я к нему обратилась, я говорю, вы говорите по-французски? Он говорит, я француз. Значит, он откуда-то с севера, из Пикардии. И мы с ним прекрасно говорили. То есть у меня нет никаких проблем. Я очень легко переключаюсь на другой язык. Но все равно я себя чувствую, тем не менее, иностранкой, говорящей на французском языке. А русский язык – это мамин язык, понимаете? Папин язык, бабушкин, дедушкин. Это совершенно другая категория на самом деле.
0: Ты меня на мысль навела. Еще одно прекрасное средство борьбы со стрессом – что-нибудь новое изучать. Например, изучать языки. Я вот год назад подтянула так прилично свой французский. Раньше я могла только там читать, там несколько фраз написать. А сейчас я уже так постепенно говорю на нем. И когда я путешествовала по Китаю, я зацеплялась языками с французами. И прям весьма бойко вот «parler français» я это вот делала. И я как раз испытывала просто наслаждение от этого, потому что, когда я говорю на иностранном языке, тем более на том, который недавно изучила, я чувствую, что я перевоплощаюсь в новую личность, что это не я, как бы, а вот, ну, как актриса играет роль какую-то. Мне это ужасно нравится, когда это в небольших дозах, это прекрасно. Я привыкла перевоплощаться в англоговорящую персону. Но вот было так интересно перевоплотиться во франкоговорящую. Вот очень всем рекомендую, друзья, прекрасное средство как бы и саморазвития, и эскапизма нашего прекрасного. Изучить какой-то иностранный язык, вот который вы любите. Пускай он даже вам особо не нужен. Какой-нибудь итальянский, испанский, они прекрасно звучат. Будете фильмы смотреть на этом языке. Скажи, по-моему, это интересная тема.
1: У нас есть привилегия у всех русскоязычных, потому что фонетически русский язык богаче любого европейского языка, потому что во Франции нет звука «ха», у испанцев нет звука «з», ну и так далее и тому подобное. Поэтому наша глотка с рождения, еще с утробы матери, точнее, приспособлена к фонетике практически любого языка на планете. Настолько у нас развиты вот эти голосовые связки. Поэтому, собственно, блестящая школа перевода оттуда, блестящая школа синхронистов – это оттуда. У всего есть рациональное объяснение, поэтому пользуйтесь привилегией русскоязычных людей.
0: Моя дочка внезапно заговорила на китайском. Ну, как внезапно? После полугода изучения. И что потрясающе, вот эти вот тона ей даются, и китайцы понимают, что она говорит. Это совершенно невероятно. Друзья, учитесь. Друзья, развлекайтесь. Ходите на прогулки, гуляйте с родными, с близкими. В одиночестве гуляйте, думайте свои мысли. Иногда новости идут на нас таким тяжелым потоком, от которого надо скрыться в убежище под названием эскапизм. И мы, всех с Культпросвете, всегда готовы вам это убежище предоставить. Мы сейчас уйдем на 2-3 минуты. Не переключайтесь, пожалуйста, мы вернемся и будем обсуждать кино, вино, домино и разные женские и мужские штучки.

знать за 90 секунд. Споры о том, нужно ли засыпать в полной тишине и почему для некоторых людей эта стандартная опция неприемлема, идут до сих пор. Распространенная точка зрения гласит, звуковые волны попадают в мозг через ухо в виде электрических сигналов. Тело реагирует на них даже во сне, выделяя гормоны стресса. И это делает сон поверхностным, мешая релаксации и восстановлению. Но есть противоположное мнение, и оно не менее аргументировано. Для значительной части людей тишина не сигнал покоя. Напротив, признак тревоги. И этому есть нейрофизиологическое и психологическое объяснение. Наш мозг автоматически сканирует опасность. При полном безмолвии он не получает привычных фоновых сигналов окружающей среды и усиливает внутренний контроль. Человек ловит шорохи, его внимание разворачивается внутрь, он прислушивается к сердцебиению, шуму в ушах, дыханию. Обостряется мыслительный процесс, накатывают воспоминания, начинается анализ планов. Включается эволюционная система наблюдения, направленная на выживание вида. Именно поэтому для многих шум дождя, звуки автомобильного движения или радио, гул кондиционера – непременные условия для хорошего сна.

0: Секс, культ, просвет.
1: С вами вновь «Секс, культ, просвет». Продолжаем нашу передачу. Обсуждаем кино, вино и домино, как договаривались. Вот посмотрели с Леной в разное время, но посмотрели «Дьявол носит Прада 2». 20 лет прошло после выхода первой версии этого фильма. Видим опять Энн Хэтэуэй. За 20 лет она стала еще красивее, мне кажется. Видел Мэрил Стрип. Все вот эти красивые гламурные костюмы, вот кутюр, модные показы. Я сходила, мне понравилось. Вот типичное летнее кинцо такое. Вот кинцо, винцо и доминцо. Но Лена говорит, кошмар, ужас, шипит. Лена, шипи, вперед.
2: Ну да, это действительно за гранью добра и зла, как кино, потому что там разваливается сценарий, просто он разваливается. Потрясающая, великая актриса Мэрил Стрип. Там просто вешалка для того, чтобы показать вот эти потрясающие костюмы, сплошной product placement, значит, вы хотите такую марку, сякую марку, такой бренд. Это на самом деле фильм, такая хорошая мина при очень плохой игре. Индустрия моды сейчас переживает колоссальный спад. Бутики, вот эти все Шанели, Шманели, номер 5, номер 25, Гуччи, Шмуччи, это все закрывается. Причем это закрывается не разово и где-то там. Это закрывается пачками. Например, там у Гуччи, по-моему, закрылось 130 бутиков. Ну, и корнеров, да? А корнер – это, он как маленький киоск в каком-то большом магазине. Почему? Потому что люди не покупают. А почему они не покупают? Потому что у них нет денег. А еще почему они не покупают? А потому что Китай, китайцы и китаянки, которые были на протяжении последних лет 15 минимум главными потребителями евро и американского люкса, они свои марки вырастили, они импортозаместились. И у них есть свои роскошные люксовые бренды, и они, как патриоты абсолютные, покупают это все свое. Европейцы и американцы, ну, американцы в меньшей степени, но европейцы оказались, ну, в такой заднице, я прошу прощения, Роскомнадзор, что мама не горюй. И вот выходит этот фильм, который на самом деле выглядит как макияж на трупе.
1: Господи, ну ты такая серьезная, ну я не знаю. Энн Хэтэуэй красивая актриса, носит красивое платье. Мэрил Стрип великолепна, как ты сказала. Там вообще много каких-то симпатичных лиц все время на заднем плане. Мы с тобой все время ругаем Голливуд, что вот у них повесточка, и они каких-то, извиняюсь, просто уродов и уродин приглашают. А тут, наконец-то, приятные лица. Я поражаюсь, как вот Мэрил Стрип, она 20 лет постарела, но она выглядит лучше, чем 20 лет назад. Я не понимаю, как это возможно. Причем я вижу ее морщины, я вижу, что она, если делала пластику, то так деликатно достаточно, без каких-то там адских вторжений. Ну, не знаю, мне просто приятно это смотреть. Я без каких-то глубоких мыслей просто так тупо смотрю. О, бантики, о, туфельки. А кризис там показан. Там героиня Мэрил Стрип, она же как летит теперь на модный показ? В эконом-классе, да, ей там не дают шампанского. Если ей надо выйти в туалет, она будет продираться по коленям своих соседей. Но она же любит свою профессию. А потом, ну вот, журналистика. Они же обе любят журналистику. Разве это не мило?
2: Нет, это не мило, потому что они обе на самом деле внедряют мысль, которая не имеет никакого отношения к действительности. Я предпочитаю жить, в общем, в реальном мире. Реальный мир следующий. Высокая мода, низкая, какая год. Ну, в общем, роскошная мода, которая вот, которой мы говорим, о боже, как это потрясающе, вот эти все красные дорожки и так далее, она умерла. Она сейчас находится в состоянии клинической смерти на аппарате искусственной вентиляции легких. Этот аппарат имеет имя и фамилию. Это Джефф Безос. Это миллиардер, самый богатый или один из самых богатых людей планеты. Вот он, собственно, спонсирует всю модную индустрию. Как он ее спонсирует? Он покупает для своей нынешней пассии-жены Лоренс Санчес Безос, Безос Санчес, модные журналы, которые, например, возглавляла прототип героини вот Миранды Пристли, Ан Винтур, да, вот он готовится ей купить Вог. Почему? Потому что у Вога очень тяжелая финансовая ситуация, потому что Вог – это дорогое удовольствие, и реклама не покрывает затрат на публикации. Как тебе такое, Вика Никифорова?
1: Ну, как раз вот эта коллизия, это в фильме хорошо отражена. Там тоже действует какой-то олигарх, который своей жене или там любовнице как раз собирается купить вот этот вот глянцевый журнал, где работает женщина, списанная с Ан Винтур. Сама по себе Ан Винтур совершенно отвратительная особа, она принадлежит и к семье. Вот это типичная такая вот представительница тех глобалистских элит, которые, в принципе, сейчас вот занимаются разрушением миропорядка, собственно, поджигают войны, вот делают все гадости на внешнеполитическом фронте, какие только можно сделать. Ну, гадостно, что я буду злорадно смотреть, как Джефф Безос со своей женой вышвырнут ее из Vogue, и пусть она сидит, знаешь, вот с этим картонным стаканчиком у нью-йоркской подземки, и пускай просит себе милостыню на жизнь, я только порадуюсь, честно говоря.
2: Ну, на самом деле, Конвентур можно предъявить массу претензий, потому что, собственно, она ведь вдвинула вот эту самую уродливую моду, она выдвинула вот этот самый бодипозитив. Вот это все она, чтобы было понятно. И она ни разу не поместила на обложку, и это на самом деле политическое заявление, например, такую красотку, как жену Трампа, Меланию Трамп. Она сделала для Мелании исключение только тогда, когда она выходила замуж за Трампа, но тогда Трамп не был политиком, он был просто девелопером. А так, хотя есть негласная традиция, что первые леди всегда собой украшают одну, а то и две обложки вот этого, значит, замечательного издания.
1: Честно говоря, на Меланию тоже глубоко наплевать. Погуглите семью Ан Винтур. Насколько я понимаю, брат ее занимается политической журналистикой. Это просто самая фекальная журналистика, какая только может быть. Отвратительная пропаганда совершенно, антирусская, русофобская. То есть сама эта семейка, да, дрянная абсолютно. Но то, что вот они делают в качестве своей витрины, да ну, господи, ну, по-моему, посмотреть под какой-то летний коктейльчик, это, ну, забавно. Что касается сценарных недочетов, конечно, Лен, их там вагон и маленькая тележка.
2: Но если за очень бы... большие деньги.
1: Но если бы ты, как я, посмотрела бы пятый сезон сериала «Пацаны» и увидела бы, к чему он скатился и к чему он пришел, я постараюсь не спойлерить. Но это было такое разочарование. Я вчера буквально досматривала этот пятый сезон «Проклятый». Все знают, поклонники этого сериала, что стартовал-то сериал «Пацаны» великолепно. Первый сезон был просто крышесносным, второй сезон был очень хорошим. К пятому сезону они скатились в такой бессмысленный бред, что это просто невозможно смотреть. Я смотрела на ускоренной перемотке, стараясь не вникать. А у меня столько вопросов именно к сценаристам накопилось. Причем чем ближе был финал, тем бессмысленнее становилось все действо. После этого, знаешь, уже «Дьявол носит Прада», ну, как бы, ну и ладно, ну ничего, там, по крайней мере, хоть на бантике можно посмотреть и как-то отвлечься. Со сценарием вообще сейчас большая проблема в кинематографе.
2: Ну, я могу сказать одно. Я посмотрела «Дьявол носит Прада», а потом у меня, поскольку фоном работал телевизор, я что-то делала на кухне, и я просто ткнула на переключение программы, я попала на «Пять вечеров». И вы знаете, рана, которая, ну, по вкусу, по всему, по цинизму, ну, по всему, она была зарубцована после 5 минут просмотра. Когда я увидела Людмилу Марковну Гурченко, которая стоит в дверях и смотрит на героя главного, которого сыграл Станислав Любши. И она говорит: «Ты вернулся?» И вот в этих двух словах вся любовь, все желание, вся тоска, все счастье, которое испытывает русская женщина, которая дождалась своего любимого. И он на нее так смотрит, и крупный план Любшина, и у него глаза, и чуть-чуть уголок губы дергается. И мы понимаем, что он ее безумно любит, и он ее безумно хочет. И это все черно-белое, скудный быт. Понимаете? И вот это кино. А то, что «Дьявол носит Прада», это как-то веселые картинки, Вика.
1: Веселые картинки, соглашусь. Мне вот эта вот советская депрессивная чернуха, там есть большой момент депрессивной чернухи в «Пяти вечерах». Мне она всегда была против шерсти, и когда, наконец, в моей юности стали появляться какие-то американские фильмы, я их возлюбила всей душой, причем даже совсем простенькие, потому что именно они несли вот этот заряд позитива. Я помню, как всей страной мы смотрели «Секс в большом городе». Я думаю, тебе он нравился, Лен.
2: Это единственный сериал, который я смотрела.
1: Это были супер веселые картинки. Да, в них было лжи, фальши, просто выше крыши. Уже тогда даже люди, которые там... Ну, я ездила все время за границу, я знала, как реально обстоит жизнь. Как реально живут журналистки и выживают в Нью-Йорке. Там все очень тяжело, и все совсем не так. И несмотря на это, все равно нам нравилось это смотреть. Мы понимали, что это сказка, что это вот наш вариант эскапизма, и мы уходили в эту сказку с головой. Каким-то девушкам это свернуло мозги. Они подумали, что ой, сейчас я стану вот этой вот героиней в газовой юбке и буду ходить там по Нью-Йорку. Они уехали, и судьба их с тех пор невнятна. Большинство это мозги не свернуло. Мы понимали, что это сказка, да, что мы занимаемся этим, что мы смотрим это, чтобы просто уйти от нашей реальности, которая порой бывает тяжелой, невыносимой. Вот мы это все смотрели. Ну, такие же сказки должны существовать. Вот «Дьявол носит Прада» такую же роль в современной сказке играет. Просто надо понимать, что да, к реальности это не имеет отношения. Не может Миранда Присли со своей зарплатой редактора в глянцевом журнале снять себе квартиру в центре Нью-Йорка, которая стоит, ну, там, минимум 7 тысяч долларов за месяц аренды, да? Ну, нет у нее таких денег на самом деле. Но тем не менее она там снимает, да, ей даже какой-то бойфренд находит с этим взглядом побитой собаки. Это все вранье. Ну, классное, складное, симпатичное вранье. Почему бы нет?
2: Ну, я не знаю, значит, по поводу депрессивности советского кино, я с тобой, конечно, здесь абсолютно не соглашусь, потому что, во-первых, даже сами «Пять вечеров», они абсолютно оптимистическая картина, и особенно в финале. А что касается депрессивности, ну, дорогая моя, французское кино бесконечно было депрессивным, просто бесконечно, там всех убивали.
1: «Высокий блондин в желтом ботинке», особенно очень депрессивное кино. Там, ну, был там целый тоже... пласт великих комедий.
2: Да, ну, комедии были, у нас комедии были. А что касается американского кино, просто американский нуар, это такая депрессуха, что мама не горюй, особенно фильм с Генри Фондой «Грозди гнева», там просто ад. А еще были «Загнанных лошадей пристреливают», не правда ли? Короче говоря, американский кинематограф великий, несомненно, он весь депрессивен.
1: А сама смотрела «Секс в большом городе». Ну, нравилось.
2: А я смотрела «Секс в большом городе», потому что у меня были тогда колоссальные трудности в личной жизни. Я пыталась ответить себе на вопрос, а почему же они вот у меня все такие большие, все такие одинаковые. Потом я поняла, что дураки они все. Закинула чепец за мельницу и начала жить свое удовольствие. В этом смысле, конечно, сериал мне помог. А еще, конечно, там Вика не любит Барышникова, но я считаю, что весь кусок отношений Кэрри вот с ее русским бойфрендом выписан лучше всего. Я уж не знаю, в чем там заслуга самой Сары Джессики Паркер, которая сыграла роль главной героини и которая была исполнительным продюсером, но эта линия мне нравится больше всего, и когда там особенно читают Бродского.
1: Барышников был красивым мужчиной и хорошим танцором, но сейчас надо отметить, он ведет себя как последний негодяй, спонсируя ВСУ, на каждой публичной площадке проклиная Россию, призывая ленд-бомбы на наши с тобой головы. Поэтому я, кстати, не понимаю, его, наверное, нельзя сделать на агентом, он, наверное, не гражданин уже России.
2: Он же не гражданин
1: Короче,
2: России.
1: Короче, он сейчас ведет себя как последний подонок, и мы даже его вспоминать не будем. Он себя просто вычеркнул из народной памяти.
2: Он сошел с ума и постарел.
1: Был когда-то хорошим танцором, на самом деле. Не знаю, по-моему, такие сказочные фильмы в огромном дефиците сейчас, даже в Америке. Может быть, пусть они останутся все-таки, не будем уж их совсем клеймить.
2: Ты знаешь что, я на самом деле за то, чтобы мне показывали, ой, ну были же прелестные американские фильмы о простых людях. Ну,
1: «Крамер против Крамера», например.
2: Например, да. Были же прекрасные фильмы, комедии с Мишель Пфайффер, которые мне безумно нравятся, называются «Близко к сердцу». Были же фильмы вот не про этот ад гламурный, где вообще ничего нет соответствующего. Просто даже бровь Мэрил Стрип лежит фальшиво.
1: Пластиковая, согласна. Есть момент такой пластиковости. Мы с тобой говорили про кино. Я вспомнила, что когда я была практикующим кинокритиком, ездила на кинофестивали, а там вот, например, на Каннском фестивале надо было смотреть, ну, где-то 5-6 фильмов в день. Значит, первый показ в 9 утра, последний показ начинался в полночь. И еще в промежутках надо было успеть написать статью. И я помню, в то время у меня еще не было ноутбука, да, и я писала от руки, и это посылала по факсу в редакцию, а в редакцию уже это все расшифровывали, мой почерк, и перепечатывали. И я тогда взяла привычку спать на кинопросмотрах. Вот «На дьявол носит Прада 2» я тоже, честно говоря, минут 15-20 очень хорошо так оттянула. Но ты рассказала мне поразительную вещь и заставила меня заинтересоваться. Оказывается, в России появился тренд на сонный туризм. Я не понимаю, что это такое? Расскажи, пожалуйста.
2: Сонный туризм, который рассчитан на людей с довольно высоким уровнем доходов, заключается в том, что вы на неделю или на две, или на 10 дней, или на 5 дней, неважно, приезжаете на некий ретрит, это, значит, отдаленный какой-то отель, который полностью звука, света и прочее изолирован, принимаете душ, надеваете маску для сна на глаза, и спите. Вот столько, сколько вам хочется. Потому что люди, которые чаще всего страдают бессонницей, то есть стрессом, это люди, которые много работают. Утомление, которое не снимается физическими нагрузками, помните, мы говорили в первой части, так что переслушайте ее. Если оно не снимается физическими нагрузками и упражнениями, имеет тенденцию аккумулироваться. А когда оно аккумулируется, повышается тревога. Когда повышается тревога, возникают полудепрессивные состояния и состояние выгорания, и вы не можете спать. Организм бунтует, это первый и самый верный путь к самым тяжелым заболеваниям, поэтому наши туроператоры, молодцы, кстати, нужно вам тут поставить пятерку, ухватили эту волну, встали на ее гребень и теперь предлагают сонные туры любой длительности, любого комфорта с детоксом, без детокса, индивидуально, вдвоем, как угодно. Короче, приезжайте и спите.
1: Друзья, у меня тут же появился лайфхак, потому что я фанат всяких скидок, удешевлений. Вот всю жизнь как-то у меня вот спортом было что-то такое покупать на распродаже, более какие-то удешевленные варианты чего-то искать. Короче, лайфхак. Берете на работе отпуск. Получаете отпускные, покупаете маску для сна, халат, подушку покупаете правильную. Там некоторые ее как-то гречневой шелухой набивают, не знаю, там какие-то сложные. В общем, выбираете прям так, сознанием дело подушку. Приходите с этой подушкой в свою спальню, закрываетесь на замок, закрываете вот эти вот свои blackout шторы, которые вот перекрывают солнечный свет, проветриваете комнату, ложитесь в горизонтальное положение, строго горизонтальное положение такое принимаете, под голову кладете подушку с гречневой шелухой и спите прям как не в себя, отключив все там мобильники, ноутбуки и так далее. Прям спите 12 часов, 14 часов подряд. Как в этом анекдоте, почему мужчины более волевые, чем женщины? Женщина полежит 5 минут на диване и вскакивает, бежит посуду мыть. А мужчина как лег на диван, так он прям лежит и лежит, сутки может лежать. Так и вы, друзья. И значит, вы сутки спите, и это абсолютно вам выходит бесплатно, а на оставшиеся отпускные вы, значит, там, наверное, пропускаете бокал шампанского и опять ложитесь досыпать. Лен, зачем куда-то ехать? Все есть вот у тебя под руками, твоя кровать, твоя подушка.
2: Ну, во-первых, не у всех, наверное, дома есть шторы blackout.
1: Это можно купить за копейки на любой онлайн-платформе.
2: Окей, значит, вот вам еще один лайфхак от Вики. Не у всех есть шумоизоляция. Я думаю, в квартире.
1: Беруши, наушники специальные с шумоподавлением.
2: Это втыкалки, я с ними сплю. Это такие конусы, которые ты вставляешь в свои прекрасные ушки и спишь.
1: Ну, разные есть. Есть конусы, а есть и наушники с шумоподавлением. Да. Туда можно музыку для медитации запустить или прям музыку для сна.
2: Ой, какая красота. Значит, я еще до этого не доходила, потому что я тьфу-тьфу-тьфу сплю прилично.
1: То есть я о чем? Ну, нету уж прям такой горящей необходимости выкладывать по несколько сот тысяч рублей за вот этот странный сон в чужом отеле. Кстати сказать, вот тут по-разному. Например, я гостиницы очень люблю. Я в них высыпаюсь, я хорошо себя чувствую, меня не раздражает шум соседей, даже если есть шум. А некоторые люди не любят спать на новом месте. Им в гостиницах вообще на новом месте некомфортно. Они воспринимают гостиницу как больницу. Но что я хочу рассказать вот из своего опыта. Я очень люблю путешествовать активно. То есть теоретически мне вот этот вот вид отдыха должен быть неприятен. Потому что я люблю вот как можно больше осмотреть. Там, я помню, умудрилась по молодости всю Испанию проехать от Барселоны там, через Кордову, Гранаду, до Севилью на юг за 5, по-моему, дней и вернуться обратно во Францию. Но что с возрастом меняется? Конечно, быстрее устаешь. И я вот тут себя в Китае на чем поймала? У меня был большой двухнедельный отпуск, большая двухнедельная поездка по Китаю. И в какой-то момент, в середине, значит, этих переездов, я чувствую, что заболеваю прям серьезно. Очевидно, переутомление пошло. И я приехала в город Чэнду, прекрасный китайский город Чэнду, ничего не имею против. Заселилась прям там в шикарный отель с этими высокими панорамными окнами, большой номер, гигантская эта кинг-сайз кровать. И чувствую, что я прям болею, умираю. Какой-то или вирус, или переутомление, или, скорее всего, комбо. Вот когда на переутомление ложится вирус. И я в городе Чэнду провела 3 дня, практически не выходя из своего прекрасного номера. Заказывала в номер еду, пила зеленый чай литрами, воду пила, прям вот мы говорили, да, как здоровье поддерживать. Пила парацетамол, смотрела в это окно. Спала, как не все. Лена, наверное, часов по 16 спала. И через 3 дня я вот как эта спящая красавица проснулась здоровая, свежая, готовая к дальнейшим приключениям и подумала, что вот если действительно такие мощные поездки, когда вы, друзья, прям упахиваетесь. Я знаю людей, которые вот прям по музеям, по достопримечательностям с рассвета до заката, как ненормальные. Наверное, в больших поездках надо делать действительно такой вот перерыв на 2-3 дня, ну хотя бы на 1 день, просто проводить его в горизонтальном положении в отеле, никуда не выходя, пить воду, чай, отдыхать и спать. Да, наверное, это нужно как вот такой отдых полезный.
2: На самом деле, вот все то время, что я жила во Франции, у меня были проблемы со сном. И в связи с этим у меня были выпадания то в выгорание, то в депрессию. Это поразительная история, что хотя в Москве у меня жизнь, ну, она тоже напряженная и тоже полно стресса, но я тут фантастически хорошо сплю, и поэтому у меня нет ничего депрессивного. А Вика, в общем, знает, потому что периодически там я была в таких состояниях, что даже у меня язык замирал. Я, так сказать, с большим трудом подбирала слова. Поэтому спите там, где вам нравится. нравится спать. Но спите обязательно. И спите столько, сколько хотите. Не думайте о том, что у вас не мытая посуда, не гуленное там животное, не убранное кошачий лоток, не кормленные дети и голодный муж. Не думайте ни о чем. Просто спите, спите, спите. Мы, женщины, очень нуждаемся вот в таком отдыхе. Мужчины в этом смысле покрепче, они могут спать недолго. А женщинам нужно спать долго. Главная проблема в моих отношениях с разными мужчинами заключалась в том, что они 5 часов прикорнут.
1: И в 6 утра они вскакивают.
2: Абсолютно.
1: Я понимаю тебя, Лен.
2: Я готова была в этот момент их просто убить. Они начинают петь, танцевать, я не знаю, там, пить чай.
1: Они начинают тебя дергать и говорить, погулять, пойдем гулять, как
2: да.
1: собачка, которая...
2: Ты хочешь? Я приготовил завтрак, там, например, да? так сказать, да. А я еще очень хочу спать. И в 8 утра как раз вот мне еще пару часов как минимум. И вечером та же самая картина. Он как огурец, а я клюю носом. Поэтому, женщины, я сейчас обращаюсь к вам, девочки, девушки, кто угодно, спите столько, сколько вам хочется. Не испытывайте никаких комплексов вины, что вы спите долго. Это наша физиологическая потребность. Зато вы долго проживете.
1: Очень хороший совет. Причем вот недостаток сна, он чем коварен? Он как дефицит, как недостаток воды в организме. Ты его часто не замечаешь. Иногда тебе плохо, и ты думаешь, на какую-нибудь таблетку выпить или что-то. На самом деле, надо просто выпить воды. И то же самое со сном. Ты в депрессии, ты тревожишься, злишься, не понимаешь, что происходит. А на самом деле, действительно, надо добраться вот этого сна. Но насчет мужчин, я вспоминаю, как спал мой сын-подросток. Вот у него был период бурного роста. Когда он набрал за лето, по-моему, 15 сантиметров в росте, мы тогда в Крыму отдыхали, в санатории. Он спал, ты не поверишь, часов по 18 в день. Он не приходил ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин. Да? Он так вылезал только искупаться в море. Он спал часов по 18. Это был какой-то кошмар. К счастью, прошел этот вот период роста, но все равно он спит, конечно, здоров поспать. Но с мужчинами абсолютно точная проблема. И как собачки начинают вот это, ну, гулять, пойдем, давай развлекаться, вот это вот. В 7 утра, в 8 утра. Мало того, что мне хочется выспаться, мне еще после этого надо час или два спокойно прийти в себя. Вот когда мы с тобой встречаемся в студии, я встаю обычно часа за 3 до этого, хотя близко живу здесь. Потому что мне надо прийти в себя, помыть голову, посмотреть в окно, вот так с чашкой кофе постоять, тупо у окна посмотреть в окно, вообще ни о чем не думая. Нужно какое-то время утром. А тут вот эти вот активности начинаются реально. Вот с мужчинами в этом плане тяжело. Высыпайтесь, девушки. Тем более, что сон, вот я подумала, у нас тема программы эскапизм, да? Сон — это же прекрасное убежище, это прекрасный эскапизм. Я сегодня видела такой интересный сон. Мне снилось, как будто я смотрю фильм, а в разгар фильма появляется новый молодой режиссер, который должен переделать этот фильм, и персонажам начинает объяснять, вы все делаете неправильно, нам нужно поменять всех главных героев, нам нужно переписать сценарий. И это было так интересно. Вот я досматривала этот сон, и еще когда я проснулась, вот эти вот образы сна у меня бродили в голове, и я думала, вот какой-то сюжет, надо что-то с этим сделать, надо как-то этот сюжет использовать. Это творческое время, конечно. Очень.
2: Знаете, я, поскольку счастливая собака владелец, щенковладелица, я наблюдаю за тем, как себя ведет мой щенок. И я вижу, что он пользуется любой возможностью, чтобы спать. Вот реально. Он поел, он прикорнул
1: он
2: где-то
1: растет.
2: Там. Ну, просто вот так ведут себя все животные. Вот ты говоришь про то, что ты стоишь. Это ровно та же самая ситуация, когда ты уходишь в некие империи, ну, просто у собак нет империй, а у них есть там лежаночка, где они там лежат со своей любимой игрухой.
1: А они видят сны, ты обращаешь внимание?
2: Конечно, собаки видят сны, они даже, так сказать, во сне там что-то переговаривают и так далее. Поэтому давайте смотрим на собак, смотрим на кошек, смотрим на птичек. Вообще смотрим на живую природу, которая уже давно эволюционировала до такой степени, что она может позволить себе спать там и тогда, где и когда желание расслабиться настигло живое существо.
1: А ты бы вот всерьез поехала по путевке на сонный туризм? На
2: нет, конечно.
1: Зачем? Денег жалко, почему?
2: Ну, я считаю, что это абсолютно бессмысленно. Хотя я, в общем, мотовка, но в данной ситуации я просто не вижу никакой необходимости, если честно. Я куплю вот себе, кстати, по поводу блэкаута, я все равно сплю в маске, но у меня хороший сон. Вообще нужно себя оздоравливать, потому что если мы не будем оздоравливаться, то за нас это не сделает никто.
1: За нас это сделает кто-нибудь другой, нам это очень не понравится. Как там пелось в старой советской песне? «Все вокруг спать должны, но не на работе. В общем, друзья, накидали вам лайфхаков, как бороться со стрессом, накидали вам лайфхаков, что читать, что смотреть, о чем думать. Пользуйтесь всем этим. Как бы мы для вас, Секскультпросвет. Спите, отдыхайте, но обязательно делайте перерыв в своих сладких снах, чтобы послушать наш Секскультпросвет. И если вы не успели нас послушать или сначала не послушали сегодня, вы можете найти нашу передачу на сайте Радио Спутник. Там прям наш Секскультпросвет вводите в поисковике и можете слушать все наши выпуски. А мы с Леной пойдем отдыхать, набираться сил, чтобы через неделю опять радовать вас новым выпуском Секскультпросвета. Обнимаем вас, ваши Лена Караева и Вика Никифорова.

знать за 90 секунд. До появления китайского в нашей стране был сверхпопулярен свой русский чай. Сегодня незаслуженно забытый. Назывался он Иван-чаем, а основой для напитка служило растение кипрей ускалистный. Первые упоминания о нем датированы 12 веком. Иван-чаем он стал позже, а поначалу назывался Копорским. От древнего русского села Копорье, где его делали лучше всего. И, как бы сказали сегодня, в промышленных масштабах. Мало того, был налажен экспорт русского чая в Европу, где он боролся за лидерство с китайским. Технология изготовления отличалась простотой и надежностью. Молодые листья кипрея подсушивали, ошпаривали кипятком, перетирали и снова сушили, уже до готовности, на солнце или в печи. Получившуюся массу переминали и заваривали, иногда вместе с другими душистыми травами. Напиток считался не только вкусным, но и целебным. Отварами из кипрея лечили раны, кашель и желудочные недомогания. Старики говорили, что Иван-чай не только врачует тело, но и укрепляет дух. Самовар с напитком постоянно стоял на столе и был источником сил. В голодную пору крестьяне могли питаться одним русским чаем и сохранять трудоспособность. Не случайно вокруг него сложилось множество легенд.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тип личности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Увеличение предельной скорости на федеральных трассах. Контекст. До 110 км в час после установления приборов освещения поднимут верхнюю планку на участках федеральной трассы Таврида в Крыму. Повышение скоростного режима ожидает также ряд отрезков трасс М3 Украина и М4 Дон. На некоторых шоссе верхний предел может быть увеличен со 110 до 130 и со 130 до 150 км в час. В следующем году будут разработаны методические рекомендации, чтобы изменение скоростного режима отвечало требованиям безопасности. В Московской области и других регионах пока планов повышать потолок скорости нет. Речь идет о региональной сети дорог. В Москве власти практикуют динамичный подход, зависящий от конкретной обстановки на том или ином участке. В Минтрансе не исключают появление дорог, на которых не будет скоростных ограничений. Опыт показывает, что увеличение предельной скорости на оборудованных шоссе с хорошим покрытием повышает их пропускную способность. Уменьшаются логистические издержки, что ведет к снижению стоимости продукции и расширению рынков сбыта. Строительство и модернизация современных дорог отвечает целям развития транспортной инфраструктуры.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, столько же в Донецке и Цхинвале. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека погибли в ДТП в Лазаревском районе Сочи. Российские спортсмены завоевали 53 золотые медали на российско-китайских молодежных летних играх. Около 20 тысяч болельщиков французского футбольного клуба ПСЖ собрались на Елисейских полях. Подробности далее. Три человека погибли в ДТП в Лазаревском районе Сочи. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю. По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai в районе поселка Аше не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым манипулятором. В результате аварии погибли водитель легковушки и двое его пассажиров. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что удар по машинному залу Запорожской АЭС ставит под угрозу соблюдение 7 принципов ядерной безопасности во время конфликта и 5 принципов по защите станции. Об этом сообщает МАГАТЭ. Кроме того, эксперты агентства запросили доступ для осмотра машинного зала Запорожской АЭС, который подвергся ударам ВСУ. Украинский боевой дрон в субботу днем ударил по зданию и взорвался. Об этом сообщил ранее гендиректора «Росатома» Алексей Лихачев. Новый педагогический колледж будет построен в Старобельске вместо атакованного ВСУ. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. 22 мая украинские боевики нанесли удары по зданию учебного корпуса и общежития Старобельского колледжа. Атака велась с помощью 4 дронов самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, ранения получили 44. Российские спортсмены завоевали 53 золотые медали на российско-китайских молодежных летних играх, которые завершились в Калининградской области. В заключительный день россияне выиграли соревнования по пляжному волейболу и баскетболу, а также обменялись со сборной Китая победами в скалолазании. В программу соревнований входили 12 видов спорта. В этом году участие в них приняли более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Молодежная конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в Санкт-Петербурге 31 мая и 1 июня. В этом году конференция соберет более 30 участников проекта «Валдай. Новое поколение», среди которых российские иностранные эксперты, молодые специалисты, аспиранты и выпускники ведущих вузов в сфере международных отношений из Бразилии, Индии, Италии, Китая, Колумбии, Республики Кореи, России и Турции, сообщают организаторы. Проект «Валдай. Новое поколение» стартовал в марте 2024 года. За 2 года проект «Валдай» объединил молодых исследователей из 15 стран. Около 20 тысяч болельщиков французского футбольного клуба ПСЖ собрались на Елисейских полях, чтобы отпраздновать победу команды в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Фигаро». Некоторые болельщики запускают фейерверки. До этого газета писала, что еще до окончания финального матча в Париже были задержаны более 40 человек. ПСЖ в субботу обыграл английский «Арсенал» в финале турнира в Будапеште. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Начинаем прямой эфир на «Радио Спутник». У микрофона Михаил Алимов, Алексей Осин. Леш, привет.
3: Привет.
2: Слушателей также мы приветствуем. По традиции подводим экономические итоги недели. В этом нам поможет доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова. Эльвира, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: На неделе президент встретился с главой РСПП Александром Шохиным, и была озвучена инициатива по модернизации Института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Можете вкратце рассказать, в случае, если этой инициативе дадут ход, что поменяется, для чего нужна была такая модернизация?
5: Да,
3: действительно, несмотря на то, что встреча была, казалось бы, ну, такой формальной, рабочей, да, ну, несколько таких интересных заявлений по итогам этой встречи мы услышали. И вот такое, первый такой основной вывод – это такие институциональные изменения, которые произойдут. То есть это после 4 лет, да, вакансия была свободная. Омбудсменов, которые бы, соответственно, представляли интересы бизнеса, почему-то вот 4 года, да, никого не назначали, и сейчас им станет Александр Шохин, при этом он сохранит и пост главы РСПП. Сама должность, да, напомню, радиослушателям была утверждена в 2012 году, ее 10 лет занимал Борис Титов до 2022 года, и вот 4 года такой перерыв. Ну и, в общем-то, важна, наверное, даже не сама персона, а формат. Сейчас вот институт уполномоченного переводится с чисто государственного, то есть раньше это был такой государственный институт, да, и мы понимаем, что если институт является государственным, то, конечно, он и интересы в основном, конечно, будет отстаивать только государственные, да, то есть, а сейчас он переводится на общественно-государственный уровень, и это будет автономная некоммерческая организация, она создается такая в новом формате, да, учредителем которой станут государства и 4 крупнейших бизнес-объединения российских, это соответственно, тоже непосредственно самой РСПП, торгово-промышленная палата, деловая Россия и опора России. То есть это такая, ну, давайте так скажем, серьезная, на самом деле, институциональная реформа. Государство здесь... такой вывод, наверное, основной, да, можно сделать, что признает, что все-таки защита прав предпринимателей эффективнее работает, когда сам бизнес тоже сидит за столом и вместе с государственными структурами там озвучивает свои проблемы, чаяния, требования и пытается найти какие-то общие решения.
4: А государственный чиновник, простите, не мог это делать? Какая разница-то? Ну вот есть ответственный за это направление, за это и так далее.
3: Ну, наверное, не мог. То есть раз этот институт трансформируется и признается необходимость сейчас вводить новые форматы взаимодействия, значит, не мог, значит, пытаться найти вот новый формат взаимодействия. Решили, что такие организации смогут более, так скажем, да. То есть главный вопрос ведь сейчас того, что бизнеса с своей стороны мы видим достаточно много, да, публичных заявлений предпринимателей, крупных бизнесменов, что наши просьбы, там, наши какие-то моменты бизнеса, да, то есть они государством не слышатся, ну, значит, такой формат государственного-частного взаимодействия, здесь общественного, да, то есть такой уровень и такой, и новая вот эта организация считается, что она будет более эффективной.
2: А где в этой схеме место для МСП, малого и среднего предпринимательства? Потому что понятно, да, что крупный бизнес, у него есть возможность быть услышанным, в том числе и через перечисленные объединения. Не получится ли так, что вот в результате такой реформы может быть меньше каких-то чаяний именно со стороны малых предприятий будут реализованы в жизни?
3: Ну, малый средний бизнес, действительно, на этой неделе эта новость тоже фигурировала, да, то есть здесь сейчас рекорд Российской Федерации по субъектам, хотя, казалось бы, да, сейчас не та экономическая ситуация, когда мы могли бы говорить, да, что вот эти 7 миллионов рекорд за последние там 10 лет ведения реестра, здесь, конечно, тоже возникают вопросы, а сколько из вновь зарегистрированных это, соответственно, дробление бизнеса, да, и перевод в малое и среднее предпринимательство, потому что мы понимаем, что новое законодательство здесь, наверное, опять же, как-то стимулирует предпринимателей, да, то есть, ну, сколько они после банкротства, соответственно, смогли, да, переоформить. Соответственно, по сути, последние 2 года вы совершенно правы, малое и среднее предпринимательство растет быстрее, чем крупный бизнес, да, и, соответственно, здесь уже на уровне премьер-министра Мишустина, да, то есть признается, что этот сектор является главным драйвером и с точки зрения регионального развития, то есть сферу услуг, там, креативной индустрии, гостиничный бизнес, мы прекрасно понимаем, что это костяк региональной экономики, и поэтому здесь вот, соответственно, этот вопрос, на самом деле, тоже на пульсе правительства.
2: То есть конкретно во взаимодействии с субъектами МСП у нас есть в том числе и подвижки, и вот конкретно от этой реформы все, грубо говоря, будут выигрыши.
3: Ну, будут ли выигрыши конкретно от этой реформы, сложно сказать. Вам покажет только время, но, по крайней мере, мы видим, да, что предпринимательское сообщество со своими чаяниями и запросами до государства достучалось, и вот какая-то форма новое взаимодействие будет организована, а насколько уже она будет эффективной, это уже, конечно, только время покажет.
4: Кстати, неделю-другую назад говорили о возможном создании, как идеи, представительств при губернаторах, то есть региональных вот омбудсменов, именно которые бы занимались вопросами бизнеса. Но потом почему-то от этой идеи отказались и приняли вот этот вариант. Как вы думаете, в чем здесь дело?
3: Ну, я думаю, что здесь главный вопрос еще все-таки в защите, потому что мы понимаем прекрасно, что сейчас достаточно много. Там ведь не только этот вопрос, да, обсуждался, то есть там обсуждались и сроки давности по приватизационным сделкам, и, соответственно, выход под залог, да, при экономических правонарушениях и в целом защита промышленных объектов. Я думаю, что здесь губернаторы на местах зачастую тоже далеко не все, наверное, вопросы могут решить, и все-таки без главного вот такого выстроенной системы на самом деле, да, то есть работать тоже может не так эффективно.
2: Ну, как будто бы, да, с одной стороны, но при этом, как мне кажется, все-таки некие взаимодействия именно на местах было бы неплохо встроить в эту систему, все-таки, чем каждый раз там в какое-нибудь большое подразделение обращаться.
3: Безусловно, зависит от уровня вопроса. То есть если вопрос, который решается предпринимателем на месте, на уровне региона, то нет никакой необходимости по всей вертикали вести, да, эту проблему до самого главного принимающего решения лица. Поэтому в любом случае, я думаю, что здесь стоит вопрос о том, что накопились, значит, такие вопросы, которые уже необходимо решать вот в таком формате.
4: Я бы, кстати, вот прошедший год характеризовал, может быть, чуть больше временной промежуток с попытками государства заработать на несырьевой сфере, а именно здесь и вот попытка разобраться с малым и средним бизнесом, с дроблением, о котором вы говорили, с переводом, соответственно, активов в разные корзинки, скажем так, да. Ну и не знаю, как получится, вот хотят сейчас вот с действительно индивидуальными предпринимателями разобраться, да, насколько они могут государству помочь пополнить бюджет. Но и, собственно, сообщество, которое занимается бизнесом, оно отвечает соответствующим образом. Например, оно уходит в наличные. То есть, если, значит, будем бороться с парикмахерами, конструкторами бровей, репетиторами там и еще кем-то, кто стал самозанятым, то тогда они будут часть денег брать налом, да, и не отчитываться за них государству, государство все равно ничего не получит. И, в частности, ЦБ отрапортовало о том, что объем наличных денег за год увеличился на 14%. Только ли это явление характеризует, или еще какие-то параметры?
3: Действительно, цифра внушительная, так скажем, да, но первый сразу спойлер, то растут не только наличные платежи, но и безналичные, да, и в целом просто оборот денежный растет, и на фоне этого наличный оборот тоже, конечно же, будет расти, вот, но действительно, вы совершенно правы, апрель, май, да, вот два весенних месяца просто по экспоненте, то есть в несколько раз превышает рост сезонного, так скажем, да, элемента. То есть это не смысл в том, что весна пришла, и мы побольше денег начали тратить, да, то есть это уже именно структурный сигнал. Здесь сам ЦБ называет такую причину, что самое главное – это отключение мобильного интернета. Мы с вами, москвичи, тоже прекрасно знаем, да, что без мобильного интернета много где и часто у нас случались ситуации такие, что нам была наличная валюта необходима, да, соответственно, рубли. А жители других районов, ну, Краснодарского края, Ростовской области, Воронежской, мы прекрасно понимаем, там в Крыму, там, ну, на несколько раз в день может пропадать связь, и, конечно же, поэтому население формирует такой запас наличных на всякий случай. Ну и, соответственно, так скажем, население голосует рублем, действительно, чтобы как бы буквально не остаться. Здесь много параметров. Теневой оборот, как вы уже сказали, несмотря на ужесточение контроль бизнеса, наличный расчет, конечно же, остается в ремонте, да, в мелких бытовых услугах, как вы сказали. И, естественно, когда сейчас налоговая, мы с вами прекрасно тоже все живем в этой жизни, заходим в кафе и говорят, да, что, соответственно, за наличный расчет кофе стоит дешевле, то в следующий раз ты действительно уже там будешь носить в кармане какую-то небольшую, там, пусть даже сумму, да, личных, ну, вот для таких мелких расходов. И поэтому в целом, да, как бы никто не отменял законы экономики.

0: правильный расчет. Я думаю, что получится. Здесь, опять же, Российская Федерация в передовиках цифровизации, да. У нас самые рекордные показатели там по странам, особенно по развитым, да, мы здесь вот от них никак не отстаем, а наоборот, в передовых, в лидерах, так скажем, по безналичной экономике. И, соответственно, я думаю, что вот здесь задел прочности, ну, конечно, если они вот снова, да, мы с вами помним, что с июля месяца 26 года перевода по СБП, там снова предложение, да, по привязке к ИНН, индивидуальному налогу, номеру налогоплательщика. Поэтому здесь, конечно, они сначала вот так вот прямо разгоняются, прямо хорошо так переводят всех в безнал, а потом сами своими решениями некоторыми, да, так скажем, немного себе вот здесь картину портят. Но в целом тренд все равно сохранится, особенно молодое поколение до 40 лет. Практически все равно наличкой не пользуются. Это у нас пенсионеры там примерно 50-50, да, процентов. Все-таки они по старой привычке фанаты наличного обращения. Вот. Молодое поколение, оно как пользовалось безналичными платежами, удобство для них на первом месте, даже несмотря на там чуть более дороговизну, да, оплаты безналичным способом. Поэтому я думаю, что здесь...
1: Извините, я, кстати, не понял, при чем здесь мобильный интернет? Вот у тебя карточка есть, да, ты пришел в магазин, там подключенный к, собственно, кабелю...
2: Туда же переводы по СБП, когда мы QR-код должны отсканировать банковским приложением, банковское приложение не открывается, потому что у нас нет интернета.
1: Может, зачем тебе СБП, если за него не дают кэшбэк? Нигде вообще.
2: Ну, удобство, видишь, не надо карту с собой таскать.
1: И это всего-то? А что это, она 3 килограмма весит, эта карта, что ли, я не понимаю?
2: Ну, кто-то в кошельках, кто-то там карточницу с собой носит. А вот видишь, даже уже не нужно это носить. Пошел в футболке с телефоном, все.
1: Ну да, есть такой вариант. Но наряду с этим, параллельно с этим, правительство объявило о том, что создана новая программа кредитования малого и среднего бизнеса. Вице-премьер Александр Новак об этом говорил. Значит, на нее выделяют 150 миллиардов рублей и будут выдавать эти самые кредиты по ключевой ставке. Ну, то есть не больше, а ровно вот столько, да. То есть, ну, все равно много, кстати говоря. Сейчас там 14,5, по-моему, если я правильно помню, да?
0: Угу.
1: Вот. Да. Да, вот что скажете, 150 миллиардов для малого и среднего бизнеса? Много, мало, нормально? Как считаете?
0: Ну, во-первых, давайте поясним, что... продолжает действовать вообще льготные инвестиционные программы, да, это совсем другое, то, о чем вы сейчас говорите, то, что сегодня предложено, на этой неделе, вернее, предложено, да, что это именно кредиты, которые для покрытия текущих потребностей, то есть это закупка сырья, материала, какие-то операционные расходы, там лимит действительно небольшой, это 150 миллиардов рублей. Соответственно, ставка ровно 14,5. Для сравнения сейчас малый и средний бизнес, вот для этих целей, для покрытия операционных своих расходов, в среднем где-то под 20% годовых берет. То есть здесь и экономия, вот эти 5,5 пунктов, она... Ну, просто, чтобы понимать, допустим, если предприниматель берет 50 миллионов рублей для покрытия операционных разрывов, да, то это экономия в год, ну, там, где-то около 2 миллионов 800 тысяч рублей, да, я вот предварительно так прикинула примерно. Поэтому сумма сама, соответственно, не такая большая разница с этого выходит. Но, что здесь важно, да, лимит по этой программе, соответственно, если в пересчете на вот количество предпринимателей, которые смогут, это около там 80 тысяч предприятий по этим лимитам сможет взять вот такие суммы, ну, в зависимости от среднего, да, объема.
1: Извините, 8-10 это... или 80?
0: Да, 8-10.
1: Потому что тогда звучит, да, непонятно.
0: Да, и, соответственно, это 0,2% от общего числа предпринимателей, ну, от количества малых и средних предприятий. То есть эта программа очень точечная, совершенно далеко не массовая. И как бы и она и не преследует, да, такой цели широкого охвата, да, соответственно. Поэтому, ну, честно, то есть она очень точечная, и здесь мы все-таки все равно по снижению ключевой ставки. Потому что вот этой вот и рыночная разница, да, между теми ставками, которые сейчас, и вот ключевой

0: ставкой, по которой эта программа будет предоставляться, не такая существенная. Ну, это не 3-4-5%, да, давайте честно. Это все-таки 14,5, там 20, разница небольшая. Суммы небольшие, лимиты небольшие. Эта программа точечна конкретно для определенного там до 10 тысяч предприятий, которые вот самое главное сейчас, в 2026 году, чтобы они точно не обанкротились, и это будут, соответственно, наверняка какие-то процедуры отбора тех предприятий, которым сейчас надо выжить в 2026 году и покрыть свои операционные вот какие-то разрывы. Вот так вот скажем.
1: Это будет распространяться на те компании, как вам кажется, которые сейчас именно нуждаются, вот чтобы, грубо говоря, не разориться, то есть это вот именно в ту точку мы бьем?
0: Конечно, конечно. То есть это такая просто анти, так скажем, банкротная мера, чтобы не вызвать, то есть мы прекрасно понимаем, да, еще раз, 7 миллионов рекорд малых и средних предприятий в этом году, и в них задействована четверть трудоспособного российского населения работает в таких предприятиях. Поэтому ни в коем случае не допустить волну банкротства в 2026 году.
2: Ну и, кстати говоря, я бы еще драйвером-то назвал, поспорив немножечко с... Какая смелость. С премьер-министром. Наша экономика — это все-таки платформенную экономику и, конечно, маркетплейсы. То есть посчитали, что по 2025 году 8,5% ВВП и 18 триллионов рублей, то есть это наш дефицит несколько раз умножить, да? А конкретно три крупнейших маркетплейса 11 триллионов рублей и 5% ВВП. Вот откуда не ждали или откуда ждали? Но это хорошо с одной стороны, а с другой это все-таки бьет по ритейлу, условно говоря, который загибается, насколько я понимаю, где-то по банкам, потому что вот эти все конторы, они свои банки уже завели. Вот где здесь положительные, где здесь отрицательные моменты?
0: Давайте обсуждать. Почему? Потому что вот те цифры, которые вы назвали, ну, там, 8% ВВП, там, или 18 триллионов, может быть, не всем нашим радиослушателям даже понятно, что это за цифры, да? А вот, например, когда сказать, что маркетплейсы стали на втором месте в экономике страны после нефтегазового сектора, ребят, на втором, ни на каком, ни на третьем, ни на четвертом, даже металлургия теперь дает меньше, автомобилестроение дает меньше, да? То есть в совокупности все наши автогиганты, да, дают, вместе взятые дают меньше, чем Wildberries и Озон, да. Соответственно, это, конечно, серьезный структурный сдвиг экономики. Осознаем ли мы, как вот вообще, как экономические власти, да, как люди, которые работают на местах в этих организациях, какой это сдвиг? Я думаю, что, ну, до конца, наверное, нет. Здесь, есть ли здесь риски? Конечно. Главный риск регуляторный. То есть если у тебя, да, есть антимонопольная служба, но здесь каким вот мы просто проморгали этот момент.
1: Три монопольных гиганта, да?
0: Да, да, просто 2-3 структуры стали занимать большую долю экономики Российской Федерации, и как-то все это проморгали. И, соответственно, вот этот главный регуляторный риск, да, сейчас вот идет работа над этим законом, да, платформенной экономики, которая определит вообще ответственность маркетплейсов, да, перед покупателями, продавцами, налоговыми. Мы прекрасно понимаем, да, как огромное количество историй предпринимателей, когда маркетплейсы, ну, грубо говоря, их ну, просто по полной обманывают, да, соответственно, риск переходит вот эту вот степень консолидации, да, когда от взрывного такого роста, да, соответственно, сейчас что с этим делать, соответственно, как это все дальше будет, что будет с другими отраслями экономики, в общем, здесь однозначно напрашивается серьезное регулирование. Мы прекрасно понимаем.
2: Извините, что прерываю, а у нас нефтяных компаний сильно много? Или газовых? Две, по-моему, в стране. Новатэк и Газпром. А тут как-то монополия как-то не волнует никого, нет?
0: Нет, в этом секторе монополия никого не волнует, потому что это национальное достояние. И они все по-честному платят налоги. Все по-честному, мы прекрасно понимаем, какое там регулирование, например, там какие экологические требования. К ним все это как бы предъявляется. Здесь никого, это наоборот, это регулируемость. А здесь как раз-таки регуляторный риск. Эти маркетплейсы заняли эту роль, но их никак не регулируют. И непонятно, как их регулировать, потому что это технологические компании.
1: То есть это необходим принципиально иной подход к действующему законодательству?
0: конечно, конечно. В принципе, 1000 водителей, 1000 курьеров. Сейчас это будут крупные работодатели. Соответственно, пункты выдачи, склады, IT-разработка. Ну, то есть это огромная сфера, которую сейчас надо регулировать, но мы до конца, опять же, те же самые, мы переходим, да, в цифровые рубли. Опять же, все равно это для чего? Опять же, чтобы понимать, что в этой цифровой экономике, в этих платформах мы бы смогли отслеживать все эти операции.
2: Ну, кстати, я мог бы еще другой пример привести. У нас сотовые операторы же, их 4. Я правильно понимаю, да? Ну, там есть, наверное...
1: Есть более локальные, есть принадлежащие отдельным банкам, там все-таки побольше несколько. Они не такую нишу занимают, но крупнейших их несколько, да, вроде бы.
2: Ну, вот теперь вопрос, да, все-таки, так сказать, если 8,5% ВВП, значит, налоги они тоже приносят, или мало? Вот банки жалуются, что они 1,5 триллиона не додают, и ритейлеры вместе с банками. У нас
0: просто
2: минута,
0: есть
2: да.
0: Классические отрасли экономики, мы прекрасно понимаем, там банковская сфера, да, производственный сектор, и государство знает, как их регулировать, и государство знает, как на них надавить, если, допустим, тяжелый момент, и надо дособрать налоги, да, или как их мотивировать и стимулировать, или где им, наоборот, налоговые льготы и преференции дать, потому что у нас есть разные механизмы, то эта отрасль, так скажем, она новичок, и здесь еще государство не поняло, а как их регулировать, а как с них налоги собирать. А что, если они забирают долю у традиционных секторов экономики, которые были, соответственно, основными налоговыми плательщиками? А теперь что делать? Как здесь поступить? Понимаете, здесь возникает много вопросов с точки зрения государственного управления, на которые сейчас будут находиться ответы в процессе вот этого вот государственного управления.
1: Благодарим вас за беседу. Доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации Эльвира Белозорова была в эфире «Радио Спутник». Продолжим обсуждать экономику в эфире.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. Азиатский путь. Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник».

0: продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». У микрофона все так же Михаил Алимов, Алексей Осин.
1: Еще здравствуйте.
0: Раз добрый вечер. Да. В первой получасовке подводили итоги экономики за неделю внутри нашей российской действительности. Сейчас поговорим о международном экономическом положении. В этом нам поможет экономист, председатель Союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев. Валерий Валерьевич, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Заседание ЕАЭС прошло, много заявлений оттуда до нас донеслось, связанных и с Арменией, о ней чуть позже подробнее поговорим. Сейчас меня интересует, вот как именно ЕАЭС трансформируется на фоне тех заявлений, которые мы оттуда слышали. Есть ли уже какое-то конечное представление о том, к чему мы придем вот в этом процессе большого общего экономического пространства?
2: Ну, во-первых, самое главное то, что... Ведь это единое экономическое пространство, оно подтвердило свою эффективность, и товарооборот постоянно растет, взаимодействие постоянно растет, обмен технологиями постоянно происходит. И вообще, в принципе, вот та деятельность, которая сейчас происходит, ну вот как вы правильно сказали, может быть, за исключением Армении, в общем, происходит довольно в позитивном ключе. И, в общем, это было понятно с самого начала, и сам по себе визит в Астану нашего президента был государственным визитом, что, в принципе, таким дипломатическим протоколом не было предусмотрено, потому что один президент в одну страну за свой срок полномочий приезжает только один раз, а это было уже второй раз государственный визит, это просто уровень взаимодействия с Казахстаном, в первую очередь, ну и с теми странами, которые... приезжали и обменивались информацией и другими необходимыми документами, которые там подписывались. И понятно, что, в общем, все, что происходит, как я уже говорил, в Евразийском экономическом союзе, развивается в позитивном ключе, и обмен товарами, и обмен финансами, и трудовая миграция происходит в достаточно позитивном ключе, хотя, в принципе, есть определенные изменения, в первую очередь, конечно, с нашей стороны, но направленные на то, чтобы упорядочить эту миграцию, чтобы она действительно как можно более становилась именно трудовой, временной, а не постоянным перетоком целых населенных пунктов на нашу территорию вместе с семьями, значит, и с необходимостью содержать всех людей, которые переезжают в нашу страну или там, переезжали за последние 15 лет. Но это только, не только в нашей стране происходит. В принципе, весь мир пересматривает свое отношение к миграции, и, ну, кроме, наверное, Западной Европы, которая, в общем, только усиливает зависимость от миграционных потоков. Ну, в общем, это такой показатель рациональности нашего поведения, которое, в общем, опирается на наши собственные интересы, а на не такие, знаете, теоретические выкладки, которые последние, может быть, 20 лет были превалирующими в мировом сообществе. Как бы, ну, глобализация, она отражалась на всех аспектах деятельности всех стран мира. И вот за последние, наверное, лет, скажем, 8-10 мы все больше и больше становимся такими независимыми центрами. И как Россия, и как другие страны, ну и в том числе страны, которые входят в евразийское экономическое сообщество.
0: Валерий Валерьевич, меня вот также, в частности, интересует, как соблюсти некий баланс между созданием этого единого пространства и протекционизмом в отдельных экономических отраслях. Вот сразу в голову приходит случай с автопромом, потому что мы сейчас нацелены на поддержку российских компаний, автопроизводителей, и в связи с этим ходят разговоры про то, что не должны там неконкурентно в российских условиях техника приезжать к нам там через территорию других государств. Вот как здесь соблюсти этот баланс?
2: Понимаете, это всегда действительно должен быть баланс. У нас в каждой из стран есть определенные договоренности, определенные интересы, которые время от времени, вот в том числе и на таких саммитах, сверяются, подписываются новые документы, новые правила взаимодействия. И всегда это какой-то баланс. Знаете, вот в чем-то мы делаем уступки определенным странам, в чем-то они нам делают уступки. За последние годы мы... Мы тоже вынуждены были делать достаточно большие уступки странам ЕАЭС, в первую очередь из-за того, что через их территорию, через их юрисдикцию шли огромные потоки товаров, услуг и различных технологий, которые нам напрямую не были доступны из-за санкций западных. И поэтому, в общем, мы понимали, что мы должны каким-то образом не только давать этим странам заработать, но и некоторым образом компенсировать им те издержки, в первую очередь политические. Знаете, там достаточно серьезные были проблемы у этих стран, когда на них накладывали вторичные санкции и со стороны Соединенных Штатов, со стороны Великобритании. Тот же самый Казахстан очень сильно зависит, в первую очередь, от нефтяных и горнорудных компаний и Соединенных Штатов, и британских. И, в общем, им не просто далась вот эта поддержка нас тем, что они предоставляли свою территорию, свою юрисдикцию для того, чтобы через их территорию, через их юрисдикцию шли достаточно большие объемы товаров, которые мы не могли купить напрямую. А это не только там фармацевтика, от которой мы зависим до сегодняшнего дня. Мы хотя избавляемся от этой зависимости, но все равно зависим достаточно сильно. Комплектующие, запасные части, расходные материалы и много чего другого, без чего мы до сегодняшнего дня пока еще не можем нормально функционировать, потому что слишком много иностранного оборудования у нас установлено, не все еще мы производим у себя, хотя, в принципе, вот наш технологический суверенитет развивается достаточно быстро. Но для того, чтобы это не рухнуло в моменте, мы должны были последние годы использовать их территорию, их юрисдикцию для того, чтобы поставлять просто необходимые те товары, которые вот были мной перечислены. И поэтому мы тоже делали какие-то уступки, и в том числе и в автомобилях, которые мы экспортировали, да и по много чего другому. Но, в общем, это такой, знаете, всегда надо сохранять баланс, но при этом обязательно опираться именно на дружественные отношения, понимание того, что мы, в общем, самой географией, ну и самой историей своей связаны, наверное, навсегда, и поэтому мы друг с другом рядом будем жить неограниченное количество времени и в будущем, и поэтому надо учитывать все интересы, которые есть у наших стран во взаимном общении.
1: А скажите, пожалуйста, вот по поводу, если переходить немножко в сторону Армении, вот у каждой из этих стран есть свои интересы, да, и они общаются экономически с государствами, и европейскими в том числе, там, и азиатскими, и так далее. Но мы вот, вернее, президент говорил, что вот если Армения, значит, вот эти тренды там по вступлению в ЕС и по интеграции в западном направлении будет осуществлять, то тогда, соответственно, мы не сможем с ними так тесно взаимодействовать, потому что с одной стороны граница открыта, значит, за другой нужно ее закрыть. Ну, примерно та же история, как с Украиной была в 2014 году, когда про ассоциацию шла речь. Вот. А где здесь разница? Скажите, пожалуйста, почему одним странам вроде как можно, а в случае с Арменией это вот по-другому работает?
2: Ну, наш президент совершенно четко сказал, почему с Арменией это не может работать, а ровно потому, что опираясь на ту точку зрения, которую Пашинян высказывал в последнем своем визите, который он был, по-моему, в апреле, в конце апреля в России, когда он говорил, что мы не отказываемся от взаимодействия с Россией, но мы не отказываемся от взаимодействия с другими странами, в том числе с Европейским Союзом, а принятие решения, в каком союзе мы останемся, с Россией или с Европейским Союзом, мы будем принимать это решение в тот момент, когда настанет момент принятия этого решения. Так вот, Россия считает, что момент принятия решения этого уже настал, потому что, как говорил Лавров, наш министр иностранных дел, не может быть так, чтобы Россия сейчас спонсировала в огромных объемах экономику Армении, в первую очередь, конечно, энергоносителями, в первую очередь тем, что мы покупаем огромный объем производимых Арменией там и коньяков, других спиртных напитков, зелени, помидоров, там чего угодно, да, и таким образом обеспечиваем для них огромный рынок сбыта, и понятно, что таким образом Армения поддерживает свое экономическое существование. Но при этом Армения, если нацелена на вступление в какую-то ассоциацию с Евросоюзом или напрямую вступление в Евросоюз, то почему мы ей должны давать преференции, почему мы ей должны отдавать рынок? У нас есть другие конкуренты, другие претенденты на то, чтобы поставлять нам коньяки, для того, чтобы поставлять нам зелень, фрукты и все остальное.
1: Да у нас и своих хватает, честно говоря. Ну, да. В том же Дагестане, например.
2: Да. Есть другие желающие поставить, но тем более, например, стоимость газа, который мы туда поставляем, в 4 раза, чем тот, который мы поставляем по рыночным ценам. Ну, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. И почему мы должны спонсировать Армению, которая откровенно заявляет, что, значит, она будет жить на деньги России, как это, собственно, делала и Украина, да, и стремиться в Евросоюз. Ну, то есть вы нас кормите, содержите и давайте нам возможность жить, а мы от вас уходим. Ну, как так-то? Либо так, либо по-другому, либо наоборот. Да? Поэтому большой вопрос еще, кстати, вот правильно президент сказал о том, что ведь дело не только в том, что мы продаем дешево энергоносители и покупаем у них большое количество производимых ими товаров, но еще в том, что стандарты, те, которые внутри стран, в нашей стране и сейчас в Армении, они синхронизированы, а если то, что если Армения взяла курс на союз с Евросоюзом, то стандарты всей продукции, которая производится на территории Армении, покупается, между прочим, на территории Армении, они должны полностью соответствовать стандартам Евросоюза. Это если мы говорим про технические стандарты. А если говорить про мировоззренческие стандарты, помните, как встала на дыбы Грузия, когда им откровенно объявили, что для того, чтобы каким-то образом иметь возможность взаимодействовать с Евросоюзом, вы должны прям вот завтра провести гей-парад. Да? И примерно то же самое и с Арменией будет происходить. Ведь не секрет, вот берем, например, разные страны, ту же Венгрию или ту же Сербию, те фонды, которые Евросоюз выделяет для поддержки экономики этих стран, тесно увязаны с политическими решениями. То есть для того, чтобы получить какие-то деньги из Евросоюза или там какую-то поддержку или какие-то документы или какую-то ассоциацию, вы должны забыть о том, как вы хотите жить. Вам будут рассказывать, что вы должны в младшей школе своим детям рассказывать про гендерную, значит, идентичность, да, вы должны им рассказывать, что условия согласия на секс с взрослым, да, начинаться будет там с 12 лет или еще с каких-нибудь. Вы должны ходить на курсы, вот как это происходит в Евросоюзе, на курсы гендерной идентичности, да, вам детям с первого класса будут рассказывать, что существует, значит, ЛГБТ-сообщество, запрещенное в России. И это нормально, да, и если дядя к тебе подойдет на улице и будет тебя трогать за всякие органы, то это неплохой дядя, а вот этот дядя, который, значит, толерантный.
0: Да? Валерий Валерьевич, мы это все проходили уже и с Украиной проходили, это мы понимаем, да, а вот конкретно именно с точки зрения экономического взаимодействия меня интересует уже несколько лет, почему государства упорно стремятся в Евросоюз, поскольку в мире сейчас, и в частности в Евросоюзе, в принципе, достаточно, ну, с точки зрения экономики, не все радужно. Там и дефициты бюджетов, там и инфляция растет выше ожидаемого. Вот что может дать Армении такого? Почему Пашинян обещает золотые горы за близость с Евросоюзом избирателям? Что такого они могут им дать?
2: Ну, в принципе, они могут дать некоторые фонды, про которые я говорил, да, но эти фонды не будут полностью покрывать те потребности той же Армении, как это происходит сейчас, когда мы им спонсируем огромные деньги, я говорю, вот там, в 20 раз больше, чем те фонды, которые может дать Армении Евросоюз. Но и какие бы фонды ни давал Евросоюз Армении, эти фонды пойдут через бюджет. А как будут жить те люди, которые производят вот эту зелень, фрукты, вино и все остальное? Им-то из этих фондов ничего не достанется. И я не согласен с тем, что народы стремятся в Евросоюз. В Евросоюз стремятся лидеры этих народов, которые надеются на то, что те деньги, которые им будет давать Евросоюз, как это сейчас происходит с Украиной, они потихонечку пропустят через свои структуры, выведут опять же туда же в Евросоюз, накупят на Лазурном берегу себе виллу, там положат деньги в банки, а потом спокойно через какое-то время, когда их выпрут из этих стран, переедут туда со семьями, там, с чадами, домочадцами, со всеми знакомыми и так далее, а сама страна окажется в руинах, в нищете и так далее.
1: Поэтому вы знаете, я одну причину могу назвать, потому что если страна вступает в ЕС, то граждане могут спокойно поехать там в какую-нибудь Великобританию, Швейцарию и там работать, правильно ведь? Они же граждане ЕС, И получается, что там треть или четверть населения куда-то, так сказать, девается при этом. Но вот лично гражданам вроде бы нормально, они не в Армении будут жить.
0: Собирать.
1: Ну, или так, да.
2: Ну, самая активная и такая безбашенная часть населения, она выйдет в ЕС, как это происходит в
1: Прибалтике. Везде. Да, ну да, Прибалтика, Румыния, везде. Болгария, везде. Да.
2: И в результате сама Прибалтика, и также Армения, и также другие страны, которые это сделали, ну, там же, вот, например, та же Молдавия, ну, также вот Румыния, да, например, Молдавии еще нет, а Румыния, да, те люди, которые надеются на то, что они получат рабочую визу в Евросоюз, они просто уедут. Но самой-то стране от этого что? То есть в стране останутся только пенсионеры и немощные, и те, кто не может уехать, потому что там либо не знает языка, либо просто вот такой патриот, да, и поэтому в результате мы получим еще очередную Прибалтику, которая уже благополучно 30 лет загибается и уже неминуемо загнется. Но и с Арменией то же самое произойдет. Ее территорию раздербанят соседние страны, армянский народ станет народом, так сказать, рассеянным по всему миру, если что-то останется от него вообще в принципе. И, в общем, сама Армения фактически прекратит свое существование через определенное время, тем более, что, в принципе, в Армении самих армян живет не так уж и много. И если им предоставить возможность выехать и зарабатывать, ну, в несколько раз больше, чем они сейчас зарабатывают на территории Армении, они будут получить самое активное, самое... такая трудоспособная часть армян выйдет, ну и прекратится государственность Армении вообще.
0: Валерий Валерьевич, вот давайте, подводя итоги темы армянской, как дальше сценарий будет развиваться? Внемлют предупреждением или нет?
2: Я думаю, что Пашиняну деваться некуда, он будет до конца бороться за то, чтобы вот 7 числа у них выборы, он будет до конца бороться за то, чтобы остаться у руля, для того, чтобы повторить путь Зеленского, потому что путь Зеленского пока его, в принципе, устраивает. Ну, в том смысле, что он видит же, что Зеленский ворует миллиардами долларов. Пашинян тоже так хочет. Поэтому, видимо, в ближайшее время, если ничего не изменится на выборах 7 июня, Пашинян поведет Армению тем же путем, как в свое время, знаете, когда вот Грузия отвернулась от возможности взаимодействия с западными странами, да, у них сработал такой национальное самосознание в тот момент, когда из Государственного департамента Соединенных Штатов им сказали, вот премьер Грузии сам это говорил, когда ему из Государственного департамента Соединенных Штатов сказали, давайте вы тоже вступите в войну на стороне Украины. На что сам премьер-министр сказал, подождите, но Россия же нас просто сразу всю нашу армию разобьет. Он сказал, ну, из Госдепа сказали, да в чем проблема, то уйдете в леса, будете партизанить, понимаете? Вот поэтому, кто хочет партизанить и убиться об России, вот те пойдут путем, который им показывает решение.
0: Тогда давайте двигаться дальше, недалеко от Европы мы уйдем. Продолжается ожесточенная юридическая битва за российские активы, и на этот раз наша судебная система нанесла очень такой хороший, серьезный
1: империя
0: удар.
1: Империя наносит, да, ответный удар.
0: Которого,
1: да,
0: я уверен, многие наши слушатели и граждане ждали. Приставы начинают взыскивать с Евроклира более 52 миллиардов рублей. Почему сейчас такое решение принято, что это значит?
2: Ну, во-первых, там было до этого решение о взыскании почти 200 миллиардов евро, да, тех активов, которые как раз были арестованы в самом Евроклире в виде ценных бумаг, там, активов и так далее, а в том числе и нашего Центробанка. А вот это решение последнее касается, в первую очередь, тех активов, которые принадлежат там частным лицам, фондам, предприятиям и так далее. Это решение, в принципе, оно достаточно такое, ну, пока его напрямую реализовать не получится, потому что судебные приставы, конечно, возбудили эти дела, будут искать активы, которые находятся под управлением Евроклир на нашей территории. Я думаю, что есть определенные достаточно хорошие перспективы обратить это взыскание не напрямую на активы Евроклир, а на те активы, которые были арестованы других юридических и физических лиц иностранных из недружественных юрисдикций, которые до сих пор лежат на счетах типа С, ну, которые накапливаются, это от реализации здесь проданных ими предприятий и, а также от дивидендов, которые тоже зачисляются на эти счета. принципе, вот этот обмен возможен. Ну, то есть мы можем сказать, что вот эти деньги, которые мы арестовали из людей и предприятий, которые в недружественных юрисдикциях находятся, они под нашим контролем, а вот вы арестовали наши, которые находятся сейчас в Брюсселе, вот в Евроклей. Давайте их поменяем, да, мы вот из этих денег, которые находятся у нас под арестом, выплатим те суммы, которые принадлежат людям и организациям, ну и в том числе Центробанку на территории России, а вы вот из этих арестованных наших активов в Брюсселе выплатите суммы, те, которые, чтобы компенсировать те суммы, которые мы забрали у вас здесь на территории России. Это первый вариант. А второй вариант, вот те судебные решения, в том числе с судебными приставами, которые открыли дела на них, они могут реализовываться в других юрисдикциях, ну, например, в Китае, ну, в дружественных нам.
0: ЕАЭС, да, например.
2: Да, в тех же ЕАЭС, да, вот, кстати, большие активы тех же компаний находятся, например, в том же Казахстане, ну, и в других странах. В принципе, для того, чтобы их конфисковать, нужно пройти долгий юридический путь, и пока вот вроде бы не просматриваются эти возможности, то, знаете, жизнь кончается не завтра, и может так случиться, что конфигурация мировых финансов и мировых юридических отношений тоже будет очень сильно меняться в ближайшее время, и вдруг выяснится, что это становится возможным. Поэтому мы сейчас так делаем закладки на будущее, у нас есть четкий путь понимания, как мы скомпенсируем наши потери из арестованных средств, которые находятся на территории России, и второе, мы претендуем на возможные аресты и конфискации тех активов и денежных средств, которые находятся в дружественных нам юрисдикциях. Для этого надо было пройти путь судов, и для этого надо было возбудить дела по взысканию, что в общем сейчас и делаем.
0: У меня тут вопрос юридический скорее, потому что здесь же с точки зрения нашего законодательства есть приоритет, мы это тоже обсуждали, это нововведение, которое было. А вот как на территории дружественных государств, потому что все-таки они же и международных каких-то судебных вещей придерживаются, то есть как здесь это одно с другим будет стыковаться, это, как мне кажется, большой вопрос.
2: В принципе, у нас в Гражданском кодексе есть статья, которая, даже если есть оговорка об арбитраже в третьей стране, да, даже если есть оговорка об арбитраже в третьей стране, то взыскание может быть проведено на территории России. Но я говорю о том, что, понимаете, вот мы в настоящий момент наблюдаем настолько высокую степень турбулентности, в том числе изменения не только практики, физического, так сказать, взаимодействия между экономиками, но и юридического взаимодействия. Вот буквально там вчера Трамп сказал, что он вообще не понимает, что такое, значит, международное право. Ну, там, 2 месяца назад он сказал, что он не понимает, что такое международное право. По его мнению, значит, вот что ему хочется, то он и будет делать. Да? А вчера он сказал, что он не понимает, что такое, значит, мир, основанный на правилах. Да? И поэтому понятно, что в ближайшее время будет очень сильно меняться ландшафт не только экономический, не только политический, не только военный, но и юридический. Видимо, сегментация вот юридических понятий, юридических смыслов и сегментация юрисдикции будет по-разному двигаться. И может быть оказаться, что вот как раз ЕАЭС окажется одним из вот таких центров кристаллизации нового юридического, в том числе порядка, а тут как раз у нас есть решение наших судов,
0: Лежат на готове иски, которым могут дать ход. Да, благодарим вас, Валерий Валерьевич, экономист, председатель Союза «Цифровой мир». Валерий Корнеев был в эфире «Радио Спутник».

0: Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга. Для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз. Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше.

Отношение Ватикана к искусственному интеллекту. Контекст. Ключевой новостью в католическом мире стала новая энциклика, представленная папой Львом XIV. В ней понтифик делится своей точкой зрения на одно из магистральных направлений развития человечества. Он сравнивает распространение генеративного разума с библейским сюжетом о Вавилонской башне. Христианская традиция трактует этот образ как символ гордыни людей. Лев XIV уверен, что сами технологии не враждебны человеку, но они неукоснительно приобретают облик тех, кто их использует. Глава католической церкви приходит к выводу, что искусственный интеллект необходимо высвободить из логики военной, экономической и когнитивной конкуренции. По его мнению, технологии, обезличивающие ведение войн, снижают их моральный порог. Западные медиа и политологи обращают внимание, что папа публично присоединился к растущему недовольству влиянием ИИ на многие сферы жизни. Понтифик указывает, что нынешний капитализм, концентрирующий богатство и власть и делающий ставку на технологическую революцию, видоизменился до неузнаваемости и представляет угрозу. По сути, понтифик стал оппонентом Дональда Трампа, рассчитывающего за счет прорывов в сфере ИИ добиться превосходства над Китаем.

0: Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, ну, я не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Узнать за 90 секунд. Сергей Боткин был выдающимся русским врачом. Кто у него только не наблюдался. И Менделеев, и Достоевский, и Некрасов. И представители царской династии. Однажды к лекарю обратился купец, любивший вкусно покушать. Пристрастие стало причиной созвездия недугов. Ожирение, гипертонии и сахарного диабета. Торговец пообещал Боткину астрономический гонорар, если тот его омолодит, сделает здоровым человеком. Мудрый доктор согласился, но с одним условием. Пациент должен был босиком, с котомкой хлеба за плечами и без копейки отправиться из Санкт-Петербурга пешком в Одессу. В этом городе Сергей Петрович пообещал начать полноценное лечение с использованием медикаментов и самых современных тогда технологий. Если купец не согласится или сойдет с дистанции, врачевание отменяется. Купца предложение ошеломило. Слишком радикальным оно было. Но нечего делать. Он согласился. Слишком болезни жить мешали. По дороге просил подаяния, ночевал в случайных деревнях, питался тем, что дадут добрые люди. Преодолев сотни верст, добрался до Одессы. По итогам осмотра путешественника, Боткин заявил, что тот совершенно здоров. Притча это или реальный случай доподлинно неизвестно. Но сюжет поучительный.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Якутске 8 утра, в Ереване 3 часа ночи. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники. Россия собралась наладить независимый от SWIFT расчеты с Мексикой. Греция передала Украине через Чехию 190 артиллерийских орудий. Подробности далее. Досудебная стадия урегулирования спора с Латвией, Литвой и Эстонией об ущемлении прав русскоязычных подходит к концу. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель нашего МИДа Мария Захарова. Поводом для обращения российской стороны в Международный суд ООН является отказ трех стран Прибалтики прекратить политику ущемления прав русских. В странах последовательно запрещается использование русского языка, преследуются несогласные. Потеря российского рынка может лишить Армению практически всех доходов от экспорта клубники. Это подсчитала РИА Новости по данным платформы ООН Comtrade. Согласно расчетам, клубничный экспорт Армении в Россию за весь прошлый год составил примерно 13 миллионов долларов. Это 97% от всего экспорта. Кроме России, армянскую клубнику в прошлом году в небольших объемах покупали Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Казахстан. Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 30 мая ограничивает ввоз плодово-овощной продукции из Армении, в том числе клубники. Россия может обсудить с Мексикой создание прямых расчетов, независимых от SWIFT. Об этом сообщили в посольстве России в Мехико. Переход на альтернативные расчеты осложняет зависимость Мексики от доллара. Кроме того, на ситуацию влияет осторожность финансовых организаций при взаимодействии с российскими банками. Уточняется, что данный вопрос могут обсудить на бизнес-форуме «Россия-Мексика», который запланирован на осень этого года. Греция передала Украине через Чехию 190 артиллерийских орудий. Об этом сообщают СМИ. Согласно данным регистра вооружений ООН, в рамках двустороннего соглашения Греция экспортировала в Чехию орудия разного калибра. Большая часть ранее размещалась на островах восточной части Эгейского моря и была выведена из эксплуатации без прямой замены. Авторы материала выразили обеспокоенность тем, что сокращение количества артиллерии на островах происходит на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между Грецией и Турцией. Более 320 человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, которые начались после победы футбольного клуба ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает СМИ. Сотни болельщиков в Париже перекрыли кольцевую автодорогу столицы, сообщила газета «Фигаро». Огромная толпа людей собралась посреди дороги на северо-западе столицы, преграждая автомобилям путь в обе стороны. Некоторые болельщики запускают в воздух фейерверки. Два человека на скутере попали в ДТП на фоне столпотворения фанатов. Они находятся в тяжелом состоянии, пишут издания. Отмечается, что полиция Парижа направила на место 4 спецбригады для разгона толпы. Чечня, Чукотка и Краснодарский край возглавили список регионов России с самыми низкими показателями распространенности курения табака. Это следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилась РИА Новости. Помимо этого, в список самых некурящих регионов России вошли Ингушетия, Ивановская область и Донецкая Народная Республика. Следующий выпуск новостей через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Большим о маленьких.
2: Радио «Спутник» в эфире. Меня зовут Алексей Красильников. Я приветствую всех, кто нас смотрит, кто нас слушает, кто на нас подписан в различных соцсетях, в различных мессенджерах. Обязательно подпишитесь на наш МАКС, если еще не сделали. Радио _«Спутник». На программе «Большим о маленьких» я представлю ее постоянного ведущего, педиатра Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
3: Ну, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Всех рад приветствовать.
2: Сразу, может быть, кого-то порадую, может быть, кого-нибудь расстрою сегодня. Очень нетривиальные темы и вопросы, скажем так, от привычных каких-то простых, может быть, даже понятных или уже заученных за многолетний опыт выхода вашей передачи в эфир темы. Сегодня пропущено, сегодня что-то вот новое, нетривиальное и вот достаточно с таким интересным поворотом. И слово «поворот», оно сразу наводит на первый вопрос, потому что звучит он следующим образом. «Малыш сидит в позе русалки». Мне пришлось даже заглянуть в интернет, что такое поза русалки в случае малыша. И описание даже есть. То есть неровно, обе ножки согнуты и вбок, и при этом опирается на одну из рук. Я вот, когда готовился к эфиру, подсмотрел, что на, вот в развитии, в становлении ребенка определенная стадия вот как раз-таки этой позе-то и посвящена. Он так начинает садиться. Но потом я почитал следующее, что, оказывается, ребенок, узнал, вспомнил, осознал, что ребенок, когда садится, это какой-то огромный процесс вообще внутреннего становления, потому что это и укрепление позвоночника, и мышцы одновременно. И ног, и все опорно-двигательные системы.
3: Всё гораздо сложнее, чем вам
2: кажется. И если вот действительно этот процесс затягивается, а я, кстати, видел тоже, опять же, на некоторых форумах жалуются, что это может затянуться вот после 9-10 месяцев возраста до этого, ну вот где-то считается нормально. Это, я так понимаю, может как-то прям серьезно влиять и на дальнейшую опорно-двигательную, или не стоит преувеличивать?
3: Ну, здесь основная проблема, чего все боятся. Все боятся того, что это как, какая-то патология, что есть какое-то демиелинизирующее, то есть разрушающее нервные волокна заболевание, или какие-то другие заболевания нервной системы, которые не позволяют этому ребенку полноценно развить свой опорно-двигательный аппарат. И, мол, чем раньше мы начнем всем этим заниматься, тем будет лучше. Ну, в целом, да, все так. Тут главное... Вы уже тоже знаете этот девиз нашей передачи. Главное не перезапугать. Потому что когда это ребенок, которому 6-7 месяцев, и мама говорит, вы знаете, вот он у меня ручками карабкается, и вот так на боку лежит, на ручке опирается, на мир смотрит, но как-то что-то присаживаться сам пока еще не хочет. Хочет сказать, что мам, ну слушайте, вообще великое дело, что он в 6 месяцев пытается присесть сам. Далеко не у всех так происходит. Это абсолютно нормальная история. И здесь нужно понимать, что, безусловно, я много раз об этом говорил, и это вот лишнее доказательство тому, да, что, безусловно, все вот эти ежемесячные осмотры на первом году жизни врачом-педиатром, они не просто так придуманы. А именно для того, чтобы немножечко вас успокоить или, наоборот, подтвердить ваши опасения, чтобы вы немножко более детально за чем-то понаблюдали, сделали какие-то домашние упражнения, чтобы ускорить развитие. Пригласили профессионального массажиста, если есть на то реальная необходимость, и невролог подтвердил эту необходимость. И так далее. Ну вот в данной ситуации, когда мы говорим про вот эту позу русалки. Сама по себе вот эта поза русалки, это как раненые люди в боевиках зарубежного производства, где им там ноги подстрелят.
2: Или в ужастиках.
3: Вот боком ползут, да, от каких-то монстров. Падают и пытаются отползти. Ну, вот примерно так это и выглядит. Только когда это ребенок там 7-8 месяцев, это действительно может быть абсолютно нормальной историей. При этом зачастую эти дети умеют уже гораздо более сложные вещи делать. То есть вот он на четвереньках стоит, синхронно раскачивается. Он даже может по опоре вскарабкаться и встать у опоры. Но при этом вот садиться как-то прям очень ловко у него не получается. Либо вот так вот он на боку, в позе русалки так называемой, либо сидит, но с очень широко расставленными ногами, чтобы ему чуть проще было баланс какой-то поймать, да, равновесие. Ну, все бывает. Не все мы будем очень замечательно координированы. При этом координации для столько, чтобы ходить и не падать, нам всем достаточно будет. А такой координации, чтобы обладать какими-то супернавыками, вот я часто привожу пример про вождение автомобиля, например. Было доказано, что если дети в младенчестве, найдя свои ноги, имели возможность с ними поиграть и пососать эти ноги, и никто там из родителей, бабушек и дедушек эти ноги не забирал, то в будущем их координация будет лучше, и они будут лучше водить автомобиль. Потому что нахождение своих ног – это часть развития координации и пространственного ощущения, и идентификации себя в пространстве. Да? Где у него вверх, где низ, где лево, где право. Это, повторюсь, нам кажется, что очень легко. На самом деле, как вы правильно сказали, сам процесс присаживания – это достаточно трудоемкий процесс, где задействовано очень много всего. И когда мы говорим, кстати, была даже передача про крупную моторику, мы разговаривали как-то, да, что очень модно сейчас уделять внимание развитию мелкой моторики. И из каждого утюга вы слышите про вот эту вот мелкую моторику, о том,
2: и
3: что
2: не
3: вот
2: только
3: это...
2: для детей, кстати, вообще,
3: ну,
2: для человека.
3: Для вообще суставы, моторика, конечно, конечно, очень полезно. Вы становитесь шустрее, быстрее, умнее, да, и кто во что горазд, собственно говоря, не будем на этом останавливаться, но тем не менее, да, вот игрушки для мелкой моторики, ручки для мелкой моторики, тетрадки для развития мелкой моторики, все что угодно, главное его словом мелкую моторику туда впихнуть, и сразу это можно продавать чуть дороже, это будет моднее и так далее. А вот для развития крупной моторики почему-то никто ничего не, ну, оно придумано, но почему-то так активно это ничего не пиарится. Потому что, ну, как бы, ну, а как мы крупную моторику будем развивать? Она сама должна развиваться. Да, в общем, как бы и мелкая сама тоже может развиваться. Не обязательно что-то дорогое покупать, но вполне достаточно развивать эту мелкую моторику подручными предметами. Крупная моторика – это все, что мы делаем базово. Сесть, встать, поползти, встать на четвереньки, взять что-то в руку. Не пинцетный захват, когда мы там маленькую детальку берем, а просто в руку взять чашку, кружку, стакан, игрушку, неважно, да, просто вот захватить. Это и есть крупная моторика, все вот эти повороты. Но это кажется, повторюсь, так легко. На самом деле, да, нужно, чтобы мышцы одни были окрепшие, да, чтобы все это было симметрично желательно. Потому что вот с той же русалкой есть история о том, что ребенок может больше на одну сторону только подниматься и с одной стороны смотреть на мир. А на другую сторону ему родители будут предлагать, а ему как бы неудобно, потому что он все время все делал на другую сторону. Надо немножко менять этот перекос для того, чтобы симметрично развивалось, и тогда ему комфортнее будет. И, может быть, после того, как ему другую сторону немножечко проработают и помогут с этим, он быстренько и сядет, потому что он как раз просто избегал той стороны. В общем, здесь все не так плохо обычно. В подавляющем большинстве случаев ничего плохого в этой позе русалки нету. Но, безусловно, стоит всегда это обсудить с врачом, просто для того, чтобы понять, что делать. Да, ограничится ли это все базовыми какими-то домашними играми, развлечениями, выкладыванием игрушек с другой стороны, чтобы ему было интереснее туда поворачиваться, тянуться, ну, стимулировать его самого развивать другую сторону, да. Или все-таки нужно каких-то специалистов подключать.
2: Но я не удержусь от дополнительного вопроса. Все-таки в каком возрасте вот нужно уже, ну, не то чтобы начинать переживать, волноваться, а вот какие-то... Ну,
3: после 9.
2: После 9 месяцев.
3: Месяцев, естественно. Угу. Да. Если до 9 месяцев малыш с вот этой позой русалки сам пока не понимает, что сделать, вы периодически помогаете, стараетесь, но чудо не происходит, в любом случае надо сходить к неврологу, и дальше уже решать, стоит ли дальше что-то делать или еще месяцок подождать. Такая опция тоже всегда есть. То есть не значит, что в 9 все, приговор. Нет, вообще, упаси Боже, дети разные. Вы имеете в виду, что есть еще куча наследственных историй, причем здесь слово «наследственные» не в плане проблемы, патологии, а скорее такими семейными их правильнее будет назвать. Да, у кого-то родители 2 метра ростом, а у кого-то 1,60 м, и то это на каблуках. У кого-то родители крупные, а у кого-то, наоборот, очень худые. И ребенок на первом году жизни может набирать так, как от него ждут книжечки и центильные таблички, а может набирать так, как его семейный анамнез говорит, что вот на первом году жизни мама в 6 месяцев весила 11 килограмм. И этот ребенок, мы видим, что примерно такими же темпами набирает. А она 11 килограмм должна весить даже не в год, а в год и в 2, в год и 3 месяца. Понимаете? И, естественно, если этот ребенок 6-месячный, который весит как годовалый с плюсом, естественно, он будет испытывать сложности и проблемы с тем, чтобы повернуться, перевернуться, присесть. Ему просто тупо тяжело будет это все сделать. Ну как это сделать, если у тебя мышцы на 6 месяцев, а масса на гораздо больше. Поэтому понадобится дополнительное время. Но, тем не менее, если ваши домашние занятия не увенчались успехом до 9 месяцев, на всякий случай внеплановый визит к неврологу, безусловно, стоит совершить.
2: А вот совсем короткий вопрос. Где-то, ну, такую полушуточную, полуприсказку где-то слышал, что вот весь рост, все взросление человека, это, по сути, разрушение его симметрии. То есть вот он в детстве максимально симметричен. А с возрастом вот где-то привычки, где-то родинки, где-то морщинки, где-то что-то, и у человека левая и правая сторона вот друг от друга начинают отличаться. А вот в этом смысле слова, что вот, допустим, там сидит чуть полубоком ребенок, это никаким образом вот более его как-то, ну, не то, что развивать, а вот как-то его, ну да, и развивать тоже дополнительно не может, не будет.
3: Ну, по идее, нам как раз надо добиться хотя бы чего-то близкого к симметрии.
2: Все-таки к симметрии в детстве, да.
3: Чтобы...

0: то он как будто бы даже некрасивым становится. Потому что вот
1: Это
0: эта вот
1: знаменитая
0: симметрия, она
1: рабочая сторона, нерабочая
0: отталкивается.
1: сторона.
0: Да. Чем знаменит великий Арни наш, Арнольд Шварценеггер? Ну, не наш, но
1: Да
0: мировая
1: наш, ну
0: такая
1: что вы уж,
0: звезда, ну,
1: наш.
0: наш, да,
1: Шварцушка.
0: общее достояние. А тем, что он мегасимметричный как раз, и это очень не характерно для людей. То есть, как бы все атлеты не пытались прокачать себя симметрично, да, сегодня у меня левая рука, там завтра правая рука, все равно вот эти миллиметрики, они где-то, да, а он симметричный. Вот всеми признано, что он вот идеально симметричный человек.
1: Какая
0: Поэтому
1: интересная
0: его очень
1: замечала.
0: сложно всем было переплюнуть. Да, то есть здесь фишка именно в симметрии. Помимо всех его достижений, безусловно, в самом зале и так далее, у него еще вот генетически ему вот, наверное, повезло. Может быть, конечно, это еще и супер какие-то упорные тренировки. Не лезу, не являюсь специалистом в данной области. Ну, вот факт. Но тем люди и становятся знамениты, что это просто достаточно редкая история, чтобы мы полностью симметрично развились. Да, когда ты правша или левша, и у тебя толчковая нога там определенная, да, ты интуитивно даже руку одну на другую кладешь сверху, потому что именно этой рукой ты там работаешь, пишешь, что-то больше делаешь. Говорить о том, что мы идеально симметрично развиты, конечно, не приходится. Но это все равно не огромная разница в развитии. Поэтому, ну, нормально, так есть у всех. Ничего плохого в этом не вижу.
1: А давайте тогда продолжим про опорно-двигательную систему, потому что вопрос пришел уже, я так понимаю, по частному случаю, но связан как
0: Давайте
1: раз-таки с
0: попробуем.
1: передвижением. Осложнение после ОРВИ, после гриппа возникло в виде артрита, в виде хромоты. Как лечить, к какому врачу обращаться, что делать, как делать, потому что, правда, вот читаешь, и оказываются такие осложнения, и да, куда бежать.
0: Ну, называется это реактивным артритом. У детей это встречается достаточно часто, в отличие от взрослых. Я имею в виду в сравнении с взрослыми часто. Это не значит, что у каждого третьего ребенка после перенесенного насморка разовьется реактивный артрит. Нет, к счастью, это не так. Но могу сказать, что не проходит и полугода, наверное, чтобы я такого пациента, например, не встретил. То есть это не какие-то казуистические редкие случаи. Все это может быть на фоне кишечной инфекции, на фоне каких-то инфекций мочевыделительной системы, ну, естественно, наши любимые респираторно-вирусные инфекции, да, и грипп в том числе. Редко даже на фоне ковида, я помню, были такие истории, но тем не менее встречалось. Это происходит не совсем понятно почему, нету четких прям объяснений стопроцентных, из-за чего это происходит. Просто по какой-то причине наш организм начинает атаковать не только клетки возбудителя заболевания, но и сами наши суставы. Есть там еще, возможно, часть генетической подоплеки, наличие определенного гена у человека. Ну, это уже в частности. Не будем засорять свою голову такими нюансами. Проходит заболевание, и, как правило, через несколько дней, несколько, говорю умышленно, чтобы не называть конкретную цифру, чтобы никто в нее не упирался. Потому что я встречал этих людей, у которых и через пару дней после того, как спадает температура и становится уже как будто бы полностью хорошо, и ребенок здоровый, и через пару дней у него развивается этот реактивный артрит. Также встречала детей, у которых это развивалось практически через 2 недели после перенесенного заболевания. Поэтому сказать, что через там 5-12, а дальше все не может быть, нет. Здесь скорее от 2 дней до 2 недель. Давайте так, это, пожалуй, будут самые популярные сроки, самые частые. Развивается боль и, соответственно, ограничение, скованность движения. В тазобедренном чаще всего, в коленном чуть реже, в голеностопном еще реже суставах.
1: А руки, плечи, локти.
0: Нетипично абсолютно, в основном это все-таки
1: Надо.
0: ноги. Да. Что делать? Чаще всего это лечится нестероидными противовоспалительными средствами, такими как ибупрофен, например, всем известный.

0: И этого бывает достаточно, на самом деле. Но я бы настоятельно рекомендовал в любом случае дойти к ортопеду, ну, к хирургу, зафиксировать эту ситуацию, потому что если это разово, то ну, ничего страшного, бывает, было, как поется в одной из прекрасных наших песен, было-было и прошло, в общем. А если это будет повторяться, рецидивировать, то там уже надо и пообследовать, и снимки сделать, и к ревматологу, возможно, направить этого ребенка, дабы не упустить никаких ситуаций нехороших. Ну, в общем, дойти, зафиксировать. Есть смысл, чтобы понимать частоту. А может быть, сразу врача что-то насторожит, потому что помимо очевидной болезненности при ходьбе и ограничении движения в ноге, может быть, врача пальпаторно что-то, то есть на ощупь, будет смущать. Может быть, там местные какие-то проявления будут. Покраснение, уплотнение, сустав горячий будет, увеличенный в объеме будет, что не характерно для реактивного артрита. Да, соответственно, сразу надо будет и снимки делать, и анализы сдавать. Ну, в общем, варианты есть. А так, да, действительно, так случается иногда после перенесенных инфекций, не только вирусных, но в основном вирусных.
1: А
0: ребенок
1: это...
0: просыпается и больно.
1: Это окончательно излечивается, то есть до конца, или все-таки как-то остается, потому что ну, вот некоторые вопросы, в том числе, в частности,
0: излечивается до конца
1: полностью.
0: Да, излечивается до конца полностью, все восстанавливается, да, они чувствуют себя прекрасно и замечательно. Несколько раз встречал детей, у которых это рецидивирует, но это рецидивирует каждый раз у них после каких-то болезней. То есть, видимо, это как раз вот были те дети, носители того гена, который не хотелось бы, чтобы он у них был. Ну, в общем, как есть, так есть. Каждый раз там уже, знаете, родители иногда вызывали и говорили, что, слушайте, мы предыдущие пару раз даже звать никого не стали, мы стандартные схемы полечили, все прошло, и как бы даже и забыли уже. А тут что-то вот нетипично, немножко там дольше, может быть, все-таки нам снимок, не снимок, хирург, не хирург. Ну, вот такого плана были вопросы. Поэтому, да, все излечивается, все обратимо, в большинстве случаев не рецидивирует.
1: Тоже мой любимый вопрос, еще одна категория моих любимых вопросов. А у взрослых что-то подобное бывает, что-то такое возможно? Ну вот опять
0: да,
1: же, то есть то же самое и тоже возможно излечивание полноценно?
0: Да, возможно, но поскольку
1: суставами...
0: у взрослых это более редкая история, то взрослым, конечно, скорее всего, 100% назначить, ну, даже не скорее всего, ну, 100% должны назначить анализы исследований, исключить ревматологические различные истории, потому что все-таки это более характерно для взрослых людей. Когда болят суставы, в первую очередь надо исключать то, что может их потом сильно разрушить и огорчить всех окружающих.
1: А какие-то
0: дальше уже
1: для детей, минутку у нас остается, для детей какие-нибудь ограничения по подвижности в такой ситуации возможны? Но то, что в любом случае звучит артрит, звучит вот это вот какая-то проблема с суставами, ну вот чтобы там ничего не передавить, не перетереть, извините.
0: Здесь ограничения в подвижности исключительно в силу возможности двигательной этого сустава. То есть если ребенку больно ходить, мы ему не будем говорить, да, там... Делай гимнастику и приседай по 50 раз по утру. Ну, естественно, никто над ним не будет. Ну, как мы делаем обычно, конечно, да. Или как мы делаем со взрослыми. Нога болит, надо приседать, надо приседать. Тогда ты поймешь, что до этого она и у тебя не болела, да? Нет, ограничение подвижности, ну, просто пока она болит, да, действительно, не заниматься спортом, ограничить подвижность. Когда боль уйдет, пожалуйста, ради бога, можно пользоваться.
1: Давайте в этом месте небольшой перерыв сделаем. Рекламный радио «Спутник» продолжим через несколько минут.
2: Большим о маленьких. Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
3: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
2: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
4: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
2: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
5: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
2: Ведет писатель Армен Гаспарян. Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
6: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает им много. Каждый день лицезреем.
2: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
7: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
2: И быть в ладу с самим собой.
8: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
2: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

0: Большим о маленьких.
1: Давайте продолжать. Это «Радио Спутник», это передача «Большим о маленьких». Меня зовут Алексей Красильников. У нас по-прежнему работает Макс-канал, телеграм-канал «Радио Нижний подчеркивание Спутник». Еще раз приветствую педиатра Антона Равдина. Антон, здравствуйте.
2: Еще раз всех рад приветствовать.
1: А вот у нас впереди и тема, и история, и, может быть, даже какой-то миф, а может быть, и не миф совсем, потому что к вопросу о цвете языка у ребенка, я вот вспомнил о том, что, ну, где-то то ли читал, а может быть, это шутка была, что вот по виду языка или вот налета на этом самом языке некоторые врачи, специалисты могут просто-таки вот диагностировать все вот до мельчайших, никакие ни анализы, ничего не нужно.
2: Особенно, да.
1: Ну, да, естественно, чем дальше страна и медицина, тем больше можно про нее рассказывать. Но вот на самом деле, о чем действительно это может говорить, какая, условно говоря, норма, и, естественно, да, моя любимая, опять же, очередная рубрика, при каком цвете, при каком оттенке нужно поднимать панику?
2: Любая сказка, где участвует доктор Айболит, любое кино, где врач кого-то осматривает, всегда сопровождается фразой «покажите язык». Да? Ну, вот так вот, вспомните. Всегда откройте рот, покажите язык. И вроде бы казалось бы, что там смотреть? Сейчас все дальше и дальше мы отходим от традиционных методов исследования, потому что появляются более точные методы исследования с визуализацией, лабораторной диагностикой, анализами имеется в виду, безусловно. И если раньше это были косвенные признаки, которые можно было заметить, что-то заподозрить, понаблюдать, то сейчас не надо ничего замечать. Сейчас можно просто отправить в лабораторию на исследование, там, ультразвук сделать, КТ, МРТ, подтвердить или опровергнуть этот диагноз, и бог его с этим цветом того самого языка. Хотя, безусловно, на самом деле, конечно, взаимосвязь между состоянием языка, цвета, налета на языке или цвета этих ворсинок языка и с тем, что происходит в организме, она есть, эта взаимосвязь. Зачастую, правда, мы немножко путаем патологию и здоровое состояние языка. Ну, к примеру, если ребенок очень часто и много ест морковки, то его язык будет оранжевым. И не потому, что он болеет какими-то заболеваниями, а просто потому, что каротин окрашивает и язык в том числе. А если ее еще больше и чаще есть, то еще и кожа окрасится в оранжевый цвет. И в целом это тоже
1: нормальное
2: состояние.
1: Много всего окраситься может.
2: Да-да-да.
1: В зависимости от окраски еды.
2: Совершенно справедливо. Если есть очень много свеклы, то и моча, и кал, и цвет языка тоже может поменяться. И это нормальная, абсолютная история. Дальше может быть налет на языке. Да, это то, что сверху густое. И оно либо снимается, либо не снимается с этого языка. Либо плохо снимается очень, да, густой налет. У младенца это может быть жир из грудного молока. И никакого отношения к молочнице. А это частый вопрос. Ой, вы знаете, у него такие налеты на языке. Я боюсь, что это у него молочница. Да никакой молочницы. Это просто жир из молока. Нормальная абсолютная история. Шпателем проводишь, раз, он снимается. Все хорошо. Замечательный чистый язычок у ребенка. Да, то есть не всегда какой-то налет на языке может являться патологией. А при этом белый налет на языке может действительно говорить о том, что есть какие-то грибковые заболевания, да, или заболевания верхних дыхательных путей, воспалительные заболевания желудка того же, да, могут сопровождаться наличием налета. Если гастроэнтеролог осматривает горло и видит, что есть покраснение задней стенки горла, есть такой неприятный у корня языка зеленовато-желтоватый налет, он говорит, что, батенька, у вас есть признаки гастроэзофагеального рефлюкса. Здесь тоже все понятно. Если у него содержимое из желудка забрасывается в пищевод и обратно, да, чего в норме быть не должно, то, естественно, у него вот это содержимое желудочное, которое является уже более кислым, более агрессивным, вызывает местное раздражение. И мы видим последствия этого заброса и этого раздражения. Да, вполне себе возможная история. Проблемы с желчевыводящими путями, когда много желчи с тем же рефлюксом, а могут давать просто желтый оттенок языка в целом. Коричневый оттенок также при заболеваниях различных органов ЖКТ, нехватки там витаминов группы В могут быть. Но вот что бы я сейчас ни сказал там про синий язык при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, мало кто, кроме кардиологов, видел этот язык. Да, чаще всего врачи видят какие-то географические языки. Это когда язык с как будто бы островками такими, да, или полосочками, линиями. Да, это какие-то гормональные нарушения, инфекционные заболевания, аутоиммунные какие-то заболевания. Вот с этим чуть чаще сталкиваешься. Особенно на фоне каких-то вирусных заболеваний действительно бывают такие вот, как афты на языке, и язык такой, как острова на карте выглядят. Поэтому он так и называется, географически. Все это является косвенными признаками патологии той или иной системы органов. И никоим образом не может являться единственно верным и достоверным источником информации для постановки диагноза. Поэтому, если доктор на приеме ваши жалобы с вашим цветом языка уложил в гипотетический диагноз, он его в любом случае будет подтверждать дальнейшими методами исследования. И это правильно, абсолютно точно. Невзирая на все высказывания о том, что раньше врачи были опытнее и умнее, потому что они при помощи пальца, носа и глаза своего могли поставить диагноз. А сейчас у врачей есть все, они могут твой организм с ног до головы наискосок, диагональ, в любых плоскостях просветить, прокрутить, датчиками просмотреть, кардиограммы снять, ну, в общем, сделать с тобой все, что хочешь. Но диагноз поставить могут не всегда. Просто сейчас врачи стали более честными, давайте откровенно. Тогда он тебе поставит диагноз, и никто его никогда в жизни не опровергнет, потому что даже патологическая анатомия, патанатомия, точнее, была развита не очень, и вскрытия далеко не всегда производились. Поэтому эти диагнозы никто не подтверждал или не опровергал, просто вот как врач сказал, так и будет. И все. И, ну, и продолжительность жизни была совсем другая, иная, да?
1: Хороший вы
2: Поэтому
1: пример,
2: все-таки...
1: конечно, привели сразу с патологоанатомией. Не второе мнение, не третье мнение, сразу
2: А не
1: патологическая
2: было ни
1: анатомия.
2: второго, ни третьего мнения, да. Просто вот врач сказал так, и все. И никто с ним не спорил.
1: Это как
2: Просто...
1: в анекдоте сказал: в морг, значит, в морг.
2: Значит, в морг, да, с врачом не спорят. А раньше так было. Сейчас уже можно поспорить. Можно получить и второе, и третье мнение. И дополнительные методы исследования подключить, чтобы этот диагноз либо все-таки подтвердить, либо защитить свой организм, сказать: нет, ребят, это лечение все-таки нам не пойдет, потому что не такой у меня диагноз, как вам кажется, да, заручиться там другим мнением. Поэтому цвет языка, в общем, безусловно, может отражать процессы, происходящие в вашем организме, но нельзя опираться только на цвет языка. Его вообще еще по-хорошему чистить бы иногда стоило. Есть даже специальные щеточки, скребочки.
1: А вот можно я
2: Потому
1: такие
2: что на
1: два...
2: проблемы, вот прям 5 секунд, на
1: Да-да.
2: проблемы стоматологического характера, когда эта инфекция чисто в ротовой полости и нигде более ниже, это тоже может указывать. Ну так, на всякий случай. То есть, как бы к стоматологу тоже неплохо иногда заглядывать для профилактического осмотра.
1: Я вот буквально два таких практических момента действительно уточнить. Вот нужно счищать, не нужно этот налет, потому что вы, и вы расписали достаточно разный характер, потому что некоторые же вот остаются и все. И с другой стороны, не знаю, фантастическая, конечно, история, но может быть есть какой-нибудь там, не знаю, знаете, как вот, может, в строительном магазине такой список цветов, и так смотришь, так, какой цвет, значит, вот это что-то с почками, вот это значит, да, стоматологическое, вот такое вот, значит, у вас что-то просто с дыханием. Знаете, как красный стойте, зеленый идите.
2: Зеленые дети.
1: К какому конкретно врачу прям даже?
2: Розовый цвет языка – это нормально. Налет, который счищается с языка и не требует его, ну, как сказать, интенсивнейшего механического воздействия скребком на этот язык, просто вот скребочком раз, два, три, и все. Или даже щеточкой чик-чик-чик, и все почистилось. Это нормальная история. Если он не счищается, то вполне возможно, что это не налет, а что это уже такое состояние сосочков самого языка. Они могут синеть. Я даже видел черные языки. Он просто черный. Вот пока ты его своими глазами не увидишь, в жизни не поверишь, что такое возможно вообще. Он просто черный. И он не окрашен в черный цвет налетом, а это вот эти ворсинки, сосочки языка, которые в рекламе там кричат о том, как они хотят прохладного мороженого. Вот эти вот сосочки, вот они черные. Как будто они некротизируются, а сейчас умрут и отвалятся. Да, вот они же могут быть коричневого, серого, зеленого цвета. Поэтому не всегда это можно счистить просто. Но чистить язык, безусловно, надо. И прислушайтесь к себе, если ваш язык зеленый, и не потому, что вы ели какую-то конфетку с заменителем жизни, идентичным натуральному, и красителем зеленого цвета.
1: Е666, назовем так.
2: Да, именно так. То, наверное, не очевидно, почему он у вас зеленый. И надо прислушаться к себе, понять, что же вас все-таки беспокоит. Может быть, все-таки есть какая-то горечь во рту по утрам или после приема пищи и так далее. Но это мы сейчас, знаете, как это, на взрослых уже стали почему-то переходить. Дети, да, если есть не тот цвет языка, в любом случае педиатр, гастроэнтеролог – это те врачи, с которых стоит начать. Дальше уже, соответственно, можно поразбираться. И неважно, красного он цвета, белого цвета и не очищается, желтый, коричневый, зеленый, синий, красный уже был. Это все возможные цвета реально языка, с которыми могут прийти пациенты.
1: Тогда давайте еще к одному мифу, не мифу, но то, я в чем уверен, слышал, если не каждый ребенок, то почти каждый, 99,99 миллиардов, там дальше знак после запятой с девятками.
2: В периоде.
1: Да, что суп нужно есть, что горячее на обед обязательно. Я очень хорошо помню, у меня с папой даже в детстве диалог такой был, парадоксальные серии, что суп это жидкость и вот что-то, вот условно говоря, жирное. Договаривались до того, что вот чай с курицей гипотетически мог бы это заменить, и даже искали упоминания каких-то народностей, которые действительно что-то подобное употребляли. Но если вот по-серьезному и по-медицински действительно, вот эта супная история и истерия, кстати, у некоторых родителей и бабушек, насколько оправдана?
2: В жидкости вся сила, налегай на жидкость, да, очень
1: это,
2: часто.
1: Это же добро пожаловать или посторонний вход воспрещен, блистательный
2: вот,
1: кино.
2: Вот, это культурный код просто, понимаете?
1: Да. Но да, из пионерлагеря, кстати, обратите внимание, там эту цитату говорили в пионерлагере, где детей много, и они вот должны просто это повторять, чтобы не каждому же объяснять.
2: Естественно, это же очевидные вещи должны быть. Хотя...
1: Два дня без первого, один день без второго.
2: Без второго. Я бы так не смог. Я бы так не смог, да. Точно, абсолютно.
1: Блистательный Смирнов актер.
2: Где это написано, хочется спросить. Единственное, где в официальных источниках употребляется суп, в плане там каких-то рекомендаций, это меню на неделю. Единственный официальный документ, в котором вы можете увидеть суп. Больше суп нигде не употребляется. Никто не говорит о том, что суп обязательно надо есть. По поводу супа, это вообще, мне кажется, такая исторически очень удобная для приготовления еда. Когда у тебя мало продуктов, но они хоть чуть-чуть разнообразны. Если сварить там две картошинки, какую-нибудь ножку куриную, и попробовать покормить этим всем целую семью, то не наестся ни один человек. А если все это развести в большом количестве воды, добавить туда немножко соли, и еще и хлеб у тебя есть, то в целом семья сыта. Ну, согласитесь, это так. А дальше уже идут различного рода изыски. Что туда можно добавить? Зелень, не зелень, сливки, сыр, там что-то... То во что гораст. Овощи, ну, естественно, в различного рода сочетаниях. Все это пюрировать, сделать крем-суп.
1: Вот,
2: да,
1: извините, небольшая реплика. Мне кажется, половина французской элитной кухни – это вот все, что с подножного корма собралось и красиво подано.
2: Так, слушайте, а сказка про кашу из топора, она же, ну, не на ровном месте, да? Мы чуть-чуть того возьмем, там по сусекам поскребем, и вот тебе вкуснейшая каша, как будто бы из топора.
1: Ну, там-то он
2: Ну,
1: все-таки кашу по рецепту каши собирал, просто там топор был лишний.
2: да, это
1: Это не
2: просто
1: как в этой
2: бабка
1: песне.
2: хитрая была
1: Немножко
2: там,
1: коры
2: да.
1: дубовой, немножко дорожной пыли.
2: Да, и солдат не умрет голодным, да,
1: Восхитительный тоже
2: совершенно
1: рецепт.
2: верно, да, так и есть. Можно из щи из крапивы. Древнерусское блюдо практически. Свекольник. Да просто ботвы нарвал, которую не ест никто, а так вот ее пошинковал и целый суп готов. Ничего себе, мужик из поля вернулся, его покормить есть чем. Уже хозяйка молодец. В общем, я не могу сказать, что я прям топлю против супов. Нет. Суп это неплохо, это вкусно, если хочется, да, замечательно, ну, на рыбалку съездить, уху не сварить. Ну, как-то странно даже, что ездили-то, да? Почему нет? Да, обязательно. Иногда в жизни этот продукт должен присутствовать. Но я не могу сказать, что это обязательный рацион ежедневный, без которого ваш ребенок не вырастет здоровым и приобретет большое количество заболеваний желудочно-кишечного тракта. У всех аргумент какой у бабушек с дедушками? Что это жидкое, это не сухомятка и это горячее. А почему тогда запивать жидкостью продукты это плохо, а когда эта жидкость уже является частью этого продукта, это хорошо? Мне кто-нибудь может ответить на этот вопрос? Ну, как-то не очень укладывается, да? Если потому, что в этой жидкости есть колораж, ну так я вам скажу, что в соке тоже есть колораж. Давайте мы котлету будем соком запивать. Гастроэнтерологи скажут, фу-фу-фу, вы что, это не совсем круто. Сок это, конечно, ну ладно, иногда можно, а диетологи так вообще скажут, вы что там, сахара столько, куда, пакетированный сок особенно, вон, в мусорку выкидываете. Фреш – это другое дело. Но тоже, опять-таки, объемы и часть, это должна быть часть пищи, а не дополнительная жидкость. А просто жидкостью так вообще нельзя. По крайней мере, сразу разбавлять пищеварительные соки. Ну, не рекомендуется, по крайней мере. Не очень здорово. Вы, главное, кормите своего ребенка разнообразно. И тогда у него все будет хорошо. И с желудочно-кишечным трактом, и с интеллектом, и с активностью, подвижностью. И все будет замечательно. Делайте ему периодически суп. Ну, хорошо, замечательно. Но не надо варить 5-литровую кастрюлю и потом 2 недели пытаться кормить его этим супом со словами «мама старалась, но что же ты не ценишь мамины труды?» Да, при этом сама мама этот суп не ест. Это тоже, кстати, частая парадоксальная история. Сделали суп, а, пожалуйста, покормили один день ребенка супом, на следующий день сделайте что-то другое. Просто как часть разнообразия блюд, да, суп – это хорошо и замечательно. Вот примерно такое мое мнение по поводу супа.
1: А здесь можно, нужно, уместно или нет упоминать какие-нибудь, ну вот правда, советские стандарты, советские нормы, которые многими почитаются как некий абсолют, и некоторые из которых, безусловно, сегодня сохраняют свою актуальность, но некоторые, опять же, ну и чисто с течением времени, и с изменением эпох, и с изменением вообще всего, что происходит, наверное, и пересмотру тоже подлежат. А там про супы, ну, про детское питание-то в особенности сказано-то, мне кажется, абсолютно точно.
2: Только в примерах детского меню.
1: А, только в примерах, как
2: То есть,
1: вариант.
2: допустим,
1: Ага.
2: к примеру, как, да, чем можно покормить ребенка такого-то возраста, такого-то возраста, такого-то возраста. И вот примерный меню на неделю. Я помню, у нас на кафедре пропедевтики детских болезней даже вопрос такой на экзамене был. Составьте примерное меню ребенку там 1 года 4 месяцев. Или там ребенку 8 месяцев. Да, абсолютно разное меню, естественно, у этих детей будет. И вот туда ты мог включить суп. Ну, мог включить, мог и не включать, и это бы не было ошибкой. Вот в чем вопрос. Вопрос в том, что он может есть там вот в определенном возрасте, да, он может есть картофель, мясо, там крупы какие-то ягоды, кисломолочку, ну, в общем, там хлеб, да, он эти, набор этих продуктов может есть. И вот из этих продуктов, пожалуйста, ты можешь ему составить. Можешь его покормить на завтрак бутербродом с маслом и сыром. Масло он может есть, хлеб он может есть, сыр он может есть. Пожалуйста, бутерброд с маслом и сыром можно? Можно. Половинку яйца можно. Там еще что там, кашу можно. Но нет такого, что у него обязательно в горяченьком должен быть супчик. Просто это делать легче. И в садах, и в школах проще сварить 50 литров супа и накормить всю школу супом. И вторым, ну, точно так же. Потому что второго в два раза больше положить, чуть накладнее будет. Суп экономически рентабельнее готовить. Ну, мы сейчас уходим как бы вдаль от педиатрии, от гастроэнтерологии и всего на
1: Но,
2: свете.
1: слушайте, я с
2: Повторюсь,
1: вами здесь не
2: суп – это не
1: соглашусь.
2: ужасно.
1: Разрушение
2: Это
1: мифов, вот,
2: плохо.
1: которые считались как обязательные, мне кажется, это одна из очень таких самых, одна из самых интересных частей передачи у вас.
2: Ну, наверное, да, почему нет? Просто действительно, это уже культурный код наш, что вот супчик это обязательно, что надо горяченького прям. Иногда хочется, на улице, холодно, там ветер какой-то, думаю, ой,
1: Вы
2: сейчас
1: сейчас
2: бы
1: майскую
2: бульончика.
1: погоду описали просто.
2: Ну, у кого какой май, да.
1: В этом году.
2: Да. Хочется бульончика с греночками какими-нибудь, горяченького, да, куриного, с лапшичкой какой-нибудь. Раз-раз, вот прям. И хорошо. И согрелся, и поел, и замечательно, и комфортно очень. А иногда и думаешь, и что, вот там жара на улице, я сейчас буду сидеть, этот суп есть, потом обливаться. Ну, зачем, к чему все это? Проще действительно есть холодный суп. Да. И это не только окрошка.
1: А ведь правда, это
2: Поэтому.
1: же называется зеленый суп, хотя от супа там ничего. Вообще, как суп можно квалифицировать? Я, ну, наверняка определение есть. Вот в завершении у нас 2 минутки остается, чтобы уж новые глобальные вопросы темы не трогать, потому что, ну, подразумевается, что можно заменить другими полезными блюдами. Вы вот прекрасно про завтрак привели в пример, но вряд ли кто-то на завтрак будет ребенку давать суп. А вот в этом смысле вместо первого действительно есть какие-нибудь, ну, я не знаю, опять же, стандартные нормы, рекомендации с точки зрения врача?
2: Гарвардская тарелка, среднеземноморская диета, прекрасные примеры того, как люди должны питаться вне зависимости от их возраста. Если вы картофель из супа достанете, в том же количестве, в котором вы в супе положили бы его в тарелку, да, возьмете кусочек рыбы, возьмете свежие овощи, немножечко другого гарнира можно взять. Пускай будет углеводный, там, рис, гречка, киноа, ну, кто что хочет, или просто для разнообразия и чередовать их можно. И положите это все на одну тарелочку. Сделайте какой-нибудь соус из маложирного греческого йогурта, куда вы добавите зелень и все это перемешаете, и с рыбкой. Даже звучит хорошо. Полезно, вкусно, нежирно. Замечательно. Пожалуйста, если вам нужен пример того, что можно дать вместо супа, да, рыбу можно заменить на мясо. И не обязательно кусок мяса, если это ребенок, который еще плохо жует. Пожалуйста, вы можете сделать паровые котлетки, тефтельки. Они, это как это раньше было? Суфле, вот, суфле мясное. Да, тоже можно. Ну, просто его в больших порциях удобно готовить, когда там вот на группу детского сада. Вот, а так, если много делаешь, быстро не съедается, жалко потом. Ну, вариантов-то много. А завтра можно и супом покормить. Почему нет?
1: В общем,
2: Да, и.
1: моя любимая рубрика так и состоялась. Разрушители мифов только вот в передаче «Большим о маленьких». Антон, вам спасибо огромное. Время, к сожалению, подходит к концу. Приходится прощаться на неделю. Педиатр Антон Равдин, передача «Большим о маленьких» на радио «Спутник». Меня зовут Алексей Красильников. Всем хорошего дня.
0: Большим о маленьких.

В классическом детективе расследование всегда ведет пара отважных сыщиков. Шерлок Холмс и доктор Ватсон, Эркюль Пуаро и капитан Гастингс, Ева Меркачева и Василий Бейнарович. Звездный дуэт берется за самые запутанные криминальные дела. Они найдут улики, опросят свидетелей и изучат все версии, чтобы вместе расшифровать код преступления. Явка «Воскресенье 9 вечера». Пароль «Радио Спутник». True Crime подкаст «Код преступления» с Евой Меркачевой и Василием Бейнаровичем. Все тайное станет явным. Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес — радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».

Латвия устанавливает бетонные заграждения вдоль границы с Россией. Контекст. Зубы дракона. Так называются противотанковые укрепления в виде пирамид из железобетона. Они предназначены для замедления продвижения бронетехники противника. Эти фортификационные заграждения в три ряда шириной 10 метров стали появляться на границе двух стран. Каждое изделие весит порядка полутора тонн. В дальнейшем латвийские власти намерены дополнить зубы дракона противотанковыми рвами. Для купирования так называемой угрозы с востока земли пришлось изымать у собственников для нужд Минобороны. Даже специальный закон, легитимизирующий экспроприацию, приняли. В 2024 году прибалтийские государства обратились к Евросоюзу. Попросили выделить им 2,5 миллиарда евро для возведения 700-километровой линии обороны от якобы нарастающих военной угрозы и вредоносных действий Москвы и Минска. Проект дорогостоящий, но военные специалисты сомневаются в эффективности таких укреплений, особенно в стремительно меняющихся реалиях современных вооруженных конфликтов. Никакие зубы дракона от господствующих в воздухе и на поле боя дронов не защитят. Да и нападать на Прибалтику никто не собирается.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
3: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится.
4: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!

знать за 90 секунд. Наряду с Россией и США лидером в производстве дронов заслуженно считается Китай. Именно там создан самый тяжелый в мире транспортный беспилотный аппарат. Он весит 7 тонн и способен доставлять грузы весом до 4000 килограммов в отдаленные регионы, причем в экстремальных погодных условиях. Беспилотник умеет взлетать и совершать посадку на сверхкоротких полосах и легко преодолевать 3000 километров. Как будто в противовес этому гиганту, китайские оборонщики создали дрон размером с комара. Подъемную силу ему создают двигающиеся крылья, как у живого прототипа. А садится на поверхности он на несколько тончайших лапок. Дрон можно запросто замаскировать под реальное насекомое или спрятать в складках одежды. Применение у этого электронного чудо-устройства может быть самое разное, включая разведывательный сбор данных. Рекорд скорости сверхлегкого беспилотника поставило не крупное предприятие-разработчик, обычный студент-энтузиаст одного из университетов. Разработанный по его проекту 250-граммовый БПЛА преодолел отметку 340 километров в час. Попутный ветер повышал скорость еще на 5%. На достижение молодого китайца вдохновил один из блогеров, рассказывающих о дронах будущего.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 3 часа ночи, в Уфе 5 часов утра, в Бишкеке 6. В студии Ирина Прокудина. Здравствуйте в этом выпуске. ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине оружие, заявили в Финляндии. Более 320 человек были задержаны во Франции в ходе беспорядков, которые начались после Лиги чемпионов. Подробности далее. ООН выступает за недопущение атак на объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщили в офисе генсека Всемирной организации после удара украинских войск по Запорожской АЭС. Накануне боевой дрон попал в здание машинного зала блока номер 6 Запорожской АЭС. Гендиректор Росатом Алексей Лихачев уточнил, что беспилотник взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование станции. Евросоюз не раз переступал красные линии, поставляя Украине оружие для продолжения конфликта и ударов по мирному населению России.